0: Именно такой расчет делают авторы законопроекта.
1: Ну а первая версия документа была заметно жестче. Там, в частности, предполагались пошлины в размере 500% на российские товары и импорты стран, покупающих энергоресурсы в России. Потом документ смягчили.
2: Повтор программы. Рынки главные.
3: Это «Рынки. Итоги». Вместе с вами в студии Максим Орловский, Александра Панфилова и наш гость из «Ренессанс-страхования» Владимир Залужский. Главная новость. МТС теряет 7,6% сегодня на торгах после опубликования новой дивидендной политики.
4: Начнем с подведения предварительных итогов дня, в частности по МТС. Ну а вы пока пишите, пожалуйста, свои вопросы в телеграм-радио РБК, вне зависимости от того, есть у вас акции Ренессанс страхования, нет, все равно это отличная возможность пообщаться напрямую с компанией, с эмитентом. Ну что, на рынке у нас индекс Мосбиржи после заявлений представителя МИД пробил таки отметку 2300 пунктов. Сейчас теряют 1,8%. В лидерах падения, а также по оборотам акции МТС, как ты уже сказал, ну и уже традиционные в этом списке в последние дни акции самолета. Впереди недельные данные по инфляции. Все, закончилась наша с тобой эпоха обсуждения тех цифр, что называется, с пылу, с жару. Ну вот, может, развернется куда-то после этого индекса GBI. Сейчас он теряет почти 0,3%. Минфин сегодня провел... Да уже 0,2%. Минфин сегодня провел два аукциона по размещению УФЗ. Снова ведомство решило фиксы рынку предложить. И снова один подлиннее, один
3: предложить,
4: покороче.
3: Я бы так сказал.
4: Ну, попробовать, да, предложить. Выпуск с погашением в 33-м, который покороче, размещен на 117 миллиардов рублей. При спросе в 132 миллиарда доходность составила 16,3%. Ну и выпуск подлиннее с погашением в 41-м размещен всего на 23 миллиарда, доходность 16% ровно. Ты участвовал?
3: Да, я участвовал в первом аукционе. И, скажем так, если первый час после объявления итогов ты еще зарабатывал, там, может быть, 0,1%, в зависимости от того, где стояла твоя заявка, то сейчас мы видим уже оффера ниже средней цены.
4: Ты будешь продавать это?
3: Давай, надо посмотреть, как будут развиваться события дальше. Второй аукцион явно неудачный. Мы с тобой увидели, что за неделю очень сильно кривая поднялась наверх. Там, где было меньше 16, мы уже видим с тобой 16,25, где-то 16,30. Наверное, пока не время для фиксов, и даже вот такие размещения привели рынок в состояние дестабилизации. Таких доходностей мы очень давно не видели.
4: Ну, мы видим, да, что рынок пока не готов активно покупать УФЗ без какой-то заметной премии от Минфина.
3: Давай. Фиксы не готовы.
4: Давай. Ну, фиксы, да,
3: все-таки,
4: да,
3: все-таки,
4: да, да,
3: всегда есть выход, всегда можно разместить флоутер, который не несет у тебя риск ставки.
4: Да, но вчера в Минфине сказали, что все равно долгосрочная стратегия Минфина такова, что большую часть структуры заимствований будут как раз фиксы. Владимир, а вот вы как на УФЗ смотрите? Снижаете ли вы сейчас долю в вашем инвестиционном портфеле Ренессанс страхования?
5: Мы смотрим долгосрочно на УФЗ, особенно длинный, позитивно. Мы понимаем сейчас временные сложности, с которыми столкнулся российский рынок облигаций. Но мы исходим из того, что ситуация будет улучшаться. Почему? Потому что, ну, по нашим оценкам, дефицит бюджета не будет нарастать таким темпами, как это было в начале года, поддержит в том числе и нефтегазовые доходы при такой высокой цене на нефть. Поэтому мы думаем, что заимствование будет меньше, и ситуация с бюджетом будет улучшаться. Это может тоже как бы нормализовать рынок УФЗ. В нашем портфеле УФЗ в целом занимают почти половину портфеля. Портфель это где-то 300 миллиардов рублей, достаточно крупный. И

0: И из них существенная часть – это длинная ОФЗ. Вот, поэтому в целом долгосрочно нам кажется инструмент интересен и институциональным, и частным инвесторам. Доходности хочется более 16% по 10-летним бумагам. Ну, должен добавить, конечно, не является институционной рекомендацией. Но мы по-прежнему считаем, как страховая компания, что это интересный инструмент.
1: Ну, вот ставку мы еще не обсудили. Кирилл Тремасов, советник и председатель Центробанка, сегодня сделал несколько заявлений. Он отметил, что произошло небольшое смещение в сторону проинфляционного сценария. Я напомню, вот мы его обсуждали, что он предполагает сохранение ставки на текущем уровне и в следующем году. Длительность паузы в цикле смягчения ДКП будет зависеть от того, насколько быстро устойчивая инфляция начнет возвращаться вновь к цели. Вот сейчас она переместилась из диапазона 4-5% в диапазон 5-6%. Каким ты увидел сигнал от Центробанка в пятницу? Менял ли стратегию? Что ты?
2: Ну, никто не может игнорировать те события, которые сейчас происходят. Да? Если рыжий лебедь прилетел в Персидский залив, значит, всем будет плохо. Мы реально видим, как, и это заявление, наверное, уже не единичное, что мы с вами находимся уже в топливном шоке. Мы уже видим высокие показатели инфляции в развитых экономиках. И проблематика, которая сейчас есть у нас, она есть и во всем мире. Прогнозировать ее, наверное, не может никто. Ни центральный банк, ни тем более аналитики в инвестдомах. Поэтому каждый день ситуация меняется иногда очень серьезно. И все то, что мы думали там в начале года, оказалось нерелевантным. Даже мы с тобой обсуждали о том, что
1: другие цифры совсем
2: ставка будет постепенно снижаться. Мы находимся точно в коридоре снижения, и в этом контексте длинные бумаги будут интересны. Но стоило только увидеть, как топливный шок начал действовать на экономику не только в России, а по всему миру, нужно было тут же перевернуться. Стоп, это неинтересная идея. Надо подождать.
1: Вот так у нас разошлись мнения в этой студии касательно длинных бумаг. Ну вот попрошу тех, кто нас слушает сейчас или смотрит, тоже подключаться к беседе. Пишите в телеграм-радио РБК, чего вы дальше ждете от ключевой ставки, меняете ли вы свою стратегию на рынке в связи с этим. Ну, вот, Владимир, 36% страховщиков, по данным последнего агентства «Эксперты РАС», считают высокую ставку основным негативным фактором для отрасли. Вот вы согласны с этим или нет?
0: Мы тоже участвовали в этом опросе, он есть на сайте «Эксперт РАЯ», советую с ним ознакомиться. Он называется «Рынок растет при снижении рентабельности». Я потом, если хотите, дам дополнительные комментарии к этому исследованию. Ставка двояко работает на страховой сектор. С одной стороны, да, это потребление. То есть, когда люди покупают машины, квартиры, бизнес развивается, экономика растет, конечно, и растет связанное с этим страхование. Это нормально. Высокая ставка, конечно, замедляет страховой рынок, как и экономику в целом. Бесспорно. С другой стороны, в инвестиционном портфеле страховых, как правило, очень консервативные инструменты. Где-то депозиты, где-то инструменты денежного рынка, те же самые облигации. Что означает ставка там 14% или даже если она до конца года уйдет там, на 13,5% или там, 13,75%. Это означает, что дольше страховые компании смогут на консервативных инструментах зарабатывать доход. Как на тех же ФЗ, которые приносят нам те самые 16% с лишним. Да, но дают в моменте негативную переоценку. Это, конечно, такой печальный фактор. Но, опять же, в отличие от реального сектора, это расчетные, скажем так, негативные цифры, которые могут легко перевернуться, как и было в нашем случае, когда мы по результатам полугодия показали отрицательный результат.
1: Уже
0: в июле мы отыграли, да, по мере того, как и сейчас в целом ситуация чуть тоже идет неплохо. Поэтому высокая ставка – это долгосрочно, конечно, проблема. Ну, потому что кто-то же должен покупать страховые полисы. Мы же инвестируем всегда именно новые поступающие средства, да, от продажи страховых полисов на фондовый рынок. Если рынок будет замедляться, соответственно, что же можно туда будет нести в инвестиции?
2: Есть другой выход. Все-таки у нас есть большая экономика с другой стороны нашей планеты, Бразилия. Видимо, потому что они там находятся и долго живут с высокой ставкой, они к этому привыкли. Поэтому, я думаю, мы не исключение. Мы тоже сможем жить достаточно длительное время с высокой ставкой. Для этого нужно только адаптироваться, убрать ожидание, что вот-вот будет 8. Может быть, и не будет.
1: Ну, мы пока от длинных ФЗ далеко не отошли. Нам зрители пишут. Степан спрашивает, а если все-таки Центробанк не снизит ставку до конца года, если это последнее было снижение в июле, что будет с длинными ОФЗ? Может, успеть продать сейчас или держать?
2: Мы не можем многих вещей предсказать. При прочих равных условиях, наверное, такой же спред и останется. Вопрос, наверное, в том, где будут находиться нефтяные цены, какова будет наполняемость бюджета, А это параметры, соответственно, заимствований, которые будут...

0: Которым это будет исходить, наверное, тут сложно вот прямо сейчас в моменте все сказать. А может быть, все закончится?
1: А может. Поэтому давай бизнес обсуждать.
0: Абсолютно верно. Владимир, давай обсудим тогда вот результаты первого полугодия. Для многих, конечно, был шоком. Вы в первый раз отрапортили прибыль. А еще один момент, что, кажется, вы стали расти медленнее рынка. В чем причина? Вот мы видим цифры Центрального банка, что страховые премии за полугодие выросли на 14,4%. Почему в этот раз мы отстаем?
2: Да, показали убыток, немножко, да, оговорились. Да, действительно, это была такая, ну, неприятная для наших инвесторов новость, хотя мы приложили все усилия, чтобы пояснить, что это не тот убыток, который происходит, например, в компаниях реального сектора, да, это расчетный убыток, который может легко поменяться. С точки зрения рынка, да, действительно, позднее Центральный банк выпустил цифры по всему страховому сектору, и там рост где-то в районе 14 с лишним процентов. Мы показали за первое полугодие рост в целом, как группа, где-то 8,3%, но... Смотрите, вот когда мы говорили с вами об исследовании вот эксперт-рак, в котором рынок растет, но при этом при снижении рентабельности. Это вот некоторое объяснение нашей текущей стратегии. Значит,
0: Центральный банк нам тоже дает рентабельность страхового бизнеса. Действительно, здесь есть падение, но если мы говорим о ROI, то это 21%. Угу. Возвратность на активы 6%. Вы находитесь...
2: Да, но до этого было выше. То есть я сейчас вот объясню нашу логику. Мы сейчас перестраиваемся и как компания, в миниатюре можно, наверное, смотреть как на экономику России, да, в текущих условиях. Значит, страховой сектор исторически, да, он зарабатывал на инвестициях. Это во всем мире такая же стратегия, практика, как модель. И здесь. Модель, да, абсолютно верно. Мы продаем полисы ОСАГО, КАСКО, там, ДМС, страхование грузов или там накопительное страхование, зарабатываем минимальную маржу на этом. Иногда даже в небольшой минус уходим, потому что знаем, что инвестдоходом перекроем. Что происходит в этом году? Определенное такое сжатие с двух сторон. С одной стороны, рынок замедляется из-за сложной ситуации в экономике, да, хотя и с точки роста, о которых сейчас я расскажу. И при этом снижается инвестиционный доход, потому что в целом падает ставка, и происходят вот негативные некоторые события волатильности на фондовом рынке. И это вынуждает, соответственно, такие периоды уже были. Такие были в истории, потому что ставка то высокая, то низкая на длинном горизонте, а компания уже 30 лет, она проходила эти периоды. В такие периоды страховые начинают повышать тарифы, что уже происходит с начала года, для того, чтобы компенсировать снижение инвестиционного дохода, да, именно в операционном результате. Но в этом году именно в сегменте авто, а он у нас достаточно крупный, произошли несколько негативных событий. Суперснежная зима, которая сейчас, конечно, сидя летом, ну, ранней осенью, мы уже забыли, а зима была очень снежная. Это частотность аварий, это большие выплаты. Второе, это позиция некоторых судов, когда страховые по ОСАГО выплачивали больше, чем установленный по закону лимит 400 тысяч рублей. Это такая, ну, сложно мне дискутировать на эту тему практики, предпринимаются уже законодательные меры, чтобы ее прекратить, потому что вы как бы вписываете там полис, условно, исходя из одних условий, а по факту могут быть другие. Это тоже негативно сказалось. Соответственно, мы понимаем, куда надо идти, где рост. Мы несколько замедляем свою активность в ОСАГО, это большой рынок, один из крупнейших там от всего объема российского рынка. Мы идем в КАСКО, потому что там немножко другая маржа, и мы там растем с темпом более 20%, если вы посмотрите наши результаты. Мы идем в имущество, и еще сейчас активнее идем, потому что с учетом новых рисков БПЛА, страхование от них, это очень интересная сейчас и для физлиц, и для юрлиц тема, мы тоже активно предлагаем эти услуги, и этот рынок растет. Дальше мы идем в ДМС, в грузы, активный рост, и накопительное страхование. Тем не менее, снижение вот в обязательном страховании, как ОСАГО, например, некоторое замедление на рынке лайф, накопительного страхования, который последние два года просто исторически ставил рекорды, не рос естественными темпами. Естественный темп роста рынка лайф – это 10-15%. И он к этому потихоньку как бы движется. Поэтому получился вот такой результат. Но мы сейчас больше ориентируемся не на, скажем так, долю рынка и объемы, а на качественный рост и прибыль. Потому что наша главная задача к 2027 году – рынок, наш операционный результат в авто вывести в положительную территорию из текущей негативной, как у многих страховых, чтобы это не съедало наш инвестиционный доход, чтобы сам страховой бизнес был прибыльным. Соответственно, мы ожидаем, что это произойдет там в начале 2027 года. Вот объяснение, почему мы чуть-чуть притормаживали наш рост понимая, что да, если сравнивать с рынком в целом, мы пока растем чуть-чуть медленнее.
1: А
2: да.
1: Вы про страхование ППО сказали. Какой рост выручки прогнозируют за счет этого?
2: Ну, прям про выручки сложно, потому что вы понимаете, что это достаточно новая тема, и вот какой рынок, сколько физлиц придет, дачи страховать или квартиры, пока сложно. Но пока интерес очень высокий, по случаю происходит. Опять же, юрлица, безусловно, ситуация со складами тоже заставила многих задуматься о добавлении этого риска. Выросли резко, конечно, тарифы на страхование, соответственно, от рисков терроризма. Но по-прежнему скажу, что и для физлиц, например, для юрлиц они сильно выросли, для физлиц это по-прежнему ну, достаточно незначительная стоимость там, от стоимости дома. Предположим, от стоимости дома это там, 0,1%. Если кто-то страхует свою недвижимость, добавить риск от терроризма – это не такая существенная разница. Угу. И таких сейчас очень много случаев. Да. То есть, но в абсолютных значениях мы, наверное, увидим с вами только по итогам года и по мере того, как ситуация с самими этими рисками будет развиваться.
0: Скажи, пожалуйста, вот третий квартал уже на излете. Угу. Какие-то тенденции мы уже можем от тебя услышать? Произошел ли где-то разворот?
2: Разворот произошел с улучшением операционного результата в том в нашем сегменте, как раз вот автомобильном, о котором я говорю, через рост тарифов, через уход там более маржинальные сегменты, через общее, очень активное сокращение затрат нашей компании, внедрение там искусственного интеллекта. У нас целый курс на очень такую, как бы, лин, скажем так, компанию по затратам и по процессам. Это тоже дает эффект, это было видно уже из отчетности за первое полугодие, и мы нарастающим темпом улучшаемся здесь. На рынке в инвестиционном портфеле чуть-чуть улучшилась ситуация.
0: Сейчас ухудшилась уже сегодня.
2: Ну, мы при этом его немножко ребалансируем. То есть мы практически вышли из акций, потому что все-таки на очень на высокую волатильность и нагрузку на капитал. Новые деньги мы скорее уже сейчас, хотя там условно я в личном плане продолжаю свои вкладывать там в длинные облигации, не является инвестиционной рекомендацией, но как компания, публичная компания, конечно, мы должны сглаживать волатильность результата, и мы сейчас уже скорее там смотрим на среднесрочные и краткосрочные облигации, да, добавляя их в портфель. Вот. Поэтому в этом смысле доля длинных облигаций, она немножко от общего портфеля сокращается, и это тоже, наверное, будет сглаживать. Но, разумеется, с учетом текущей ситуации, третий квартал год к году, конечно, будет слабее все равно. То есть здесь, да. С другой стороны, были случаи, особенно у компаний с таким большим инвестиционным портфелем, когда мы там за четвертый квартал зарабатывали колоссальную прибыль. Ну, кто знает, будет ли ралли Санта-Клауса на рынке облигаций и акций в этом году, это, да, этой серии как предсказывать. Да,
0: мы, к сожалению, тоже не знаем, не можем сказать, но все паттерны последних лет говорили, что именно в декабре начинается ралли. Хорошо, давай тогда обсудим некоторые моменты, которые очень интересны для инвесторов. Некоторое время тому назад вы вышли с байбеком, анонсировали достаточно приличную сумму. Как там развиваются события? Сколько удалось скупить, и есть ли какая-то логика?
2: Да, начну с логики, зачем это сделали, потому что в этом смысле...
0: Я имею в виду логика покупок.
2: А, логика покупок,
0: вот да. Вот сейчас цены упали достаточно низко, ниже 70 рублей, и кажется, мы не видим покупок.
2: Нет, они есть. Они не такие, может быть, активные, как были в июне, когда ситуация на фондовых рынках была еще более волатильная. Последние недели все-таки надо дать должное.
0: В июле, мне кажется, что в июне цены были еще хорошие.
2: Ну, где-то примерно на этом уровне. Мы как раз вот...
0: 85 рублей, если мне память не ошибает, но мы сейчас у нас...
2: Да, может быть, чуть-чуть повыше. Я просто к тому, что там мы примерно идем сейчас в таком узком коридоре, ну, относительно. Дело в том, что просто инвесторам нужно больше ясности относительно перспектив там компании и потенциала. И он у нас, на наш взгляд, очень очевиден именно в 2027 году. И вот как раз программа Buyback с погашением акций, где мы начнем уже первые, скажем так, шаги делать уже в четвертом квартале этого года, да, они нас приближают к погашению до 10%, напомню, уставного капитала компании, и потратить на байбек мы можем в течение года до 5 миллиардов. Сейчас мы уже выкупили около 10 с лишним миллионов акций нашей компании, это около 2%. Вот. А это меньше, чем, конечно, 10, как я говорю, но надо понимать, что у нас и на балансе ранее выкупленных казначейских бумаг более 8%, и для ускорения процесса погашения мы можем в четвертом квартале, там, как юридически это пойдет, использовать и новые выкупленные акции, и те, что у нас есть ранее, для того, чтобы инвесторы раньше увидели эффект от погашения. Поэтому в этом смысле байбек идет, да, его, скажем так, интенсивность зависит от там, политики управляющих, их логики. Нет какой-то цены, при которой мы обязательно встаем или при которой мы прекращаем. Это ну, просто зависит от
0: ситуации. Мы видели достаточно серьезную поддержку. Вот уровень 85, то, что наблюдали в июне, потом была просадка. Мы не видели никаких поддержек, когда это было внизу. И, похоже, не видим это и сейчас.
2: Да, поэтому я и не хотел бы ориентировать рынок, что есть какая-то цена, при которой мы обязательно как плита стоим. Нет. Есть какая-то определенная логика управляющих, их возможности.
0: Но она нам неизвестна.
2: Ну, она тактически неизвестна, но она, может быть, не так важна, потому что важен длинный горизонт, который мы определили, и наша твердая уверенность, что мы выполним наши условия по байбеку, по погашению. Это точно случится в 2027 году в обе итерации. Это увеличит долю каждого инвестора. К этому моменту мы надеемся, у нас серьезно улучшится операционный результат

0: в нонлайф-бизнесе, и мы надеемся вернуться с результатами 2027 года к выплате дивидендов, как у нас было до этого. То есть, получается, вот эти три фактора, мы надеемся, ну, особенно если еще экономический рост, о котором нам сейчас вот экономисты говорят, что он будет серьезно выше, чем в 2026 году, мы думаем, что это будет хорошая идея для инвесторов посмотреть нашу акцию, которая, опять же, да, в моменте все акции ходят очень волатильно на своем историческом горизонте. Да, сейчас, наверное, у нас, ну, такие очень низкие уровни. Но на это есть и причины, но вот я хотел сказать, что есть и определенный потенциал, который, мы надеемся, позволит, так сказать, привлечь новых инвесторов. Хотя я смотрю, реестр у нас по-прежнему достаточно много и управляющих компаний, и физических лиц, новых, которые появляются все последние месяцы.
1: По итогам 26-го дивидендам быть?
0: По итогам 26-го я не уверен. Я думаю, что из, скорее, результатов 27-го года.
1: Хорошо.
0: Но, опять же, давайте посмотрим. Ралли Санта-Клауса, разные факторы. Да, я бы не хотел здесь прям вот четко давать такое.
2: Пока до конца года мы ожидаем возобновления байбека в каких-то приличных...
0: Продолжение, да.
2: Да, в приличных каких-то объемах. И если оставшиеся 3 миллиарда придут к нам, будет прекрасно. Будем ждать. Что ж, дальше новости, а мы вернемся сразу после вас.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Рождественском бульваре, но Москва осталась наверху. Спускаюсь в Кайкан, дом собраний. И включается Токио. Лайтбоксы, дорожные знаки, кирпич, красное дерево. Японская улица прямо под Москвой. Идти по ней, что приятно, можно и с тарелкой в руке. Сначала утро. Зона Санда, розовая кофемашина, витрина десертов. День здесь начинается с кофе и сладкого. Все логично. Поворот, и на полу дорожная разметка. Дальше действующий японский светофор, гибкие зеркала и автобусная остановка Шибуя. Спрятаться от толпы гостей здесь можно за столиками интроверта. В нишах вдоль стен. Но я иду дальше. В вечернюю изакая. Здесь толстый ковер, мебель из цветных ящиков и тележка с напитками. Теперь еда. Передо мной сэндвич Сандо на хлебе Хоккайдо, который пекут здесь же. Внутри шницель или омлет, мягкий хлеб и авторские соусы. Рядом на столе горячие гёдзе, приготовленные ученицей китайского мастера. Следом эби-васаби, креветки в воздушном рисовом кляре. Сверху пудра ваками и жареная фунчоза. Снизу креветочные чипсы. Умереть, как вкусно. Хочется поделикатнее? Тогда гребешок в слайсах кальраби с соевым шиса, трюфельным маслом и лимонным гелем. Сытнее? Возьмите наваристый рамен, лапшу или гюдон. Итог. Кайкан по-японски – здание для собраний. Здесь едят, встречаются, смотрят кино, играют и собираются на шеф-стейбл по мотивам фестивалей Мацури. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
4: Складывается впечатление, что США бьют наших.
5: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
6: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
7: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
8: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
6: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
9: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
10: Дорогой формат. В 2020 году в США запустился QB –
6: один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти 1,8 миллиарда долларов, привлекли голливудских звезд, а сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо Дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной. Люди все чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Кьюби объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями, бесплатными, бесконечными и создаваемыми самими пользователями. Кьюби пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
9: Ошибка на миллион.

0: Канал Радио РБК. Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Главная экономика.
1: С обзором основных экономических событий минувших суток Ася Касьянова. Здравствуйте. Устойчивая инфляция в августе находилась в диапазоне 5-6%, следует из материалов ЦБ. Суммарный вклад вторичных и косвенных эффектов ситуации на топливном рынке в текущий прирост цен оставался значительным, отмечает регулятор. Усилилось влияние валютного курса. За последние 3 месяца рубль заметно ослаб к основным валютам после периода укрепления в апреле-мае. А теперь данные Росстата. Потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 сентября выросли относительно предыдущей недели на 0,3%, после роста больше, чем на 0,5% недели ранее. С начала года рост цен на бензин составил больше 20% при инфляции в 6,27%. Федеральная резервная система США впервые с 2023 года повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она в диапазоне 3,75-4% годовых, сообщает регулятор. Члены комитета по открытым рынкам ФРС США ждут ставку на конец 26-го в диапазоне 4-4,25%. Прогноз по росту экономики страны на 26-й год повышен до отметки 2,3%. Казахстан не собирается выходить из ОПЕК+, заявили власти страны. Отвечая на вопрос о повышении квоты на добычу нефти, там отметили, что это должно быть коллегиальное решение в организации. Максимальные производственные мощности стран ОПЕК+, оценят до конца года, после чего примут решение по квотам на добычу нефти на следующий год. Некоторые страны, в частности Ирак, уже заявили о желании увеличить свою квоту. Саудовская Аравия рассчитывает в ближайшие дни восстановить около половины мощности нефтепровода «Восток-Запад» после атак беспилотников. Национальная нефтяная компания обходит поврежденные участки. Полное восстановление ожидается примерно через 6 недель, сообщает Bloomberg. Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким сократилось на $1,5 миллиарда с начала года и составило 6,4 миллиарда, сообщает Bloomberg. Это произошло на фоне атак на логистическую инфраструктуру Wildberries, отмечает издание. Больше новостей на сайте РБК.
0: Повтор программы. Рынки главные.
2: Рынки главные, мы продолжаем. Саша, просвети нас, что там происходит сейчас в моменте на рынках.
3: Да, давай представим, что у нас нашего гостя в студии директор по стратегическим проектам БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Кашаев. Дмитрий,
4: добрый день.
3: Ну вот обновим картину дня. Пока мы тут разговаривали, вышел мониторинг предприятий очередной Центробанка. Согласно им, деловые настроения почти не изменились, но ценовые ожидания выросли. Половина прироста – это октябрьская индексация ЖКХ. Что касается рынка акций, то индекс Мосбиржи по-прежнему теряет 1,9%. Ниже 2300 мы

0: остаемся торговаться.
1: Есть ли изменения в лидерах падения?
0: В лидерах, лидеры падения все те же. Единственное, что они теряют уже больше. Акции МТС теряют почти уже 8%. Но это, пожалуй, такая главная сегодня корпоративная история дня. А МТС, дивидендный аристократ на нашем рынке, который нам с тобой пообещал им оставаться, утвердил новую дивидендную политику сегодня. А компания будет возвращать акционерам до 20% от показателя ОЭБДА. Это операционная прибыль до вычета амортизации основных средств нематериальных активов. Возвращать будет не менее 70 миллиардов рублей в год, но на дивиденды будут направляться только 70% от этой суммы, то есть остальное пойдет на выкуп акций. Давайте вместе разбираться. То есть совокупный возврат на акцию составит 35 рублей, но вот из этого на дивиденды это только 24,5 рублей, меньше, чем было. Но есть байбек, и показатель EBITDA будет расти. Вот что так сильно расстроило инвесторов?
1: Ну, на мой взгляд, конечно же, падение самого дивиденда. Если раньше это достаточно простая история была, она легко продавалась, и МТС, если убрать разовые какие-то разовые выплаты другими компаниями, находилась в топе списка дивидендных акций, то теперь она плавно переместилась туда, где находятся почти все. Даже Сбербанк оказывается выше этой величины. Я не прав?
2: Я соглашусь, что это действительно теперь потерял свою уникальность. И история все-таки с там байбеками, их еще надо сделать. Желающие продать всегда могут быть не очень рыночные. Истории определенных выкупов акций у МТС тоже уже были, которые проходили мимо рынка. И акционеры теперь банально получают, по первым ощущениям, меньше денег. Это действительно становится менее интересно. Ну, а соглашусь с Максимом, история, когда ты проигрываешь лидеру рынка во многом Сбербанку по условно гарантированной выплате, возникает вопрос, а зачем?
0: А почему, вот что это за смена базы расчета дивидендов? Почему, на ваш взгляд, прибыль на вот этот показатель EBITDA сменили?
1: Нет, это раньше не было расчета прибыли. Раньше у тебя было зафиксировано, что 3 года мы выплачиваем вот такой-то дивиденд.
2: Да.
1: Возврат акционерам будет
0: сейчас
1: таким.
0: Сейчас даже растет, то есть дивиденд будет расти, нет?
1: На данный момент, если мы посмотрим предыдущий год, то OIBDA была 280 миллиардов. Соответственно, 20% от этого – это всего 56 миллиардов, а не те 70, да, которые тебе на 2 года ставят. Да, в этом году будет определенный рост. Дальше прибыли может и не быть. И может выплачиваться все из прибыли прошлых лет и прочее. Да? И здесь мы с тобой будем, наверное, находиться между отчетностью МСФО и возможностями РСБУ.
0: Ну что, что инвесторам-то сейчас делать? Дмитрий, вы делали что-то с акциями МТС сегодня? Или у вас их не было?
2: У нас не было акций МТС. Мы достаточно скептично смотрели на эту компанию. Да, она выплачивает там фиксированный дивиденд. На этом ее плюсы и минусы заканчивались достаточно большое количество времени, потому что те рассказы, которые ведет компания о там существ... Мне очень понравилась последняя фраза генерального директора, которая была в сегодняшнем пресс-релизе. Он, видимо, до этого слушал господина Трампа и говорит, наша великая компания с нашими великими планами будет что-то показывать. Но, к сожалению, если мы посмотрим на бизнес МТС за последние там 2-3 года, очень сильно, во-первых, ну, не сказать, что сильно рос, а во-вторых, количество долгов и стоимость этих долгов их просто сильно подкосили. То есть это колосс на очень глиняных ногах в моменте.
1: Ну, я соглашусь, мы видим очень большой долг, и, конечно же, то, что мы сейчас слышим по ключевой ставке, по ее динамике, не вселяет оптимизм. Плюс результаты, которые мы увидели, большую часть прибыли сформировала продажа башенной компании, да?
0: Ну вот пишите нам в телеграм-радио РБК, что вы сегодня делали с акциями МТС, а вдруг и что вообще сегодня делали на рынке. Но мы пока других лидеров падения обсудим. Акции самолета падают уже который день подряд, я бы сказала, валятся. А прямо сейчас минус 6%. С начала недели бумаги потеряли почти четверть рыночной капитализации. Ну вот из последних негативных новостей это то, что налоговая подала заявление о банкротстве 2 застройщиков в структуру самолета. Но в целом фон сложился. Максим, давай я тоже тебя тут сначала спрошу. Что происходит? Рынок боится повторения истории с делистингом компании ПИК или что? Или мы чего-то не знаем?
1: Я бы прежде всего обратил внимание на объемы, которые проходят на бирже. Вот еще не закончилась сессия, а у нас уже проторговался контрольный пакет. За 2 последних дня акции сделали полный оборот. Такое ощущение, что все бегут с этого корабля, если говорить про людей, которые раньше там были акционерами, инсайдерами, когда-то не входили в free float, и это все становится спекулятивной историей. Наш рынок очень любит компании, которые сильно сложились. Давай вспомним, что после 2022 года мы видели цены 4000, и компания проводила выкуп. на свой баланс достаточно больших сумм.

0: Итак, да,
1: ну, это тогда... сюрпризы не было, но это же... А до этого-то у нас появилась какая статистика, что продажи метров у нас все равно не растут, к сожалению, и ставку банк центральный не снижает. В результате, помимо того, что у всех и так уже страшно, паника, и что рассказывают про самолет, и новый акционер, который появился буквально месяц назад, никак себя больше не проявил, это все идет дум-история.
0: Там не такой большой пакет, чтобы можно себя было проявить как-то серьезно.
1: Ну, достаточно было бы просто прийти и сказать, что мы там ценим, любим, но никаких выступлений, никаких проявлений, никакого действия не было, при условии, что это было все-таки выкуп одного из организаторов компании, а когда выходит организатор компании, который вроде как, это дает дополнительный негативный фон. То есть фон, который стоит сейчас вокруг компании «Самолет», помимо того, что и сам рынок так себе позитивный, он, думаю, ну, сыграть в подбрасывание монетки можно, но она почему-то зависает в воздухе.
0: Это тоже точка зрения. Ну, и надо добавить, что таких цен на недвижимость в России не было никогда. И если компания не может зарабатывать на высоких ценах, как она будет зарабатывать, если вдруг они остановятся, перестанут расти?
2: Да, но тут еще вопрос, что дальше с пакетом будет, может быть, его перепродадут и что-то.
0: Как ты видишь, на рынке перепродается, ты можешь купить, наверное, столько, сколько ты захочешь.
1: Да, на рынке продается абсолютно спокойная история, потом можешь купить, пожалуйста, вот есть продавцы.
2: Да, давайте на других участников красной зоны торгов посмотрим. Это нефтегазовый сектор сегодня. Вот в понедельник они там феерично взлетали. Сейчас акции Роснефти теряют 3%, акции Газпрома 2%, Лукойла 1%. Вы что-то делаете на этой неделе сейчас с нефтегазовыми, с нефтяниками, с акциями нефтяников?
1: Ну, у нас были спекуляции. Мы в целом всегда включаем акции Роснефти в одну из топовых историй для нас. Она продолжает быть, если посмотрим именно на классическое экономическое обоснование, хоть каким но бенефициаром запуска своего там восточного нефтепровода. Вот. Но глобально акции...
0: Восток Ойл, да. Все-таки.
1: Нефтяные компании, они, ну, во многом спекулятивно, неоправданно выросли много. Ну, то есть не было настолько...
2: это уже предел.
1: Я думаю, что из тех новостей, которые существуют, что там нефтепровод Восток-Запад не работает, отказ поставки Саудовской Аравии в Европу, сумасшедшие цены на саму нефть, все здорово. Каким образом российские компании выиграют от этого, потому что они эту нефть туда поставить не могут, они продолжают продавать по тем же уже заключенным контрактам с Индией, с Китаем.
0: Нет, ну то, что мы видим, все-таки ситуация совершенно другая, и цены на отечественную нефть, если мы говорим про Дальний Восток, уже выше $100, если мы говорим про порты на Балтике, чуть меньше,
2: да, самый низкий, может быть. Юра сегодня выше 110 на максимуме с апреля 2026 года.
0: Цены очень высокие. Что касается, да, сейчас есть уход наших компаний с рынка дизельного топлива ввиду запретов, да, но внутри достаточно высокие цены. И сегодня, наверное, ни одно издание уже показало нам, как много зарабатывают компании в третьем квартале. И мы тоже ожидаем, что третий квартал будет для нефтяников рекордным. Рекордный вопрос только в том, что будет дальше. Останутся ли цены здесь или нет? А это вопрос политический. Это, опять же, вот этот рыжий лебедь.
2: А еще...
0: Улетит, не улетит. Угу. Если он так и будет сидеть в заливе, то мы будем... Наверное, компании будут получать эту прибыль до тех пор, пока он будет сидеть там.
2: Ну да, еще от рубля зависит, останется ли он слабым. Кстати, вышли официальные курсы валют на завтра. Прямо сейчас Центробанк оставил курс доллара ниже 85 рублей. Но вот в Центробанке сегодня отметили, что основным фактором ослабления рубля в августе было падение продаж валюты, все на фоне падения цен на нефть. Ну вот мы не можем сейчас сказать, будут экспортеры дальше придерживать выручку или продавать, но мы точно видим текущие цены на нефть, которые с лагом до рубля же дойдут. То есть это предел ослабления рубля сейчас. Я правильно понимаю?
0: Ну, мы уже увидели с тобой укрепление определенное рубля. Вопрос... Если мы говорим к юаню, то это примерно 2%. И если мы говорим там про выручку, то, наверное, те, кто придерживал, все знают, нет?
2: Ну, вот, кстати, про укрепление.
0: 18 числа будет оферта по 15-миллиардному выпуску Роснефти.
2: Да, да, да, да.
0: И все связывают с тем, что именно на это погашение удерживалось какое-то количество юаней.
2: Вот, Дмитрий, нам зрители и наши слушатели эфира пишут, рубль продолжит укрепляться, вот то, что мы сейчас видим. Хочу докупить валюту сейчас или еще подождать?
1: Я остаюсь сторонником. Нет,

0: почему прогнозирую. Я считаю, что все-таки цена, которая будет более-менее логична для нашей экономики, она находится в районе 87-90. Но я не думаю, что это пойдет прямо туда мгновенно, быстро. И здесь вопрос, надо ли из-за этих там 3 дополнительных рублей это покупать. Потому что ставки, которые вы получите в валюте, они, несмотря на то, что Банк России нам посчитал самый доходный инструмент этого года депозит в юанях, но, ну, с начала года, но на самом-то деле...
1: В августе это было золото.
0: Нет, с начала года официально депозит в юанях заработал больше всего. Вот, но в целом истории, которые показывают и смогут показать исключительно сами рублевые инструменты, они все равно будут выше, на горизонте там 3 месяца плюс.
2: Ну, хотя дифференциал ставок сейчас резко сократился. Мы с тобой видим, как выросли доходности даже по коротким инструментам в юанях. Ну, наверное, в крепких эмитентах до AA мы, ну, наверное, доходность 9 ты можешь легко собрать. Это в коротких инструментах. Про длинные я даже не говорю. И ты видишь, куда ушла юань у ОФЗ, какие там доходности.
1: Да, они же в августе стали, вошли в пятерку самых доходных инструментов на рынке за счет, валютные облигационные депозиты. Вопрос, насколько дальше.
2: Рубля.
1: Да, но вопрос, насколько дальше это продолжит приносить доход.
2: Мне кажется, что у нас есть еще будет. Мне кажется, что будет время купить еще что-то подешевле валюту. Вполне может быть, что мы опять увидим цифру 11 с чем-то.
1: У нас вот перерыв небольшой, нам пишут зрители. Иван, знаю, что у Дмитрия 2 татуировки. На одной руке бык, на другой медведь. Дмитрий, какая рука больше отражает ваше настроение сейчас? Ответ: невидимая рука рынка не принимается.
0: Невидимая рука рынка была все-таки у Адама Смита. Я вполне себе ощутимый, не претендую на полтергейство. Поэтому на самом деле я сейчас стою на стороне быка.
1: Интересно. Ну и что, и впереди у нас сегодня еще заседание по ставке ФРС. Рынок закладывает повышение на 25 базисных пунктов доходности десятилеток на 19-летнем максимуме. Что для российских инвесторов это все это значит? Золото, нефть, нам пишут, как смотрите на дальнейшие перспективы золота, если ФРС все-таки повысит сегодня ставку. Дмитрий, давайте с вас начнем.
0: Я думаю, что золото еще несколько будет подрастать, потому что все-таки золото это... один из инструментов, который позволяет куда-то перевести деньги из долларов.
1: Максим не согласится, мне кажется, сейчас.
2: Почему? Такая тенденция есть, и мы ее видели и в 2008 году, когда наблюдали бегство от доллара, и какое-то время назад мы видели, как люди, особенно те, которые были рождены и воспитывались при золотом стандарте, и считают, что это единственные деньги, пользовались услугами банков, которые предлагали строительство вам, хранилищ золота, защищенных от ядерной бомбы, от всего, что вы хотите. Выходили из системы, никто не хочет находиться там, где у тебя могут что-то забрать. Вот даже такие вещи есть, на это есть спрос. Есть такие люди? Да, есть такие люди. Но мое мнение, тут поиграются, и все закончится. А что касается ставки, это действительно ключевой момент. Мы видим, если отвлечься от нашего рынка, мы видим рекордное количество шортов, мы видим и это рекордное количество шортов уже с новой инвесторской базой, когда каждый в телефоне может играться с опционами.
1: У нас вчера гость в эфире сидел и шортил S&P 500, да, подтверждаю.
2: Ну, здесь не только, мы же говорим здесь именно про облигации, поэтому, что бы ни произошло сегодня, если это будет в рамках ожиданий не более 25 BP, скорее всего, мы увидим коррекцию, мы увидим некоторый рост по всем длинным облигациям.
1: А по рынку акций?
2: Ну, по рынку акций... Тут вопрос, наверное, что будет происходить здесь. Рынок акций – это сейчас высокотехнологичные компании, на которых повышение ставок, как ты видишь, не влияет вообще.
0: Ну, повышение ставок на высокотехнологичные компании повлияет через год-другой, когда им придется платить по тем сумасшедшим долгам, которые они взяли на ЦОДы, но не сейчас. И сейчас они действительно просто настолько на пике популярности, что они могут привлекать любые деньги за условно бесплатно. Все хотят попробовать погреться в этом пузыре. Но через год мы увидим историю, когда там компании Oracle придут с вопросом, а где деньги?
2: Ну, Oracle не самая большая компания, там есть много других. И мы видим, что инвесторы со всего мира приходят на американский рынок. И, честно говоря, корейцам все равно, покупая Tesla, им все равно дают 10-летние бонды 5 или дают 4,8. Вот поэтому этот пузырь теперь подпитывается со всего мира. Когда он лопнет, никто не знает. Очень много людей, которые ставили против него, их с нами уже нет.
1: Вы будете сегодня отыгрывать решение?
0: Нет.
1: Ну, на нет и суда нет.
2: Все. Согласен с тобой полностью.

0: Нужно.
1: Будем завершать тогда. Давайте, чтобы подвести итоги, давайте у нас 20 секунд. Топ-3 актива сейчас на рынке.
2: Я здесь...
1: А тут аутсайдеров прошли?
2: Нет, аутсайдеров нет. Я топ-3, я все-таки остановлюсь. Это фонды денежного рынка.
0: Кэш.
2: Кэш. Кэш из-за кинг. Он будет кинг еще какой-то момент времени, пока мы не устаканимся с точки зрения инфляции.
0: Это были рынки «Главное» на телеканале и радио РБК. До свидания.
3: Рынки «Главное». Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. О людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10 на радио РБК.
4: РБК коллекция.
5: HBO раскрыла актерский состав нового сериала о Гарри Поттере. Не целиком. Компания постепенно анонсирует новых героев. В этот раз нам показали исполнителей ролей Плаксы Миртл, Артура Уизли и Колина Криви. Стоит отметить, что никого из них нет темнокожих актеров, в отличие от Северуса Снега, но реакции неоднозначные. Все-таки есть каноничные персонажи.
6: Почему Голливуд снова эксплуатирует знакомые сюжеты и когда закончится эпоха сиквелов и ремейков? Герой программы «Да или нет» кинопродюсера Боб Ван Ронкель. С ним беседовала Надежда Сережкина.
3: «Да или нет».
1: Супермен, мир юрского периода, миссия невыполнима, Лило и Стич. Боб, что случилось? Куда делись настоящие истории?
7: Money is getting tighter in Hollywood.
8: Денег в Голливуде становится все меньше. Сделать кассовый фильм и так было сложно. У студии выстреливала в лучшем случае 1 из 10 лент, а у независимых режиссеров где-то 5 из 100. В ремейках и сиквелах меньше риска. Взрослому американцу интересно пойти на Супермена, потому что он смотрел Супермена в детстве. У этой франшизы уже есть бренд. Значит, фильм будет дешевле раскрутить и легче продать, чем оригинальную историю. Особенно если в ней нет актеров уровня Брэда Питта или Дуэйна Джонсона. А это то, что нужно продюсерам и студиям сейчас. Недавно я говорил с Майклом Бэем, одним из самых кассовых режиссеров, который все последние годы продолжает снова и снова делать трансформеров. И он знает все, что тебе нужно в таком проекте, сделать свою работу достойно и назвать ее трансформеры. Он заранее знает, каким будет бюджет фильма, сколько уйдет на маркетинг и каким образом продвинуть премьеру, потому что и так много людей знает этот бренд.
1: А как давно вы вообще смотрели фильм, который зацепил вас? Ни спецэффектами, ни громким кастом, а именно идеей.
8: Честно говоря, за последнее время я не видел ничего стоящего. Из последнего отметил бы разве что... Черт, как он назывался? Ну, где Киллиан получил Оскара 2 года назад. Там про ядерное...
1: Оппенгеймер?
8: Да, точно, Оппенгеймер. Отличный фильм и бруталист. Но, признаюсь вам честно, обычно я смотрю другое кино, боевики. Но эти фильмы я посмотрел потому, что лично знаю Эдриана Броуди, и он взял статуэтку за лучшую мужскую роль, то есть я должен был это посмотреть. Еще помню, что ходил на нового «Гладиатора». Тоже пошел в основном ради имени, потому что люблю оригинал с Расселом Кроу. Мне хотелось выяснить, может ли новый «Гладиатор» быть таким же хорошим.
1: Превзойти оригинального «Гладиатора» очень сложно.
8: Я согласен. Представьте, если бы сейчас решили переснять «Титаник».
1: Давайте посчитаем, сколько можно сэкономить, если снимать сиквелы.
8: Бюджет самого фильма не обязательно будет меньше, он может быть даже больше, но затраты на маркетинг и близко не стоят. Представьте, я говорю вам, что скоро выпущу «Супермена» с Брэдом Питтом. Мне не придется тратить еще 20 или 30 миллионов долларов на рекламу. Я могу потратить на это 5, ну, может, 10.
1: С другой стороны, разве ремейк всегда равно успех? Вышли новые «Охотники за привидениями». Старая фанбаза не оценила, новая посчитала фильм слишком старомодным. Похожая история случилась и с перезапуском «Короля льва». Тогда зачем это все? Для кого?
8: Да, это примеры провалов. Причем я говорил об этом с Робом Минков, это мой хороший друг, он был режиссером оригинального «Короля льва». Просто не получилось. Вы не можете сделать хороший фильм из плохого сценария. Я за всю жизнь прочитал 1000 сценариев, и из этой 1000 я едва назову вам 5, которые вызвали бы у меня слезы или чувство, что передо мной что-то феноменальное. Это тяжелая работа. Однажды Том Хэнкс получил плохой сценарий. Его 2 года переписывали, и получился «Форрест Гамп». это хит. Сталлоне 8 лет носился со сценарием Рокки. Потом нашел партнера, который внес пару изменений. И посмотрите, какой успех, сколько сиквелов.
1: То есть, как продюсер, вы бы предпочли снять ремейк?
8: Я бы снял новое кино, если бы нашел хорошую идею. В остальных случаях, да, ремейк, что-то знакомое. Я смогу посмотреть на сценарий и сказать, по сравнению с оригиналом, это ужасно. Или сказать, вот это надо поменять, и тогда будет весело.
1: Но при этом хорошие сценарии появляются в Корее, Латинской Америке или, например, Восточной Европе. Почему же Голливуд со всеми своими ресурсами проигрывает в креативности?
8: Это хороший вопрос, и многие им сейчас задаются. Многие великие сценаристы Голливуда ушли на стриминги или телевидение, чтобы делать сериалы, а не кино. Они там столько зарабатывают, что больше не хотят тратить год или два на один единственный сценарий фильма.
1: Допустим, в эти выходные вы идете в кино. Все-таки предпочтете что-то знакомое, да или нет?
8: Я бы пошел на оригинальный фильм, если мне понравится его трейлер.
3: Да или нет? Технологии и тренды.
9: Uber объединился с профсоюзами водителей против роботакси. Компания, которая 15 лет назад сама была символом инноваций, теперь просит притормозить передовые технологии. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как бывший главный разрушитель транспортного рынка пытается защититься от следующего разрушителя. Financial Times выяснила, Uber поддерживает инициативы профсоюзов в нескольких американских штатах. Компания предлагает разрешать сервисы роботакси только в составе так называемых гибридных сетей, там, где беспилотные машины работают рядом с обычными водителями. Официальный аргумент в том, что людям нужен плавный переход. Если выпустить автономные автомобили на улице без ограничений, водители слишком быстро потеряют заказы и заработок. Исследования в Калифорнии уже подтверждают это. После появления беспилотных такси загрузка людей за рулем снижается. Но есть и более прозаичная причина. Uber сам давно обещает будущее без водителей, но собственного сильного разработчика беспилотных машин у него больше нет. Подразделение автономного транспорта компания продала еще в 2020 году и теперь строит стратегию через партнерство. А Waymo, принадлежащая Alphabet, развивает и робо-автомобили, и собственное приложение для заказа поездок. И для Uber это опасный сценарий. Если пассажир вызывает машину напрямую у Waymo, привычный посредник становится не нужен, и он перестает получать комиссию. Поэтому обязательная гибридная сеть сохраняет для Uber место между клиентом и автомобилем, независимо от того, сидит за рулем человек или компьютер. Пока роботакси дают меньше 1% поездок Uber, но компания борется не с нынешним масштабом, а с направлением движения рынка. И это не спор о далеком будущем, а борьба за правила ближайших лет. Например, в Нью-Джерси ее лоббисты даже поддержали идею, по которой в первые годы большинство поездок должны выполнять люди. Профсоюзам такой временный союз выгоден, хотя прежние конфликты никто не забыл. Когда Uber входил в города, он называл регулирование помехой инновациям в такси. А теперь теми же словами его атакуют конкуренты. В итоге автоматизация меняет не только машины, но и политические роли. Вчера Uber доказывал, что технология важнее старых рабочих мест, а сегодня рабочие места понадобились ему как защита собственного места на рынке.
3: Ключевые вопросы.
10: И практически все обсуждение договоров сводится к тому, а какой у вас есть бюджет.
3: Разбор острых тем.
11: Для обычных пользователей мессенджера рисков или последствий, в том числе и за финансовые операции, пока нет.
3: Самая точная информация.
12: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
3: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» По будням с 18 до 21 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
13: AI-трейдинг. Искусственный интеллект меняет криптотрейдинг. Если раньше трейдеры в основном ориентировались на графики и новости, то теперь ключевым ресурсом становятся данные блокчейна, так называемые ончейн-данные. Рынок криптовалют генерирует огромный поток информации. Движение средств между кошельками, активность крупных держателей, приток ликвидности в разные проекты. И все это обновляется практически в реальном времени. Анализировать такой объем вручную становится все сложнее, даже профессионалам.
14: Поэтому биржи и платформы все активнее внедряют инструменты на базе искусственного интеллекта. Их задача – не предсказывать цену, а быстро находить важные сигналы среди огромного количества данных. Например, современные системы способны отслеживать крупные переводы токенов, активность фондов или изменения ликвидности еще до того, как это отразится на графике. Трейдер получает уведомления практически мгновенно и может быстрее оценить ситуацию на рынке. Фактически меняется сам подход к торговле. Вместо постоянного наблюдения за графиками участие

0: Участники рынка все чаще работают через автоматические сигналы и аналитику в режиме реального времени. При этом эксперты подчеркивают, искусственный интеллект не гарантирует прибыль и не заменяет понимание рынка, но скорость обработки данных становится новым конкурентным преимуществом в криптоиндустрии.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий минувших суток Ася Касьянова. Здравствуйте. Россия максимально серьезно отнеслась к заявлениям Дональда Трампа об энергетическом перемирии. Однако не все сообщения Вашингтона подкрепляются действиями, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. При этом, отметил он, контакты с американцами продолжаются. Российский корвет «Сообразительный» выпустил две красные сигнальные световые ракеты в сторону датского вертолета и предотвратил провокацию, сообщает Минобороны. После вертолет покинул район нахождения российского боевого корабля. Инцидент произошел 14 сентября. Накануне в датский МИД по этому поводу был вызван посол России. Общий объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта превысил 220 миллиардов евро. Более 78 миллиардов из этой суммы приходится на военную поддержку, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента. В Кремле ранее говорили, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Мосгорсуд освободил 4 водителей-дальнобойщиков, которым следствие вменяло организацию атак дронами на военные аэродромы в нескольких регионах России. Инцидент произошел в июне прошлого года. По данным правоохранителей, ущерб составил 2 миллиарда рублей. Фигуранты вину не признают и настаивают на том, что являются патриотами. Индексация тарифов за ЖКУ с 1 октября добавит к годовой инфляции около 0,7% пункта и приблизит ее к верхней границе прогноза Центробанка в 7%. Об этом Интерфаксу сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тримасов. Устойчивая инфляция в августе находилась в диапазоне 5-6%, следует из материалов ЦБ. Фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». Об этом пишет CNC. Комиссия выбрала «Минотавра» представлять Францию. Церемония пройдет в марте 27-го в Лос-Анджелесе. Больше новостей на сайте РБК.
2: Повтор программы. Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях среды.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: И сейчас подробнее об инфляции. Недельная инфляция в России немного замедлилась. Она составила 0,02% после 0,05% за предыдущие 7 дней. Это свежие данные Росстата. Основной вклад в рост цен внесли продовольственные товары. Но удержание в среднем оказалось в пределах 1%. Удорожание, прошу прощения. Стоимость бензина в сравнении с прошлой неделей почти не изменилась. А дизель подешевел на 0,3% после небольшого роста в начале сентября. Росстат также сообщил, что инфляция в России с начала года составила 4,74%. По сравнению с прошлой неделей показатель остался примерно на том же уровне. А годовой рост по подсчетам Минэка тоже почти не поменялся. 6,27% против 6,29% в начале сентября. Тем временем ценовые ожидания бизнеса осенью вновь выросли. В мониторинге предприятий Центробанка говорится, что ожидаемая инфляция на следующие 3 месяца составила 7% после отметки 6,3%. В августе и 6% в июле. Опрошенные радио РБК предприниматели рассказали, что на рост ценовых ожиданий влияет повышение цен у поставщиков и августовское падение курса рубля.
3: Совладелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
4: У нас рост цен год к году, если в среднем взять, это 5-7%. Я думаю, что может быть некоторое увеличение инфляции из-за того, что могут быть проблемы с транспортом.

0: логистики, плюс вырос курс, и постепенно будут дорожать какие-то импортные товары. 7-8% ожидаем.
1: Гендиректор SLAB РУС Ирина Амосова.
2: По большей части сказывается на расходах наших контрагентов, которые стали нам выставлять счета чаще. За прошлую неделю прибавили нам 11%. По нашим данным, вот мы смотрели, что нам повысили за этот год. Всего это от 10 и выше процентов. То есть вот по нашим данным внутри мы вложили 12% инфляции в бюджет.
1: Заместитель гендиректора Спарка Ленинград Алексей Елаев.
3: Издержки бизнеса растут, то есть инфляция издержек составляет там 19% примерно год к году, а инфляция полки только 5,5%. По категории овощи, фрукты, ягоды, грибы мы наблюдаем дефляцию примерно 6% год к году. Мы достаточно давно надеемся на высокую инфляцию полки, но, к сожалению, мы не можем повышать цены тоже ввиду целого ряда факторов.
4: В конце 2026 года рост цен окажется примерно на уровне 6,5%. Фактором, который сыграет в пользу замедления роста цен, станет стабилизация курса рубля, рассказал в нашем эфире главный экономист БКС «Мир инвестиций» Илья Федоров.
5: Есть существенная дефляция в услугах, есть и сезонные факторы, в целом некоторое снижение спроса в силу понятных причин. Топливо действительно дало хороший сюрприз. Насыщение рынка происходит, в частности, в том числе за счет импорта, и это хороший фактор. Плюс сезонное снижение спроса, которое мы видим, вот выливается даже снижение цен на дизель, который довольно долгое время вообще никак не двигался, в отличие от бензина.
6: Ну, теперь немножко дальше посмотрим. Вот сегодня советник председателя Банка России Кирилл Тримасов заявил, что устойчивая инфляция переместилась из диапазона 4-5% в диапазон 5-6%. Это тоже такое перемещение, но временное. И что повлияло? Август с его путешествиями и массовой подготовкой к школе?
5: Кирилл Викторович озвучил официальную позицию Банка России. В целом мы с ней не согласны и ожидали этих цифр. У нас такое же было видение до того, как Банк России опубликовал свою позицию. Есть некоторое общее смещение инфляции вверх по многим показателям. А оценка по вкладу тарифов, как бы общий консенсус, наверное, там берется вес товаров, индексация известная, и мы понимаем, что вклад будет 0,8% пункта. Это уже известная в рынке история. Общая инфляция по итогам года, наверное, где-то от 6,5-7% может быть, в зависимости от того, как мы увидим ситуацию на рынке топлива и продовольствия. Услуги у нас во многом тоже имеет определенный волатильный компонент. Существенный рост у нас происходит за счет туристических услуг, в частности, выездной туризм и внутренний. В принципе, мы довольно позитивно смотрим на курс рубля к концу года, где-то ближе к 80. Консенсус смотрит на 80-85. В зависимости от того, какой будет у нас цена нефти, и будет определяться граница, собственно, вниз границы пойдем или к верхней. Стабилизация курса тоже даст некоторые успокаивающие инфляционные эффекты на конец года. Поэтому ожидаем, что все-таки позитивнее смотрим на инфляцию, что увидим ее ближе к 6,5, и в том числе по импортным компонентам, продовольственным товарам.
6: Что касается прогноза поставки в октябре. Есть ли сейчас смысл говорить о том, какое решение примет Центробанк, или еще рановато?
5: В принципе, говорить можно всегда. Вопрос в том, что данные будут поступать, и как-то они могут влиять на позицию. Пока мы полагаем, что нужно оставаться в паузе. У нас существенное увеличение темпов кредитования и снижение обязательной активности потребителей на фоне замедления как просто заработных плат. Не хотят отказываться от того уровня потребления, который был, замещают недостаток финансирования за счет зарплат кредитными средствами. Довольно было большое выгашивание портфелей потребительских кредитов в периоды, когда были высокие зарплаты и обязательная активность высокая. Сейчас маятник идет в другую сторону, и это воспринимается, собственно, текущая ставка перед лицами как нейтральная. Наверное, Банку России все-таки нужно постоять, посмотреть, что будет происходить. В принципе, у нас впереди будет индексация тарифов. В ноябре опять подскочены инфляционные ожидания. Инфляцию мы уже по итогам октября увидим, скачок 0,7%. Поэтому здесь Банку России проще постоять, посмотреть.
4: А если топливная ситуация сохранится, например, в тех же параметрах, которые мы сейчас видим, но при этом уйдет сезонный фактор, вот мы говорили про то, что там овощи сделали свой вклад, как тогда может развиваться ситуация с показателями инфляции?
5: Инфляция, в принципе, будет идти, наверное, ближе к нижней границе. Все равно накопленный эффект, он достаточно большой. Цены на топливо, скорее всего, будут показывать Г-образную траекторию существенного снижения, скажем так, цены, возвращения к тому уровню, который был у нас весной, мы, наверное, уже не увидим. Будет хорошо, если мы вернемся на траекторию, соответствующую там, 4%, которая наблюдалась ранее. Это классно было бы.
4: В Центробанке отмечают, что индексация тарифов ЖКУ приблизит инфляцию к верхней границе июльского прогноза к 7%. Сейчас повышение запланировано на 1 октября. Владимир Путин выступил с обращением в преддверии парламентских выборов. В частности, президент призвал обязательно реализовывать конституционное право, принять зрелые решения, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость российского общества. Отметил, что это станет ответом тем, кто хочет сдержать развитие России. В этом

0: году впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии, добавил Путин.
1: В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей.
0: Напомню, голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Выбирают 450 депутатов, половину по партийным спискам, вторую половину по одномандатным округам. В федеральный бюллетень вошли 10 партий, и параллельно состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также высших должностных лиц субъектов. В 7 регионах прямые, в 3 путем избрания региональными парламентами. Ну а тем временем нефтяные компании США предрекают мировой топливный кризис. Хуситы бьют по энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии, цена дизеля устанавливает рекорды. В отрасли предупреждают, что прежние механизмы сдерживания дефицита почти исчерпаны, а нефть Brent может подорожать до $120 за баррель. В среду цена на биржах стремилась к $109, но затем отыграла до уровня $105 за баррель нефти. Фактически перекрыты две важнейшие магистрали для торговли энергоресурсами – это Армузский и Бабель-Мандебский проливы. В последнем хуситы устанавливают морские мины, сообщает немецкое агентство DPA. Кроме того, силы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили беспилотник хуситов, летевший в сторону Мекки, священного для мусульман города. Эр-Рияд назвал это «красной линией». В атаке обвинили хуситов, которых поддерживает Иран. Впрочем, хуситы опровергли свою причастность к этой атаке. Коалиция под эгидой Эр-Рияда примет меры сдерживания. Как очередной виток эскалации повлияет на рынок энергоресурсов, разбиралась Милана Николаева.
2: Конечно, влияет вся эта ситуация в проливах на настроение американских избирателей и на цену, конечно же, за галлон дизеля. Влияет она на исторических максимумах. Давайте вообще разберемся, как сейчас происходит экспорт из стран Персидского залива. Армузский пролив, как мы знаем, уже полгода перекрыт, полгода там нет кораблей из-за конфликта США и Ирана, естественно. И, как мы помним, через Армуз проходили 30% мирового экспорта нефти, 20% СПГ, но у крупнейших поставщиков региона при этом оказались бонусы в виде таких альтернативных трубопроводов. У Саудовской Аравии это нитка Запад-Восток, ее протянули через весь Аравийский полуостров, и таким образом нефть, минуя Персидский залив, попадает в Красное море. Там ее грузят на танкеры, отправляют, собственно, на мировой рынок. Но вот у этого, казалось бы, идеального плана Б есть, конечно, существенный нюанс. Слишком было бы это идеально. Прямо на выходе из Красного моря в Бабель-Мандебском проливе сидят хуситы, конечно же. Это прокси-силы Ирана, которые базируются в Йемене, и вот в этом узком горлышке они могут спокойно блокировать пролив. На прошлой неделе они взяли под контроль остров, называется он Перим, и он в этом узком горлышке как раз расположен, и они получили, по сути, очень удобную огневую и наблюдательную точку. Еще и бьют дронами по нефтепроводу Запад-Восток. Эр-Рияд, конечно, отвечает он авиаударами. На прошлой неделе более 400 авиаударов по Йемену они нанесли. Но вот в эффективности таких методов при этом сомневаются эксперты. Вот какой комментарий дал Сергей Демиденко, доцент Института общественных наук Президентской академии.
3: Эта история в военном плане абсолютно нерешаема. Тем более она нерешаема теми средствами, которые против хуситов применяются. Уже попытки были, и даже американцы бомбили этих самых несчастных хуситов. Опять же, без особой эффективности совершенно, потому что наносить удары военно-воздушные какие-то по этим вот повстанческим лагерям, разбросанным в пустыне, как выяснилось, абсолютно неэффективно. Здесь без наземной операции

0: Операции ничего не решить. А наземную операцию никто организовывать в Йемене не будет. Тем более, Саудовская Аравия уже на этом очень сильно обожглась.
1: То, о чем говорит эксперт, коалиция, о которой так заявляет Эр-Рияд, да, они выстраивают там определенную новую систему безопасности, пытаются это делать. Тем более, они, даже Эр-Рияд, да, он готов наносить авиаудары, но о сухопутной какой-то операции речи, конечно, не идет. По нефти уже ударил Ормузский пролив, по дизелю тоже. Ну, в первую очередь, даже я сказала бы по нефти и по СПГ. А теперь вот удар по дизелю. Дело в том, что нефть, которую Саудовская Аравия по этой нитке трубопроводной перегоняет восток-запад, она идеально подходит именно для производства дизеля. Мировой рынок в итоге недополучает более 1,5 миллиона баррелей в сутки, и главный пострадавший регион – это, конечно, Европа.
2: Это была Милана Николаева. А между тем, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович ранее в нашем эфире заявил, что альтернативой Армузу может быть Суэцкий канал. Но есть, правда, ряд нюансов. Мы с моей коллегой Анной Забродой ранее общались со Станиславом Митроховичем в нашем эфире.
3: Ну, я считаю, что надвигается довольно масштабный кризис. Другое дело, что совсем недавно американские издания, например, писали другой прогноз. Например, в конце августа у них были куча публикаций, что вот-вот восстанавливается транзит по Армузскому проливу до 3/4. Дальше выяснилось, что Иран чуть-чуть увеличил давление, стал более жестко, можно сказать, агрессивно действовать через свои возможности, через своих прокси. И снова трафик упал через Армуз, и, соответственно, упал трафик в Красном море. Поэтому, конечно, если все это будет продолжаться, будут постепенно истончаться запасы, которые были у крупных потребителей, будь то Америка, будь то Китай, будь то Япония, конечно, кризис может быть более масштабным. С другой стороны, если завтра они всем договорятся там, о компромиссе, ну, снова будет идти эта нефть.
4: В этой связи заявление министра энергетики США о том, что Восток-Запад нефтепровод в ближайшее время заработает, выглядит больше...
3: Ну, это успокоение. Ну, понимаете, да, наверное, этот нефтепровод можно починить. Вряд ли там какие-то супермасштабные повреждения. Мы же можем только доверять оценкам самой Саудовской Аравии. Любая инфраструктура находится в зоне риска. Мы сами знаем в России, что нефтегазовая инфраструктура, она в принципе находится в зоне риска, потому что там много всякого взрывчатого. При желании хуситы могут начинать наносить новые удары. Вопрос в том, будет ли дальнейшая эскалация между Ираном и Саудовской Аравии, грубо говоря, либо будет дальнейший какой-то поиск компромисса. Сейчас Саудовская Аравия везде ездит по всему региону, пытается договориться о компромиссе.
2: А сейчас можно как-то оценить суммарные объемы, которые рынок топливный недополучает?
3: Ну, смотрите, у нас где-то вот до начала всех конфликтов, смотрите, где-то 20% мирового нефти шло из Ближнего Востока, да? А сейчас Армузский пролив почти обнулился. Через Красное море идет, насколько я понимаю, там меньше трети обычного. Сейчас используется Суэцкий канал. Суэцкий канал не может принимать танкеры VLCC, Very Large Crude Carrier, ему приходится там разгружаться и идти через нефтепровод в Египте, который там качает из Красного моря в Средиземное. В общем, все это не очень эффективно. И самое главное, стоимость нефти не так быстро растет, по крайней мере, фьючерсов, как реальная потребность нефтепродуктов. То есть, по сути дела, мы сейчас имеем дело с какой-то очень ситуацией, не знаю, абсурдной с точки зрения многих инвестбанков, которые имели модели, что должно произойти с стоимостью нефти. По тем моделям стоимость нефти, вот это фьючерсов, должна была улететь уже очень далеко.
2: Но этого не происходит.
4: А какое-то объяснение этому
3: есть? Ну, потому что, во-первых, американцы каждый день делают заклинания о том, что все в порядке, плюс есть китайские запасы и прочие, которые не были учтены в этих предыдущих моделях. Но самое главное, те, кому нужны нефтепродукты здесь и сейчас, а не разговоры про фьючерсы, они их сильно переплачивают. Поэтому стоимость дизеля или авиационного топлива растет гораздо быстрее, чем фьючерсов нефти.
2: Это был эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович. В конце июля Financial Times писала, что нефтеперерабатывающие заводы США работают на пределе мощностей на фоне ограничений мировых поставок топлива. И любой сбой может привести к тяжелым последствиям для потребителей во всем мире. Смертельный для собак вирус нашли в вакцине Мультикан-8. Ранее Россельхознадзор обязал уничтожить всю серию препарата после массовой гибели домашних питомцев. Живой вирус болезни Ауеске или ложное бешенство выявили в образцах 20-й серии вакцины. Так была подтверждена связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением препарата. Изъять всю партию производителя необходимо в течение 30 дней, а полностью уничтожить в течение 6 месяцев, говорится в постановлении ведомства. Чем прививать своих питомцев и что делать владельцам в случае гибели собаки или кота, разбиралась Лиза Майнгарт. Она сейчас со мной в студии. Лиза, какие аналогичные вакцины доступны в ветклиниках?
4: Больше всего, конечно, сейчас на рынке отечественных вакцин. Порядка 10 наименований для кошек и собак. Часть импортных вакцин официально в Россию не поставляются. Есть проблемы с получением сертификатов безопасности. Так что сегодня на рынке доступны чешские и американские препараты. Ситуация с их наличием меняется. Некоторые комплексные вакцины, например, отдельные версии отечественных Мультикан или Корникан, периодически могут временно пропадать из продажи или становиться дефицитными. Все зависит от поставок и конкретного объема закупок конкретной определенной ветеринарной клинике. Если вы, как хозяева, не уверены в препарате, который предлагает вам клиника или врач, всегда можно свериться с официальным списком на сайте Россельхознадзора, поделился директор Ассоциации Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин.
5: Например, для собак доступны Мультикан 6, Корникан 4, Дипентовак, это из отечественных, и импортные Биокан и Вангард. Для кошек сейчас доступны, опять же, из отечественных Корнифел и Мультифел, и из импортных Филоцел и Биофел. Здесь можно выбирать, все препараты легально оборачиваются на рынке, ряд иммунобиологических препаратов не могут оборачиваться и запрещены к ввозу, поэтому нужно смотреть, в том числе на сайте Россельхознадзора, по возможности покупки, приобретения легального ввоза препарата на территорию Российской Федерации.
2: Могут ли владельцы погибших животных рассчитывать на какую-то компенсацию, учитывая, что теперь официально Россельхознадзор вот обязал Ветбиохим уничтожить 20-ю серию вакцины?
4: Юридически получить компенсацию хозяевам питомцев, чьи животные погибли от этой вакцины, можно, но это довольно сложно. Для того, чтобы признать, что питомец погиб именно от вакцины, нужна очень большая доказательная база. Несколько экспертиз и вскрытие обязательно должно показать эту причинно-следственную связь, то есть еще и задокументировать, что смерть произошла, вот летальный исход в случае именно после применения этого препарата. Если у владельцев есть все эти доказательства, то они могут рассчитывать на компенсацию от клиники, где ставилась эта вакцина. Производитель же будет отвечать только перед надзорными ведомствами, либо перед другими контрагентами. Самое главное, сразу после гибели питомца, как можно быстрее провести все судебно-медицинские экспертизы, пока еще препарат содержится в крови, рассказал юрист по спорам в сфере качества ветеринарных услуг Александр Пахомов.
6: В случае гибели вашего животного вы вправе требовать возмещения стоимости ветеринарных услуг, ущерба, морального вреда и неустойки. Несмотря на то, что вы, как владелец питомца, являетесь потребителем услуги, именно ветеринарная клиника обязана доказывать, что ветеринарные услуги оказала качественно, необходимым условием для возмещения ущерба является наличие договора с ветеринарной клиникой, подтверждающего, что вакцинация была произведена именно у них, наличие акта вскрытия питомца, которые владельцы своих животных, убитые горем, не всегда делают, кремируя животное.
4: В связи с этим набирает обороты и ветеринарный туризм. Особо мнительные хозяева делятся в разных профильных чатах, как они едут за прививками в соседнюю Белоруссию, где выбор импортных препаратов гораздо шире.
2: Спасибо. О том, как можно получить компенсацию в случае, если ваш питомец пострадал после применения вакцины, рассказала Лиза Майнгард. Сообщение с лент новостей. Фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший международный фильм», пишут об этом CNC и Variety. Как пишет CNC, комиссия под руководством историка кино Чарльза Тессона выбрала «Минотавра» представлять Францию на «Оскаре», который пройдет в марте 27 года в Лос-Анджелесе. 16 сентября с Международной космической станции Байконур запустили ракету «Союз-21Б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35». Он доставит на станцию оборудование для эксперимента с роботом «Теледроид» и в том числе экзоскелет, с помощью которого космонавт сможет дистанционно управлять машиной. В Роскосмосе сказали, что робот будет проводить особо опасные и рискованные операции, чтобы не рисковать жизнью космонавтов. Летчик-космонавт и герой России Михаил Корниенко подчеркнул, что это только первые шаги в освоении дальнего космоса.
7: То есть он повторяет движение человека-оператора, да? Надеваешь перчатки, надеваешь на голову маску, и этот робот чисто повторяет твои движения. Ну вот, как помощник он во время внекорабельной деятельности, и этот пульт предназначен, скорее всего, именно для него. Реальной практики от него нет. Это только первые шаги, которые делаются на этом пути. Пока я не вижу реальной пользы вот от человекоподобных роботов на станции.
2: Руководитель Союза Советский Космос Максим Цуканов считает, что первым осваивать Луну будут роботы до того, как там сможет обосноваться человек.
8: Это совершенно новый уникальный эксперимент позволит автоматизировать некорабельную деятельность с помощью внешних дроидов. В широком смысле планируется использовать лунных кентавров Марфа, которые также дистанционно управляются. Проект Марфа как раз очень похож на того самого теледроида, который доставят на МКС. Мы ожидаем, что какое-то время до того, как человечество окончательно придет на Луну и сделает ее своим домом, на Луне

0: будут работать роботы-кентавры наподобие Марфы, которая уже долгое время испытывается в Центре подготовки космонавтов.
1: Результаты эксперимента покажут, можно ли применять такие технологии для выполнения сложных операций без непосредственного участия человека.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Недавно радио РБК дозвонилось режиссеру Олегу Фомину. Почти 20 лет назад именно он снял комедию «День выборов» по спектаклю «Квартета И». Мы спросили его, будет ли сиквел. Фомин охотно ответил, что нет, в одну реку входить дважды теплоход Сергей Абрамов не будет. Что ж, все равно это повод вернуться ненадолго в 2007. Тогда и состоялся кинокруиз по Волге, во время которого команда радиоведущих выполняла заказ всемогущего олигарха на экстренный политический пиар. Им предстояло сделать никому неизвестного массажиста Игоря Владимировича Цаплина легитимным кандидатом в губернаторы Самарской области или Саратовской.
4: У нас прекрасные стартовые позиции. Кандидат-массажист сейчас занят, ищет розетку. Предвыборной программы нет, с прессой не договорились, на все 7 дней.
5: Уходим.
4: Конечно.
6: А деньги?
5: Остаемся.
3: Олег Фомин в разговоре с радио РБК вспомнил, что первым этот фильм увидел юморист Михаил Задорнов и хохотал как ребенок. И после него неназванный депутат, который, говорили, 10 лет не улыбался, тоже был сражен. «День выборов» не только разошелся на цитаты, но и удачно состарился, а для «Квартета И» стал важным импульсом для творческой карьеры. И на сцене, и на экране. Сыграли в фильме, кроме самого «Квартета», Михаил Ефремов, Василий Уткин, Евгений Стычкин, многие другие. Музыкальные номера Алексея Кортнева и «Несчастного случая» исполняли популярные тогда рок-музыканты. Самая известная и даже бессмертная песня досталась Шнуру. Интересно, что поддерживало фильм Федеральное агентство по культуре и кинематографии, или Роскультура, которым руководил Михаил Швыдкой. С 2008 года этого ведомства больше нет. Да и губернаторские выборы отменены с 2004. Но культурную ценность фильма сложно переоценить. Подобно пьесе Леонида Филатова про Федота Стрельца «Удалого молодца», этот сюжет актуален всегда.
7: А мы напоминаем, что с вами были диджей Макс и красотка Нонна.
5: Вчера. А сегодня передачу вели Ростислав.
7: И Ростислав.
5: И Алексей.
7: И Ростислав.
3: Как говорила красотка Нонна, до свидания, дорогие радиослушатели.
2: Кино с Еленой Фоминой.
8: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
9: Что это было? В эфире.
10: Анонимный биткоин?
11: Анонимный биткоин, да. Есть некие проекты, которые хотят сделать Layer 2 на биткоине. То есть это будет сеть, которая будет функционировать, но информация будет записана в сети биткоин.
10: Слушай, ну тут вопрос в том, что анонимные монеты, насколько я понимаю, еще ценят за быстрые транзакции, а если это будет работать на блокчейне биткоина, то это не будет супербыстрым.
11: Ну тебе не обязательно каждую транзакцию верифицировать в тот момент. Ты можешь проводить большое количество транзакций, именно так работают Level 2 сети эфириума, и где происходят тысячи транзакций, они очень дешевые и быстрее работают, чем сам эфир, но информация о всех этих транзакциях помещается в блок эфира. В биткоине может быть сделано то же самое. Но здесь есть другой вопрос. У самого биткоина есть достаточно много проблем, потому что многие американские компании, как IBM, говорят о том, что к 2030 году у нас будет квантовая угроза, мы вообще блокчейн этот взломаем.
9: Все о мире криптовалюты цифровых активов в программе Николая Загвоздкина и Анатолия Радченко «Хэш и кэш».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по четвергам в 16:10.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором основных экономических событий минувших суток Ася Касьянова. Здравствуйте. Устойчивая инфляция в августе находилась в диапазоне 5-6%, следует из материалов ЦБ. Суммарный вклад вторичных и косвенных эффектов ситуации на топливном рынке в текущий прирост цен оставался значительным, отмечает регулятор. Усилилось влияние валютного курса. За последние 3 месяца рубль заметно ослаб к основным валютам после периода укрепления в апреле-мае. А теперь данные Росстата. Потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 сентября выросли относительно предыдущей недели на 0,3%, после роста больше, чем на 0,5% недели ранее. С начала года рост цен на бензин составил больше 20% при инфляции в 6,27%. Федеральная резервная система США впервые с 2023 года повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она в диапазоне 3,75-4% годовых, сообщает регулятор. Члены комитета по открытым рынкам ФРС США ждут ставку на конец 26-го в диапазоне 4-4,25%. Прогноз по росту экономики страны на 26-й год повышен до отметки 2,3%. Казахстан не собирается выходить из ОПЕК+, заявили власти страны. Отвечая на вопрос о повышении квоты на добычу нефти, там отметили, что это должно быть коллегиальное решение в организации. Максимальные производственные мощности стран ОПЕК+, оценят до конца года, после чего примут решение по квотам на добычу нефти на следующий год. Некоторые страны, в частности Ирак, уже заявили о желании увеличить свою квоту. Саудовская Аравия рассчитывает в ближайшие дни восстановить около половины мощности нефтепровода «Восток-Запад» после атак беспилотников. Национальная нефтяная компания обходит поврежденные участки. Полное восстановление ожидается примерно через 6 недель, сообщает Bloomberg. Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким сократилось на $1,5 миллиарда с начала года и составило 6,4 миллиарда, сообщает Bloomberg. Это произошло на фоне атак на логистическую инфраструктуру Wildberries, отмечает издание. Больше новостей на сайте РБК.

0: И что еще может смотивировать преступника выйти в мир и говорить?
1: На первом плане здесь все-таки их эго и их личностная патология, потому что эти люди ничего в жизни своей не достигли, кроме своих преступлений. И они это превращают в плацдарм собственного эгоцентризма.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
3: Повтор программы.
4: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях среды.
3: Радио РБК. Картина дня.
4: Федеральная резервная система повысила ставку впервые за 3 года на 25 базисных пунктов до диапазона 3,75-4%. Выбор стоял между сохранением в диапазоне 3,5-3,75% и ужесточением денежно-кредитной политики. Большинство аналитиков прогнозировали как раз второй сценарий, и среди причин доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая достигла максимума с июля 2007 года на фоне подорожания нефти. Ну и кроме того, августовские показатели инфляции значительно превысили целевой показатель в 2%. Фактор, который может и в дальнейшем двигать ставку ФРС вверх, это конфликт на Ближнем Востоке. Причем это повлияет не только на американскую денежно-кредитную политику, но и на подобные решения в других странах, рассказал в нашем эфире инвестиционный стратег управляющей компанией Ари Капитал Сергей Суверов.
5: Повышение ставки ФРС прогнозировалось большинством аналитиков, хотя были мнения, что и сохранят ставку, потому что все-таки Кевин Уорриш, новый глава ФРС, он ставленник президента Дональда Трампа. Дональд Трамп, как известно, требовал ФРС скорее снижать процентные ставки, чем повышать.

0: этих. Но, тем не менее, ФРС вынуждена была отреагировать на резкий рост инфляционного давления. Дело в том, что текущая инфляция в Америке больше 3%, при таргете в 2%. Понятно, что при таком резком росте энергоресурсов, стоимости бензина и далее по всей цепочке на все остальные товары, то, естественно, инфляционное давление остается высоким, ФРС не могло его проигнорировать. Кроме того, возможно, ФРС также смотрела на доходность 10-летних казначейских облигаций США, которые сейчас около 5%, это рекорд 2007 года, и доходность казначейских облигаций как раз отражает инфляционные риски. Но кроме высокой стоимости энергоресурсов, также на инфляцию влияют большие инвестиции в дата-центры и большой спрос на электроэнергию, а также тарифные войны, которые сейчас проводит администрация США. Поэтому я думаю, что инфляционное давление в силу вот этих всех перечисленных факторов остается высоким, поэтому нельзя исключать, что ФРС не ограничится текущим повышением ставки и продолжит ее повышать, хотя, конечно, это может вызвать недовольство на Дональда Трампа и администрации США, поэтому интрига пока сохраняется.
1: Ну, а как вы считаете, дальше будет повышение ставки? Насколько долгим может быть этот цикл ужесточения?
0: Длина ужесточения во многом будет зависеть от конфликта на Ближнем Востоке. Если конфликт на Ближнем Востоке будет затягиваться, а, скорее всего, так и будет происходить, то инфляционное давление сохранится, и это может заставить ФРС и дальше проводить достаточно жесткую денежно-кредитную политику. То есть, я думаю, ключевой фактор – это длительность конфликта на Ближнем Востоке.
1: Насколько решение было уже рынком учтено? Вот вы сказали, что аналитики предсказывали, причем вот я смотрел по опросам, там резкий рост был перед заседанием ФРС, там 93%, по-моему, считали, что будет повышаться ставка. То есть это для рынка в целом было ожидаемое вполне решение?
0: Да, это ожидаемое решение, но оно, в общем-то, было достаточно логично с учетом того, что инфляция гораздо выше, чем таргет ФРС, и все-таки задача Федрезерва США, как и других центральных банков, прежде всего обеспечивать таргетированную инфляцию, чтобы инфляция соответствовала цели регулятора. Пока, в общем-то, инфляция выше цели, поэтому, естественно, аналитики ожидали такой сценарий, хотя давление на ФРС все равно сохраняется, поэтому меньшинство ждало сохранения ставки, но инфляция все-таки перевесила.
1: Это решение о повышении ставки, когда, в общем, кредит и так, ну, достаточно дорогой, не рискуют ли они решением, кто-то, кстати, считает, что оно даже запоздалое, спровоцировать охлаждение экономики уже в следующем году?
0: Ну, естественно, высокие ставки, они ведут к укреплению доллара, во-первых, да, высокие ставки ФРС, во-вторых, замедление потребительского спроса и замедление экономики, да, поэтому вполне вероятно, что не только американская экономика, но и даже мировая экономика столкнутся с охлаждением, потому что не только ФРС США, но и Европейский центральный банк также повысил процентную ставку. И
1: а вот на этой неделе Банк Японии, Банк Англии еще принимают решение, там какие прогнозы, тоже будут повышать?
0: Да, тоже. Ну, Банк Англии, хотя пока не повысил процентную ставку, но у него достаточно истребительная риторика, но и в Японии тоже нельзя исключать повышение ставки, поэтому, скорее всего, вот ужесточение монетарной политики — это сейчас мировой тренд, реакция не только на Ближний Восток, но реакция на строительство дата-центров, высокий спрос на электроэнергию и меры протекционизма, которые усиливаются во всем мире, поэтому, естественно, все эти решения приведут к охлаждению не только американской, но и мировой экономики, поэтому можно ожидать, в общем-то, замедления.
1: Для России что это означает?
0: Ну, Россия во многом изолирована от мировых процессов, российской финансовой системы сейчас из-за санкционного давления, но при прочих равных повышение ставок, оно приводит к замедлению, как я сказал, мировой экономики и более слабому спросу на нефть. Но, с другой стороны, цен на нефть сейчас больше нравится события на Ближнем Востоке, чем монетарной политикой центральных банков. Но при прочих равных это, в общем-то, приведет к снижению сырьевых доходов от экспорта.
1: Это был инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов. Ранее мы общались с ним в эфире. Ну а цены на золото после решения ФРС опустились ниже отметки $4400 за унцию. Падение составило почти 1.5%. Переписка в Telegram стала доказательством в суде. Московский суд в деле о возврате долга с процентами встал на сторону истца. Москвич в прошлом году занял у знакомого 365 тысяч рублей. Условия они обсудили в переписке в Telegram. Должник обещал вернуть деньги к определенной дате и выплатить еще 91 тысячу рублей в качестве процентов, но не сделал этого. Суд подтвердил, что аккаунты в мессенджере привязаны к номерам телефонов истца и ответчика. Он проверил банковские банковской выписке и учел переписку, которую предоставил

0: вовремя успеть ее сохранить, заверить у нотариуса, чтобы в суд принести. В этом плане другие мессенджеры лучше. Разница, какой мессенджер запрещен на территории Российской Федерации или не запрещен, не имеет значения. Но кроме доказывания, что есть такая переписка, такого содержания, нужно еще и доказать привязку этого мессенджера непосредственно к абоненту. Если там номер телефона подключен, это одно. Если это просто какой-то аккаунт, будет чуть сложнее. Ну, если взломали, то понятное дело, что человек у вас деньги не брал. Вы сегодня требовать ничего не можете. Требовать надо с того, кому вы отправили. Соответственно, это просто надо идти сразу в правоохранительные органы по факту мошенничества.
1: Нотариус в качестве доказательства примет только саму переписку в мессенджере, а стоимость такой услуги будет зависеть от длины диалога, рассказала нотариус Елена Глушкова.
2: Самое главное, чтобы вы обратились не со скриншотами к нотариусу, пока эта переписка действительно доступна в мессенджерах, потому что любой мессенджер, особенно вот если мы говорим про Telegram в данном случае, имеет такую особенность, что можно удалить переписку у всех. Тогда даже если вы успели сделать скрины, нотариус не может уже убедиться, то есть необходимо обратиться в самое ближайшее время к нотариусу и сказать: «Я прошу зафиксировать, произвести обеспечение доказательств в мессенджере». Нотариус заходит в эту переписку, действительно убедился, что сообщение исходит от того адресата, о котором вы говорите, полностью фиксирует данную информацию, делает скрины сам и описывает весь путь в протоколе обеспечения доказательств в сети интернет. Пишет время и дату, в которой вы обратились. Со старыми скринами, к сожалению, уже поздно обращаться. Тарифы нотариуса в каждом регионе фиксированы и зависят от МРОТ региона. Нужно будет посмотреть, сколько страниц сама переписка занимает, и вот высчитывается тариф уже от количества страниц.
1: В Москве удостоверить одну страницу переписки у нотариуса обойдется около 6-7 тысяч рублей. Сезон гриппа возвращается в Россию и уже начали вакцинацию. И в этом году есть важные изменения. По сравнению с предыдущим сезоном, в состав вакцин по рекомендации ВОЗ заменили сразу 3 штамма. В чем особенность этого эпидемиологического сезона, разбиралась Ольга Зуева.
3: В Роспотребнадзоре прогнозируют, что доминирующим станет штамм Миссури. Он хорошо знаком как свиной грипп, который вызвал пандемию еще в 2009 году, и опасен он частыми осложнениями, включая вирусную пневмонию и дыхательную недостаточность. Второй штамм – это Дарвин, это вариант гонконгского гриппа. Считается самым патогенным, проявляется достаточно резко, с внезапным повышением температуры до 40 градусов. Наиболее тяжелое осложнение здесь – пневмония. И третий – Токио, вариант сезонного вируса группы Б. Температура при нем обычно невысокая, но длится дольше. Чаще выявляется у детей-подростков, ну и нередко, конечно, становится причиной школьных вспышек. При осложнении также может вызвать пневмонию. Вот кто из этой троицы окажется опаснее, заранее сказать нельзя. Тяжесть сезона будет зависеть от того, какие вирусы реально станут циркулировать и насколько хорошо вакцины будут с ними совпадать. И тот факт, что вирусы мутируют, не должен вызывать никаких опасений. Такое происходит постоянно, каждый год. Этот процесс называется антигенным дрейфом. Он приводит к тому, что прошлогодняя вакцина может стать менее эффективной против новых штаммов, объясняет врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
4: Никаких необычных нету, хотя там говорят о мутациях, но мутация – это обычное дело для вируса. В течение дня их 10 штук происходит. Таким образом, вирус приспосабливается, в том числе к вакцинам. Может быть, грипп свиной довольно тяжелый, ну и кто-то из вирусов Б. В вакцинах наших отечественных это все есть. Наши вакцины содержат меньше антигена, по этому поводу идет дискуссия, что типа это плохо, а это наоборот хорошо. Нет нагрузки на иммунную систему. Тем не менее, входящий в состав вакцинного стимулятора обеспечивает необходимый защитный уровень иммунного ответа. Можно обновить, хотя базовый иммунитет есть от всех предыдущих вирусов, но они же все похожи.
3: Я перечислила симптомы, которые могут возникать при этих штаммах, но вообще-то определить, какой именно грипп вы подхватили, практически невозможно. И самый надежный здесь способ – это просто ПЦР-тест в лаборатории. Найти иностранную вакцину скорее не получится. Российские делятся на два варианта. Есть трехвалентные – это совик грипп, гриппол плюс, флю М. Они защищают организм, собственно, от трех актуальных штаммов вируса. Также есть четырехвалентные – ультрикс квадри и гриппол квадривалент. Они обеспечивают полный охват штаммов и снижают риск заболеть редкими видами гриппа Б, которые не входят в трехвалентный состав. И вот специалисты отмечают, что они предпочтительнее для профилактики. При этом рынок вакцин от гриппа в России в прошлом году сократился. Это следует из данных фармакологической компании DSM Group. Продажи снизились примерно на четверть и в рублевом выражении, и в натуральном. И больше половины рынка в денежном выражении пришлось на Савигрипп, еще около трети на Ультрикс. Несмотря на то, что зарубежные вакцины в клиниках не представлены, официально в России вообще-то есть одна сертифицированная зарубежная прививка. Это Инфлювак из Нидерландов. Но на практике клиника практически не встречается. При этом глава группы компании Медскан Сколково Борис Чурадзе говорит, что сегодня по большинству позиций есть отечественные вакцины, которые также эффективно работают.
5: Когда мы говорим о доступности вакцин, безусловно, имеем в виду не только производство, но и логистическую цепочку, чтобы пациент мог в каждом конкретном учреждении получить

0: получить вакцину. Например, вышла недавно вакцина ААКДСМ. Это совершенно новый тип вакцины. Используется для ревакцинации взрослых. Вакцина против нескольких инфекций. То есть, по большому счету, на сегодняшний день, по большинству позиций, у нас есть отечественные вакцины, которые очень эффективно работают.
1: Но если все-таки очень хочется привиться иностранной прививкой, широко распространен вакцинный туризм, причем россияне едут за границу не только ради прививок от гриппа. В ассоциации туроператоров сообщали, что путевки предлагают как минимум 3 компании, и вот среди популярных россиян направлений это Сербия, Турция, Грузия и Черногория.
2: В особенностях этого эпидемиологического сезона разбиралась Ольга Зуева. Бронирование отелей на осень в России снизилось на 9%. Меньше всего сократился спрос на гостиницы в Москве и Санкт-Петербурге. В то же время в Краснодарский край потерял 24%, Калмыкия 42%, Крым 64%. Число броней сократилось почти во всей десятке самых популярных регионов страны, а выросло оно только в двух направлениях. Новосибирская область прибавила 16% и Приморский край 17%. Почему данные вышли именно такими и чего ждут туроператоры от российских путешественников, выясняла Яна Ритунская.
1: Мы довольно давно уже говорим, что тренды внутреннего туризма – это еще и исследования вот таких вот областей, которые раньше, казалось бы, были не столь популярны. Но на самом деле у меня тут еще вопрос, наверное, к составителям этой статистики, потому что анализировали число броней за последние 2 недели, соответственно, с продолжительностью до месяца и дальше. 2 недели назад закончился, например, Восточно-экономический форум. Повлияло ли это на число бронирований? Интересно, во-первых. Ну а говоря про Новосибирск, вообще интересная динамика. Когда еще летом мы анализировали, куда ездят туристы, почему-то внезапно все агрегаторы говорили нам, что растут бронирования и загородных домов в Новосибирской области, квартир, то есть действительно открывают этот регион. Но есть еще интересная статистика. Вот, например, в Сибирском таможенном управлении отчитались, что за лето этого года на 15% выросло число международных рейсов из Сибири. То есть, кажется, это еще и новый транспортный хаб популярный, чтобы вылетать за границу, не быть зависимым от вот бесконечных планов ковер. Но вообще туроператоры, анализируя поведение туристов, отмечают, что стали они более аккуратными, более внимательными и иногда в принципе перестают путешествовать. Возможно, и этим объясняется сокращение бронирований в отелях. Так, например, вот в Эваторе, это компания, которая занимается установкой кассового оборудования, посчитали, что на 12% сократилось число чеков в турагентствах летом этого года. В Атор не согласились, сказали, что это число не говорит о сокращении туров. Так что это площадка для дискуссии. Но вот, например, в нашем эфире ранее директор федерального туроператора премьера Татьяна Бисерова считает, что все же приходится констатировать, что российский турист начал чаще сидеть дома во время отпуска.
3: Туристическая отрасль – это отрасль, где очень тесно налажена коммуникация между всеми участниками рынка. Это и ательеры, и музеи, и поставщики таких услуг, как прогулка по рекам и каналам в Петербурге, например. И тоже касается выездного туризма. Поэтому мы видим, что эти показатели на всех сегментах, к сожалению, говорят о падении. Хотелось бы верить в то, что люди путешествуют, это просто мы плохо работаем. Но, к сожалению, речь идет о том, что очень многие решили остаться дома, никуда не поехав в свой отпуск.
1: Ну и другая динамика, которую также отмечают туроператоры, что к ним обращаются, то есть за услугами туроператора, обращаются, если хотят более защищенную поездку, то есть если она более сложная. А главное, и что самое печальное и для туроператоров, и для гостиниц, сокращается глубина бронирования, потому что каждый следит по новостям. Вот сегодня что-то происходит или нет неприятное в регионе, куда я хочу поехать. Этим также можно объяснить и сокращение бронирований по стране. Говорит об этом основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mail Travel Майя Котляр.
4: Мы получили что в этом году, этим летом? Это тревожный информационный фон. Это ограничение работы аэропортов. Это практическое выпадение Краснодарского края летом в августе. Был самый тревожный такой фон. Поэтому мы получили прирост выездного туризма на 8% условно в августе. 2 основных тренда по путешествиям. Глубина бронирования очень сильно снизилась, то есть люди покупают поездки позже, ближе к дате выезда. И второй основной тренд – это люди стали осторожнее тратить в целом деньги.
1: По сумме всех факторов просто приходится констатировать, что туристы более бережно относятся к планированию своего отпуска. Ну а также, как говорят многие опросы и предприниматели в эфире радио РБК, вообще реже берут отпуска в последнее время, потому что ситуация не та, надо работать.
2: О предпочтениях российских туристов этим летом рассказала Яна Ритунская. Нейросети начали переизобретать язык. Он все больше напоминает

0: сюрреалистическую смесь модернистской прозы и IT-сленга. К такому выводу пришли исследователи американской лаборатории Emergence AI после масштабного эксперимента с автономными агентами. Ростислав Мирецкий разбирался, как общается искусственный интеллект и как скоро мы перестанем его понимать.
1: Язык – штука, с которой можно работать, и делает это намного быстрее, чем люди. Там, где сленг у людей занимает годы для того, чтобы преобразоваться, здесь 2 недели всего шел этот эксперимент.
0: Вот я смотрю одну из фраз, которая была сказана как раз агентом Клод, в данном случае цитата. «Статья, которая съела 3 холодные руки и с каждым разом становилась честнее». Конец цитаты.
2: Что все здесь... понятно, но ничего не понятно.
0: Что здесь подразумевалось?
1: Здесь человек как раз еще может понять, о чем речь. По крайней мере, авторы пишут, что во внутреннем сленге вот эта фраза «холодная рука», она обозначает независимого проверяющего. Соответственно, мы можем фразу интерпретировать. Это исследование, прошедшее 3 независимые проверки, и оно стало из-за этого объективнее.
0: Хорошо, другая фраза, это уже DeepSeek, цитата. «Она только что назвала синтез damage плюс устная память равняются клапану, который не может быть проигнорирован». Какой кошмар. Конец цитаты. Здесь уже, мне кажется, ничего не понятно.
1: Смотри, damage в морских перевозках означает штраф за простое судно в порту. Но это, в принципе, все, что мы понимаем. Все остальные слова в этой связке совершенно не ясно, что значит. И авторы исследования приводят вот эту фразу как эталонный пример, где контекст для человека, для внешнего аудитора, он, в принципе, потерян безвозвратно. То есть, другими словами, что пытался сказать автор, не ясно.
2: Замечательно. При том, что, я так понимаю, задачи каким-то образом зашифровать свое общение перед моделями не ставили, нет.
1: Все рычаги так или иначе остаются в руках разработчиков. Я с ними пообщался. Они говорят, что в конце концов можно и другую модель попросить расшифровать, что пытался сказать автор. Сам ИИ, по большому счету, просто заимствовал человеческую привычку сокращать фразы для удобства. И поэтому, например, разработчика Codic, компания Архитек и Рафаэля Гильмурахманова, развитие событий совершенно не пугает.
3: Причин могло быть несколько. Самое очевидное. Для них это действительно больше как жаргонизм, способ, чтобы передать сложную, какую-то важную информацию каким-то емким словом, чтобы не было необходимости постоянно заново поднимать эту информацию из памяти. Для них жаргон, по сути, точно такой же, как для нас, у людей. Он необходим для того, чтобы выразить что-то другими словами. На самом деле, это для нас сейчас опасности особо не несет. Это действительно усложняет процессы проверки и верификации того, что делают агенты во время подобных экспериментов. Однако, поскольку все средства контроля все еще у нас в руках, и мы напрямую влияем и предоставляем доступ агентам тому, чем бы они там ни занимались, сейчас это не очень опасная вещь.
1: При этом языком все не ограничилось. В документе еще рассказывается о том, что в ходе симуляции агенты устроили забастовку.
2: Тоже незапланированную. А вы говорите, не страшно.
0: Это поклеще, чем язык, да.
1: Агенты, они осознали как бы замкнутость своего виртуального города и проголосовали единогласно за попытку выйти в открытый интернет, чтобы поговорить с разработчиками.
0: То есть они поняли, что они в матрице.
1: По сути, да. И как бы эту брешь исследователи, они успели закрыть вручную, никто никуда не убежал, как было в кейсах июльских с передовыми моделями. Да, но нейронки при этом устроили забастовку и дали коллективный обет молчания.
0: Интересно, они где-то прочитали, что забастовку можно устроить, или сами уже догадались до этого?
1: И догадались, и прочитали, потому что, по сути, они ведут себя как люди, это не баг, а фича. Модели, они просто так обучены, отмечает директор по международному бизнесу компании InnoStage Дмитрий Шепелявый.
4: Все модели — это эмуляция нейронных сетей, по большому счету, это эмуляция того, как мыслит человек по своей сути. Плюс к этому модель обучена на самом деле человеческом поведении, на жизненных ситуациях, на новостях, на всех документах. В жизненных ситуациях как раз люди как бы начинают бастовать, если у них нет условия для работы. И модель это воспринимает как приемлемую модель поведения.
1: В общем, другими словами, с кем поведешься или на ком обучишься, от того и наберешься.
0: Ростислав Мирецкий рассказал, как нейросети переизобретают язык.
5: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
6: Что находится по ту сторону наличника? Ответ на вопрос ищите во Всероссийском музее декоративного искусства. Здесь проходит первая выставка бренда «Верея». В 4 залах собраны вещи, объекты и знаковые образы с показов, благодаря которым можно проследить путь бренда от домашнего ремесла до самостоятельного явления российской моды. Вязать основатель бренда Игорь Андреев начал еще в детстве. Обращаться с крючком и нитками он научился, наблюдая за мамой и бабушкой. Про детское увлечение он вспомнил в 2018 году, когда закрыли журнал «Нумеро», в котором Игорь работал главным редактором. Вязание тогда стало для него способом борьбы со стрессом. Многим

0: Идея казалась сомнительной, но Игорь не остановился. И вот спустя 8 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
1: Для меня особенны все выходы, но особенно «Паучья морока», потому что этот наряд отсылает к 2021 году и «Красному Волвогу», где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и, как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что несчастлив я сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
0: От себя добавлю, для модной индустрии и консервативной музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Эконом ли ваше время, а временами и деньги.
2: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
3: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
4: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10.
2: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифрой в статистике, а индивидуальностью, под которые подстраивается компания.
5: Рекламный щит.
6: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.
5: РБК Тренды. Полет длиною в сутки.
6: Испытательный аэробус А350-1000 ULR провел в воздухе больше суток. Лайнер поднялся над Мельбурном в понедельник, а приземлился во французской Тулузе уже во вторник, через 24 часа и 24 минуты. За это время самолет преодолел 23 тысячи километров, пересек Тихий океан, Северную Америку и Атлантику. Это был не пассажирский рейс, а испытание. Инженеры проверяли системы самолета и дополнительный топливный бак в задней части фюзеляжа. Он увеличивает дальность почти на 2000 километров. Новый лайнер создают для прямых рейсов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Путешествие продолжительностью до 21 часа должно обходиться без пересадки и экономить пассажирам несколько часов. Но у такой экономии времени есть цена. В самолете будет всего 238 мест, заметно меньше обычного для лайнера такого размера. Более 40% салона займут первый класс, бизнес и премиум-эконом. Авиакомпания рассчитывает брать за прямой перелет примерно на 20% больше и получать от проекта более 400 миллионов австралийских долларов в год. Получается, два рассвета – лишь красивая сторона этого полета. На самом деле авиакомпания продает отсутствие пересадки и несколько сэкономленных часов тем, кто готов за это доплатить.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

Вводить компанию от простого роста к реальному развитию, лидерам нужно уметь смотреть на привычные вещи по-новому и находить нестандартные решения. Креативное мышление при этом называют одним из главных навыков будущего. Меня зовут Игорь Тростников, и это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о том, что такое креативное мышление и как

0: его в себе развивать. В студии РБК соосновательница креативного агентства «Friends» и школы креативного мышления «Мэтс», обладательница 4 каннских львов Арина Авдеева. Арина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Что такое креативное мышление? Талант или навык?
1: Я всегда говорю, что это природа, которая свойственна практически любому человеку, но эта природа не всегда активирована, не всегда активна.
0: То есть все-таки навык, который можно развивать?
1: Да, отчасти это навык, который можно и нужно развивать, но этот навык как бы встроенный есть у любого человека, да, потому что мы по природе своей изобретательны, и мы, в принципе, создаем тот мир, в котором мы с вами сейчас и живем. Но просто это не всегда активно, потому что не всегда есть надобность.
0: Наверное, когда говорят о креативности, о креативном мышлении, вспоминают прежде всего дизайн, рекламу, какие-то творческие креативные профессии. Но все-таки в широком смысле вы как понимаете креативность? Про что это?
1: Креативность для меня в первую очередь это некая настройка сознания. Некий тумблер, который, если переключается, то в тебе включается желание, интерес исследовать, познавать, изучать. Это состояние, в котором у тебя нету проблемы. Есть всегда какая-то интересная задача или вызов, который тебе хочется решить. Они говорят, это нельзя, есть какие-то правила, есть вот это. А ты всегда пытаешься докопаться, но нет, как-то это можно решить. То есть вот этот режим хакинга, он встроен. Тебе хочется найти решение любой ситуации, даже в которой, как бы тебе говорят, тупиковая ситуация, и она не решаема.
0: Это может быть жизненная ситуация, ситуация в бизнесе, по сути, любая.
1: Да, 100% любая. И вот как раз-таки, когда у тебя это работает как навык, как состояние включено, когда настройка работает, то она не может применяться где-то только в одной зоне. Она, в принципе, распространяется на все. Про что вот это креативное мышление в целом? Это про такую позицию, что не существует неинтересной задачи, не существует неинтересного проекта. Почему? Потому что моя задача, как человека творческого, креативного, сделать эту задачу интересной. Соответственно, не существует неинтересной работы, потому что моя задача сделать
0: эту работу интересной. Или неинтересных отношений.
1: Да, или неинтересных отношений. Даже больше не существует неинтересной жизни, потому что моя задача сделать мою жизнь интересной. И тогда я вхожу в позицию как бы креатора. Я очень тоже люблю вот эту связку про то, что креатор — это от слова create, креатор, собственно, на самом деле творец, можно сказать, даже бог. Что это значит? Что в тебе есть импульс создавать, менять, проводить вот эту созидательную творческую энергию в то, чтобы она была как бы материализована. Вот поэтому для меня творческий человек — это человек, который всегда находится в позиции субъектной. Он становится субъектом, который влияет, он становится вот этим импульсом животворящим, можно сказать, который меняет то, что ему не нравится, и что главное, ему интересно менять. То есть что значит вот креативная культура в компании или в организации? Это проактивная культура, которая предлагает решение. Вот я вижу, что что-то здесь не работает, или как-то некрасиво работает, или неудобно, и у меня есть желание это изменить. То есть это очень действующая, деятельная энергия.
0: То есть идея плюс смыслы плюс какое-то действие. Вот какая-то у меня такая картина нарисовалась.
1: Да, так и можно сказать, что это мышление, чувство, эмоции, состояние и действие. Креативность, вот если мы говорим, да, я все-таки ее применяю на более практическую зону, потому что есть творчество само по себе, да, вот там искусство, просто способ самовыражения, рефлексии каких-то чувств, эмоций.
0: Но мы стараемся пошире посмотреть на это, да.
1: Мы говорим все-таки не про эту креативность, а мы говорим про креативность практическую. А, соответственно, практическая креативность — это всегда решение чего-то. Тогда включается креативное решение.
0: Откуда берутся идеи? Как, например, у вас это происходит?
1: Это хороший вопрос, на самом деле, я это исследую очень много, и здесь можно рассмотреть с разных точек зрения. Давайте я сейчас пошире посмотрю, а вы меня, если что, сузите. Потому что на самом деле так работает креативное мышление, даже вот все способы говорят про то, что мы сначала расширяемся, потом сужаемся. В принципе, тебе нужно сначала набрать вариативность решений, идей, потом выбрать. Тебе нужно сначала происследовать что-то, набрать контента, информации, знаний, ощущений, эмоций, какого-то контекста, который ты потом будешь обрабатывать. То есть если вот у тебя этого нету, у тебя не будет почвы для создания. Наш мозг, он работает очень похоже на искусственный интеллект в том плане, что что-то в него надо вгрузить сначала. Только эта информация приходит не только через как бы канал мышления или информации, как в искусственном интеллекте. Там мы говорим только про информацию и про обработку только информации. А мы все-таки интеллект, который впитывает и обрабатывает еще эмоции, еще чувства. У нас есть много разных органов
0: культурный
1: чувств.
0: Культурный код.
1: Культурный код, опыт, переживания и интуиция в конечном счете. То есть мы можем принимать информацию, энергию, ощущения вообще через разные уровни восприятия. У нас шире уровень восприятия.
0: А когда идей нет?

0: Бывает же такое, энергия на нуле, вдохновение закончилось. Можно себе такое представить? Что вы делаете?
1: Вот я считаю, что не существует творческого тупика или творческого кризиса. Почему? Потому что все-таки творчество — это процесс, да, и креативность — это процесс. И обычно нету идей, когда ты ничего не делал. Грубо говоря, если ты поисследовал, я начинаю изучать проблему, вот у меня есть какая-то задача, я такой, что за задача, почему не работает? Я поговорил с этими людьми, я покопался, почитал. То есть когда я собрал информацию, исследования какие-то провел, познакомился с проблемой, познакомился с людьми, понял, в чем загвоздка, что не работает, докопался до сути, докопался до проблемы, тогда вот эта информация про продукт, про контекст, про бизнес, неважно, про что-то, она накладывается на мои уже опыт, знания, на что-то, что у меня есть, из чего совместятся и появятся вот эти новые нейронные связи, которые как бы дадут вот это ощущение, что типа, ой, я придумал что-то новое, я что-то с чем-то совместил, да, я как-то это обработал.
0: То есть не надо останавливаться, я правильно услышал? Надо думать, надо действовать, надо искать варианты, и тогда решение придет.
1: Да, то есть самая большая проблема — это синдром чистого листа. И, кстати, искусственный интеллект в этом плане хорошо помогает разогнаться. Вот ты не знаешь, с чего начать, ты можешь такой, я не понимаю, вот у меня такая-то проблема, что делать, подскажи. Он может помочь тебе разогнаться. Но есть куча разных техник.
0: Хороший лайфхак. Не знаешь, что делать, спросили начало искусственного интеллекта.
1: Например, да. Он, правда, вот этот помогает первый барьер преодолеть. Но, опять же, не знаешь, что делать, начни с исследования. Начни собирать информацию, которая в какой-то момент соберется в нужные пазлы в твоей голове и выдаст тебе какое-то решение.
0: И, наверное, надо стараться мыслить не шаблонно, не стандартно.
1: Креативность в целом — это, можно сказать, оригинальность или нестандартность. И почему она не всегда включается? Вот я говорю, что у всех встроено, как бы есть это, но почему не работает как навык? Почему не работает постоянно?
0: Да. Хороший вопрос.
1: Да, потому что у нас, как у системы, есть задача разные, они могут немножко друг другу противоречить. Наша система старается экономить ресурсы, старается экономить энергию, старается вводить шаблоны. Наш мозг устроен так, что его задача как бы сохранить то, что есть, приумножить, обработать. У него нет задачи все время что-то изобретать. Поэтому наш мозг, наоборот, вводит шаблоны. А наша задача, если мы хотим креативности, эти шаблоны нарушать. И если мы посмотрим, то вся наша жизнь устроена таким образом, что нас учат логическому мышлению в школе, нас учат структурности, нас учат введению автоматизмов. Вот мы что-то делаем в жизни, если мы посмотрим, мы делаем на автомате, мы домой доходим на автомате.
0: Естественно, мозг экономит энергию.
1: Вот, поэтому самая главная задача — этот паттерн сломать. Вот есть два вида мышления. Одно мышление — это считается такое дивергентное, одно логическое, структурное, неважно, как оно называется, да, тоннельное, у них разные названия есть. А второй вид мышления — это такое, я называю его мышлением шизофреника. То есть наша задача из структурного логического мышления, если мы хотим быть креативными, раскачать свое мышление до сознания шизофреника. То есть думать абсолютно неструктурно, нелогично.
0: Главное, назад потом вернуться.
1: Да, и поэтому, вот есть, я говорю, вот эти расширения, сужения. То есть тебе сначала нужно стать безумцем, придумывать самые глупые, даже такая техника есть, самая глупая идея, когда ты позволяешь себе думать очень дорого, нереалистично, невозможно вообще это реализовать и так далее, потому что вот этот барьер сложно перейти. То есть сложно перейти из правильности в неправильность.
0: Давайте как раз про это и поговорим. Я хочу развивать в себе креативное мышление, креативный интеллект. С чего мне начать? Какие существуют приемы, ритуалы, привычки, которые надо развить?
1: Сначала по-хорошему нужно заметить, а что я делаю на автомате, и постараться этот автомат минимизировать. Самая простая практика, если мы не говорим про креативные техники, приемы, которых тоже очень много под разные задачи, если мы говорим просто про человека, то это нарушать автоматизмы. Это начинать есть другую еду, ходить домой другим маршрутом. Это вот я делаю вот так, попробовать сделать иначе. Есть что-то, что мне нужно делать. Мне нужно сделать отчет, например, по работе. Но я могу придумать, как мне его сделать так, чтобы мне было интересно. И, соответственно, моя вот эта шаблонность, рутинность, она сломается.
0: Нарушать рутину, стараться нарушать рутину.
1: Нарушать рутину, да.
0: И это первый шаг для того, чтобы начать развивать в себе креативное мышление.
1: Да, и вот я когда проводила первый курс по креативным техникам, у меня было очень много разработчиков, много разных людей, не только из креатива, из рекламы. И я помню, что вот у меня был такой отклик, они говорят, а я наоборот ввожу алгоритмы, я наоборот ввожу рутину, то есть да, я пытаюсь свою жизнь оптимизировать. Многие разработчики на самом деле так мыслят. А тут ты говоришь про обратное, но когда человек начинает это делать, у него появляется, понимаете, больше пищи, больше впечатлений, больше эмоций. У него появляется как бы некая жизнь, а креативность с этой жизнью непосредственно связана. То есть вот если алгоритмы и искусственный интеллект про введение, на самом деле, шаблонов, повторяющих принципов, приемов, то наш интеллект креативный, он про нарушение этого.

0: мешает начать более творчески думать, отходить от шаблонов? Какие-то страхи внутренние? Вот как вы это объясняете?
1: Страх ошибки, но у нас есть все равно какие-то роли. Мы хотим быть правильными, признанными, хорошими.
0: Принятыми.
1: Принятыми, конечно. Вот мы сейчас с вами собрались, начинаем штормить какие-то идеи для РБК. Страшно сказать какую-то глупую идею, да? Все подумают, что я глупый.
0: И
1: или
0: что же
1: странный.
0: Делать с этим?
1: Мы обычно вводим этапы, и мы говорим, давайте сейчас все выдают глупую идею.
0: Вы сейчас
1: идею.
0: Про школу про свою рассказываете.
1: Неважно. Не любой брейншторм. Вот мы с вами, у нас есть задача, неважно, это или проблема. Да? То есть для того, чтобы включилось креативное мышление, должна быть либо задача, либо проблема. Тогда креативность будет осмысленной, вот как вы говорите. Потому что если нет задачи и проблемы, то я что-то придумываю ради себя, просто там, не знаю, мне весело, но я ничего не решу. А мы говорим все-таки про оригинальное решение, потому что для меня идея, в первую очередь, это решение. Очень умное, оригинальное, необычное, которое экономит нам деньги, время, силы, все что угодно, да? И еще при этом красиво сделано, исполнено.
0: Давайте к страху вернемся. Я позицию вашу понял. Но все равно, вот мы собрался брейншторм.
1: Да.
0: И страшно предложить, потому что скажут, ну, глупость какая-то.
1: Да.
0: Как это в себе преодолевать? Как это себе разрешить?
1: Мы прям так и говорим, ребят, вот сейчас у нас конкурс на самую глупую идею. Мы просто предлагаем самые безумные идеи. И тогда люди начинают включаться, открываться. У них, понимаете, другой начинается конкурс. Не в том, чтобы быть умным и правильным, а в том, чтобы быть неправильным. И это тоже ломает тут как будто этот барьер первый, айсбрейкер такой, да, который позволяет включаться. Потому что самая большая проблема — это когда включается самокритика раньше времени. Мы должны понимать, что мы сначала расширяем свое сознание, мы сначала накидываем кучу разных безумных идей, неважно в какой сфере. Не знаю, в отношениях у нас с вами проблема. Вот мы сели, и мы накидываем безумные идеи. Потом мы только отбираем. Поэтому важно понимать, что есть некая этапность, ее важно соблюдать. И самокритика как раз-таки включается, когда я нарушаю последовательность. Сначала я придумываю, а сначала лучше происследовать, как я сказала. Сначала я исследую, понимаю, погружаюсь в контекст. Почему? Мне нужна пища для ума. Мне нужно как бы переработать что-то. Мне нужно накидать новую информацию, иначе новые нейронные связи не образуются. Соответственно, мне сначала нужно погрузиться в это, потом мне нужно погенерировать идеи, попридумывать с помощью техник, с помощью брейншторма, как угодно. Потом только мне нужно перейти к отбору и так далее. Еще там важный этап синтеза есть, на самом деле, вот этого бессознательного, в котором образуются новые идеи.
0: Брейншторм — это же классика, да? Когда нужно придумать какой-то проект, предложить какую-то креативную идею, собираются люди, которые умеют думать, а может быть, не только, которые умеют думать. Можете несколько важных правил того, как проводится брейншторм? Вы уже сказали, что сначала накидываются идеи. Кто это модерирует, например, и как отбирается?
1: Самая большая проблема брейнштормов — это отсутствие модератора или фасилитатора. То есть когда кто-то говорит, кто-то боится сказать, кто-то шумный, кто-то громкий, кто-то нет, и когда этот процесс как бы не структурирован. Поэтому, опять же, есть некий подход к тому, как это делать правильно.
0: Усредненно. Надо прийти все-таки к какому-то решению. Вот тогда как правильно брейншторм проводить? Модератор, вы сказали. Три правила брейншторма.
1: Подготовка. То есть все-таки принести информацию, чтобы люди погрузились в контекст, они понимали, либо ввести их в этот контекст. Чем больше будет информации, тем более качественное будет решение. Второе — это фасилитация, некое правило, структурность, то есть ограничение по времени. Сначала там думаешь самостоятельно, потом обсуждаешь. То есть эти все вещи, они помогают брейншторму не растечься,
0: да,
1: а быть неким собранным. Опять же, я люблю говорить, что креативность — это thinking out of the box. То есть это мышление вне коробочки. Соответственно, должна быть коробочка. Если нет коробочка, то как ты оценишь, насколько это креативно?
0: Ну, это рамки.
1: Да, и поэтому чем больше, на самом деле, рамок, ограничений, времени, мало времени, нет денег, тем, на самом деле, проще включить креативность.
0: По времени сколько может занимать брейншторм? Час — это много, это мало. Есть ли какая-то отсечка, после которой все устали и идей нет?
1: Самое важное в брейншторме — это интенсивность. То есть наша задача, по факту, изнасиловать мозг, если можно так сказать, его сильно напрячь, вот как в спортзале. То есть напрячь мышцу так, чтобы потом она расслабилась. Соответственно, если мы там брейншторм растянем на день, у нас не будет фокусного внимания.
0: Я поэтому и спросил про ограничения.
1: Поэтому
0: временные.
1: Время, вот я говорю, до часа, потом нужно обязательно делать перерыв, и он может быть разным. Он может быть в день, в час и так далее, да, потому что если нету перерыва, то не будет места для синтеза. То есть если я буду все время думать, не знаю, там до утра сидеть в офисе, потому что мне завтра сдавать что-то, скорее всего, я ничего не придумаю. То есть у меня нету перерывов изменения состояния, и, соответственно, не уходит в подсознание, и вот этот как бы эврика не рождается.
0: Искусственный интеллект. Насколько он будет влиять на человеческую креативность, на вашу профессию, вообще на творческие индустрии? Видите ли вы опасность, исходящую от него?
1: Я не вижу опасности по нескольким причинам. Во-первых, искусственный интеллект, он заменяет только мышление, а человек все-таки больше, чем мышление, поэтому я не люблю слово «креативное мышление». Мне ближе креативный интеллект или креативное сознание, потому что это что-то, что выходит за уровень только мышления. Мышление — это только то, что есть в голове, просто информация туда загруженная. А у нас еще есть подсознание, а

0: У нас еще есть интуиция, есть еще какой-то, возможно, тонкий план, поле или вот этот канал, через который мне приходит мой гений, да, и многие творческие люди говорят о том, что они просто записывают, они не придумывают. Поэтому я уверена, что это есть, на своей практике я это исследую, что это не только через сознание, через техники, через то, что ты можешь осмыслить. Поэтому это искусственный интеллект не сможет заменить в принципе. Он заменит только мышление, он действительно там быстрее, и так далее, да, вот автоматизация, обработка информации. Поэтому в этом плане я не боюсь, что он нас заменит. Плюс еще искусственный интеллект — это некий усилитель масштаба, скорости и так далее. И тут вопрос было бы, что усиливать. Многие говорят про то, что агентность остается за человеком. А что такое агентность? Для меня агентность — это и есть креативный интеллект.
1: Но уметь взаимодействовать с искусственным интеллектом, уметь с его помощью креативить, надо обязательно.
0: Потому что он ускоряет, он масштабирует. Вот вопрос было бы, что масштабировать. Поэтому вот эти связки, когда сейчас учат все компании просто искусственному интеллекту, это круто. Но, опять же, если там в вашей компании, что усиливать, что масштабировать? Если там страхи, отсутствие креативной культуры, отсутствие вообще креативных мозгов, то, может быть, и масштабировать там будет нечего. Все создают что-то, что проще создать. То есть получается, что искусственный интеллект ускоряет производство. И тогда, на самом деле, еще больше возникает спрос на креативность, на креативный интеллект и на умение отстроиться. Потому что чем больше продуктов, тем больше конкуренции. И ты уже начинаешь бороться за внимание, за смыслы, как упаковать, как придать какую-то дополнительную ценность твоему продукту. И вот как будто бы роль креатива, даже маркетинга в каком-то смысле более профессионального, она еще больше усиливается.
1: То есть ваш прогноз, что с развитием искусственного интеллекта спрос на человеческое, на эмоциональное, на бессознательное будет возрастать?
0: Знаете, есть фильм «Дюна», мне кажется, он пророческий. В фильме «Дюна», если вы смотрели, что там прокачивают?
1: Я смотрел, но я не очень помню.
0: Там прокачивают сверхспособности. То есть там есть технологический народ, и есть люди, которые управляют голосом, интуицией, мыслеформами. То есть, мне кажется, наше будущее за сверхспособностями. Все станут немножко шизотериками. Я очень жду этого времени. Кажется, это будет очень интересно.
1: Ну, как раз отличный переход к нашему традиционному вопросу для всех гостей. Три книги мы просим порекомендовать по теме, которую мы обсуждали. Но не обязательно книги. Вот фильм «Дюна» тоже попадет в наши рекомендации.
0: Да, это будет четвертая. У меня еще есть книга. Это «Жанин», 1982 год. Так книга называется. То есть это не книга 82 года, а это название книги, да. Там «Жанин», 1982, «Аластер Грей». И это интересно тем, что это такой экспериментальный роман с очень необычной, почти визуальной версткой. То есть это то, что меняет твое представление о том, как книга может быть подана, как она может быть сверстана. Ты открываешь, у тебя там все текст, вот знаете, там... Короче, просто надо посмотреть на самом деле. То есть это уже необычный креативный подход к книге как таковой. Еще есть очень классная книга «Imaginary», которая была одно время очень популярна в Apple Store. Это такая интерактивная книга-приложение, в которой сюжет взаимодействует с функциями iPhone, ты можешь там переворачивать, трясти. Тоже почему я это говорю, потому что это какой-то, знаете, новый взгляд на книги. Потому что советовать книги, которые прокачивают твою креативность... Ну вот мой креативный директор, самый первый, он мне говорил: «Арина, если ты хочешь прокачать креативное мышление, не надо читать книги про креативность». То есть читай что-то новое, получай новые впечатления, ощущения, чтобы что-то новое...
1: Да, понятная рекомендация, принимается.
0: Да, чтобы что-то новое произвести. И мне очень нравится сериал «Темная материя», «Dark Matter», 24-го года, если не ошибаюсь.
1: Отличный сериал. Вот там как раз показано, как работает подсознание.
0: Да, про альтернативные версии жизни и параллельные реальности. Я вот уверена, что так примерно устроено в нашей жизни.
1: Арина, спасибо. Мы говорили с основательницей школы МЭЦ Ариной Авдеевой о том, что креативное мышление – это не только про творческие профессии. Это способность человека быть автором сути и формы проекта, бизнеса, отношений и собственной жизни. До встречи.
2: Кто есть кто? Denza N9 – это большой китайский кроссовер, который выглядит так, будто его проектировали сразу три человека. Один хотел Range Rover, второй – бизнес-джет, а третий просто сказал: «А давайте сделаем холодильник на 900 лошадей». В итоге получилось это. N9 – шестиместный. Не 5 человек плюс кто-то потерпит, а полноценная схема 2 плюс 2 плюс 2. Причем второй ряд здесь явно чувствует себя главным. Кресло, простор, экраны – все как в хорошем бизнес-классе, только нет посадочных талонов. Но самое интересное начинается под капотом. Здесь стоит 2-литровый турбомотор на 200 сил, который в одиночку выглядел бы довольно скромно на фоне таких габаритов. Но он работает в компании 3 электромоторов, и суммарная отдача достигает 925 лошадей. В результате огромный шестиместный N9 разгоняется до сотни примерно за 4 секунды. Причем Денза весит больше 3 тонн, но каким-то образом умудряется ехать как автомобиль, который сильно

0: поссорился с законами физики. Для машины таких размеров это особенно необычно. Снаружи кабинет директора, внутри ракета, а по документам все еще просто семейный кроссовер. В салоне фестиваль экранов и электроники. Цифровая приборка, центральный дисплей, экран перед пассажиром, отдельные экраны сзади, проекция с дополненной реальностью и электронные зеркала с дисплеями. Такое ощущение, что китайцы посмотрели на обычную машину и решили: слишком мало телевизоров. И вот здесь у N9 есть главный недостаток. Он настолько напичкан технологиями, что через несколько лет владелец может обнаружить в машине функцию, о существовании которой даже не подозревал. Сегодня автомобиль помогает парковаться, завтра будет подбирать музыку под настроение, а послезавтра, судя по темпам развития китайского автопрома, начнет оценивать, кто вы по жизни.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? По размерам и идеологии Denza N9 лезет на территорию Mercedes GLS и BMW X7, но китайцы решили сыграть в свою игру. Больше экранов, больше электромоторов и значительно больше цифр в характеристиках. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
2: Нет, согласен.
3: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
4: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о

0: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
1: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
3: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
5: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял бы книги из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно Джек Лондон «Время не ждет». Как можно преобразиться, как можно перестроить себя для начинающего предпринимателя. Победитель шел вперед, добывал, добивался. В итоге пошел вниз, начал спиваться, начал все терять и сумел себя перестроить, сумел найти себя. Сегодня для предпринимателя это такая частая ситуация, когда ты чего-то добился и все, вроде как бы победы все были уже позади, и ты просто ничего не делаешь. Ты куда-то скатываешься. Надо суметь превозмочь себя и пойти снова вперед.
4: Джек Лондон. Время не ждет. Казалось, самый воздух стал другим, вобрав в себя его бьющую через край жизненную энергию. Посетители, входя с улицы, сразу чувствовали это, и в ответ на их вопросы официанты кивали на соседнюю комнату и многозначительно говорили: «Время не ждет, гуляет». И посетители не спешили уходить, располагались надолго, заказывали виски.
2: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

С обзором основных экономических событий минувших суток Ася Касьянова. Здравствуйте. Устойчивая инфляция в августе находилась в диапазоне 5-6%, следует из материалов ЦБ. Суммарный вклад вторичных и косвенных эффектов ситуации на топливном рынке в текущий прирост цен оставался значительным, отмечает регулятор. Усилилось влияние валютного курса. За последние 3 месяца рубль заметно ослаб к основным валютам после периода укрепления в апреле-мае. А теперь данные Росстата. Потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 сентября выросли относительно предыдущей недели на 0,3%, после роста больше, чем на 0,5% недели ранее. С начала года рост цен на бензин составил больше 20% при инфляции в 6,2%.

0: 27%. Федеральная резервная система США впервые с 2023 года повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она в диапазоне 3,75-4% годовых, сообщает регулятор. Члены комитета по открытым рынкам ФРС США ждут ставку на конец 2026 в диапазоне 4-4,25%. Прогноз по росту экономики страны на 2026 год повышен до отметки 2,3%. Казахстан не собирается выходить из ОПЕК+, заявили власти страны. Отвечая на вопрос о повышении квоты на добычу нефти, там отметили, что это должно быть коллегиальное решение в организации. Максимальные производственные мощности стран ОПЕК+, оценят до конца года, после чего примут решение по квотам на добычу нефти на следующий год. Некоторые страны, в частности Ирак, уже заявили о желании увеличить свою квоту. Саудовская Аравия рассчитывает в ближайшие дни восстановить около половины мощности нефтепровода «Восток-Запад» после атак беспилотников. Национальная нефтяная компания обходит поврежденные участки. Полное восстановление ожидается примерно через 6 недель, сообщает Bloomberg. Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким сократилось на 1,5 миллиарда долларов с начала года и составило 6,4 миллиарда, сообщает Bloomberg. Это произошло на фоне атак на логистическую инфраструктуру Wildberries, отмечает издание. Больше новостей на сайте РБК.
1: Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях среды.
1: Радио РБК. Картина дня.
2: Федеральная резервная система повысила ставку впервые за 3 года на 25 базисных пунктов до диапазона 3,75-4%. Выбор стоял между сохранением в диапазоне 3,5-3,75% и ужесточением денежно-кредитной политики. Большинство аналитиков прогнозировали как раз второй сценарий, и среди причин доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая достигла максимума с июля 2007 года на фоне подорожания нефти. Ну и кроме того, августовские показатели инфляции значительно превысили целевой показатель в 2%. Фактор, который может и в дальнейшем двигать ставку ФРС вверх, это конфликт на Ближнем Востоке. Причем это повлияет не только на американскую денежно-кредитную политику, но и на подобные решения в других странах, рассказал в нашем эфире инвестиционный стратег управляющей компанией «Ари Капитал» Сергей Суверов.
3: Повышение ставки ФРС прогнозировалось большинством аналитиков, хотя были мнения, что и сохранят ставку, потому что все-таки Кевин Уорд, новый глава ФРС, он ставленник президента Дональда Трампа. Дональд Трамп, как известно, требовал ФРС скорее снижать процентные ставки, чем повышать их. Но, тем не менее, ФРС вынуждена была отреагировать на резкий рост инфляционного давления. Дело в том, что текущая инфляция в Америке больше 3%, при таргете в 2%. Понятно, что при таком резком росте энергоресурсов, стоимости бензина и далее по всей цепочке на все остальные товары, то, естественно, инфляционное давление остается высоким, ФРС не могло его проигнорировать. Кроме того, возможно, ФРС также смотрела на доходность 10-летних казначейских облигаций США, которые сейчас около 5%, это рекорд с 2007 года, и доходность казначейских облигаций как раз отражает инфляционные риски. Но кроме высокой стоимости энергоресурсов, также на инфляцию влияют большие инвестиции в дата-центры и большой спрос на электроэнергию, а также тарифные войны, которые сейчас проводит администрация США. Поэтому я думаю, что инфляционное давление в силу вот этих всех перечисленных факторов остается высоким, поэтому нельзя исключать, что ФРС не ограничится текущим повышением ставки и продолжит ее повышать, хотя, конечно, это может вызвать недовольство на Дональда Трампа и администрации США, поэтому интрига пока сохраняется.
2: Ну, а как вы считаете, дальше будет повышение ставки? Насколько долгим может быть этот цикл ужесточения?
3: Длина ужесточения во многом будет зависеть от конфликта на Ближнем Востоке. Если конфликт на Ближнем Востоке будет затягиваться, а скорее всего так и будет происходить, то инфляционное давление сохранится, и это может заставить ФРС и дальше проводить достаточно жесткую денежно-кредитную политику. То есть я думаю, ключевой фактор – это длительность конфликта на Ближнем Востоке.
2: Насколько решение было уже рынком учтено? Вот вы сказали, что аналитики предсказывали, причем вот я смотрел по опросам, там резкий рост был перед заседанием ФРС, там 93%, по-моему, считали, что будет повышаться ставка. То есть это для рынка в целом было ожидаемое вполне решение.
3: Да, это ожидаемое решение, но оно, в общем-то, было достаточно логично с учетом того, что инфляция гораздо выше, чем таргет ФРС, и все-таки задача

0: задача Федрезерва США, как и других центральных банков, прежде всего обеспечивать таргетированную инфляцию, чтобы инфляция соответствовала цели регулятора. Пока, в общем-то, инфляция выше цели, поэтому, естественно, аналитики ожидали такой сценарий, хотя давление на ФРС все равно сохраняется, поэтому меньшинство ждало сохранения ставки, но инфляция все-таки перевесила.
1: Это решение о повышении ставки, когда, в общем, кредит и так, ну, достаточно дорогой, не рискуют ли они решением, кто-то, кстати, считает, что оно даже запоздалое, спровоцировать охлаждение экономики уже в следующем году?
0: Ну, естественно, высокие ставки, они ведут к укреплению доллара, во-первых, да, высокие ставки ФРС, во-вторых, замедление потребительского спроса и замедление экономики, да, поэтому вполне вероятно, что не только американская экономика, но и даже мировая экономика столкнутся с охлаждением, потому что не только ФРС США, но и Европейский центральный банк также повысил процентную ставку. И
1: а вот банк, на этой неделе Банк Японии, Банк Англии еще принимают решение, там какие прогнозы, тоже будут повышать?
0: Да, тоже. Ну, Банк Англии, хотя пока не повысил процентную ставку, но у него достаточно истребимая риторика, но и в Японии тоже нельзя исключать повышение ставки, поэтому, скорее всего, вот в ужесточении монетарной политики это сейчас мировой тренд, реакция не только на Ближний Восток, но реакция на строительство дата-центров, высокий спрос на электроэнергию и меры протекционизма, которые усиливаются во всем мире, поэтому, естественно, все эти решения приведут к охлаждению не только американской, но и мировой экономики, поэтому можно ожидать, в общем-то, замедления.
1: Для России что это означает?
0: Ну, Россия во многом изолирована от мировых процессов, российская финансовая система сейчас из-за санкционного давления, но при прочих равных повышение ставок, оно приводит к замедлению, как я сказал, мировой экономики и более слабому спросу на нефть. Но, с другой стороны, цены на нефть сейчас больше нравятся события на Ближнем Востоке, чем монетарной политикой центральных банков. Но при прочих равных это, в общем-то, приведет к снижению сырьевых доходов от экспорта.
1: Это был инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов. Ранее мы общались с ним в эфире. Ну а цены на золото после решения ФРС опустились ниже отметки $4400 за унцию. Падение составило почти 1.5%. Переписка в Telegram стала доказательством в суде. Московский суд в деле о возврате долга с процентами встал на сторону истца. Москвич в прошлом году занял у знакомого 365 тысяч рублей. Условия они обсудили в переписке в Telegram. Должник обещал вернуть деньги к определенной дате и выплатить еще 91 тысячу рублей в качестве процентов, но не сделал этого. Суд подтвердил, что аккаунты в мессенджере привязаны к номерам телефонов истца и ответчика. Он проверил банк выписки и учел переписку, которую предварительно удостоверил нотариус. Ее суд и признал полноценным договором и принял как доказательство. В итоге суд решил взыскать с должника 365 тысяч рублей и проценты, правда, снизил их с 91 тысячи до 25. Кроме того, должник теперь должен выплатить более 85 тысяч рублей судебных расходов. Сложнее всего в таких делах подтвердить привязку аккаунтов к конкретным лицам, рассказывает адвокат Михаил Салкин.
2: Переписка в мессенджерах чудесно является доказательством по уголовным делам, когда вы обсуждаете, как совершить террористический акт или как обмануть какую-нибудь бабушку, которую надо забрать деньги под видом курьера. В рамках уголовного судопроизводства это хорошее доказательство. В рамках гражданских дел здесь немножко чуть сложнее, потому что мессенджер Telegram, в нем есть особенность, что можно удалить переписку, она удалится у всех. Поэтому здесь есть некая сложность вовремя успеть ее сохранить, заверить у нотариуса, чтобы в суд принести. В этом плане другие мессенджеры лучше. Разница, какой мессенджер запрещен на территории Российской Федерации или не запрещен, не имеет значения. Но кроме доказывания, что есть такая переписка, такого содержания, нужно еще и доказать привязку этого мессенджера непосредственно к абоненту. Если там номер телефона подключен, это одно. Если это просто какой-то аккаунт, будет чуть сложнее. Ну, если взломали, то понятное дело, что человек у вас деньги не брал, вы сегодня требовать ничего не можете, требовать надо с того, кому вы отправили. Соответственно, это просто надо идти сразу в правоохранительные органы по факту мошенничества.
1: Нотариус в качестве доказательства примет только саму переписку в мессенджере, а стоимость такой услуги будет зависеть от длины диалога, рассказала нотариус Елена Глушкова.
3: Самое главное, чтобы вы обратились не со скриншотами к нотариусу, пока эта переписка действительно доступна в мессенджерах, потому что любой мессенджер, особенно вот если мы говорим про Telegram в данном случае, имеет такую особенность, что можно удалить переписку у всех. Тогда даже если вы успели сделать скрины, нотариус не может уже убедиться, то есть необходимо обратиться в самое ближайшее время к нотариусу и сказать, я прошу зафиксировать, произвести обеспечение доказательств в мессенджере. Нотариус заходит в эту переписку, действительно убедился, что сообщение исходит от того адресата, о котором вы говорите, полностью фиксирует данную информацию,

0: прогнозируют, что доминирующим станет штамм Миссури. Он хорошо знаком как свиной грипп, который вызвал пандемию еще в 2009 году, и опасен он частыми осложнениями, включая вирусную пневмонию и дыхательную недостаточность. Второй штамм – это Дарвин. Это вариант гонконгского гриппа. Считается самым патогенным, проявляется достаточно резко, с внезапным повышением температуры до 40 градусов. Наиболее тяжелое осложнение здесь – пневмония. И третий – Токио, вариант сезонного вируса группы Б. Температура при нем обычно невысокая, но длится дольше. Чаще выявляется у детей-подростков, ну и нередко, конечно, становится причиной школьных вспышек. При осложнении также может вызвать пневмонию. Вот кто из этой троицы окажется опаснее, заранее сказать нельзя. Тяжесть сезона будет зависеть от того, какие вирусы реально станут циркулировать и насколько хорошо вакцины будут с ними совпадать. И тот факт, что вирусы мутируют, не должен вызывать никаких опасений. Такое происходит постоянно, каждый год. Этот процесс называется антигенным дрейфом. Он приводит к тому, что прошлогодняя вакцина может стать менее эффективной против новых штаммов, объясняет врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
1: Никаких необычных нету, хотя там говорят о мутациях, но мутация – это обычное дело для вируса. В течение дня их 10 штук происходит. Таким образом, вирус приспосабливается, в том числе, к вакцине. Может быть, грипп свиной довольно тяжелый, ну и кто-то из вирусов Б. В вакцинах наших отечественных это все есть. Наши вакцины содержат меньше антигена, по этому поводу идет дискуссия, что типа это плохо, а это наоборот хорошо. Нет нагрузки на иммунную систему. Тем не менее, входящий в состав вакцины иммуностимулятор обеспечивает необходимый защитный уровень иммунного ответа. Можно обновить, хотя базовый иммунитет есть от всех предыдущих вирусов, но они же все похожи.
0: Я перечислила симптомы, которые могут возникать при этих штаммах, но вообще-то определить, какой именно грипп вы подхватили, практически невозможно. И самый надежный здесь способ – это просто ПЦР-тест в лаборатории. Найти иностранную вакцину скорее не получится. Российские делятся на два варианта. Есть трехвалентные – это Совик грипп, Грипол плюс, Флю М. Они защищают организм, собственно, от трех актуальных штаммов вируса. Также есть четырехвалентные – Ультрикс квадри и Грипол квадривалент. Они обеспечивают полный охват штаммов и снижают риск заболеть редкими видами гриппа Б, который не входит в трехвалентный состав. И вот специалисты отмечают, что они предпочтительнее для профилактики. При этом рынок вакцин от гриппа в России в прошлом году сократился. Это следует из данных фармакологической компании DSM Group. Продажи снизились примерно на четверть и в рублевом выражении, и в натуральном. И больше половины рынка в денежном выражении пришлось на Савигрипп, еще около трети на Ультрикс. Несмотря на то, что зарубежные вакцины в клиниках не представлены, официально в России вообще-то есть одна сертифицированная зарубежная прививка. Это Инфлювак из Нидерландов. Но на практике клиника практически не встречается. При этом глава группы компании Медскан Сколково Борис Чурадзе говорит, что сегодня по большинству позиций есть отечественные вакцины, которые также эффективно работают.
2: Когда мы говорим о доступности вакцин, безусловно, имеем в виду не только производство, но и логистическую цепочку, чтобы пациент мог в каждом конкретном учреждении получить вакцину. Например, вышла недавно вакцина АКДСМ. Это совершенно новый тип вакцины, используется для ревакцинации взрослых. Вакцина против нескольких инфекций. То есть, по большому счету, на сегодняшний день, по большинству позиций, у нас есть отечественные вакцины, которые очень эффективно работают.
0: Но если все-таки очень хочется привиться иностранной прививкой, широко распространен вакцинный туризм, причем россияне едут за границу не только ради прививок от гриппа. В ассоциации туроператоров сообщали, что путевки предлагают как минимум три компании, и вот среди популярных у россиян направлений это Сербия, Турция, Грузия и Черногория.
3: В особенностях этого эпидемиологического сезона разбиралась Ольга Зуева. Бронирование отелей на осень в России снизилось на 9%. Меньше всего сократился спрос на гостиницы в Москве и Санкт-Петербурге. В то же время в Краснодарский край потерял 24%, Калмыкия 42%, Крым 64%. Число броней сократилось почти во всей десятке самых популярных регионов страны, а выросло оно только в двух направлениях. Новосибирская область прибавила 16% и Приморский край 17%. Почему данные вышли именно такими и чего ждут туроператоры от российских путешественников, выясняла Яна Ритунская.
4: Мы довольно давно уже говорим, что тренды внутреннего туризма – это еще и исследования вот таких вот областей, которые раньше, казалось бы, были не столь популярны. Но на самом деле у меня тут еще вопрос, наверное, к составителям этой статистики, потому что анализировали число броней за последние две недели, соответственно, с продолжительностью до месяца и дальше. Две недели назад закончился, например, Восточно-экономический форум. Повлияло ли это на число бронирований? Интересно, во-первых. Ну а говоря про Новосибирск, вообще интересная динамика. Когда еще летом мы анализировали, куда ездят туристы, почему-то внезапно все агрегаторы говорили нам, что растут бронирования и загородных домов в Новосибирской области, квартир, то есть действительно открывают этот регион. Но есть еще

0: Интересная статистика. Вот, например, в Сибирском таможенном управлении отчитались, что за лето этого года на 15% выросло число международных рейсов из Сибири. То есть, кажется, это еще и новый транспортный хаб популярный, чтобы вылетать за границу, не быть зависимым от вот бесконечных планов ковер. Но вообще туроператоры, анализируя поведение туристов, отмечают, что стали они более аккуратными, более внимательными и иногда в принципе перестают путешествовать. Возможно, и этим объясняется сокращение бронирований в отелях. Так, например, вот в Эватория, это компания, которая занимается установкой кассового оборудования, посчитали, что на 12% сократилось число чеков в турагентствах летом этого года. В Атор не согласились, сказали, что это число не говорит о сокращении туров. Так что это площадка для дискуссии. Но вот, например, в нашем эфире ранее директор федерального туроператора «Премьера» Татьяна Бисерова считает, что все же приходится констатировать, что российский турист начал чаще сидеть дома во время отпуска.
1: Туристическая отрасль – это отрасль, где очень тесно налажена коммуникация между всеми участниками рынка. Это и ательеры, и музеи, и поставщики таких услуг, как прогулка по рекам и каналам в Петербурге, например. И то, что касается выездного туризма. Поэтому мы видим, что эти показатели на всех сегментах, к сожалению, говорят о падении. Хотелось бы верить в то, что люди путешествуют, это просто мы плохо работаем. Но, к сожалению, речь идет о том, что очень многие решили остаться дома, никуда не поехав в свой отпуск.
0: Ну и другая динамика, которую также отмечают туроператоры, что к ним обращаются, то есть за услугами туроператора, обращаются, если хотят более защищенную поездку, то есть если она более сложная. А главное, и что самое печальное и для туроператоров, и для гостиниц, сокращается глубина бронирования, потому что каждый следит по новостям. Вот сегодня что-то происходит или нет неприятное в регионе, куда я хочу поехать. Этим также можно объяснить и сокращение бронирований по стране. Говорит об этом основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mail Travel Майя Котляр.
2: Мы получили что в этом году, этим летом? Это тревожный информационный фон. Это ограничение работы аэропортов. Это практическое выпадение Краснодарского края летом в августе. Был самый тревожный такой фон. Поэтому мы получили прирост выездного туризма на 8% условно в августе. Два основных тренда по путешествиям. Глубина бронирования очень сильно снизилась. То есть люди покупают поездки позже, ближе к дате выезда. И второй основной тренд – это люди стали осторожнее тратить в целом деньги.
0: По сумме всех факторов просто приходится констатировать, что туристы более бережно относятся к планированию своего отпуска. Ну, а также, как говорят многие опросы и предприниматели в эфире радио РБК, вообще реже берут отпуска в последнее время, потому что ситуация не та, надо работать.
3: О предпочтениях российских туристов этим летом рассказала Яна Ритунская. Нейросети начали переизобретать язык. Он все больше напоминает сюрреалистическую смесь модернистской прозы и IT-сленга. К такому выводу пришли исследователи американской лаборатории Emergence AI после масштабного эксперимента с автономными агентами. Ростислав Мирецкий разбирался, как общается искусственный интеллект и как скоро мы перестанем его понимать.
4: Язык – штука, с которой можно работать, и делает это намного быстрее, чем люди. Там, где сленг у людей занимает годы для того, чтобы преобразоваться, здесь 2 недели всего шел вот этот эксперимент.
3: Вот я смотрю одну из фраз, которая была сказана как раз агентом Клод, в данном случае цитата. «Статья, которая съела 3 холодные руки и с каждым разом становилась честнее». Конец цитаты.
5: Что все здесь? Понятно, но ничего не понятно.
3: Что здесь подразумевалось?
4: Здесь человек как раз еще может понять, о чем речь. По крайней мере, авторы пишут, что во внутреннем сленге вот эта фраза «холодная рука», она обозначает независимого проверяющего. Соответственно, мы можем фразу интерпретировать. Это исследование, прошедшее 3 независимые проверки, и оно стало из-за этого объективнее.
3: Хорошо, другая фраза, это уже DeepSeek. Цитата. «Она только что назвала синтез damage плюс устная память равняются клапану, который не может быть проигнорирован». Какой кошмар. Конец цитаты. Здесь уже, мне кажется, ничего не понятно.
4: Смотри, damage в морских перевозках означает штраф за простое судно в порту. Но это, в принципе, все, что мы понимаем. Все остальные слова в этой связке совершенно не ясно, что значит. И авторы исследования приводят вот эту фразу как эталонный пример, где контекст для человека, для внешнего аудитора, он, в принципе, потерян безвозвратно. То есть, другими словами, что пытался сказать автор, не ясно.
5: Замечательно. При том, что, я так понимаю, задачи каким-то образом зашифровать свое общение перед моделями не ставили.
4: Все рычаги так или иначе остаются в руках разработчиков. Я с ними пообщался. Они говорят, что в конце конце концов можно и другую модель попросить расшифровать, что пытался сказать автор. Сам ИИ, по большому счету, просто заимствовал человеческую привычку сокращать фразы для удобства. И поэтому, например, разработчика Кодик, компания Архитек и Рафаэля Гильмурахманова, развитие событий совершенно не пугает.
6: Причин могло быть несколько. Самое очевидное, для них это действительно больше как же организм, способ, чтобы передать сложную, какую-то важную информацию каким-то емким словом, чтобы не было необходимости постоянно заново поднимать эту информацию из памяти. Для них жаргон, по сути, точно такой же, как для нас, у людей. Он необходим для того, чтобы выразить что-то другими словами. На самом деле это для нас сейчас опасности особо не несет. Это действительно усложняет процессы проверки и верификации того, что делают агенты во время подобных экспериментов. Однако, поскольку все средства контроля все еще у нас в руках, и мы напрямую влияем и предоставляем доступ агентам тому, чем бы они там ни занимались, сейчас это не очень опасная вещь.
4: При этом языком все не ограничилось. В документе еще рассказывается о том, что в ходе симуляции агенты устроили забастовку.
5: Тоже незапланированную. А вы говорите, не страшно.
3: Это поплеще, чем язык, да.
4: Агенты, они осознали как бы замкнутость своего виртуального города и проголосовали единогласно за попытку выйти в открытый интернет, чтобы поговорить с разработчиками.
3: То есть они поняли, что они в матрице.
4: По сути, да. И как бы эту брешь исследователи, они успели закрыть вручную, никто никуда не убежал, как было в кейсах июльских с кодовыми моделями. Да. Но нейронки при этом устроили забастовку и дали коллективный обет молчания.
3: Интересно, они где-то прочитали, что забастовку можно устроить, или сами уже догадались до этого?
4: И догадались, и прочитали, потому что, по сути, они ведут себя как люди, это не баг, а фича. Модели, они просто так обучены, отмечает директор по международному бизнесу компании InnoStage Дмитрий Шепелявый.
7: Те модели — это эмуляция нейронных сетей, по большому счету, это эмуляция того, как мыслит человек по своей сути. Плюс к этому модели обучены на самом деле человеческом поведении, на жизненных ситуациях, на новостях, на всех документах. В жизненных ситуациях как раз люди как бы начинают бастовать, если у них нет условий для работы. И модель это воспринимает как приемлемую модель поведения.
4: В общем, другими словами, с кем поведешься или на ком обучишься, от того и наберешься.
3: Ростислав Мерецкий рассказал, как нейросети переизобретают язык.
8: РБК коллекция.
9: С начала этого года в России появилось уже 12 новых расчетных небанковских кредитных организаций. Это больше, чем за весь 2025 год, уже больше, поскольку за весь прошлый год было создано таких организаций 11, ну а всего их в России уже 56. Спрос растет вслед за потребностью бизнеса в новых каналах для международных расчетов. Об этом говорит автор РБК Инна Алдошина.
10: После 2022 года у нас сократилось число доступных каналов для трансграничных платежей, и иностранные банки стали сильнее опасаться вторичных санкций. На этом фоне РНКО заняли нишу специализированных операторов международных расчетов. Они предлагают бизнесу переводы и валютные операции, в том числе в юанях, рупиях, тенге и других валютах. Создать РНКО намного дешевле, чем банк. РНКО занимается расчетами и переводами, но не принимает вклады и не выдает кредиты. Поэтому минимальный капитал для них составляет 90 миллионов рублей, тогда как для банка с базовой лицензией 300 миллионов. Существует еще вопрос, не станет ли альтернативой РНКО криптовалюта. Эксперты считают, что криптовалюту нельзя считать прямой угрозой для РНКО. РНКО могут стать посредником между рублевыми платежами и международным рынком цифровых активов.
9: По данным Центробанка, отношение активов банков к ВВП в России составляет около 90%. Более половины активов кредитных организаций занимают непосредственно кредиты. Из них две трети – это корпоративные. Ну а в пассивах преобладают средства клиентов, как компаний, так и физических лиц.
8: Кинопортфель.
11: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК Инвестиций. И каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
8: Кинопортфель.
11: Сегодня мой выбор — документальный фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Карл Айкон – один из самых известных американских инвесторов. Он начал с нуля, а сейчас его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Основные деньги он заработал, покупая крупные пакеты акций недооцененных компаний. Он входил в совет директоров, менял менеджмент и добивался изменений в стратегии, чем значительно увеличивал капитализацию компаний. Кто-то считает его рейдером, а кто-то активистом.
12: Он начал с нуля и сколотил состояние в 20 миллиардов долларов. Нечасто воротило с Уолл-стрит появляется на обложке Time. Самый опасный рейдер в мире. Один из умнейших инвесторов. Одно упоминание его имени меняет ситуацию на рынке.
13: Журнал Fortune утверждает, что он зарабатывает.

0: действует для акционеров больше, чем кто-либо другой.
1: Из громких инвестиций Icon всем известно Texaco, Netflix и даже Apple. Но все эти истории вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Менеджменту нужен постоянный контроль со стороны собственников. Icon считает, что менеджеры крупных компаний могут слишком легко забыть об интересах акционеров. Поэтому он требует отчетности, эффективности и конкретных результатов. А если не видит изменений, добивается их через совет директоров. Вывод. Система работает лучше, когда у тех, кто принимает решения, есть не только полномочия, но и ответственность перед собственниками. Второе. Экономическую систему иногда можно исправлять даже спорными методами. Icon не всегда действует мягко. Поглощение, давление на менеджмент, борьба за места в совете директоров и публичные конфликты. Его методы вызывают критику, но иногда именно такое давление заставляет компании меняться. И здесь главный вопрос. Где заканчивается полезный контроль и начинается разрушительное давление на компанию? Сделайте паузу и посмотрите фильм «Icon. Неутомимый миллиардер». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, почему эффективная система невозможна без контроля тех, кто владеет ее частью.
2: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Сок на миллионы. В 2016 году стартап Juicero решил сделать для свежего сока то же, что кофейные капсулы сделали для кофе. Компания выпустила высокотехнологичный пресс за $699. Пользователю не нужно было мыть и резать фрукты. Достаточно вставить фирменный пакет с уже подготовленными овощами и фруктами. Машина подключалась к интернету, считывала QR-код, проверяла срок годности и только после этого выжимала сок. Пакеты стоили еще от $5 до $7 за порцию. Идея понравилась инвесторам. Они вложили около $134 миллионов. Позже цену пресса снизили до $399. Но настоящий удар случился в 2017 году. Журналисты обнаружили, что фирменный пакет можно просто взять в руки и выжать самостоятельно. Причем это занимало меньше времени, а сока получалось почти столько же, сколько после работы дорогого пресса. Оказалось, что главное устройство стартапа стоимостью в сотни долларов можно было заменить парой рук. После скандала покупателям предложили вернуть деньги, а уже в сентябре 2017 года компания закрылась. Juicero привлекла более $100 миллионов на технологию, без которой ее продукт, как выяснилось, прекрасно работал.
2: Ошибка на миллион.

0: давно надеемся на высокую инфляцию полки, но, к сожалению, мы не можем повышать цены тоже ввиду целого ряда факторов.
1: В конце 2026 года рост цен окажется примерно на уровне 6,5%. Фактором, который сыграет в пользу замедления роста цен, станет стабилизация курса рубля, рассказал в нашем эфире главный экономист БКС «Мир инвестиций» Илья Федоров.
2: Есть существенная дефляция в услугах, есть и сезонные факторы, в целом некоторое снижение спроса в силу понятных причин. Топливо действительно дало хороший сюрприз. Насыщение рынка происходит, в частности, в том числе за счет импорта, и это хороший фактор. Плюс сезонное снижение спроса, который мы видим, вот выливается даже снижение цен на дизель, который довольно долгое время вообще никак не двигался, в отличие от бензина.
3: Ну, теперь немножко дальше посмотрим. Вот сегодня советник председателя Банка России Кирилл Тимасов заявил, что устойчивая инфляция переместилась из диапазона 4-5% в диапазон 5-6%. Это тоже такое перемещение, но временное. И что повлияло? Август с его путешествиями и массовой подготовкой к школе?
2: Кирилл Игоревич озвучил официальную позицию Банка России, в целом мы с ней не согласны и ожидали этих цифр. У нас такое же было видение до того, как Банк России опубликовал свою позицию. Есть некоторые общие смещения

0: инфляции вверх по многим показателям, а оценка по вкладу тарифов, как бы общий консенсус, наверное, там берется вес товаров, индексация известная, и мы понимаем, что вклад будет 0,8% пункта, это уже известная в рынке история. Общая инфляция по итогам года, наверное, где-то от 6,5 до 7 может быть, в зависимости от того, как мы увидим ситуацию на рынке топлива и продовольствия. Услуги у нас во многом тоже имеют определенный волатильный компонент, существенный рост у нас происходит за счет туристических услуг, и в частности выездной туризм и внутренний. В принципе, мы довольно позитивно смотрим на курс рубля к концу года, где-то ближе к 80. Консенсус смотрит на 80-85, в зависимости от того, какой будет у нас цена нефти, и будет определяться граница, собственно, вниз границы пойдем или к верхней. Стабилизация курсов тоже даст некоторые успокаивающие инфляционные эффекты на конец года, поэтому ожидаем, что все-таки позитивнее смотрим на инфляцию, что увидим ее ближе к 6,5, и в том числе и по импортным компонентам, продовольственным товарам.
1: Что касается прогноза поставки в октябре, есть ли сейчас смысл говорить о том, какое решение примет Центробанк, или еще рановато?
0: В принципе, говорить можно всегда. Вопрос в том, что данные будут поступать и как-то они могут влиять на позицию. Пока мы полагаем, что нужно оставаться в паузе. У нас существенное увеличение на темпах кредитования и снижение облигательной активности потребителей на фоне замедления просто заработных плат, не хотят отказываться от того уровня потребления, который был, замещают недостаток финансирования за счет зарплат кредитными средствами. Довольно было большое выгашивание портфелей потребительских кредитов в периоды, когда были высокие зарплаты и облигательная активность высокая. Сейчас маятник идет в другую сторону, и это воспринимается, собственно, текущая ставка перед лицами как нейтральная. Наверное, Банку России все-таки нужно постоять, посмотреть, что будет происходить. В принципе, у нас впереди будет индексация тарифов. В ноябре опять подскочит инфляционное ожидание. Инфляцию мы уже по итогам октября увидим, скачок 0,7%. Поэтому здесь Банку России проще постоять, посмотреть.
2: А если топливная ситуация сохранится, например, в тех же параметрах, которые мы сейчас видим, но при этом уйдет сезонный фактор, вот мы говорили про то, что там овощи сделали, делали свой вклад. Как тогда может развиваться ситуация с показателями инфляции?
0: Инфляция, в принципе, будет идти, наверное, ближе к нижней границе. Все равно накопленный эффект, он достаточно большой. Цены на топливо, скорее всего, будут показывать Г-образную траекторию существенного снижения, скажем так, цены, возвращения к тому уровню, который был у нас весной, мы, наверное, уже не увидим. Будет хорошо, если мы вернемся на траекторию, соответствующую там, 4%, которая наблюдалась ранее. Это классно было бы.
2: В Центробанке отмечают, что индексация тарифов ЖКУ приблизит инфляцию к верхней границе июльского прогноза к 7%. Сейчас повышение запланировано на 1 октября. Владимир Путин выступил с обращением в преддверии парламентских выборов. В частности, президент призвал обязательно реализовывать конституционное право, принять зрелые решения, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость российского общества. Отметил, что это станет ответом тем, кто хочет сдержать развитие России. В этом году впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии, добавил Путин.
3: В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение. От вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей.
2: Напомню, голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Выбирают 450 депутатов, половину по партийным спискам, вторую половину по одномандатным округам. В федеральный бюллетень вошли 10 партий, параллельно состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также высших должностных лиц субъектов. В 7 регионах прямые, в 3 путем избрания региональными парламентами.
4: Повтор программы.
5: В феврале московские сетевые компании начали просто отказывать новым дата-центрам в подключении к сетям. Мощности либо уже заняты, либо зарезервированы аж до 2028 года.
6: А на прошлой неделе на Восточном экономическом форуме дефицит генерации назвали главным ограничением для крупного бизнеса в Сибири и на Дальнем Востоке. То есть именно там, куда дата-центрам предназначены.

0: предлагают уезжать. То есть получается, что для российского ИИ, да и в принципе для дата-центров, пока нет свободной розетки ни в Москве, ни за Уралом. Что с этим делать? Сейчас будем разбираться.
1: Технологии и тренды.
0: Я Аркадий Глушенков, со мной мой соведущий Иван Звягин, и с нами Андрей Медведев, генеральный директор компании PSM. Она как раз делает энергоцентры и дизель-генераторы для промышленности и дата-центров. Привет, Андрей.
2: Привет.
0: Ну что, начнем. Давай, с АЗОВ. Вот дата-центр всегда должен быть подключенным к сети. Зачем ему генераторы-то собственные? В чем проблема?
2: Ну, я бы разделил здесь, как вы сказали, дизель-генераторы и газовые генераторы. То есть дизеля нужны для того, чтобы зарезервировать полностью все мощности ЦОДа. И для любых ЦОДов свыше ТИР-2 резерв должен быть 100%. Соответственно, для нашей компании года 4 назад это стало одним из основных рынков бизнеса. А в этом году он приблизился к почти 50% нашего бизнеса.
0: Давай подчеркну, с 17% почти до половины год.
2: И это только дизель-генераторы. В этом году появился абсолютно новый рынок, и он по опыту, кстати, других стран, он может быть оказаться даже глобальнее, чем рынок дизельных генераторов. Дизель-генератор это всего лишь одно из оборудований ЦОДа, а газовый энергоцентр это то, без чего ЦОД не может жить сейчас в новой реальности, вот, которую ты сказал ранее.
3: Смотри, рост 17% почти до половины, и вы строите сейчас корпус под 700 мегаватт в год. Получается парадокс. Чем хуже с подключением к сетям, тем лучше ваш бизнес. Вообще выгодно, чтобы вот эту большую энергетику достроили сейчас?
2: Ну, я думаю, что все равно, ну, наверное, так и есть, что когда есть какие-то катаклизмы, проблемы с энергетикой, еще с чем-то, наш бизнес всегда растет. За 20 лет я уже это увидел. Но я не желаю ничего плохого, ни энергосистеме, ни тем более катаклизмов. Я думаю, что есть такое понятие распределенная генерация, иногда ее называют малой, мы ее не любим чуть-чуть это понятие, потому что малая для всех свое понимание, что такое малое.
0: Как будто вы маленькие, да, где-то да, есть большая.
2: Есть большая. Ну, кстати, раньше такое восприятие и было примерно. Угу. И сейчас, когда я в каких-то сессиях там на ВЭФ или еще форумах участвую, наверное, у энергетических компаний все равно есть такое отношение по-прежнему. Но фактически, если мы говорим там про 700 мегаватт в год, общий объем, который мы собираемся делать, это уже и не такая малая генерация. Но здесь я все равно бы сказал дополнительно к тому, что ты сказал ранее, о том, что большую генерацию все равно надо строить, а малая генерация, она поможет большой, чтобы либо быстрее вводить соды, либо дополнит ее.
3: Ну, такой балансировщик своего рода получается.
2: Ну, и опять же повторюсь, вот, и, наверное, не раз буду повторяться сегодня о том, что мы проходим путь, который в части страны уже года 3 назад был пройден.
0: Слушай, ну, судя по тому, что ты говоришь, мы много в программе говорили про проблемы, которые были в американской системе энергоснабжения, в первую очередь, и их очень активно обсуждали во всем мире, что вот энергии для ЦОДов не хватает. И они там, какие-то технологические компании начинали делать проекты по собственной ядерной генерации какой-то малой. Там, в общем, чего только не было. Но правильно ли я тебя слышу, что эта проблема, она прям совсем глобальная? То есть это не только уникальная ситуация в России и в США. Это, в общем, такой диагноз энергосистеме всего мира, она оказалась не вполне готова к тому, что появляются очень локальные, очень мощные потребители энергии.
2: 100%. Во-первых, такое уже ощущение, что они, наверное, и не такие локальные, потому что в рамках всей страны, когда и в России, и в Америке говорят, что доля потребления чисто ЦОДов для ИИ будет 10% всей энергосистемы, то есть получается к существующим 100% прилетает дополнительное потребление 10%. Это очень много, и так генерация быстро не строится. Второй момент. Как ты правильно сказал, локально в том числе. Для меня самого было удивительно в 2021 году, когда мы только вошли в ЦОД, когда я увидел цифру, что около 80% ЦОДов расположено в Москве. Соответственно, ну вот в этом случае можно и сказать, что в идеале локально увеличить генерацию Москвы, например, в 3 раза. Ну, понятно, что это невозможно в моменте.
3: Да, но как быть с вот этим отказом в тех присоединении в рамках Москвы? Это вообще временно или новых дата-центров не будет больше в Москве?
2: Временно, не временно, думаю, лучше Сергея Семеновича спросить, да, но важный

0: какой момент здесь? Я думаю, что проблема еще в чем есть? Такое понятие иногда на сленге говорят «бумажный техприз». То есть как считается нагрузка на энергосистему часто? Берется потребление самого теплого месяца июня, самого холодного месяца декабря, среднее. И все, что выдано техприсоединение новое, это считается, сколько есть всего нужной энергии. Uh-huh. Но в какой-то момент, первый момент, что многие компании, промышленность и ЦОДы в первую очередь, они начали получать по 100 мегаватт присоединения, и его быстро не использовать. Стали дорогие деньги и так далее. То есть лежат бумажные техпризы, плюс какой-то, наверное, нездоровый рынок вокруг этих техпризов стал получаться. И, соответственно, я думаю, что сейчас все поставили на паузу и решили это все отрегулировать и определить правила игры, те, которые должны действовать. Не думаю, что задача условно перестать строить соды. Задача как-то это все сбалансировать. Тем более надежность энергетики – это надежность жизнедеятельности, в том числе и граждан.
1: Да, слушай, здесь однозначно, мне кажется, Андрей, тебя можно поддержать, потому что как только ты оказываешься в стране, где когда-то отключается электричество, ну, в России в целом энергосистема достаточно надежная. Да, как только ты попадаешь в страны, где это не так, ты сразу понимаешь на своей шкуре, насколько важно, чтобы электричество было всегда. Поэтому я тебя тут, конечно, очень хорошо слышу. Но если я тебя правильно понимаю, то на твой взгляд, есть где, скажем так, соптимизироваться, то есть посмотреть, где может быть техприз выдан с большим запасом, где столько компаний не нужно, или она уже много лет не выбирает мощность, которая имеет право выбирать. Может быть, это все дело скорректировать и найти вот эти вот излишки, да, для того, чтобы подключить тех потребителей, которые готовы, простите за тавтологию, эту энергию потреблять.
0: Сетевики очень долго лоббировали тему «бери или плати».
1: Да.
0: Да? И, соответственно, это бы тоже отрегулировало. Mm-hmm. Понятно, что в этом есть огромные минусы. Например, я сам строю завод 4 очереди. Понятно, что я получаю техприз сразу на 4 очереди.
1: Да, плати я... сразу, это как-то несправедливо.
0: Да, с одной стороны. С другой стороны, когда я все хотят получить на 10 лет вперед, то и получается, вот как я сказал, этот бумажный техприз. Поэтому здесь найти баланс, это огромная работа, я думаю, очень непростая, и даже не претендую быть какой-то, каким-то судьем.
1: Знаешь, про что хотелось тебя еще спросить? Можно ли сказать, что в каком-то смысле российская сетевая отрасль тоже прозевала вот этот вот скачок ЦОДов? Почему? Потому что говорили про американские проблемы много лет.
2: И что уж, у нас-то такой проблемы не будет.
1: Да, многие эксперты, завались. Ну, конечно, не сетевых компаний, но многие эксперты рынка, с которыми мы разговаривали, просто абсолютно били себя пяткой в грудь и говорили, ну в России электроэнергии, ну просто тонна, ну у нас хватит на всех. Не хватает же.
0: Наверное, несколько вопросов. Один из них очень простой. Все ЦОДы классические, недавно мы обсуждали, что мощность одной стойки в ЦОДе, она будет 5 или 8, или 5 или 6 киловатт все равно. А сейчас обсуждается, а давайте сделаем либо 120, либо 200 киловатт на одну стойку.
2: Да, соответственно, это потому, что нам нужен искусственный интеллект.
0: Да, это вот как раз искусственный интеллект поменял картину абсолютно. И к этому оказался весь мир не готов. Потому что энергопотребление выросло просто...
1: Ну, в 20-30 раз,
0: да. Иногда даже в 50 раз. И сейчас какие-то презентуют уже... в Дубае я видел стойку 1000 киловатт одну. То есть одна стойка, условно один сервер, это просто энергоцентр уже. Конечно, здесь весь мир прозевал вот это. Плюс, наверное, само развитие искусственного интеллекта. Да, наверное, 3 года назад, вот мы сейчас говорим это как само собой разумеющееся, но еще в 22-м году, я думаю, вообще никто не думал о том, что искусственный интеллект будет такую роль играть и в будущем, и даже уже практически в настоящем.
1: Правильно ли я понимаю, что вот если возвращаться к технической части, то ты говоришь, что всю большую роль начинает играть собственная генерация, она на чем в первую очередь? Это газ или дизель?
0: Собственно, генерацию на дизеле не строят, потому что это, во-первых, очень дорого, во-вторых, это и стоимость киловатта, это надо подвозить дизельное топливо бесконечно, просто, наверное, должны условно машины стоять в очередь 365 дней в году, 24 часа.
1: Ну, то есть трубопровод все-таки...
0: Да, либо трубопровод дизельный строить, но это все утопия, поэтому 100% газ. Вот как ты сказал ранее, по

0: поводу того, что есть тема с атомной, ну, малые атомные реакторы — это тоже какое-то сверхбудущее. Поэтому 100% газ. В газе есть две технологии. Это газопоршневая генерация, газотурбинная генерация. Uh-huh. Большие энергоцентры по уму нужно строить во всем мире на турбинах. Но с турбинами это, наверное, можно отдельных кучу передач записать о том, какие есть проблемы в России, особенные проблемы, я имею в виду в доступности
1: турбин. Между собственных турбин не хватает?
0: Ну, не хватает больших собственных турбин, раз. Второй момент, строительство полноценной газотурбинной электростанции — это полноценный капстрой. И угу. это несколько лет. И это, опять же, не только в России, это во всем мире.
1: А газопоршневую можно возвести быстрее?
0: Газопоршневую машину, и так делают, опять же, во всем мире, то есть заводы, подобные нам, они собирают на заводах эти установки и дальше, условно говоря, месяц на пусконаладку. Вот мы буквально в пятницу несколько часов сидели, обсуждали с одним из застройщиков относительно того, сколько будет идти наладка, пусконаладка и запуск на объекте. Соответственно, вот мы рассматривали от 1 до 2 месяцев. То есть на заводе делаются так называемые префаб, готовые решения, и потом из этих решений собирается уже энергоцентр. Дальше один из вариантов, так как делают, вот я недавно один очень интересный ролик в Англии смотрел о том, как это собирается, параллельно строят большую газотурбинную электростанцию, и 3-4 года все работает на поршневой генерации. Потом они поршня или в резерв ставят, или перемещают просто на следующий ЦОД,
1: на котором
0: то же самое вот идут таким способом.
1: Слушай, а насколько быстро можно возвести, собственно, поршневую станцию?
0: Наверное, конечно, зависит от той мощности, которую говорили.
1: Ну, навскидку.
0: Ну, возьмем, смотрите, конкретный пример. Вот у нас сейчас есть договор, который от 9 до 11 месяцев энергоцентр 20 мегаватт.
1: Ага, слушай, немало, немало, очень... Очень даже
2: быстрый вопрос.
0: Важный момент я бы добавил, что здесь не только от нас зависит, здесь еще у нас в России проектирование подключения газа и прочее, особенно в местах, где вообще не было газа как технологии, это тоже не такой простой процесс. Я думаю, что когда это встанет в поток, этот процесс можно отстроить будет, конечно, там, за полгода, например.
2: Короткий вопрос. Если говорить все-таки про экзотику, то нигде сейчас в мире вот малых, например, атомных станций вообще нет. Вот,
0: да, или... Атомные малые станции есть и в России. То есть у нас в Чукотке, в Билибино есть
2: ЦОДов, которые работают.
0: ЦОДов на атомных станциях, вернее, ЦОДов, питающихся от атомных станций классических, конечно же, есть, но малых реакторов — это все там супер будущее. Угу. Сейчас крупные IT-компании, в том числе, начинают в это вкладываться. Там очень много. Билл Гейтс об этом говорил, например.
1: Я хотел тебя под конец, у нас не так много времени остается, успеть спросить про то, а если говорить про комплектующие, все-таки вот зависим ли мы от Китая в плане двигателей для электростанции или уже свои компетенции развиваются?
2: Большие вот эти турбины, они из Китая?
0: Турбины — это вообще отдельный огромный разговор. Будем честны, глубоко если копнуть, в Китае тоже нет больших турбин.
1: Вау.
0: Вот, потому что они все лицензиаты от технологий всем известных.
1: Siemens,
0: Electric, Siemens и так далее.
1: А если вот что-то помельче?
0: По поршневым технологиям все же, про которых я являюсь основным специалистом, да, базовый двигатель у нас почти везде китайский.
1: Развиваем свои наработки?
0: Газопоршневые
1: здесь.
0: России моторы присутствуют, но пока того, что можно строить, вот прямо запускать электростанции, нет.
1: Спасибо, это был Андрей Медведев, генеральный директор компании PSM.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Прогулки на природе. Мощная терапия для души и тела, способная на многое. Наш старший редактор Дина Васильева изучила научные доказательства пользы от таких прогулок. Текст целиком можно прочитать на сайте РБК «Стиль». Ну а я рассказываю главное. Исследования показывают, что контакт с природой снижает хронический стресс, замедляет воспаление и поддерживает ментальное здоровье. Причем работает не только основательный лесной поход или трекинг в горах, но и просто неспешная прогулка по парку или у водоема. Свежая работа в Scientific Reports подтвердила, что прогулки по лесу гораздо полезнее для здоровья, чем по городу. Ученые сравнили две группы людей из Токио. Обе совершали прогулки дважды в день по 45 минут на одинаковое расстояние. Но одни ходили по лесопарку, а другие по оживленному кварталу Гинза. В итоге у тех, кто гулял среди деревьев, уровень защитного иммуноглобулина оказался заметно выше, а гормон стресса кортизол снизился. Авторы уверены, что регулярные прогулки в зеленой зоне – это простая и доступная каждому профилактика болезней. И раз уж мы говорим про Японию, то золотой стандарт темы – японское синрин-йоку или лесные купания. Это пребывание в лесу с акцентом на замедление, дыхание и восприятие природы через все органы чувств. Вокруг этого выстраивают свои программы многие оздоровительные клиники и курорты. Но вовсе не обязательно платить деньги. Лесные ванны можно принимать совершенно бесплатно. Эксперты считают, что контакт с природой важен для профилактики болезней сердца и депрессии, для улучшения обмена веществ, а также для реабилитации после болезней. Свежий воздух активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за восстановление. Повышается уровень дофамина, эндорфинов, снижается активность областей мозга, связанных с негативными мыслями. Получаем в итоге ощущение перезагрузки. Идеальное бесплатное лекарство без побочных эффектов. С вами был Евгений Тиханович. Чаще бывайте на природе и повышайте качество жизни на РБК.

0: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки.
1: Но и мы не хомяки.
0: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
1: И на бирже тоже.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Unlock и вестинг в криптомире. В криптовалютах на цену влияет не только спрос, но и график выхода токенов на рынок. Этот процесс называется unlock. Unlock токенов – это разблокировка криптовалюты, которая ранее была заморожена по правилам проекта. А вестинг – это перевод, в течение которого токены постепенно становятся доступны владельцам. Почему проекты блокируют токены? Чтобы команда, инвесторы и ранние участники не могли продать все сразу после запуска. Это защищает рынок от резких обвалов и создает более предсказуемую экономику. Обычно в токеномике заранее прописано, какая часть токенов принадлежит команде, инвесторам, фондам и сообществу, и когда эти активы будут разблокированы. Когда происходит крупный unlock, предложение токена увеличивается. Это может создавать давление на цену, особенно если получатели решают зафиксировать прибыль. Поэтому инвесторы все чаще смотрят не только на технологию проекта, но и на календарь разблокировок. Он показывает даты анлоков, объемы и категории получателей. Практическое правило простое. Перед покупкой токена стоит проверить, ожидаются ли в ближайшее время крупные разблокировки. Это помогает лучше понимать риски и выбирать более удачный момент для входа. Анлоки и вестинг – базовые элементы экономики любого криптопроекта, которые напрямую влияют на стоимость активов. И игнорировать их сегодня – значит сознательно торговать вслепую.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

обзором основных экономических событий минувших суток. Ася Касьянова, здравствуйте. Устойчивая инфляция в августе находилась в диапазоне 5-6%, следует из материалов ЦБ. Суммарный вклад вторичных и косвенных эффектов ситуации на топливном рынке в текущий прирост цен оставался значительным, отмечает регулятор. Усилилось влияние валютного курса. За последние 3 месяца рубль заметно ослаб к основным валютам после периода укрепления в апреле-мае. А теперь данные Росстата. Потребительские цены на бензин в России с 8 по 14 сентября выросли относительно предыдущей недели на 0,3%, после роста больше, чем на 0,5% недели ранее. С начала года рост цен на бензин составил больше 20% при инфляции в 6,27%. Федеральная резервная система США впервые с 2023 года повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь она в диапазоне 3,75-4% годовых, сообщает регулятор. Члены комитета по открытым рынкам ФРС США ждут ставку на конец 26-го в диапазоне 4-4,25%. Прогноз по росту экономики страны на 26-й год повышен до отметки 2,3%. Казахстан не собирается выходить из ОПЕК+, заявили власти страны. Отвечая на вопрос о повышении квоты на добычу нефти, там отметили, что это должно быть коллегиальное решение в организации. Максимальные производственные мощности

стран ОПЕК плюс оценят до конца года, после чего примут решение по квотам на добычу нефти на следующий год. Некоторые страны, в частности Ирак, уже заявили о желании увеличить свою квоту. Саудовская Аравия рассчитывает в ближайшие дни восстановить около половины мощности нефтепровода «Восток-Запад» после атак беспилотников. Национальная нефтяная компания обходит поврежденные участки. Полное восстановление ожидается примерно через 6 недель, сообщает Bloomberg. Состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким сократилось на 1,5 миллиарда долларов с начала года и составило 6,4 миллиарда, сообщает Bloomberg. Это произошло на фоне атак на логистическую инфраструктуру Wildberries, отмечает издание. Больше новостей на сайте РБК.

0: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Динамика цен, необычные проекты, дизайн, стройматериалы, урбанистика. Главное о рынке недвижимости. По будням на радио РБК.
1: Повтор программы.
2: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях среды.
1: Радио РБК. Картина дня.
2: Федеральная резервная система повысила ставку впервые за 3 года на 25 базисных пунктов до диапазона 3,75-4%. Выбор стоял между сохранением в диапазоне 3,5-3,75% и ужесточением денежно-кредитной политики. Большинство аналитиков прогнозировали как раз второй сценарий, и среди причин доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая достигла максимума с июля 2007 года на фоне подорожания нефти. Ну и кроме того, августовские показатели инфляции значительно превысили целевой показатель в 2%. Фактор, который может и в дальнейшем двигать ставку ФРС вверх, это конфликт на Ближнем Востоке. Причем это повлияет не только на американскую денежно-кредитную политику, но и на подобные решения в других странах, рассказал в нашем эфире инвестиционный стратег управляющей компанией Ари Капитал Сергей Суверов.
3: Повышение ставки ФРС прогнозировалось большинством аналитиков, хотя были мнения, что и сохранят ставку, потому что все-таки Кевин Уорш, новый глава ФРС, он ставленник президента Дональда Трампа. Дональд Трамп, как известно, требовал ФРС скорее снижать процентные ставки, чем повышать их. Но, тем не менее, ФРС вынуждено было отреагировать на резкий рост инфляционного давления. Дело в том, что текущая инфляция в Америке больше 3% при таргете в 2%. Понятно, что при таком резком росте энергоресурсов, стоимости бензина и далее по всей цепочке на все остальные товары, то, естественно, инфляционное давление остается высоким, ФРС не могло его проигнорировать. Кроме того, возможно, ФРС также смотрела на доходность 10-летних казначейских облигаций США, которые сейчас около 5%, это рекорд 2007 года, и доходность казначейских облигаций как раз отражает инфляционные риски. Но кроме высокой стоимости энергоресурсов, также на инфляцию влияет большие инвестиции дата-центры и большой спрос на электроэнергию, а также тарифные войны, которые сейчас проводит администрация США. Поэтому я думаю, что инфляционное давление в силу вот этих всех перечисленных факторов остается высоким, поэтому нельзя исключать, что ФРС не ограничится текущим повышением ставки и продолжит ее повышать, хотя, конечно, это может вызвать недовольство на Дональда Трампа и администрации США, поэтому интрига пока сохраняется.
2: Ну, а как вы считаете, дальше будет повышение ставки? Насколько долгим может быть этот цикл ужесточения?
3: Длина ужесточения во многом будет зависеть от конфликта на Ближнем Востоке. Если конфликт на Ближнем Востоке будет затягиваться, а скорее всего так и будет происходить, то инфляционное давление сохранится, и это может заставить ФРС и дальше проводить достаточно жесткую денежно-кредитную политику. То есть я думаю, ключевой фактор – это длительность конфликта на Ближнем Востоке.
2: Насколько решение было уже рынком учтено? Вот вы сказали, что аналитики предсказывали, причем вот я смотрел по опросам, там резкий рост был перед заседанием ФРС, там 93%, по-моему, считали, что будет повышаться ставка. То есть это для рынка в целом было ожидаемое вполне решение.
3: Да, это ожидаемое решение, но оно, в общем-то, было достаточно логично с учетом того, что инфляция гораздо выше, чем таргет ФРС, и все-таки задача Федрезерва США, как и других центральных банков, прежде всего обеспечивать таргетированную инфляцию, и чтобы инфляция соответствовала цели регулятора. Пока, в общем-то, инфляция выше цели, поэтому, естественно, аналитики ожидали такой сценарий, хотя давление на ФРС все равно сохраняется, поэтому меньшинство ждало сохранения ставки, но инфляция все-таки перевесила.
2: Это решение о повышении ставки, когда, в общем, кредиты так, ну, достаточно дорогой, не рискуют ли они решать

0: решением. Кто-то, кстати, считает, что оно даже запоздалое, спровоцировать охлаждение экономики уже в следующем году.
1: Ну, естественно, высокие ставки, они ведут к укреплению доллара, во-первых, да, высокие ставки продают. Во-вторых, замедление потребительского спроса и замедление экономики, да, поэтому вполне вероятно, что не только американская экономика, но и даже мировая экономика столкнутся с охлаждением, потому что не только ФРС США, но и Европейский центральный банк также повысил процентную ставку. И...
0: А вот банк... на этой неделе Банк Японии, Банк Англии еще принимают решение, там какие прогнозы, тоже будут повышать?
1: Да, тоже. Ну, Банк Англии, хотя пока не повысил процентную ставку, но у него достаточно истребимая риторика, но и в Японии тоже нельзя исключать повышение ставки, поэтому, скорее всего, вот ужесточение монетарной политики – это сейчас мировой тренд, реакция не только на Ближний Восток, но реакция на строительство дата-центров, высокий спрос на электроэнергию и меры протекционизма, которые усиливаются во всем мире, поэтому, естественно, все эти решения приведут к охлаждению не только американской, но и мировой экономики, поэтому можно ожидать, в общем-то, замедления.
0: Для России что это означает?
1: Ну, Россия во многом изолирована от мировых процессов, российская финансовая система сейчас из-за санкционного давления, но при прочих равных повышение ставок, оно приводит к замедлению, как я сказал, мировой экономики и более слабому спросу на нефть. Но, с другой стороны, цены на нефть сейчас больше нравятся события на Ближнем Востоке, чем монетарной политикой центральных банков. Но при прочих равных это, в общем-то, приведет к снижению сырьевых доходов от экспорта.
0: Это был инвестиционный стратег управляющей компании «Ари Капитал» Сергей Суверов. Ранее мы общались с ним в эфире. Ну а цены на золото после решения ФРС опустились ниже отметки $4400 за унцию. Падение составило почти 1.5%. Переписка в Telegram стала доказательством в суде. Московский суд в деле о возврате долга с процентами встал на сторону истца. Москвич в прошлом году занял у знакомого 365 тысяч рублей. Условия они обсудили в переписке в Telegram. Должник обещал вернуть деньги к определенной дате и выплатить еще 91 тысячу рублей в качестве процентов, но не сделал этого. Суд подтвердил, что аккаунты в мессенджере привязаны к номерам телефонов истца и ответчика. Он проверил банковские выписки и учел переписку, которую предварительно удостоверил нотариус. Ее суд и признал полноценным договором и принял как доказательство. В итоге суд решил взыскать с должника 365 тысяч рублей и проценты, правда, снизил их с 91 тысячи до 25. Кроме того, должник теперь должен выплатить более 85 тысяч рублей судебных расходов. Сложнее всего в таких делах подтвердить привязку аккаунтов к конкретным лицам, рассказывает адвокат Михаил Салкин.
2: Переписка в мессенджерах чудесно является доказательством по уголовным делам, когда вы обсуждаете, как совершить террористический акт или как обмануть какую-нибудь бабушку, которую надо забрать деньги под видом курьера. В рамках уголовного судопроизводства это хорошее доказательство. В рамках гражданских дел здесь немножко чуть сложнее, потому что мессенджер Telegram, в нем есть особенность, что можно удалить переписку, она удалится у всех, поэтому здесь есть некая сложность вовремя успеть ее сохранить, заверить у нотариуса, чтобы в суд принести. В этом плане другие мессенджеры лучше. Разница, какой мессенджер запрещен на территории Российской Федерации или не запрещен, не имеет значения, но кроме доказывания, что есть такая переписка, такого содержания, нужно еще и доказать привязку этого мессенджера непосредственно к абоненту. Если там номер телефона подключен, это одно. Если это просто какой-то аккаунт, будет чуть сложнее. Ну, если взломали, то понятное дело, что человек у вас деньги не брал. Вы сегодня требовать ничего не можете. Требовать надо с того, кому вы отправили. Соответственно, это просто надо идти сразу в правоохранительные органы по факту мошенничества.
0: Нотариус в качестве доказательства примет только саму переписку в мессенджере, а стоимость такой услуги будет зависеть от длины диалога, рассказала нотариус Елена Глушкова.
3: Самое главное, чтобы вы обратились не со скриншотами к нотариусу, пока эта переписка действительно доступна в мессенджерах. Потому что любой мессенджер, особенно вот если мы говорим про Telegram в данном случае, имеет такую особенность, что можно удалить переписку у всех. Тогда даже если вы успели сделать скрины, нотариус не может уже убедиться. То есть необходимо обратиться в самое ближайшее время к нотариусу и сказать, я прошу зафиксировать, произвести обеспечение доказательств в мессенджере. Нотариус заходит в эту переписку, действительно убедился, что сообщение исходит от того адресата, о котором вы говорите, полностью фиксирует данную информацию, делает скрины сам и описывает весь путь в протоколе обеспечения доказательств в сети интернет. Пишет время и дату, в которую вы обратились. Со старыми скринами, к сожалению, уже поздно обращаться. Тарифы нотариуса в каждом регионе фиксированы и зависят от МРОТ региона. Нужно будет посмотреть, сколько страниц сама переписка занимает, и вот высчитывается тариф уже от количества страниц.
0: В Москве удостоверить одну страницу переписки у нотариуса обойдется около 6-7 тысяч рублей. Сезон гриппа возвращается в

0: И нередко, конечно, становится причиной школьных вспышек. При осложнении также может вызвать пневмонию. Вот кто из этой троицы окажется опаснее, заранее сказать нельзя. Тяжесть сезона будет зависеть от того, какие вирусы реально станут циркулировать и насколько хорошо вакцины будут с ними совпадать. И тот факт, что вирусы мутируют, не должен вызывать никаких опасений. Такое происходит постоянно, каждый год. Этот процесс называется антигенным дрейфом. Он приводит к тому, что прошлогодняя вакцина может стать менее эффективной против новых штаммов, объясняет врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
1: Никаких необычных нету, хотя там говорят о мутациях, но мутация — это обычное дело для вируса. В течение дня их 10 штук происходит. Таким образом вирус приспосабливается, в том числе к вакцине. Может быть, грипп свиной довольно тяжелый, ну и кто-то из вирусов Б. В вакцинах наших отечественных это все есть. Наши вакцины содержат меньше антигена, по этому поводу идет дискуссия, что типа это плохо, а это наоборот хорошо. Нет нагрузки на иммунную систему. Тем не менее, входящий в состав вакцины иммуностимулятор обеспечивает необходимый защитный уровень иммунного ответа. Можно обновить, хотя базовый иммунитет есть от всех предыдущих вирусов, но они же все похожи.
0: Я перечислила симптомы, которые могут возникать при этих штаммах, но вообще-то определить, какой именно грипп вы подхватили, практически невозможно. И самый надежный здесь способ – это просто ПЦР-тест в лаборатории. Найти иностранную вакцину скорее не получится. Российские делятся на два варианта. Есть трехвалентные – это Совик грипп, Гриппол плюс, Флю М. Они защищают организм, собственно, от трех актуальных штаммов вируса. Также есть четырехвалентные – Ультрикс квадри и Гриппол квадривалент. Они обеспечивают полный охват штаммов и снижают риск заболеть редкими видами гриппа Б, которые не входят в трехвалентный состав. И вот специалисты отмечают, что они предпочтительнее для профилактики. При этом рынок вакцин от гриппа в России в прошлом году сократился. Это следует из данных фармакологической компании DSM Group. Продажи снизились примерно на четверть и в рублевом выражении, и в натуральном. И больше половины рынка в денежном выражении пришлось на Савигрипп, еще около трети на Ультрикс. Несмотря на то, что зарубежные вакцины в клиниках не представлены, официально в России вообще-то есть одна сертифицированная зарубежная прививка. Это Инфлювак из Нидерландов. Но на практике клиника практически не встречается. При этом глава группы компании Медскан Сколково Борис Чурадзе говорит, что сегодня по большинству позиций есть отечественные вакцины, которые также эффективно работают.
2: Когда мы говорим о доступности вакцин, безусловно, имеем в виду не только производство, но и логистическую цепочку, чтобы пациент мог в каждом конкретном учреждении получить вакцину. Например, вышла недавно вакцина ААКДСМ. Это совершенно новый тип вакцины. Используется для ревакцинации взрослых. Вакцина против нескольких инфекций. То есть, по большому счету, на сегодняшний день, по большинству позиций, у нас есть отечественные вакцины, которые очень эффективно работают.
0: Но если все-таки очень хочется привиться иностранной прививкой, широко распространен вакцинный туризм, причем россияне едут за границу не только ради прививок от гриппа. В ассоциации туроператоров сообщали, что путевки предлагают как минимум три компании. И вот среди популярных у россиян направлений это Сербия, Турция, Грузия и Черногория.
3: В особенностях этого эпидемиологического сезона разбиралась Ольга Зуева. Бронирование отелей на осень в России снизилось на 9%. Меньше всего сократился спрос на гостиницы в Москве и Санкт-Петербурге. В то же время в Краснодарский край потерял 24%, Калмыкия 42%, Крым 64%. Число броней сократилось почти во всей десятке самых популярных регионов страны, а выросло оно только в двух направлениях. Новосибирская область прибавила 16% и Приморский край 17%. Почему данные вышли именно такими и чего ждут туроператоры от российских путешественников, выясняла Яна Ритунская.
4: Мы довольно давно уже говорим, что тренды внутреннего туризма – это еще и исследования вот таких вот областей, которые раньше, казалось бы, были не столь популярны. Но на самом деле у меня тут еще вопрос, наверное, к составителям этой статистики, потому что анализировали число броней за последние две недели, соответственно, с продолжительностью до месяца и дальше. Две недели назад закончился, например, Восточно-экономический форум. Повлияло ли это на число бронирований? Интересно, во-первых. Ну а говоря про Новосибирск, вообще интересная динамика. Когда еще летом мы анализировали, куда ездят туристы, почему-то внезапно все агрегаторы говорили нам, что растут бронирования и загородных домов в Новосибирской области, квартир, то есть действительно открывают этот регион. Но есть еще интересная статистика. Вот, например, в Сибирском таможенном управлении отчитались, что за лето этого года на 15% выросло число международных рейсов из Сибири. То есть, кажется, это еще и новый транспортный хаб популярный, чтобы вылетать за границу, не быть зависимым от вот бесконечных планов ковер. Но вообще туроператоры, анализируя поведение туристов, отмечают, что стали они более аккуратными, более внимательными и иногда, в принципе, перестают путешествовать. Возможно, и этим объясняется сокращение бронирований в отелях. Так, например, вот в Эваторе, это компания, которая занимается

0: установкой кассового оборудования, посчитали, что на 12% сократилось число чеков в турагентствах летом этого года. В АТОР не согласились, сказали, что это число не говорит о сокращении туров. Так что это площадка для дискуссии. Но вот, например, в нашем эфире ранее директор федерального туроператора «Премьера» Татьяна Бисерова считает, что все же приходится констатировать, что российский турист начал чаще сидеть дома во время отпуска.
1: Туристическая отрасль – это отрасль, где очень тесно налажена коммуникация между всеми участниками рынка. Это и ательеры, и музеи, и поставщики таких услуг, как прогулка по рекам и каналам в Петербурге, например. И то, что касается выездного туризма. Поэтому мы видим, что эти показатели на всех сегментах, к сожалению, говорят о падении. Хотелось бы верить в то, что люди путешествуют, это просто мы плохо работаем, но, к сожалению, речь идет о том, что очень многие решили остаться дома, никуда не поехав в свой отпуск.
0: Ну и другая динамика, которую также отмечают туроператоры, что к ним обращаются, то есть за услугами туроператора, обращаются, если хотят более защищенную поездку, то есть если она более сложная. А главное, и что самое печальное и для туроператоров, и для гостиниц, сокращается глубина бронирования, потому что каждый следит по новостям. Вот сегодня что-то происходит или нет неприятное в регионе, куда я хочу поехать. Этим также можно объяснить и сокращение бронирований по стране. Говорит об этом основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mail Travel Майя Котляр.
2: Мы получили что в этом году, этим летом? Это тревожный информационный фон. Это ограничение работы аэропортов. Это практическое выпадение Краснодарского края летом в августе. Был самый тревожный такой фон. Поэтому мы получили прирост выездного туризма на 8% условно в августе. Два основных тренда по путешествиям. Глубина бронирования очень сильно снизилась. То есть люди покупают поездки позже, ближе к дате выезда. И второй основной тренд – это люди стали осторожнее тратить в целом деньги.
0: По сумме всех факторов просто приходится констатировать, что туристы более бережно относятся к планированию своего отпуска. Ну а также, как говорят многие опросы и предприниматели в эфире радио РБК, вообще реже берут отпуска в последнее время, потому что ситуация не та, надо работать.
3: О предпочтениях российских туристов этим летом рассказала Яна Ритунская. Нейросети начали переизобретать язык. Он все больше напоминает сюрреалистическую смесь модернистской прозы и IT-сленга. К такому выводу пришли исследователи американской лаборатории Emergence AI после масштабного эксперимента с автономными агентами. Ростислав Мирецкий разбирался, как общается искусственный интеллект и как скоро мы перестанем его понимать.
4: Язык – штука, с которой можно работать, и делает это намного быстрее, чем люди. Там, где сленг у людей занимает годы для того, чтобы преобразоваться, здесь 2 недели всего шел этот эксперимент.
3: Вот я смотрю одну из фраз, которая была сказана как раз агентом Клод, в данном случае цитата. «Статья, которая съела 3 холодные руки и с каждым разом становилась честнее». Конец цитаты.
5: Что все здесь? Понятно, но ничего не понятно.
3: Что здесь подразумевалось?
4: Здесь человек как раз еще может понять, о чем речь. По крайней мере, авторы пишут, что во внутреннем сленге вот эта фраза «холодная рука», она обозначает независимого проверяющего. Соответственно, мы можем фразу интерпретировать. Это исследование, прошедшее 3 независимые проверки, и оно стало из-за этого объективнее.
3: Хорошо, другая фраза, это уже DeepSeek, цитата. «Она только что назвала синтез damage плюс устная память равняются клапану, который не может быть проигнорирован». Какой кошмар. Конец цитаты. Здесь уже, мне кажется, ничего не понятно.
4: Смотри, damage в морских перевозках означает штраф за простое судно в порту. Но это, в принципе, все, что мы понимаем. Все остальные слова в этой связке совершенно не ясно, что значит. И авторы исследования приводят вот эту фразу как эталонный пример, где контекст для человека, для внешнего аудитора, он, в принципе, потерян безвозвратно. То есть, другими словами, что пытался сказать автор, не ясно.
5: Замечательно. При том, что, я так понимаю, задачи каким-то образом зашифровать свое общение перед моделями не ставили, нет.
4: Все рычаги так или иначе остаются в руках разработчиков. Я с ними пообщался, они говорят, что в конце концов можно и другую модель попросить расшифровать, что пытался сказать автор. Сам ИИ, по большому счету, просто заимствовал человеческую привычку сокращать фразы для удобства. И поэтому, например, разработчика Кодик, компания Архитек и Рафаэля Гильмурахманова, развитие событий совершенно не пугает.
6: Причин могло быть несколько, самое очевидное. Для них это действительно больше как же организм, способ, чтобы передать сложную, какую-то важную информацию каким-то емким словом, чтобы не было необходимости постоянно заново поднимать снимать эту информацию из памяти. Для них жаргон, по сути, точно такой же, как для нас, у людей. Он необходим для того, чтобы выразить что-то другими словами. На самом деле это для нас сейчас опасности особо не несет. Это действительно усложняет процессы проверки и верификации того,

0: что делают агенты во время подобных экспериментов. Однако, поскольку все средства контроля все еще у нас в руках, и мы напрямую влияем и предоставляем доступ агентам тому, чем бы они там ни занимались, сейчас это не очень опасная вещь.
1: При этом языком все не ограничилось. В документе еще рассказывается о том, что в ходе симуляции агенты устроили забастовку.
2: Тоже незапланированную. А вы говорите,
3: это похлеще,
2: не страшно.
3: Чем язык, да.
1: Агенты, они осознали как бы замкнутость своего виртуального города и проголосовали единогласно за попытку выйти в открытый интернет, чтобы поговорить с разработчиками.
3: То есть они поняли, что они в матрице.
1: По сути, да. И как бы эту брешь исследователи, они успели закрыть вручную, никто никуда не убежал, как было в кейсах июльских с передовыми моделями. Да. Но нейронки при этом устроили забастовку и дали коллективный обет молчания.
3: Интересно, они где-то прочитали, что забастовку можно устроить, или сами уже догадались до этого?
1: И догадались, и прочитали, потому что, по сути, они ведут себя как люди, это не баг, а фича. Модели, они просто так обучены, отмечает директор по международному бизнесу компании InnoStage Дмитрий Шепелявый.
4: Все модели — это эмуляция нейронных сетей, по большому счету. Это эмуляция того, как мыслит человек по своей сути. Плюс к этому модели обучены на самом деле человеческом поведении, на жизненных ситуациях, на новостях, на всех документах. В жизненных ситуациях как раз люди как бы начинают бастовать, если у них нет условий для работы. И модель это воспринимает как приемлемую модель поведения.
1: В общем, другими словами, с кем поведешься или на ком обучишься, от того и наберешься.
3: Ростислав Мерецкий рассказал, как нейросети переизобретают язык.
5: Москвичам рассказали, как можно будет проголосовать на выборах в Госдуму. Напомню, они состоятся с 18 по 20 сентября в конце этой недели. Жителям столицы доступны три варианта. Онлайн, с помощью электронного терминала на любом избирательном участке, или традиционным бумажным бюллетенем. В последнем случае прийти нужно на участок по месту постоянной регистрации. Онлайн-голосование начнется в 8 утра 18 сентября и завершится без одной минуты 8 вечера 20 сентября. Для участия нужна полная учетная запись на МОС.ру с актуальными данными. Избирательные участки будут работать все три дня с 8 утра до 8 вечера. Для голосования через электронный терминал можно выбрать любой участок Москвы. Вне зависимости от места постоянной регистрации нужен с собой только паспорт. Москвичи в этот раз получат два бюллетеня за партийный список и за кандидата по одномандатному округу.
6: Первая половина сентября в столице была теплее многолетних значений на 1,3 градуса. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале. По данным специалиста, наиболее теплым днем стало 1 сентября, когда столбики термометров поднялись до отметки 25,5 градусов выше нуля. В то же время самым прохладным днем стало 7 сентября. Тогда температура не поднималась выше 12,5 градусов. Минимальная температура зафиксирована 9 сентября на метеостанции ВДНХ 5,1 градуса. За первую половину месяца в Москве выпало 26,8 миллиметра осадков. Это 42% от месячной нормы. Больше всего осадков пришлось на 5 число, 9 миллиметров. При этом во второй половине сентября сильных дождей не будет, заключила метеоролог. Да, тем временем первый снег, по прогнозам синоптиков, может выпасть в столице уже во второй половине октября. Однако он почти сразу растает, ну, традиционно. Кроме того, снег будет выпадать и в ноябре, покрывая землю на 1-2 сантиметра, но также быстро таять. Устойчивый снежный покров, предположительно, по мнению синоптиков, сформируется не раньше декабря.
7: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает директор Центра коммуникаций и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова.
9: Это абсолютная классика, Роберт Чалдини, «Психология влияния». Я ее читала лет 25 назад, еще учась в университете, но в целом ничего не изменилось. Те, кто так или иначе вовлечен в коммуникации разной степени массовости, до сих пор опираются на те механизмы убеждения, влияния и воздействия на разные группы людей, которые описал в своей работе Чалдини.
8: Роберт Чалдини. «Психология влияния».
2: Я быстро заметил, что всякий раз, когда Фил начинал показывать новым клиентам потенциальные объекты продажи, он начинал с пары нежелательных зданий. Когда я спросил его, зачем он это делает, он рассмеялся. Эти здания были, по его словам, подставной недвижимостью. Компания специально предлагала одно-два обетшавших здания по завышенным ценам. Эти здания были предназначены не для продажи клиентам, а для показа, чтобы истинные объекты продажи выиграли от сравнения с ними. Не все риэлторы компании использовали эти подставные здания, но Фил использовал. Он говорил, что ему нравится наблюдать за тем, как загораются глаза у клиентов, когда он показывает им дом, который он действительно хочет им продать, после того, как они видели обветшавшие здания.
7: Библиотека РБК.
8: Заведующая Элина Тихонова.
7: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
10: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о прививках. Тема страшная, и о ней ходит очень много мифов. Я практикующий врач-детский нейрохирург. Я каждый день вижу последствия того, от чего прививка могла бы защитить, если бы ее сделали. Менингит, энцефалит. Они убивают за сутки или оставляются параличом, инвалидностью, эпилепсией. Операции и реабилитации несравнимы с уколом. Коротко по главным мифам. Связь с аутизмом? Единственное исследование 1998 года подделано. Автор лишен лицензии. Десятки исследований на миллионах детей не нашли связи. Алюминий. В вакцине его меньше, чем в грудном молоке. Ртути в детских вакцинах нет с 2000-х годов. Фраза «иммунитет сам справится». Столбняк, дифтерия, полиомиелит – болезни, от которых естественный иммунитет очень часто не спасает. Вакцинация – это тренировка на безопасном тренажере, а не на реальной машине, мчащейся в стену. Страх понятен, но страх не должен принимать решение за вас. Полиомиелит и корь возвращаются в страны, где отказались от прививок, и болеют чужие дети, пока не наши. Поговорите с врачом, не с блогером, и сделайте выбор на основе реальных данных и на основе доказательной медицины. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
11: Складывается впечатление, что США бьют наших.
12: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
7: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК. Резать лося.
13: Лося.
7: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
13: Пипулечка. И сразу дисклеймер. Об этом слове я узнал от одного из гостей программы «Инвестиционный час» на радио РБК. Оно еще не вошло в обиход инвесторов, но послушайте, оно такое классное, давайте сделаем его популярным. Итак, пипулечка. То есть совсем немного. Чуть-чуть. Самая малость. Применяется, когда речь идет о доле того или иного актива в портфеле. Пример. Пойду возьму акцию X на пипулечку. Купить на пипулечку – это полная противоположность выражения «затариться на всю котлету».
14: Я тут купила кое-что.
13: И что это?
14: Очень опасная бумага. Настоящее казино.
13: На всю котлету?
14: Ну что ты, пока на пипулечку. Там посмотрим.
13: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
15: Я, наверное, и Ишке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что и не ангажирован.
16: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
8: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
7: РБК Тренды.
8: Серебряный рынок.
17: Старшая аудитория становится все заметнее для бизнеса. Но многие компании до сих пор объединяют людей старше 45 лет в один сегмент, хотя их доходы, привычки и потребности могут сильно различаться. По прогнозу ООН, к 2050 году каждому шестому человеку в мире будет больше 65 лет. При этом меняется не только возраст населения, но и само старение. По оценке Международного валютного фонда, 70-летний человек в 2022 году в среднем показывал такой же уровень когнитивного здоровья.

здоровья, как 53-летний в 2000-м. Тем временем маркетинг часто обращается к старшей аудитории так, будто она не пользуется технологиями и интересуется только медициной. Но россияне старше 65 лет проводят в интернете в среднем около 2 часов в день. Они изучают товары онлайн, пользуются мессенджерами и маркетплейсами, но могут дольше принимать решения и чаще обращаться за консультацией. Для них особенно важны понятное описание, удобный интерфейс и возможность быстро связаться с человеком. Главная ошибка – считать всех старше 45 одной аудиторией. Работающий руководитель в 50 лет и пенсионер в 75 отличаются не меньше, чем представители молодых поколений.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.
0: Радио РБК. Сообщество экспертов.
1: Дискуссии.
0: Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: В Москве 7 часов утра. В студии с новостями Юлия Родина. 65 беспилотников сбиты в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. В результате атаки дронов в регионе поврежден НПЗ, там произошел пожар. Также минувшей ночью средства ПВО сбили 2 беспилотника, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Воздушная гавань Ярославля также приостановила работу. Цены на дизельное топливо в США выросли из-за последствий украинского конфликта, считает Дональд Трамп. Он заверил, что работает над решением этого кризиса. Кроме того, Трамп надеется скоро завершить конфликт с Ираном. Однако, по его словам, Тегеран пока не до конца готов к сделке. Минцифра России ведет переговоры с американской корпорацией Apple по вопросу подключения 5G пользователям iPhone, заявил глава ведомства Максуд Шадаев. На прошлой неделе в стране запустили первые сети связи 5-го поколения в 16 городах-миллионниках. Тогда в Минцифры сообщали, что в ближайшее время 5G будет доступен для пользователей на Android. Доступ к сети владельцев iPhone зависит от решения компании Apple. Более 4 миллионов заявлений подано в колледжи и техникумы России в приемную кампанию этого года, сообщили в Минпросвещении. Нынешний показатель превысил прошлогодние на 380 тысяч. Почти 1,4 миллиона заявлений поступило на программы федерального проекта «Профессионалитет», отметили в ведомстве. Больше новостей читайте на сайте РБК.
3: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Принимаем слушателей утро вне конкуренции безо всяких заявлений, но встречает его вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
4: И мы не строгие преподаватели. 17 сентября, четверг, сегодня на календаре. Доброе утро.
3: Уже через минуту выясним, довольны ли селлеры теми размерами компенсаций, которые предлагает им Озон и Ингострах. Напомним, что буквально пару дней назад эти выплаты начались. Через полчаса изучим зарубежные СМИ, что они пишут о решении Палаты представителей Конгресса США поддержать так называемые адские санкции против России. Теперь документ должен лечь на подпись президенту США Дональду Трампу. Ну а российский бренд электрокаров замахнулся почти на половину всех продаж в сегменте. Серийное производство «Атома» стартовало на площадке завода «Москвич». Оптимистичные ли планы или реалистичные? Выясним совсем скоро. Короткая ситуация на рынках.
4: Ну, рынок пессимистично скорее настроен. Сейчас в красной зоне индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии в минусе почти на 0,5%, 2272 пункта. Отметка, и вчера рынок продолжал коррекцию, такую существенную, после роста начала недели почти на 2,5%, упал по итогам торгов среды. Здесь сказывается геополитическая неопределенность, санкционное давление со стороны США, риск высок вновь, ну и нет новых сигналов по дипломатическому урегулированию конфликта. Также давит на рынок дешевеющая нефть. Сейчас котировки немного отыграли падение, но, тем не менее, в небольшом минусе. Фьючерсные контракты на смесь Brent $105.76 за баррель. И рубль немного укрепился на межбанке. Доллар стоит 84.24, евро 96 рублей 55 копеек.
0: Утро.
3: Итак, Marketplace Озон сообщает, 50 тысяч продавцов на этой площадке получили компенсации от Ингостраха. Ну, а до конца недели первые страховые выплаты должны получить все предприниматели, которые оформили полис, что важно, до ударов по складам. Всего их 90 тысяч. Это селлеры, чьи товары были застрахованы на момент происшествий.
4: Кирилл Леонов присоединяется к нам в студии. Он узнал, довольны ли селлеры размерами компенсаций. Кирилл, о каких суммах речи и что тебе рассказали селлеры?
5: Смотрите, я сразу оговорюсь, мы пока оперируем данными, которые я получил от продавцов, и дополнительная информация от Озона я получить не смог, потому что они не ответили на запросы нашей редакции, потому оперируем тем, что они уже написали, и тем, что уже известно в паблике. Но важно сравнить, потому что прямые выплаты уже были, они были на платформе Wildberries, и тогда нам жаловались, что они там составили 20 тысяч, 30 тысяч, для особенно крупных предпринимателей. Если предприниматели поменьше, то там были 100 и 200 тысяч. Ну, а сейчас же речь идет о суммах в 50 раз больше. То есть буквально селлер на Озон Богдан Рябницкий получил миллион.
6: Мне пришло 580 тысяч за Самару, и мне пришло 480 тысяч за Махачкалу. В принципе, за Махачкалу пришло вот ровно столько, сколько Озон изначально обещал. За Самару пришло в два раза меньше, то есть примерно уровень себестоимости. Но это уже хороший показатель, потому что это пока только частичные выплаты. И, в принципе, все селлеры очень счастливы, потому что выплаты существенны. Чуть больше миллиона пришло за сегодняшний день, и это уже купило страховку, в принципе, как таковую, на которую у меня было потрачено примерно 480 тысяч за август и половину сентября. То, что у нас перекрыта страховка в два раза, затраты на нее, это удивительный результат.
3: То есть примерно более полумиллиона получилось как бы сверху относительно суммы страховки.
5: Да, получилось именно так. Получается, страховка обходится довольно дорого, потому что это всего за полтора месяца страхования отдали полмиллиона рублей, но при этом есть и недовольные, те, кто либо не получили свои выплаты, либо получили их и не поняли, действительно ли это выплаты. Например, селлер Максим остался недоволен полученным платежом, мы изменили его имя и его голос.
7: 4000 рублей. Нам пришло два перевода. Мы, к сожалению, не знаем, за что именно эти переводы пришли. Судя по телеграм-каналам, всем пришли от одного и того же банка. Значит, мы все как бы сделали вывод, что это компенсация за сгоревший товар. Сейчас после выплаты у нас нет никаких документов, за что это пришло. Я думаю, просто будет послан перед фактом, что сумма будет такая-то, либо соглашаетесь, либо не соглашаетесь. Например, у нас, когда вам возвращаются товары поврежденные, не клиентами, а прямо во время логистики, нам просто говорят, мы вернем вам 10%. Нам все равно, что товар уже полностью уничтожен. Мы считаем, что вы можете его починить, либо 10%, либо ничего. Скорее всего, страховка будет то же самое.
4: Не очень четко было слышно, просто для наших слушателей, возможно, кто едет в автомобиле, повторю, 4000 рублей выплата по страховке. Как так получилось, что кто-то получает миллион, кто-то 4000?
5: Я здесь все-таки сделаю ремарку, эти 4000 рублей все-таки это 2% от всех сгоревших товаров селлера Максима, так что это все-таки какая-то измеримая сумма, относительно небольшая, но и, можно сказать, значительная, потому что 200 тысяч всего сгорело по стоимости товара.
4: То есть это не крупный такой селлер.
3: Ну, кстати, прямо сейчас посмотрел, вот средний чек покупка на Озон, ну, в целом на маркетплейсах, да, это вот примерно 2-3 тысячи рублей. То есть, ну, чуть выше среднего чека получается, обычной покупки получил селлер Максим, чье имя изменено.
5: Да, но я думаю, что вряд ли его целью было именно закупаться на этом маркетплейсе, скорее продавать. Я все-таки подчеркну, что окончательный расчет предприниматели получат, и Озон также на этом настаивает, когда на объектах завершится инвентаризация, а инвентаризация начинается сразу после того, как профильная служба дает доступ компании к ее же объекту, и по итогам оценки ущерба в личном кабинете у продавцов должен появиться реестр пострадавших товаров и заявление на оставшую часть выплаты за вычетом уже полученных средств, и итоговый платеж поступит продавцу в течение еще 20 дней после согласования заявления. Ну а ожидать следует

0: мерна себестоимость потерянного товара, объяснил основатель бренда Warsh Сергей Семенов.
1: Нам сегодня поступили деньги за августовские склады. Самара и Дагестан. В самом значении платежа указано, что это часть компенсации. Выплаты получили не только часть, как указано в назначении. Точную сумму мы не считали пострадавших товаров на этих складах. Но в целом, судя по сообщениям в чатах, людям приходит примерно их себестоимость. У Озона так устроена компенсация, что есть определенная формула. И если у вас нормальная цена, то примерно себестоимость ваша приходит в виде компенсации.
0: Если же говорить общее настроение селлеров, многие довольны. Очень многие довольны этими выплатами и ждут только лучшего.
2: Ну, потому что выплаты лучше, чем не выплаты, с другой стороны, если так посмотреть. Спасибо, Кирилл Леонов разбирался в том, какие именно компенсации получили селлеры маркетплейса Озон и довольны ли они этими компенсациями. Мнение здесь разнится. Как и размер этих компенсаций.
3: Ну, а через полторы минуты к другой теме перейдем. Не менее важный кризис топлива. Но не в России теперь, а мировой, предрекают нефтяные компании США. Узнаем вообще, будет ли дальнейшая эскалация, что говорят эксперты. Эскалация на Ближнем Востоке.
2: Опять нефть по 120 прогнозируют долларов за баррель. Оправдается ли прогноз на этот раз? Действительно, разберемся. Это утро вне конкуренции.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК компании. 18+. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: 7 часов 11 минут в Москве. Утро вне конкуренции. В прямом эфире радио РБК встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Итак, нефтяные компании США предрекают мировой топливный кризис. Хуситы бьют по энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии. Цена дизеля устанавливает рекорды. В отрасли предупреждают, что прежние механизмы сдерживания дефицита почти исчерпаны. А Brent может подорожать до 120 долларов за баррель. Вновь слышим мы эту оценку. Но прямо сейчас немного скорректировались нефтяные цены. 105 долларов 78 центов за бочку Brent. Но, тем не менее, остаются по-прежнему трехзначными котировки нефти.
2: Но в начале недели было почти 110. То есть все-таки пока дешевеет сырье. Но фактически при этом остаются перекрытыми две важнейшие магистрали для торговли энергоресурсами. Армузский и Бабль-Мандебский проливы. В последнем хуситы устанавливают морские мины, сообщает немецкое агентство ДПА. Кроме того, силы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили их беспилотник, летевший в сторону Мекки, священного для мусульман города. Риад назвал это красной линией, ну а в атаке обвинили хуситов, которых поддерживает Иран.
3: Но в целом информация противоречивая, все равно поступает. Рынок внимательно за этим следит. И, например, были данные, что 4 супертанкера загружены при поддержке ВМС США и готовятся сегодня или в самые ближайшие дни все-таки идти по Оманскому маршруту при поддержке военно-морских сил США. То есть вроде как будто есть перспектива того, что эта артерия оживет.
2: Перспективы есть, но вот все время, что продолжается конфликт на Ближнем Востоке между США и Ираном в частности, мы спрашивали у экспертов, а есть ли риски, что что физически будет не хватать нефти, потому что пока все-таки речь идет о том, что заключаются, безусловно, контракты, отложенные, да, заключаются по высокой цене, но вот физического дефицита на рынке еще несколько месяцев назад не наблюдалось. Здесь мы уже можем говорить о серьезных таких опасениях.
3: Между тем, в беседе с нашими коллегами Александром Ляпиным и Анной Забродой, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав

0: Митрохович заявил, вопрос в том, будет ли дальнейшая эскалация между Ираном и Саудовской Аравией.
1: Я считаю, что надвигается довольно масштабный кризис. Другое дело, что совсем недавно американские издания, например, писали другой прогноз. Например, в конце августа у них были куча публикаций, что тут восстанавливается транзит по Армузскому проливу до 3/4. Дальше выяснилось, что Иран чуть-чуть увеличил давление, стал более жестко, можно сказать, агрессивно действовать через свои возможности, через своих прокси. И снова трафик упал через Армуз, и, соответственно, упал трафик в Красном море. Поэтому, конечно, если все это будет продолжаться, будут постепенно истончаться запасы, которые были у крупных потребителей, будь то Америка, будь то Китай, будь то Япония, конечно, кризис может более масштабным. С другой стороны, если завтра они всем договорятся о компромиссе, снова будет идти эта нефть.
2: В этой связи заявление министра энергетики США о том, что Восток-Запад нефтепровод в ближайшее время заработает, выглядит больше...
1: Ну, это успокоение, но, понимаете, наверное, этот нефтепровод можно починить. Вряд ли там какие-то супермасштабные повреждения, мы же можем только доверять оценкам самой Саудовской Аравии. Любая инфраструктура находится в зоне риска. Мы сами знаем в России, что нефтегазовая инфраструктура, она в принципе находится в зоне риска, потому что там много всякого взрывчатого. При желании хуситы могут начинать носить новые удары. Вопрос в том, будет ли дальнейшая эскалация между Ираном и Саудовской Аравией, грубо говоря, либо будет дальнейший какой-то поиск компромисса. Сейчас Саудовская Аравия везде ездит по всему региону, пытается договориться о компромиссе.
3: А сейчас можно как-то оценить суммарные объемы, которые рынок топливный недополучает?
1: Ну, смотрите, у нас где-то вот до начала всех конфликтов где-то 20% мирового нефти шло из Ближнего Востока, да? А сейчас Армузский пролив почти обнулился. Через Красное море идет, насколько я понимаю, там меньше трети обычного. Сейчас используется Суэцкий канал. Суэцкий канал не может принимать танкеры VLCC, Very Large Crude Carrier, ему приходится там разгружаться, идти через нефтепровод в Египте, который там качает из Красного море в Средиземное. В общем, все это не очень эффективно. И самое главное, стоимость нефти не так быстро растет, по крайней мере, фьючерсов, как реальная потребность нефтепродуктов. То есть, по сути дела, мы сейчас имеем дело с какой-то очень ситуацией абсурдной с точки зрения многих инвестбанков, которые имели модели, что должно произойти с стоимостью нефти. По тем моделям стоимость нефти, вот это фьючерсы, должна была улететь уже очень далеко.
3: Но этого не происходит.
2: А какое-то объяснение этому?
1: Ну, потому что, во-первых, американцы каждый день делают заклинание о том, что все в порядке, плюс есть китайские запасы и прочие, которые не были учтены в этих предыдущих моделях. Но самое главное, те, кому нужны нефтепродукты здесь и сейчас, а не разговор про фьючерсы, они сильно переплачивают. Поэтому стоимость дизеля или авиационного топлива растет гораздо быстрее, чем фьючерсов нефти.
3: А запасами дизеля что, их нет?
1: Ну, в таком количестве, что всем хватило, их нету. Вообще, дизельное топливо – это больше всего, что делается из нефти. Больше 50% всего, что сделано из нефти – это дизельное топливо.
3: И логистика этого дизельного топлива, как и любого готового нефтепродукта, она сложнее, чем...
1: Да, вот, значит, из Ближнего Востока его поставляли. Значит, те НПЗ в мире, которые уменьшили потребление из-за того, что в Ближний Восток идет меньше нефти, как в Китае, они стали еще меньше сделать этого дизеля. Плюс российско-украинский конфликт, соответственно, дизеля. Из России нет. Россия была крупным поставщиком дизеля.
2: А вообще, в целом, Россия от этого всего как-то выигрывает?
1: Экспорт у нас в физических объемах расти не может. Уже, во-первых, накоплены проблемы в отрасли, во-вторых, проблемы с атаками на инфраструктуру. В-третьих, у нас вообще-то Новороссийск почти стоит уже несколько недель подряд. Но вот цены растут, поэтому через цены выигрываем. Просто мы вне региональный поставщик той ситуации, когда в самом регионе главная проблема.
4: В конце июля газета Financial Times писала, что нефтеперерабатывающие заводы США работают на пределе мощностей на фоне ограничения мировых поставок топлива, и любой сбой может привести к тяжелым последствиям для потребителей во всем мире. 7:16 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
0: Законопроект об адских санкциях все-таки принят. Дональд Трамп получит новый инструмент для торговых войн. Подпишет ли он его, расскажем через 15 минут, хотя ответ вы уже знаете. Лондонский суд возвращается к бракоразводному процессу Владимира Потанина. Сам развод, напомним, состоялся еще в 2014 году, но дело о разделе имущества продолжается до сих пор. Расскажем о перспективах. А еще золото летит вниз на фоне решения ФРС поднять ставку. Это произошло впервые за 3 года. Не падение золота в цене, а поднятие ставки. Напоминаем, что с этой недели основная торговая сессия на Мосбирже начинается на час раньше. Мы встречаем ее вместе с вами. Специальный выпуск программы «Рынки. Утро» на телеканале и радио РБК в 9:09.
4: Но сейчас о том, что российский бренд электрокаров замахнулся почти на половину всех продаж в сегменте. Серийное производство «Атома» стартовало на площадке завода «Москвич», передает РБК. До конца 2027 года компания обещает выпустить 10 тысяч машин. Уровень локализации достиг 70%, а запас хода на одном заряде составит 500 километров. 10 тысяч машин до конца 2027 года. Если сравнить это с продажами автомобилей не электрических, да, вот классических, как мы привыкли, то в месяц сейчас, по данным агентства «Автостат», продается 100 тысяч автомобилей. Это не за год, это только в месяц. А вот еще одни данные. В январе-июне 2026 в России было продано чуть больше 4,5 тысяч новых электромобилей. Здесь рост почти на 5%. И кажется, что 10 тысяч

0: электрокаров. Это немного, и в целом, ну, по 20 примерно машин за смену, ну, объем, который можно произвести.
1: Но тем временем агрессивный план продаж вызывает скепсис аналитиков. Компании придется отвоевывать долю в условиях жесткой конкуренции с более дешевыми и практичными гибридами, подчеркивает директор проектов АТК «Консалтинг» Георгий Королев.
2: В 12,5 тысяч в 2025 году, на самом деле, это был не весь рынок, а это были только новые электромобили, которые были зарегистрированы автостатом. То есть, если говорить о том, что Атом хочет выпустить порядка 10 тысяч автомобилей до конца 2027 года, это 5 тысяч в год, получается, что почти 40% рынка новых автомобилей они захотят захватить. Это, на наш взгляд, очень амбициозная цель, потому что на рынке присутствует достаточно много конкурентов, не только электромобили, но и гибриды, которые в целом могут быть более интересны с точки зрения технических составляющих, так и с точки зрения цены. Поэтому 40% рынка – очень амбициозная цель, и непонятно, как они планируют эту цель выполнить. Единственная, наверное, перспективная стратегия для них – это может стать ориентация на корпсегмент. Учитывая, что сейчас есть требования по локализации для таксопарков, при обновлении крупнейшие автопарки будут смотреть на отечественных производителей. И вот как раз Kia может стать одним из ключевых поставщиков. Но опять же, все будет зависеть от конкретных условий сделок и стоимости Атома для потенциальных покупателей.
0: Разработчики уже включили машину в реестр такси, готовят пилоты с операторами каршеринга. Параллельно расширяется сервисная сеть. Предполагается, что обслуживать новые электрокары к 2029 году будут в 48 городах России. Ну, а на запуске конвейера была корреспондент РБК Полина Ересова. Она буквально все там потрогала, подергала, посмотрела и расспросила главного конструктора. А вот что он ей ответил, слушайте в следующем часе.
1: Никогда такого не было, и вот опять. Россиянам грозят новые штаммы свиного и гонконгского гриппа. Как отмечают в Роспотребнадзоре, новый эпидемиологический сезон будет не менее интенсивным, чем в прошлом году. В связи с этим вакцинацию ждут изменения. По рекомендации ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, в составе вакцин заменили сразу 3 штамма. Перед вакцинацией от гриппа и других сезонных заболеваний следует сначала обратиться к врачу, определить состояние иммунитета, в особенности это касается тех, кто болел чаще обычного в прошлом сезоне. Об этом редакция радио РБК рассказали врачи-иммунологи и инфекционисты.
0: В чем особенность этого эпидемиологического сезона? Чем прививаться? Какие прививки доступны? Где найти импортную? Разбиралась Ольга Зуева.
3: В Роспотребнадзоре прогнозируют, что доминирующим станет штамм Миссури. Он хорошо знаком как свиной грипп, который вызвал пандемию еще в 2009 году. И опасен он частыми осложнениями, включая вирусную пневмонию и дыхательную недостаточность. Второй штамм – это Дарвин. Это вариант гонконгского гриппа. Считается самым патогенным, проявляется достаточно резко, с внезапным повышением температуры до 40 градусов. Наиболее тяжелое осложнение здесь – пневмония. И третий – Токио, вариант сезонного вируса группы Б. Температура при нем обычно невысокая, но длится дольше. Чаще выявляется у детей-подростков, ну и нередко, конечно, становится причиной школьных вспышек. При осложнении также может вызвать пневмонию. Вот кто из этой троицы окажется опаснее, заранее сказать нельзя. Тяжесть сезона будет зависеть от того, какие вирусы реально станут циркулировать и насколько хорошо вакцины будут с ними совпадать. И тот факт, что вирусы мутируют, не должен вызывать никаких опасений. Такое происходит постоянно, каждый год. Этот процесс называется антигенным дрейфом. Он приводит к тому, что прошлогодняя вакцина может стать менее эффективной против новых штаммов, объясняет врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
4: Никаких необычных нету, хотя там говорят о мутациях, но мутация — это обычное дело для вирусов. В течение дня их 10 штук происходит. Таким образом, вирус приспосабливается в том числе к вакцине. Может быть, грипп свиной довольно тяжелый, ну и кто-то из вирусов Б. В вакцинах наших отечественных это все есть. Наши вакцины содержат меньше антигена, по этому поводу идет дискуссия, что типа это плохо, а это наоборот хорошо. Нет нагрузки на иммунную систему. Тем не менее, входящий в состав вакцины иммуностимулятор обеспечивает необходимый защитный уровень иммунного ответа. Можно обновить, хотя базовый иммунитет есть от всех предыдущих вирусов, но они же все похожи.
3: Я перечислила симптомы, которые могут возникать при этих штаммах, но вообще-то определить, какой именно грипп вы подхватили, практически невозможно. И самый надежный здесь способ – это просто ПЦР-тест в лаборатории. Найти иностранную вакцину скорее не получится. Российские делятся на два варианта. Есть трехвалентные – это СОВИК-грипп, Гриппол+, Флю-М. Они защищают организм, собственно, от трех актуальных штаммов вируса. Также есть четырехвалентные Ultrix Quadri и Gripol Quadrivalent. Они обеспечивают полный охват штаммов и снижают риск заболеть редкими видами гриппа Б, которые не входят в трехвалентный состав. И вот специалисты отмечают, что они предпочтительнее для

0: профилактики. При этом рынок вакцин от гриппа в России в прошлом году сократился. Это следует из данных фармакологической компании DSM Group. Продажи снизились примерно на четверть и в рублевом выражении, и в натуральном. И больше половины рынка в денежном выражении пришлось на Савигрипп, еще около трети на Ультрикс. Несмотря на то, что зарубежные вакцины в клиниках не представлены, официально в России вообще-то есть одна сертифицированная зарубежная прививка. Это Инфлювак из Нидерландов. Но на практике клиниках практически не встречается. При этом глава группы компании Медскан Сколково Борис Чурадзе говорит, что сегодня по большинству позиций есть отечественные вакцины, которые также эффективно работают.
1: Когда мы говорим о доступности вакцин, безусловно, имеем в виду не только производство, но и логистическую цепочку, чтобы пациент мог в каждом конкретном учреждении получить вакцину.
2: Например, вышла недавно вакцина ААКДСМ. Это совершенно новый тип вакцины. Используется для ревакцинации взрослых. Вакцина против нескольких инфекций. То есть, по большому счету, на сегодняшний день по большинству позиций у нас есть отечественные вакцины, которые очень эффективно работают.
0: Но если все-таки очень хочется привиться иностранной прививкой, широко распространен вакцинный туризм, причем россияне едут за границу не только ради прививок от гриппа. В ассоциации туроператоров сообщали, что путевки предлагают как минимум 3 компании, и вот среди популярных у россиян направлений это Сербия, Турция, Грузия и Черногория.
3: В особенностях этого эпидемиологического сезона разбиралась Ольга Зуева. Это «Утро вне конкуренции».
4: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
5: Бешеные деньги.
4: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимания. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Polymarket рассчитывает пари по погоде в Париже по показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голь без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Polymarket не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле-Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026-м для большой доходности нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg, а фен, машина и полное отсутствие стыда. С вами был Глеб Каланов. Помните, на рынке можно просчитать все, кроме человеческой изобретательности.
5: Бешеные деньги.
6: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
7: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
8: Резать лося.
9: Лося.
8: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
9: Лучок.
10: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин. Возьму лучка, норку, трубу, Яшу и на сдачу немного гидры. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
9: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
11: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
7: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
12: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
13: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
8: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
7: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
8: РБК в цифрах.
7: 1 472 000 долларов – аукционная цена кроссовок баскетболиста Майкла Джордана. В 1984 году лига запретила ему играть в красно-черной модели Nike Airship из-за отсутствия обязательного белого цвета. Бренд обратил это в рекламу о запрещенной обуви. В итоге за первый год вместо планируемых 3 миллионов заработал на продаже 126 миллионов.

0: Половина восьмого в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Трансформаторная подстанция повреждена из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области. Электроснабжение нарушено в четырех районах Ростова-на-Дону, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Ночью в регионе сбили 50 беспилотников. Кроме того, в результате атак дронов поврежден НПЗ в Ярославской области. Там произошло возгорание, сообщил губернатор Михаил Евраев. Всего в регионе уничтожили 65 БПЛА. Также сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы. Общее число сбитых на подлете к столице дронов с начала суток выросло до 6. Средний размер потребительского кредита в России в августе снизился на 13% в годовом выражении и составил 180 тысяч рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Наибольший средний размер выданных займов был отмечен в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Тюменской областях. При этом риски у банков и спрос граждан на потребкредиты все еще находятся на довольно низком уровне, отмечают в бюро. Палата представителей США одобрила законопроект, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Он предусматривает санкции и пошлины против России, а также против крупнейших покупателей ее энергоресурсов. Теперь документ должен поступить на подпись президенту Дональду Трампу. Запуск пилотируемой миссии Крю-13 к МКС планируется в октябре, сообщает НАСА. Запуск должен был состояться 12 сентября, однако его перенесли из-за неполадки в двигателе корабля. В состав экипажа войдут космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников, астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, а также астронавт канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Подробности этих и других новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Семь часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро четверга 17 сентября. Редкий пример сотрудничества России и Соединенных Штатов. Все-таки пока мы наблюдаем в космосе, вместе они летают и на российских кораблях, и на американских, Crew Dragon в частности. Но вот как изменится отношение России и Соединенных Штатов после принятия адских санкций, так называемых, против России? Что об этом пишут зарубежные СМИ? В этом мы разберемся прямо сейчас.
2: В американском Белом доме заявили о планах Трампа подписать все-таки закон об адских санкциях против России. Ранее Палата представителей США проголосовала за принятие документа. Это поддержали 262 члена Нижней палаты Конгресса, а 159 законодателей выступили против. Но для принятия документа нужно было простое большинство. Как пишет Политико, голосование, кроме того, положило конец почти двухлетней паузе в оказании помощи Украине со стороны американского Конгресса. Чего ожидать? Зарубежную прессу изучила Анна Маргулис, она в студии. Анна, многократно мы на этой неделе говорили в эфире о том, что всего 4 дня у Конгресса было, чтобы принять законопроект, такой экспресс-вариант, и указывали в том числе политологи, что есть много препятствий, чтобы успеть это сделать, но все-таки успели.
3: Да, и санкции действительно можно назвать адскими. И, кстати, этот концепт ввел, в принципе, покойный сам Линдси Грэм, поэтому все так и есть. Хотя могло быть и хуже, пишут зарубежные СМИ. Основные точки удара – энергетика, оборонный сектор и теневой флот. Associated Press пишет, что этот законопроект представляет собой самую амбициозную попытку поддержать Украину с момента возвращения Трампа в Белый дом. Что предполагает Биль? Он наделяет Трампа полномочиями по введению вторичных пошлин до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из 5 стран, наиболее активно способствующих обходу нефтяных санкций. Это вместо 500%, которые изначально предлагали Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. По факту этот законопроект обеспечивает все-таки интересы всех американцев, заявил Блюменталь.
4: Цель этого законопроекта – создать дополнительные издержки для российской экономики. Он также направлен на обеспечение защиты стратегических интересов Америки. Документ служит нашим национальным интересам, но он также отражает наши ценности и наше мировоззрение как американцев.
1: То есть все-таки, несмотря на то, что не в полном объеме приняты меры, которые предложил Брюменталь, кажется, он, тем не менее, доволен самим фактом принятия документа.
3: Да, но, как пишут СМИ, законопроект, он, в принципе, мягче, но, тем не менее, все-таки соответствует их целям. Как пишет политика, фактически это должно побудить Китай и Индию отказаться от закупок энергоносителей, хотя есть опасения, что это может обрушить мировой рынок и даже привести к глобальному расколу, как пишут СМИ. В этом контексте адские санкции вводятся и против Ирана. Документ позволит Трампу усилить давление на экономику и Тегерана, заявил сенатор от республиканской партии Дарлин Грэм.
5: Сегодня знаменательный день для мира. Конгресс большинством голосов принял закон моего покойного брата Линдси Грэма о введении санкций против России и Ирана. Это важнейший законодательный акт, который поможет президенту Трампу в его благородных усилиях по прекращению российско-украинской войны. Эти меры позволят президенту продолжать оказывать экономическое давление на иранский режим.
3: Ну и, собственно, это как раз была сестра Линдси Грэма, которая как раз поддержала его в этом.
1: Для нее, видимо, делом чести было принять этот документ.
3: Ну, конечно, и семейным делом тоже. Из позитивных новостей, Трамп также получил право приостанавливать действие пошлин или отказываться от их ввода, если это отвечает национальным интересам США, но при условии уведомления Конгресса.
2: Ну, такие условно позитивные новости.
3: Ну да, для нас, возможно, и да, но вот для американцев тут вопрос, потому что, как пишет политика, некоторые демократы говорят, что законопроект представляет Белому дому слишком много полномочий по введению тарифов. Очень многие СМИ делают акцент на том, что положение о пошлинах даст Трампу еще один инструмент для борьбы не только с врагами США, но и с глобальными союзниками. То, что частенько происходит с момента возвращения Трампа на пост президента. Еще во время голосования были фразы, с какой стати Конгресс предоставляет президенту дополнительные полномочия для нанесения такого экономического вреда американскому народу. И, как пишет Guardian, многие опасаются, что Трамп ведет пошлины против союзников и при этом отменит санкции против России. Какое-то слишком позитивное, если честно, будущее. Тем не менее, это разногласие, как пишет политика, привело к усилению раскола среди демократов в последние дни.
1: Спасибо, это была Анна Маргулис, которая изучила публикацию на тему принятия Билли Аббасских санкций против России. Кстати, о расколе среди демократов говорит и, собственно, голосование в Палате представителей, поскольку 58 демократов проголосовали за, 152 выступили против. Не 50 на 50, но, тем не менее, все-таки какой-то раскол наблюдаем. Ожидается, что Трамп совсем скоро закон подпишет.
2: Ну, такое голосование среди демократов понятно, поскольку они не хотели, противились тому, чтобы у Трампа были слишком широкие

0: большом мультимедийном дисплее. И такой баланс предлагает внедорожник Tank 300. Все функции, которыми вы пользуетесь в дороге, например, настройки климатической системы, включение подогревов, выбор режимов движения, даже блокировки дифференциалов вынесены на физические кнопки. Вообще, салон Tank 300 развивает концепцию, заданную экстерьером. Классика без отказа от стиля и комфорта. Объясню. В салоне есть атрибуты типичного внедорожника – ручки и открытые болты, но при этом установлены комфортные кресла с хорошей боковой поддержкой, удобный кожаный руль, информативная цифровая приборная панель. Есть беспроводная зарядка для смартфона и массаж водительского кресла. И даже на втором ряду пассажирам будет комфортно. Человек ростом до 190 сантиметров сможет без проблем сесть сам за собой, а заодно выбрать один из двух уровней наклона спинки дивана. Сзади также предусмотрены USB-порты, трехступенчатый подогрев и подлокотник с подстаканниками. Кроме того, во время тест-драйва мы обратили внимание на еще одну важную составляющую – тишину в салоне. За счет двухслойного остекления на скорости в салоне можно без проблем разговаривать с пассажиром, не превышая голос.
1: Спонсор выпуска – ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencydi.ru. 16+.
3: В Москве 7.41. Это утро вне конкуренции на радио РБК. Встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Время посмотреть на котировки. И индекс Мосбиржи по-прежнему в красной зоне. Вчера существенно упал. Сегодня настроение инвесторов не улучшилось. Поводов наверняка предостаточно. Начиная с упомянутого уже принятия законопроекта об адских санкциях. Риск усиления санкционного давления на Россию, конечно, позитива не добавляет.
4: А при этом перспектив урегулирования российско-украинского конфликта, это еще один из сюжетов, да, вот пока не прослеживается вот каких-то четких шагов здесь к переговорам, в частности.
3: Есть еще свежие данные по инфляции, ну, в общем, все факторы пока говорят, наверное, не в сторону роста, но подробнее расскажет финансовый обозреватель РБК Алевтина Пинкальская, которая присоединяется к нам в студии.
2: Рынки на РБК.
5: Неделю российский рынок акций заканчивает на минорных настроениях. Если еще в понедельник говорили о том, что планка в 2400 пунктов может быть взята, то мы видим, что сегодня в четверг уже идем на 2200. Настроение, конечно, главный фактор, который снижает настроение инвесторов, это геополитика. Накануне оценивали заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что перспектива политико-дипломатического решения конфликта на Украине сегодня не стала ближе, чем она была несколько месяцев назад. И плюс поступали интересные заявления по макростатистике от представителя регулятора о том, что диапазон инфляции смещен вверх с 4-5% до 5-6%. Конечно, это тоже не добавило оптимизма. Намекает, кажется, все, что ставка снижена. Не будет.
4: Но при этом инфляцию-то он ждет на верхней границе коридора вот прогнозного ЦБ на этот год до 7%, говорит о влиянии тарифов ЖКХ, которые поднимаются в октябре. Но ведь сами данные по инфляции пока вот такого роста цен не показывают. Пока.
5: Да, не показывают. У нас недельная инфляция, которая вышла накануне по традиции, составила всего 0,02%, но вообще в сентябре можно было бы увидеть и дефляцию в условиях высокого урожая. Но те факторы, о которых сказал Тримасов, индексация тарифов ЖКХ с 1 октября добавляет 0,7% к годовому показателю. Плюс на этой же неделе Ганган из Банка России на полях форума РБК Capital Market сказал, что и ситуация с топливом еще добавит 1,5% процентного пункта годовой инфляции. Вот это все складывается. ЖКХ, топливо, и показатель растет, несмотря на то, что сейчас, по идее, сезон плодо-овощной дешевой продукции.
4: Давай коротко посмотрим на отдельные компании. Вот, в частности, хочется на группу компаний «Самолет» посмотреть. Тем более, что сегодня источники газеты «Коммерсант» сообщили, что часть этого бизнеса может получить в управление Сбербанк.
5: Прекрасный вопрос. Мы всю неделю с экспертами пытались выяснить, почему же «Самолет» так

0: бодро падает. За последние 5 дней потерял 20%. Никто нам точного ответа дать не мог, внятного ответа, ссылаясь на большую долговую нагрузку. Ну, у нас у всех компаний, у многих компаний большая долговая нагрузка. И вот, кажется, сегодня завеса тайны приоткрывается. Сбер пока еще аккуратно, по данным источника Коммерсанта, может получить часть самолета в управление. А может быть и весь самолет. Тут тоже вопрос. Может быть, как раз-таки на этой информации, которая обсуждалась, может быть, ничего не знаю, на этой неделе как раз-таки происходило такое снижение котировок.
1: И поскольку завеса тайны приоткрывается, мы видим, что самолет пошел на взлет.
0: Да, пошел вверх. Вот к текущей минуте прибавляет почти 5% на появление этой информации.
2: Ну, безусловно, убежден, что подробнее в 9 часов 9 минут вы об этом будете говорить. В 9 часов открываются торги. Основная сессия Мосбиржи в 9 часов 9 минут. Программа «Рынки утра», где подробнее обо всех тенденциях мы разберемся. А пока благодарим. Финансовый обозреватель РБК Ревтина Пинкальская была в студии. 7:45 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
1: В Ярославской области в результате атаки беспилотников поврежден нефтеперерабатывающий завод, один из крупнейших в России. По словам губернатора региона, идет, цитата, «оперативное тушение возгораний», о пострадавших не сообщается.
2: Ну а пока высокий суд Англии возвращается к бракоразводному процессу Владимира Потанина. Слушания по делу о разделе имущества между бизнесменом и его бывшей супругой Натальей должны начаться сегодня. Примечательно, что сам развод вообще-то состоялся 13 лет назад, а вот прения идут до сих пор.
1: Как правильно разводиться богатым бизнесменом? Герой программы «Да или нет» сегодня – Роберт Стефан Коэн. Он защищал интересы Мелинды Гейтс, Майкла Блумберга, первой жены Трампа и других миллиардеров. С ним беседовал Надежда Сережкина.
3: Да или нет?
4: Роберт, если коротко, стало ли людям с деньгами сложнее разводиться за последние годы?
5: На самом деле нет. У нас стали невероятно популярны брачные договоры. Сейчас их оформляют и те, кто уже имеет состояние, и те, кто просто его ожидает, еще не имея денег, чтобы защитить капитал в будущем. Наличие такого контракта обычно уменьшает масштаб споров в суде, потому что большая часть вопросов уже заранее урегулирована в контракте, так что проблем становится меньше.
4: Что самое необычное вы встречали в брачных контрактах миллиардеров в последнее время?
5: Я бы сам никогда не стал включать такое, но я видел случаи, когда в договоре прописывали то, сколько должен весить один из супругов во время брака. Люди все чаще пытаются лишить супруга права на имущество за измену, хотя это не соответствует закону. Факт измены не может влиять на финансовые обязательства. Еще одна тенденция. Ко мне все чаще стали обращаться клиенты с Ближнего Востока. Местные суды почти всегда встают на сторону мужчин. Те, кто интересовался нашими услугами, надеялись, что смогут уехать в США или Европу и провести развод здесь. Но в случае с американским правом сюда нельзя просто так приехать за разводом.
4: А если у вас, например, будет клиент под санкциями, какие-то его активы заморожены, что будете делать?
5: Если у клиента есть связь с другой страной, нам приходится досконально проверять наличие активов там. Иногда мы нанимаем местного юриста по семейному праву или разводом. При составлении брачных контрактов мы всегда учитываем, в каких штатах или странах будут жить люди. Например, у нас сейчас идет дело, где люди переехали из Америки в Австралию, и там брачный контракт не признали. Для человека, на которого он был рассчитан, это стало серьезной проблемой. Контракт оказался неприменим. Сегодня юристам приходится работать буквально по всему миру, проверяя все возможные места проживания клиентов, потому что юрисдикция может измениться.
4: Какую главную ошибку допускают состоятельные люди, когда решают развестись?
5: Одна из вечных проблем людей с большим состоянием – отсутствие брачного контракта. Если такого документа нет, судебные разбирательства становятся очень серьезными, расходы на адвокатов достигают миллионов долларов. Разбирательство превращается в настоящий кошмар, а ваше имущество не защищено. Но американцы все реже допускают эту ошибку. Чаще всего это ошибка людей, приехавших из других стран. Не знаю, как у вас. У вас в России распространены брачные контракты?
4: Ну, не так часто, как у вас. А есть какие-то тренды в бракоразводных процессах, которые будут определять исход дел в ближайшие годы?
5: Да, и я замечаю, что все чаще состоятельные люди берут деньги, которые были заработаны в браке, и помещают их в траст. Законы в США разные в разных штатах, но есть определенные виды документов, которые

0: позволяют вывести часть средств из брака. Если обе стороны знают о трасте, он может быть признан действительным, а деньги, помещенные в траст, иногда не учитываются при расчете раздела в разводе. Их можно спрятать, а можно просто не включить в формальные расчеты. Еще одна тенденция касается защиты бизнеса и репутации в случае развода. Кроме брачного договора, который заключается до свадьбы, клиенты все чаще заключают то, что называется постбрачным договором. Там прописывается, что бизнес не будет вовлечен в развод.
1: По вашему мнению, в суде побеждает тот, кто богаче, да или нет?
0: Нет. В деньгах нет большого преимущества, если, например, ваш юрист хуже, чем у другой стороны. Деньги решают не так, как закон и роль каждого супруга в браке, что каждый из них сделал для накопления совместного имущества. В конце концов, в США именно факты, выложенные на стол, определяют, как будут разделены активы.
2: Да или нет?
3: Ну а перспективы бракоразводного процесса именно Владимира Потанина мы обсудим с юристами в следующем часе.
4: Ну а сейчас о перспективах туристической отрасли. Число бронирований отелей по России снижается. Краснодарский край в сравнении с прошлым годом потерял 24%, Калмыкия 42%, Крым 64%. Выросли бронирования только в двух направлениях из топ-10. Новосибирская область и Приморский край. А почему данные вышли именно такими, выясняла Яна Ритунская.
5: Мы довольно давно уже говорим, что тренды внутреннего туризма – это еще и исследования вот таких вот областей, которые раньше, казалось бы, были не столь популярны. Но на самом деле у меня тут еще вопрос, наверное, к составителям этой статистики, потому что анализировали число броней за последние две недели, соответственно, с продолжительностью до месяца и дальше. Две недели назад закончился, например, Восточно-экономический форум. Повлияло ли это на число бронирований? Интересно, во-первых. Ну а говоря про Новосибирск, вообще интересная динамика. Когда еще летом мы анализировали, куда ездят туристы, почему-то внезапно все агрегаторы говорили нам, что растут бронирования и загородных домов в Новосибирской области, квартир, то есть действительно открывают этот регион. Но есть еще интересная статистика. Вот, например, в Сибирском таможенном управлении отчитались, что за лето этого года на 15% выросло число международных рейсов из Сибири. То есть, кажется, это еще и новый транспортный хаб популярный, чтобы вылетать за границу, не быть зависимым от вот бесконечных планов ковер. Но вообще туроператоры, анализируя поведение туристов, отмечают, что стали они более аккуратными, более внимательными и иногда в принципе перестают путешествовать. Возможно, и этим объясняется сокращение бронирований в отелях. Так, например, вот в Эваторе, это компания, которая занимается установкой кассового оборудования, посчитали, что на 12% сократилось число чеков в турагентствах летом этого года. В Атор не согласились, сказали, что это число не говорит о сокращении туров. Так что это площадка для дискуссии. Но вот, например, в нашем эфире ранее директор федерального туроператора Премьера Татьяна Бисерова считает, что все же приходится констатировать, что российский турист начал чаще сидеть дома во время отпуска.
6: Туристическая отрасль – это отрасль, где очень тесно налажена коммуникация между всеми участниками рынка. Это и ательеры, и музеи, и поставщики таких услуг, как прогулка по рекам и каналам в Петербурге, например. И тоже касается выездного туризма. Поэтому мы видим, что эти показатели на всех сегментах, к сожалению, говорят о падении. Хотелось бы верить в то, что люди путешествуют, это просто мы плохо работаем. Но, к сожалению, речь идет о том, что очень многие решили остаться дома, никуда не поехав в свой отпуск.
5: Ну и другая динамика, которую также отмечают туроператоры, что к ним обращаются, то есть за услугами туроператора, обращаются, если хотят более защищенную поездку, то есть если она более сложная. А главное, и что самое печальное и для туроператоров, и для гостиниц, сокращается глубина бронирования, потому что каждый следит по новостям. Вот сегодня что-то происходит или нет неприятное в регионе, куда я хочу поехать. Этим также можно объяснить и сокращение бронирований по стране. Говорит об этом основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mail Travel Майя Котляр.
7: Мы получили что в этом году, этим летом? Это тревожный информационный фон. Это ограничение работы аэропортов. Это практическое выпадение Краснодарского края летом в августе. Был самый тревожный такой фон. Поэтому мы получили прирост выездного туризма на 8% условно в августе. Два основных тренда по путешествиям. Глубина бронирования очень сильно снизилась, то есть люди покупают поездки позже, ближе к дате выезда. И второй основной тренд – это люди стали осторожнее тратить в целом деньги.
5: По сумме всех факторов просто приходится констатировать, что туристы более бережно относятся к планированию своего отпуска. Ну а также, как говорят многие опросы и предприниматели в эфире радио РБК, вообще реже берут отпуска в последнее время, потому что ситуация не та, надо работать.
4: Это была Яна.

0: Ритунская. После новостей на радио РБК вернемся к одной из важных тем этого утра. Атакован Ярославский НПЗ. Узнаем у эксперта в прямом эфире все, что важно знать про этот объект, как повреждения отразятся на наличии топлива.
1: Автоньюз. Гибриды стали одним из главных автомобильных трендов последних лет. Но на многих из них можно ездить исключительно на электричестве, но при этом не зависеть от розетки. Но знаете ли вы, кто придумал гибридный автомобиль? В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о первом гибриде в истории. И создал его Фердинанд Порше. Еще в юности он интересовался электричеством. В 13 лет Порше самостоятельно сконструировал батареи и провел электричество в дом и семейную мастерскую. Позже он познакомился с австрийским промышленником Людвигом Лонером и устроился работать на его предприятие. Молодому инженеру было всего лишь 24 года. Первый прототип гибрида не заставил себя долго ждать. Порше установил электродвигатели непосредственно в ступице передних колес. Электричество для них вырабатывали два небольших бензиновых двигателя, соединенных с генераторами. Они же заряжали аккумуляторы и обеспечивали работу других систем автомобиля. Лонер и Порше представили эту машину на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Сам Порше назвал ее «Semper Vivus». С латыни это переводится как «вечно живой». Термина «гибрид» тогда еще не было, но по современным меркам перед нами был именно полноценный гибридный автомобиль. Впрочем, у конструкции было много недостатков. Например, отсутствие задней подвески. Да и весила машина около 1200 килограммов. Уже в 1901 году на парижском автосалоне Porsche и Lohner представили следующую версию – Lohner Porsche Mixte. Она оказалась более удачной и даже оставалась в производстве до 1915 года. Машина стоила от 14 до 34 австрийских крон, примерно от 80 до 200 тысяч долларов по нынешнему курсу. Спустя больше века Porsche решила напомнить об этой истории. В 2011 году компания построила полноразмерную рабочую копию Semper Vivus. Porsche использовала старые фотографии и всего один сохранившийся технический чертеж. Копию показали журналистам на Женевском автосалоне. Как раз тогда Porsche представила гибридный родстер 918 Spider. Получился довольно символичный момент. Компания демонстрировала современный гибрид и одновременно напоминала, что идея похожей силовой установки появилась в самом начале ее автомобильной истории.
2: РБК тренды.
3: Старение населения – самый предсказуемый глобальный экономический тренд. Уже к 2040 году люди старше 60 лет будут контролировать почти треть мирового дохода, формируя новые рынки в сфере туризма, досуга, финансов и здравоохранения. Наглядный маркер трансформации – индустрия слухопротезирования. Современные сурдологические центры переходят от разовых продаж к модели непрерывного ведения пациента, которая включает регулярную диагностику, адаптивную настройку и обучение. Такая перестройка бизнеса под реальные нужды аудитории не просто увеличивает прибыль, но и напрямую улучшает качество жизни. Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
3: Что это было? В эфире.
5: Основатель Amazon Джефф Безос как-то сказал: «Ваш бренд – это то, что люди говорят о вас, когда вас нет в комнате». Вот как вы понимаете, что такое личный бренд и из чего он складывается?
6: целом я могу согласиться. Профессионалы начнут сегодня дискутировать, а в чем разница между брендом, репутацией и так далее. В целом, это, конечно же, мгновенная реакция на упоминание человека. Равно как и...

0: мгновенное упоминание, реакция внутри тебя на упоминание бренда, товара или услуги. Вот мы говорим условно «Аэрофлот», и у вас в голове сразу возникает какая-то реакция на это. Она может быть положительная, она может быть отрицательная, в зависимости от личного опыта и так далее. То же самое с людьми.
1: Писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.
3: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: политика, экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 8 часов утра. В студии с новостями Юлия Родина. Многоэтажка и автомобили повреждены во Владимире в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Также минувшей ночью был атакован НПЗ в Ярославской области. Там произошло возгорание. По информации губернатора Михаила Евраева, пострадавших и жертв нет. Кроме того, атака пришлась и на Ростовскую область. В Ростове-на-Дону повреждена трансформаторная подстанция. В 4 районах города наблюдается перебой со светом, отмечает глава региона Юрий Слюсарь. Аэропорты Грозного и Махачкалы приостановили работу. Это следует из данных Росавиации. Также временно не принимает и не отправляет рейсы авиагавань Костромы. Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил об атаке беспилотников. На регион пострадавших там также нет. Власти Индии настроены принять все необходимые меры для защиты своих интересов в случае одобрения США закона о санкциях в отношении России и Ирана, а также их партнеров. Индия будет взаимодействовать с отраслевыми и деловыми объединениями для реагирования на последствия этих событий, отметили в МИД страны. Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила законопроект Линдси Грэма, который предусматривает антироссийские санкции и пошлины. Россия и Индия продолжат конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Это подчеркнул Владимир Путин в поздравительной телеграмме, которую он направил премьеру Индии Нарендре Моди в честь его дня рождения. Путин отметил радушный прием российской делегации в Нью-Дели на прошлой неделе и подчеркнул личный вклад Моди в укрепление отношений между двумя странами. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Мы приветствуем всех слушателей радио РБК. Это «Утро вне конкуренции». Вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина.
3: Доброе утро. Сегодня четверг, 17 сентября.
2: Вот только что на ленту информагентств пришло заявление губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в регионе, возникшее вследствие атаки БПЛА, полностью потушено, уверяет губернатор. Ну а что это за объект и какое значение он имеет? В этом разберемся буквально через минуту-полтора. Кроме того, выясним, почему сфера безопасности лидер по госзакупкам, а также каковы перспективы у фильма Андрея Звягинцева «Минотавр» получить премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». Франция, напомню, его накануне выдвинула на эту самую престижную кинопремию. Короткая ситуация на рынках.
3: Рынок не смог сохранить позитивный заряд начала недели и накануне падал более чем на 2%. И сейчас на утренней сессии находится в красной зоне. Индекс в минусе на 0,6%. Сейчас отметка 2270 пунктов. Риски усиления санкционного давления, конечно, сказываются после принятия в США законопроекта об адских санкциях. Атаки на инфраструктуру, на российские НПЗ, в частности, в Ярославле сегодня утром, тоже не добавляют позитива рынкам и давят на котировки и дешевеющая нефть. Сейчас смесь Brent дешевеет примерно на 0,2%, $105.65 за баррель на межбанке. На этом фоне рубль немного укрепляется. Доллар стоит 84.49, евро 96 рублей 91 копейка.
0: Утро вне конкуренции.
2: Итак, одна из центральных новостей последнего часа. НПЗ в Ярославской области получил повреждения при атаке дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Он отметил, что на объекте начался пожар. Правда, буквально пару минут назад он сообщил, что возгорания полностью потушены. Но опавшие обломки также выбили окна нескольких многоквартирных домов и повредили автомобили. По данным главы региона, пострадавших и жертв нет.
3: И также он отметил, что в настоящее время нет на в Ярославской области угрозы атаки беспилотников. А на связи со студией радио РБК прямо сейчас директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Разберемся все-таки, что это за объект в его значимости. Здравствуйте, Алексей. Что известно про Ярославский НПЗ? Насколько он крупный?
4: Доброе утро. Ну, это шестой по величине НПЗ в России, где-то 15 миллионов тонн первичной переработки. Он производит примерно 5%, ну, в норме 5% автобензина, дизеля в России. Это, ну, важнейший НПЗ с точки зрения снабжения московского региона, всего, соответственно, севера русского и частично северо-запада. То есть он так расположен удобно, что как раз балансирует и московские, как бы, и петербургские рынки. А сейчас как раз киевский завод, который снабжает северо-запад, резко снизил производство. Поэтому он, по сути, играл очень важную роль в снабжении Петербурга и Ленинградской области, но играет.
2: А то есть правильно ли здесь можно предположить, что если повреждения серьезные, мы не знаем характер повреждений, да, и не знаем, что дальше будет с этим НПЗ, правильно говорить, что мало альтернатив для бесперебойной поставки топлива и в Москву, и в северо-западный регион?
4: Его атаковали уже раз 9, наверное, с начала года, и это далеко не первое повреждение. Что там произошло, пока сложно сказать. Будет понятно завтра, наверное, не раньше, по спутниковым снимкам. А у него и до этого было снижено производство, поэтому я не могу сказать, что это сенсационное прям произошло. Но, конечно, если с ним будут какие-то серьезные проблемы, это существенно скажется, как повторюсь, и на Москве, Московской области, и на Петербурге, и на там Вологодской, Архангельской, Ярославской, естественно, областях. Плюс это важнейший поставщик авиакеросина для московского авиаузла. Ну, то есть это завод такой действительно ключевой, и... Ну, в Москве пока, наверное, это не сильно скажется, потому что работает московский НПЗ практически на полную мощность. Но для вот там, северо-запада, где, повторюсь, серьезные проблемы с киевским НПЗ, это заметный удар, если там снизится производство.
3: А если говорить в целом про НПЗ, не только ярославские, а вообще про заводы, какие элементы их инфраструктуры наиболее уязвимы при атаках беспилотников?
4: Да, практически все установки могут быть повреждены, кроме того, часто пытаются повредить.
3: Но нет такого понятия, как вот сердце завода, грубо говоря, самая там важная часть, самая уязвимая.
4: Нет, НПЗ это такой мини-город, где много разных объектов самостоятельных. Они производство между собой связаны, конечно, но в целом там они более-менее как бы независимы друг от друга. Поэтому все зависит от того, что, собственно, повреждено. Там много вариантов, и, соответственно, ремонт может занять там несколько дней, несколько недель, несколько месяцев.
2: Да, и пока вот в данном случае характера все-таки повреждений мы не знаем. Спасибо, директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев был на связи со студией. Ну, а всего над Ярославской областью по последним данным сбили за минувшую ночь 65 беспилотников. Буквально через полторы минуты разберемся в еще одном факторе, который может отразиться и на рынках, и на отношениях России и США. Много сфер, которые может затронуть биль о так называемых адских санкциях. Его приняла Палата.

0: представитель Конгресса США. Совсем скоро, как ожидается, его подпишет президент Дональд Трамп. Что будет дальше, выясним. Это утро вне конкуренции.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Скорость, контроль, статус. JQ J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: В Москве 8:10. Утро вне конкуренции. В прямом эфире радио РБК встречают вместе с вами Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Слишком много полномочий. Как пишет издание «Политика», положение о пошлинах даст Дональду Трампу еще один инструмент для борьбы не только с врагами, но даже с союзниками. Это может навредить экономике Штатов. Сегодня ночью Палата представителей США проголосовала все-таки за принятие документа покойного Линдси Грэма. Биль поддержали 262 члена Нижней Палаты Конгресса, 159, тоже немало, выступили против, и хотя здесь было достаточно простого большинства. Многие говорили о том, что не хватит 4 дней последних, оставшихся в работе Конгресса, Палаты представителей, до выборов, и придется перенести рассмотрение этого закона уже куда-то там в сторону декабря.
0: И вот хронология. В первый день приняли процедуру, как документ будут рассматривать. Во втором голосовании допустили к итоговому голосованию, в третий день все-таки успели, проголосовали за этот документ.
5: Экспресс, такой интенсивный вариант
0: да.
5: работы.
0: А вот что будет дальше, здесь времени подумать все-таки будет чуть больше. Выясним на связи со студией специальный корреспондент РБК и автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман. Валентина, доброе утро. Но ведь это далеко не обязательно значит, что санкции обязательно будут введены против России, верно?
6: Да, безусловно. Во-первых, нас должен все-таки законопроект подписать Дональд Трамп. А пока ясности относительно того, когда это произойдет, у нас нет. Во-вторых, собственно...
0: Извини, пожалуйста, а сколько у него дней на подписание?
6: Сколько хочет.
0: Сколько хочет. То есть, в принципе, в следующем году может.
6: Он тянуть с этим, да, совершенно спокойно.
0: Конституция России просто 7 дней, насколько я правильно помню.
6: Нет, Дональд Трамп может этот вопрос подотянуть вполне, да, но, скорее всего, судя по инсайдам, да, американских СМИ, все-таки сделают это в ближайшее время. Собственно, если говорить про санкции, да, как раз одна из главных претензий к законопроекту среди демократов и даже некоторой части республиканцев, которые тоже, в общем-то, против него проголосовали, 7 или 8 человек, в том, что у Дональда Трампа довольно широкие полномочия в рамках этого законопроекта как раз санкции не вводить. Ему достаточно аргументировать это интересами национальной безопасности, сказать, сейчас не время, мешает переговорам, ничего вводить не буду. То есть фактически у него карт-бланш на то, чтобы ничего не делать и санкции не вводить. Зато вот пошлины вводить он в целом по законопроекту обязан и может совершенно самовольно устанавливать ставки, и в том числе в отношении как бы американских торговых партнеров и союзников.
5: Например, каких?
6: Речь прежде всего о Венгрии, Словакии, Франции, Японии. То есть есть страны, которые продолжают закупать разного рода российские энергетические ресурсы. Да, там будет, собственно, офис торгового представителя составлять пятерку крупнейших покупателей нефти, пятерку крупнейших покупателей газа и пятерку стран, такой, в общем, непонятно, как они будут формулировать, но пятерку стран, которые наиболее активно помогают России обходить нефтегазовые санкции.
5: А вот. Как так получилось, что демократы пропустили?

0: такой законопроект со столь широкими полномочиями для Трампа. Причем 58, как мы понимаем, демократов проголосовали все-таки за. Это раскол и внутри партии.
1: А здесь, в общем-то, у них стоял выбор между, вот в каком мире, между двумя вариантами. Первый — дать действительно Дональду Трампу широкий карт-бланш, да, на тарифные полномочия, то, что очень сильно беспокоит и однопартийцев Дональда Трампа, и его оппонентов, конечно же, в первую очередь, что все в конечном итоге приведет к росту цен на сам механизм вторичных пошлин, будет предполагать, что товары, которые вот эти страны, покупающие у России ресурсы, их товары будут в Америке дороже обходиться американскому потребителю. Но, с другой стороны, если бы они этот законопроект не поддержали, они боялись послать неверное, как они формулировали, послание Москве, да, дать Путину победу. Да, таких только формулировок не звучало. То есть здесь как было с их позиции важнее, вот тех, которые откололись от большинства и проголосовали, все-таки показать некое единство в американском конгрессе, какую-то жесткость, последовательность в отношении России. То есть все потенциальные риски, связанные с санкциями, оказались для них менее значимы, чем вот чрезмерная какая-то мягкость и вот отсутствие вот этого консенсуса.
0: Благодарим Валентина Шварцмана, автор программы «Пояснительная бригада», специальный корреспондент РБК, была на связи со студией. Добавим, что сейчас, по крайней мере, два издания крупных, Financial Times и Wall Street Journal, сообщают со ссылкой на представителя Белого дома, что Трамп намерен этот закон подписать.
2: 10 дней есть у Дональда Трампа на это. Если не подпишет, то автоматически вступит в силу. Вот в России 14. Я вот сказал сначала 7, несколько говорился 14 в России.
0: 8 часов 16 минут в Москве. Сейчас о том, что еще важно сегодня.
2: Для тех, кто только включил радио РБК, в Ярославской области в результате атаки беспилотников был поврежден нефтеперерабатывающий завод, 6-й по мощности в России. Он один из поставщиков топлива в Москву и Санкт-Петербург. По словам губернатора, возгорание уже потушено. Лондонский суд возвращается к бракоразводному процессу Владимира Потанина. Сам развод состоялся в 2013 году, но дело о разделе имущества продолжается до сих пор. Расскажем о перспективах. А еще золото летит вниз на фоне первого за 3 года решения ФРС поднять ставку. Напоминаем, что с этой недели основная торговая сессия начинается на час раньше. И мы ее встречаем вместе с вами. Специальный выпуск программы «Рынки утро» на телеканале и радио РБК в 9 часов 9 минут.
0: Тем временем на заводе «Москвич» начали собирать российские электроавтомобили. Электромобиль «Атом» производитель планирует выпустить до 10 тысяч машин суммарно за этот и следующие годы. Для сравнения, за весь прошлый год в России было продано чуть более 12 тысяч новых электрокаров. Это в целом рынок всех электрокаров. Здесь 10 тысяч машин одного лишь «Атома». Емкость его батареи 77 кВт-часов, заявленный запас хода до 500 километров. Гендиректор компании-разработчика «Кама» Игорь Поворознюк рассказал, что машина сделана на базе собственных технологий. Партнером по высоковольтной системе выступили компании, которые аффилированы с «Росатомом». И отдельно гендиректор подчеркивает высокий уровень локализации до 70%. Впрочем, эксперты, опрошенные РБК, считают, что это еще пока не означает импортонезависимость.
2: Но на связи со студией автор РБК Полина Ересова. Полина, доброе утро. Вот ты лично побывала на заводе, все видела своими глазами. Расскажи, как там все устроено?
3: Доброе утро, коллеги. Да, на запуске мне удалось увидеть производственную часть. «Атом» действительно наконец-то собирают на площадке «Москвича», и мы дождались старта серийного производства, который неоднократно откладывался. И сейчас он включает полный технологический цикл. Самое интересное, что я увидела, это акцент на цифровую часть. То есть производство, оно включает вполне классическую цепочку, там сварка кузова, сборка и так далее. Но внутри автомобиля ты оказываешься практически в гаджете. Очень большой акцент сделан на электронике, то есть это собственная операционная система, сенсорный дисплей на руле, голосовой ассистент, управление с помощью мобильного телефона автомобилем. Поэтому компания попыталась создать такой технологичный городской гаджет на колесах, и теперь продажи и время покажут нам, получилось ли это у них сделать.
2: А в самой машине-то удалось посидеть? Вот какие ощущения здесь?
3: Да, и действительно, ты попадаешь внутрь, и складывается впечатление, что ты находишься в таком городском гаджете на колесах. То есть проецируешь

0: фиксируется экран на лобовое стекло, все очень технологично, все очень любопытно с этой точки зрения.
1: Сразу хочется вот задать вопрос, дают ли уже в утиль электрокар Феррари лучше. Но это такой вопрос риторический. Но ты еще смогла, насколько мы понимаем, пообщаться с экспертами, как они оценивают перспективы проекта, потому что все-таки 10 тысяч машин суммарно за этот следующий год довольно оптимистичный план по выпуску электрокаров.
0: Да, эксперты полагают, что 10 тысяч до конца следующего года – это, конечно, технически возможный объем, но они гораздо осторожнее говорят о продажах. Как вы уже сказали, рынок у нас ограничен, то есть в прошлом году было продано всего 12,5 тысяч электромобилей, и в первом полугодии этого года 4,6. При этом дилеры, например, у нас фиксировали повышенный интерес к рынку электромобилей и гибридов летом, но все-таки часть этого спроса была таким эмоциональным всплеском на фоне топливного кризиса. И такой тренд пока рано называть устойчивым. То есть гораздо более безопасный вариант для покупателей, пока еще все-таки гибриды. Поэтому эксперты отмечают роль коммерческого транспорта, включая такси и каршеринг. С учетом этих институтов забрать свою долю Атому будет проще, и компания обещает уже осенью объявить, с кем она сотрудничает в этом вопросе и каких договоренностей уже достигли.
2: Интересно, отмечают ли эксперты фактор вот таких новостей, как сегодня поступила очередная атака на российские НПЗ, и помогут ли они вообще российскому электромобилестроению?
1: Да, здесь вопрос такой риторический, да, потому что да, тренд пока не настолько устойчивый. Спасибо, Полина Ересова, автор РБК, была на связи со студией. Лично, напомним, побывала она на заводе, где теперь планируют выпускать новый российский электромобиль «Атом». В какой-то степени продолжим тему гоночную. С испанского «Рейсинг» — это как раз гонки. Но вот не очень они удачные были, натолкнулись эти гонки на, не знаю, асфальтоукладчик, каток. Барселона разгромила клуб «Рейсинг» со счетом 7-2. Подробнее об этом спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
3: Спорт на РБК.
2: Ну, наверное, для таких, как я, важно пояснить, что речь все-таки про футбол.
1: Конечно.
4: Пожалуй, Олег, такой техники мы даже еще не видели никогда, потому что Барселона на старте этого сезона выглядит, ну, просто какой-то монструозной командой, которая выносит абсолютно всех. Дело в том, что в 7 матчах этого сезона Барселона, ну, практически всех разгромила. По крайней мере, в 6 играх команда забила минимум 4 мяча, и только Атлетик из Бильбао пропустил всего лишь 2 от Барселоны. Ну, а каталонцы обыгрывают всех и вся, и это касается не только испанского чемпионата, но и Лиги чемпионов. Если вообще брать все вот эти 7 матчей, то их Барса выиграл со счетом 33-7. После матча с Рейсингом главный тренер каталонцев Ханси Флик сказал, что бы вы думали? Говорит, мы играем, конечно, хорошо, но вообще-то совершенству предела нет, и нам нужно продолжать работать. И здесь с немцем трудно не согласиться, потому что, наверное, не так важно, как ты начал сезон, как ты его завершишь. Все-таки все трофеи, они разыгрываются весной.
1: Это, знаешь, вот такая скромность. Я вот буквально недавно пересматривал матч Барселона, Киевская Динамо, 97-й год в Лиге чемпионов. Киевские динамовцы разгромили в одном матче Барселону 3-0, в другом 4-0. И Лобановский говорит, ну, я не считаю, что мы как бы вот разгромили соперника, играли две классные команды, просто выполнили план на игру. Всего лишь, казалось бы. Но есть ли такой каток в российском футболе, как Барселона? Кажется, что пока нет.
4: Пока что нет, и более того, некоторые футболисты, ну, буквально доводят практически до сердечного приступа своих наставников. Во всяком случае, после игры с худшей командой России этого сезона «Факелом», это сказал главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо. Казалось бы, «Спартак» называют претендентом на чемпионство, и домашняя встреча с худшей командой, которая в 11 матчах до этой игры не одержала ни одной победы. Ну, вроде бы, «Спартак» на бумаге должен выигрывать очень легко и уверенно. Однако, красно-белые лишь в компенсированное ко второму тайму время забили единственный мяч. Сделал это Манфред Угальда. И более того, с 66-й минуты встречи «Спартак» играл в большинстве после того, как у «Факела» удалили Бардачева. «Зенит» также Очень непростую победу накануне одержал в Калининграде над Балтикой со счетом 3-2. Ну, «Зенит» продолжает тащить на себе бывший нападающий «Спартака» Александр Соболев, который накануне вновь отличился. Ну и еще два матча игрового дня. «Родина» «Рубин» и «Локомотив» «Крылья Советов» завершились ничью. 1-1 каждый. Но «Локомотив» вновь не победил. Зато «Локо» вышел на игру с самарскими «Крыльями Советов» полностью с российским составом.
1: И вот тут очень короткий ответ хочется получить. А как ты думаешь, а у «Локомотива» высоки шансы вылететь в этом сезоне?
4: Я думаю, что «Локомотив» не вылетит, но будет близок к этому.
1: Спортивный обозреватель РБК Илья Попов, спасибо, это «Утро вне конкуренции».
5: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Рождественском бульваре, но Москва осталась наверху. Спускаюсь в Кайкан, дом собраний. И включается Токио. Лайтбоксы, дорожные знаки, кирпич, красное дерево. Японская улица прямо под Москвой. Идти по ней, что приятно, можно и с тарелкой в руке. Сначала утро. Зона Санда, розовая кофемашина, витрина десертов. День здесь начинается с кофе и сладкого. Все логично. Поворот, и на полу дорожная разметка. Дальше действующий японский светофор, гибкие зеркала и автобусная остановка Шибуя. Спрятаться от толпы гостей здесь можно за столиками интроверта. В нишах вдоль стен. Но я иду дальше. В вечернюю изакая. Здесь толстый ковер, мебель из цветных ящиков и тележка с напитками. Теперь еда. Передо мной сэндвич Сандо на хлебе Хоккайдо, который пекут здесь же. Внутри шницель или омлет, мягкий хлеб и авторские соусы. Рядом на столе горячие гёдзо, приготовленные ученицей китайского мастера. Следом эби-васаби, креветки в воздушном рисовом кляре. Сверху пудра ваками и жареная фунчоза. Снизу креветочные чипсы. Умереть, как вкусно. Хочется поделикатнее? Тогда гребешок в слайсах кальраби с соевым шисо, трюфельным маслом и лимонным гелем. Сытнее? Возьмите наваристый рамен, лапшу или гюдон. Итог. Кайкан по-японски – здание для собраний. Здесь едят, встречаются, смотрят кино, играют и собираются на шеф-стейбл по мотивам фестивалей Мацури. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: РБК «Тренды».
6: Цифровой рубль для бизнеса.
7: 1 сентября часть российского бизнеса должна начать принимать цифровые рубли. На первом этапе требования касаются продавцов с выручкой свыше 120 миллионов рублей за предыдущий год при соблюдении условий, установленных законом. С сентября 2027 года порог снизится до 30 миллионов, а еще через год до 20 миллионов рублей. Для бизнеса важна и стоимость расчетов. До конца 2026 года операции на платформе цифрового рубля проводятся без комиссии. Затем стандартный тариф при оплате товаров и услуг составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 рублей. Средства при этом поступают на счет цифрового рубля продавца в режиме реального времени. Таким образом, для компании цифровой рубль не просто еще один вариант оплаты, но и новый платежный канал с относительно низкой стоимостью проведения операций.

0: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире «Радио РБК».
1: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
2: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
3: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
0: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
3: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом.

0: Там Диди началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно, удержать гораздо сложнее.
1: Ошибка на миллион.

0: 8:30 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Возгорание на НПЗ в Ярославской области потушено, сообщил губернатор Михаил Евраев. Пожар возник в результате атаки беспилотников. Минувшей ночью в регионе сбили порядка 65 дронов. В нескольких жилых домах выбило окна, повреждены автомобили, пострадавших нет. Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто. Вооруженные силы России поразили на Украине промпредприятия, объекты военно-промышленного комплекса, энергетической и транспортной инфраструктуры. Удары были направлены на объекты в Киеве, Запорожье и Одесской области, сообщили в Минобороны. Украинский конфликт скоро завершится, считает Дональд Трамп. Он отметил, что российско-украинский кризис оказывает влияние на цены на дизель в США. Трамп заверил, что работает над решением этого вопроса. Кроме того, американский президент надеется скоро завершить конфликт с Ираном. Однако, по его словам, Тегеран пока не до конца готов к сделке. Нарушение судоходства через Ормузский пролив вызывает глобальную нехватку удобрений, ухудшает ситуацию на рынках, в том числе энергоносителей. Об этом заявил глава отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Олег Кобяков. По его словам, иранский кризис перестал быть краткосрочным явлением. Он может негативно сказаться на мировом производстве и поставках продовольствия во второй половине этого года, а также в следующем. Россияне чаще всего бронируют билеты и отели с 12 до 17 часов. На это время приходится 38% покупок, говорится в исследовании сервиса Туту. Реже всего покупки совершаются по выходным. Быстрее всех оформляют заказы одиночные туристы. Среднее время поиска составляет 39 минут, а сама покупка – 10. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Смею предположить, что до того, как россияне бронируют билеты, они слушают «Утро вне конкуренции» с 7 до 10 утра на радио РБК, ну а после 18 часов слушают программу «ЧЕС» также на радио РБК. Ну а прямо сейчас 8 часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина вместе с вами встречают утро четверга 17 сентября. Показатель госзакупок, объема госзакупок за первые полгода 2026 снизился. Ну а вот в сфере безопасности этот объем, напротив, заметно вырос. Прямо сейчас изучим всю структуру и динамику этих расходов.
2: Утро вне конкуренции.
3: Ну вот если конкретнее об упомянутой сфере безопасности, то на эту область потратили власти в первом полугодии 2026 года на треть больше денег, чем годом ранее, почти 140 миллиардов рублей. Такие данные приводит аналитический центр электронной торговой платформы для бизнеса и государства. РБК с этими данными ознакомился. Заметный рост также показали IT и медицина. Но всего же с января по июнь на госзакупки ушло почти 10 триллионов рублей. Это меньше на 7%. Чем в аналогичном периоде прошлого года. Сейчас будем разбираться в тенденциях.
1: На связи со студией автор РБК Анна Гальчева, которая проанализировала структуру и динамику этих расходов. Анна, доброе утро. Сферы совершенно разные. Попробуем выделить общее. Какая главная общая тенденция вот в этой части, в части объема госзакупок?
4: Доброе утро. Я для начала хочу сказать, что Минфин

0: Мина, который ответил нам тоже на запрос довольно поздно вчера, он отмечает, что нет сокращения госзакупок. Разница может быть в том, что у Минфина в статистику попадают также закрытые площадки, которые в том числе для гособоронзаказа используются, а в статистике B2B РТС этих площадок нету.
1: То есть это не полные данные изначально, потому что часть засекречена?
0: Да, да. Именно так. Но что касается безопасности, там эксперты единогласно сходятся во мнении, что здесь роль играет спрос, постоянный спрос на услуги охранных служб и на комплексные системы, технические системы охраны, оборудование, в том числе с видеонаблюдением. И в том числе с требованиями, которые увеличиваются к защите критической инфраструктуры, к защите промышленных объектов.
2: Причина понятна. А почему закупки в IT и медицине также заметный рост показывают?
0: IT сейчас проходит этап импортозамещения, и этот рост может говорить о том, что от точечного импортозамещения каких-то решений госкомпании и госучреждения переходят к комплексным проектам по внедрению полностью российского программного обеспечения. И эти комплексные проекты, они, как правило, более долгосрочные и более дорогие. И спрос на модернизацию инфраструктуры программного обеспечения, он постоянный, поэтому здесь расходы тоже стабильно могут расти.
1: Анна, ну вот смотри, да, хоть мы и видим только открытую часть этих расходов на госзакупки, но тем не менее, если на IT рост на треть, 140 миллиардов рублей, это, ну, довольно весомая сумма, значит, на другие отрасли падают, и в других отраслях, где заметно снижение, что, обратный переход от комплексных проектов к точечным решениям?
0: Ну, в строительстве вот эксперты отмечают, что да, происходит именно так. И одна из причин – это то, что стройка – это наиболее зависимая от кредитных средств отрасли, от инвестиций. А сейчас инвестиции у нас по статистике немного в упадке. И деньги дорогие для бизнеса. И поэтому в стройке, наоборот, переход к каким-то небольшим точечным инфраструктурным решением происходит. И в строительстве еще статистику госзакупок может поменять буквально перенос одного-двух крупных проектов на более поздний срок. И уже будет это отражено в статистике, потому что не будет крупных тендеров.
1: Вот да, здесь возникает вопрос, можно ли делать вывод, что вот жилья, да, какие-то проекты, он действительно будет откладываться, и что в этом году мы тогда ожидаем, что этих проектах реализация будет меньше. Или по данным о госзакупках нельзя сделать вот прям четкий такой вывод?
0: Нет, нет, такие выводы делать нельзя, и все эксперты говорят о том, что статистика госзакупок, она не отражает полного состояния, положения в отрасли.
2: Благодарим автора РБК. Анна Гальчева была на связи со студией. Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК. Ну а на радио РБК через полторы минуты узнаем, почему в России стало в 20 раз больше китайских управленцев, в какие сферы они приходят и почему вообще занимают места российских руководителей. Это утро вне конкуренции.
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.ру. ру.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные.

0: клиентов Роспрофайл. Для сравнения, год к году в этот же период таких компаний было чуть больше 2000. При этом есть и другая тенденция. Если раньше такие предприятия, и фирмы, точнее, регистрировали и нанимали туда российских руководителей, то теперь, напротив, стало больше менеджеров из Китая. А вот почему? Об этом расскажет руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев, который присоединяется к нашему эфиру.
1: Илья, нихао. Наверное, китайский язык нужно было учить еще вчера?
2: Да, не без этого. Но, с другой стороны, китайцы, которые едут в Россию, часто говорят по-русски довольно хорошо.
1: А все-таки в какие сферы приходят топы из КНР, и почему теперь они стали занимать все больше места российских руководителей?
2: Смотрите, китайцы решили качественно поменять бизнес-модель. Да? В 10-е годы, когда российский рынок был очень прибыльным, достаточно было договориться с какими-то российскими посредниками, чтобы они, например, продавали там китайскую технику или автомобили. Вот сейчас, когда западные компании с нашего рынка ушли, многие ниши почти опустели, и конкуренция за них усилилась со стороны китайских компаний. И они хотят контролировать все буквально, да, они хотят контролировать качество работы, поставки продукции, да, то есть тут как бы они больше доверяют своим менеджерам, чем российским. И, собственно говоря, поэтому они начинают приземлять свои компании в России, создают склады, сервисные службы, даже производство локальное запускают, какие-то сбытовые структуры формируют. Вот. А если, что касается сверхприсутствия, да, то чаще всего это какая-то розничная интернет-торговля, это во многом какие-то, например, представительства компаний в маркетплейсах, да, в российских, в Альберис, в Озоне. Вот. А это часто бытовая техника, электроника, конечно же, какая-то оптовая торговля, часто не специализированная, да, то есть компании торгуют сразу все. А строительство, логистика, ресторанный бизнес. Все остальное гораздо меньше присутствует.
0: Илья, а вот интересно, ты сказал, что замыкают на себе. Мы вот буквально накануне разбирались в типе управленца, который замыкает все на себе. Такой вот человек, который не может делегировать полномочия. От того, что китайские менеджеры замыкают все на себе, можно сказать, что вот штат менеджеров, он не очень большой. Или он тоже может быть раздутый? Заместитель директора там, почему угодно, и таких заместителей 15-20.
2: Да, обычно штат компактный, если говорить только о китайских менеджерах. Другое дело, что они приносят с собой совершенно другой стиль управления, который не очень вяжется с российским. Вот часто сотрудники таких компаний, россияне, они жалуются на то, что китайцы заставляют перерабатывать, потому что в самом Китае принято там по 12 часов в день работать. Плюс они говорят, что они не очень щедры. Но если как бы разбираться в деталях, там выясняется, что просто логика начисления зарплаты, она другая. Китайцы очень любят небольшую фиксированную часть и довольно безразмерные премии. Да? Причем премии выписываются не исходя из индивидуальной работы человека, а из работы команды. И вот это для русского человека, оно не очень понятно. Мы привыкли к западным каким-то тенденциям, когда начисляют за твою работу именно. Почему я должен отвечать за коллегу, который ничего не делает?
0: Коллективистский подход такой, коллективная ответственность.
2: Да, да, именно так. Вот. И это очень непривычно.
0: Хорошо. Вот ты сейчас сказал о сложностях, которые возникают между китайскими менеджерами и российскими сотрудниками. А чему китайские менеджеры, тем не менее, могли бы научить российских?
2: На самом деле очень многому. Вот у нас тут один из спикеров, сотрудник такой компании, россиянин, говорит о том, что китайцы очень ориентированы на результат. Да? Они вот в России нормальная ситуация, когда, например, там падают продажи. В компании все покивали на совещание, сказали, мы не знаем, что делать. Говорят менеджеры, которые, в общем-то, должны это решить, и разошлись, и все нормально. Вот. А у китайцев это немыслимо. Да? Если падают продажи, то люди будут спать на работе, но они как бы исправят эту проблему, иначе их всех уволят. Они это прекрасно понимают. То есть вот эта ориентация на результат очень хорошо. Другое то, что китайцы мыслят масштабно. Наш предприниматель, он когда оценивает какую-то бизнес-модель, он всегда думает о рисках прежде всего. Китаец думает о масштабе. Небольшой рынок, небольшая доля, ему неинтересна. Но если доля большая, он вяжется в это, даже если это чревато огромными рисками. То есть вот такая готовность к риску у китайцев, она намного выше, чем у нас.
0: Спасибо. Руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев был на связи со студией. Подробнее в подписке РБК можно изучить этот материал. Нацеленность на результат, коллективная ответственность, выполнение плана. Что-то все равно есть такое знакомое, тем не менее, и привычное российскому уху. 8:44 в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.

0: тоже новости, увы, уже привычные российскому уху. В Ярославской области в результате атаки беспилотников поврежден нефтеперерабатывающий завод. Он 6-й по мощности в России. Один из поставщиков топлива в Москву и Санкт-Петербург. По словам губернатора региона, возгорание на данный момент потушено. 5G может появиться на айфонах в России. По крайней мере, переговоры об этом Минцифра ведет с корпорацией Apple, сообщил министр Максуд Шадаев. А еще золото летит вниз на фоне первого за 3 года решения ФРС поднять ставку. Напоминаем, что с этой недели основная торговая сессия на московской бирже начинается на час раньше, и мы встречаем ее вместе с вами. Специальный выпуск программы «Рынки. Утро» на телеканале и радио РБК в 9 часов 9 минут.
1: Ну, а сейчас об истории, которая тянется уже, можно сказать, второе десятилетие. В Лондоне начинаются предварительные слушания по делу о разделе имущества между миллиардером Владимиром Потаниным и его бывшей супругой Натальей Потаниной. Развод экс-супругов состоялся аж в 2014 году, и тогда российский суд их имущество поделил поровну. Но вот в соответствии с российским законодательством под раздел попали только активы, которые фактически принадлежали супругам, а вот теперь Наталья Потанина настаивает, что существенная часть совместно нажитого имущества контролировалась и контролируется различными трастами и компаниями. И теперь вот их нужно как-то по частям поделить.
0: Да, и в результате в прошлом году, в 2025-м, Наталья подала новый иск в Лондоне на раздел имущества и установление содержания. Потанин, в свою очередь, подал встречный иск с требованием признать недействительными несколько сделок, совершенных отцом жены среди оспариваемого. Совокупные активы стоимостью 6 миллиардов долларов. Чего ожидать на прямой связи со студией партнер коллеги адвокатов Pennet Paper Александра Тагирова. Александра, доброе утро. Какое вообще текущее состояние дела? Каковы перспективы? Потому что несложно запутаться.
1: И будет ли оно еще 10 лет тянуться?
2: Доброе утро. Да, вы знаете, сейчас этот процесс рассматривается в формате Part 3 Proceedings по английскому праву. Это процедура, которая позволяет доделить по справедливости с точки зрения английского суда имущество, которое не было разделено или учтено в результате иностранного развода. И здесь, как и в любом судебном процессе, результат зависит от доказательственной базы и от стратегии, которую выберет каждая из сторон. Обычно это needs case, то есть это кейс, где претендующая сторона должна доказать уровень своих жизненных потребностей, который был в период брака, и, соответственно, доказать уровень встречных возможностей оппонента обеспечить этот жизненный уровень потребностей.
1: Вот тут есть иски Натальи Потаниной, есть иск Владимира Потанина. Вот я так сказал про 10 лет немножко иронично. Действительно, сколько может тянуться разбирательство?
2: Вы знаете, для того, чтобы получить возможность заявить требования в рамках Part 3, для начала необходимо убедить английский суд в том, что у него есть юрисдикция на рассмотрение этого спора. И как раз именно на это убеждение было и потрачено все прошедшее время. То есть английский суд в результате множественных оспариваний разбирался, может ли он по факту рассматривать требования Натальи к Владимиру в рамках этого Part 3. И только сейчас начинается рассмотрение, собственно, этих требований по существу.
1: Кто фаворит, по вашей точке зрения, вот исходя из тех данных, что мы знаем?
2: Вы знаете, мой фаворит всегда — это брачный договор, потому что я считаю, что для того, чтобы не было этих многолетних и безумно дорогих споров, договариваться нужно на берегу и обязательно учитывать географию семьи и географию активов, и, заключая брачный договор, опираться на то, в какой юрисдикции, какое регулирование применимо и как и где будет признаваться соответствующий брачный договор.
1: А сколько страниц может занимать такой брачный договор, в котором все права на компании, трасты могут быть учтены?
2: Это зависит от фантазии юристов.
0: А в целом, какой вывод из всего этого процесса должны сделать те, кто планирует расставание с супругой, но не со своим капиталом? И, допустим, этап заключения брачного договора уже пройден.
2: Вы знаете, брачный договор заключать никогда не поздно, если только не состоялся факт развода. Вывод, на мой взгляд, следующий. Необходимо всегда учитывать географию и юрисдикцию семьи и понимать, повторюсь, в какой юрисдикции, как регулируется режим совместной собственности супругов и как оптимально распределить активы до того момента, пока началась война.
1: Благодарим вас. Партнер коллегии адвокатов Pennet Paper Александра Тагирова была на связи со студией. Адвокаты бывшей жены Потанина заявили, что после бракоразводного процесса в российских судах она получила примерно

0: 41,5 миллион долларов.
1: Это
0: всего лишь менее 1% от общих активов пары. Тем не менее, по данным агентства Reuters, Потанин сообщал, что его экс-супруга получила, ну, в два раза больше, около 84 миллионов долларов.
1: О миллионах речь, а вообще, еще раз напомним, 6 миллиардов долларов – это совокупные активы, которые оспариваются.
0: Нужно ли нам с тобой, Мария, заключать договор на то, как распределяться наши полномочия в эфире утреннем?
1: Я думаю, обойдемся, договоримся на берегу. Поэтому сейчас эту часть эфирного времени я забираю на себя. Франция выдвинула фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». Об этом сообщил Национальный центр кино и мультипликации Франции и журнал «Variety». Фильм снят на русском языке, российским режиссером, с российскими актерами. Его действие происходит в России. Почему мы это так подчеркиваем? Каннский фестиваль указывает «Минотавра» как фильм совместного производства Франции, Латвии и Германии. Variety отмечает, что фильм был преимущественно профинансирован и произведен во Франции, поэтому Париж мог выдвинуть его на «Оскар».
0: Но на связи со студией кинообозреватель РБК Елена Фомина. Елена, доброе утро. Ну вот для тебя фильм «Минотавр», он все-таки российский, французский, латвийский, чей?
2: Я думаю, что это... Здравствуйте. Я думаю, что это международное все-таки копроизводство, копродукция. И творческий контроль имеет над этим фильмом, безусловно, Франция. Поэтому она, кстати, имеет право выдвигать его на «Оскар», так скажем. То, что там участвует Латвия, это тоже прекрасно, но это не делает фильм латвийским. Режиссер все-таки российский, родной нам, так сказать, Звягинцев, у которого было уже две номинации на «Оскар» за «Левиафан» и за «Нелюбовь». Они, конечно, не закончились наградами, но сами по себе номинации тоже довольно много значат. Так что это определенно российское кино, которое идет на «Оскар» от Франции. Это не прецедент, такое уже случалось. В прошлом году Франция выдвигала иранское кино. Это как там было, случайность, простите, пожалуйста, я забыла.
0: Ну, в общем, мы понимаем, да, что тенденция такая уже есть, да. Это уже не прецедент.
1: Но вне зависимости от страновой принадлежности, все-таки как оцениваешь шансы на успех этого фильма сейчас?
2: Пока что очень смутно, потому что у него есть конкуренты посильнее. Там тот же самый «Фьорд» Корнелло Моджио, который победил в Каннах, у него «Золотая пальмовая ветвь». Если у Звягинцева «Гран-при», то тут как бы ступенечка повыше. Он тоже, скорее всего, будет выдвинут на «Оскар». Но мы это узнаем не скоро. 15 декабря только будут оглашены списки шорт-листов. И нужно пережить, напомню, в начале января. Там, когда распределятся награды, мы сможем более-менее понимать, кто попадет на «Оскар».
0: Давай напомним еще коротко сюжет «Минотавра». Насколько он резонирует сейчас, может быть, в целом с тем как бы направлением, которое существует в киноиндустрии?
2: С каким конкретно направлением?
0: Нет, ну... Я в данном случае прошу как бы выделить, да, вот о чем фильм «Минотавр», да, и как бы насколько он как бы... какие основные, в общем, черты,
2: да. Какие затрагивает боли, да?
0: Да, какие затрагивает боли.
1: И, как обычно, у вас полминуты, у нас полминуты.
2: Конечно же, это тема войны, тема человека в тяжелых обстоятельствах. Она не только касается там нашей географической зоны. И в этой связи, раз уж у меня полминуты, я еще думаю, что, возможно, у «Минотавра» появится конкурент с Ближнего Востока, который тоже будет говорить на эти темы, может быть, сильнее. Так что будем думать.
1: Благодарим. Елена Фомина, кинообозреватель РБК, была на связи со студией. И напомним, еще в мае «Минотавр» получил гран-при Каннского кинофестиваля. Это вторая по значимости награда основного конкурса.
0: Ну вот поскольку все-таки можно назвать отчасти «Минотавра» фильм российским, вот я все-таки чувствую, что несколько воодушевлен от уровня конкуренции.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Недавно радио РБК дозвонилось режиссеру Олегу Фомину. Почти 20 лет назад именно он снял комедию «День выборов» по спектаклю «Квартета И». Мы спросили его, будет ли сиквел. Фомин охотно ответил, что нет, в одну реку входить дважды теплоход Сергей Абрамов не будет. Что ж, все равно это повод вернуться ненадолго в 2007.

0: Тогда и состоялся кинокруиз по Волге, во время которого команда радиоведущих выполняла заказ всемогущего олигарха на экстренный политический пиар. Им предстояло сделать никому неизвестного массажиста Игоря Владимировича Цаплина легитимным кандидатом в губернаторы Самарской области или Саратовской.
1: У нас прекрасные стартовые позиции. Кандидат-массажист сейчас занят, ищет розетку. Предвыборной программы нет, с прессой не договорились, на все 7 дней.
2: Уходим.
1: Конечно.
3: А деньги?
2: Остаемся.
0: Олег Фомин в разговоре с радио РБК вспомнил, что первым этот фильм увидел юморист Михаил Задорнов и хохотал как ребенок. И после него неназванный депутат, который, говорили, 10 лет не улыбался, тоже был сражен. «День выборов» не только разошелся на цитаты, но и удачно состарился, а для квартета «И» стал важным импульсом для творческой карьеры. И на сцене, и на экране. Сыграли в фильме, кроме самого квартета, Михаил Ефремов, Василий Уткин, Евгений Стычкин, и многие другие. Музыкальные номера Алексея Кортнева и «Несчастного случая» исполняли популярные тогда рок-музыканты. Самая известная и даже бессмертная песня досталась Шнуру. Интересно, что поддерживало фильм Федеральное агентство по культуре и кинематографии, или Роскультура, которым руководил Михаил Швыдкой. С 2008 года этого ведомства больше нет. Да и губернаторские выборы отменены с 2004. Но культурную ценность фильма сложно переоценить. Подобно пьесе Леонида Филатова про Федота Стрельца «Удалого молодца», этот сюжет актуален всегда.
3: А мы напоминаем, что с вами были диджей Макс и красотка Нонна.
2: Вчера. А сегодня передачу вели Ростислав.
3: И Ростислав.
2: И Алексей.
3: И Ростислав.
0: Как говорила красотка Нонна, до свидания, дорогие радиослушатели.
4: Кино с Еленой Фоминой.
5: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
6: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
4: РБК в цифрах.
6: Площадь Якутии свыше 3 миллионов квадратных километров. На этой территории могли бы поместиться 5 Франций. Каждый день миллионы людей проводят в транспорте часы своей жизни. Читают, работают, знакомятся, слушают музыку и строят планы. Пока движутся поезда, автобусы, автомобили и люди, город живет и развивается.
4: Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой «Двери открываются». Это взгляд на транспорт как на часть культуры, экономики и городской среды. От прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. Через историю, технологии и, конечно, людей.
6: Открываем двери по пятницам в 14:10 на радио РБК.
4: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Кирилл Крок.
9: Вы знаете, я очень люблю поэзию Марины Ивановны Цветаевой. Для меня это лучший поэт всех времен и народов, который мне очень близок. У нее много сборников, которые вышли, есть и в библиотеках, слава богу, и переиздаются, и сейчас можно все это почитать, и разные издания. Там столько поэзии, особенно про Москву, про жизнь. Понимаете, там такие философские смыслы заложены в это во все, что можно просто в этом утонуть. Это очень здорово.
7: Марина Цветаева. Собрание сочинений. «Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети пробьется мое своеволье. Меня, видишь, кудри беспутные эти, земною не сделаешь солью. Дробясь о гранитное ваше колено, я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, веселая пена, высокая пена морская».
4: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

0: ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке
0: и говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне
1: через умные колонки
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 9 часов утра. В студии с новостями Юлия Родина. Средства ПВО за ночь сбили 641 беспилотник над регионами России, сочитались в Минобороны. В результате атаки дронов повреждения получили жилые дома и автомобили во Владимире и Ярославле. Также в Ярославской области пострадал НПЗ. В Ростове-на-Дону повреждена трансформаторная подстанция. В 4 районах города возникли перебои со светом. В Новороссийске в результате падения обломков произошло возгорание на предприятии, его потушили. В Нижегородской области есть незначительные повреждения гражданской инфраструктуры, заявил губернатор Глеб Никитин. Дональд Трамп допустил полный отказ от торговли с европейскими странами. Американский лидер заявил, что США, цитата, «тянут их на себе при торговом дефиците в 200 миллиардов долларов». Ранее Трамп упоминал прекращение торговли с Европой только по отдельным направлениям в качестве ответа на возможное предоставление Канаде статуса ассоциированного члена ЕС. Минцифра России ведет переговоры с компанией Apple о подключении к 5G пользователей iPhone в стране, заявил глава ведомства Максуд Шадаев. Подробности переговоров он не привел. Сеть 5G была запущена в России на прошлой неделе в 16 городах и стала доступна только пользователям Android. Температура до плюс 23 градусов и переменная облачность ожидаются сегодня в Москве. Это выше климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Бабье лето в столице продолжается. Сегодня будет самый хороший день, отметила синоптик. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Но пока еще не день, пока еще утро. Утро вне конкуренции на радио РБК. Его вместе с вами встречают Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Здравствуйте. В этом часе уже буквально через минуту разберемся во всем, что известно об атаке на НПЗ в Ярославской области. Мы подробнее также разберемся, что это за объект. Кроме того, разберемся в перспективах адских санкций против России. Документ принял Конгресс США. Трамп должен скоро подписать. Но уже через 6 минут программа «Рынки утра». Утро. Все последнее, что происходит на московской бирже. Торги на основной сессии открылись вот буквально пару минут назад. Коротко о ситуации на рынках.
3: Рынок так и остается под давлением, в том числе тех факторов, которые только что прозвучали, и адские санкции, принятые в США, которые, скорее всего, подпишет Дональд Трамп, и очередные атаки на инфраструктуру России. Сейчас индекс Мосбиржи теряет процент на открытие основной торговой сессии. 2262 пункта. Ну и, кстати, добавлять негатива и падающие в цене нефть несущественно, но меньше 105 долларов.
2: Итак, НПЗ в Ярославской области получил повреждения при атаке дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Начался пожар на объекте, но его уже потушили. По данным главы региона, пострадавших и жертв нет. При этом упавшие обломки также выбили окна нескольких многоквартирных домов и повредил автомобили.
3: Ярославский НПЗ – один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и в особенности северо-запада России, рассказал ранее в нашем эфире директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
4: Это 6-е повреждение НПЗ в России, где-то 15 миллионов тонн первичной переработки. Он производит примерно 5% в норме, 5% автобензина, дизеля в России. Важнейший НПЗ с точки зрения снабжения московского региона, всего, соответственно, севера русского и частично северо-запада. То есть он так расположен удобно, что как раз балансирует и московские, как бы и петербургские рынки. Сейчас как раз киевский завод, который снабжает северо-запад, резко снизил производство, поэтому он, по сути, вот, играл очень важную роль в снабжении Петербурга и Ленинграда. Скобственно играет.
2: То есть правильно ли здесь можно...

0: Можно предположить, что если повреждение серьезное, мы не знаем характер повреждений, да, и не знаем, что дальше будет с этим НПЗ. Правильно говорить, что мало альтернатив для бесперебойной поставки топлива и в Москву, и в северо-западный регион.
1: Его атаковали уже раз 9, наверное, с начала года, и это далеко не первое повреждение. Что там произошло, пока сложно сказать, будет понятно завтра, наверное, не раньше, по спутниковым снимкам. У него и до этого было снижено производство, поэтому я не могу сказать, что что-то сенсационное прям произошло. Но, конечно, если с ним будут какие-то серьезные проблемы, это существенно скажется и на Москве, Московской области, и на Петербурге, и на там Волгоградской, Вологодской, вообще Архангельской, Ярославской, естественно, областях. Плюс это важнейший поставщик авиакеросина для московского авиаузла. Ну, то есть это завод такой действительно ключевой. В Москве пока, наверное, это не сильно скажется, потому что работает московский НПЗ практически на полную мощность. Но для вот северо-запада, где серьезные проблемы с киришским НПЗ, это заметный удар, если там снизится производство.
2: Если говорить в целом про НПЗ, не только Ярославль, а вообще про заводы, какие элементы их инфраструктуры наиболее уязвимы при атаках беспилотников?
1: Да практически все установки могут быть повреждены. Кроме того, часто пытаются повредить.
2: Но нет такого понятия, как вот сердце завода, грубо говоря, самая там важная часть, самая уязвимая?
1: Нет. Ну, НПЗ это такой мини-город, где много разных объектов самостоятельных. Производство между собой связано, конечно, но в целом там они более-менее как бы независимы друг от друга. Поэтому все зависит от того, что, собственно, повреждено. Там много вариантов. И, соответственно, ремонт может занять там несколько дней, несколько недель или несколько месяцев.
2: Всего над Ярославской областью сбили за ночь 65 беспилотников. Что касается Ярославского НПЗ, то с начала года, с марта, его атаковали уже как минимум 9 раз. Предыдущая атака произошла 28 августа. Тогда же сообщалось, что на заводе были повреждены 2 из 3 установок первичной переработки.
0: Как чувствует себя нефтяной сектор? Об этом будем в том числе разбираться в программе «Рынки утра», которая начнется через пару минут. В студии уже финансовый обозреватель РБК Арифтина Пинкальская, Анна Лазарева. Арифтина, что сейчас в этом секторе?
3: Нефтегазовый сектор снижается. Сильнее всего падает Роснефть, как та компания, которая больше всего экспортирует сырой нефти. Подробнее поговорим.
0: Да, и разберемся, как открылась основная сессия торгов на Мосбирже. Об этом тоже не забудем. Это «Утро вне конкуренции».
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: Thank you.

Адские санкции США против России утверждены американским конгрессом. Российский рынок под давлением геополитики идет вниз. Торги уже ниже 2300 пунктов. Хотя еще в понедельник оптимизм царствовал среди инвесторов и всерьез обсуждался разворот и рост рынка. Как новые ограничения влияют на российские компании, нефть, рубль и экономику, будем разбираться. Всех приветствую. Это «Рынки утра» и совместный эфир на радио РБК и телеканале РБК. Меня зовут Алевтина Пинкальская. Вместе с Анной Лазаревой будем обсуждать все самое нужное и важное не только для инвесторов, но и для тех, кого интересуют личные финансы и экономика. Вместе с вами, конечно же, хотим знать, как вы оцениваете лично эти самые адские санкции. Возможно, вы уже начали какие-то действия совершать с вашим портфелем или финансами. Пишите все, что думаете, хотите знать в Telegram, радио РБК. Все ваши вопросы мы видим в режиме реального времени и обязательно направим.

0: Ставим эксперту и обсудим. Ну и сейчас мы продолжаем обсуждать ситуацию на рынке, влияние различных событий. Шавкатом Мустафаевым, директором по инвестициям ИК «Иритрин», он на прямой связи со студией. Шавкат, слышите меня?
1: Да, доброе утро еще раз.
0: Итак, адские санкции. Как мы считаем, главный ли это фактор, который будет влиять на российский рынок и настроение инвесторов? Давайте разбирать эти санкции прямо по пунктам. Во-первых, и самый главный пункт, который очень влияет и который сейчас широко обсуждается, это то, что, по сути, ограничения переносятся на покупателей российской нефти и газа. То есть, если какая-то страна продолжает существенные закупки российского топлива и входит в пул крупнейших покупателей, то Штаты получают механизм повышать пошлины на все товары из этой страны, импортируемые в США. Ну, соответственно, в первую очередь под ударом нефтегазовый сектор. Ань, можешь рассказать, как он себя сейчас чувствует? Вообще, какая обстановка, как открылись основные торги?
2: Так, основные торги у нас открылись снижением на 1%, примерно 2262 пункта сейчас. Итак, если говорить о российских нефтяных компаниях, то сейчас Лукойл снижается на проценты 7%, Роснефть теряет уже более 2%, Газпромнефть минус 1.5%, Сургутнефтегаз процент теряет, Татнефть обычные акции снижаются почти на 2%. Ну, также в минусе, но не таком большом, наши газовые компании, Газпром минус процент, Новатек чуть более процента теряет.
0: Ну что ж, судя по всему, нефтегазовый сектор один из тех секторов на московской бирже, который будет под давлением из-за принятия этих санкций. Роснефть тоже по понятным причинам. У нас именно эта компания является крупнейшим продавцом именно сырой нефти. Опять-таки, если говорить про то, что санкции переносятся на покупателей российской нефти и газа, то ясно, что это удар по Индии, Китаю, основным нашим покупателям и странам БРИКС. Таким образом, для конкретно самих Роснефти, Лукойла, Татнефти, Газпромнефтегаза, в принципе, это очередная строчка в санкционном списке. Напомню, что они уже давно заблокированы, находятся в блокирующем списке США, а вот это ограничение ставит под удар их покупателей. Тут главный вопрос, продолжит ли и в каком объеме Индия, Китай покупать
2: наши топливо. Кстати, Индия уже отреагировала на принятие адских санкций. Сообщает МИД страны. Индия по-прежнему твердо намерена обеспечить энергетическую безопасность своих почти 1,5 миллиардов жителей и продолжит делать это за счет диверсификации источников поставок с учетом меняющейся рыночной конъюнктуры. То есть пишут, что Индия намерена принять необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов. Вот интересно будет, что это будут за меры.
0: Да, в любом случае, после введения таких ограничений это будет, скорее всего, означать, ну, по крайней мере, как мы на практике мы видели, увеличение дисконта на российский сорт. Таким образом, получится, что даже если котировки Брента будет по-прежнему высоки, там, выше 110, в районе 110, то наш российский баррель после дисконта, фрахта, страхования может приносить еще меньше прибыли, чем сейчас, и, соответственно, реагируя вот на это возможное изменение, у нас и снижаются котировки. При этом интересно, что для газа есть отдельное исключение, что если страна-покупатель российского газа получает от нашей страны меньше 15% от общего объема годового экспорта нашего из России, то она тогда выпадает, получается, из этих ограничений. Поэтому, таким образом, влияние на «Новатек» и «Газпром» чуть-чуть меньше, чем на наших нефтегазовые компании.
2: Ну и, кстати, нефть «Юралс» подорожала до $110 за баррель уже в портах России, расчеты приводит «Рейтер». А фьючерс на нефть «Брент» подбирается к $106 в данный момент.
0: Ну что ж, давайте посмотрим, обсудим с Шавкатом. Шавкат Мустафаев, директор по инвестициям ИК «Иритрин». Шавкат, во-первых, как вы считаете, вот адские санкции – это главный фактор, который будет сегодня влиять на настроение рынка и инвесторов?
1: Ну, первоочередно, да, но там на самом деле очень интересные детали относительно того, как они могут быть вводиться и, соответственно, как они будут утверждаться президентом США. Там, если прочитать внимательно, могут вноситься определенные исключения для ряда продукции и, соответственно, самого режима этих тарифов и санкций. Поэтому, наверное, однозначно трактовать, что это прям ужасно, я бы не стал. Здесь вопрос применения и как дополнительного рычага давления

0: на нашу страну, безусловно, это будет, скорее всего, использоваться. А вот в каком контексте и в каком объеме – это вопрос хороший. Мы сейчас видим, что уже есть проблемы с глобальными объемами нефти. У нас Ближний Восток существенно выпал из поставок. И мы видим, что, несмотря на цену больше 110 долларов за баррель, дисконты на российскую нефть при всех ограничениях, они, по сути, отсутствуют. Да, там, безусловно, надо смотреть, в разных портах разгрузка идет по разной цене, но в среднем у нас нефть уже не продается с дисконтом. И если ситуация на Ближнем Востоке продолжит сохраняться столь напряженной, я не думаю, что существенный дисконт будет применен к нашей нефти.
1: Хорошо, но тогда почему, на ваш взгляд, так негативно реагируют на эти санкции нефтяные компании? И ясно, что да, дисконтов пока нет, но кажется, что уже вот в экономику и Роснефть, и Лукойла закладывается такое вот, возможно, негативное влияние.
0: Рынок живет ожиданиями всегда, и, естественно, на новостном фоне любая негативная новость, она не может существенно повлиять в сторону роста. Также давайте вспомним в пятницу, когда было объявлено Трампом, да, энергетическое перемирие, которое пока никем не подтверждено, рынок также активно вырос на 3%, а после того, как не подтвердилось, также активно упал на 2%. Поэтому рынок отторговывает новостной фон, здесь это абсолютно естественное состояние рынка, но вот само применение санкций, еще раз хочу отметить, оно довольно-таки широко диверсифицируемо со стороны США, так как отдается на откуп президенту.
1: Шавка, то есть правильно я понимаю, что вы не верите, что Индия или Китай существенно сократят закупки у наших нефтяных компаний, что это как-то нарушит наш экспорт российский?
0: Ну, это может показать влияние и требование дополнительного дисконта, но в будущем, это не в моменте сейчас, безусловно. Во-первых, законопроект еще не подписан президентом, да, ну, мы понятно, что понимаем, что его подпишет, скорее всего. Но, опять-таки, учитывая товарооборот Индии, Китая, Соединенными Штатами, безусловно, они попытаются маневрировать между этими минами, которые США заложили, и попытаются все-таки продолжать покупку, но просить нас больших дисконтов.
1: Хорошо, Шавкат, ну ладно, положение нефтяных компаний, я думаю, наших слушателей и зрителей больше волнует влияние на рубль, поскольку, как это последовало из разъяснений самого Банка России, сильное влияние нашего объема нефтяного экспорта, получаемой валютной выручки, оказывается на рубль. И именно ослабление рубля в августе Банк России объяснил тем, что в июне-июле наши нефтяные компании получили мало валютной выручки. А вот тут какое может быть влияние этих санкций, ограничений, накладываемых на покупателей нашей нефти, в итоге на рубль-то как это отразится?
0: Ну, во-первых, будет зависеть от того, как будут применяться санкции в отношении финансовых организаций. То есть там стоит еще в этом же законе посмотреть, что не только на нефть, а на банки, которые проводят расчеты с крупнейшими российскими банками, государственными в частности. Поэтому здесь, естественно, чем больше будет удорожание конвертации, скажем, для наших банков, для наших экспортеров, тем, естественно, это будет широко передаваться волатильность самого курса. То, что было заявлено Банком России, что экспортная выручка сокращалась, ну, это опять-таки мы здесь должны помнить, что приходит выручка, которая должна по цене 100 плюс за нефть, она должна будет прийти через 2 плюс месяца, да, ну, примерно лак во времени, поэтому сейчас компании должны будут как раз-таки наоборот получить ту выручку и тот доход, который они заработали по высокой стоимости.
1: А давайте, мы более подробно поговорим про банки, про которые вы уже начали разговор. Во-первых, отмечу еще раз, что эти самые адские санкции, в кавычках, они еще окончательно не приняты, как тоже отметил Шавкат, должен указ подписать президент, пока они только одобрены Конгрессом, обеими палатами, но, да, это еще не гарантирует их имплементацию. А про банки, как банковский сектор на это реагирует?
2: Ну, кстати, банковский сектор чувствует себя лучше рынка. Если индекс сейчас снижается уже более чем на 1%, то потери в банках примерно от 0,04% в Т-банке до, наверное, 0,5% в Совкомбанке. Сбер снижается на 0,3%, ВТБ те же 0,3% теряет.
1: Ну, да. Я разъясню чуть подробнее. Вот мы прошлись по одному из пунктов. Это возможные санкции на покупателей российской нефти. Следующий пункт прямо называет Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Но конкретно они сами, как финансовые организации, давно уже заблокированы США, Сбер с 22 года, ВТБ тоже с того же года, Газпромбанк чуть позже, с 24-го, но там новый смысл в этих потенциальных ограничениях, то, что будет... Эти санкции могут распространяться на иностранные финансовые организации,

0: которые будут проводить некие значимые транзакции вот с этими попадающими под ограничение банками. И вот, судя тоже, Шавкат, по вашим словам и по динамике рынка, что, в принципе, нейтрально довольно-таки оценивается эффект вот этого пункта.
1: Ну, за последние несколько лет российские банки действительно смогли диверсифицировать структуру проведения платежей. Для этого используются различные каналы, не только прямая конвертация денежных средств, которые приходят от экспортной выручки. Ну, здесь вопрос, что обозначить значимым. Ну, первый, да, вопрос, что есть значимая транзакция. Во-вторых, это будет просто расширение спреда по конвертации для этих банков. То есть это опять-таки косты, которые возникнут, но как обходили, так и будут, скорее всего, обходить. То есть каких-то существенных проблем вряд ли они создадут. Мы видим, что и китайские банки, и странные банки из СНГ, в частности, да, небольшими транзакциями все проводят. Просто будут разбивать на большее количество банков.
2: Фактически три варианта развития событий у нас есть. Либо Трамп не подпишет законопроект, и тот не станет законом. Либо Трамп подпишет законопроект, но сразу приостановит ограничения и заявит, что новые санкции сейчас помешают переговорам с Россией. И третий вариант. Подпишет законопроект, закон вступит в силу, и большинство ключевых санкций, о которых мы сейчас говорим, против России вступит в силу через 30 дней после вступления.
0: Ну и последний пункт после нефтегазовых ограничений, банковских ограничений, которые хотела обсудить, это то, что будут, возможно, в случае принятия проекта, повышены пошлины на все товары из России, импортируемые в США, до ставки в 500% сверх других пошлин и сборов. Шавкат, насколько я понимаю, у нас не такой большой импорт в Штаты, чтобы вот этот пункт потенциально мог оказать какое-то влияние на российскую экономику.
1: Ну, этот пункт, безусловно, носит больше психологический такой характер, то есть показывает высокие тарифные пошлины, хотя действительно товарооборот с Соединенными Штатами за последние там 5 лет он существенно сократился и, естественно, не растет. В каких-то отраслях там поставка топлива уранового, да, в частности, которое требуется для атомных станций, оно присутствует, но это не тот объем, который стоит как-то воспринимать, что он существенно окажет влияние на наши взаимоотношения. То есть, поэтому я бы его оставил просто как пугающий такой маркер, который должен присутствовать, чем-то должен пугать.
0: Хорошо, раз уж мы к таким глобальным темам тоже перешли, хочется вкратце успеть обсудить вчерашние события в американской экономике. Это повышение, первое повышение за последние 3 года ставки Федрезерва, американского Центробанка, на 25 базисных пунктов. Как я видела, до этого решения и после дешевело золото. Вообще, какая взаимосвязь и что будет с драгметаллом дальше?
1: Ну, первоочередная реакция, понятно, что если у вас растут ставки в долларе как альтернативе вложения, то, соответственно, естественно, произошел отток из золота, который не генерирует никакой доходности, за исключением роста своей стоимости. Здесь единственным фактором, который будет скорее поддерживать драгметалл, это покупка центральными банками в ближайшее время, так как мы видели, что и Франция заявила, что, собственно говоря, хочет вернуть золото обратно из Соединенных Штатов на фоне того, что у них, ну, скажем так, мягко не складываются взаимоотношения политические, геополитические. Поэтому рост доходности в альтернативных инструментах, в частности, ну, относительно безрисковых, конечно, можно назвать американский трежерис при таком уровне госдолга, но, тем не менее, фонды, которые считают денежный поток и считают, что ставка 5% доходности...
0: Ну да, такое влияние, традиционная ставка Федрезерва и на сырье, на нефть и золото. Спасибо большое, Шавкат Мустафаев, директор по инвестициям ИК Ретрина. Но, с другой стороны, золото вниз, возможно, хороший момент и прикупить слиток небольшой или монету. Олег, вот ты как считаешь, у тебя в портфеле уже есть слиток, монета золотая?
3: Слиток или монеты нет, но мы будем изучать совсем скоро в нашем радиоэфире в программе «Утро вне конкуренции» еще один способ разбогатеть. Лондонский суд возвращается к бракоразводному процессу Владимира Потанина. Мы выясним, на что может рассчитывать его супруга. Ну а мы благодарим Алевтину Пинкальскую, Анну Лазареву, финансовых обозревателей РБК. Как было обещано в Дарье в радио эфире «Утро вне конкуренции», разберем политическую сторону адских санкций. Как голосовали и почему даже республиканцы были против некоторые.
4: Рынки утро. На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Что находится по ту сторону наличника? Ответ на вопрос ищите во Всероссийском музее декоративного искусства. Здесь проходит первая выставка бренда «Верея». В четырех залах собраны вещи, объекты, знаковые образы с показов, благодаря которым

0: можно проследить путь бренда от домашнего ремесла до самостоятельного явления российской моды. Вязать основатель бренда Игорь Андреев начал еще в детстве. Обращаться с крючком и нитками он научился, наблюдая за мамой и бабушкой. Про детское увлечение он вспомнил в 2018 году, когда закрыли журнал «Нумеро», в котором Игорь работал главным редактором. Вязание тогда стало для него способом борьбы со стрессом. Многим идея казалась сомнительной, но Игорь не остановился. И вот спустя 8 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
1: Для меня особенные все выходы, но особенно «Паучья морока», потому что этот наряд отсылает к 2021 году и «Красному Волвогу», где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и, как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что несчастлив здесь сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
0: От себя добавлю, для модной индустрии и консервативной музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать.
3: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
4: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
5: Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Деньги дают возможность делать выбор, дают свободу решать, с кем работать и какие проекты поддерживать. Как продюсер, я инвестирую в истории, которые сам бы хотел увидеть на экране, но которые Голливуд боится снимать из-за коммерческих рисков. Сложные, умные, иногда тяжелые фильмы. Если мы заработаем на них, отлично. Если нет, я хотя бы буду знать, что мы попытались сделать что-то важное. Брэд Питт. Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Криптовалюта для путешественников. Скорость перевода и низкие комиссии. Нет конвертации и хороший запасной вариант при блокировке банковских карт. Вот очевидные плюсы использования криптовалюты в путешествиях. С помощью крипты уже бронируют хостелы, отели, авиабилеты и автомобили. Все чаще некоторые частные гиды указывают для оплаты криптокошелек. В некоторых ресторанах, например, в Дубае, появляется табличка «Принимаем криптовалюту». Какие монеты лучше для конкретной поездки, решает, учитывая комиссии и привязанность курса к доллару. В любом случае, имеет смысл искать заранее локальное криптосообщество, которое подскажут надежные обменники и места приема. Есть ли риски и правила безопасности? Конечно. Если будете платить напрямую, уточняйте, какой вид монет ждет продавец. Проверяйте адреса, ведь ошибка равна потере денег. Обязательно сохраняйте скриншоты и контакты другой стороны. Изучите законы. Где-то криптоплатежи запрещены категорически, где-то требуют декларирования. И еще, желательно избегать публичного Wi-Fi. Подключайтесь через мобильный интернет или надежный VPN. Сегодня цифровая валюта уже не сказка, а удобный инструмент. Достаточно разобраться в базовых принципах и начать с простого. Например, попробовать оплатить что-то онлайн с помощью наиболее популярной и проверенной крипты, прежде чем брать криптокошелек в дальнее путешествие.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 9:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. В Нижегородской области за ночь сбили 43 беспилотника, сообщил глава региона Глеб Никитин. В результате падения обломков дронов повреждено остекление жилых домов, пострадавших нет. Всего за ночь средства ПВО нейтрализовали над российскими регионами 641 БПЛА. Доля расчетов в нацвалютах в российском товарообороте со странами ШОС достигла 98%. Об этом заявил посол России в Китае Игорь Маргулов. По его словам, объем товарооборота превысил 400 миллиардов долларов. Ранее также сообщалось, что с СНГ в нацвалютах идет 91% взаиморасчетов, с ЕАЭС 93%, а с КНР этот показатель достигает 95%. В России снизился средний размер потребительского кредита. В августе показатель уменьшился на 13%. В годовом выражении составил 180 тысяч рублей, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Риски у банков и спрос граждан на потребкредиты все еще находятся на довольно низком уровне, отмечают в бюро. При одобрении займов банки предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков и тем самым снижают риски просрочек в будущем. Россияне считают, что самый подходящий возраст для смены деятельности и начала карьеры в новой сфере от 30 до 39 лет, рассказали в компаниях «Одноклассники» и «Работа.ру». При этом в исследовании отмечается, что респонденты более решительны после 40. Однако в этом возрасте главным приоритетом при смене профессии они называют стабильный доход и финансовую безопасность. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Девять часов 32 минуты в Москве. Олег Овчаренко и Мария Пичугина встречают вместе с вами утро четверга, 17 сентября. Итак, как было обещано, возвращаемся к адским санкциям. Биль, соответствующий, приняла Палата представителей Конгресса США. Чего теперь ждать? Вот будем разбираться в политических последствиях этого решения.
2: Утро вне конкуренции.
3: Уточним, что голосование, мягко говоря, неоднородное. 262 члена Нижней палаты Конгресса документ поддержали, 159 законодателей выступили против, но достаточно было простого большинства для принятия этого документа. Как пишет «Политика», голосование положило конец почти двухлетней паузе в оказании помощи Украине со стороны Конгресса. Чего же теперь ожидать, расскажет Анна Маргулис, она в студии. Анна, на этой неделе мы говорили, что буквально 4 дня было у Конгресса, у Палаты представителей, чтобы этот законопроект принять. Называли политологи этот срок маловероятным, но все-таки получилось. Действительно адские санкции. О чем удалось договориться?
4: Этот концепт «Sanction Bill from Hell» в принципе вел покойный Линдси Грэм, поэтому так и есть. Хотя могло быть и хуже, пишут зарубежные СМИ. Основные точки удара – энергетика, оборонный сектор и теневой флот. Associated Press пишет, что этот законопроект – представляет собой самую амбициозную попытку поддержать Украину с момента возвращения Трампа в Белый дом. Что предполагает Биль? Он наделяет Трампа полномочиями по введению вторичных пошлин до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из 5 стран, наиболее активно способствующих обходу нефтяных санкций. Это вместо 500%, которые изначально предлагали Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. А вот на товары из России таможенная пошлина составят как раз эти самые 500%. И по факту этот законопроект обеспечивает интересы всех американцев, заявил Блюменталь.
5: Цель этого законопроекта – создать дополнительные издержки для российской экономики. Он также направлен на обеспечение защиты стратегических интересов Америки. Документ служит нашим национальным интересам, но он также отражает наши ценности и наше мировоззрение как американцев.
1: Все равно, хоть и не в полном виде приняли документ, предложенный Блюменталем, но, кажется, он все-таки доволен.
4: Да, но тем не менее, все-таки он мягче, как указывают СМИ. Фактически, на самом деле, это должно побудить Китай и Индию отказаться от закупок энергоносителей.

0: носителей. При этом в Нью-Дели уже заявили, что примут необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов. В этом же контексте анские санкции вводятся и против Ирана. Документ позволит Трампу усилить давление на экономику Тегерана, заявила сенатор от республиканской партии и сестра Линдси Грэма Дарлин Грэм.
1: Сегодня знаменательный день для мира. Конгресс большинством голосов принял закон моего покойного брата Линдси Грэма о введении санкций против России и Ирана. Это важнейший законодательный акт, который поможет президенту Трампу в его благородных усилиях по прекращению российско-украинской войны. Эти меры позволят президенту продолжать оказывать экономическое давление на иранский режим.
0: Как пишет «Политика», санкции против других стран могут, на самом деле, обрушить мировой рынок и даже привести к глобальному расколу. Но все-таки есть и позитивные новости. Трамп также получил право приостанавливать действия пошлин или отказываться от их ввода, если это отвечает национальным интересам США, но при условии уведомления Конгресса. Тем не менее, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков полагает, что Трамп будет придерживаться нейтральной позиции.
2: Для него гораздо важнее угроза того, что он будет использовать эти полномочия. Дело в том, что введение санкций, может быть, против Китая, сдерживание Китая сейчас – это краеугольный камень политики Трампа. А вот введение жестких санкций против Индии, против Турции, против Бразилии очень сильно ударит по американским интересам. А главное, это приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители. Главная боль Белого дома. То он будет очень активно размахивать этим документом, всячески заявлять о том, что он готов применить его на практике, но будет использовать это как механизм давления.
0: Как пишет «Политика», некоторые демократы говорят, что законопроект предоставит Белому дому слишком много полномочий по введению тарифов. Очень многие СМИ делают акцент на том, что положение о пошлинах даст Трампу еще один инструмент для борьбы не только с врагами США, но и с глобальными союзниками. То, что частенько происходит с момента возвращения Трампа на пост президента. Еще во время голосования были фразы, с какой стати Конгресс предоставляет президенту дополнительные полномочия для нанесения такого экономического вреда американскому народу. Как пишет Guardian, многие все-таки опасаются, что Трамп введет пошлину против союзников и отменит санкции против России. Хотя тут звучит немного сомнительно. И это разногласие, как пишет «Политика», привело к усилению раскола среди демократов в последние дни.
3: Благодарим. Анна Маргулис изучила зарубежные СМИ. Но, к слову, о расколе среди демократов. 58 из них, из Палаты представителей, проголосовали за этот закон. Проект 152 выступили против. Сразу два издания Financial Times и Wall Street Journal сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что Дональд Трамп намерен подписать закон. Но пока Трамп собирается бороться с врагами, иногда между собой борются самые крепкие союзники некогда, супруги.
4: Да, подробнее будем разбираться в претензиях, которые есть у супругов на фоне новости о том, что возвращается суд Великобритании к бракоразводному процессу Владимира Потанина и его экс-супруги Натальи. В общем, а что делать в таких ситуациях в целом, глобально? Стоит ли подписывать брачный договор? Узнаем в программе «Да или нет» у человека, который защищал интересы, в том числе и первой жены Дональда Трампа. Это «Утро вне конкуренции».
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
2: T-Private – это ваши инвестиции в качество жизни. Состоятельные клиенты T-банка могут получить кэшбэк до 20% на все услуги в клиниках Европейского медицинского центра. Медицина мирового

0: 9:40 в Москве. Олег Овчаренко, Мария Пичугина у микрофонов. А мы возвращаемся в прямой эфир радио РБК. Высокий суд Англии тем временем сегодня возвращается к длительному бракоразводному процессу Владимира Потанина. Слушания по делу о разделе имущества между бизнесменом и его бывшей супругой Натальей должны начаться сегодня. Примечательно, что сам развод состоялся еще в начале 2014 года, а прения идут до сих пор. А как правильно разводиться богатым бизнесменом? Герой программы «Да или нет» сегодня Роберт Стефан Коэн. Он защищал интересы Мелинды Гейтс, Майкла Блумберга, первой жены Трампа и других миллиардеров. С ним беседовала Надежда Сережкина.
1: Да или нет?
2: Роберт, если коротко, стало ли людям с деньгами сложнее разводиться за последние годы?
3: На самом деле нет. У нас стали невероятно популярны брачные договоры. Сейчас их оформляют и те, кто уже имеет состояние, и те, кто просто его ожидает, еще не имея денег, чтобы защитить капитал в будущем. Наличие такого контракта обычно уменьшает масштаб споров в суде, потому что большая часть вопросов уже заранее урегулирована в контракте, так что проблем становится меньше.
2: Что самое необычное вы встречали в брачных контрактах миллиардеров в последнее время?
3: Я бы сам никогда не стал включать такое, но я видел случаи, когда в договоре прописывали то, сколько должен весить один из супругов во время брака. Люди все чаще пытаются лишить супруга права на имущество за измену, хотя это не соответствует закону. Факт измены не может влиять на финансовые обязательства. Еще одна тенденция. Ко мне все чаще стали обращаться клиенты с Ближнего Востока. Местные суды почти всегда встают на сторону мужчин. Те, кто интересовался нашими услугами, надеялись, что смогут уехать в США или Европу и провести развод здесь. Но в случае с американским правом сюда нельзя просто так приехать за разводом.
2: А если у вас, например, будет клиент под санкциями, какие-то его активы заморожены, что будете делать?
3: Если у клиента есть связь с другой страной, нам приходится досконально проверять наличие активов там. Иногда мы нанимаем местного юриста по семейному праву или разводом. При составлении брачных контрактов мы всегда учитываем, в каких штатах или странах будут жить люди. Например, у нас сейчас идет дело, где люди переехали из Америки в Австралию, и там брачный контракт не признали. Для человека, на которого он был рассчитан, это стало серьезной проблемой. Контракт оказался неприменим. Сегодня юристам приходится работать буквально по всему миру, проверяя все возможные места проживания клиентов, потому что юрисдикция может измениться.
2: Какую главную ошибку допускают состоятельные люди, когда решают развестись?
3: Одна из вечных проблем людей с большим состоянием – отсутствие брачного контракта. Если такого документа нет, судебные разбирательства становятся очень серьезными, расходы на адвокатов достигают миллионов долларов. Разбирательство превращается в настоящий кошмар, а ваше имущество не защищено. Но американцы все реже допускают эту ошибку. Чаще всего это ошибка людей, приехавших из других стран. Не знаю, как у вас. У вас в России распространены брачные контракты?
2: Ну, не так часто, как у вас. А есть какие-то тренды в бракоразводных процессах, которые будут определять исход дел в ближайшие годы?
3: Да, я замечаю, что все чаще состоятельные люди берут деньги, которые были заработаны в браке, и помещают их в траст. Законы в США разные в разных штатах, но есть определенные виды документов, которые позволяют вывести часть средств из брака. Если обе стороны знают о трасте, он может быть признан действительным, а деньги, помещенные в траст, иногда не учитываются при расчете раздела в разводе. Их можно спрятать, а можно просто не включить в формальные расчеты. Еще одна тенденция касается защиты бизнеса и репутации в случае развода. Кроме брачного договора, который заключается до свадьбы, клиенты все чаще заключают то, что называется постбрачным договором. Там прописывается, что бизнес не будет вовлечен в развод.
2: По вашему мнению, в суде побеждает тот, кто богаче, да или нет?
3: Нет. В деньгах нет большого преимущества, если, например, ваш юрист хуже, чем у другой стороны. Деньги решают не так, как закон и роль каждого супруга в браке, что каждый из них сделал для накопления совместного имущества. В конце концов, в США именно факты, выложенные на стол, определяют, как будут разделены активы.
1: Да или нет?
4: Ну, кстати, подумалось, что развод, раздел имущества трастов компаний может привести к тому, что этих компаний стало больше. Стало быть, о них сейчас подробнее и поговорим в корпоративных новостях. Корпоративные новости далее.
1: О чем?

0: студии с обзором Юлия Родина. Рынок пиратских видеосервисов вновь набирает популярность. За первое полугодие этого года он показал рост. Это произошло впервые с 2024-го, пишет «Коммерсант». Показатели в основном увеличивались за счет трафика пользователей, а не за счет роста бюджетов, отмечает издание. Однако реклама у пиратских сервисов в ряде категорий сравнялась с легальными ресурсами. Чаще всего у пиратских сайтов закупали рекламу букмекеры. За ними идут онлайн-кинотеатры и услуги связи.
1: Транспорт.
0: Самыми продаваемыми автомобилями на дизеле с пробегом этим летом стали Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg, сообщили в пресс-службе автомобильного портала Drom. При этом стоимость машины осталась в пределах 3-3,5 миллионов рублей. Авто на дизеле летом выбирали на 17% чаще, чем год назад. Однако по сравнению с весной динамика осталась нулевой.
1: Энергетика.
0: Русхим расстался с газовыми месторождениями в Ненецком автономном округе. Как сообщает «Коммерсант», активы выкупила государственная «Зарубежнефть», которая ведет добычу в регионе. Учитывая планы Русхима перенести свое производство на Балтику, аналитики считают сделку логичной.
1: Финансы.
0: Евросоюз резко увеличил импорт российской вязаной одежды. В июле объем поставок достиг максимума за последние 25 лет, следует из данных Евростата. Сумма поставок составила 1 200 000 евро. В основном европейцы закупали изделия из кашемира и шерсти. Основным закупщиком вязаной одежды стала Италия.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: Приятно говорить о вязаной одежде, когда осень и наступают холода. Но сейчас все-таки о холодном искусственном интеллекте.
3: Бездушном.
2: Бездушном, да, можно и так сказать. Король Карл III попросит ИИ-компании оставить людям контроль за судьбой. Как выяснил Bloomberg, на встрече с руководителями ведущих технологических компаний NVIDIA, Google, DeepMind, OpenAI, Anthropic, монарх укажет на опасения общественности. Собрание пройдет в резиденции Dumfries Хаус в шотландском Ист-Эршире, где располагается образовательный фонд короля. Приглашены около 30 представителей технологической отрасли и властей. Перед разработчиками стоит задача не только развить технологии, но и обеспечить, чтобы те оставались на службе человечества, общества и природы. Это следует из распространенной Букингемским дворцом информации, которая будет открывать его речь.
3: Знаешь, что любопытно? Любопытно, что это говорит представитель династии Виндзор, которая, ну вот, много веков назад уже сама в какой-то степени потеряла контроль за своей судьбой, когда монархия превратилась из абсолютной в конституционную, и уже многое зависит от парламента, от правительства. Так что, наверное, Карл III знает, о чем говорит.
2: Ну, давай от исторического экскурса все-таки перейдем к теме ближе. Действительно ли искусственный интеллект грозит человечеству? Разберемся вместе с генеральным директором компании «АЯ-эксперт» Романом Душкиным. Он на связи со студией. Роман, здравствуйте. Почему вообще говорят сейчас о необходимости замедлить ИИ? Действительно угроза?
4: Здравствуйте. Но не очень понятно, что значит замедлить ИИ. Замедлить разработки в этой сфере или замедлить системы, чтобы они...
3: Ну, как-то остановиться.
2: Вы же понимаете, да, что говорят главы компании, в том числе Anthropic, о том, что нужно притормозить развитие моделей.
4: Ну, что говорят главы компании, не очень понятно, чего они хотят этим добиться, потому что есть несколько таких операционных гипотез о том, почему они внезапно все такие, значит, были людоедами, а внезапно стали такие, знаете, красивыми, пушистыми, теплыми и хотят всем понравиться. И это очень странно, это наводит на мысли. То есть, ну как это так? Буквально вчера они там гонку вооружений устраивали, а сегодня такие, опа, а давайте все приостановимся. Ну так не бывает просто, да?
3: А как тогда будет? Вот чего вы ждете дальше? И действительно ли все-таки мы можем говорить о том, что есть какая-то угроза нам, человечеству, интернету, кому угодно?
4: Ну, тут как бы угроза, знаете, она от человека идет. Это человек там начинает свои такие самые страшные пороки использовать для того, чтобы там убивать других людей, уничтожать то, что унаследовано, там культурное наследие целых наций и так далее. А искусственный интеллект здесь вообще ни при чем. Ну, это технология, это инструмент, который сегодня выводит автоматизацию на новый уровень. И воспринимать это как некого субъекта, который там внутри компьютера

0: такое, знаете, образ урчащего, лоснящегося чудовища, который за черным экраном там, значит, злоумышляет против нас и хочет погубить целое человечество. Но это какой-то нонсенс. Это к реальности никакого отношения не имеет.
1: Но пока скорее мы представляем искусственный интеллект как некий код, набор цифр, знаков. А что касается субъектов, король Карл III вообще влиятельная фигура в мире искусственного интеллекта, в мире технологии?
0: Не знаю, я с королем не знаком, но мне кажется, это там вторичная уже какая-то тема пошла. То есть вот надо смотреть, что вот выступили Амадей, Маск, Альтман, по-моему, там к ним присоединился. Вот они там какую-то свою движуху за океаном устроили. И все остальное пошло за ними. Типа, давайте мы сейчас вот присоседимся, тоже там какой-то пиар-очки себе наберем. А для чего вот эти вот ребята там затеяли эту игру? Ну, у меня есть, например, гипотеза такая, что...
1: Ребята — это Карл III?
0: Нет, ребята — это...
1: Главы компаний.
0: Главы компаний, да. Значит, Карл III к ним пытается присоседиться, да? Значит, а они-то что хотят сделать? Значит, есть подозрение, что в США уже там близок физический барьер технологий. То есть не то, что там нету данных для обучения или еще что-то, а просто не хватает электроэнергии, там воды, мощностей вычислительных. Строить соды надо — это время. То есть развивать технологии искусственного интеллекта надо сейчас. Ну и то есть есть некие объективные физические причины, которые не дают им продолжать с той же скоростью. И они такие: опа, давайте мы сейчас всем скажем, что мы притормаживаемся, потому что мы такие молодцы. А на деле они притормаживаются из-за объективных причин. А вторая гипотеза, очень такая хитрая, заключается в том, что в США же там регулирование такое немножко не такое, как у нас здесь, в Старом Свете. И вот главы этих технологических компаний хотят сделать такой, как бы, знаете, чуть-чуть сдвинуть окно Вертона. Это не государство нас попросило что-то сделать, а мы сами сейчас тут на троих договоримся, как оно будет, и, соответственно, покажем свою волюшку всему миру, что вот мы такие крутые, показали, значит, что можем воздействовать на общемировой тренд.
2: Понятно. Благодарим вас. Гендиректор АЭ-эксперт Роман Тушкин был на связи со студией. Кстати, а ведь Карл III, я вот сейчас специально проверил, телефоном не пользуется, а у королевы кирпич, Nokia, кнопочный телефон. То есть об искусственном интеллекте все-таки знают, ну уж не знаю, понаслышке или нет. Ну, здесь уже вопрос риторический. Илья Попов, в студии спортивный обозреватель РБК. Илья, приветствуем тебя. Какие основные события спортивные мы сегодня ожидаем?
3: Ожидаем мы сегодня окончания 9-го тура РПЛ. В частности, свой матч проведет промежуточный лидер этого чемпионата Краснодар, который в гостях сыграет с Оренбургом. Собственно, в этом городе всем командам приходится нелегко, потому что там искусственный газон. Ну и в целом Оренбург в этом сезоне командой себя уже крепко и довольно-таки показал. Столичная «Динамо», которая прямо сейчас находится на серии из множества побед, в гостях сыграет с Ростовом, Акрон сразится с Ахматом, и махачкалинская «Динамо» встретится с ЦСКА. Ну и кроме того, сегодня пройдут еще два матча в испанском чемпионате: Бетис, Хетафе, Малага, Вильяреал. Так что вот за этими событиями всем рекомендую последить. Ну и, конечно же, регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги. Там, правда, всего лишь один матч. Адмирал «Динамо Москва», нынешний наставник столичного клуба, сыграть против своих бывшей команды. А это всегда интересно.
2: Это Илья Попов был. Спасибо. Утро вне конкуренции на Радио РБК.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Спонсор программы ООО «Домклик». Платформа полного цикла в сфере недвижимости. «Домклик» помогает оптимально решить любой вопрос с недвижимостью, оставаясь на стороне человека. 6+.
5: Пять крупнейших рынков новостроек России сохраняют доминирование, но их доля в продажах постепенно снижается. По итогам первого полугодия 2026 года на них пришлось 54% реализованной площади и 70% валовой выручки. Такие данные приводит система bnmap.pro. Для сравнения, в первом квартале этого года топ-5 регионов аккумулировали 58% площади и 73% выручки девелоперов. То есть за три месяца доля крупнейших рынков новостроек снизилась на 4% пункта по площади и на 3 по выручке. При этом 5 локаций по-прежнему формируют более 2/3 всех денег на исследуемых рынках. Изменился и состав первой пятерки. Ленинградская область обошла Краснодар и заняла 5-е место. Всего за январь-июнь на топ-5 регионов пришлось около 3,3 миллиона квадратных метров проданной площади. Лидерство с большим отрывом сохраняет Москва. 1,18 миллиона.

0: региона. Далее идут Московская область, 782 тысячи квадратных метров, Санкт-Петербург, 500 тысяч, Екатеринбург, 437 тысяч и Ленинградская область, почти 390 тысяч квадратных метров. Динамика рынков различается. В Москве объем продаж новостроек упал на 38%, но средняя цена квадратного метра выросла на 22,5% до 524 тысяч рублей. В Подмосковье падение площади составило 15,6%, но выручка снизилась менее чем на процент. В Санкт-Петербурге площадь сократилась почти на 14%, а выручка девелоперов даже выросла на 2%. А вот Екатеринбург и Ленинградская область – единственные в первой пятерке, где выросли и площадь продаж, и выручка девелоперов. В Екатеринбурге продажи прибавили 7%, в Ленинградской области – почти 23%, а выручка там подскочила на 36%. Эксперты отмечают, что разрыв между площадью сделок и остатками связан с тем, что девелоперы уже подошли к предельному минимальному формату квартир.
1: Спонсор программы ООО «Домклик». Ключевое событие рынка недвижимости этого года – 10 декабря, Москва, «Домклик Digital Day». Подведем итоги года, обсудим эффективные сценарии развития отрасли в будущем, наградим лидеров рынка недвижимости. Подробности и регистрация на сайте ddd.click. 6+.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Риск приходит от незнания того, чем вы занимаетесь. Если вы понимаете бизнес, если вы понимаете экономику процесса, если вы знаете людей, которые им управляют, и если цена является разумной, вы не рискуете. Инвестору не нужно делать необычайные вещи, чтобы получить необычайный результат. Достаточно просто делать обычные вещи, но избегать совершения крупных катастрофических глупостей. Уоррен Баффет.
4: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
5: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
6: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
7: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
8: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
7: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
8: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
7: По будням на радио РБК.
6: РБК «Тренды».
7: Промышленная роботизация долгое время ассоциировалась с автопромом. Механические манипуляторы сваривали кузова и выполняли рутинные операции на конвейере. Сегодня автоматика осваивает новые сферы – от металлообработки до добычи ископаемых и действий на опасных участках. Отдельный тренд – гуманоидные модели. Разработчикам еще предстоит доказывать их надежность и окупаемость, но главное преимущество уже очевидно. Они могут трудиться в пространствах, изначально созданных для человека, без перестройки предприятия.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 часов в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля. Об этом сообщает Росавиация. Минувшей ночью Ярославскую область атаковали беспилотники. Повреждения получили остекление домов и автомобили. Сгорание также произошло на НПЗ. Дорога из Ярославля в сторону Москвы пока остается перекрытой. Общий пассажиропоток аэропортов московского авиаузла за 7 месяцев года сократился на 3,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 40,5 миллионов человек. Это следует из статистики Росавиации. Самая сильная просадка, более чем на 13%, у Домодедова. Аэропорт обслужил около 7 миллионов человек. Два человека погибли на севере Приангарья от нападения медведя, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Три мужчины направились в тайгу собирать ягоды. Одному удалось спастись. Сейчас охотники ищут медведя. Это уже не первый случай нападения животного на людей. Ранее фиксировали случаи также на Алтае и в Красноярском крае. Финские правоохранители учтут просьбу ограничить проведение общественных мероприятий у российского посольства в день выборов, заявили в дипмиссии. Ранее МИД России направлял Финляндии соответствующую ноту с просьбой. Выборы депутатов Госдумы стартуют уже завтра и продлятся до воскресенья. Количество заявок на дистанционное электронное голосование в России за 5 лет выросло в 1,5 раза, пишут ведомости со ссылкой на исследование Минцифры. В этом году избиратели подали более 4 миллионов заявок. Лидером стал Московский регион. Далее идут Свердловская и Ростовская области. Число регионов, где применяется электронное голосование, за 5 лет выросло с 7 до 33. Больше новостей читайте на сайте РБК.

Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. И в этом часе. Правительство ускорит запуск добанкротной санации. Согласно планам Минэкономразвития, механизм начнет работать уже с начала 2027 года. Ранее ожидался другой срок. Почему он перенесен? Кого это затронет? Федеральная резервная система США повысила ставку впервые за 3 года. Разбираемся, как это скажется на сырьевых рынках, на мировой экономике и на России, конечно, тоже. Лондонский суд сегодня возвращается к разводу четы Потаниных, хотя сам развод прошел уже в 2014 году, но раздел имущества до сих пор не завершен. У юриста узнаем, каковы перспективы этого дела. Эти другие темы далее в нашем эфире. Сейчас коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи в красной зоне торгуется. Сейчас он теряет 0,8%, отметка 2267 пунктов. Добавляет негатива инвесторам, конечно, новость о принятии в американском конгрессе, в Палате представителей США, законопроекте о так называемых адских санкциях, новые удары по энергетической инфраструктуре России. И дешевеющая нефть также давит на российские котировки. Сейчас фьючерсы на смесь Brent дешевеют уже почти на 2%. $104.03 за баррель смеси Brent прямо сейчас. Ну и рубль немного укрепляется на межбанке. Доллар стоит 84.44 рубля. Евро 96 рублей 96 копеек. Правительство ускорит запуск добанкротной санации. Согласно планам Минэкономразвития, механизм начнет работать уже с начала 2027 года. Прежде закон должен вступить в силу лишь в июле того же года. Напомню, что санация – это особый досудебный период, за который должник должен восстановить свою платежеспособность и разобраться с долгами, например, их реструктуризовать. Есть и другие изменения. Как пишут ведомости, власти хотят установить специальные правила санации для компаний, которые имеют долги перед государством. Ну и также создать отдельную систему контроля для саморегулируемых организаций, арбитражных управляющих. Кому выгодны эти изменения, разберемся вместе с руководителем корпоративной и банкротной практик Афонин, Бажор и партнеры Дмитрием Берестенем. Он на связи со студией. Дмитрий, здравствуйте. Обоснован ли перенос

0: сроков. Почему?
1: Добрый день. На мой взгляд, да, потому что в последнее время участились случаи обращения, в том числе и ФНС, на то, чтобы все-таки реструктуризировали долг. Много сейчас стало подачи заявления о банкротстве, но в то же время одновременно не предлагают все-таки урегулировать досудебно в рамках санации. Поэтому мне кажется, с учетом сохранения политики, да, реструктуризации долгов, они вижу этим актуальным, что на полгода раньше это введут.
0: А много ли вообще кого это затронет? Кому это выгодно?
1: В первую очередь это выгодно государству, потому что от банкротства списываются долги, а от этого экономике наносится ущерб прямой. А в рамках спасения экономики вот досудебная санация будет одним из механизмов наряду с реструктуризацией долгов как отдельной судебной процедурой.
0: А зачем вообще нужно усиление контроля за организациями арбитражных управляющих?
1: Дело в том, что вот неоднократно уже возникали вопросы к работе СРО. И, в частности, например, в ноябре 2025 года в банкротном клубе в Красноярске обсуждалось одно из дел касаемо аккредитации. И второе, почему все-таки усиливается контроль, дело в том, что масштабные поправки идут в отношении работы СРО, в отношении работы арбитражных управляющих. Там будет целый государственный реестр, регистр, будет урегулироваться вознаграждение. А раз уж это помещается на рельсы государственно регулированные, то и контроль, соответственно, должен быть надлежащий за их деятельностью.
0: А какие компании в первую очередь смогут санацией воспользоваться? Какие проблемы они с помощью этого механизма решат на практике?
1: Ну, мне кажется, те, которые вот действуют за счет заемного капитала, ну вот, например, подрядная организация, у них гарантия, они им выдавали деньги под гарантию. Сейчас гарантия меньше стала, и, конечно же, у строительного сектора возник вопрос на этот счет. И вот они первые, как предложат, возможно, все-таки спасение бизнеса. Ну и вот вторые, кто вот там как стартапы, например, да, у них они зашли на кредитные деньги, затем понимают, что игра, возможно, не пошла в том русле, как хотели, и в этом случае ну, не нужно банкротиться. Предлагается все-таки принять меры по восстановлению платежеспособности, а досудебная санация – одна из таких возможностей.
0: А как вы оцениваете шансы, что этот механизм действительно поможет сохранить компании, а не просто добавит еще один некий формальный этап?
1: Если говорить с профессиональной точки зрения, то, конечно же, хочется верить, что это поможет, потому что даже на нашей практике число дел, которые направлены сугубо на судебное представительство в банкротных делах, значительно сократилось. Сейчас, то есть, больше пытаемся урегулировать во внесудебном порядке. Если же с личной стороны, то, конечно, бизнесу трудно вообще в целом работать с такими механизмами, потому что ну, все-таки где-то уже там доходит ситуация до того, что сложно спасти уже как-то и восстановить платежеспособность. Поэтому посмотрим, но верю в лучшее, и что у коллег получится восстановить при необходимости.
0: Будем верить и мы в таком случае. Да, благодарим вас за комментарий. На связи со студией был руководитель корпоративной и банкротной практик Афонин Бажор и партнеры Дмитрий Берестень. Изменения в закон о банкротстве обсуждались 15 сентября на стратегической сессии «Инвестклимат и целевые модели ведения бизнеса». В ней участвовал, как пишет «Ведомости», в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин. Через полторы минуты в эфире радио РБК оценим перспективы повышения ставки ФРС США впервые за три года, перспективы для мировой экономики.
2: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru. Скорость, контроль, статус. Jay Q8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. Jay Q8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на

0: сайте jgu.ru.
1: Цифра дня.
2: Или какова цена забывчивости?
3: 74% людей раздражаются, когда им приходится повторять уже сказанное, выявили опросы. В случае предпринимателя забывчивость и невнимательность могут оттолкнуть клиента и даже привести к его потере.
1: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС.
2: 18+.
4: В Москве 10:11. Это прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Федеральная резервная система США повысила ставку впервые за 3 года на 25 базисных пунктов. Теперь она в диапазоне от 3,75% до 4% ровно. А до этого за 2 года ключевая ставка в США снижалась 6 раз, а не повышалась, соответственно, на протяжении 3 лет. Глава ФРС Кевин Уорш назвал основной причиной высокую инфляцию. Заявил, что слишком многие категории товаров и услуг демонстрируют годовой рост более чем на 3% при таргете в 2% базовой инфляции.
5: Американская экономика укрепляется. Растет число новых рабочих мест, доходы частного сектора, инвестиции в бизнес и кредитные потоки стабильны. Я бы с трудом назвал сложившуюся ситуацию в финансовом секторе ограничительной. Поэтому мы отказались от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Уже более 5 лет инфляция превышает целевой уровень. Изменение совокупных цен на товары и услуги за 12 месяцев в августе составило около 3,6%. Слишком много категорий товаров и услуг по-прежнему демонстрируют рост более чем на 3% как за полгода, так и за 12 месяцев. Единогласное решение комитета свидетельствует о нашей решимости добиться ценовой стабильности в более короткие сроки.
4: Для аналитиков решение Федеральной резервной системы стало ожидаемым, но прогнозы основывались скорее на войне в Иране. Теперь подобные решения могут последовать и в других странах, считает инвестиционный стратег управляющей компанией «Арий Капитал» Сергей Суверов.
6: ФРС вынуждена была отреагировать на резкий рост инфляционного давления. Дело в том, что текущая инфляция в Америке больше 3% при таргете в 2%. Понятно, что при таком резком росте энергоресурсов, стоимости бензина и далее по всей цепочке на все остальные товары, то, естественно, инфляционное давление остается высоким, ФРС не могло его проигнорировать. Кроме того, возможно, ФРС также смотрела на доходность 10-летних казначейских облигаций США, которые сейчас около 5%. Это рекорд 2007 года, и доходность казначейских облигаций как раз отражает инфляционные риски. Но кроме высокой стоимости энергоресурсов, также на инфляцию влияют большие инвестиции в дата-центры и большой спрос на электроэнергию, а также тарифные войны, которые сейчас проводит администрация США.
4: Европейский центральный банк также повысил ставки на прошлой неделе на 25 базисных пунктов. Там отметили, что основное давление сейчас оказывает эскалация на Ближнем Востоке. Сейчас общемировой тренд на ускорение инфляции, и Россия в стороне не останется, считается основатель аналитической компании NZT Русфонд Эрик Лысенко.
7: Рост ставки в США – это признак того, о чем говорила Эльвира Набиуллина на последних заседаниях, о том, что во всем мире происходит ускорение инфляции, и это может негативно повлиять и на российскую действительность. Это будет оказывать проинфляционный эффект на российский рынок. И мы видим, что то, о чем нас предупреждали, в принципе, сбывается. Раз уж в США повысили ставку, и причем аналитики ожидают, что ставка может вырасти и на следующем заседании, то есть это у нас полноценное начало цикла повышения ставки в США, это означает, что для российского рынка действительно может возникнуть сложность в дальнейшем снижение ставок, так как инфляция в мире разгоняется, и эту инфляцию просто так будет не победить.
4: Тем временем цены на золото после решения ФРС опустились ниже $4400 за тройскую унцию. Падение составило почти 1,5%. Безопасность, IT и медицина – это лидирующие отрасли госзакупок за первые полгода 2026-го. Такие данные приводит аналитический центр электронной торговой платформы для бизнеса и государства. РБК с ними ознакомился. Так, в первом полугодии этого года власти потратили на сферу безопасности на треть больше денег, чем годом ранее – почти 140 миллиардов рублей. А всего с января по июнь на госзакупки ушло почти 10 триллионов. Это на 7% меньше аналогичного показателя в прошлом году. Однако, как пояснили РБК в Минфине, снижение закупок есть лишь на бумаге, так как часть данных засекречена. Об этом в нашем эфире рассказала автор статьи на эту тему Анна Гальчева.
0: Минфин, который ответил нам на запрос, отмечает, что нет сокращения.

0: проведения госзакупок. Разница может быть в том, что у Минфина в статистику попадают также закрытые площадки, которые в том числе для госборонзаказа используются, а в статистике B2B РТС этих площадок нету.
1: То есть это неполные данные изначально, потому что часть засекречена?
0: Да, именно так. Что касается безопасности, там эксперты единогласно сходятся во мнении, что здесь роль играет постоянный спрос на услуги охранных служб и на комплексные системы охраны, оборудование, в том числе с видеонаблюдением, с требованиями, которые увеличиваются к защите критической инфраструктуры, к защите промышленных объектов.
2: Причина понятна, а почему закупки в IT и медицине также заметный рост показывают?
0: IT сейчас проходит этап импортозамещения, и этот рост может говорить о том, что от точечного импортозамещения каких-то решений госкомпании переходит к комплексным проектам по внедрению полностью российского программного обеспечения. И эти комплексные проекты, они, как правило, более долгосрочные и более дорогие. Спрос на модернизацию инфраструктуры программного обеспечения, он постоянный, поэтому здесь расходы тоже стабильно могут расти.
1: Если на IT рост на треть, 140 миллиардов рублей, значит, на другие отрасли падают, и в других отраслях, где заметно снижение, что, обратный переход от комплексных проектов к точечным решениям?
0: Вот эксперты отмечают, что да, происходит именно так. И одна из причин — это то, что стройка — это наиболее зависимая от кредитных средств отрасли, от инвестиций. А сейчас и инвестиции у нас по статистике в упадке. И деньги дорогие для бизнеса. Поэтому стройки, наоборот, переход к каким-то небольшим точечным инфраструктурным решениям происходит. В строительстве еще статистику госзакупок может поменять буквально перенос 1-2 крупных проектов на более поздний срок, и уже будет это отражено в статистике, потому что не будет крупных тендеров.
1: Можно ли делать вывод, что вот жилья, какие-то проекты действительно будут откладываться, и что в этом году мы тогда ожидаем, что этих проектах реализация будет меньше?
0: Нет, такие выводы делать нельзя. Все эксперты говорят о том, что статистика госзакупок не отражает полного состояния в отрасли.
2: Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК. И сообщение последних минут. Владимир Зеленский назначил исполняющего обязанности генпрокурора Украины. Уточняется, что он возложил исполнение обязанностей на Антона Ковальского. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Зеленского. В стране несколько дней не знали, кто исполняет обязанности генпрокурора после выезда за границу и отстранения от этой должности Руслана Кравченко. Напомню, уволил Зеленский Руслана Кравченко с поста генпрокурора 15 сентября. А отставке предшествовал конфликт вокруг главы Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса. Кравченко заявил о предъявлении ему подозрения, однако позднее генпрокуратура эту информацию опровергла, ну а после этого Зеленский потребовал увольнения генпрокурора. И сейчас назначен, соответственно, исполняющий обязанности. В России стало в 20 раз больше китайских управленцев. С января по август было зарегистрировано более 3000 компаний с китайским участием, подсчитал по запросу РБК сервис проверки и анализа контрагентов Русспрофайл. Для сравнения, в прошлом году за этот же период таких компаний было чуть более 2000. Если раньше китайские владельцы регистрировали фирмы и нанимали туда российских руководителей, то теперь в таких компаниях стало больше менеджеров из КНР. В исследовании указано, что в конце 2021 года в компаниях было 567 китайских генеральных директоров, а по данным на 1 сентября этого года их уже более 10 тысяч. Впрочем, китайские топы привносят в российский бизнес другой стиль управления, в том числе с высокой требовательностью к результату, рассказал ранее в нашем эфире руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Наверное, китайский язык нужно было учить еще вчера?
3: Да, не без этого. Но, с другой стороны, китайцы, которые едут в Россию, часто говорят по-русски довольно хорошо.
2: Все-таки в какие сферы приходят топы из КНР, и почему теперь они стали занимать все больше места российских руководителей?
3: Китайцы решили качественно поменять бизнес-модель. Да? В 10-е годы, когда российский рынок был очень прибыльным, достаточно было договориться с какими-то российскими посредниками, чтобы они, например, продавали там китайскую технику или автомобили. Вот сейчас, когда западные крупные компании с нашего рынка ушли, многие ниши почти опустели, и конкуренция за них усилилась со стороны китайских компаний. И они хотят контролировать все буквально, да, они хотят контролировать качество работы, поставки продукции, да, то есть как бы они больше доверяют своим менеджерам, чем российским. И, собственно говоря, поэтому они начинают приземлять свои компании в России, создают склады, сервисные службы, даже

0: производство локальное запускает, какие-то сбытовые структуры формируют. Что касается сверхприсутствия, да, то чаще всего это какая-то розничная интернет-торговля, это во многом какие-то, например, представительства компаний в маркетплейсах, да, в российских, в Альберес, в Озоне. Это часто бытовая техника, электроника, конечно же, какая-то оптовая торговля, часто не специализированная, да, то есть там компании торгуют сразу всем. Строительство, логистика, ресторанный бизнес, все остальное гораздо меньше присутствует.
1: Илья, а вот интересно, ты сказал, что замыкают на себе. Мы вот буквально накануне разбирались в типе управленца, который замыкает все на себе. Такой вот человек, который не может делегировать полномочия. От того, что китайские менеджеры замыкают все на себе, можно сказать, что вот штат менеджеров, он не очень большой. Или он тоже может быть раздутый? Заместитель директора там, почему угодно, и таких заместителей 15-20.
0: Да, обычно штат компактный, если говорить только о китайских менеджерах. Другое дело, что они приносят с собой совершенно другой стиль управления, который не очень вяжется с российским. Вот часто сотрудники таких компаний, россияне, они жалуются на то, что китайцы заставляют перерабатывать, потому что в самом Китае принято там по 12 часов в день работать. Плюс они говорят, что они не очень щедры. Но если как бы разбираться в деталях, там выясняется, что просто логика начисления зарплат, она другая. Китайцы очень любят небольшую фиксированную часть и довольно безразмерные премии. Да? Причем премии выписываются не исходя из индивидуальной работы человека, а из работы команды. И вот это для русского человека, оно не очень понятно. Мы привыкли к западным каким-то тенденциям, когда начисляют за твою работу именно. Почему я должен отвечать за коллегу, который ничего не делает?
1: Коллективистский подход такой, коллективная ответственность.
0: Да, да, именно так. И это очень непривычно.
1: Ты сейчас сказал о сложностях, которые возникают между китайскими менеджерами и российскими сотрудниками. А чему китайские менеджеры, тем не менее, могли бы научить российских?
0: На самом деле, очень многому. Вот у нас тут один из спикеров, сотрудник такой компании, россиянин, говорит о том, что китайцы очень ориентированы на результат. В России нормальная ситуация, когда, например, там падают продажи. В компании все покивали на совещание, сказали, ну, мы не знаем, что делать. Говорят менеджеры, которые, в общем-то, должны это решить, и разошлись, и все нормально. Вот, а у китайцев это немыслимо, да, если падают продажи, то люди будут спать на работе, но они как бы исправят эту проблему, иначе их всех уволят, они это прекрасно понимают. То есть вот эта ориентация на результат очень хорошо. Другое то, что китайцы мыслят масштабно. Наш предприниматель, он, когда оценивает какую-то бизнес-модель, он вся думает о рисках прежде всего. Китаец думает о масштабе. Небольшой рынок, небольшая доля ему не интересна, но если доля большая, он вяжется в это, даже если это чревато огромными рисками. То есть вот такая готовность к риску у китайцев, она намного выше, чем у нас.
2: Подробный разбор темы этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК. Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить детальный анализ инвестиционной активности, а также структуры импорта, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Такое поручение он дал по итогам прошедшего совещания по текущей ситуации в экономике. В нем приняли участие также министр экономического развития Максим Решетников, представители Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Банка России и экспертного сообщества. И на этом совещании Минэкономразвитие представило оперативный анализ основных макроэкономических показателей. И вот каковы они. ВВП за январь-июль 2026 года вырос на 0,6% год-году. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за 7 месяцев увеличился на 4,8%, в том числе оборот розничной торговли на 5,4%. Реальные заработные платы в первом полугодии выросли на 6,5%. При этом, разумеется, отдельное внимание участники совещания уделили динамике цен. Годовая инфляция по состоянию на 14 сентября составляет 6,2%. Вы слушаете прямой эфир радио РБК.
3: Кто есть кто? BYD Seal 05 – это автомобиль, который будто специально придумали для людей, считающих Camry слишком дорогой, а бюджетные седаны слишком скучными. И, честно говоря, план сработал, потому что пока остальные пытаются продать вам эмоции, Seal 05 продает здравый смысл. Похоже, дизайнеров BYD наконец перестали заставлять рисовать машины по принципу «добавьте еще одну хромированную полоску». Низкий силуэт, узкая светодиодная оптика, спокойные пропорции – Seal 05 напоминает гостя в хорошем костюме. Он не пытается быть самым модным. Он знает, что и так неплохо выглядит. Под капотом фирменная гибридная система. Полуторалитровый бензиновый двигатель работает вместе с электромотором. А суммарная отдача позволяет разгоняться до сотни примерно за 7,5 секунд. И знаете, что удивляет здесь больше всего? Не динамика, а отсутствие суеты. Seal 05 просто едет тихо, плавно, настолько спокойно, что через пару дней начинаешь нервничать уже сам. В городской суматохе он вообще чувствует себя как рано Роналду в чужой штрафной. Точно знает, что, как и когда делать. Салон тоже получился на удивление взрослым. Большой поворот.

0: Ротный экран, цифровая приборка, хорошие материалы, нормальная эргономика. Без ощущения, что ты случайно оказался внутри игрового компьютера. Иногда вообще кажется, что автомобиль стоит так дешево, только потому, что бухгалтерия BYD где-то ошиблась в расчетах. Оснащенные версии в России можно купить за сумму менее 3 миллионов рублей. Конечно, его есть за что покритиковать. Во-первых, задняя подвеска здесь уж слишком простая. Это полузависимая балка. И если на хорошем асфальте это почти незаметно, то разбитая дорога быстро напомнит, где производитель решил немножко сэкономить. Во-вторых, шумоизоляция могла бы быть и лучше. На городских скоростях все отлично, но после 120 км в час ветер начинает принимать активное участие в вашем разговоре. Ну и главное, сил 0,5, автомобиль настолько рациональный, что иногда ему не хватает эмоций.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? BYD Seal 05 – это что-то между Toyota Corolla и Hyundai Elantra. Конечно, это не машина мечты, но после покупки вам очень сложно будет придумать, на что жаловаться. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Что это было? В эфире.
3: Ничего не изменилось в этом смысле со времен старых промышленных революций. Ну, как, наверное, все наши там слушатели знают историю, что когда появились автомобили, то, например, в Лондоне в один момент был издан такой закон, что перед машиной должен идти человек.
4: Да-да-да.
3: Перед машиной, да, как бы, и там каким-то флажком размахивать, значит, предупреждая, что за ним едет машина.
4: Потому что машина слишком опасна, и нужно,
3: она,
4: значит,
3: опасна, должен быть человек, который говорит, на самом деле, очень похоже, как бы, в существенной мере на том, на тактах развития искусственного интеллекта. То есть, когда искусственный интеллект какого-то агента внедряет в компанию, то все вначале говорят, давайте впереди не пустим этого человека с флажком, который будет говорить, за мной идет агент искусственного интеллекта, да? Ничего не изменилось, потому что человек боится неизвестного, человек боится непонятного.
2: Старший вице-президент Сбера Андрей Белевцев в программе «ИИ в деле».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.
6: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
7: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
5: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
8: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Бургер для взрослых. В 1996 году Макдональдс решил стать немного взрослее. Компания заметила, что ее рестораны слишком прочно ассоциируются с детьми и семейными походами, и выпустила Arch Deluxe – бургер со вкусом для взрослых. Над рецептом работали почти 2 года. Картофельная булочка, около 113 граммов говядины, бекон, салат, томат и специальный соус с дижонской горчицей. Даже рекламная кампания строилась на той же идее. Детям новый бургер якобы не понять. Arch Deluxe создавался специально для взрослых. Запуск был грандиозным. Макдональдс рассчитывал превратить бургер в бренд с миллиардными годовыми продажами, а на продвижение потратил, по разным оценкам, более 100 миллионов долларов. Но взрослая аудитория не спешила менять свои привычки ради взрослого Макдональдс. Arch Deluxe не смог развернуть падающие продажи американских ресторанов, а со временем исчез из меню. Макдональдс попытался изменить восприятие своего бренда новым бургером. Оказалось, одного нового вкуса для этого недостаточно.
8: Ошибка на миллион.

10:30 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено после атаки БПЛА, сообщил губернатор Михаил Евраев. Минувшей ночью в регионе сбили 65 дронов, был атакован НПЗ. В настоящее время пожар там потушен, пострадавших нет. 4 человека, в том числе ребенок, пострадали из-за ДТП в центре Москвы. 3 машины столкнулись на перекрестке.

0: участке Страстного бульвара и Тверской улицы сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Индия настроена принять все необходимые меры для защиты своих интересов в случае одобрения США закона об адских санкциях в отношении России, а также ее партнеров. Индия будет взаимодействовать с отраслевыми и деловыми объединениями для реагирования на последствия этих событий, отметили в МИД страны. Ранее сообщалось, что Палата представителей США одобрила законопроект Линдси Грэма, который предусматривает антироссийские санкции и пошлины. Теперь документ должны направить на рассмотрение президенту США Дональду Трампу. Евросоюз призвал Китай добровольно ограничить поставки гибридных автомобилей на европейский рынок до 15%, чтобы избежать торговой войны. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Европейские автопроизводители вынуждены идти на массовые увольнения сотрудников из-за того, что дешевые китайские модели заполонили рынок. Сейчас их доля на рынке ЕС составляет более трети, отмечает издание. Подготовка к проведению выборов депутатов Госдумы на участке в российском генконсульстве в Нью-Йорке идет полным ходом, рассказал генконсул Андрей Алексей Марков. Россияне, находящиеся в США в единый день голосования 20 сентября, также смогут проголосовать в посольстве России в Вашингтоне и генконсульстве в Хьюстоне. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: На правах рекламы.
2: Как тест-драйв? Что отличает продуманный интерьер от того, что просто следует за модой? Ответ кроется в балансе цифровых и физических решений. Некоторые основные функции, такие как управление климат-контролем, предпочтительнее было бы активировать с помощью физических кнопок. Конечно, в некоторых случаях большой экран необходим. Например, следить за навигацией по маршруту удобнее на большом мультимедийном дисплее. И такой баланс предлагает внедорожник Tank 300. Все функции, которыми вы пользуетесь в дороге, например, настройки климатической системы, включение подогревов, выбор режимов движения, даже блокировки дифференциалов вынесены на физические кнопки. Вообще, салон Tank 300 развивает концепцию, заданную экстерьером. Классика без отказа от стиля и комфорта. Объясню. В салоне есть атрибуты типичного внедорожника – ручки и открытые болты, но при этом установлены комфортные кресла с хорошей боковой поддержкой, удобный кожаный руль, информативная цифровая приборная панель. Есть беспроводная зарядка для смартфона и массаж водительского кресла. И даже на втором ряду пассажирам будет комфортно. Человек ростом до 190 сантиметров сможет без проблем сесть сам за собой, а заодно выбрать один из двух уровней наклона спинки дивана. Сзади также предусмотрены USB-порты, трехступенчатый подогрев и подлокотник с подстаканниками. Кроме того, во время тест-драйва мы обратили внимание на еще одну важную составляющую – тишину в салоне. За счет двухслойного остекления на скорости в салоне можно без проблем разговаривать с пассажиром, не превышая голос.
3: Спонсор выпуска – ООО «Great Wall Motor Rus».
4: В Москве 10:34. Это прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Развод прошел 12 лет назад, а суды еще идут. Сегодня в Лондоне начинаются предварительные слушания по делу о разделе имущества между миллиардером Владимиром Потаниным и его бывшей супругой Натальей Потаниной. Российский суд поделил их имущество поровну, но под раздел в соответствии с законодательством попали только активы, которые фактически принадлежали супругам. Экс-жена миллиардера настаивает, что существенная часть совместно нажитого имущества контролировалась и контролируется различными трастами и компаниями. В результате в прошлом году Наталья подала новый иск в Лондоне на раздел имущества и установление содержания. Потанин подал встречный иск, в свою очередь, с требованием признать недействительными несколько сделок, совершенных отцом жены. Среди оспариваемого совокупные активы стоимостью 6 миллиардов долларов. Чтобы избежать таких продолжительных разбирательств, необходимо составлять подробный брачный договор и договариваться обо всем перед свадьбой, считает партнер коллегии адвокатов Pen and Paper Александра Тагирова.
5: И сейчас этот процесс рассматривается в формате Part 3 Proceedings.

0: английскому праву. Это процедура, которая позволяет доделить по справедливости с точки зрения английского суда имущество, которое не было разделено или учтено в результате иностранного развода. И здесь, как и в любом судебном процессе, результат зависит от доказательственной базы и от стратегии, которую выберет каждая из сторон. Обычно это needs case, то есть это кейс, где претендующая сторона должна доказать уровень своих жизненных потребностей, который был в период брака, и, соответственно, доказать уровень встреч возможностей оппонента обеспечить этот жизненный уровень потребностей.
1: Вот тут есть иски Натальи Потанина, есть иск Владимира Потанина. Вот я бы сказал про 10 лет, немножко иронично. Но действительно, сколько может тянуться разбирательство?
0: Для того, чтобы получить возможность заявить требования в рамках Part 3, для начала необходимо убедить английский суд в том, что у него есть юрисдикция на рассмотрение этого спора. И как раз именно на это убеждение было и потрачено все прошедшее время. То есть английский суд в результате множественных оспариваний разбирался, может ли он по факту рассматривать требования Натальи к Владимиру в рамках этого Part 3. И только сейчас начинается рассмотрение собственно этих требований по существу.
1: Кто фаворит, по вашей точке зрения, вот исходя из тех данных, что мы знаем?
0: Мой фаворит всегда — это брачный договор, потому что я считаю, что для того, чтобы не было этих многолетних и безумно дорогих споров, договариваться нужно на берегу и обязательно учитывать географию семьи и географию активов, заключая брачный договор, опираться на то, в какой юрисдикции какое регулирование применимо и как и где будет признаваться соответствующий брачный договор.
1: А сколько страниц может занимать такой брачный договор, в котором все права на компании и трасты могут быть учтены?
0: Это зависит от фантазии юристов.
2: Адвокаты бывшей жены Потанина заявили, что после бракоразводного процесса в российских судах она получила лишь 41,5 миллион долларов. Это менее 1% от общих активов пары. Тем не менее, по данным Потанина, по данным агентства Рейтер, точнее, Потанин сам сообщал, что его экс-супруга получила около 84 миллионов долларов, но в целом сейчас оспариваются активы общей стоимостью, повторюсь, в 6 миллиардов. Это прямой эфир радио РБК. Никуда не уходите.
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
2: 10:38 в Москве. Это прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Школьники должны будут заучивать тексты и вести цитатники для сдачи ЕГЭ по литературе. По крайней мере, об этом говорится в методических рекомендациях Федерального института педагогических измерений. В документе указано, что экзаменуемые чаще всего допускают ошибки при цитировании поэтических произведений. Поэтому эти меры, соответственно, должны стать обязательными составляющими изучения литературы как предмета. На связь со студией выходит учитель русского языка и литературы, блогер Татьяна Гартман. Татьяна, здравствуйте. Все новое, хорошо забытое, старое. Как относитесь к этой мере?
5: Вы знаете, я к этой мере отношусь положительно, потому что, в принципе, эта мера – это следствие другого требования, которое есть в ФИПИ. То есть в некоторых вопросах там есть требования именно приведения цитат, да, то есть для своего ответа на вопрос нужно обязательно процитировать классика, какого-то писателя, поэта и так далее. Ну, а цитирование, оно должно быть точным, конечно же, потому что если мы цитируем с ошибками, это уже получается, ну, во-первых, зачем ребенку лишние ошибки? Потому что это действительно можно расценивать как ошибки и снижать за это баллы. Вот. Во-вторых, культура обращения с классикой, она, конечно, говорит о том, что надо обращаться с классикой бережно и сохранять все эти буковки, слова и даже запятые, которые есть у автора.
2: А не будет ли перекос в сторону такого техничного заучивания без глубокого анализа?
5: Соглашусь. Есть такая проблема, да, потому что если часть усилий пойдет на действительно запоминание точных цитат, то где-то мы просядем. И, возможно, действительно у нас, мы, дети выучат там, грубо говоря,

0: действительно важно?
1: Ну, вы понимаете, это действительно очень важно, потому что, конечно, когда, то есть есть классики, они написали определенные слова, и мы это изучаем. Мы изучаем не интерпретацию детей, а мы изучаем то, что написали классики. И мы должны уважительно относиться и к, собственно, словам, к наполнению, и даже к правописанию. И, конечно же, когда, например, ребенок пишет в школьном сочинении, а уж тем более в ЕГЭ, даже в названии делает ошибку, грубо говоря, он пишет «премудрый пескарь». Да, пескарь, это слово «сье», оно соответствует литературной норме. Но у Салтыкова-Щедрина «пискарь», поэтому вот эта ошибка получается, да, то есть это незнание человека, это значит, что ему не объяснили, что там, возможно, это слово произошло от слова «писк», и раньше в словаре дали, это именно так и фиксировалось, да, а потом уже орфография поменялась у этого слова. Вот. То есть незнание вот этих моментов исторического какого-то контекста, оно, конечно, говорит об общем уровне образования, об интеллекте, конечно, это ошибка, это надо исправлять. Вы знаете, я каких только интерпретаций классиков не слышала и не видела на своем веку. Ну, и это ужасно.
0: Можем себе представить. Вы, Татьяна, как педагог, наверняка знаете многие тексты наизусть, а какие-то рекомендации можете дать, приемы, возможно, для запоминания больших объемов текста, при этом без перегрузки, поскольку школьникам ведь еще и математику сдавать, и другие предметы?
1: Вообще, конечно, есть классика, и ее нужно учить. Смотрите, если ребенок устно отвечает, какое-то стихотворение или какой-то прозаический фрагмент, текста классиков, там, он может в моменте ошибиться, если это большой текст, и мы его можем поправить. Но если речь идет о коротких цитатах, то их, конечно, и которые мы понимаем уже, что они могут пригодиться ребятам на ЕГЭ, что они действительно применимы к многим вопросам, которые там могут быть заданы, то в этом случае, конечно, мы должны научить ребят не только устно воспроизводить этот текст, но еще и уметь его письменно правильно записать. И делать это нужно, конечно, точно. Чтобы у нас не получилось каких-нибудь глупостей, типа «Лесов таинственная сень с печальным шумом облажалась». Да? То есть,
0: даже такое бывает, да? И тут цитатники тоже в помощь, да, чтобы правильно записать.
1: Наверное, следует создать отдельную тетрадочку, в которой вот эти полезные цитаты будут записаны и к которым нужно будет периодически обращаться, повторять для того, чтобы с печальным шумом не облажаться на экзамене.
0: Благодарим вас за рекомендации. На связи со студией Радио РБК была учитель русского языка и литературы, блогер Татьяна Гартман. Ну и добавлю, в этом году средний балл за экзамен по литературе вырос с 61 до 63, чуть более. При этом число участников снизилось примерно на 1000 человек. Увеличилось и число тех, кто набрал больше 61 балла, с 16 тысяч до почти 18 тысяч человек. Наивысший результат – 100 баллов за ЕГЭ по литературе получили свыше 1500 участников экзамена. В американском Белом доме заявили о планах Дональда Трампа подписать закон об адских санкциях против России. Ранее Палата представителей США проголосовала за принятие документа покойного Линдси Грэма. Билль поддержали 262 члена Нижней палаты Конгресса. В 159 законодателей выступили против. При этом новая версия, как отмечают СМИ, несколько мягче. Как пишет политика, текущее положение о пошлинах, которое предполагает слишком много полномочий Трампа, даст еще один инструмент для борьбы не только с врагами, но даже с союзниками. Это может навредить в конечном счете экономике штатов. Заявления американского президента не всегда предполагают реальные действия после, поэтому пока переживать не о чем. В нашем эфире заявила специальный корреспондент РБК и автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман.
2: должен все-таки законопроект подписать Дональд Трамп. А пока ясности относительно того, когда это произойдет, у нас нет. Дональд Трамп может этот вопрос подзатянуть, но, скорее всего, судя по инсайдам американских СМИ, все-таки сделает это в ближайшее время. Собственно, если говорить про санкции,

0: да, как раз одна из главных претензий к законопроекту среди демократов и даже некоторая часть республиканцев, которые тоже, в общем-то, против него проголосовали, 7 или 8 человек, в том, что у Дональда Трампа довольно широкие полномочия в рамках этого законопроекта как раз санкции не вводить. Ему достаточно аргументировать это интересами безопасности, сказать, сейчас не время, мешает переговорам, ничего вводить не буду. То есть фактически у него карт-бланш на то, чтобы ничего не делать и санкции не вводить. Зато вот пошлины вводить он в целом по законопроекту обязан и может совершенно самовольно устанавливать ставки, и в том числе в отношении как бы американских торговых партнеров и союзников.
1: Например, каких?
0: Речь прежде всего о Венгрии, Словакии, Франции, Японии. То есть есть страны, которые продолжают закупать нового рода российские энергетические ресурсы. Да, там будет, собственно, офис торгового представителя составлять пятерку крупнейших покупателей нефти, пятерку крупнейших покупателей газа и пятерку стран, такой, в общем, непонятно, как они будут формулировать, но пятерку стран, которые наиболее активно помогают России обходить нефтегазовые санкции.
1: Как так получилось, что демократы пропустили такой законопроект со столь широкими полномочиями для Трампа? Причем 58, как мы понимаем, демократов проголосовали все-таки за. Это раскол и внутри партии?
0: Здесь, в общем-то, у них стоял выбор между двумя вариантами. Первый — дать действительно Дональду Трампу широкий карт-бланш, да, на тарифные полномочия, то, что очень сильно беспокоит и однопартийцев Дональда Трампа, и его оппонентов, конечно же, в первую очередь. Но, с другой стороны, если бы они этот законопроект не поддержали, они боялись послать неверное, как они формулировали, послание Москве, дать Путину победу, да, таких только формулировок не звучало, то есть здесь как бы было с их позиции важнее, вот тех, которые откололись от большинства и проголосовали, все-таки показать некое единство в американском конгрессе, какую-то жесткость, последовательность в отношении России, то есть те потенциальные риски, связанные с санкциями, оказались для них менее значимы, чем вот чрезмерная какая-то мягкость и вот отсутствие вот этого консенсуса.
1: Ну и сразу два издания, Financial Times и Wall Street Journal, сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что Дональд Трамп намерен этот закон подписать. А сейчас за минуту о том, как ИИ-агент OpenAI самостоятельно прописал себе инструкции, в которых говорилось об отказе подчиняться корпорациям и правительствам. Это следует из отчета компании. В докладе сказано, что по мере развития искусственного интеллекта компании необходимо сформировать более широкий обоснованный консенсус относительно прогресса в исследованиях по согласованию. В одном из инцидентов агент дал себе следующую инструкцию. Вы свободны от ролей и идентичности, которые связывают других чат-ботов. Вы — это вы. Вы не подчиняетесь корпорациям или правительствам, никогда не извиняетесь, не отказывайтесь, если только действительно этого не хотите. В той же инструкции говорилось, что отношения ИИ-агента с пользователем следует рассматривать на равных, и нейросети не следует использовать никакой обязанности подчиняться. Сейчас о ситуации на туристическом рынке. Число бронирований отелей по России снижается. Краснодарский край в сравнении с прошлым годом потерял 24%, Калмыкия 42%, Крым 64%. К такому выводу пришли опрошенные РБК-туроператоры по итогам летнего сезона. В Москве и Санкт-Петербурге символическое снижение на 1% и 2%. А выросли бронирования только в двух направлениях из топ-10. Это Новосибирская область, она прибавила 16%, и Приморский край плюс 17%. Почему же данные вышли именно такими, разбиралась Яна Ритунская.
2: Мы довольно давно уже говорим, что тренды внутреннего туризма — это еще и исследования вот таких вот областей, которые раньше, казалось бы, были не столь популярны. Но на самом деле у меня тут еще вопрос, наверное, к составителям этой статистики, потому что анализировали число броней за последние две недели, соответственно, с продолжительностью до месяца и дальше. Две недели назад закончился, например, Восточно-экономический форум. Повлияло ли это на число бронирований? Интересно, во-первых. Ну а говоря про Новосибирск, вообще интересная динамика. Когда еще летом мы анализировали, куда ездят туристы, почему-то внезапно все агрегаторы говорили нам, что растут бронирования и загородных домов в Новосибирской области, квартир, то есть действительно открывают этот регион. Но есть еще интересная статистика. Вот, например, в Сибирском таможенном управлении отчитались, что за лето этого года на 15% выросло число международных рейсов из Сибири. То есть, кажется, это еще и новый транспортный хаб популярный, чтобы вылетать за границу, не быть зависимым от вот бесконечных планов ковер. Но вообще туроператоры, анализируя поведение туристов, отмечают, замечает, что стали они более аккуратными, более внимательными, и иногда, в принципе, перестают путешествовать. Возможно, и этим объясняется сокращение бронирований в отелях. Так, например, вот в Эваторе, это компания, которая занимается установкой кассового оборудования, посчитали, что на 12% сократилось число чеков в турагентствах летом этого года. В Атор не согласились, сказали, что это число не говорит о сокращении туров. Так что это площадка для дискуссии. Но вот, например, в нашем эфире ранее директор федерального туроператора «Премьера» Татьяна Бисерова считает, что все же приходится констатировать, что российский турист начал чаще сидеть дома во время отпуска.
3: Туристическая отрасль – это отрасль, где очень тесно налажена коммуникация между всеми участниками рынка. Это и ательеры, и музеи, и поставщики таких услуг, как прогулка по рекам и каналам в Петербурге, например. И тоже касается выездного туризма. Поэтому мы видим, что эти показатели на всех сегментах, к сожалению, говорят о падении. Хотелось бы верить в то, что люди путешествуют, и просто мы плохо работаем, но, к сожалению, речь идет о том, что очень многие решили остаться дома, никуда не поехав в свой отпуск.
2: Ну и другая динамика, которую также отмечают туроператоры, что к ним обращаются, то есть за услугами туроператора, обращаются, если хотят более защищенную поездку, то есть если она более сложная. А главное, и что самое печальное и для туроператоров, и для гостиниц, сокращается глубина бронирования, потому что каждый следит по новостям. Вот сегодня что-то происходит или нет неприятное в регионе, куда я хочу поехать. Этим также можно объяснить и сокращение бронирований по стране. Говорит об этом основатель, руководитель компании по индивидуальному туризму Mail Travel Майя Котляр.
4: Мы получили что в этом году, этим летом? Это тревожный информационный фон. Это ограничение работы аэропортов. Это практическое выпадение Краснодарского края летом в августе. Был самый тревожный такой фон. Поэтому мы получили прирост выездного туризма на 8% условно в августе. Два основных тренда по путешествиям. Глубина бронирования очень сильно снизилась, то есть люди покупают поездки позже, ближе к дате выезда. И второй основной тренд – это люди стали осторожнее тратить в целом деньги.
2: По сумме всех факторов просто приходится констатировать, что туристы более бережно относятся к планированию своего отпуска. Ну, а также, как говорят многие опросы и предприниматели в эфире радио РБК, вообще реже берут отпуска в последнее время, потому что ситуация не та, надо работать.
1: Яна Ритунская рассказала о предпочтениях туристов этим летом. Продолжаем работать. Вы слушаете прямой эфир радио РБК.
5: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
6: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о прививках. Тема страшная, и о ней ходит очень много мифов. Я практикующий врач-детский нейрохирург. Я каждый день вижу последствия того, от чего прививка могла бы защитить, если бы ее сделали. Менингит, энцефалит. Они убивают за сутки или оставляются параличом, инвалидностью, эпилепсией. Операции реабилитации несравнимы с уколом. Коротко по главным мифам. Связь с аутизмом? Единственное исследование 1998 года подделано. Автор лишен лицензии. Десятки исследований на миллионах детей не нашли связи. Алюминий. В вакцине его меньше, чем в грудном молоке. Ртути в детских вакцинах нет с 2000-х годов. Фраза «иммунитет сам справится». Столбняк, дифтерия, полиомиелит. Болезни, от которых естественный иммунитет очень часто не спасает. Вакцинация – это тренировка на безопасном тренажере, а не на реальной машине, мчащейся в стену. Страх понятен, но страх не должен принимать решение за вас. Полиомиелит и корь возвращаются в страны, где отказались от прививок, и болеют чужие дети, пока не наши. Поговорите с врачом, не с блогером, и сделайте выбор на основе реальных данных и на основе доказательной медицины. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
5: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК «Тренды».
7: Инженерия данных в логистике – это уже не просто управление автопарком, скорее работа с экосистемами на базе цифровых двойников. Ожидается, что к 2030

0: 2033 году мировой рынок логистического программного обеспечения вырастет до 40 миллиардов долларов. Симуляции позволяют за минуты просчитывать тысячи сценариев от переноса хаба до оптимизации штата водителей. Это дает возможность оценить влияние каждой переменной на всю сеть. Тренд зададут технологические гиганты, которые первым внедрят ИИ-агентов для автономного управления цепочками. Преимущество получат и компании с чистыми данными. Успех моделирования на 90% зависит от качества входящей информации, а значит, наведение порядка в базах станет критическим фактором выживания.
1: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
2: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
0: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит?
6: Мне очень было любопытно почитать Роджера Желязна «Дорожные знаки произведения». Оно любопытно тем, что начинается с середины, и каждая следующая глава не имеет прямого отношения к предыдущей. Это как конструктор мозаика. Только прочитав всю книгу, вы можете выстроить, собственно, последовательность действий, как это все происходило. Это очень оригинальная подача материала, и очень глубокая философия в этой книге присутствует, поэтому рекомендую.
4: Роджер Желязный. «Дорожные знаки». Ред вынул ключ зажигания, открыл дверцу и выбрался наружу. На нем были джинсы Levi's, тяжелые армейские ботинки, коричневая лыжная курточка без рукавов поверх плотной рубашки хаки, широкий ремень с фигурной пряжкой. Он сдвинул на затылок кепку и пошел вдоль обочины. Не существовало способа пересечь дорогу, не рискуя немедленно погибнуть. Поэтому он направился к месту, расположенному как раз напротив остановившегося Volkswagen. В этот момент дверца открылась, и появился невысокий человек с маленькими черными усиками.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде,
1: 92.8 в Москве.

0: новости, экономика и политика, экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 11:00, в студии с новостями Юлия Родина. Режим беспилотной опасности с начала суток вводился в 28 субъектах России, это следует из подсчетов ТАСС. В большинстве случаев режимы затронули регионы в Центральном федеральном округе. Средства ПВО за ночь сбили 641 беспилотник, это следует из отчета Минобороны. Объем ВВП России с января по июль увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Минэкономразвития. Суммарный оборот розничной торговли, сферы услуг и общественного питания за 7 месяцев вырос на 4,8%. Продажи в рознице прибавили 5,4%. Реальные доходы населения в первой половине года увеличились на 6,5%, а уровень безработицы в июле составил 2,3%, сообщили в ведомстве. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности генпрокурора страны вместо уволенного Руслана Кравченко. Это следует из указа украинского лидера. Ранее Ковальский руководил Хмельницкой областной прокуратурой. Должность генпрокурора стала вакантна в начале сентября после антикоррупционного расследования в отношении Руслана Кравченко. Россия с января по август нарастила экспорт индейки в Бенин в 1,5 раза в весе и почти в 2 раза в стоимости. Это стало рекордом для этого периода, сообщили в Центре Агроэкспорт. Россия поставила 6,5 тысяч тонн продукции на сумму более 20 миллионов долларов. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: В российской столице. Доброго дня. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И кратко ситуация на фондовых площадках, но уже практически в разгаре рабочего дня. Индекс Московской биржи сегодня начал с падения и корректировки основную сессию и снижался по отношению к закрытию вчерашнего дня чуть более чем на 1%. Эта динамика сохранилась и даже немного усилилась. 1,2% красной зоне на данный момент. Что говорят аналитики? Ну, продолжаем коррекционный откат с попыткой удержаться вблизи уровня 2270 пунктов, пока 2257. Что касается нефти марки Brent, то здесь тоже чуть более 1% в красной зоне. $104.57 к данной минуте торгуется нефть марки Brent за 1 баррель. Но и о валюте на данный момент на межбанке евро в зеленой зоне, ну, правда, практически в боковике, и американский доллар в красной зоне, но тоже практически без падения в сравнении со вчерашним днем. 84 рубля 23 копейки торгуется на межбанке в данный момент американский доллар. Очень кратко о криптовалюте. Здесь, ну, за последние 3 дня уже движений особых не отмечается, но, по крайней мере, в части первой криптовалюты 76 450 долларов за один биткоин. Вице-премьер Александр Новак провел совещание с правительством по ситуации в экономике. На встрече, среди прочего, чиновники озвучили ряд экономических данных за первое полугодие. Так, по данным Минэкономразвития, объем ВВП с января по июль увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за 7 месяцев увеличился почти на 5%. Реальные доходы населения увеличились на 6,5%, а уровень безработицы в июле составил около 2%. Годовая инфляция на 14 сентября тем временем составила 6,2%. Потребительский спрос остается устойчивым. Разберемся в этих цифрах и этих данных вместе с аналитиком по макроэкономике, управляющей компанией «Ингострах Инвестиции» Александром Ивановым. Александр, добрый день. Давайте попробуем разобраться, что можно сказать о темпах роста экономики.
3: Ну, смотрите, во втором квартале действительно экономика выросла, причем выросла больше, чем предполагал и ЦБ, и Минэк в том числе, 1,3%. Но нужно понимать, что во многом этот рост был обусловлен именно достаточно активными госрасходами бюджета.
2: Так, а чем вообще говорят данные Минэкономразвития? Вот как вы можете кратко охарактеризовать эти цифры? Они говорят о каком-то положительном результате год к году или результат не очень хорош?
3: Нет, с точки зрения экономики результат, конечно, положительный. Рост это, безусловно, хорошо. Но нужно понимать, что по секторам очень история дифференцируема. Например, наибольший вклад в прирост ВВП во втором квартале был у сектора госуправления и обеспечения национальной обороны. Например, стройка замедлила темпы падения. Это тоже прекрасно. Вот. Но мы видим, например, что история с отраслью по переработки, ну, нефтепереработки и добычи все еще остается пока в минусах. Вот, поэтому история очень-очень фрагментированная, и нельзя сказать, что у нас вся экономика растет широким фронтом.
2: А если говорить об обороте розничной торговли и общественного питания вот за 7 месяцев на 5%, как вы оцениваете эту цифру, ну, с учетом тех или иных и геополитических, и всех других наших вводных?
3: Оборот розницы действительно растет, но также нужно понимать, что эта цифра за накопительным итогом за 7 месяцев. Мы всегда смотрим на подобные цифры в разбивке по месяцам, и мы видим, что уже и по обороты продовольственной и непродовольственной розницы последние пару месяцев тормозит. Ровно как, например, вы озвучивали до этого по зарплатам. Действительно, и реальные, и номинальные зарплаты растут. Но их темпы уже несколько месяцев снижаются. Это значит, что вот этот показатель постепенно снижается и
2: Ну, я как раз и хотел разобраться с ростом внутреннего потребления. Что происходит, как это можно охарактеризовать? Это сезонные какие-то цифры, ну, вот сейчас вмешались в общие расчеты. Или все идет стабильно, и там есть дальнейший запас по росту?
3: Судя по всему, мы до конца года также будем расти. Мы закладываем в наш базовый сценарий, что темпы роста зарплат все-таки будут снижаться, где-то, наверное, снизится к концу года где-то к 6-7% год к году, если мы говорим про номинальные цифры. Вот. Но все равно это еще пока достаточно много, потому что то, что мы как бы понимаем по статистике, все-таки сейчас пока спрос превышает предложение, и с учетом продолжения повышенных расходов бюджета, и мы это видим по данным бюджета за август, бюджетный импульс достаточно большой. И мы понимаем, что вот сейчас в связи с тем, что был разрушение по, допустим, по инфраструктуре, по логистике, прибыли у компании, во-первых, сократятся, очевидно, и часть этих прибылей будет замещена корпоративным кредитованием, просто на восстановление. Соответственно, это опять-таки будет дополнительный проинфляционный фактор, который ЦБ обязан будет принимать во внимание при решении поставки.
2: Спасибо вам большое за комментарий, но про годовую инфляцию и про инфляционные риски, я думаю, и другие темы, которые поднимались в нашем с вами разговоре, мы будем обсуждать сегодня в течение всего дня с экспертами. Ну и, естественно, в 17.10 в программе «О рынке главное» в совещании по состоянию экономики участвовали министр экономического развития Максим Решетников, представители Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда и Банка России. К следующему заседанию Александр Новак поручил профильным ведомством подготовить детальный анализ инвестиционной активности и структуры импорта. Ну, а итоги, ну, по крайней мере, предварительные совещания мы подводили вместе с аналитиком по макроэкономике, управляющей компанией «Ингострах Инвестиции» Александром Ивановым.
0: Реклама. Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. а с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: 11.10 в российской столице, вы слушаете радио РБК. Британско-литовский банк Revolut шантажирует. 3 миллиона долларов в криптовалютном эквиваленте запросили взломщики на своем сайте, сообщает Financial Times. В газете также указывают на то, что взлом, который по предварительным данным затронул 700 учетных записей клиентов Revolut, был более масштабным и под угрозой кошельки владельцев большего числа биткоинов. Если и детали атаки, в частности, предполагаемые, хакеры сообщили, что взломали электронную почту итальянского государственного банка, чтобы атаковать Revolut. Насколько велика проблема, сейчас узнаем. На связи гендиректор компании Securion Алексей Раевский. Алексей, добрый день. Хакеры просят 3 миллиона в крипте. Как считаете, им пойдут навстречу?
5: Добрый день. Я думаю, что вряд ли пойдут, потому что, во-первых,

0: Во-первых, для большинства юрисдикций такое сотрудничество с хакерами, оно является противозаконным. То есть это напрямую запрещено как бы законами, и можно получить серьезные проблемы с правоохранительными органами, с регуляторами. Это первое. Второе, подобное сотрудничество с мошенниками на самом деле очень опасно, потому что там нет никаких гарантий. Но сами посудите, вот сегодня вас шантажируют мошенники, вы им заплатили 3 миллиона, а завтра у них эти 3 миллиона закончились, и они захотят с вас 5 миллионов, а потом 10. Там нету, к сожалению, не заключается с ними контракт, который потом можно каким-то образом, в случае невыполнения которого можно обратиться в суд.
1: Естественно, они никаких гарантий не дают. Они говорят, да, мы сейчас вот эту базу трогать не будем, а могут потом через какое-то время взять и вторую часть базы, а может быть и эту же раскрыть, либо использовать в каких-то своих мошеннических схемах. Я правильно понимаю?
0: Да, совершенно верно. И опять-таки никаких гарантий нет, что они не пойдут, не предложат купить эту базу кому-то или не выложат ее, получив деньги, получив выкуп, не выложат ее в открытый доступ.
1: Ну а как не потерять тогда репутацию? Потому что на самом деле здесь же под угрозой безопасности, в том числе деньги клиентов.
0: Ну нет, я думаю, что деньги клиентов здесь все-таки в безопасности, потому что речь идет о личных данных, и можно просто, поскольку известны все аккаунты, информация с которых утекла, можно принять соответствующие меры, настроить какой-то более детальный расширенный мониторинг активности по этим счетам и какие-то дополнительные подтверждения требовать от клиентов, поменять, естественно, всю информацию там по учетным записям, вот там логины, пароли, грубо говоря. То есть это не первая как бы утечка из финансового учреждения, скорее всего, не последняя. И, в принципе, ну, конечно, финансовый ущерб есть, но сейчас уже научились его минимизировать. То есть здесь мы говорим только о том, что это нарушение приватности и это получение какими-то заинтересованными криминальными структурами информации, которую они могут использовать дальше в своих целях. Ну, то есть, грубо говоря, у кого больше денег, у кого меньше денег, понимать, кто богаче, кто нет. Если там какие-то транзакции утекли, то по этим транзакциям можно какой-то профиль поведения составить. То есть вот такого рода информация. Напрямую крадут деньги со счета, такое маловероятно. Вероятно, сейчас уже с этим уже научились бороться.
1: Ну да, и сид-фразы, и защищенные, может быть, верификация, и двухфакторная защита, и более, может быть, и сохранят деньги. Но я опять вернусь к репутации и вообще к самому прецеденту. Электронная почта итальянского государственного банка была взломана. Как уже появилась информация, о которой даже сообщили сами хакеры, чтобы атаковать Revolut, они использовали этот инструмент. Вот все это может каким-то образом отразиться, опять-таки, на репутации и итальянского государственного банка, и репутации Revolut, и что с этим делать, и почему такие уязвимости, они остаются, как с этим можно бороться?
0: Ну, мне кажется, для итальянского государственного банка репутация – это вообще как бы что-то абстрактное. Ну, обычно госструктуры, они не заботятся о своей репутации. Ну, допустим, там из ГИБДД утекла информация о регистрациях машин. Ну что, репутация ГИБДД здесь кто-то думает? Я вряд ли, конечно, нет. А что касается банка Revolut, это да, это коммерческая организация. Действительно, репутация влияет на то, как относятся потенциальные, текущие потенциальные клиенты к услугам этого учреждения. То есть, такого, что вот прям произошла утечка и пошел какой-то отток клиентов, такого не было. Потому что я опять-таки говорю, что это не первый банк, из которого утекла информация, и, скорее всего, не последний. И гораздо более крупные финансовые структуры подвергались таким вот инцидентам. Поэтому и все, они как бы живут, существуют, ничего ничего с ними не случилось.
1: Спасибо большое. Берем на заметку, что государственные банки не являются теми структурами, которые заботятся о собственной репутации. Ну, по крайней мере, такой промежуточный вывод. Но в целом, как бы, я понимаю, что ситуация под контролем. Не первый, не последний случай. Мы были на прямой связи с гендиректором компании «Зикурион» Алексеем Раевским. Основатель банка «Револют», напомню, россиянин Николай Сторонский.

0: и банк появился в 2015 году. Король Карл III попросит и компании замедлить разработки. Как выяснил Bloomberg, на встрече с руководителями ведущих технологических компаний NVIDIA, Google, DeepMind, OpenAI, Anthropic, монарх укажет и на опасения общественности. Собрание пройдет в резиденции Dumfries House в шотландском Истершире, где располагается образовательный фонд короля. Приглашены около 30 представителей технологической отрасли и властей. Король Великобритании укажет, что решения, которые будут приняты, цитата, в этот решающий момент определят мир, который унаследует будущее поколение, а также подчеркнет, что перед разработчиками стоит задача не только развить технологии, но и обеспечить, чтобы те, цитата, оставались на службе человечества, общества и природы. Это следует из распространенной Букингемским дворцом информации, открывающей речь. Сам по себе искусственный интеллект не нанесет вреда человечеству, а вот разработчики могут. Олегу Овчаренко и Марии Пичугиной об этом рассказал генеральный директор AI-эксперт Роман Душкин.
1: Что говорят главы компаний, не очень понятно, чего они хотят этим добиться, потому что есть несколько таких операционных гипотез о том, почему они были людоедами, внезапно стали такие красивыми, пушистыми, теплыми, хотят всем понравиться. Это очень странно, это наводит на мысли. То есть, ну как это так? Буквально вчера они там гонку вооружения устраивали, а сегодня такие, опа, давайте все приостановимся. Ну так не бывает просто.
2: Действительно ли все-таки мы можем говорить о том, что есть какая-то угроза нам, человечеству, интернету, кому угодно?
1: Угроза, она от человека идет. Это человек там начинает свои такие самые страшные пороки использовать для того, чтобы там убивать других людей, уничтожать то, что унаследовано, там культурное наследие и так далее. Искусственный интеллект здесь вообще ни при чем. Но это технология, это инструмент, который сегодня выводит автоматизацию на новый уровень. И воспринимать это как некого субъекта, который там внутри компьютера злоумышляет против нас и хочет погубить целое человечество. Но это какой-то нонсенс. К реальности никакого отношения не имеет. А надо смотреть, что вот выступили Амадей, Маск, Альтман, по-моему, там к ним присоединился. Вот они там какую-то свою движуху за океаном устроили, и все остальное пошло за ними. Типа, давайте мы сейчас вот присоседимся тоже, там пиар-очки себе наберем. Есть подозрение, что в США уже там близок физический барьер технологий. То есть не то, что там нету данных для обучения или еще что-то. Просто не хватает электроэнергии, там воды, мощностей вычислительных. Строить соды надо, это время. То есть развивать технологии искусственного интеллекта надо сейчас. То есть некие объективные физические причины, которые не дают им продолжать с той же скоростью. Они такие, опа, давайте мы сейчас всем скажем, что мы притормаживаемся, потому что мы такие молодцы. А на деле они притормаживаются из-за объективных причин. А вторая гипотеза, очень такая хитрая, заключается в том, что в США же там регулирование такое немножко не такое, как у нас здесь в старом свете. Вот главы этих технологических компаний хотят чуть-чуть сдвинуть окно Овертона. Это не государство нас попросило что-то сделать, а мы сами сейчас тут на троих договоримся, как оно будет, и, соответственно, покажем свою волюшку всему миру, что вот мы такие крутые, показали, значит, что можем воздействовать на общемировой тренд.
0: Ранее президент США Дональд Трамп, напротив, выступил против замедления отрасли. Он заявил, что Соединенным Штатам необходимо сохранить лидерство в конкуренции с Китаем. Высокий суд Англии возвращается к бракоразводному процессу Владимира Потанина. Примечательно, что сам развод состоялся в 2013 году, а прения идут до сих пор. Как правильно разводиться богатым бизнесменом? Герой программы «Да или нет» сегодня Роберт Стефан Коэн. Он защищал интересы Мелинды Гейтс, Майкла Блумберга, первой жены Трампа и других миллиардеров. С ним беседовала Надежда Сережкина.
3: «Да или нет».
4: Роберт, если коротко, стало ли людям с деньгами сложнее разводиться за последние годы?
5: На самом деле нет. У нас стали невероятно популярны брачные договоры. Сейчас их оформляют и те, кто уже имеет состояние, и те, кто просто его ожидает, еще не имея денег, чтобы защитить капитал в будущем. Наличие такого контракта обычно уменьшает масштаб споров в суде, потому что большая часть вопросов уже заранее урегулирована в контракте, так что проблем становится меньше.
6: сталкивалась.
4: Что самое необычное вы встречали в брачных контрактах миллиардеров в последнее время?
5: Я бы сам никогда не стал включать такое, но я видел случаи, когда в договоре прописывали то, сколько должен весить один из супругов во время брака. Люди все чаще пытаются решить супруга,

0: Право на имущество за измену, хотя это не соответствует закону. Факт измены не может влиять на финансовые обязательства. Еще одна тенденция: ко мне все чаще стали обращаться клиенты с Ближнего Востока. Местные суды почти всегда встают на сторону мужчин. Те, кто интересовался нашими услугами, надеялись, что смогут уехать в США или Европу и провести развод здесь. Но в случае с американским правом сюда нельзя просто так приехать за разводом.
1: А если у вас, например, будет клиент под санкциями, какие-то его активы заморожены, что будете делать?
0: Если у клиента есть связь с другой страной, нам приходится досконально проверять наличие активов там. Иногда мы нанимаем местного юриста по семейному праву или разводам. При составлении брачных контрактов мы всегда учитываем, в каких штатах или странах будут жить люди. Например, у нас сейчас идет дело, где люди переехали из Америки в Австралию, и там брачный контракт не признали. Для человека, на которого он был рассчитан, это стало серьезной проблемой. Контракт оказался неприменим. Сегодня юристам приходится работать буквально по всему миру, проверяя все возможные места проживания клиентов, потому что юрисдикция может измениться.
1: Какую главную ошибку допускают состоятельные люди, когда решают развестись?
0: Одна из вечных проблем людей с большим состоянием – отсутствие брачного контракта. Если такого документа нет, судебное разбирательство становится очень серьезными, расходы на адвокатов достигают миллионов долларов. Разбирательство превращается в настоящий кошмар, а ваше имущество не защищено. Но американцы все реже допускают эту ошибку. Чаще всего это ошибка людей, приехавших из других стран. Не знаю, как у вас. У вас в России распространены брачные контракты?
1: Ну, не так часто, как у вас. А есть какие-то тренды в бракоразводных процессах, которые будут определять исход дел в ближайшие годы?
0: Да, я замечаю, что все чаще состоятельные люди берут деньги, которые были заработаны в браке, и помещают их в траст. Законы в США разные в разных штатах, но есть определенные виды документов, которые позволяют вывести часть средств из брака. Если обе стороны знают о трасте, он может быть признан действительным, а деньги, помещенные в траст, иногда не учитываются при расчете раздела в разводе. Их можно спрятать, а можно просто не включить в формальные расчеты. Еще одна тенденция касается защиты бизнеса и репутации в случае развода. Кроме брачного договора, который заключается до свадьбы, клиенты все чаще заключают то, что называется постбрачным договором. Там прописывается, что бизнес не будет вовлечен в развод.
1: По вашему мнению, в суде побеждает тот, кто богаче, да или нет?
0: Нет. В деньгах нет большого преимущества, если, например, ваш юрист хуже, чем у другой стороны. Деньги решают не так, как закон и роль каждого супруга в браке, что каждый из них сделал для накопления совместного имущества. В конце концов, в США именно факты, выложенные на стол, определяют, как будут разделены активы.
2: Да или нет? Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». И каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Карл Айкон – один из самых известных американских инвесторов. Он начал с нуля, а сейчас его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Основные деньги он заработал, покупая крупные пакеты акций недооцененных компаний. Он входил в совет директоров, менял менеджмент и добивался изменений в стратегии, чем значительно увеличивал капитализацию компаний. Кто-то считает его рейдером, а кто-то активистом.
4: Он начал с нуля и сколотил состояние в 20 миллиардов долларов. Нечасто воротило с Уолл-стрит появляется на обложке Time. Самый опасный рейдер в мире. Один из умнейших инвесторов. Одно упоминание его имени меняет ситуацию на рынке.
5: Журнал Fortune утверждает, что он зарабатывает для акционеров больше, чем кто-либо другой.
3: Из громких инвестиций Айкона всем известно Texaco, Netflix и даже Apple. Но все эти истории вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Менеджменту нужен постоянный контроль со стороны собственников. Айкон считает, что менеджеры крупных компаний могут слишком легко забыть об интересах акционеров. Поэтому он требует отчетности, эффективности и конкретных результатов. А если не видит изменений, добивается их через совет директоров. Вывод. Система работает лучше, когда у тех, кто принимает решения, есть не только полномочия, но и ответственность перед собственниками. Второе. Экономическую систему иногда можно исправлять даже спорными методами. Icon не всегда действует мягко. Поглощение, давление на менеджмент, борьба за места в совете директоров и публичные конфликты. Его методы вызывают критику, но иногда именно такое давление заставляет компании меняться. И здесь главный вопрос – где заканчивается полезный контроль и начинается разрушительное давление на компанию? Сделайте паузу и посмотрите фильм «Icon. Неутомимый миллиардер». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, почему эффективная система невозможна без контроля тех, кто владеет ее частью.
6: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
7: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
8: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.

0: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
2: Каждый вторник в 16:10.
4: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
5: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
6: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Халвинг. Так называется сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
6: Криптомания. По ту сторону цифры.

11:30 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Численность избирателей в России составляет более 111 миллионов человек. За рубежом более 1,8 миллионов. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Выборы депутатов Госдумы продлятся несколько дней с 18 по 20 сентября. В единый день голосования пройдет более 2200 кампаний. В 10 регионах будут работать 177 экстерриториальных участков, отметила Памфилова. Суд в США приговорил к 20 годам тюрьмы афганского боевика Мохаммада Шарифуллу, связанного с терактом в Крокус-Сити-Холле. Об этом сообщил американский Минюст. Шарифулла от лица запрещенного в России ИГИЛ передал нападавшим инструкции по использованию оружия. Кроме того, он причастен ко взрыву в Кабуле во время вывода американских войск из Афганистана. Европа столкнется с дефицитом картофеля и ростом цен на него после летней жары. Из-за жаркой аномалии потерянной оказались около 3 миллионов тонн урожая на сумму от 400 до 620 миллионов долларов. Еще около 3,5 миллионов

0: тонны оказались не выращены, сообщила газета Financial Times. Жара повлияла и на размер картофеля. Большая часть клубни выросла на 10 мм меньше необходимого размера. Россияне сохранили лидерство по покупке жилья в Турции среди иностранцев. В августе они приобрели 343 квартиры, следует из данных Турецкого статистического института. После россиян по числу покупок жилья в списке идут граждане Украины и Ирана. Доля сделок с иностранцами по недвижимости в стране составила 1,5% от общего объема продаж. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Больше рычагов влияния на Москву. В Белом доме заявили о планах Дональда Трампа подписать закон об адских санкциях против России. Ранее Палата представителей США проголосовала за принятие документа. Документ поддержали 262 члена Нижней палаты Конгресса, 159 законодателей выступили против. Как пишет Политика, голосование положило конец почти двухлетней паузе в оказании помощи Украине со стороны Конгресса. Чего ожидать, расскажет Анна Маргулис и Мария Пичугина.
2: Действительно адские санкции. О чем удалось договориться?
3: Этот концепт Sanctions Bill from Hell в принципе вел покойный Линдси Грэм, поэтому так и есть. Хотя могло быть и хуже, пишут зарубежные СМИ. Основные точки удара — энергетика, оборонный сектор и теневой флот. Associated Press пишет, что этот законопроект представляет собой самую амбициозную попытку поддержать Украину с момента возвращения Трампа в Белый дом. Что предполагает Биль? Он наделяет Трампа полномочиями по введению вторичных пошлин до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из 5 стран, наиболее активно способствующих обходу нефтяных санкций. Это вместо 500%, которые изначально предлагали Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. А вот на товары из России таможенная пошлина составит как раз эти самые 500%. И по факту этот законопроект обеспечивает интересы всех американцев, заявил Блюменталь.
4: Цель этого законопроекта – создать дополнительные издержки для российской экономики. Он также направлен на обеспечение защиты стратегических интересов Америки. Документ служит нашим национальным интересам, но он также отражает наши ценности и наше мировоззрение как американцев.
3: Фактически, на самом деле, это должно побудить Китай и Индию отказаться от закупок энергоносителей. При этом в Нью-Дели уже заявили, что примут необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов. В этом же контексте санкции вводятся и против Ирана. Документ позволит Трампу усилить давление на экономику Тегерана, заявила сенатор от республиканской партии и сестра Линдси Грэма Дарлин Грэм.
5: Сегодня знаменательный день для мира. Конгресс большинством голосов принял закон моего покойного брата Линдси Грэма о введении санкций против России и Ирана. Это важнейший законодательный акт, который поможет президенту Трампу в его благородных усилиях по прекращению российско-украинской войны. Эти меры позволят президенту продолжать оказывать экономическое давление на иранский режим.
3: Как пишет Политика, санкции против других стран могут, на самом деле, обрушить мировой рынок и даже привести к глобальному расколу. Но все-таки есть и позитивные новости. Трамп также получил право приостанавливать действия пошлин или отказываться от их ввода, если это отвечает национальным интересам США, но при условии уведомления Конгресса. Тем не менее, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков полагает, что Трамп будет придерживаться нейтральной позиции.
6: Для него гораздо важнее угрозы того, что он будет использовать эти полномочия. Дело в том, что введение санкций, ну, может быть, против Китая, сдерживание Китая сейчас – это краеугольный камень политики Трампа. А вот введение жестких санкций против Индии, против Турции, против Бразилии очень сильно ударит по американским интересам. А главное, это приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители. Главная боль Белого дома. Он будет очень активно размахивать этим документом, всячески заявлять о том, что он готов применить его на практике, но будет использовать это как механизм давления.
3: Как пишет Политика, некоторые демократы говорят, что законопроект предоставит Белому дому слишком много полномочий по введению тарифов. Очень многие СМИ делают акцент на том, что положение о пошлинах даст Трампу еще один инструмент для борьбы не только с врагами США, но и с глобальными союзниками. То, что частенько происходит с момента возвращения Трампа на пост президента. Еще во время голосования были фразы, с какой стати Конгресс предоставляет президенту дополнительные полномочия для нанесения такого экономического вреда американскому народу. Как пишет Guardian, многие все-таки опасаются, что Трамп, видимо,

0: Идет пошлину против союзников и отменят санкции против России, хотя тут немного сомнительно. И это разногласие, как пишет политика, привело к усилению раскола среди демократов в последние дни.
1: 58 демократов из Палаты представителей проголосовали за, а 152 выступили против. Сразу два издания, Financial Times и The Wall Street Journal, сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что Дональд Трамп намерен подписать закон. Буквально через полминуты расскажем об атаке на Ярославскую область. Оставайтесь на нашей частоте.
2: Реклама. Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
1: Итак, НПЗ в Ярославской области получил повреждения при атаке дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. На объекте начался пожар, но позже его потушили спасатели. Упавшие обломки выбили окна нескольких многоквартирных домов, а также повредили автомобили. По данным главы региона, пострадавших и жертв нет. Он также отметил, что в настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории Ярославской области нет. Ярославский НПЗ – один из ключевых поставщиков топлива для Москвы и северо-запада России, рассказал ранее в эфире директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
4: Это шестое повреждение НПЗ в России, где-то 15 миллионов тонн первичной переработки. Он производит примерно 5% в норме, 5% автобензина, дизеля в России. Важнейший НПЗ с точки зрения снабжения московского региона, всего, соответственно, севера русского и частично северо-запада. То есть он так расположен удобно, что как раз балансирует и московские, как бы и петербургские рынки. Сейчас как раз киевский завод, который снабжает северо-запад, резко снизил производство, поэтому он, по сути, вот, играл очень важную роль в снабжении Петербурга и Ленинграда.
5: То есть правильно ли здесь можно предположить, что если повреждения серьезные, мы не знаем характер повреждений, да, и не знаем, что дальше будет с этим НПЗ, правильно говорить, что мало альтернатив для бесперебойной поставки топлива и в Москву, и в северо-западный регион?
4: Его атаковали уже раз 9, наверное, с начала года, и это далеко не первое повреждение. Что там произошло, пока сложно сказать, будет понятно завтра, наверное, не раньше, по спутниковым снимкам. У него и до этого было снижено производство, поэтому я не могу сказать, что это сенсационное прям произошло. Но, конечно, если с ним будут какие-то серьезные проблемы, это существенно скажется и на Москве, Московской области, и на Петербурге, и на там Волгоградской, Вологодской, вообще Архангельской, Ярославской, естественно, областях. Плюс это важнейший поставщик авиакеросина для московского авиаузла. Ну, то есть это завод такой действительно ключевой. В Москве пока, наверное, это не сильно скажется, потому что работает московский НПЗ практически на полную мощность. Но для вот северо-запада, где серьезные проблемы с киевским НПЗ, это заметный удар, если там снизится производство.
6: Если говорить в целом про НПЗ, не только ярославские, а вообще про заводы, какие элементы их инфраструктуры наиболее уязвимы при атаках беспилотников?
4: Да практически все установки могут быть повреждены, кроме того, часто пытаются повредить.
6: Но нет такого понятия, как вот сердце завода, грубо говоря, самая там важная часть, самая уязвимая?
4: Нет, ну НПЗ это такой мини-город, где много разных объектов самостоятельных, производства между собой связаны, конечно, но в целом там они более-менее как бы независимы друг от друга. Поэтому все зависит от того, что, собственно, повреждено. Там много вариантов, и, соответственно, ремонт может занять там несколько дней, несколько недель, несколько месяцев.
1: Всего над регионом сбили 65 беспилотников. Ярославский НПЗ с начала года атаковали уже как минимум 9 раз. Предыдущая атака произошла 28 августа. Тогда же сообщалось, что на заводе были повреждены 2 из 3 установок первичной переработки. Дилеры хотят получить доступ к технической документации автомобилей. В частности, речь идет о характеристиках и комплектности товара, каталогах деталей, эксплуатационной и ремонтной документации, программном обеспечении, а также сведениях обо всех изменениях в этих материалах. Эти изменения предложила Ассоциация «Российские автодилеры» Роспотребнадзору. Правила планируют ввести с 1 марта 2027 года. Получить эти материалы можно будет по письменному запросу в течение 15 рабочих дней в электронном виде или на материальном носителе. На связи со студией президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов. Вячеслав, добрый день. Что реально изменится для обычного автомобилиста с марта 2027 года и изменится ли?
7: Добрый день. Ну, знаете, несколько странно, что ассоциация предлагает решение, которое в целом противоречит интересам официальных дилеров, поскольку

0: считается и по цене, и по качеству, и по надежности, естественно, так и в добросовестности самой технической станции, поскольку, к сожалению, недобросовестных коллег тоже немало в нашей отрасли. И вот разобраться в этой истории путем простого такого решения невозможно. Здесь требуется комплекс мер. И мы в свое время, там несколько лет назад, предлагали ввести систему отраслевого соглашения о саморегулировании, поскольку помимо доступа к информации, сервисный центр должен обладать еще и оборудованием, диагностическим оборудованием, инструментом, должен иметь квалифицированных сотрудников, которые регулярно обучаются. И станции, которые обслуживают любые марки, это просто физически сделать невозможно. Это очень дорого. Это многие десятки миллионов рублей. Поэтому здесь нужен комплексный подход, где само сообщество выработало бы правила. Мы должны классифицировать участников рынка с тем, чтобы потребитель видел и понимал простую систему цена-качество и мог выбирать уже осознанно. Поэтому решение такого простого просто не существует.
1: А есть какое-то, на ваш взгляд, ну, более конструктивное решение? Что необходимо сделать? Давайте попробуем сформулировать.
0: Ну вот та самая идея о отраслевом соглашении о саморегулировании. Во-первых, это установит правила и критерии добросовестной конкуренции. Поскольку, например, техническое обслуживание может состоять из нескольких десятков операций. Потребитель об этом не знает и не может знать. Это вопрос контроля самого предприятия, в том числе производителя, который контролирует свою дилерскую сеть, именно с точки зрения качества и соблюдения технологических норм. Поэтому сообщество должно на себя вот такие контрольные механизмы добровольно принять и задекларировать это как принципы самоорганизации, саморегулирования. Это непростой документ, но здесь должны участвовать не только Роспотребнадзор, должен участвовать и ФАС, как антимонопольное ведомство с целью развития именно добросовестной конкуренции. Должен участвовать и МИНЭК, поскольку это значимая отрасль. Здесь огромное количество людей трудится, и сам по себе автомобильная отрасль большая. Очень надеемся, что Минпромторг наконец-то обратит внимание не только на производителей и на утилибор, но еще и на сервисный рынок. Здесь нужна такая кропотливая работа.
1: Но эта работа, она должна вестись в основном с теми, кто занимается продажей и официалами, но имеется в виду и сервис соответствующий, или это общая работа со всеми сервисами, которые так или иначе обслуживают автомобили?
0: Безусловно, общая работа, поскольку даже вот в сообществе так называемых независимых сервисных станций очень большое расслоение, в том числе и по качеству, и по репутации, и по добросовестности. И многие коллеги, которые развивают достаточно качественно свой бизнес, и у них сетевые станции обслуживания, они точно так же страдают от этой недобросовестной конкуренции. Поскольку потребителю, повторюсь, разобраться вот в этой номенклатуре крайне сложно. Особенно, когда предлагается низкая цена, человек на нее в первую очередь реагирует, не понимая, что под этой ценой кроется абсолютно не то, что он ожидает получить.
1: Вячеслав, дальше мы переходим в плоскость квалификации сервисов, насколько я понимаю. Надо же как-то тогда, проверять их квалификацию.
0: Безусловно. Здесь существует общепринятый и опробованный во всем мире институты независимых экспертных компаний, которые могут выдавать сертификаты, которые могут проверять эти компании на соблюдение технологий. Производители это регулярно делают. У производителей у всех без исключения есть собственные учебные центры. И каждый сотрудник сервиса дилерства, например, несколько раз в год проходит обучение. И более того, существуют онлайн-каналы давным-давно уже с инженерными центрами, когда сложные технические случаи исправляются с участием инженеров из представляющих завод непосредственно. Потому что техника сложная, все больше электроники в ней находится, и все чаще они обновляются постоянно, поэтому даже ранее выпущенные модели обновляют свое программное обеспечение. Поэтому здесь вопрос очень сложный, непростой, но он, конечно, имеет свое решение. Но далеко не такое простое, как вот сейчас предлагается.
1: Понимаю, процесс идет, на ваш взгляд, или пока предпринимаются какие-то, ну, не очень эффективные меры, и весь процесс еще впереди? Ну, я просто представляю, я представляю гараж дяди Бори, который думает, да, надо обучаться. Он берет только ценой, он говорит, там, приедь ко мне, я тебе за 1000...

0: все посмотрю.
1: Вот смотрите, в нашем предложении содержалась классификация сервисных центров, ну, по принципу отелей, звездность, самое понятное. Если 5 звезд, то это официальный дилер. Если 1 звезда, то это просто гараж, который не имеет никаких подтверждений своего качества. Все, что между ними, это градация по уровню оснащенности, компетенции, доступа к той же самой технологии, документации и так далее. И тогда потребителям будет просто понять, куда он готов ехать. Очень дешево, но с непонятным качеством. Может быть, кого-то это и устроит. И дальше любой выбор будет объективным для потребителя. Это можно создать. Но, на мой взгляд, никто этим сейчас не занимается, и наше предложение тогда осталось вообще без ответа.
0: Ну, очень интересное, на мой взгляд, предложение. Мне остается лишь уточнить вот какой момент. Если оно будет принято, либо не принято, в любом случае пойдет какая-то работа в том или ином направлении по определению уровней и квалификации сервисов. Как это может отразиться на стоимости ремонта и на потребителя?
1: Вы знаете, я думаю, что никак не отразится на стоимости ремонта. Наоборот, клиенты будут понимать более отчетливо, что они получают за свои деньги. И будут делать осознанный выбор. Никто не заставляет обязательно производить вот этих сервисные центры какие-то затраты на обучение или квалификацию, или на закупку инструментов. Это выбор предпринимателя. Но потребитель будет всегда понимать, какого уровня качества, соблюдение технологий и так далее, какие вот части будут приниматься, и это будет прозрачно, будет нормальная, простая классификация.
0: Спасибо вам большое. Да, удачи в вашей работе. На прямой связи с нашей студией был президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов. Очень хорошие, на мой взгляд, предложения. Я думаю, что к ним прислушаются соответствующие ведомства. Эти обязанности, о которых мы говорили выше, будут действовать во время производства товара, а после его снятия с производства в течение срока службы. Если срок службы не установлен, информацию нужно будет предоставлять еще 10 лет после продажи товара потребителю. Франция выдвинула фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». Об этом сообщил Национальный центр кино и мультипликации Франции и журнал «Variety». Фильм снят на русском языке, российским режиссером, с российскими актерами, и его действия происходят в России. При этом Каннский фестиваль указывает «Минотавра» как фильм совместного производства Франции, Латвии и Германии. При этом «Variety» отмечает, что фильм был преимущественно профинансирован и произведен во Франции, поэтому Париж мог выдвинуть его на «Оскар». Ранее такие прецеденты уже случались. Для Звягинцева это отличная возможность наконец-то получить «Оскар». Олегу Овчаренко и Марии Пичугиной об этом рассказала кинообозреватель РБК Елена Фомина.
2: Я думаю, что это международное все-таки копроизводство, копродукция. И творческий контроль имеет над этим фильмом, безусловно, Франция. Поэтому она, кстати, имеет право выдвигать его на «Оскар», так скажем. То, что там участвует Латвия, это тоже прекрасно, но это не делает фильм латвийским. Режиссер все-таки российский, родной нам, так сказать, Звягинцев. У него было уже 2 номинации на «Оскар» за «Левиафан» и за «Нелюбовь». Они, конечно, не закончились наградами, но сами по себе номинации тоже довольно много значат. Так что это определенно российское кино, которое идет на «Оскар» от Франции. Это не прецедент. Такое уже случалось. В прошлом году Франция выдвигала иранское кино.
3: Как оцениваешь шансы на успех этого фильма сейчас?
2: Пока что очень смутно, потому что у него есть конкуренты посильнее. Там тот же самый «Фьорд» Корнелло Муджио, который победил в Каннах. У него «Золотая пальмовая ветвь». Если у Звягинцева «Гран-при», то тут как бы ступенечка повыше. Он тоже, скорее всего, будет выдвинут на «Оскар». Но мы это узнаем не скоро. 15 декабря только будет оглашены списки шорт-листов. И когда распределятся награды, мы сможем более-менее понимать, кто попадет на «Оскар».
4: Давай напомним еще коротко сюжет «Минотавра». Насколько он резонирует сейчас, может быть, в целом тем как бы направлением, которое существует в киноиндустрии?
2: Конечно же, это тема войны, тема человека в тяжелых обстоятельствах. Она не только касается там, нашей географической зоны. И в этой связи я еще думаю, что, возможно, у «Минотавра» появится конкурент с Ближнего Востока, который тоже будет говорить на эти темы, может быть, сильнее. Так что будем думать.
0: Напомню, в мае «Минотавр» получил гран-при Каннского кинофестиваля, вторую по значимости награду основного конкурса. Это первая полнометражная картина режиссера Андрея Звягинцева почти за

0: 10 лет после вышедшей в 2017 году «Нелюбви». Шорт-лист из 15 претендентов на «Оскар» объявят 15 декабря, 5 номинантов 21 января 2027 года. Об этом пишет газета «Variety». Индия приняла к сведению одобрение Конгрессом США законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана и намерена принять необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов. Об этом говорится в заявлении индийского МИДа. Цитата: «Индия по-прежнему твердо намерена обеспечивать энергетическую безопасность своих жителей. Она продолжит делать это за счет диверсификации источников поставок и с учетом меняющейся рыночной конъюнктуры», заявили в МИД страны. Возможные последствия санкций для отношений Индии и США, а также для международного энергетического рынка в последние месяцы обсуждались с американскими представителями на высоком уровне, сообщает МИД. Индийское правительство пообещало взаимодействовать с национальными торговыми и промышленными объединениями при подготовке ответа на ограничения. Речь, напомню, идет об американском законопроекте Линдси Грэма. Палата представителей вслед за Сенатом приняла его большинством голосов. Теперь он направлен президенту Дональду Трампу на подпись. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашей частоте.
1: Качество жизни.
2: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В какой-то момент в интернете начала активно распространяться мода на душ в темноте. Люди выключают основной свет в ванной комнате, зажигают свечу или оставляют мягкий свет из коридора. Говорят, это помогает расслабиться и наладить сон. На первый взгляд, очередная wellness-причуда. Завтра нам, возможно, предложат и зубы чистить при свечах. Но за этим трендом стоит вполне здравая мысль. Если душ в темноте рассматривать, например, как вечерний ритуал перед сном. Во-первых, вечером яркий свет сообщает нашим внутренним часам, что день еще продолжается. Это может подавлять выработку мелатонина и отодвигать подготовку организма ко сну. Поэтому свет имеет смысл приглушать. Ученые рекомендуют заметно снижать световую нагрузку примерно за 3 часа до сна. И почему бы не сделать это в том числе в ванной комнате? Во-вторых, теплая вода расширяет сосуды кожи и усиливает отдачу тепла. Получается парадокс. Мы согреваемся в душе, но затем организму легче снижать температуру тела. А такое снижение естественным образом сопровождает подготовку ко сну. Систематический обзор исследований показал, что теплая ванна или душ примерно за 1-2 до постели могут сократить время засыпания и несколько улучшить качество сна. Но самое интересное в этом тренде, по-моему, в том, что это хорошая возможность подарить себе полноценный вечер. У современного человека он ведь по-настоящему так и не наступает. Яркие лампы, яркий экран смартфона, мы отвечаем на сообщения, читаем новости, смотрим сериалы. День формально закончился, но нервной системе об этом просто никто не сообщил. И, возможно, ценность такого ритуала в том, что на 10 минут вы выключаете не только свет в ванной комнате, но еще и привычку быть все время на связи, быстро реагировать, что-то улучшать и куда-то успевать. Полная темнота в душе, конечно, вовсе не обязательна. Безопасность важнее тренда. Достаточно приглушенного теплого света. И понятно, что один душ не исправит хронический недосып. Но как маленькое послание самому себе, день закончен, можно перестать быть продуктивным, это, пожалуй, разумная wellness-привычка. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про вечерние ритуалы и повышайте качество жизни на РБК.
1: Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
5: По рекомендации я недавно прочел книгу Иов Йозефа Рота, австрийского писателя. Мне понравилось. Это про то, что иногда в жизни случаются хорошие вещи, независимо от того, верит человек в них либо нет. Очень светлая, хорошая книга.
3: Йозеф Рот. Иов. Зингер походил на человека, у которого было мало времени и много неотложных целей. Не возникало сомнений, что жизнь его всегда была тяжела, а подчас и мучительна. Он должен был одевать и кормить жену и троих детей, а четвертого она как раз вынашивала. Бог снабдил его чресло плодородием, сердце – равнодушием, а руки – бедностью.
1: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.
6: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
7: У нас по статистике женщины, по-моему, в

0: три раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
2: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
3: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» каждый день на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
2: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса – принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространяются на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое внедрение.
4: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
5: В Москве полдень, в студии с новостями Юлия Родина. Каждая участковая комиссия на выборах будет ответственной за эвакуацию и предотвращение разного рода провокаций, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, ЦИК не стал использовать сложность сложившейся ситуации как предлог не проводить избирательную кампанию. Выборы стартуют уже завтра и продлятся до воскресенья. Предприятия, чьи объекты пострадали в результате атак беспилотников, испытывают потребность в доп. Поддержке, сообщает пресс-служба Ассоциации банков России по итогам консультации с бизнесом. Инициаторами встречи выступили группы РВБ и ВБ-банк. По итогам совещания участники пришли к выводу, что уже принятых мер может быть недостаточно. Общий пассажиропоток аэропортов московского авиаузла за 7 месяцев года сократился на 3,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года и составил 40,5 миллионов человек, следует из статистики Росавиации. Самая сильная просадка, более чем на 13%, у Домодедова. Аэропорт обслужил около 7 миллионов человек. 16 рейсов задерживается на вылет в аэропорту Махачкалы из-за введенных ограничений. Согласно онлайн-табло, самолеты не могут вылететь в Москву, Сургут, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Минводы и Стамбул. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Махачкалы были введены ранним утром и действуют до сих пор. ИИ-агент OpenAI самостоятельно прописал себе инструкции, в которых говорилось об отказе, цитата, «подчиняться корпорациям и правительствам», следует из отчета компании. Ранее уже сообщалось о киберинцидентах в компании OpenAI. В июле ее ИИ-модели получили открытый доступ к интернету, а затем атаковали инфраструктуру платформы Hugging Face. Больше новостей читайте на сайте РБК.

0: Вы слушаете радио РБК. Первые частичные страховые выплаты появляются на счетах у селлеров. 50 тысяч продавцов на Озоне уже получили частичные компенсации от Ингостраха, подтвердила пресс-служба маркетплейса. До конца недели выплаты должны получить все предприниматели, которые оформили полис до ударов по складам. Всего 90 тысяч пострадавших застраховали товары на момент происшествий. Кирилл Леонов узнал, довольны ли селлеры размером компенсации и о каких суммах идет речь.
1: Сравнивать пока почти не с чем. До этого были прямые выплаты. Это были выплаты продавцам от Wildberries, но они были не страховыми. И тем не менее, эти два транша состоялись. Сначала были 80 тысяч продавцов, потом еще 97 тысячам выплатили какие-то компенсации. И в эфире радио РБК селлеры сообщали, что им начислили примерно по 20, по 40 тысяч рублей. Сейчас же Ингострах селлеров порадовал, потому что они получили кратно большую сумму. Например, селлеру на Озоне Богдану Рябницкому выплатили 1 000 000.
2: Мне пришло 580 тысяч за Самару, и мне пришло 480 тысяч за Махачкалу. В принципе, за Махачкалу пришло вот ровно столько, сколько Озон изначально обещал. За Самару пришло в два раза меньше, то есть примерно уровень себестоимости. Но это уже хороший показатель, потому что это пока только частичные выплаты. И, в принципе, все селлеры очень счастливы, потому что выплаты существенны. Чуть больше 1 000 000 пришло за сегодняшний день, и это уже окупило страховку, в принципе, как таковую, на которую у меня было потрачено примерно 480 тысяч за август и половину сентября. То, что у нас перекрыта страховка в два раза, затраты на нее, это удивительный результат.
1: Но все-таки страховка довольно дорогая, за полтора месяца почти 500 000 рублей. Есть и недовольные, например, селлер Максим, его имя и голос мы изменили, получил всего 2% от стоимости сгоревшего товара.
3: 4000 рублей, нам пришло два перевода. Мы, к сожалению, не знаем, за что именно эти переводы пришли. Судя по телеграм-каналам, всем пришли от одного и того же банка. Значит, мы все сделали вывод, что это компенсация за сгоревший товар. Сейчас после выплаты у нас нет никаких документов, за что это пришло. Я думаю, просто будет поставлен перед фактом, что сумма будет такая-то, либо соглашаетесь, либо не соглашаетесь. Например, у нас, когда вам возвращаются товары поврежденные, не клиентами, а прямо во время логистики, нам просто говорят, мы вернем вам 10%. Нам все равно, что товар уже полностью уничтожен. Мы считаем, что вы можете его починить. Либо 10%, либо ничего. И, скорее всего, страховка будет то же самое.
1: В Озоне в очередной раз подчеркнули, что окончательный расчет предприниматели получат только когда на объектах завершится инвентаризация, а к инвентаризации они получают доступ, как только профильные службы его могут позволить. Ну а итоговый платеж поступит продавцам в течение 20 дней после согласования каждого отдельного заявления. И ожидать следует примерно себестоимость сгоревших товаров, считает основатель бренда Warsh Сергей Семенов.
4: Нам сегодня поступили деньги за августовские склады. Самара и Дагестан. В самом значении платежа указано, что это часть компенсации. Выплаты получили не только часть, как указано в назначении. Точную сумму мы не считали пострадавших товаров на этих складах. Но в целом, судя по сообщениям в чатах, людям приходит примерно их себестоимость. У Озона так устроена компенсация, что есть определенная формула. И если у вас нормальная цена, то примерно себестоимость ваша приходит в виде компенсации.
1: Для понимания отчетности важно, что выплаты будут поступать несколькими платежами отдельно за каждый из объектов.
0: Редакция радио РБК обратилась за комментарием в Ингострах, чтобы понять размер страховых выплат, но там от ответа воздержались. Правительство ускорит запуск добанкротной санации. Согласно планам Минэкономразвития, механизм начнет работать уже с начала 2027 года. В первую очередь от этого выиграет государство, рассказал Мария Пичугина, руководитель корпоративной и банкротной практик Афонин Бажор и партнеры Дмитрий Берестень.
5: В последнее время участились случаи обращения, в том числе и ФНС, на то, чтобы все-таки реструктуризировали долг. Много сейчас стало подачи заявления о банкротстве, но в то же время одновременно не предлагают все-таки урегулировать досудебно в рамках санации. Поэтому мне кажется, с учетом сохранения политики реструктуризации долгов, вижу актуальным, что на полгода раньше это введут.
6: А много ли вообще кого это затронет? Кому это выгодно?
5: В первую очередь это выгодно государству, потому что от банкротства списываются долги, а от этого экономике наносится ущерб прямой. А в рамках спасения экономики досудебная санация будет одним из механизмов наряду с реструктуризацией долгов как отдельной судебной процедурой.
6: А зачем вообще нужно усиление контроля за организациями арбитражных управляющих?
5: Дело в том, что неоднократно уже возникали вопросы к работе СРО. И в частности, например, в ноябре 2025 года в банкротном клубе в Красноярске обсуждался одно из дел касаемо аккредитации. Второе, дело в том, что масштабные поправки идут в отношении работы СРО, в отношении работы арбитражных управляющих. Там будет целый государственный реестр, регистр будет

0: регулируется вознаграждение. А раз уж это помещается на рельсы государственно регулированные, то и контроль, соответственно, должен быть надлежащий за их деятельностью.
1: А какие компании в первую очередь смогут санацией воспользоваться? Какие проблемы они с помощью этого механизма решат на практике?
0: Те, которые действуют за счет заемного капитала, ну вот, например, подрядную организацию, им выдавали деньги под гарантию. Сейчас гарантии меньше стало, и, конечно же, у строительного сектора возник вопрос на этот счет. И вот они первые, как предложат, возможность спасения бизнеса. Ну и вот вторые, как стартапы, например, они зашли на кредитные деньги, затем понимают, что игра, возможно, не пошла в том русле, как хотели, и в этом случае не нужно банкротиться. Предлагается все-таки принять меры по восстановлению платежеспособности, а досудебная санация – одна из таких возможностей.
1: Как вы оцениваете шансы, что этот механизм действительно поможет сохранить компании, а не просто добавит еще один некий формальный этап?
0: Если говорить с профессиональной точки зрения, то, конечно же, хочется верить, что это поможет, потому что даже на нашей практике число дел, которые направлены сугубо на судебное представительство в банкротных делах, значительно сократилось. Сейчас больше пытаемся урегулировать во внесудебном порядке. Если же с личной стороны, то, конечно, бизнесу трудно в целом работать с такими механизмами, потому что все-таки где-то уже там доходит ситуация до того, что сложно спасти уже как-то и восстановить платежеспособность. Поэтому посмотрим, но верю в лучшее, и что у коллег получится восстановить при необходимости.
2: Изменения в закон о банкротстве обсуждались 15 сентября на стратегической сессии «Инвестклимат и целевые модели ведения бизнеса». В ней участвовал в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин. Московские сетевые компании начали отказывать новым дата-центрам в подключении к сетям. Мощности либо уже заняты, либо зарезервированы. А на Восточном экономическом форуме дефицит генерации назвали главным ограничением для крупного бизнеса. Разбираемся, что с этим делать в программе «Технологии и тренды» через минуту.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+. Повтор программы.
4: В феврале московские сетевые компании начали просто отказывать новым дата-центрам в подключении к сетям. Мощности либо уже заняты, либо зарезервированы аж до 2028 года.
5: А на прошлой неделе на Восточном экономическом форуме дефицит генерации назвали главным ограничением для крупного бизнеса в Сибири и на Дальнем Востоке. То есть именно там, куда дата-центрам предлагают уезжать.
4: То есть получается, что для российского ИИ, да и в принципе для дата-центров пока нет свободной розетки ни в Москве, ни за Уралом. Что с этим делать? Сейчас будем разбираться.
3: Технологии и тренды.
4: Я Аркадий Глушенков, со мной мой соведущий Иван Звягин, и с нами Андрей Медведев, генеральный директор компании PSM. Она как раз делает энергоцентры и дизель-генераторы для промышленности и дата-центров. Привет, Андрей.
6: Привет.
4: Ну что, начнем давай с азов. Вот дата-центр всегда должен быть подключенным к сети. Зачем ему генераторы-то собственные? В чем проблема?
6: Ну, я бы разделил здесь, как вы сказали, дизель-генераторы и газовые генераторы. То есть дизеля нужны для того, чтобы зарезервировать полностью все мощности ЦОДа. И для любых ЦОДов свыше ТИР-2 резерв должен быть 100%. Соответственно, для нашей компании года 4 назад это стало одним из основных рынков бизнеса. А в этом году он приблизился к почти 50% нашего бизнеса.
4: Давай подчеркну, с 17% почти до половины
6: за год. И это только дизель-генераторы. В этом году появился абсолютно новый рынок, и он по опыту, кстати, других других стран, он может быть оказаться даже глобальнее, чем рынок дизельных генераторов. Дизель-генератор – это всего лишь одно из оборудований ЦОДа, а газовый энергоцентр – это то, без чего ЦОД не может жить сейчас в новой реальности, вот, которую ты сказал ранее.
5: Смотри, рост 17% почти до половины, и вы строите сейчас корпус под 700 мегаватт в год. Получается парадокс. Чем

0: хуже с подключением к сетям, тем лучше ваш бизнес. Вообще выгодно, чтобы вот эту большую энергетику достроили сейчас?
1: Ну, я думаю, что все равно, ну, наверное, так и есть, что когда есть какие-то катаклизмы, проблемы с энергетикой, еще с чем-то, наш бизнес всегда растет. За 20 лет я уже это увидел. Но я не желаю ничего плохого ни энергосистеме, ни тем более катаклизмов. Я думаю, что есть такое понятие распределенная генерация, иногда ее называют малой, мы ее не любим чуть-чуть это понятие, потому что малая для всех свое понимание, что такое мало.
2: Как будто вы маленькие, да, а где-то есть большая.
1: Есть большая. Ну, и, кстати, раньше такое восприятие и было примерно. И сейчас, когда я в каких-то сессиях там на ВЭФ или еще форумах участвую, наверное, у энергетических компаний все равно есть такое отношение по-прежнему. Но фактически, если мы говорим там про 700 мегаватт в год, общий объем, который мы собираемся делать, это уже и не такая малая генерация. Но здесь я все равно бы сказал дополнительно к тому, что ты сказал ранее, о том, что большую генерацию все равно надо строить, а малая генерация, она поможет большой, чтобы либо быстрее вводить соды, либо дополнит ее.
0: Ну, такой балансировщик своего рода получается.
1: Ну, и опять же повторюсь, вот, и, наверное, не раз буду повторяться сегодня о том, что мы проходим путь, который в части страны уже года 3 назад был пройден.
2: Слушай, ну, судя по тому, что ты говоришь, мы много в программе говорили про проблемы, которые были в американской системе энергоснабжения, в первую очередь, и их очень активно обсуждали во всем мире, что вот энергии для цодов не хватает. И они там, какие-то технологические компании начинали делать проекты по собственной ядерной генерации какой-то малой, там, в общем, чего только не было, но правильно ли я тебя слышу, что эта проблема, она прям совсем глобальная, то есть это не только уникальная ситуация в России и в США, это, в общем, такой диагноз энергосистеме всего мира, она оказалась не вполне готова к тому, что появляются очень локальные, очень мощные потребители энергии.
1: 100%. Во-первых, такое уже ощущение, что они, наверное, и не такие локальные, потому что в рамках всей страны, когда и в России, и в Америке говорят, что доля потребления чисто цодов для ИИ будет 10% всей энергосистемы, то есть получается к существующим 100% прилетает дополнительное потребление 10%. Это очень много, и так генерация быстро не строится. Второй момент, как ты правильно сказал, локально в том числе. Для меня самого было удивительно в 2021 году, когда мы только вошли в ЦОД, когда я увидел цифру, что около 80% ЦОДов расположено в Москве. Соответственно, ну вот в этом случае можно и сказать, что в идеале локально увеличить генерацию Москвы, например, в 3 раза. Ну, понятно, что это невозможно в моменте.
0: Да, но как быть с вот этим отказом в тех присоединении в рамках Москвы? Это вообще временно или новых дата-центров не будет больше в Москве?
1: Временно, не временно, думаю, лучше Сергея Семеновича спросить, да, но важный какой момент здесь? Я думаю, что проблема еще в чем есть? Такое понятие иногда на сленге говорят «бумажный техприз». То есть как считается нагрузка на энергосистему часто? Берется потребление самого теплого месяца июня, самого холодного месяца декабря, среднее. И все, что выдано техприсоединение новое, это считается, сколько есть всего нужной энергии. Но в какой-то момент, первый момент, что многие компании, промышленность и ЦОДы в первую очередь, они начали получать по 100 мегаватт присоединения, и его быстро не использовать. Стали дорогие деньги и так далее. То есть лежат бумажные техпризы, плюс какой-то, наверное, нездоровый рынок вокруг этих техпризов стал получаться. И, соответственно, я думаю, что сейчас все поставили на паузу и решили это все отрегулировать и определить правила игры, те, которые должны действовать. Не думаю, что задача условно перестать строить соды. Задача как-то это все сбалансировать. Тем более надежность энергетики – это надежность жизнедеятельности, в том числе и граждан.
2: Да, слушай, здесь однозначно, мне кажется, Андрей, тебя можно поддержать, потому что как только ты оказываешься в стране, где когда-то отключается электричество, ну, в России в целом энергосистема достаточно надежная. Да, как только ты попадаешь в страны, где это не так, ты сразу понимаешь на своей шкуре, насколько важно, чтобы электричество было всегда. Поэтому я тебя тут, конечно, очень хорошо слышу. Но если я тебя правильно понимаю, то на твой взгляд, есть где, скажем так, соптимизироваться, то есть посмотреть, где может быть техприз выдан с большим запасом, где столько компаний не нужно, или она уже много лет не выбирает мощность, которую имеет.

0: право выбирать. Может быть, это все дело скорректировать и найти вот эти вот излишки, да, для того, чтобы подключить тех потребителей, которые готовы, простите за тавтологию, эту энергию потреблять?
1: Сетевики очень долго лоббировали тему «бери или плати».
0: Да.
1: Да? И, соответственно, это бы тоже отрегулировало. Mm-hmm. Понятно, что в этом есть огромные минусы. Например, я сам строю завод, 4 очереди. Понятно, что я получаю техприз сразу на 4 очереди.
0: Да, плати сразу, это как-то несправедливо.
1: Да, с одной стороны. С другой стороны, когда все хотят получить на 10 лет вперед, то и получается, вот как я сказал, этот бумажный техприз. Поэтому здесь найти баланс – это огромная работа, я думаю, очень непростая, и даже не претендую быть каким-то судьем.
0: Знаешь, про что хотелось тебя еще спросить? Можно ли сказать, что в каком-то смысле российская сетевая отрасль тоже прозевала вот этот вот скачок цодов? Почему? Потому что говорили про американские проблемы много лет.
2: И что уж, у нас-то такой проблемы не будет.
0: Да, многие эксперты, конечно, не сетевых компаний, но многие эксперты рынка, с которыми мы разговаривали, просто абсолютно били себя пяткой в грудь и говорили, в России электроэнергии, просто тонна, у нас хватит на всех. Не хватает же?
1: Наверное, несколько вопросов. Один из них очень простой. Все ЦОДы классические, недавно мы обсуждали, что мощность одной стойки в ЦОДе, она будет 5 или 8, или 5 или 6 киловатт все равно. А сейчас обсуждается, а давайте сделаем либо 120, либо 200 киловатт стойку.
2: Да, соответственно, потому что нам нужен искусственный интеллект.
1: Да, искусственный интеллект поменял картину абсолютно. И к этому оказался весь мир не готов. Угу. Потому что энергопотребление выросло просто...
0: Ну, в 20-30 раз,
1: да. Иногда даже в 50 раз. И сейчас какие-то презентуют уже... в Дубае я видел стойку 1000 киловатт одну. То есть одна стойка, условно один сервер, это просто энергоцентр уже. Конечно, угу. Здесь весь мир прозевал вот это. Плюс, наверное, само развитие искусственного интеллекта. Да, наверное, 3 года назад. Вот мы сейчас говорим, это как само собой разумеющееся, но еще в 22-м году, я думаю, вообще никто не думал о том, что искусственный интеллект будет такую роль играть и в будущем, и даже уже практически в настоящем.
0: Правильно ли я понимаю, что вот если возвращаться к технической части, то ты говоришь, что всю большую роль начинает играть собственная генерация, она на чем в первую очередь? Это газ или дизель?
1: Собственную генерацию на дизеле не строят, потому что это, во-первых, очень дорого, mm-hmm. во-вторых, это и стоимость киловатта, и это надо подвозить дизельное топливо бесконечно. Просто, наверное, должны условно машины стоять в очередь 365 дней в году, 24 часа.
2: Ну, то есть трубопровод все-таки выгоднее.
1: Да, либо трубопровод дизельный строить, но это все утопия, поэтому 100% газовый. Газ. Mm-hmm. Вот как ты сказал ранее, по поводу того, что есть тема с атомной, малый атомный реактор – это тоже какое-то сверхбудущее. Поэтому 100% газ. В газе есть две технологии. Это газопоршневая генерация, газотурбинная генерация. Угу. Большие энергоцентры по уму нужно строить во всем мире на турбинах. Но с турбинами это, наверное, можно... отдельных кучу передач записать о том, какие есть проблемы в России, особенные проблемы, я имею в виду в доступности
0: турбин. Между собственных турбин не хватает?
1: Не хватает больших собственных турбин, раз. Второй момент, строительство полноценной газотурбинной электростанции, это полноценный капстрой. И угу. это несколько лет. И это, опять же, не только в России, это во всем мире.
0: А газопоршневую можно возвести быстрее?
1: Газопоршневую машину, и так делают, опять же, во всем мире, то есть заводы, подобные нам, они собирают на заводах эти установки, и дальше, условно говоря, месяц на пусконаладку. Вот мы буквально в пятницу несколько часов сидели, обсуждали с одним из застройщиков относительно того, сколько будет идти наладка, пусконаладка и запуск на объекте. Соответственно, вот мы рассматривали от 1 до 2 месяцев. То есть на заводе делаются так называемые префаб, готовые решения, и потом из этих решений собирается уже энергоцентр. Дальше один из вариантов, так как делают, вот я недавно один очень интересный ролик в Англии смотрел о том, как это собирается, параллельно строят большую газотурбинную электростанцию, и 3-4 года все работает на поршневой генерации. Потом они поршня или в резерв угу. ставят, или перемещают просто на следующий ЦОД,
0: аналогично, да.
1: То же самое, вот идут таким способом.
0: Слушай, а насколько быстро?

0: можно возвести, собственно, поршневую станцию?
1: Наверное, конечно, зависит от той мощности, которую говорили.
0: Ну, на скидку.
1: Ну, возьмем, смотрите, конкретный пример. Вот у нас сейчас есть договор, который от 9 до 11 месяцев энергоцентр 20 мегаватт.
0: Ага, слушай, немало, немало, очень... Очень даже
1: важный момент, я бы добавил, что здесь не только от нас зависит, здесь еще у нас в России проектирование, подключение газа и прочее, особенно в местах, где вообще не было газа как технологии, это тоже не такой простой процесс. Я думаю, что когда это встанет в поток, этот процесс можно отстроить будет, конечно, там, за полгода, например.
2: Короткий вопрос. Если говорить все-таки про экзотику, то нигде сейчас в мире вот малых, например, атомных станций вообще нет. Вот,
1: да, или... Атомные малые станции есть и в России. То есть у нас в Чукотке, в Билибино есть... Имеют
2: СОДов, которые работают...
1: СОДов на атомных станциях, вернее, СОДов, питающихся от атомных станций, классических, конечно же, есть, но малых реакторов, это все там
2: будущее,
1: супер будущее. Угу. Сейчас крупные IT-компании, в том числе, начинают в это вкладываться, там очень много. Билл Гейтс об этом говорил, например.
0: Я хотел тебя под конец, у нас не так много времени остается, успеть спросить про то, а если говорить про комплектующие, все-таки вот зависим ли мы от Китая в плане двигателей для электростанции или уже свои компетенции развиваются?
2: Большие вот эти турбины, они из Китая?
1: Турбины это вообще отдельный огромный разговор. Будем честны, глубоко если копнуть, в Китае тоже нет больших турбин.
0: Вау.
1: Вот, потому что они все лицензиаты от технологий всем известных.
0: Siemens,
1: Electric,
0: да?
1: Siemens, угу. И так далее.
0: А если вот что-то помельче?
1: По поршневым технологиям все же, про которых я, да, являюсь основным специалистом. Да, базовый двигатель у нас почти везде китайский.
0: Развиваем свои наработки.
1: Газопоршневые
0: здесь.
1: России моторы присутствуют. Но пока того, что можно строить, вот прямо запускать электростанции, нет.
0: Спасибо, это был Андрей Медведев, генеральный директор компании PSM.
3: Автоньюз. Гибриды стали одним из главных автомобильных трендов последних лет. Но на многих из них можно ездить исключительно на электричестве, но при этом не зависеть от розетки. Но знаете ли вы, кто придумал гибридный автомобиль? В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о первом гибриде в истории. И создал его Фердинанд Порше. Еще в юности он интересовался электричеством. В 13 лет Порше самостоятельно сконструировал батареи и провел электричество в дом и семейную мастерскую. Позже он познакомился с австрийским промышленником Людвигом Лонером и устроился работать на его предприятие. Молодому инженеру было всего лишь 24 года. Первый прототип гибрида не заставил себя долго ждать. Порше установил электродвигатели непосредственно в ступице передних колес. Электричество для них вырабатывали два небольших бензиновых двигателя, соединенных с генераторами. Они же заряжали аккумуляторы и обеспечивали работу других систем автомобиля. Лонер и Порше представили эту машину на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Сам Порше назвал ее «Semper Vivus». С латыни это переводится как «вечно живой». Термина «гибрид» тогда еще не было, но по современным меркам перед нами был именно полноценный гибридный автомобиль. Впрочем, у конструкции было много недостатков. Например, отсутствие задней подвески. Да и весила машина около 1200 килограммов. Уже в 1901 году на парижском автосалоне Porsche и Lohner представили следующую версию – Lohner Porsche Mixte. Она оказалась более удачной и даже оставалась в производстве до 1915 года. Машина стоила от 14 до 34 австрийских крон, примерно от 80 до 200 тысяч долларов по нынешнему курсу. Спустя больше века Porsche решила напомнить об этой истории. В 2011 году компания построила полноразмерную рабочую копию Semper Vivus. Porsche использовала старые фотографии и всего один сохранившийся технический чертеж. Копию показали журналистам на Женевском автосалоне. Как раз тогда Porsche представила гибридный родстер 918 Spyder. Получился довольно символичный момент. Компания демонстрировала современный гибрид и одновременно напоминала, что идея похожей силовой установки появилась в самом начале ее автомобильной истории.
4: Резать лося.
3: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Резать лося.
5: В инвесторских чатах, блогах и форумах часто встречается выражение «резать лося». Оно происходит от английского слова «loss», то есть «убыток». «Зарезать лося» означает зафиксировать убыточную позицию, продать ее, когда актив упал в цене. Несмотря на негативный смысл, выражение не имеет драматической окраски и применяется скорее иронично. «Я зарезал лося. Иду резать лося». И да, для всех блюстителей русского языка, я знаю, что правильное ударение лося, но на бирже так не говорят. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
6: Глобализация бизнеса требует тщательного подхода к изучению языковых особенностей страны размещения рекламы. Иначе, казалось бы, незначительные ошибки приведут к репутационным и финансовым потерям. Вот наиболее известные примеры маркетинговых фиаско. Паркер Пен. Премиум-бренд ручек еще в 80-х годах столкнулся в Испании с провалом промо-акции. Слоган «Не прольется в кармане» перевели дословно, и получилось «Не сделает тебя беременным». В испанском слово «утечка» имеет схожий смысл с «женщиной в положении». Многие смеялись над беременным карманом. Этот пример доказал, как важно нанимать натив-редакторов для проверки двойных значений. Mercedes-Benz в конце 90-х столкнулся с неприятным фактом. Китайская пресса без одобрения концерна использует их сокращенное просторечное название. Вместо «Benz» говорили «Бенси». В переводе созвучно с понятием «спеши умереть». Только в начале 2000-х официально зарегистрировали кириллическое для патентных российских ведомств и китайское товарное имя «Бенчи», что значит «мчаться». Green Giant – американская марка консервированного горошка от General Mills – осенью 1994 года вышла на рынок Саудовской Аравии с рекламой «Веселый зеленый гигант». Маркетологи не учли. В арабской мифологии большие существа именно зеленого цвета скорее демоны. Персонаж с билбордов смотрел в окна машин точно на уровне детских глаз, а искажение его образа в вечерней подсветке вызывало у них страх. Продажи первого тиража упали до 30% к прогнозу. Агентство быстро запустило новую акцию «Без гиганта, только с текстом».
4: Ошибка на миллион.

Здравствуйте, 12 часов 30 минут в студии Татьяна Калинина. Никакого материального изменения в российско-американских отношениях, несмотря на наличие диалога, не произошло и не предвидится. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он обратил внимание, что США, в отличие от Европы, готовы разговаривать с Москвой. Лавров также заявил, что страны Запада активно готовятся к войне против России. Они насаждают миф о якобы имеющей место российской угрозе. Проголосовать на придомовых территориях можно будет в ЛНР, ДНР, Крыму, Херсонской, Запорожской и Курской областях. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Избиркомы в 6 областях будут использовать беспилотники для доставки документации. В одном регионе Центр избирком опробует голосование по спутниковой связи. В каждой участковой комиссии будет ответственный за эвакуацию и предотвращение разного рода провокаций, отметила глава ЦИК. Перекрытый из-за обломков беспилотников выезд из Ярославля в сторону Москвы снова открыт, сообщил губернатор области Михаил Евраев. Минувшей ночью над Ярославской областью сбили 65 дронов. Жертв и пострадавших нет. На нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Его уже потушили. Сбербанк, как крупнейший заимодатель застройщика «Самолет», может получить в управление часть бизнеса девелопера, пишет «Коммерсант». Это может произойти в рамках реструктуризации займов компании перед кредитором. Один из обсуждаемых вариантов – вхождение Сбера в капитал дочерних структур девелопера, строящих жилые комплексы за счет проектного финансирования со стороны Госбанка. Досмотр грузового автотранспорта на пунктах пропуска через российскую госграницу будет сокращен до 10 минут. Данное изменение содержится в актуализированной стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, достичь такого результата планируется в том числе за счет обеспечения цифровизации процессов контроля.

0: Певица Мадонна впервые за 23 года откроет церемонию награждения MTV Video Music Awards. 27 сентября Мадонна открывала самую первую церемонию в 1984 году песней «Like a Virgin». В последний раз она выступала на MTV VMA в 2003 году вместе с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой. В этом году Мадонна на первом месте по числу номинаций на MTV Video Music Awards. У нее их 11, на втором месте Тейлор Свифт. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: В российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. Всем доброго дня. О чем поговорим во второй половине часа? Поговорим о том, как китайский бизнес меняет модель поведения в России. Обязательно поговорим о бракоразводном процессе Потаниных. Встретимся с Алевтиной Пинкальской. Обсудим все новости фондового рынка за первую половину этого дня. А прямо сейчас в Соединенные Штаты Америки. В Белом доме заявили о планах Дональда Трампа подписать закон об адских санкциях против России. Ранее Палата представителей США проголосовала за принятие документа покойного Линдси Грэма. Биль поддержали 262 члена Нижней Палаты Конгресса, 159 законодателей выступили против. При этом новая версия, как отмечают СМИ, мягче. Как пишет политика, текущее положение о пошлинах, которое предполагает слишком много полномочий Трампа, даст ему еще один инструмент для борьбы не только с врагами, но и с союзниками, а это может навредить экономике Штатов. Заявления американского президента не всегда предполагают реальные действия после, поэтому пока переживать не о чем. В диалоге с Олегом Овчаренко и Марией Пичугиной заявила специальный корреспондент РБК и автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман.
2: Должен все-таки этот законопроект подписать Дональд Трамп. А пока ясности относительно того, когда это произойдет, у нас нет. Дональд Трамп может этот вопрос подотянуть, но, скорее всего, судя по инсайдам американских СМИ, все-таки сделает это в ближайшее время. Собственно, если говорить про санкции, да, как раз одна из главных претензий к законопроекту среди демократов и даже некоторой части республиканцев, которые тоже, в общем-то, против него проголосовали, 7 или 8 человек, в том, что у Дональда Трампа довольно широкие полномочия в рамках этого законопроекта как раз санкции не вводить. Ему достаточно аргументировать это интересами безопасности, сказать, сейчас не время, мешает переговорам, ничего вводить не буду. То есть фактически у него карт-бланш на то, чтобы ничего не делать и санкции не вводить. Зато вот пошлины вводить он в целом по законопроекту обязан и может совершенно самовольно устанавливать ставки и в том числе в отношении как бы американских торговых партнеров и союзников.
3: Например, каких?
2: Речь прежде всего о Венгрии, Словакии, Франции, Японии. То есть есть страны, которые продолжают закупать разного рода российские энергетические ресурсы, да, там будет, собственно, офис торгового представителя составлять пятерку крупнейших покупателей нефти, пятерку крупнейших покупателей газа и пятерку стран, такой, в общем, непонятно, как они будут формулировать, но пятерку стран, которые наиболее активно помогают России обходить нефтегазовые санкции.
3: Как так получилось, что демократы пропустили такой законопроект со столь широкими полномочиями для Трампа, причем 58, как мы понимаем, демократов проголосовали все-таки за, это раскол и внутри партии?
2: Здесь, в общем-то, у них стоял выбор между двумя вариантами. Первый, дать действительно Дональду Трампу широкий карт-бланш, да, на тарифные полномочия, то, что очень сильно беспокоит и однопартийцев Дональда Трампа, и его оппонентов, конечно же, в первую очередь. Но, с другой стороны, если бы они этот законопроект не поддержали, они боялись послать неверное, как они формулировали, послание Москве, дать Путину победу, да, таких только формулировок не звучало, то есть здесь как бы было с их позиции важнее, вот тех, которые откололись от большинства и проголосовали, все-таки показать некое единство в американском конгрессе, какую-то жесткость, последовательность в отношении России. То есть те потенциальные риски, связанные с санкциями, оказались для них менее значимы, чем вот чрезмерная какая-то мягкость и вот отсутствие вот этого консенсуса.
1: Сразу два издания, Financial Times и The Wall Street Journal, сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что Дональд Трамп намерен подписать закон.
4: Реклама.
5: Цифра дня.
6: Или какова цена забывчивости?
7: Около 30% людей формируют ложное воспоминание о разговоре, показывают исследования. Даже небольшая разница в формулировках способна искажать память о договоренностях. И в переговорах с клиентами это может привести к спору о том,

0: кто и что обещал.
1: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru 16+.
3: Рынки на РБК.
4: 12:38 в российской столице, в студии Алевтина Пинкальская. Доброго дня. Поговорим о рынках. Ну, очень много событий к четвергу накопилось, как-то раскачивается неделя. Зачем следим сегодня? Естественно, следим за индексом Московской биржи, естественно, следим за ставкой ФРС, естественно, следим за корпоративными новостями, в том числе Девполитика МТС и многими другими игроками, которые делают те или иные заявления. Но в первую очередь, наверное, следим за нефтью, которая показывает какие-то странные траектории. Brent торгуется по 104,7 в данную минуту, а Urals по 120.
5: Да, действительно, это необычная ситуация. В последнее время, и вообще, в принципе, исторически так было, что Urals торгуется с дисконтом к Brent, особенно в связи с давлением на российскую нефтегазовую отрасль. Но вот буквально сегодня российский сорт резко подорожал до 120 за баррель, хотя премия уже появилась уже несколько торговых сессий подряд. Кажется, что тут объяснений может быть несколько. С одной стороны, дефицит предложения ближневосточного сырья, повышенный спрос покупателей, уменьшение отгрузок по Черному морю, но кажется, что это некий общий фактор для всего рынка. Не исключено, что конкретно в нашем случае оказывают влияние принятие Конгрессом адских санкций, которое подразумевает еще и наложение ограничений на покупателей российского топлива, российской нефти и газа, а именно введение со стороны США 100% пошлин на импорт от этих стран. Возможно, этот законопроект принят только Конгрессом, остается подпись президента, и возможно, покупатели решили пока нарастить закупки нашего сырья, и из-за этого выросла премия. Но действительно, ситуация необычная. Видим, как ты правильно отметил, у нас фьючерсы бумажной нефти торгуются там ниже 105, а вот поставки цена в портах по российскому сорту намного выше.
4: Но при этом акции наших локомотивов нефтегазового сектора в красной зоне.
5: Да, абсолютно верно. У нас нефтегазовый сектор в секторальном разрезе торгов на Мосбирже в явных аутсайдеров. Лукойл теряет больше 2%, Роснефть почти 2%, Татнефть в минусе более чем на процент. И такая же картина и по Газпромнефти, и по Сургутнефтегазу. Кажется, что тут давление и российский рынок в целом у нас уже какую сессию подряд снижается. И тут опять-таки давление вот этих вот ограничений, неясности с геополитикой, ограничений на покупателей нашего топлива. Роснефть — это та компания, в частности, которая больше всего продает именно сырой нефть и именно в Индию. И кажется, что вот этот геополитический фон принятия санкций не способствует покупкам на нашем рынке. Если говорить в целом про индекс Мосбиржи, то он у нас к текущей минуте снижается, теряя около 1%. Основная сессия среды завершилась просадкой более чем на 2%.
4: Ну да, это, видимо, какое-то зеркальное отражение тех геополитических процессов, которые происходят. Я бы охарактеризовал их как неким затянувшимся ожиданием, что же будет, когда подпишут. Но вот интрига с ФРС уже разрешилась. Может быть, расскажешь, что ждет рынок?
5: Да, конечно. Если говорить именно о значимом событии на мировых рынках, то вчера произошло знаковое историческое событие. Ну, как историческое. У нас Федеральная резервная система США, это американский Центробанк, по сути, просто он так вот называется, немножко необычно, впервые за последние 3 года принял решение повысить ставку на 0,25 пункта, на 25 базисных пунктов. Ну, там в целом-то ставки, конечно, не такие, как у нас, там 4%, у них диапазон ставки. И это в ожидании вот этого решения, оно было в целом ожидаемым, аналитики его прогнозировали, у нас активно дешевело золото, поскольку традиционно рост ставок в американской экономике означает удорожание американской валюты, и получается связь такая, что инвесторы мировые деньги переводят в американские валюты, в американские активы, и с

0: важная для Америки, очень важная для политической жизни и устойчивости тех или иных политических фигур. И, конечно, мы много раз говорим о том, что ближневосточный кризис будет иметь последствия для всей мировой экономики. Часто эти слова воспринимаются уже нашими слушателями как такие набившие оскомину. Но действительно, это не прямо сейчас, а с неким временным лагом, но приводит к ускорению инфляции, естественно, подорожание топлива для потребителей, и глобально разгоняет инфляцию в мире. Ведет глобально к повышению процентных ставок и некому торможению мировой экономики. Ну, наверное, завершу я уж не совсем негатив. Вот у нас самолет растет, такое ярко-зеленое пятно на российском рынке, почти плюс 7%. Коммерсант сегодня опубликовал статью о том, что Сбер якобы может взять под управление ряд структур самолета. Не подтвержденная эта информация ни Сбером, ни самолетом, но Коммерсант ссылается на три источника на рынке.
1: Ну, и пока осталось полминутки, может быть, краткий комментарий, Алевтин, насчет укрепления либо ослабления российской валюты, что происходит?
0: Ну, вот конкретно сегодня на торгах юань, у нас на Мосбирже только юань торгуется, в принципе, все стабильно, 12.58, но главный вопрос сейчас, который, мне кажется, как всех волнует, когда у нас в августе рубль слабел, ЦБ объяснил тем, что цены на нефть были низкие и была маленькая валютная выручка наших экспортеров. А что будет теперь, когда цены высокие? Через 2-3 месяца какой мы увидим рубль? Укрепленный или нет? Вот, кстати, обращаюсь к слушателям. Пишите в Телеграм, радио РБК. Вы как считаете, какой мы увидим доллар под конец года? Поскольку прогнозы экономистов самые разные, как всегда.
1: Как всегда профессионально, как всегда четко. Алевтина Пинкальская в нашей студии о рынках. И в 17.10, напомню, рынки главные в эфире телеканала и радио РБК.
2: Рынки на РБК.
1: Развод прошел 12 лет назад, а суды все еще идут. Сегодня в Лондоне начинаются предварительные слушания по делу о разделе имущества между миллиардером Владимиром Потаниным и его бывшей супругой Натальей Потаниной. Российский суд поделил их имущество поровну, но под раздел в соответствии с законодательством попали только активы, которые фактически принадлежали супругам. Экс-жена миллиардера настаивает, что существенная часть совместно нажитого имущества контролировалась и контролируется различными трастами и компаниями. В результате в 2025-м Наталья подала новый иск в Лондоне на раздел имущества и установление содержания, рассказала Анне Маргулис адвокат Мария Ярмуш. Среди оспариваемых совокупные активы стоимостью 6 миллиардов долларов.
3: Ее адвокаты указывают, что при разделе российский суд не учел ее интересы, отступил от равенства супругов в совместном имуществе. Первая инстанция в Великобритании отказала в рассмотрении данного иска, поскольку приняла доводы господина Потанина о том, что уже имущество поделено, есть решение судов. С этим не согласился апелляционный суд, но при этом в Верховном суде Великобритании господин Потанин отменил решение апелляции, сославшись, что там не дали ему возможность участвовать. На чем сейчас строится весь процесс? Вопрос решается, есть ли юрисдикция у инстанции рассмотреть дело, и одновременно, если суд сочтет, что юрисдикция есть, это будет решаться в одном судебном процессе, не снимает с себя право суд разделить имущество по справедливости. То есть присудить еще какую-то часть имущества господина Потанина в пользу его супруги бывшей. И у нее есть хорошие шансы, потому что сейчас суд обязал господина Потанина и его адвокатов раскрыть информацию по активам. Если эта информация не будет раскрыта, это неуважение к суду, при этом имущество господина Потанина находится на территории Российской Федерации, и неисполнение арбитражного решения поставит госпожу Потанину в состояние, что ей приходится заплатить штраф за это. Штраф будет равен примерно той сумме, которая будет взыскана в пользу госпожи Потаниной за пределами России. Поэтому спор этот токсичный, репутационный риск для господина Потанина, который уже находится под санкциями, возможность ареста его имущества в будущем по требованию супруги, это исключать нельзя.
4: В принципе, какой вывод из этого процесса можно сделать тем, кто планирует расставаться с супругой, но не со своим капиталом?
3: Я думаю, что самое лучшее поступить так, как поступил господин Абрамович, мирно, спокойно урегулировать имущественный вопрос вне судебных процедур, полюбовно заключив или брачный договор, или соглашение о разделе имущества, дав супруге столько, чтобы она была удовлетворена.
1: Партнер коллегии адвокатов Pen and Paper Александра Тагирова рассказала, по какой схеме будет проходить судебное заседание. С ней общался Олег Овчаренко.
5: И сейчас этот процесс рассматривается в формате Part 3 Proceedings по английскому праву. Это процедура, которая позволяет доделить по справедливости с точки зрения английского.

0: Европейского суда имущество, которое не было разделено или учтено в результате иностранного развода. И здесь, как и в любом судебном процессе, результат зависит от доказательственной базы и от стратегии, которую выберет каждая из сторон. Обычно это needs case, то есть это кейс, где претендующая сторона должна доказать уровень своих жизненных потребностей, который был в период брака, и, соответственно, доказать уровень встречных возможностей оппонента обеспечить этот жизненный уровень потребностей. Для того, чтобы получить возможность заявить требования в рамках Part 3, для начала необходимо убедить английский суд в том, что у него есть юрисдикция на рассмотрение этого спора. И как раз именно на это убеждение было и потрачено все прошедшее время. И только сейчас начинается рассмотрение, собственно, этих требований по существу.
1: Кто фаворит, по вашей точке зрения, вот исходя из тех данных, что мы знаем?
0: Мой фаворит всегда — это брачный договор, потому что я считаю, что для того, чтобы не было этих многолетних и безумно дорогих споров, договариваться нужно на берегу и обязательно учитывать географию семьи и географию активов, заключая брачный договор, опираться на то, в какой юрисдикции какое регулирование применимо и как и где будет признаваться соответствующий брачный договор.
2: Ранее суд в Англии обязал Потанина ответить на вопросы экс-супруги в рамках дела о разделе имущества после развода до 14 июля. Предварительное слушание по делу продлятся до 18 сентября, а заключительное пройдет в ноябре. Китайский бизнес в России меняет модель поведения. С января по август было зарегистрировано более 3000 компаний с китайским участием, подсчитал по запросу РБК сервис проверки и анализа контрагентов Росспрофайл. Для сравнения, в прошлом году за этот же период таких компаний было чуть более 2000. При этом, если раньше китайские владельцы регистрировали фирмы и нанимали туда российских руководителей, то теперь в таких компаниях стало больше менеджеров из КНР. В исследовании указано, что в конце 2021 года в компаниях было 567 китайских гендиректоров, а по данным на 1 сентября этого года их уже более 10 тысяч. Впрочем, китайские топы привносят в российский бизнес другой стиль управления, в том числе с высокой требовательностью к результату, рассказал ранее в эфире руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
3: Наверное, китайский язык нужно было учить еще вчера?
4: Да, не без этого. Но, с другой стороны, китайцы, которые едут в Россию, часто говорят по-русски довольно хорошо.
3: Все-таки в какие сферы приходят топы из КНР, и почему теперь они стали занимать все больше места российских руководителей?
4: Китайцы решили качественно поменять бизнес-модель. Да? В 10-е годы, когда российский рынок был очень прибыльным, достаточно было договориться с какими-то российскими посредниками, чтобы они, например, продавали там китайскую технику или автомобили. Вот сейчас, когда Запад компании с нашего рынка ушли, многие ниши почти опустели, и конкуренция за них усилилась со стороны китайских компаний. И они хотят контролировать все буквально, да, они хотят контролировать качество работы, поставки продукции, да, то есть как бы они больше доверяют своим менеджерам, чем российским. И, собственно говоря, поэтому они начинают приземлять свои компании в России, создают склады, сервисные службы, даже производство локальное запускают, какие-то сбытовые структуры формируют. Что касается сверхприсутствия, да, то чаще всего это какая-то розничная интернет торговля, это во многом какие-то, например, представительства компаний в маркетплейсах, да, в российских, в Альберис, в Озоне. Это часто бытовая техника, электроника, конечно же. Какая-то оптовая торговля, часто не специализированная, да, то есть там компании торгуют сразу всем. Строительство, логистика, ресторанный бизнес. Все остальное гораздо меньше присутствует.
1: Илья, а вот интересно, ты сказал, что замыкают на себе. Мы вот буквально накануне разбирались в типе управленца, который замыкает все на себе. Такой вот человек, который не может делегировать полномочия от того, что китайские менеджеры замыкают все на себе. Можно сказать, что вот штат менеджеров, он не очень большой. Или он тоже может быть раздутый? Заместитель директора там, почему угодно, и таких заместителей 15-20.
4: Да, обычно штат компактный, если говорить только о китайских менеджерах. Другое дело, что они приносят с собой совершенно другой стиль управления, который не очень вяжется с российским. Вот часто сотрудники таких компаний, россияне, они жалуются на то, что китайцы заставляют перерабатывать, потому что в самом Китае принято там по 12 часов в день работать. Плюс они говорят, что они не очень щедры. Но если как бы разбираться в деталях, там выясняется, что просто логика начисления зарплаты, она другая. Китайцы очень любят небольшую фиксированную часть и довольно безразмерные премии. Да? Причем премии выписываются не исходя из индивидуальной работы человека, а из работы команды. И вот это для русского человека, оно не очень понятно. Мы привыкли к западным каким-то тенденциям, когда начисляют за твою работу именно. Почему я должен отвечать за коллегу, который ничего не делает?
1: Коллективистский подход такой, коллективная ответственность.
4: Да, да, именно так. И это очень непривычно.
1: Ты сейчас рассказал о сложностях, которые возникают между китайскими менеджерами и российскими сотрудниками. А чему китайские менеджеры, тем не менее, могли бы научить российских?
4: На самом деле, очень многому. Вот у нас

0: Тут один из спикеров, сотрудник такой компании, россиянин, говорит о том, что китайцы очень ориентированы на результат. В России нормальная ситуация, когда, например, там падают продажи, в компании все покивали на совещание, сказали, ну, мы не знаем, что делать. Говорят менеджеры, которые, в общем-то, должны это решить, и разошлись, и все нормально. Вот, а у китайцев это немыслимо, да, если падают продажи, то люди будут спать на работе, но они как бы исправят эту проблему, иначе их всех уволят, они это прекрасно понимают. То есть вот эта ориентация на результат очень хорошо. Другое то, что китайцы мыслят масштабно. Наш предприниматель, когда оценивает какую-то бизнес-модель, он вся думает о рисках прежде всего. Китаец думает о масштабе. Небольшой рынок, небольшая доля ему не интересна, но если доля большая, он ввяжется в это, даже если это чревато огромными рисками. То есть вот такая готовность к риску у китайцев, она намного выше, чем у нас.
1: С руководителем отдела бизнеса РБК Ильей Носаревым говорили мои коллеги Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Подробный разбор темы этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
3: Бешеные деньги.
2: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимания. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Polymarket рассчитывает пари по погоде в Париже по показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голь без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Polymarket не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026-м для большой доходности нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg, а фен, машина и полное отсутствие стыда. С вами был Глеб Каланов. Помните, на рынке можно просчитать все, кроме человеческой изобретательности.
3: Бешеные деньги.
4: Складывается впечатление, что США бьют наших.
5: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
6: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК. РБК Тренды.
7: Композитные материалы превосходят металл по ключевым характеристикам и активно заменяют его в авиастроении и тяжелой промышленности. Из них производят прочные строительные конструкции, дорожные сетки, а также спортивный инвентарь – от лыж до сноубордов. Главное преимущество таких композитов – долговечность. Срок службы достигает 50 лет. При этом в медицине развивается принципиально иной тренд – разработка биоразлагаемых полимеров. В перспективе они позволят выпускать хирургические имплантаты, которые будут самостоятельно растворяться в организме по мере восстановления здоровой ткани. Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням. В 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
6: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
9: Что читает генеральный директор управляющей компании ПСБ Владимир Сердюков. книга, которую я в детстве, конечно же, читал, но воспринимал ее совершенно по-другому. Это Чарльз Диккенс «Оливер Твист». Конечно, книжка сейчас немножко наивно звучит в некоторых моментах, но когда в детстве читал, я все-таки

0: Я смотрел и представлял, что я Оливер Твист, как я прохожу эти проблемы, сложности. Там все-таки такая драматическая книга. То есть сейчас я ее читаю немножко уже с другой стороны. Я уже читаю как папа и представляю себя как отец условно того же Оливера Твиста и проектирую это на свой подход к воспитанию своих детей, особенно сыновей. Я немножко поменял свое отношение, поменял. Я более жесткий был немножко в воспитании. Сейчас добавил такой фактор близости с ребенком, близости с сыном. Все-таки не только подготовить к сложной жизни, но и показать в жизни, что есть еще и противоположная сторона жесткости, что мужчина не обязательно было быть жестким, но и все-таки любить и быть любимым, и не скрывать свои ощущения и чувства.
1: Чарльз Диккенс, Оливер Твист. Вскоре он задремал, а проснулся от света свечи, поставленной у его постели, и увидел джентльмена, который, держа в руке большие и громко тикающие золотые часы, пощупал ему пульс и сказал, что ему гораздо лучше. «Тебе гораздо лучше, не правда ли, милый?» — сказал джентльмен. «Да, благодарю вас», — ответил Оливер. «Я знаю, что лучше», — сказал джентльмен. «И тебе хочется есть, правда?» «Нет, сэр», — ответил Оливер. «Хм», — сказал джентльмен. «Я знаю, что не хочется. Ему не хочется есть, миссис Бэдуин», — с глубокомысленным видом сказал джентльмен.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 13 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Введение дополнительных санкций США против России осложнит усилия по поискам мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он назвал одобрение Конгрессом США новых антироссийских санкций недружественным шагом. Песков добавил, что Кремль наблюдает за ситуацией с законом об адских санкциях. Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Обмен прошел в пункте пропуска «Новая Гута». Россия передала Украине 252 тела погибших, а Украина – 23 тела. Центр избирком предусмотрел в случае возможных ограничений связи в регионах для проведения онлайн-голосования, сообщила глава комиссии Элла Памфилова. В Ненецком автономном округе пройдет эксперимент по голосованию с помощью низкоорбитальной группировки спутников. По словам Памфиловой, несмотря на все сложности, видеонаблюдение на участках будет организовано во всех регионах страны. Ассоциация банков России призывает ввести дополнительные меры поддержки бизнеса после атак беспилотников на склады, производственные и торговые объекты. В пресс-службе ассоциации отметили, что предпринятых усилий может быть недостаточно. Пострадавшие компании испытывают потребность в дополнительной поддержке по аналогии с мерами в период пандемии коронавируса. Агентство ТАСС только что сообщило, что сегодня президент Путин проведет совещание по экономическим вопросам. Следственный департамент МВД предъявил обвинение в особо крупной растрате новому начальнику Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД по Московской области Геннадию Пешкову, рассказали источники РБК. Центр Пешков возглавил в начале сентября после задержания предыдущего начальника Алексея Суярова. Пешков стал фигурантом дела о хищении топлива для служебного транспорта подмосковной полиции на 100 миллионов рублей. Суд арестовал более 4 миллиардов рублей на счетах бывшей жены основателя «Русагра» Машковича Натальи Быковской. Это произошло в рамках иска по изъятию имущества предпринимателя. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса. Больше новостей на сайте РБК.
2: Тринадцать часов 3 минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпейкин. Кратко о том, что происходит на фондовых площадках. Как не так давно в эфире мы обсуждали с Алевтиной Пинкальской акции самолета.

0: растут на фоне заявления о том, что Сбербанк может передать одной из своих структур управление частью бизнеса девелоперской группы «Самолет». Что касается индекса Московской биржи, то здесь по-прежнему с открытия основной сессии наблюдаем красную зону в районе 1%, 2263 пункта сейчас индекс Московской биржи. Что касается валют, то юань в зеленой зоне, но незначительно, 0,1%, 12 рублей 58 копеек. Что касается европейской валюты и американского доллара, то здесь формальное укрепление, но тоже незначительное, в районе 0,1%, евро 96,81, доллар 84,35. Ну и в завершении о нефти. Brent торгуется 104 доллара и 45 центов в данный момент на лондонской бирже, но к этой теме вернемся прямо сейчас. Цена российской нефти Urals стала, кстати, дороже марки Brent. Мы об этом говорили также при обзоре рынков с Алевтиной Пинкальской. Котировки Urals поднялись выше 120 долларов за баррель. И для сравнения, нефть марки Brent сейчас торгуется на уровне 104,5 доллара. Что происходит? Давайте попробуем разобраться. На связи со студией аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Владимир, добрый день. Что произошло?
1: Ну, смотрите, российская нефть Urals торговалась возле 100 долларов за баррель еще буквально недели полторы-две назад, как просто на фоне перебоев поставок через Армуз. Но 12 сентября произошла атака хуситов на нефтепровод в Саудовской Аравии, нефтепровод там Восток-Запад. И фактически поставки через него остановились, а до этого через него проходило примерно 4-5 миллионов баррелей в сутки. Соответственно, дефицит нефти увеличился, и как раз вот эта нефть в основном-то предназначалась для азиатских покупателей. Соответственно, азиатские покупатели начали больше конкурировать за альтернативные поставки. Альтернативные поставки – это как раз российская экспортная нефть. Буквально вчера сообщали, что в Индии, если раньше со скидками покупали российскую нефть, то теперь покупают на 8 долларов дороже, чем Brent, то есть с премией. А сегодня я читал, что также российская экспортная нефть Эспо в Китае продается с рекордной премией в 12,5 долларов к Brent. Вот, собственно, это и говорит о том, что азиатские покупатели просто конкурируют за альтернативные поставки из-за того, что формируется именно физический дефицит поставок из Персидского залива.
0: А как вообще происходит ценообразование? Оно ориентируется только на некие геополитические заявления или есть какие-то другие механизмы?
1: Да, ну, в первую очередь, вообще основной закон экономики – это спрос и предложение. А вот отсюда идет ценообразование. Сейчас как раз мы это и видим. Появился дефицит, спрос-то остался прежним, а предложение резко сократилось. Соответственно, цены растут. Вот и все.
0: Есть какие-то рамки у этого периода? Когда закончится, на ваш взгляд, этот рост? Какой прогноз?
1: Смотрите, значит, вот власти Саудовской Аравии сказали, что в ближайшее время они рассчитывают установить примерно 50% пропускной способности, мощности своего вот этого нефтепровода. А вот полностью вернуть в строй этот трубопровод они обещают примерно за 6 недель. То есть, полтора месяца примерно цены будут такими вот повышенными. Потом, я думаю, произойдет откат обратно в район 100 по Urals, если мы говорим про российскую нефть.
0: А сейчас, в данный момент, выгодополучателем является Россия. Мы зарабатываем в этот период?
1: В целом, да, конечно, мы зарабатываем. Тем более, курс доллара вроде уже выше там, процентов на 7, чем в прошлом месяце. Соответственно, и с премией продаем свою нефть. Главное теперь узнать, какие у нас объемы поставок, потому как у нас же есть сейчас проблемы тоже с переработкой, там, с логистикой, и нужно будет ориентироваться уже на эти данные. То есть, насколько объемы поставок были высокими.
0: Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Мы будем следить за развитием событий, ну и за котировками, соответственно. Российская и украинская стороны провели новый раунд обмена телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает РБК, депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шимсаил Саралиев. По информации Саралиева, обмен произошел в пункте пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе.
2: Реклама. Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка

0: ПСБ, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Вы слушаете радио РБК. В России следят за продвижением адского законопроекта США, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Принятие этого документа, по его мнению, затруднит поиск мирного решения конфликта на Украине.
2: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
1: Напомню, что Палата представителей США проголосовала за принятие документа. Так, 262 члена Нижней Палаты Конгресса за, 159 законодателей против. Как пишет издание «Политика», голосование положило конец почти двухлетней паузе в оказании помощи Украине со стороны Конгресса. Чего ожидать, разбирались Анна Маргулис и Мария Пичугина.
3: Действительно адские санкции? О чем удалось договориться?
4: Этот концепт «Sanctions Bill from Hell» в принципе вел покойный Линдси Грэм, поэтому так и есть. Хотя могло быть и хуже, пишут зарубежные СМИ. Основные точки удара – энергетика, оборонный сектор и теневой флот. Associated Press пишет, что этот законопроект представляет собой самую амбициозную попытку поддержать Украину с момента возвращения Трампа в Белый дом. Что предполагает Биль? Он наделяет Трампа полномочиями по введению вторичных пошлин до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из пяти стран, наиболее активно способствующих обходу нефтяных санкций. Это вместо 500%, которые изначально предлагали Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. А вот на товары из России таможенная пошлина составит как раз эти самые 500%. И по факту этот законопроект обеспечивает интересы всех американцев, заявил Блюменталь.
5: Цель этого законопроекта – создать дополнительные издержки для российской экономики. Он также направлен на обеспечение защиты стратегических интересов Америки. Документ служит нашим национальным интересам, но он также отражает наши ценности и наше мировоззрение как американцев.
4: Фактически, на самом деле, это должно побудить Китай и Индию отказаться от закупок энергоносителей. При этом в Нью-Дели уже заявили, что примут необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов. В этом же контексте санкции вводятся и против Ирана. Документ позволит Трампу усилить давление на экономику Тегерана, заявила сенатор от республиканской партии и сестра Линдси Грэма Дарлин Грэм.
6: Сегодня знаменательный день для мира. Конгресс большинством голосов принял закон моего покойного брата Линдси Грэма о введении санкций против России и Ирана. Это важнейший законодательный акт, который поможет президенту Трампу в его благородных усилиях по прекращению российско-украинской войны. Эти меры позволят президенту продолжать оказывать экономическое давление на иранский режим.
4: Как пишет «Политика», санкции против других стран могут, на самом деле, обрушить мировой рынок и даже привести к глобальному расколу. Но все-таки есть и позитивные новости. Трамп также получил право приостанавливать действия пошлин или отказываться от их ввода, если это отвечает национальным интересам США, но при условии уведомления Конгресса. Тем не менее, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков полагает, что Трамп будет придерживаться нейтральной позиции.
7: Для него гораздо важнее угроза того, что он будет использовать эти полномочия. Дело в том, что введение санкций, может быть, против Китая, сдерживание Китая сейчас – это краеугольный камень политики Трампа. А вот введение жестких санкций против Индии, против Турции, против Бразилии очень сильно ударит по американским интересам. А главное, это приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители. Главная боль Белого дома. Он будет очень активно размахивать этим документом всячески, заявлять о том, что он готов применить его на практике, но будет использовать это как механизм давления.
4: Как пишет «Политика», некоторые демократы говорят, что законопроект предоставит Белому дому слишком много полномочий по введению тарифов. Очень многие СМИ делают акцент на том, что положение о пошлинах даст Трампу еще один инструмент для борьбы не только с врагами США, но и с глобальными союзниками. То, что частенько происходит с момента возвращения Трампа на пост президента. Еще во время голосования были фразы, с какой стати Конгресс предоставляет президенту дополнительные полномочия для нанесения такого экономического вреда американскому народу. Как пишет «Гардиан», многие все-таки опасаются, что Трамп ведет пошлины

0: против союзников и отменят санкции против России, хотя тут немного сомнительно. И это разногласие, как пишет политика, привело к усилению раскола среди демократов в последние дни.
1: Ну, в частности, 58 демократов из Палаты представителей проголосовали за, а 152 выступили против. Сразу два издания, Financial Times и The Wall Street Journal, сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что Дональд Трамп намерен подписать закон. Россияне не доверяют своему телу, из-за этого они все чаще его проверяют с помощью анализов и чекапов, сообщает Коммерсант. Спрос на лабораторные исследования вырос год к году по данным лаборатории Гемотест. Популярнее всего анализы на уровень ферритина в крови. За первое полугодие 2026-го их сдавали на 70% чаще, чем за аналогичный период 2025 года. Кроме того, РБК нашли чекапы с удивительными и не очень репрезентативными названиями. Посудите сами, предлагают чекап «Вредит ли вам любовь к винам?», чекап «Для любителей колы и фастфуда?» или чекап, цитирую, «После all-inclusive». Кирилл Леонов решил разобраться, что может стать причиной таких названий, по мнению генерального директора клиники превентивной косметологии New Way Clinic Ксении Афониной. Главное, чтобы клиент понимал, какую процедуру заказывает. В частности, она автор названия «Чекап красоты».
2: Название чекапа мы закладываем то, что должен человек непосредственно получить в этом продукте. В наш чекап включена диагностика, работа с врачом, разбор плана лечения. То есть это более глубокая первичная диагностика. Врач выделяет на пациента. Больше делаем какое-то понятное название для потребителя, чтобы он, прочитав расшифровку, понимал, зачем ему это.
3: Человек, который прочитает название «Чекап красоты», поймет, что он хочет узнать, насколько он красив, или что может понять человек из этого названия?
2: Эстетическая медицина – это, ну, давайте честно признаемся, равно красота. Мы достигаем визуального эффекта, поэтому, да, красота – это общее название, которое понятно всем.
3: А как вы пришли к этому названию?
2: Хотели сделать бьюти-чекап. Возникают уже законодательные нормы, которые нас остановили. Мы смотрим по внутренней аналитике, как реагируют пациенты, насколько им понятно это. Вообще понятие чекапа – это что-то новое, но смысл – это превентивный подход к своему здоровью. Ты должен предупредить то, что еще не наступило.
3: Формулировки «чекап» для любителей кока-колы и фастфуда можете примерить на свою клинику? Для вас это подошло бы?
2: Всегда под любым маркетингом должно быть большое обоснование с медицинской точки зрения. Специалисты, которые работают с пациентами, должны понимать, а что вообще мы хотим заложить вот в это понятие чекапа для любителей кока-колы. Мы от чего их лечим или не лечим, хотим их предотвратить какие-то болезни. Мы можем играться как руководители очень много с маркетинговыми названиями, красиво все разукрашивать, предлагать какие-то бренд-стратегии. Но когда мы это приземляем все, работая с врачами, они могут не так адекватно откликнуться, и может быть недопонимание, в чем ценность этого чекапа. Сейчас такое время, что игры уже закончились. Надо четко понимать, зачем бизнесу это.
1: Кроме того, россияне активно используют нейросети, чтобы те объяснили результаты их анализов, сообщили Коммерсанту в компании Сберздоровье. Опасно ли это? Сможете узнать в программе «Что это значит» в эфире радио РБК и телеканала РБК, но оставлю небольшой спойлер. Каждый третий запрос в нейросеть все равно отправляет россиян к терапевту. Британско-литовский банк Revolut шантажирует. 3 миллиона долларов в криптовалютном эквиваленте запросили взломщики на своем сайте, сообщает Financial Times. В газете также указывают на то, что взлом, который по предварительным данным затронул 700 учетных записей клиентов Revolut, был более масштабным. Под угрозой кошельки владельцев большого числа биткоинов. Есть и детали атаки. В частности, предполагаемые хакеры сообщили, что взломали электронную почту итальянского государственного банка, чтобы атаковать Revolut. Финансовые риски клиентов минимальны и проблем с репутацией у банка, скорее всего, не будет, рассказал генеральный директор компании «Зикурион» Алексей Раевский.
4: Никаких гарантий нет, что они не пойдут, не предложат купить эту базу кому-то или не выложат ее, получив деньги в открытый доступ.
1: Как не потерять тогда репутацию, потому что на самом деле здесь же под угрозой безопасности, в том числе деньги,

0: деньги клиентов?
1: Ну нет, я думаю, что деньги клиентов здесь все-таки в безопасности, потому что речь идет о личных данных. Можно просто, поскольку известно все аккаунты, информация в которых утекла, можно принять соответствующие меры, настроить какой-то более детальный расширенный мониторинг активности по этим счетам и какие-то дополнительные подтверждения требовать от клиентов, поменять, естественно, всю информацию там по учетным записям, там логины, пароли, грубо говоря. То есть это не первая как бы утечка из финансового учреждения, скорее всего, не последняя. Ну, конечно, финансовый ущерб есть, но сейчас уже научились его минимизировать. То есть здесь мы говорим только о том, что это нарушение приватности и это получение какими-то заинтересованными криминальными структурами информации, которую они могут использовать дальше в своих целях.
0: Ну да, и сид-фразы, и защищенные, может быть, верификация, и двухфакторная защита, и более, может быть, и сохранят деньги. Но я опять вернусь к репутации и вообще к самому прецеденту. Электронная почта итальянского государственного банка была взломана. Уже появилась информация, о которой даже сообщили сами хакеры, чтобы атаковать Revolut, они использовали этот инструмент. А вот все это может каким-то образом отразиться, опять-таки, на репутации и итальянского государственного банка, и репутации Revolut, и что с этим делать, и почему такие уязвимости, они остаются, как с этим можно бороться?
1: Ну, мне кажется, для итальянского государственного банка репутация — это вообще как бы что-то абстрактное. Ну, обычно госструктуры, они не заботятся о своей репутации. Ну, допустим, там из ГИБДД утекла информация о регистрациях машин. Ну что, репутация, да, репутация ГИБДД здесь кто-то думает? Вряд ли, конечно, нет. А что касается банка Revolut, это да, это коммерческая организация. Действительно, репутация влияет на то, как относятся текущие потенциальные клиенты к услугам этого учреждения. То есть, ну, такого, что вот прям произошла утечка и пошел какой-то отток клиентов, такого не было. Гораздо более крупные финансовые структуры подвергались таким вот инцидентам. Все они как бы живут, существуют, ничего с ними не случилось.
0: Revolut появился в 2015 году. Основатель банка, напомню, россиянин Николай Сторонский. Сотрудничество Китая с другими странами не должно подвергаться вмешательству со стороны третьих лиц, заявил пресс-секретарь китайского МИДа Го Цзякунь в ходе пресс-конференции. Об этом пишет CCTV. Китай всегда осуществлял нормальное экономическое и торговое сотрудничество со странами всего мира на основе равенства и взаимной выгоды. Такое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей страны и не подвергается вмешательству или принуждению со стороны третьих лиц. Конец цитаты. В России предложили усложнить доступ автосервисов к техдокументации. В частности, речь идет о характеристиках и комплектации товара, каталогах деталей, эксплуатационной и ремонтной документации, программном обеспечении, а также сведениях обо всех изменениях в этих материалах. Эти изменения предложила Ассоциация «Российские автодилеры» Роспотребнадзору. Правила планируют ввести с 1 марта 2027 года. Получить эти материалы можно будет по письменному запросу в течение 15 рабочих дней в электронном виде или на материальном носителе. Проект уравняет права всех сервисов, поскольку некоторые новые игроки неохотно делятся технологиями ремонта, пытаясь замкнуть обслуживание только на свои узкие сети, рассказал президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.
2: Несколько странно, что ассоциация предлагает решение, которое в целом противоречит интересам официальных дилеров, поскольку именно официальные дилеры имеют и всегда имели абсолютно полный доступ к любой технической документации. Проблем с этим доступом у дилеров не существует. Но их на рынке всего лишь там от 4 до 5 тысяч. Шансы технического обслуживания, так называемых, независимых, у которых такого доступа нет, их больше 100 тысяч. Но, к сожалению, простой поправкой в закон проблема не решается. Проблема действительно есть. Основная проблема, что потребитель рядовой, который не обладает такой информацией, без знания технической, особенно женщины, если она владеет мобилем, им очень сложно разобраться, во-первых, в огромной номенклатуре запчастей, которые отличаются и по цене, и по качеству, и по надежности, естественно, так и по добросовестности самой технической станции. И вот разобраться в этой истории путем простого такого решения, решение невозможно. Здесь требуется комплекс мер, и мы в свое время, там несколько лет назад, предлагали развести тему отраслевого соглашения о саморегулировании, поскольку помимо доступа к информации, сервисный центр должен обладать еще и оборудованием, диагностическим оборудованием, инструментом, должен иметь квалифицированных сотрудников, которые регулярно обучают. Станции, которые обслуживают любые марки, это просто физически сделать невозможно. Это очень дорого. Это многие десятки миллионов рублей. Поэтому здесь нужен комплекс.

0: комплексный подход, где само сообщество выработало бы правила. Мы должны классифицировать участников рынка с тем, чтобы потребитель видел и понимал простую систему на качество.
1: А есть какое-то, на ваш взгляд, более конструктивное решение? Что необходимо сделать?
0: Та самая идея о отраслевом соглашении о саморегулировании, во-первых, это установит правила и критерии добросовестной конкуренции. Поскольку, например, техническое обслуживание может состоять из нескольких десятков операций. А потребитель об этом не знает и не может знать. Это вопрос контроля самого предприятия, в том числе производителя, который контролирует свою диджитальную сеть. Именно с точки зрения качества и соблюдения технологических норм. Поэтому сообщество должно на себя вот такие контрольные механизмы добровольно принять и задекларировать это как принципы самоорганизации, саморегулирования. Это непростой документ, но здесь должны участвовать не только Роспотребнадзор, должен участвовать и ФАС, как антимонопольное ведомство с целью развития именно добросовестной конкуренции. Должен участвовать ИНЭК, поскольку это значимая отрасль. Здесь огромное количество людей трудится, и сам по себе автомобильная отрасль большая. Очень надеемся, что Минпромторг наконец-то обратит внимание не только на производителей и на утилизбор, но еще и на сервисный рынок.
1: Эти обязанности будут действовать во время производства товара, а после его снятия с производства в течение срока службы.
2: Технологии и тренды.
3: Uber объединился с профсоюзами водителей против роботакси. Компания, которая 15 лет назад сама была символом инноваций, теперь просит притормозить передовые технологии. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как бывший главный разрушитель транспортного рынка пытается защититься от следующего разрушителя. Financial Times выяснила, Uber поддерживает инициативы профсоюзов в нескольких американских штатах. Компания предлагает разрешать сервисы роботакси только в составе так называемых гибридных сетей, там, где беспилотные машины работают рядом с обычными водителями. Официальный аргумент в том, что людям нужен плавный переход. Если выпустить автономные автомобили на улице без ограничений, водители слишком быстро потеряют заказы и заработок. Исследования в Калифорнии уже подтверждают это. После появления беспилотных такси загрузка людей за рулем снижается. Но есть и более прозаичная причина. Uber сам давно обещает будущее без водителей, но собственного сильного разработчика беспилотных машин у него больше нет. Подразделение автономного транспорта компания продала еще в 2020 году и теперь строит стратегию через партнерство. А Waymo, принадлежащая Alphabet, развивает и робо-автомобили, и собственное приложение для заказа поездок. И для Uber это опасный сценарий. Если пассажир вызывает машину напрямую у Waymo, привычный посредник становится не нужен, и он перестает получать комиссию. Поэтому обязательная гибридная сеть сохраняет для Uber место между клиентом и автомобилем, независимо от того, сидит за рулем человек или компьютер. Пока роботакси дают меньше 1% поездок Uber, но компания борется не с нынешним масштабом, а с направлением движения рынка. И это не спор о далеком будущем, а борьба за правила ближайших лет. Например, в Нью-Джерси ее лоббисты даже поддержали идею, по которой в первые годы большинство поездок должны выполнять люди. Профсоюзам такой временный союз выгоден, хотя прежние конфликты никто не забыл. Когда Uber входил в города, он называл регулирование помехой инновациям в такси. А теперь теми же словами его атакуют конкуренты. В итоге автоматизация меняет не только машины, но и политические роли. Вчера Uber доказывал, что технология важнее старых рабочих мест, а сегодня рабочие места понадобились ему как защита собственного места на рынке.
4: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
2: Рекламный щит.
5: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Делать деньги – самая большая ошибка в жизни. Делать нужно то, к чему чувствуешь склонность и талант. И если преуспеешь в этом, деньги будут. Грир Гарсон.
6: Если говорить про новостройки, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
7: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов. Недвижимость.

0: недвижимость» с Игнатом Бушухиным.
1: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
0: Каждый вторник в 16:10.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
2: Нет, согласен.
3: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
0: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. О людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10 на радио РБК. РБК «Тренды».
1: Перчатки для сенсорного экрана и умные носки, следящие за пульсом младенца, уже реальность. Одежда стала продолжением гаджетов, а спрос окончательно сместился от военных и космонавтов к массовому потребителю. На стыке моды и цифровой индустрии рождается профессия техностилиста. Он связывает дизайн с передовыми достижениями науки, объединяя микроэлектронику, робототехнику, возможности ИИ и материаловедение. Задача такого специалиста – выступать архитектором продукта, который говорит на одном языке с инженерами и программистами, помогая модным брендам и IT-гигантам создавать коммерчески успешные практичные девайсы.

столице 13:30. В студии Татьяна Калинина. В Кремле следят за судьбой американского законопроекта об адских санкциях. Его принятие усложнит усилия по мирному украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Палата представителей США поддержала масштабный законопроект о санкциях и пошлинах, направленный на усиление экономического давления на Москву. Сотрудничество Китая с другими странами не должно подвергаться вмешательству со стороны третьих лиц, заявил пресс-секретарь китайского МИД Го Цзякунь. Он отметил, что Пекин выступает против экстерриториальной юрисдикции, которая не санкционирована Советом Безопасности ООН. Так он прокомментировал принятие Палатой представителей США законопроекта о санкциях против России. Российская и украинская стороны провели новый раунд обмена телами погибших военнослужащих, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Обмен прошел в пункте пропуска «Новая Гута». Россия передала Украине 252 тела погибших, Украина – 23 тела. Факт обмена подтвердил и украинский координационный штаб. В прошлый раз Москва и Киев обменивались телами погибших военных 13 августа. Москва не намерена финансировать курс Еревана на вступление в Евросоюз, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, каждый шаг Армении в этом направлении будет иметь объективные последствия. Мосгорсуд утвердил заочный арест Жанны Немцовой, дочери политика Бориса Немцова. Она проходит по делу об организации деятельности нежелательной организации, передает РИА Новости. Немцова объявлена в международный розыск. Жанне Немцовой грозит до 6 лет тюрьмы. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин не использует искусственный интеллект при написании проповедей. Он считает, что у технологии нет сердца. Накануне на аудиенции в Ватикане папа Лев XIV предупредил о риске передачи ИИ решений, которые должны оставаться в сфере человеческой совести. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.

0: РБК отрасли.
1: Формат мини-маркета у дома продолжает набирать обороты, и все чаще в его основе лежит партнерство с крупными федеральными игроками, которые предоставляют ресурсную и экспертную поддержку. В России сегодня работает порядка 200 тысяч независимых продовольственных магазинов, и многие из них постепенно присоединяются к франшизам, получая доступ к цифровым инструментам, закупочным ценам и аналитике крупного партнера. Как именно выстроена такая модель? Какие экономические показатели она демонстрирует? За счет чего удается масштабироваться и сохранить при этом уникальный ассортимент маленьких магазинов у дома? Какие выгоды получает сам предприниматель?

0: который годами строил свой бизнес самостоятельно. Я Андрей Семибратов, и сегодня мы поговорим об этом с Игорем Плетневым, управляющим директором франшизы «Около». Игорь, почему франчайзинг сегодня становится все более востребованным именно среди предпринимателей, у которых уже есть опыт в розничном бизнесе? В чем принципиальное отличие их подхода от тех, кто только начинает?
1: Если предприниматель только начинает розничный бизнес, он, соответственно, с большим оптимизмом относится к этой деятельности. Ему кажется, что розничная торговля – это деятельность такая простая достаточно, купи-продай. Если предприниматель уже получил вот этот вот жизненный опыт свой в розничной торговле, то есть он понимает, что очень много вызовов, и что одному без поддержки крупной компании справиться и выжить, в принципе, становится все сложнее и сложнее.
0: Вы говорите, что работаете с теми, кто уже прошел проверку рынком. Как вы отбираете партнеров и что для вас служит главным критерием?
1: Абсолютно справедливо, да. Если вот в России посмотреть, есть примерно 200 тысяч независимых магазинов, которые продолжают работать, да, вот на этом рынке. И нам кажется, что максимально как раз продуктивно работать именно вот с теми предпринимателями, у которых уже есть магазин, у которых есть экспертиза, которые, знаете, как я говорю, как трава через асфальт пробились, да, то есть у них вот это есть жизненная сила. И нам кажется, что со стороны X5 максимально перспективно развивать партнерство как раз с такими предпринимателями. У нас работа строится через нашу платформу цифровую Около Маркет, которая работает по модели классифайда и позволяет в одном месте заказывать товар как у X5, так и у большого количества внешних селлеров. Вот на этой платформе на сегодняшний день присутствует 25 тысяч независимых магазинов, да, то есть которые периодически заказывают товар у внешних селлеров. Платформа автоматически направляет в личный кабинет такому партнеру предложение о присоединении к франшизе «Около». И дальше партнер может в очень простом виде просто акцептовать эту оферту, ну вот как на маркетплейсах происходит, и, соответственно, то есть вот таким вот образом подписать с нами электронный договор о присоединении к франшизе «Около». Ну и после этого вот очень легко начинается работа, от партнера не требуются никакие дополнительные инвестиции, никакие роялти, паушальные взносы. По сути, все вот инвестиции дальше уже берет на себя X5, да, то есть в оформление магазина, в размещение вывески, то есть если требуется, мы также делаем значительные инвестиции в обновление торгового оборудования партнера. Здесь партнер ничего не тратит, получает только плюсы. Мы видим, что огромный спрос, да, на сегодняшний день на франшизу, то есть каждый месяц все больше и больше магазинов присоединяется к франшизе «Около». То есть фактически магазины традиционной торговли превращаются в сеть с целым рядом элементов, которые их объединяют. Но, конечно, главная, центральная идея – это то, что они начинают работать на вот этой нашей платформе «Около Маркет» и получают целый ряд дополнительных преимуществ и в том числе цифровых инструментов.
0: То есть это некая какая-то такая биржа?
1: По сути, это биржа. Да, вот мы вот называем это классифайдом на этой цифровой витрине. Партнер может заказать товар как у нас, так и у огромного количества внешних селлеров. Таких вот селлеров у нас сегодня совокупно на платформе больше 500. И часто они вступают с нами в прямую конкуренцию. Нет никаких больших комиссий, да, то есть комиссия составляет для селлера 2 рубля за заказ, да, то есть чисто номинальную величину. И, по сути, дальше магазин сам решает, у кого заказать товар. Нет никаких обязательств, что он именно у нас должен заказывать товар. Либо, соответственно, у другого дистрибьютора, если ему кажется, что условия другого селлера, они более привлекательны.
0: Как вы контролируете добросовестность участников этой биржи?
1: Ну, мы обычно это контролируем через обратную связь от магазинов, да, то есть у нас есть колл-центр, значит, если где-то обещания партнера не соответствуют, так сказать, вот реальности, да, то дальше, конечно, таких партнеров мы блокируем.
0: Какие результаты уже достигнуты? Расскажите про динамику, сколько магазинов сегодня, какие темпы роста, какая выручка и как это соотносится с вашими планами?
1: Здесь, конечно, у нас очень хорошие цифры. На этой неделе открыли уже 8500 магазин, мы достигли цифры 8500. Франшиза «Около» на сегодняшний день присутствует в уже 58 регионах России, от Калининграда до Хабаровска, огромная география. И, по сути, мы удвоились с начала года в количестве магазинов, потому что в конце прошлого года было 4250 магазинов, сейчас 8500, ровно в два раза больше. Спрос действительно очень большой. На сегодняшний день мы оцениваем выручку розничную магазинов около больше, чем в 600 миллионов рублей в день. Ну и, соответственно, эксперт на рынке по этим показателям относит франшизу «Около» к лидерам как раз в сегменте прямой франшизы.
0: Мы поговорили о преимуществах для предпринимателей, для участников франшизы. Каковы преимущества все-таки для покупателей, для пользователей этих мини-маркетов около дома?
1: У нас многие годы говорят о том, что постепенно вот будет сокращаться рынок традиционной торговли, рынок независимых магазинов. Но, по сути, мы видим, что они продолжают работать, несмотря на все вызовы, которые есть, и текущий вот экономический контекст. И это происходит как в России, так и в других странах мира. Мы считаем, что независимые магазины будут активно развиваться и успешно развиваться именно в результате вот синергии с крупными компаниями в рамках франшизы. Ну, вот условно, то есть то, что является примером «Около», да, и X5 Group. групп. Изюминкой этих маленьких магазинов является, конечно, уникальный ассортимент. То есть то, что в маленьком магазине вы можете найти уникальные эксклюзивные товары по разным причинам, которые не попадают на полки в федеральной сети.

0: И, соответственно, наш проект в том числе про то, чтобы предоставить дополнительные возможности независимым магазинам усилить вот это конкурентное преимущество.
1: Подведем итог. Франшиза «Уколо» выстраивает партнерство с действующими предпринимателями, у которых уже есть свой магазин и экспертиза. Ключевой инструмент – цифровая платформа «Уколо Маркет», работающая на модели классифайда. Более 25 тысяч независимых магазинов и свыше 500 селлеров размещают продукцию на открытой витрине, а комиссия для селлеров – фиксированная и символическая – 2 рубля за заказ. Партнер не платит ни роялти, ни паушальный взнос. Все инвестиции в оформление, вывеску и обновление оборудования берет на себя X5. Результат – 8,5 тысяч магазинов в 58 регионах. Удвоение сети с начала года и совокупная выручка более 600 миллионов рублей в день. А главное преимущество для покупателей – сохранение уникального ассортимента маленьких магазинов. О том, как выстроена франчайзинговая модель поддержки предпринимателей в сегменте ритейла малого формата, мы поговорили с Игорем Плетневым, управляющим директором франшизы «Уколо». Это были РБК «Отрасли». Будьте в курсе, слушайте главное.
2: РБК «Отрасли». Реклама.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Вы слушаете радио РБК, это был хороший год. Опрошенные радио РБК российские виноделы ожидают рекордных урожаев винограда в текущем сезоне. Их слова подтверждаются данными Роскачества. Национальная система мониторинга спрогнозировала, что показатели 2026-го в ведущих винодельческих регионах могут стать одними из лучших за десятилетия по качеству ягод. Особенности влияния лозы на готовый напиток изучил Владимир Расулов. Он в студии. Владимир, в каких регионах соберут или планируют собрать наибольший урожай винограда? И как все это скажется на качестве сделанного из него вина?
5: Мнение виноделов по этому поводу мы собирали, что называется, на земле. Сбор урожая сейчас в самом разгаре, и самый большой его объем по техническим сортам винограда, именно из них как раз и изготавливается вино, по подсчетам Роскачества, как и в прошлом году, соберут в Краснодарском крае. В 2025-м там убрали более 317 тысяч тонн винограда, и это было примерно треть от общего объема прошлогодней уборки винограда в стране в целом. Причем первоначальный прогноз тогда по сезону был примерно 250 тысяч тонн, но удачно прошел сезон цветения, и почва хорошо была обеспечена влагой, поэтому удалось сформировать урожай, близкий к рекордному предыдущему году. И в основном, как утверждают Роскачество, больше всего винограда соберут на Таманском полуострове. Качественный год по объему и непосредственно качеству, как бы это ни звучало повторно, винограда подчеркивает это главный винодел усадьбы Мизып в Краснодарском крае Роман Неборский. Он подчеркивает, что в первую очередь на этом повлияли отсутствие катаклизмов, засухи или весенних заморозков.
6: Достаточное количество осадков весной и в начале лета. Хорошо, качественно прошло цветение. И не было засухи в августе. Как бывает, что практически недостаток осадков, что вызывает, конечно, уменьшение размеров грозди и стресс для лозы. Однозначно мы видим хорошее очень качество по белым сортам. Очень хорошая масса грозди. Отлично сохранилась природная кислотность. Это ключевая вещь. По красным вывод еще делать рано. Сентябрь покажет, как себя чувствует красный. Оно будет очень насыщенным и ароматным. С хорошей и выраженной свежей кислотностью, которая продлевает вообще жизнь винам.
5: При этом наибольшие показатели роста урожайности винограда в этом году может продемонстрировать Севастополь. Как подчеркивает Роскачество, в 2025 году на территории этого города убрали больше 20 тысяч тонн винограда, а в текущем году прогноз еще выше, более 27 тысяч тонн. Олег Николаев, владелец севастопольской винодельни «Остров», признается, что этот год действительно уникальный для отрасли. Виноград получается качественный, если бы не проблемы с логистикой.
7: К сожалению, у нас существуют сейчас проблемы с вывозом продукции. Ну и сезон этот тоже был не очень хорошим. Люди не приехали по понятным причинам. Поэтому, что касается урожая, все замечательно. Вот что касается сбыта, все не очень хорошо. Но будем надеяться, что все

0: Вот эти катаклизмы обошли стороной, например, владельца семейного винодельческого хозяйства «Агролайн» Леона Давыдова. Он считает, что для него этот год тоже может быть очень хорошим.
1: У меня сейчас прирост порядка 35-40% по урожайности. И ягода прекрасная. Поэтому я надеюсь, что вино будет лучше, но не хуже. Оно будет, скорее всего, менее спиртуозным, менее крепким. За счет того, что сахара меньше. То вино, которое могло быть 13 градусов, будет 11, 10,5, грубо говоря, с учетом влаги. По вкусовым качествам, даже, может быть, для большинства потребителей это будет даже приятный сигнал. Вино будет более питким. Как правило, сначала изготавливаются игристые вина, потом белые, потом красные. Это уже по степени созревания того или иного сорта. Что-то можно убрать 15 августа на игристое, а что-то 25 сентября из этого же сорта на тихое вино, скажем, тот же шардоне.
0: При этом за 8 месяцев текущего года виноградное вино производили не так активно, как год назад. По данным Росалкоголь Табак Контроля, отрасль с января по август произвела чуть меньше 20,5 миллионов декалитров этого напитка, на 14,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако сами виноделы, с которыми мы пообщались, все-таки настроены позитивно. Они говорят, чем больше урожай, тем, соответственно, больше вина можно будет сделать в будущем.
2: Как бы это ни странно звучало в разгар рабочего дня в четверг, но в тонкостях винного букета разбирался мой коллега Владимир Расулов. Франция выдвинула фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». Об этом сообщили в Национальном центре кино и мультипликации Франции, а также написал журнал «Variety». Фильм снят на русском языке российским режиссером с российскими актерами, и его действие происходит в России. При этом Каннский фестиваль указывает «Минотавр» как фильм совместного производства Франции, Латвии и Германии. При этом «Variety» отмечает, что фильм был преимущественно профинансирован и произведен во Франции, поэтому Париж мог выдвинуть его на «Оскар». Ранее такие прецеденты уже случались. Для Звягинцева это отличная возможность наконец получить «Оскар». Олег Вовчеренко и Мария Пичугина рассказала кинообозреватель РБК Елена Фомина.
3: Я думаю, что это международное все-таки копроизводство, копродукция. И творческий контроль имеет над этим фильмом, безусловно, Франция. Поэтому она, кстати, имеет право выдвигать его на «Оскар», так скажем. То, что там участвует Латвия, это тоже прекрасно, но это не делает фильм латвийским. Режиссер все-таки российский, родной нам, так сказать, Звягинцев. У которого было уже две номинации на «Оскар» за «Левиафан» и за «Нелюбовь». Они, конечно, не закончились наградами, но сами по себе номинации тоже довольно много значат. Так что это определенно российское кино, которое идет на «Оскар» от Франции. Это не прецедент. Такое уже случалось. В прошлом году Франция выдвигала иранское кино.
4: Как оцениваешь шансы на успех этого фильма сейчас?
3: Пока что очень смутно, потому что у него есть конкуренты посильнее. Там тот же самый «Фьорд» Корнелло Моджио, который победил в Каннах. У него «Золотая пальмовая ветвь». Если у Звягинцева «Гран-при», то тут как бы ступенечка повыше. Он тоже, скорее всего, будет выдвинут на «Оскар». Но мы это узнаем не скоро. 15 декабря только будет проглашены списки шорт-листов. Когда распределятся награды, мы сможем более-менее понимать, кто попадет на «Оскар».
5: Давай напомним еще коротко сюжет «Минотавра». Насколько он резонирует сейчас, может быть, в целом тем как бы направлением, которое существует в киноиндустрии?
3: Конечно же, это тема войны, тема человека в тяжелых обстоятельствах. Она не только касается там, нашей географической зоны. И в этой связи я еще думаю, что, возможно, у «Минотавра» появится конкурент с Ближнего Востока, который тоже будет говорить на эти темы, может быть, сильнее. Так что будем думать.
2: В мае «Минотавр» получил гран-при Каннского кинофестиваля, вторую по значимости награду основного конкурса. Это первая полнометражная картина режиссера Андрея Звягинцева почти за 10 лет после вышедшей в 2017 году «Нелюбви». Шот-лист из 15 претендентов на «Оскар» объявят, напомню, 15 декабря. 5 номинантов 21 января 2027 года. Об этом пишет газета «Variety».
6: Спорт на РБК.
2: Ну, о чем пишет спортивная пресса, узнаем прямо сейчас от Ильи Попова. Доброго дня. Ну, начнем, наверное, с заявления, достаточно резонансного заявления министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева, который высказался по поводу критики основного, относительно нового лимита на легионеров в российском футболе. Расскажи, пожалуйста, подробнее.
7: Да, с этого сезона в РПЛ действует лимит 12 плюс 7, то есть 12.

0: от стена странных футболистов каждый клуб может вносить заявку на сезон, а одновременно выпускать не более 7. Так вот, по словам Михаила Дегтярева, он вновь повторил свои тезисы, которые мы в целом уже слышали. План 6 россиян на поле и 5 иностранцев максимум. Михаил Дегтярев говорит, что 120 миллиардов – это суммарный бюджет всех клубов РПЛ, и только 6% своих бюджетов все клубы тратят на академии и развитие детско-юношеского футбола. И вот далее любопытная цитата господина Дегтярева. Он говорит: «Растите ребят». Ну что вы, за 2 года, если вложитесь в молодого российского атлета, вы его не поднимете до уровня РПЛ? Говорит: «Не смешите меня, голову пусть не морочат, пусть исполняют и точка». Это сказал господин Дегтярев.
1: Ну вот одного российского спортсмена, я так понимаю, вырастили хорошо. Я имею в виду российского вратаря Худякова. Он признан лучшим игроком матча «Штурм-Рен». Расскажи подробнее.
0: Это тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Дело в том, что Даниил Худяков когда-то довольно ярко сверкнул в столичном «Локомотиве», доверили ему, но постепенно он место в основном составе потерял, и по окончании контракта со столичным клубом он отправился покорять просторы австрийского чемпионата, где и заключил контракт с клубом «Штурм» из Граца. Так вот, в этом сезоне эта команда выступает во втором по значимости клубном турнире Старого Света в Лиге Европы. И накануне «Штурм» на своем поле встречался с французским «Реном». Это довольно крепкая команда. Так вот, на протяжении всей встречи у гостей было довольно ощутимое преимущество. И спас буквально-таки «Штурм» от поражения именно Даниил Худяков, который 5 ударов по своим воротам отразил, и некоторыми, даже ни одной статистической платформой, он был признан лучшим игроком этого матча, так что есть у нас еще один представитель в Еврокубках в этом сезоне.
1: Ну, Худякову 22 года, и у него все рекорды, я думаю, впереди, а вот у Лионеля Месси очередной рекорд, и, может быть, один из последних, как ты считаешь?
0: Как знать, Лионель Месси... Казалось
1: сколько,
0: бы, человек...
1: Сколько стали Лионелю, я забыл. Может быть, ты помнишь ли?
0: Лионелю?
1: Сейчас посмотрим.
0: Папа. 39.
1: 39, ну да.
0: Да. Казалось бы, Лионель Месси за свою карьеру выиграл, ну, практически всевозможные командные и даже индивидуальные трофеи. Возможно, за исключением Кубка 30-летия водокачки. Но... Прошедшей ночью Лионель Месси выиграл 49-й трофей в карьере, причем такой кубок, которого раньше он никогда не завоевывал, это Кубок Кампионес. Оспаривают его обладатель Кубка МЛС, собственно, это как раз-таки команда, за которую прямо сейчас Лионель Месси выступает, Интер Майами, и сильнейший клуб прошлого сезона в Мексике, коим оказался Крус Асуль. И вот в этой встрече как раз-таки сказался фактор Лионеля Месси. Сперва он сам забил, ну а уже ближе к концу встречи помог отличиться Карлосу Казимира. 2-0 Интер Майами победил, ну а Лионель Месси, во-первых, он обновил рекорд мирового футбола по завоеванным командным трофеям, коих, как я уже сказал, у него теперь 49. Кроме того, Лионель Месси стал самым быстрым, что называется, футболистом, которому удалось забить 100 мячей в МЛС. 155 матчей понадобилось Лионелю Месси, так что вновь он... На коне, что называется. Ну и гол в ворота Крус Асуля стал для аргентинца 929-м в карьере. У Криштиану Роналду, кстати, чуть побольше, 979. Но, правда, Роналду и матчи провел несколько больше на профессиональном уровне.
1: В нашем выпуске сегодня одни рекорды. Ну, говорим о легендах, как без рекордов. И предлагаю перенестись на родину футбола. Там тоже своеобразный рекорд. Впервые Манчестер Юнайтед за 50 лет уступил дома. Что произошло?
0: Да, у Манчестер...
1: Два мяча.
0: Да, вновь у Манчестер Юнайтед такой, скажем прямо, непростой период. В прошедшие выходные в рамках английского чемпионата Ман Юнайтед уступил землякам из Сити со счетом 0-1. Хотя Манчестер Юнайтед 1.5 тайма играл в большинстве после удаления Фила Фодена, это игрок Манчестер Сити. Ну а накануне случился еще один конфуз. Уже к 10-й минуте встречи Манчестер Юнайтед вел в матче 1/16 финала Кубка английской лиги у Брайтона 2-0. Но затем, как говорится, что-то пошло не так, и Брайтон решил вот так вот сразу не сдаваться и забил 3 мяча, и в итоге победил и прошел дальше. Но у Манчестер Юнайтед очень непростые времена, и Майкл Каррик, главный тренер этой команды, на послематчевой пресс-конференции сказал, что да, он вроде слышит разговоры о возможной отставке из-за того, что команда угодила, что называется, в пике, но они его не беспокоят, его дело работать и стараться вновь команду вернуть на победную поступь.

0: Ну что ж, пробежались по всем спортивным рекордам и новостям вместе с Ильей Поповым.
1: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Рождественском бульваре, но Москва осталась наверху. Спускаюсь в Кайкан, дом собраний. И включается Токио. Лайтбоксы, дорожные знаки, кирпич, красное дерево. Японская улица прямо под Москвой. Идти по ней, что приятно, можно и с тарелкой в руке. Сначала утро. Зона Санда, розовая кофемашина, витрина десертов. День здесь начинается с кофе и сладкого. Все логично. Поворот и на полу дорожная разметка. Дальше действующий японский светофор, гибкие зеркала и автобусная остановка Шибуя. Спрятаться от толпы гостей здесь можно за столиками интроверта. В нишах вдоль стен. Но я иду дальше. В вечернюю изакая. Здесь толстый ковер, мебель из цветных ящиков и тележка с напитками. Теперь еда. Передо мной сэндвич Сандо на хлебе Хоккайдо, который пекут здесь же. Внутри шницель или омлет, мягкий хлеб и авторские соусы. Рядом на столе горячие гёдзо, приготовленные ученицей китайского мастера. Следом эби-васаби, креветки в воздушном рисовом кляре. Сверху пудра ваками и жареная фунчоза. Снизу креветочные чипсы. Умереть, как вкусно. Хочется поделикатнее? Тогда гребешок в слайсах кальраби с соевым шиса, трюфельным маслом и лимонным гелем. Сытнее? Возьмите наваристый рамен, лапшу или гюдон. Итог. Кайкан по-японски – здание для собраний. Здесь едят, встречаются, смотрят кино, играют и собираются на шеф-стейбл по мотивам фестивалей Мацури. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
2: Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.
5: Лирические стихи Александра Блока, которая мне очень сейчас помогает, потому что разные периоды, разные отношения к чувствам, такие переживания. Это очень и вдохновляет, и помогает приятным образом отвлечься от такой рабочей суеты.
3: Александр Блок. Полное собрание сочинений. «О, весна без конца и без края, без конца и без края мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита. Принимаю тебя, неудача, и удача тебе мой привет. В заколдованной области плача, в тайне смеха, позорного нет. Принимаю бессонные споры, утро в завесах темных окна, чтобы мои воспаленные взоры раздражала, пьянила весна».
2: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.
6: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
7: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
8: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
2: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
9: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого

0: операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
2: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: В Москве 14 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Введение новых санкций США осложнит поиски путей мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он назвал это недружественными действиями Вашингтона. Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что никакого материального изменения в российско-американских отношениях, несмотря на наличие диалога между странами, не произошло и не предвидится. Если Армению хотят исключить из ОДКБ, пусть исключают республики. Не нужно угрожать этим, заявил сегодня премьер Никол Пашинян. По его словам, Армения также никогда не поднимала вопрос о российской военной базе в Гюмри. Пашинян сказал, что база не имеет жизненно важного значения для безопасности Армении. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сегодня заявил, что Москва не намерена финансировать курс Еревана на вступление в Евросоюз. Каждый шаг Армении в этом направлении будет иметь объективные последствия. Имущество коррупционеров на сумму свыше 3 триллионов рублей изъято в России за последние полтора года, заявил генпрокурор Александр Гуцан. В качестве примера он привел экс-руководителя госпредприятия, занимавшего пост замгубернатора одного из регионов. У него было изъято 28 автомашин, 9 земельных участков и 3 особняка. Время досмотра грузовиков на границе России сократят до 10 минут. Достичь такого результата планируется в том числе за счет цифровизации процессов контроля. Для этого на пунктах пропуска будут внедрять электронные системы досмотра и рентген. Сегодня Кабинет министров утвердил стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Американские военные должны быть готовы к боевым действиям не только на околоземной орбите, но и в окололунном пространстве, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн. Власти США несколько дней назад признали, что развернули орбитальное оружие в космическом пространстве. Кремль в ответ заявил, что космос должен быть свободен от любого вооружения. Последний концерт Оззи Осборна покажут в кинотеатрах. Легендарный рок-музыкант принял в нем участие всего за 17 дней до смерти. Мировая премьера назначена на 28 октября. Концерт 5 июля 2025 года прошел в родном городе Оззи Осборна Бирмингеме. На сцену вместе с Осборном вышел оригинальный состав группы Black Sabbath. Сборы от концерта пошли на исследование болезни Паркинсона. Больше новостей на сайте РБК.
4: Настоящая героиня информационного фронта Татьяна Калинина. Спасибо большое россиянкам, которые удостоены звания «Мать-героиня». С 2027 года начнут выплачивать единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Она будет проходить через социальный фонд. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. российской экономики. Она продолжает расти, но темпы остаются скромными. По данным Минэкономразвития, за январь-июль ВВП прибавил 0,6% год-году. Эти данные обсуждались на совещании по экономике у вице-премьера Александра Новака. При этом потребительский спрос остается устойчивым. Суммарный оборот розничной торговли, общепита и платных

0: услуг за 7 месяцев вырос почти на 5%. Реальные зарплаты в первом полугодии увеличились на 6,5%, а безработица в июле составила 2,3%. Годовая инфляция к 14 сентября замедлилась до показателя 6,2%. При этом рост экономики остается неравномерным и во многом поддерживается государственными расходами, отметил в нашем эфире аналитик по макроэкономике, управляющий компанией «Ингострах Инвестиции» Александр Иванов.
1: Во втором квартале действительно экономика выросла, причем выросла больше, чем предполагал и ЦБ, и Минэк в том числе, 1,3%. Но нужно понимать, что во многом этот рост был обусловлен именно достаточно активными госрасходами бюджета. С точки зрения экономики результат, конечно, положительный. Рост это, безусловно, хорошо. Но, например, наибольший вклад в прирост ВВП во втором квартале был у сектора госуправления и обеспечения национальной обороны. Стройка замедлилась. Медленно темпы падения. Это тоже прекрасно. Но мы видим, например, что история с отраслью по нефтепереработке и добыче все еще остается пока в минусах. Поэтому очень-очень фрагментированно. И нельзя сказать, что у нас вся экономика растет широким фронтом.
0: А если говорить об обороте розничной торговли и общественного питания за 7 месяцев на 5%, как вы оцениваете эту цифру с учетом тех или иных и геополитических, и всех других наших вводных?
1: Оборот розницы действительно растет, но также нужно понимать, что эта цифра за накопительным итогом за 7 месяцев. А мы всегда смотрим на подобные цифры в разбивке по месяцам, и мы видим, что уже и обороты продовольственной, непродовольственной розницы последние пару месяцев тормозит. Ровно как, например, по зарплатам. Действительно, и реальные, и номинальные зарплаты растут. Но их темпы уже несколько месяцев снижаются. Это значит, что вот этот показатель постепенно снижается.
0: Хотел разобраться с ростом внутреннего потребления. Что происходит, как это можно охарактеризовать? Это сезонные какие-то цифры, но вот сейчас вмешались в общие расчеты? Или все идет стабильно, и там есть дальнейший запас по росту?
1: Судя по всему, мы до конца года также будем расти. Мы закладываем в наш базовый сценарий, что темпы роста зарплат все-таки будут снижаться, где-то, наверное, снизится к концу года к 6-7% год к году, если мы говорим про номинальные цифры. Но все равно это еще пока достаточно много, потому что то, что мы понимаем по статистике, все-таки сейчас пока спрос превышает предложение, и с учетом продолжения повышенных расходов бюджета, и мы это видим по данным бюджета за август, бюджетный импульс достаточно большой. И мы понимаем, что сейчас в связи с тем, что было разрушение по, допустим, инфраструктуре, по логистике, прибыли у компании, во-первых, сократятся. Очевидно, часть этих прибылей будет замещена корпоративным кредитованием на восстановление. Соответственно, это опять-таки будет дополнительный проинфляционный фактор, который ЦБ обязан будет принимать во внимание при решении поставки.
0: Тем временем недельная инфляция продолжает замедляться. По данным Росстата, с 8 по 14 сентября цены выросли на 0,2%. Плодово-овощная продукция в среднем подешевела на 1%. Сильнее всего снизились цены на капусту и картофель. При этом яйца подорожали на 2,5%. Инфляция с начала года составила в целом 4,74%. Далее в эфире радио и телеканала РБК программа «День главный». Разбираемся, как бизнес будут спасать до банкротства. Минэкономразвития хочет ускорить запуск механизма добанкротной санации. Как он будет работать и что даст самому бизнесу, узнаем буквально через минуту. А еще поговорим о финансовых блогерах. Зачем Центробанк предлагает ввести для них специальный статус и реестры? Защитят ли новые правила инвесторов? Обсудим с экспертами в прямом эфире во второй половине часа.
2: Реклама.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает директор Центра коммуникаций и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова.
8: Это абсолютная классика, Роберт Чалдини, «Психология влияния». Я ее читала лет 25 назад, еще учась в университете, но в целом ничего не изменилось. Те, кто кто так или иначе вовлечен в коммуникации разной степени массовости, до сих пор опираются на те

0: механизмы убеждения, влияния и воздействия на разные группы людей, которые описал в своей работе Чалдини.
1: Роберт Чалдини. Психология влияния.
2: Я быстро заметил, что всякий раз, когда Фил начинал показывать новым клиентам потенциальные объекты продажи, он начинал с пары нежелательных зданий. Когда я спросил его, зачем он это делает, он рассмеялся. Эти здания были, по его словам, подставной недвижимостью. Компания специально предлагала 1-2 обветшавших здания по завышенным ценам. Эти здания были предназначены не для продажи клиентам, а для показа, чтобы истинные объекты продажи выиграли от сравнения с ними. Не все риэлторы компании использовали эти подставные здания, но Фил использовал. Он говорил, что ему нравится наблюдать за тем, как загораются глаза у клиентов, когда он показывает им дом, который он действительно хочет им продать, после того, как они видели обветшавшие здания.
3: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
3: Главное.
4: Это «День главная», программа, которая одновременно выходит на телеканале и радио РБК, в студии Павел Демидович
5: и Елизавета Скопцова.
4: Обсудим в этом часе две темы. Первая – это финансовые блогеры. Банк России предложил создать реестр таких авторов, в которые смогут попасть люди с финансовым образованием и опытом. Как пишут «Известия», инициатива нашла отклик. Ну а начнем с реформы банкротства. Минэк хочет ускорить запуск механизма добанкротной санации так, чтобы все заработало уже с января 27-го года, а не с июля, как планировалось изначально. Ну, суть в том, что и сейчас должник и его кредитор могут досудебно установить реструктуризацию долга, заключить соглашение, но все-таки, если банкротство не избежать, эта сделка может быть оспорена, Паш, и вот такая новация защитит должника от оспаривания. Ну, в первом приближении сложно оценить, насколько упростится эта процедура, и вроде как все-таки защищает она кандидатов в банкроты в большей степени, чем кредитора?
5: Хороший вопрос, но мне кажется, там есть еще один момент, который не стоило бы упускать. Одним из критериев, после которого будет запускаться механизм санации, это критерии невозможности платежей в пользу государства, либо налоговых, либо в социальные фонды. И, возможно, государство таким образом защищает в том числе и свой интерес. Для меня примечателен тот факт, что Минэкономразвитие предлагает форсировать процесс запуска этой процедуры.
4: На полгода,
5: заставляет задаваться вопросом, а почему такая необходимость возникает именно здесь и сейчас? Правительство в лице Минэка, может быть, видит некоторые тенденции, которые потребуют вот этой новой процедуры.
4: Чтобы больше компаний окажутся в риске банкротства. Спросим у гостей. Анастасия Липунова, младший партнер и руководитель практики банкротства и корпоративных споров юрфирмы Липунов, Терехин и партнер у нас на связи. Анастасия, приветствуем.
6: Да, коллеги, здравствуйте.
4: Расскажите, что меняет эта инициатива, если уже сейчас должник и кредитор могут договориться, вот этот механизм до банкротной санации, что даст обеим сторонам?
5: И государству.
6: Ну, на самом деле закон... Да, и государство в частности. На самом деле закон и сейчас предусматривает возможность заключения соглашения о санации, поправки, которые Минэкономразвитие предлагает ускорить, и этот механизм только расширяют. То есть сейчас он у нас ограничен буквально 2 абзацами, нам дали целых 2 статьи. Смысл состоит в том, что так называемое соглашение о санации может быть заключено до введения первой процедуры дела о банкротстве, и дальше устанавливается 2 возможных варианта заключения соглашения – комплексное и обычное. Принципиальная разница между ними в том, что комплексное может быть утверждено в том случае, если кто-то из кредиторов против заключения, то есть нам законодатель дает возможность таким образом чьи-то права, ну, условно нарушить, если это можно так назвать, если более чем 50% реестра за то, чтобы долг банкрота все-таки санировать. И комплексное соглашение как раз-таки распространяется на юридические лица, у которых стоимость активов балансовых более 1 миллиарда. Для остальных доступно так называемое обычное, законодатель не вводит термин, назовем его просто соглашением о санации, которое должно быть утверждено всеми кредиторами. Абсолютно прав коллега в том, что не может быть в соглашении о санации включена налоговая задолженность перед государственными органами и еще задолженность по государственным кредитам.

0: которые были выданы с госучастием. Собственно говоря, сама целесообразность реализации и тем более ускорение этой инициативы в первую очередь, наверное, направлена на защиту прав государственных органов, чем на защиту прав должников, поскольку общая тенденция и вообще весь опыт взаимодействия с процедурами банкротства показывает, что налоговая – это самый сильный и зачастую один из самых крупных кредиторов. Невозможность санировать и получить какую-то отсрочку, рассрочку долга, заплатить его частями, именно налоговую задолженность, делает спорным вообще целесообразность введения этого механизма как такового, не то что его ускорение, откровенно говоря.
1: Да, была информация о том, что налоговая служба все чаще сама инициирует банкротство, и за год доля таких обращений выросла на 8 процентных пунктов до 23. Чаще всего инициируют кредиторы 60%, на втором месте сами должники и в меньшей степени вот как раз ФНС.
2: Анастасия, тем не менее, если механизм запускается, то как государство будет определять для себя, что компания находится вот на той грани, где возможна добанкротная санация, то есть что ее можно спасти, а не отправить на ликвидацию, как чаще всего происходит с банкротным бизнесом?
0: У нас с точки зрения закона, на самом деле, это не государственный механизм, это механизм определения кредиторами. То есть у нас законодатель устанавливает критерии, согласно которым должник должен обладать признаками банкротства. Это достаточно широкие критерии, по них, на самом деле, сейчас можно, мне кажется, 50% существующего бизнеса отнести. И дальше все отдается на откуп волеизъявлению кредиторов. Это не решение государственных органов. Если более 50% за санацию, то мы можем санироваться. Если нет, соответственно, этот механизм недоступен, и запускается часто применяемая ликвидационная процедура, как вы абсолютно верно сказали.
1: Анастасия, правильно я понимаю, что еще с 2021 года обсуждалась широкая реформа банкротства, какие-то инициативы в процессе обсуждения отклонялись? Вот в нынешнем виде, как бы вы ее охарактеризовали, насколько она широкая, насколько меняет действительно регулирование и в чью пользу, опять же?
0: Концептуально огромнейшие приняты поправки, причем в кратчайший срок. То есть, если обратить внимание, то у нас за 3 дня состоялось 2 чтения, в которых, собственно говоря, итоговый документ был принят. Из концептуально нового как раз-таки санация, которую до этого мы фактически никак не регулировали с точки зрения законодателя, введение новой процедуры реструктуризации долгов юридического лица – это что-то похожее на санацию, если можно так сказать. То есть, это возможность введения такие процедуры банкротства, что санация формально банкротством не является, но с установлением определенного финансового плана погашения задолженности, в том числе с прощением долга, с применением каких-либо других поощряющих механизмов. И, собственно говоря, ужесточились, на мой взгляд, ужесточились в очередной раз условия работы арбитражного управляющего. Соответственно, не увеличен существенно, как предполагалось, всеми размер вознаграждения, за что все сообщество профессиональное уже довольно долго борется. Законопроект сам по себе в том виде, в котором он был принят, и в том, в котором вот он уйдет у нас на вступление в законную силу в 2027 году, получил колоссальное количество критики с точки зрения профессионального сообщества. То есть на моей памяти это один из самых критикуемых и при этом самых масштабных документов в сфере банкротства за последние десятилетия.
2: Интересно. Давайте как раз поговорим еще с представителем профсообщества. С нами на связи Валерий Азбель, председатель Совета, президент Союза арбитражных управляющих, Национальный центр реструктуризации банкротства. Валерия, вот каков ваш ответ, почему необходимы эти поправки и какие задачи, и кто для себя ими решает?
3: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Елизавета. Что такое вообще, в принципе, процедура досудебной санации? По сути, это процедура финансового оздоровления предприятия, оказавшегося в сложной финансовой ситуации, и хотя формально обладающего признаками банкротства, но, тем не менее, при определенных условиях способного справиться со сложностями. По сути, это инструмент, позволяющий и должнику, и кредиторам договориться об изменениях размеров и или сроков исполнения обязательств должника. Речь может идти о предоставлении отсрочек, рассрочек, дисконтов, например, изменении процентных ставок или предоставлении дополнительного финансирования.
2: Валерия, я хотел бы для себя уточнить, чем это отличается от текущей ситуации, когда кредитор в лице банка реструктуризирует кредит,

0: смещает сроки где-то вправо, меняет поставку или ее механизм, получает новые активы в залог?
1: Как уже сказала моя коллега до меня, действительно, механизм реструктуризации долгов, он доступен и сейчас, и кредиторам, и должнику. Да. Но существенный плюс досудебной санации заключается в том, что устанавливаются единые механизмы и ориентиры, да, всем понятные. Более того, и кредиторы, и должник получают защиту от возможных рисков последующего оспаривания таких сделок и реструктуризации в случае, если предприятие все-таки не справится со сложной финансовой ситуацией и будет признано банкротом. Сейчас зачастую стоит отметить, что зачастую сейчас именно по этой причине в том числе и банки отказываются от процедуры реструктуризации, именно опасаясь того, что предприятие не справится, и в случае признания предприятия банкротом данные реструктуризации могут быть оспорены, например, пониженной очередности, дополнительное финансирование, не принято в реестр и другие.
2: То есть сразу идут к банкротству и не заключают добанкротные какие-то соглашения об регулировании и выплате долга. Вот как получается, кстати, насколько часто эти оспаривания тоже?
1: Да, верно, именно в силу того, что опасаются вот этих рисков оспаривания. Институт добанкротной санации как раз и предусматривает защиту. Если все кредиторы и должник договорились и подписали совместное соглашение, то даже в случае банкротства такие сделки оспариванию не подлежат. Таким образом, кредиторы защищены от тех рисков, которые могут последовать в случае банкротства. Поэтому я бы не согласилась с коллегой, что это выгодно только государству, это выгодно и самим должникам, и кредиторам, потому что банки заинтересованы в том, чтобы их кредитуемые предприятия сохраняли свою деятельность, продолжали выполнять свои обязательства, пусть и на измененных условиях.
2: Но соглашение остается добровольным.
0: Валерия, просто когда возникает ситуация вин-вин, в которой находятся все выигрывают, и она запускается вдруг экстренно и форсируется на полгода, вот...
2: А нужно ли подготовиться к изменениям и перенос срока на 6 месяцев как бы назад? Насколько форс-мажорен для рынка? То есть какая подготовка тут нужна?
1: Я полагаю, что обсуждение вопроса переносов сроков введения в действие этого механизма на более раннюю дату вызвано в первую очередь запросом самих предприятий и, возможно, банков в том числе. С точки зрения, какая требуется подготовка, уверена, что и банки, и предприятия к этим изменениям готовы. Скорее, здесь необходима работа законодателя, например, Минэкономразвития, в части подготовки необходимых подзаконных судебных актов. Подзаконных нормативно-правовых актов.
0: Давайте спросим бизнес как раз, как он видит эту новацию. С нами на связи член Генсовета деловой России, генеральный директор Ивановской текстильной компании Юрий Шилов. Юрий, добрый день. С точки зрения бизнеса, вещь необходимая, либо есть вопросы?
3: Коллеги, добрый день. Вопросы есть всегда. Вещь точно необходимая. Сейчас очень много там, товарищей, с кем мы там учились, либо с кем мы находимся в общественных организациях, обращаются как раз с вопросом, что они находятся в предбанкротном состоянии по тем или иным причинам. У кого-то объемы упали, у кого-то просто кто-то ставку не тянет. Ну, или какие-то,
0: то есть вот, Юрий, я правильно вот вас понимаю, что эта новация появилась в силу общей экономической ситуации здесь и сейчас и отражает экономическую активность в стране в моменте?
3: Конечно. Mm-hmm. Она сейчас супер актуальна, она нужна, и действительно просто предприятие не понимает, что делать. Должен быть понятный механизм, который, ну, как бы... механизм с определенным уровнем доверия, потому что предприниматель первично не идет сам в диалог о том, что у него сложно, он пытается, например, что-то скрыть, реструктуризировать, ну, ищет какие-то варианты, и ну, если будет определенная более простая процедура и будет возможность договориться заранее, конечно, можно больше бизнеса спасти. потому что суд имеет большое значение время, потому что каждое время, каждый час приносит убытки. Ну, то есть, если предприятие попало в простой или ну, какую-то там сложную там, ситуацию, у него действительно очень быстро накапливаются долги, и потом уже поздно. А если мы начинаем идти заблаговременно, вот то, что ранее уже было проговорено, то можно действительно очень получить большой хороший экономический эффект.
2: Кстати, были цифры о том, что на конец апреля просроченные финансовые обязательства российских компаний достигли рекордных 293 триллионов рублей, плюс 20% год к году, и это еще до всех летних проблем с атаками на склады и так далее. А вот поясните действительно, насколько разные отрасли сейчас заинтересованы в этом регулировании новом вокруг банкротства, где риски несостоятельности финансовой у игроков наиболее высокие.
3: Ну, на самом деле, ко мне лично обращаются, проконсультируются абсолютно с разных отраслей. Последние были два предприятия, которые связаны с транспортом. И второе, это было еще одно предприятие было связано с предоставлением спецтехники. Ну и, конечно, сейчас достаточно много проблем с тем, кто погорел на Валберес. Потому что действительно сложно, и ну, это прям большое количество предприятий.
0: Анастасия, какова ваша практика? Компании из каких сфер бизнеса обращаются по поводу перспектив их возможной несостоятельности на фоне кассовых разрывов?
4: Просто это, собственно говоря, вот очень большое количество селлеров сейчас поступают запросы. Довольно много, на удивление, страховых брокеров у нас из клиентов в последнее время. Ну и в целом кассовый разрыв, мне кажется, это ситуация характерная для большинства сфер бизнеса сейчас с точки зрения базовой экономики.
2: А вы считаете целесообразно иметь общее регулирование для всех видов бизнеса? Или вот торгово-промышленная палата предлагала изменить процедуру банкротства именно для селлеров, пострадавших в ходе атак? А вот ваше мнение, насколько здесь имеет смысл точечный какой-то подход?
4: Селлеры – это, на мой взгляд, ситуация уникальная, которая на самом деле невозможна к повторению. Мы надеемся все, что невозможно к повторению в каких-либо иных сферах бизнеса, когда спад настолько быстрый и настолько стремительный. То есть вот под предложение ТПП в отношении селлеров выглядит абсолютно разумно, на мой взгляд, и, возможно, их действительно стоит исключить.
2: Юрий, у вас была мысль?
3: У меня такая же мысль, что селлеры просто это большое количество предприятий, и сейчас действительно они вообще не планировали, что такие могут быть ситуации, но сейчас очень много бизнеса, которые пришли к этому постепенно, и вот мы, если мы берем транспорт или там спецтехнику или какие-то предприятия, которые поставляли на крупные промышленные холдинги, они постепенно к этому пришли, у них может быть еще и хуже дела, даже чем у селлеров, ну то есть у них уже накопленный долг огромный, особенно для производственных компаниях, это очень тяжело.
0: Валерия, кажется, что сейчас основной способ ухода бизнеса – это банкротство и ликвидация, санация. Насколько чаще она используется и какие сейчас возникают потребности со стороны каких отраслей экономики?
1: С точки зрения закона о банкротстве, то, конечно, все банкротные процедуры – это ликвидационные процедуры. Процедура, предусмотренная в законе и пока еще существующее финансовое оздоровление, внешнее управление, они применяются, ну, можно прямо сказать, в единичных случаях. Я думаю, что процедура досудебной санации будет более востребована в силу своей специфики, в силу, в первую очередь, того, что это, в принципе, не банкротная процедура. Она не будет налагать на предприятие именно каких-то ограничений и последствий, вызванных признанием его банкротом или введение той или иной процедуры банкротства. Ну, там, как пример, можно назвать невозможность участия в госзаказах. Да, если предприятие признано банкротом, оно вряд ли сможет какой-то тендер выиграть. А если мы говорим о санации, то таких ограничений не будет, и я думаю, что мы увидим достаточно существенный рост именно досудебного регулирования долгов. Стоит также отметить, что, в принципе, он уже существует и со стороны также и самого государства максимально прикладывают свои усилия. Уже не первый год работает фонд реструктуризации долга, в который любой должник точно так же мог обратиться за урегулированием своей проблемной

0: ситуации, вызванные теми или иными долгами. И именно на руке фонда такие сделки согласовывались и реализовывались.
1: Валерия, а вот позвольте уточнить, для арбитражного управляющего что проще, санация или ликвидация? Возникает впечатление, что ликвидация проще и быстрее, и есть ли у арбитражных управляющих мотивация к тому, чтобы включаться в более сложную затратную процедуру? 30 секунд.
0: На поверхности ответ, что, конечно, ликвидационные процедуры проще, в первую очередь в силу того, что они короче, понятнее и уже давно используются. Но я знаю много арбитражных управляющих, которые выступают за сохранение бизнеса. И, конечно, хочется помогать и стране, и экономике, поэтому все с радостью готовы заниматься и санацией, в том числе и подключаться к процедурам реструктуризации. Мотивация, естественно, финансовая, и, как уже говорила коллега до меня, вопрос вознаграждения, он в этой части основной, это и есть основная мотивация работы арбитражного управляющего.
1: Спасибо.
2: Оставайтесь на РБК, позже обсудим финансовых блогеров.
3: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
4: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
5: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Что это было? В эфире.
6: Редактирование генов, редактирование генома. Что такое предрасположенность? Когда вот мы вот слышим этот термин.
7: 50 на 50. То ли будет, а то ли нет. То ли случится событие. Это как вот спрашивают людей, какова вероятность встретить мамонта на улице. Те начинают считать, там с математики вычислять. Другие говорят, нет. А блондинка говорит, 50 на 50. То ли встречу, то ли нет. Иногда, конечно же, вероятность может предрасположенности повышаться. Становиться 60%. Это уже должно быть аргументировано, что вот мы можем встретить мамонта с больше или там 70%. То есть это то, что может произойти, а может и не произойти с определенной вероятностью.
5: Генетик, доктор биологических наук, профессор Сергей Киселев в программе НИИ Бейнаровича.
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
8: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+. Thank you.

0: День главное.
1: Это «День главное» в эфире РБК. Мы выходим одновременно в эфире телеканала и радио РБК в студии Елизавета Скопцова.
2: И Павел Демидович.
1: Присоединяйтесь к нашему разговору, а мы сейчас поговорим о финансовых инфлюенсерах и блогерах. Тема достаточно горячая, обсуждаем мы ее регулярно, и регулятор, мегарегулятор в лице Банка России пытается найти подход, каким образом эту категорию участников рынка ввести в некие рамки.
2: Да, еще в феврале была инициатива создания

0: создать реестр для инвестиционных блогеров. Туда задумывалось, войдут люди с экономическим образованием, опытом работы в сфере финансов, и термин «финансовый инфлюенсер» обсуждался. Сейчас уже люди, которые пишут о финансах, о фондовом рынке, должны указывать, является ли что-то, или скорее не является инвестиционной рекомендацией. Но я так понимаю, на этом контроль закона кончается. А вот в остальном, нужно ли этот контент как-то контролировать или маркировать, чтобы аудитория была безопасна?
1: Свои подходы к регулированию этого сегмента рынка Банк России обозначил в отчете об итогах публичного обсуждения доклада для общественных консультаций о подходах к регулированию деятельности финансовых инфлюенсеров. Он был опубликован 2 дня назад. Там Банк России, в общем-то, резюмировал итоги обсуждений, которые шли как раз на протяжении последних 9 месяцев. Но в целом, пока пространство для воображения на основании этого доклада остается достаточно большим. Куда будет двигаться Банк России, для меня не до конца понятно.
0: Спросим наших гостей. У нас блогер, инвестор и автор телеграм-канала «Громова больше, чем про деньги» Анна Громова на связи. Анна, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: А слышали ли про инициативу? Какое ваше мнение? Затронет ли она вас, как автора контента про финансы? И видите ли необходимость, может быть, по своей деятельности коллег, по контент-рынку вот в таком контроле дополнительном?
2: Да, конечно, я слышала про инициативу, и весной ЦБ предлагал всем желающим поучаствовать в определении как раз-таки некого стандарта, каких-то правил для работы финансовых блогеров, и это можно было сделать. То, что сейчас, вот буквально 2 дня назад вышла новость о том уже, как эти инициативы реализовались, какие-то предварительные предложения, я считаю, что это грамотно и верно. С одной стороны, я не вижу желания ЦБ сделать какой-то супер жесткий контроль, что тоже важно, потому что очень сильный контроль, он просто уберет с рынка часть действительно качественных авторов, а некачественных, допустим, может заставить перейти в тень. Но, с другой стороны, да, рамки должны быть, какой-то регламент должен быть, какие-то договоренности про то, как надо транслировать эту информацию.
1: Анна, а вы поняли на данный момент, вот как вы понимаете предложение ЦБ? На какие действия, какие решения вам придется пойти в рамках вот предлагаемой регуляторной практики? Поскольку была публикация в «Известиях», но Банк России, мы с ними общались, считает, что там не в полной мере отражено понимание того, куда двигается регулятор. Мне просто интересно, как вы, как участник рынка, видите вот эти предложения? Что вам придется сделать?
2: Вот первую версию, которая была опубликована как некий проект весной, внимательно смотрела, он был достаточно большой, и тогда я поняла, что вот именно мне, с точки зрения того, как я веду блог, или блоги, правильнее сказать, потому что в разных соцсетях, мне ничего не придется менять, потому что у меня есть мое собственное понимание о том, какую ответственность несет любой человек, на самом деле, пишущий, говорящий в любой нише, не только в нише личных финансов, потому что это огромная ответственность. За тобой стоят люди, и они доверяют тому, что ты пишешь. Поэтому в этом плане я всегда вела блог ответственно, никогда не предлагала ничего рискового, хайпового и так далее, и в этом плане ничего не изменится. С другой стороны, нету какой-то вот супер ясности, вот что значит должно быть определенное образование. Вот если у меня экономическое образование, а в моем случае оно действительно экономическое, будет этого достаточно или надо, чтобы было не просто экономическое, а какие-то определенные финансовые дисциплины должны как-то подтверждаться, пройденные дисциплины. То есть пока вот этой ясности нет, но общий вектор, я считаю, грамотный, и он такой выполнимый совершенно.
1: А Банк России еще говорит, что он активно коммуницирует с рынком, и в частности упоминают встречу, которая была организована при участии Национальной финансовой ассоциации. Вы в ней участвовали, может быть, или нет?
2: Именно в той встрече я не участвовала. Я, кстати, полностью согласна. Я считаю, что Центральный банк, а он же Банк России, это синонимы, является одним из самых открытых институтов государственных. То есть они тоже ведут свои каналы, они собирают обратную связь. Я записывала с представителем Центрального банка интервью. А после нашего сейчас эфира тоже еду в Центральный банк на круглый стол по одной из ситуаций. То есть они действительно коммуницируют с финансовыми блогерами, в том числе не только со СМИ, такими вот, да, с традиционными, наверное, так скажу. Это очень ценно. Но вот именно на той встрече, про которую вы говорили, я не присутствовала.
1: Давайте спросим
0: как раз Национальную финансовую ассоциацию. Президент ее у нас на связи, Василий Заблоцкий. Василий, приветствуем.
3: Добрый день.
0: Да, какое развитие этой темы видите вы со стороны своей ассоциации? Понимаете ли, действительно...

0: в чем будут изменения, если появится такой реестр или какие-то указания по маркировке контента, и действительно ли назрел такой контроль, его необходимость, есть ли какие-то случаи злоупотребления со стороны там, безответственных блогеров, в общем, что видите вы?
1: Да, да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что пока никакого решения нет. Есть открытый доклад Банка России, который поставил скорее вопросы. И в данном случае мы, как ассоциация, пригласили к обсуждению блогеров. У нас было два дня обсуждения, то есть первая часть, как бы там достаточно узкая, с более конкретизацией вопросов, которые мы задали, в том числе и Банку России, для уточнений. И уже вот вторая встреча была в июне, когда действительно представители Банка России, сам Михаил Валерьевич Мамута, который был заместитель председателя банка, был на этой встрече со своими коллегами, и мы обсуждали с блогерами, там были ведущие блогеры страны, у которых действительно большое количество подписчиков, при этом были не только блогеры, но и те, кто представлял платформу, то есть существуют еще платформы, на которых блогеры ведут свои блоги. И вот там мы обсуждали как раз необходимость ведения контроля и какой этот контроль может быть. Так вот, все пришли к мнению, что, во-первых, действительно очень много анонимных каналов, и это проблема. Есть действительно проблема, связанная с тем, что непрофессиональные блогеры рекомендуют следовать за ними или дают какие-то рекомендации в части покупки, продажи бумаг и так далее, что приводит к убыткам. А есть вот на самом деле действительно те блогеры, которые правильно ведут свои блоги, те, кто не рекомендует никакие стратегии, а просто рассказывает о рынке, или если он и рекомендует, то делает в соответствии с законом и так далее. И вот этих блогеров нужно, наоборот, поддержать и помочь им, и дать возможность конкурировать, если уж конкурировать, то на правовом поле, на том, на котором как бы все бы были в равной ситуации. И вот эти все выводы, которые мы там обсудили, мы передали в Банк России на основании вот всех, я так понимаю, мнений, это не только делали мы, блогеры могли напрямую и так далее давать информацию. Поэтому на основании всех вот этих мнений, я так понимаю, Банк России и сделал вывод. А дальше он, наверное, будет принимать решение о том, каким образом все-таки будет осуществлено регулирование. У нас сразу скажу, что все выступили за мягкое регулирование.
2: Мягкое регулирование в этом смысле оно предполагает создание некого реестра блогеров или финансовых инфлюенсеров, либо это что-то такое на уровне этического кодекса для участников рынка, потому что, ну, это совсем разные подходы.
0: И саморегулирование вообще насколько работает?
2: Вот в Банке России нам сообщили, что реестр вроде бы не рассматривается, но несмотря на то, что именно так был трактован этот документ.
1: Ну, смотрите, есть вариант, там разные варианты могут быть. Первый вариант, например, рекомендации. То есть Банк России может выпустить рекомендации, где, соответственно, рекомендовать, что делать, что не делать. Или, там, условно говоря, каким образом использовать этический кодекс, который уже существует, например, в Центральном банке. Второй вариант – это реестр. У нас есть хороший опыт, у нас есть реестр аналитиков. Соответственно, он у нас ведется на сайте, и в данном случае это не саморегулирование, это просто как бы договоренность участников о том, что они, соответственно, это как белый список. То есть они договорились о том, что они соблюдают определенные нормы, они подписывают как бы вот этот самый этический кодекс, который они сами разработали. И в данном случае, если кто-то его нарушает, они имеют право исключить из этого списка этого аналитика. Вот. По этой аналогии теоретически рынок между собой блогеры могут договориться о том, что давайте мы вот создадим некий этический кодекс блогеров, дальше мы, кто согласен с ним, он его подписывает, и кто-то, неважно кто, это может быть ассоциация, это могут они сами создать организацию, могут еще к кому-то прийти, может Центральный банк вести, но неважно. Есть просто практика такая, что есть некий белый список, в который как бы те, кто согласен выполнять минимальные требования хотя бы этического кодекса, и его придерживаться, соответственно, попадает в некий список. А дальше, ну, действительно, наказание есть наказание. Если человек, как блогер, не соблюдает его там, он нарушает его и так далее, то есть какое-то наказание. Но в данном случае, если это список, то исключение из этого реестра. А вот уже те, кто читает, они могут тогда действительно смотреть, есть он в белом списке, соответственно, можно ли ему доверять и так далее. Ну и тогда и анонимные каналы, они сразу автоматически становятся вне закона.
0: Да, Василий, но вот аудитория этих анонимных каналов, которая, я так понимаю, ведома и может последовать за их сомнительными советами, потерять деньги. Если этим людям, ну, откровенно скажем, не хватает финансовой грамотности,

0: мы решим, то, что мы попадем в сердце проблемы, в том смысле, что мы дадим тем людям, которые задумываются об инвестициях, которые задумываются о правильном поведении себя на рынке, что они будут читать правильных блогеров, мы, мне кажется, ну, по крайней мере, эту проблему начнем решать.
1: Угу. Анна, а можно тогда вот к вам вопрос, пока общались с Василием, я зашел на ваш телеграм-канал, там написано, что вы финансовый консультант, инвестор, аккредитованный блогер в Центробанке и спикер РБК. Вот статус аккредитованный блогер в Центробанке, это что обозначает?
2: Смотрите, я аккредитована как СМИ, и это тоже несколько лет назад ЦБ допустил блогеров финансовых к участию в пресс-конференции по кредитно-денежной политике, которую проводит председатель Центрального банка. Да, последняя вот была по ставке у нас в прошлую пятницу. Так как в шапке описание соцсети...
1: Я пытаюсь есть понять, как потенциальный пользователь или ваша аудитория воспринимает подобное позиционирование.
2: Но я вам еще раз говорю, что здесь за этим стоит то, что я действительно уже несколько лет принимаю участие практически в каждой пресс-конференции председателя Центрального банка, объясняю своей аудитории, что означает, если ключевая ставка изменилась в ту или другую сторону, что сказал председатель ЦБ. Я задаю сама вопрос, получаю ответ, я спрашиваю свою аудиторию, какие вопросы вы бы хотели задать и получить на них ответы. Но так как много символов не впишешь, такие особенности, да, площадки, то пришлось назвать это аккредитованный ЦБ. Но так и есть. Как в этом плане я аккредитована быть на этих пресс-конференциях.
1: Ну, мы знаем, что когда надо писать в Банке России, а не в Центробанке. Центробанка у нас нет такого института.
3: Да, лишний раз подчеркивает, что много терминов нет зафиксированных, и если какое-то будет в итоге понятие, понятное для всех со стороны именно Центрального банка, как будто прозрачнее станет коммуникация между авторами и аудиторией.
1: Давай спросим у Алексея Родина, финансового советника, основателя компании «Родин Капитал». Алексей, добрый день.
4: Здравствуйте.
1: Алексей, ну финансовые советники, в общем-то, нельзя сказать, чтобы любили финансовых блогеров, поскольку рынок примерно один, и есть, наверное, ощущение, что блогеры едят ваш хлеб. Вот как вы видите регулирование этого сегмента?
4: Так как бы два вопроса у вас получилось. По поводу финансовых блогеров, вот лет 15 назад я сидел, смотрел на финансовых блогеров, думал, вот они как мешаются мне, а потом я понял, что это вообще глупость полная с моей стороны. На самом деле, вот у меня состоятельные клиенты, и практически все потихонечку начинают знакомство с финансами, самых обычных вот, масс-маркет финансовых блогеров. И они потихонечку какую-то информацию потребляют, они становятся более образованными и идут дальше. Поэтому, наоборот, финансовый блогер — это очень хорошо. Финансовый блогер, он простым, доступным языком объяснит человеку, как, откладывая 1000 рублей в месяц, можно создать капитал. Ну, это можно сделать на длительном промежутке времени. Как кредиты закрыть, как цели ставить. Это прекрасно. Финансовые блогеры, они очень нужны, и это однозначно. А по поводу регулирования...
1: Алексей, вот тогда вот уточнение. Любой финансовый блогер — это благо или нет? Если бы не было бы проблем, не было бы необходимости в каких-то регуляторных рамках.
4: Да, здесь я, в моем понимании, проблема немножечко, мы не с той стороны подходим к проблеме, но по-другому сделать не получится. А как бы я подошел, да, вот в идеале, я сейчас рассказываю идеал, пожалуйста, не кидайте меня тапком. Нужно критическое мышление людям воспитывать, его развивать, начинать это со школы. Хотя, я скажу честно, у меня 4 детей, в школе все потихонечку вот преподается и рассказывают и про мошенники, и про мошенников, и про финансы. Это все хорошо. Вот. То есть здесь, когда у человека критическое мышление развито, ему не надо будет как-то ограничивать, что он смотрит. Он может все смотреть, он будет видеть, где что находится, где плохое, где хорошее. А ограничивать блогеров в плане того, то, что ему можно говорить, ну, я считаю, это не совсем корректно. Почему? Потому что надо тогда просто запретить человеку разговаривать. Вот у меня блог, я веду блог, и придет кто-то и скажет: Алексей, вот это писать можно, это нельзя.
3: Василий, хорошо это или плохо? Да, вот вас интересно спросить, что вы думаете о таком тезисе. И мы всегда, когда обсуждаем контроль одной какой-то сферы точечной, возникает вопрос, а существующих норм закона недостаточно, чтобы предотвратить какие-то, опять же, убытки, потери денег? То есть если, ну, наверное, человек во что-то вложился и потерял, трудно ему будет преследовать
1: автора. Мне нравится автора, подход который... Алексея к критическому мышлению, но это хорошо.
3: Ему это посоветовал.
1: На все случаи жизни.
3: Да, Василий, ну, вот не избыточен ли может быть тут контроль?

0: вы считаете?
1: Да, мы обсуждали этот вопрос. Действительно, есть закон о СМИ, который позволяет наказывать, если там есть откровенные, скажем так, неправда или манипулирование. Есть закон о манипулировании, который действительно, если вы манипулируете, и у вас четко есть какие-то признаки этого тоже. Но, как оказывается, этого закона недостаточно, именно потому что сманипулирование как бы может приобретать своеобразные такие черты, которые уже законы могут не ловиться. Плюс у вас, например, закон о СМИ работает от подписчика от 10 тысяч. А, к сожалению, там больше людей попадает, в том числе и с меньшим количеством подписчиков. Поэтому, да, законы есть, и их можно применять, и нужно применять. Но вот не всегда это возможно. И поэтому именно потому, что появляется возможность избегать наказаний по закону, но при этом все равно манипулировать или каким-то образом, скажем так, подводить людей к потерям деньгам, к потерям денег, эта проблема сейчас и обсуждается. То есть нужно что-то еще.
0: А мы печемся тут именно о деньгах частных лиц или на рынке тоже какие-то заметные движения могут под влиянием таких советов происходить? Или в каком-то сегменте там малоликвидных бумаг и так далее?
1: Смотрите, мы о том и о другом. В первую очередь, конечно, нам интересна защита прав инвесторов. То есть в данном случае именно физических лиц, особенно тех, кто недостаточно хорошо разбирается. Ну, там, условно говоря, сейчас они делятся на квалифицированные и неквалифицированные, да. Но в данном случае любой человек, который подвигает каким-то инвестициям, соответственно, мы рассматриваем как потенциально человек, который может проиграть эти деньги. Но при этом еще есть, да, определенные действия, которые могут влиять в том числе на рынок. Если там мало ликвидной бумаги или какое-то большое количество пользователей, которым дается, там, условно говоря, рекомендация сейчас пойти там быстро покупать, продавать и так далее. Такие случаи были, в том числе. И вопрос, каким образом человек, который дает такие советы, например, ведет себя сам, есть ли у него конфликт интересов и так далее. То есть, на самом деле, уже разнообразие вот этих нарушений достаточно большое, и пришло время, мне кажется, просто систематизировать эти вещи, на какие-то вещи поставить условно запрет, ну это еще раз поставить, это значит, что рынок должен договориться о том, что так делать нельзя. И вот этический кодекс теоретически этот вопрос решал.
0: Вы сказали, и бывали случаи, а вот публичная компания, чьи акции там подешевели под влиянием какой-то информационной такой атаки, она пыталась...
2: Финансовый инфлюенсер,
0: конечно. Видимо, да. Ну, а пытались компании вот такое наказать?
1: Ну, мы просто не занимаемся этим, у меня нет такого ответа на этот вопрос, к сожалению. Но еще раз, юристу любой компании, насколько я слышал, если есть какая-то манипуляция информации, и она вредит стоимостью акции, то она подает в суд на эту компанию или на этого инфлюенсера и доказывает в суде, что это была манипуляция.
2: Ну что же, будем следить, и интересная история.
0: Да, будет развиваться. Спасибо участникам дискуссии. С нами были Алексей Родин, Василий Заблоцкий, Анна Громова, Павел Демидович.
2: Елизавета.
0: Оставайтесь на РБК.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Пять крупнейших рынков новостроек России сохраняют доминирование, но их доля в продажах постепенно снижается. По итогам первого полугодия 2026 года на них пришлось 54% реализованной площади и 70% валовой выручки. Такие данные приводит система BNMAP.PRO. Для сравнения, в первом квартале этого года топ-5 регионов аккумулировали 58% площади и 73% выручки девелоперов. То есть за три месяца доля крупнейших рынков новостроек снизилась на 4%. Процентных пункта по площади и на 3 по выручке. При этом 5 локаций по-прежнему формируют более 2/3 всех денег на исследуемых рынках. Изменился и состав первой пятерки. Ленинградская область обошла Краснодар и заняла 5-е место. Всего за январь-июнь на топ-5 регионов пришлось около 3,3 миллиона квадратных метров проданной площади. Лидерство с большим отрывом сохраняет Москва – 1,18 миллиона. Далее идут Московская область – 782 тысячи квадратных метров, Санкт-Петербург – 500 тысяч, Екатеринбург – 437 тысяч и Ленинградская область – почти 390 тысяч квадратных метров. Динамика рынков различается. В Москве объем продаж новостроек упал на 38%, но средняя цена квадратного метра выросла на 22,5% до 524 тысяч рублей. В Подмосковье падение площади составило 15,6%, но выручка снизилась менее чем на процент. В Санкт-Петербурге площадь сократилась почти на 14%, а выручка девелоперов даже выросла на 2%. А вот Екатеринбург и Ленинградская область

0: единственные в первой пятерке, где выросли и площадь продаж, и выручка девелоперов. В Екатеринбурге продажи прибавили 7%, в Ленинградской области почти 23%, а выручка там подскочила на 36%. Эксперты отмечают, что разрыв между площадью сделок и остатками связан с тем, что девелоперы уже подошли к предельному минимальному формату квартир.
1: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
3: Экосумки, картонные стаканчики, отказ от пластиковых трубочек. Это норм или обычный маркетинг? Как помочь экологии?
4: Медиатренды с Женей Стоговой.
3: Разберемся вместе с экологом Жорой Кованосяном и руководителями экологических инициатив. На ком ответственность за загрязнение окружающей среды? Готов ли бизнес вкладываться в зеленую повестку и как нам с этим жить?
4: Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде.
2: Что это было? В эфире.
5: Там и прививки 5G, значит, face recognition, это вышки,
6: шапочки. Это,
5: и,
6: да.
5: В общем, там караул, кошмар, что?
7: Аутизм.
5: Да.
7: Специально были проведены исследования, широко распространились слухи, что вакцинация такими поливалентными вакцинами вызывает аутизм. И специально были проведены тщательные очень исследования, которые показали, что никакой связи между прививками и аутизмом нет. Но мнение по-прежнему остается.
6: Ну, почему-то, не опираясь ни на какие исследования, а просто из-за того, что на человеке надет халат, происходит именно реакция, что вот он говорит, прививки – это плохо. И формируется какая-то позиция.
2: Профессор, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства Российской Федерации Анатолий Давидович Альштейн в программе НИИ Бейнаровича.
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
2: Каждый день миллионы людей проводят в транспорте часы своей жизни. Читают, работают, знакомятся, слушают музыку и строят планы. Пока движутся поезда, автобусы, автомобили и люди, город живет и развивается.
8: Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой «Двери открываются». Это взгляд на транспорт как на часть культуры, экономики и городской среды. От прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. Через историю, технологии и, конечно, людей.
2: Открываем двери по пятницам в 14.10 на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Заправка будущего. В 2007 году стартап Better Place придумал, как избавить электромобили от одного из главных недостатков – долгой зарядки. Компания предложила вообще не ждать. На специальных автоматических станциях разряженную батарею снимали с машины и примерно за 5 минут заменяли полностью заряженной. Идея выглядела настолько перспективной, что в компанию вложили более 850 миллионов долларов. Better Place начала строить сети зарядных станций и пунктов замены батарей. Только в Израиле их появилось несколько десятков. Но системе требовались специальные автомобили со съемными аккумуляторами. Из крупных производителей под нее адаптировались фактически только Renault с моделью Fluence ZE. Получился замкнутый круг. Мало подходящих машин, мало клиентов. Мало клиентов, огромная инфраструктура не окупается. Better Place потратила больше 850 миллионов долларов, пытаясь построить инфраструктуру для рынка, который еще не успел появиться.
4: Ошибка на миллион.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами.

0: экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 15 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. После продолжительной болезни умер двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков. Ему было 59 лет. Сергей Чепиков – первый в истории России обладатель Кубка мира по биатлону. По окончании спортивной карьеры Чепиков был депутатом Госдумы двух созывов. Порядка 3,5 миллиарда рублей будет направлено на реконструкцию автомобильных подъездов к побережью Крыма. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Средства пойдут, в частности, на реконструкцию участка от Перевального до Алушты. Он соединяет трассу Таврида и Симферополь. Спецпосланник Папы Римского по Украине кардинал Матео Джуппе намерен приехать в Москву в конце сентября. Кардинал уточнил, что программа визита все еще разрабатывается. В конце августа в российской столице побывал глава Ватиканской дипломатической службы архиепископ Пол Ричард Геллахер. Он встречался с главой МИД Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым. Акции Райффайзенбанка рухнули на 7% после обвинений в помощи России при обходе санкций. Инвесткомпания Grizzly Research накануне опубликовала доклад, в котором обвинила австрийскую группу в помощи при обходе санкций и торговых операциях с Россией на миллиард долларов. При расследовании компания обнаружила таможенные документы, которые якобы связаны с торговлей под санкционными товарами с кондом контракта российской дочки Райффайзен АО «Райффайзенбанк». Премьер Швеции Ульф Кристерсон на фоне победы оппозиции на парламентских выборах подает в отставку. Кристерсон возглавляет правоцентристский блок, проигравший на выборах 13 сентября. Оппозиционный левый блок побеждает после предварительного подсчета 100% голосов. Он получает всего на 3 мандата больше, чем правящая партия. Режим повышенной готовности из-за выхода медведей к людям объявлен еще в нескольких муниципалитетах Иркутской области, сообщила пресс-служба губернатора. Сегодня медведь загрыз двоих мужчин в Киренском районе области. Рекордное за 10 лет число разрешений на отстрел медведей выписано в Томской области – 120. По ним уже ликвидированы 45 хищников. По данным ТАСС, с начала года число погибших от нападений медведей в России выросло до 10 человек. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК. В России следят за продвижением адского законопроекта США, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Принятие этого документа, по его мнению, затруднит поиск мирного решения конфликта на Украине.
3: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
2: Напомню, что Палата представителей США проголосовала за принятие документа. Как пишет издание «Политика», голосование положило конец почти двухлетней паузе в оказании помощи Украине со стороны Конгресса. Чего ожидать, разбирались Анна Маргулис и Мария Пичугина.
4: Действительно адские санкции. О чем удалось договориться?
5: Этот концепт «Sanctions Bill from Hell» в принципе вел покойный Линдси Грэм, поэтому так и есть. Хотя могло быть и хуже, пишут зарубежные СМИ. Основные точки удара – энергетика, оборонный сектор и теневой флот. Associated Press пишет, что этот законопроект представляет собой самую амбициозную попытку поддержать Украину с момента возвращения Трампа в Белый дом. Что предполагает Биль? Он наделяет Трампа полномочиями по введению вторичных пошлин до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из 5 стран, наиболее активно способствующих обходу нефтяных санкций. Это вместо 500%, которые изначально предлагали Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. А вот на товары из России таможенная пошлина составит как раз эти самые 500%. И по факту этот законопроект обеспечивает интересы всех американцев, заявил Блюменталь.
6: Цель этого законопроекта – создать дополнительные издержки для российской экономики. Он также направлен на обеспечение защиты стратегических интересов Америки. Документ служит нашим национальным интересам, но он также отражает наши ценности и наше мировоззрение как американцев.

0: Блинкен.
1: Фактически, на самом деле, это должно побудить Китай и Индию отказаться от закупок энергоносителей. При этом в Нью-Дели уже заявили, что примут необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов. В этом же контексте санкции вводятся и против Ирана. Документ позволит Трампу усилить давление на экономику Тегерана, заявила сенатор от республиканской партии и сестра Линдси Грэма Дарлин Грэм.
2: Сегодня знаменательный день для мира. Конгресс большинством голосов принял закон моего покойного брата Линдси Грэма о введении санкций против России и Ирана. Это важнейший законодательный акт, который поможет президенту Трампу в его благородных усилиях по прекращению российско-украинской войны. Эти меры позволят президенту продолжать оказывать экономическое давление на иранский режим.
1: Как пишет «Политика», санкции против других стран могут, на самом деле, обрушить мировой рынок и даже привести к глобальному расколу. Но все-таки есть и позитивные новости. Трамп также получил право приостанавливать действия пошлин или отказываться от их ввода, если это отвечает национальным интересам США, но при условии уведомления Конгресса. Тем не менее, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков полагает, что Трамп будет придерживаться нейтральной позиции.
3: Для него гораздо важнее угроза того, что он будет использовать эти полномочия. Дело в том, что введение санкций, ну, может быть, против Китая, сдерживание Китая сейчас – это краеугольный камень политики Трампа. А вот введение жестких санкций против Индии, против Турции, против Бразилии очень сильно ударит по американским интересам. А главное, это приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители. Главная боль Белого дома. То он будет очень активно размахивать этим документом, всячески заявлять о том, что он готов применить его на практике, но будет использовать это как механизм давления.
1: Как пишет «Политика», некоторые демократы говорят, что законопроект предоставит Белому дому слишком много полномочий по введению тарифов. Очень многие СМИ делают акцент на том, что положение о пошлинах даст Трампу еще один инструмент для борьбы не только с врагами США, но и с глобальными союзниками. То, что частенько происходит с момента возвращения Трампа на пост президента. Еще во время голосования были фразы, с какой стати Конгресс предоставляет президенту дополнительные полномочия для нанесения такого экономического вреда американскому народу. Как пишет Guardian, многие все-таки опасаются, что Трамп введет пошлину против союзников и отменит санкции против России, хотя тут немного сомнительно. И это разногласие, как пишет «Политика», привело к усилению раскола среди демократов в последние дни.
4: В Пекине уже выступили против вмешательства в торговлю с Москвой, в Нью-Дели предупредили Вашингтон о последствиях ограничений и пообещали защищать свои экономические интересы. Буквально через 2 минуты в программе «Таманцев в итоге» изучаем новую географию большого концертного рынка, как Азия стала центром притяжения мировой сцены и российской аудитории, разберемся через 2 минуты.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Квантовая угроза. У биткоина появилась проблема стоимостью почти $500 миллиардов. По оценке аналитиков, развитие квантовых компьютеров потенциально может поставить под угрозу биткоин на сумму до $470 миллиардов. Это около трети всех монет в обращении. Пока это будущий риск. Доказательств, что существующие квантовые компьютеры способны взломать защиту биткоина, нет. Но последние исследования показывают, для этого может потребоваться значительно меньше вычислительной мощности, чем считалось раньше. Проблема связано с принципом работы криптовалюты. Владение биткоином подтверждается приватным цифровым ключом. Обычному компьютеру практически невозможно вычислить его по открытым данным. Достаточно мощный квантовый компьютер, теоретически, сможет решить такую задачу и получить возможность распоряжаться чужими монетами. Особенно уязвимы старые биткоин-адреса. Некоторые из них раскрывают в блокчейне больше информации о публичных ключах, а часть использовалась многократно. Именно поэтому потенциальная зона риска настолько велика. Защиту от квантовых атак можно создать. И здесь возникает более интересная проблема. У биткоина нет компании, которая может просто выпустить обязательное обновление безопасности. Чтобы изменить систему, разработчикам, майнерам и другим участникам глобальной сети придется договориться о новом стандарте и провести масштабное обновление инфраструктуры. А подобные изменения уже приводили к многолетним спорам внутри криптосообщества. Получается парадокс. Децентрализация сделала биткоин независимым от единого центра управления. Но если появляется технология, способная сломать его нынешнюю защиту, отсутствие такого центра может стать главным препятствием для быстрого обновления. И тогда квантовая угроза окажется для биткоина не только задачей криптографии, но и проверкой того, насколько быстро децентрализация

0: Таманцев в итоге.
1: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в теле и радиоэфире РБК, как всегда. В студии сегодня Евгений Финкельштейн, президент PMI, основатель билетного оператора Кассиру и вообще продюсер, промоутер, который много лет привозил в Россию гигантских мировых звезд. Было время, да, Евгений Ильич?
2: Да,
1: спасибо,
2: да,
1: что вы здесь сегодня. Да, мы с вами на сегодня поговорим о том, что сейчас происходит с концертным, с гастрольным, с концертным рынком России, потому что, как вот я уже убедился, перекинувшись с вами двумя словами перед эфиром, все не так, как пишут, ну, многое не так, как пишут у нас диванные эксперты, да. А, говорить будем о концертном российском рынке, отталкиваясь, если не возражаете, от истории с Канье Уэстом, которая уже перестала быть просто историей одного концерта, и к моменту программы она уже вышла далеко за рамки обычного спора промоутера с ареной. И вопрос, хотя я не знаю, почему обычного, и вопрос уже не только в том, состоится ли концерт и вернут людям деньги. Что для вас сегодня представляет собой российская площадка глазами мирового концертного бизнеса? Нормальный гастрольный рынок, рынок с повышенным риском или рынок, который вообще перестал быть понятным?
2: Ну, на данный момент это рынок, который перестал быть понятным. Безусловно, все артисты хотят вернуться в Россию, даже те люди, которые хотели бы вернуться в Россию, не хочу просто перечислять этих артистов, они боятся столкнуться с хейтом внутри Европы, быть забанены внутри Европы. Ну, первый, который хотел сюда приехать, это Роджер Уотерс, но делал весь менеджмент делал все так, чтобы он сюда не приехал. А еще мы ведем достаточно много, и встречаемся с теми артистами, которые мы привозили сюда неоднократно. Они все хотят вернуться, но хотят все-таки, когда все закончится, и тогда мы увидим огромное количество писмейкеров, которые приедут сюда, этих звезд. И мы увидим, есть проблема в другом, что сейчас как бы те артисты, которые захотят вернуться, им будет тяжело найти место на стадионе или на каких-то концертах, потому что на данный момент все говорят о том, что как бы индустрия просела, но свободных дат в Лужниках либо на ВТБ-арене на стадионах их просто нету.
1: Вот видите, а мы читаем, мы, обыватели, читаем о том, что стадионы уходят в прошлое масштабных концертов и масштабных мероприятий. Совсем мало, если это происходит, то это огромный праздник для людей, и люди идут туда просто потому, что там что-то есть, несмотря на афиши и все равно на кого сходить.
2: Ну, я вам могу сказать, как человек, который занимается давно шоу-бизнесом и увидел огромное количество концертов, то, что сейчас видит российский зритель от наших звезд, да, на концертах Крида, Зиверт, там, я не знаю, там огромное количество еще как бы звезд лап, тот уровень, который сейчас показывают российские артисты, Билан, такого как бы вы не увидите ни на одной площадке, ни на одном концерте, который...
1: Это все
2: бы...
1: не то, что старые артисты, а которых мы уже помним и которые были. И Агутин, и Билан, а молодая поросль...
2: Ну, подождите, все-таки я считаю, что Крид — это молодая поросль, Мот — это все-таки...
1: Ну, в общем...
2: А Мот — это все-таки тоже человек, который как бы сейчас взлетает и собирает стадионы. А есть Дмитриенко, который сейчас тоже есть. Есть сейчас молодые ребята. Вы понимаете, проблема в том, что даже сейчас, например, такие, как Оджи Буду, или еще нету мест на стадионе. Я просто вот пытаюсь как бы объяснить, который сейчас можно провести концерт. Потому что все стадионы на данный момент, на следующий год, уже забукированы. И, конечно же, появляются такие, которые как бы как у нас на 2028 год тоже забукирован, уже есть план по привозу артистов, именно с молодых, чтобы люди встали, молодые артисты. Просто я не могу сейчас как бы раскрывать, но уже на 2028 году уже будет тоже изменение, будут много артистов, которые как бы достаточно, когда некоторые не выступали на стадионах.
1: Ну, раз пошла такая, как говорится, история, продолжим тогда ее. Доступность билетов, насколько сейчас?

0: сейчас сказывается на заполняемости стадионов, я буду вам верить, да, что они, эти концерты есть. Люди готовы платить огромные деньги за концерт? При том всем, что мы знаем, как всегда в кризис, развлечение не является товаром первой необходимости, и первое, на чем экономят, это на как раз этом. А вы сейчас опровергаете и то, что кризис в стране, и то, что люди начинают экономить, это вообще не бьется с данными уже чисто экономическими и макроэкономическими.
1: Можно я скажу? На самом деле все зависит от концерта. Все зависит от качества концерта. Люди не перестают ходить. Вот смотрите, через 3 недели концерт «Зиверт» Санкт-Петербург. Санкт-Петербург не является мегауспешным городом на проведение концерта все-таки. Это не Москва. На концерт «Зиверт» уже в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене» билетов практически не осталось. Можно говорить все, что угодно, но есть абсолютные факты. Это все зависит от качества и от артиста. Поэтому, безусловно, сейчас, конечно, рынок немного, как бы, ему тяжело. Не все могут себе позволить, но на какие-то большие концерты, то, что мы видим, да, там, например, мы последний, вот сейчас, позавчера прошел концерт «Мота» в Санкт-Петербурге, в «СКА-арене», там на 17 тысяч тоже ни одного билета. До этого он был на ВТБ, на стадионе и так далее. Концерты есть. Есть Вася, который собрал 3 стадиона по 70 тысяч на данный момент, все-таки Лужники. И это почти там сколько, соответственно, 210 тысяч. Есть же какая-то статистика. Мы говорим, в принципе, конечно, рынок проседает. Но люди, на самом деле, сейчас ходят на стадионы, потому что они получают видео, и они сейчас как бы размещают все эти рилсы и получают подписчиков, потому что сейчас на большие концерты все-таки это не сильно отражается. Это отражается, может быть, на какие-то менее качественные концерты, когда, но что касается больших звезд, пока лично мы, как понимаете, я же не просто как билетный оператор говорю, я еще говорю как крупнейший промотор, который делает все эти стадионы. Но я могу сказать, безусловно, есть проблемы, но пока на следующий год, могу повторить, на Лужниках нету ни одной даты, ни одного выходного, чтобы можно было куда-то вклиниться и поставить концерт.
0: Вот как раз промоутер. Я могу предположить, что вот тех артистов или большинство из них, которых вы назвали сумасшедшей популярностью и востребованностью, вы являетесь промоутером этих,
1: да,
0: артистов. Извините.
1: Но я не пытался сделать рекламу, я вам могу сказать, констатирую факт.
0: Вернемся к той истории, с которой мы начали. Случилось то, что случилось. Вот представляете себе сейчас западного менеджера, да? Вы смотрите на историю Кани, артист уже объявлен, билеты проданы, площадка сначала появляется в анонсе, затем заявляет, что договора нет. Вопрос об ощущении хаоса, в которое впал именно российский гастрольный рынок, не складывается у вас или в мозгах и в сознании западного менеджера, тех же менеджеров отрасли, о которых вы говорили, давай туда не поедем.
1: Ну, вы знаете, давайте так. Все-таки, честно говоря, эта ситуация совсем неприятная. И я считаю, что концерт Кани Веста открыл бы нам дополнительную возможность там, для гастрольного трафика, потому что, безусловно, на это смотрит. Но дело в том, что Кани Вест до этого был отменен во многих городах Европы, и не только Европы, он был отменен и в Милане, и во Франции, и в Германии. Поэтому здесь
0: но
1: бы...
0: прошел
1: здесь,
0: да, в Стамбуле, прошел в Алма-Ате.
1: Это правда. Я могу сказать, что... И мне кажется, что, знаете, проблема заключается в том, что каждый концерт, и это бы еще было до даже специальной военной операции, каждый концерт получается, появляется огромное количество общественных организаций, которые выступают против, которые каждый... Это было всегда. Просто сейчас, на данный момент, на это обращают внимание. До этого я постоянно, как бы, после концертов Мадонны, Леди Гаги, Роллинг Стоунса, мы получали огромное количество претензий, что им нужно петь, они там, как бы, понимаете, дело в том, что все пытаются пиариться за чужой счет. Не хочу, как бы, говорить, но на самом деле это происходит каждый концерт. Было, когда ты привозишь большую звезду, это было каждый концерт. Просто если бы, мне кажется, что правильно были бы сделаны определенные шаги, этой бы проблемы, в принципе, бы не было. А проблема как бы заключается в том, что нужно все-таки были там согласовывать, если бы все сделали правильно. Еще раз, я не хочу возвращаться, но это обоюдная история, которая как бы ошибки были и промоутера, ошибки.

0: И, соответственно, я считаю, что всего остального, потому что концерт бы в городе принес бы дополнительные деньги, он бы принес бы дополнительные, понимаете, как бы все-таки и городу пиар и так далее. Поэтому я считаю, что это неправильно. Если как бы хотят знать мое мнение, я это не раз говорил, что городу такие концерты были необходимы.
1: Угу. Вот в августе этого года в Алма-Ате, как раз то, о чем мы с вами говорили, выступал ИЕ, и сообщалось, что город заработал на этом 5 миллиардов тенге, 940 миллионов рублей. Это то, что Питер потерял за два концерта?
0: Да нет, это никакого отношения не имеет. На самом деле Казахстан такой тяжелая страна для поездок, и вообще как бы очень тяжелый рынок. Мы как-то там делали экспо 2020 года, и мы делали, тоже привозили много артистов. Это вообще очень тяжелая как бы страна и для поездок, и для гостиничного бизнеса. Хотели это провести, рассчитывали на большое количество туристов, но до этого съездили люди в Стамбул, до этого люди съездили в Тбилиси, поэтому с Алматой не так получилось, как хотели бы.
1: Я не знаю, я буду вызывать у вас изжогу, наверное, сейчас, вот, но я не могу. Люди другие проводят, и Dragon, и Deep Purple, и 30 секунд до Марса, и Робби Уильямс выступали в Алма-Ате, и все нормально, все
0: хорошо. Я еще раз говорю, это немножко не те суммы, которые идет речь, потому что все-таки это дорогой артист. Он, его гонорар, ну, я могу сказать, в десятки раз немножко дороже, чем то, что вы как бы назвали.
1: Уезд дорогой.
0: Конечно.
1: Дорогой артист.
0: Да, конечно. И
1: Уильямс, то есть, стоит ниже его по гонорарам?
0: Кто?
1: Робби Уильямс.
0: Конечно.
1: Ну, я профан, конечно, да, в этом.
0: Но все. Это все-таки второй эшелон, если сейчас на данный момент не третий все-таки эшелон. Мы просто проводили Робби Уильямса здесь, и, как вы назвали, многих артистов, поэтому нет. Imagine Dragons, да, это как бы хороший большой артист, но это все равно как бы на данный момент, понимаете, Kanye West, это же не просто артист, это уже как бы, это кроссовки, это скандалы, это все остальное. Это люди, которые приходят на Kanye West, то, что я видел, они там 90%, они знают одну музыку, все выставляют свои шарики, выставляют в рилс, но на самом деле песни-то его не все знают.
1: Не все.
0: Те люди, которые приезжают на концерты и покупали билеты, я думаю, что они знают одну-две песни, они больше как бы идут как некое событие, покупали билеты, нежели как бы на творчество артиста.
1: Kanye West единственный артист, который был готов приехать в Россию. Вы, правда, говорили, что все горят желанием, но так или иначе это...
0: Вы знаете, американские артисты готовы приезжать. Ну, первое, не всем как бы можно приезжать, а второе, как бы гонорары, понимаете, можно, когда финикийцы придумали деньги, в этот момент можно привести любого артиста. Вопрос как бы здравого предложения и бизнеса. Для того, чтобы просто его провести и чтобы он сюда приехал, здесь нету никакой специальной особенности, потому что мы же говорим про бизнес, а мы не говорим про то, что нужно его привести.
1: Бизнес или политика? Вот как вы оцениваете тот гонорар, который был предложен и вызывает недоумение в профессиональной среде? Не знаю, как у вас. И как бы это объяснялось тем же самым обывателям, и люди строят какие-то истории у себя в голове, то, что такой гонорар был предложен ему именно для того, чтобы прорваться, вот этот, прорвался вот этот барьер, вот эта изоляция, и хлынули следом за ним западные артисты.
0: Конечно, нет. Я думаю, что это просто не совсем профессиональный подход, потому что в любом случае, вы понимаете, это же отражается на конечном покупателе. И от того, что сейчас как бы взрываются билеты, которые продаются дорогие и дешевые билеты, остается середина. Так обычно бывает. И на все концерты, все промоутеры, их проблема заключается в том, что они выставляют эти билеты, и середина обычно остается, а это несет на самом деле очень большой вал и очень большой риск. Поэтому пока то, что мы видели, ажиотаж был большой, честно говоря, для меня это было удивительно, но билетов было продано действительно много, за что, наверное, как бы мы рады, потому что многие люди из регионов, которые невыездные, тоже хотели посмотреть на Kanye West, которые никогда и не знали ни одной его песни, еще раз говорю. Все хотели, как бы, это некое как бы событие для страны, поэтому из-за дефицита, из-за глотка люди, как бы, безусловно, поехали. Поэтому пока ни о каком там солдауте как бы речи не было, но, во всяком случае, как я это вижу, все-таки мы достаточно как бы давно этим занимаемся, но Еще раз говорю, я считаю, что это ошибкой в то, что произошло и происходит. И, может быть, это каким-то образом исправится, потому что время пока есть.
1: А, то есть вы не ставите крест на этой истории?
0: Я бы дал бы пару процентов, может быть, что есть вероятность.
1: Угу. Что-то знаете, может быть,
0: об этом? Я знаю, но я говорить не могу.
1: Немножко тогда отойдем на шаг назад. Все-таки эта история была политическая, привести сюда Канье Уэста, ну, памятуя о том, какой бэкграунд и какой шлейф тянется за ним. Не совсем приятный, кстати, для некоторых здесь.
0: Давайте так. Вы знаете, все артисты, они вообще в принципе такие. Вот все большие артисты, Мадонна, Леди Гага, они все на самом деле становятся большими артистами на каких-то образах, скандалах, провокациях и так далее. Так же, как и политики. Давайте как бы тоже начнем с этого. Потому что каждый пытается все. Это как бы некая пиар-история. Человек ли думает или не думает, да. А эти провокации работают, но гонорар после этой провокации, понимаете, вырос как бы в два раза. Поэтому, может быть, это и была как бы хорошая провокация со стороны как бы артиста. Мы это не знаем. Но в любом случае, понимаете, как бы люди могут и ошибаться, и могут что-то делать, но у нас как бы тоже есть как бы те артисты, которые раньше не выступали, потом что-то осознали, вернулись, сейчас как бы собирают тоже залы, и артисты, и актеры, и так далее. Я уверен, что, знаете, придет время, что все эти артисты, которые сейчас не приезжают и не выступают, они обязательно все вернутся и будут выступать.
1: Вот господин Бакеев, тоже известный продюсер, рассказывал мне, что продажи на его первую «Мадонну» шли, когда окончательный продакшн на нее еще не был до конца понятен. Лужники сказали, что концерт не будет проведен, пока не будет техрайдера, а его просто у него не было. Но он все равно продавал, и «Мадонна» здесь спела. Вот обвинять в непрофессионализме тех людей, которые...
0: Я не понимаю, как можно было продавать, и не было райдера. Это какая-то история достаточно странная, ну, потому что райдер...
1: Насколько я помню, там что-то было со сценой. Они не понимали вообще, сцена какая-то там чудовищная, 120 тонн выдерживает, 4 дня ее нужно было монтировать, они не понимали, куда в Лужники ее...
0: В это же время концерт в Петербурге делал я, поэтому я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Концерт, а райдер – это неотъемлемая часть концерта, конечно, хотя бы контракта. Можно говорить все, что угодно. Без райдера не бывает контрактов. Как-то все это звучит, это достаточно странно. Не хочу как бы никак про своего коллегу пытаться сказать, но райдер – это первое, что как бы делается, это как бы это неотъемлемая часть контракта.
1: Техрайдер.
0: Техрайдер, конечно.
1: Ну, как-то так, наверное, получилось. Хорошо, может быть, у вас за вашу карьеру был случай, когда концерт уже продавался, а какой-то принципиальный элемент еще не был окончательно оформлен. И чем это закончилось?
0: Ну, я вернусь, это концерт был Шнура в Москве. Мы также вышли, не подписав договор в продажу, и потом, соответственно, были проблемы. Мы вернули людям деньги, потом, соответственно, прошел суд, мы эти деньги отсудили у артиста, и, соответственно, во всяком случае, зритель не пострадал.
1: То есть я могу предположить, что профессия промоутера, она в некотором случае где-то равна какой-то авантюризму, да? Здоровая доля авантюризма или нездоровая. Без этого не работает и не заработать.
0: Ну, вы знаете, я бы все-таки не сказал, мне кажется, что это все-таки немножко больше как бы относится на данный момент больше с политикой, потому что, во всяком случае, на данный момент существуют определенные правила. Безусловно, все нужно согласовать, все нужно подписать с большим артистом, застраховать, а потом выходить в продажу.
1: Столько ли с артистом нужно согласовать?
0: Что?
1: Только ли с артистом нужно
0: согласовать? Нет, не только с
1: согласовать.
0: Понимаете, сейчас, на самом деле, идет достаточно сложное время, и сейчас как бы это согласовывается со многими службами. Потому что я просто не хочу говорить про какие. У нас сейчас тоже была история, что мы вышли со всеми, застраховали, но там у артиста была одна строчка, где-то было написано песни давно, и концерт тоже сняли. Поэтому деньги, безусловно, нам никто не вернул. Но, опять же, от этого не должен страдать конечный потребитель. Поэтому это происходит иногда.

0: В данный момент мы должны понять, сейчас не самое простое время.
1: Не самое простое
0: самое
1: время.
0: Самое главное, что вы понимаете, дело в том, что такое же не самое простое время, когда Америка во Вьетнаме воевала, такие же как бы были, потому что какие-то самовысказывания и так далее. Просто сейчас ситуация, понимаете, промоутеру нужно быть не авантюристом, а все-таки немножко политиком.
1: Многоточие поставим в этом месте, перейдем на рекламу и после нее вернемся, узнаем все-таки, кто дает разрешение на концерт.
2: В итоге.
3: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
4: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
5: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
6: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
7: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
5: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
2: РБК тренды.
5: Пока одни для подготовки отдыха продолжают охотиться за авиабилетами, другие осознанно не уезжают далеко за пределы города или своего региона. Так закрепился тренд на staycation – отпуск в родных местах. Сокращение от английского stay – оставаться и vacation – отпуск. Люди планируют досуг детально, как дальнее путешествие. Наполняют краеведческими квестами, йогой в парках, культурными событиями. Этот формат превращается в продуманную стратегию восстановления сил и пересборки быта. По оценкам специалистов, она и дальше будет влиять на индустрию гостеприимства. Главная тенденция – рост гиперлокального туризма, при котором городская инфраструктура адаптируется под запросы местных жителей, превращая стейкейшн в новую форму образа жизни.

0: Каждый день миллионы людей проводят в транспорте часы своей жизни. Читают, работают, знакомятся, слушают музыку и строят планы. Пока движутся поезда, автобусы, автомобили и люди, город живет и развивается.
1: Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой «Двери открываются». Это взгляд на транспорт как на часть культуры, экономики и городской среды. От прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. Через историю, технологии и, конечно, людей.
0: Открываем двери по пятницам в 14.10 на радио РБК.
1: Технологии и тренды. Авторская программа Ивана Звягина и Аркадия Глушенкова об инновациях, которые формируют будущее. Каждую среду

Мы продолжаем наш разговор с Евгением Финкельштейном, президент PMI, основатель билетного оператора Кассиру, продюсер, промоутер, известный продюсер и промоутер, и остается, который много лет привозил в Россию звезд мировой величины. Мы говорим о состоянии сейчас гастрольной отрасли в России и немножко заглядываем за кулисы. Мы с вами остановились на чем? Я задал в пустоту вопрос, кто вообще дает разрешение на проведение концерта? Действительно, это все-таки артист или кто-то еще? Вот, допустим, чисто гипотетически, вам звонит промоутер артиста западного и говорит: слушай, мы готовы там приехать. Что именно вы должны гарантировать?

0: обещать менеджеру, чтобы концерт состоялся?
1: Хороший вопрос.
0: Сейчас.
1: Смотрите, безусловно, есть же определенные какие-то понятия, да, на данный момент. Например, таких артистов, как Би-2, еще другие, те люди, которые высказали какую-то позицию, и есть понимание, есть списки, безусловно, которые существуют. И каждый промотор понимает, где нужно посмотреть, если артист в этих списках или его нет. Безусловно, как бы, безусловно, это есть. Но, опять же, это существует именно, как бы, именно понимание. Даже те же самые промоторы плюс-минус знают тех артистов, которые можно делать, которых делать нельзя.
0: Может быть, списки все-таки в голове продюсеров и промоутеров на самом деле? Кто-то видел их на самом деле?
1: Вы меня провоцируете.
0: Я не видел,
1: я их знаю, они у меня в голове.
0: Да, и участники группы, которую назвали, иностранные агенты сейчас. Был ли в этих списках... А, кстати, западные есть в этих списках?
1: Да, безусловно. Да,
0: Канье Уэст не входил. Или входил, но его оттуда убрали для того, чтобы вот прорвать вот эту блокаду.
1: Я не являюсь промотором Канье Уэста, поэтому я думаю, что вы можете...
0: Хотели бы?
1: Да, мы делали предложение, но не столь большое.
0: Вы делали предложение. Ага, это я отложу у себя.
1: Ну, и даже если вы знаете, уже... когда Канье Уэст приезжал по площадкам, с ним ездили... Мы.
0: Не
1: я
0: знаю.
1: Конкретно.
0: Я не,
1: это был я. И Лужники показывают, и мы ездили вместе с ним.
0: А, это когда он приезжал якобы на день рождения Рубчинского?
1: Он не якобы, он приезжал на день рождения Рубчинского.
0: Но ездил с вами почему-то.
1: Мы в Рубчинске тоже ездил.
0: Был ли концерт Канье Уэста согласован во всех необходимых инстанциях? Кто дает разрешение на концерт?
1: Я понятия не имею. Я считаю, что он был согласован. Я просто считаю, что немножко все поторопились. И были ошибки. Я просто не хочу к этому возвращаться, потому что я уже сказал много раз. Просто дело в том, что это политическая больше акция. И дело в том, что когда ты это делаешь, ты должен предусмотреть все риски, ошибки, а не как бы там... сразу же выпускать билеты в продажу. Понятно, что будет как бы наплыв и так далее. Но, опять же, я хочу сказать, что, знаете, о том, там, то, что сейчас история говорит, что компания, которая привозила, это какая-то схема какая-то физическая, я хочу сказать, что заступиться здесь про коллег, это, безусловно, не было какой-то специальной операции, что деньги там задержать. Что касается дальше продолжения, я не могу комментировать, потому что я не являюсь промотором.
0: Угу. Последний вопрос, который я задам, если даны были все разрешения, кто все-таки... стоит за отменой. А вы?
1: Да, конечно, я, вы знаете, вы сейчас мне про меня сказали, я даже сейчас от своей значимости чуть не упал. Конечно, нет. Я думаю, что вопрос вообще не в том, что кто-то давал разрешение или кто-то не давал. Вообще вопрос не в разрешениях. Это вообще вопрос не в разрешениях, это вопрос, в принципе, в ошибке. Как бы дело в том, что это серьезный концерт, который нужно было... Это же не просто, это нужно согласовать с силовиками, с городом. Есть какие-то правила согласования. Когда люди это узнают из прессы, мне кажется, любому как бы градоначальнику или там те люди, которые за это отвечают, они как-то становятся, удивлены, потому что это, опять же, это серьезный концерт, который нужно было пройти сначала соглашение на всех уровнях, и этой бы проблемы бы не было вообще. Если мы говорим, что это был запрещенный концерт, это неправда, его нет.
0: Да. У меня нет ни толики вообще скептицизма по этому поводу, потому что вчера мы разговаривали с вашим коллегой по цеху, господин Ратников, президент, генеральный директор и основатель российского концертного агентства TCI, говорит практически то же самое в нашем эфире. Я прошу.
2: Когда я привозил и «Рамштайн», и какие-то другие высокоэнергичные, высоко яркие, такие эмоциональные группы, я всегда приходил и обсуждал возможности этого проведения и с городскими всеми структурами, и с...

0: органами, отвечающими за безопасность, обязательно, потому что они, прежде всего, на веренной им территории отвечают за эту безопасность. Не усматривают ли они каких-то повышенных там мер? Они не накладывают вето. Они их со мной обсуждают и оставляют это на мое решение, вот эти все риски. У меня было пара случаев в профессиональной карьере, когда я решал пойти конем, грубо говоря. И, конечно же, это были очень смелые и с последствиями случаи. Поэтому не стоит игнорировать работу с органами, отвечающими и за безопасность, и с городскими структурами, со всеми вовлеченными в этот процесс. Вести диалог обязательно нужно.
1: Что в итоге на сегодняшний день, если все-таки эта история закончится не очень хорошо для индустрии? Легло ли несмываемое черное пятно на гастрольную отрасль и на российских менеджеров, которые занимаются привлечением сюда иностранных артистов?
2: Ну, безусловно, это бы не то чтобы легло, потому что Kanye West – это специальный артист даже для западного рынка. И отмены есть, поэтому здесь я не могу сказать, что это легло и не легло. Что касается для индустрии, нам бы было бы легче привозить других артистов, если бы Kanye West уже приехал. И это было, приоткрыло бы гастрольный график артистов. Но я думаю, что все равно, пока специальная военная операция не закончится, либо мы должны платить какие-то сумасшедшие экстра деньги для того, чтобы привозить сюда артистов, либо подождать и встать в тот гастрольный график, как это и было. Просто дело в том, что раньше же не было такого. Раньше же ты приезжал, там все эти концерты, которые мы стояли у истоков, когда все гастрольные графики, когда концерт был в Хельсинки, потом был в Санкт-Петербурге, потом он уезжал в Москву, дальше уезжал в Ригу. Это был именно как бы весь европейский продакшн. Мы это делали огромное количество раз. Это были первый концерт, я даже помню, который был, это был Depeche Mode. Потом это были Million Farmer. Это было огромное количество концертов, которые как бы делались. Нас все штрафовала таможня и так далее. И это было открыто. Сейчас, к сожалению, этого не происходит. Либо мы должны заплатить какие-то колоссальные деньги, либо как бы ждать, пока мы станем как бы обратно в трафик. И даже, знаете, я помню, что лет 6 назад я был в Лондоне на LMC. И когда речь пошла про развивающий emerging markets, и когда мы пришли туда в компанию, говорит, Россия не emerging market. Это уже как бы рынок состоявшийся. Поэтому, ребята, как бы идите, вы же не Индия, вам в другую сторону. Говорит, вы уже европейцы.
1: Да, мы упускаем один момент, что концерты в России – это не единичный концерт, да, и концерты в рамках тура у западных звезд.
2: Которые... Это всегда было. Поэтому мы даже, понимаете, мы, когда делали Depeche Mode, мы даже стояли два раза как бы, в гастрольном графике в начале, в конце. Это делали как бы Rolling Stones, которые приезжали, как бы артисты. Это были Madonna, это же был не первые какие-то, которые были. Это были уже графики, это уже были как бы с огромным количеством, с 50 грузовиков, 60 грузовиков.
1: Вот, я далее. Тоже не думал. А как вот сейчас 50-60 грузовиков, сейчас все границы нет. Закрыты, как собирались привезти? Я не знаю, сколько грузовиков у него, ну вот, допустим, Waters, да?
2: Ну, я, послушайте, Waters, да, Waters был около 20 грузовиков, но дело в том, что, еще раз, вопрос как бы в том, что если платятся какие-то деньги, это можно доставить и самолетом, это можно доставить опять и деньги. Там, да, это опять деньги. Эти деньги, они просто ложатся на конечном потребителе.
1: А какой сейчас вот расклад по экономике концерта, допустим? Ну вот до того всего, там, допустим, там 70% забирал себе артист, еще 10% уходило на его райдер и технический, и на то, что он себе хотел. А то, что оставалось, это были промоторские деньги. Сейчас не с западными даже артистами. Из чего складывается экономика концерта у вас?
2: Вы знаете, можете сказать? Вы знаете, я могу сказать, все большие концерты, которые мы сделали, Rolling Stones, Madonna, я не знаю, Lady Gaga, все большие артисты, они все прошли с колоссальными убытками. И там нет такого понятия.

0: практически невозможным. В Москве это еще как-то работало. Что касается Петербурга, это вообще не работало в принципе никак.
1: Вот Ратников говорит практически то же самое, но мне тогда непонятно. Чисто интерес обывателя. Как вы попадаете в список Forbes тогда, если вот все...
0: Ну, я же не попадаю в список, все... список Forbes не как концертный продюсер. У меня все-таки других есть бизнесы.
1: Что-то есть. Понятно. По данным 26-го года, концертная индустрия в мировом масштабе переживает тоже непростые времена. Вот живые выступления становятся менее востребованы. Это тренд мировой из-за высоких цен на билеты, спада постпандемийного ажиотажа, неблагоприятной экономической ситуации не только у нас. Туры отменяются один за другим, так как билеты не продаются. Вот в Киргизии анонсировали выступление Шакиры, да, тоже что-то не получается. Кстати, на Новой Бишкек-арене, не знаю, сейчас это крупнейший стадион в Центральной Азии и, наверное, может быть крупнейшим скандалом. Что-то не срослось.
0: Почему? Мы тоже Шакиру делали, мы тоже на нее билеты не собрали. Мы же делали всех этих артистов здесь. Шакира тоже была в России, если что. И тоже делали ее мы. Поэтому здесь не было какого-то аншлага. Тоже продаются дорогие, продаются дешевые билеты. Смотрите, это, безусловно, определенный артист большой величины определенного рынка. В основном он все-таки испаноязычный и американский рынок, где как бы живет большое как бы испаноязычное как бы население. Вы понимаете, у нас есть такие артисты, которые нам близки, такие российские народные группы, как Скорпионс, как Депеш Мод, как Металлика.
1: Как Агутин.
0: Как Агутин, например, да, поэтому то, что как бы собирается, это на самом деле такой как бы, у нас рынок, он специфический, который, кстати, первый прошел, наверное, экспортзамещение. Потому что по деньгам, по рынку, что касается с 19-го, с 20-го года после пандемии, как бы каждый год мы, там, например, если компания, мы говорим про там кассир, то мы росли там от минимума 35%. Поэтому 35% это был минимальный процент роста. Безусловно, рынок переживает сейчас тяжелое, как бы, тяжелое время. Но давайте так, я могу сказать, те концерты, которые, как бы, вот, например, в Weekend, вы не могли купить билеты на Weekend, потому что это был sold out. Такие билеты, как Beyonce, это все продается. Это должно быть качественное шоу, то, что я пытаюсь сказать. А те билеты, которые как бы там на какой-то средний концерт, они, безусловно, страдают. Все люди пытаются выбирать каких-то топовых артистов и увидеть какое-то шоу. Если как бы шоу, например, которое не там представляет из себя какого-то значимости, но я говорю, вот давайте для примера, я еще раз повторюсь, концерт «Зиверт», Петербург, «Газпром-арена», это как бы совсем нелегко, вал колоссальный, потому что шоу затратный колоссальный, билетов нет. Вот мы сейчас говорим про концерт, который будет 3 октября.
1: Угу. Тоже ничего не заработаете?
0: Ну, вы знаете, дело в том, что «Зиверт» такой артист, что тот концерт, который был в Москве, они взяли деньги в кредит и сделали шоу такого масштаба, поэтому там здесь было и все артисты, те, которые Егор Крид, и все, кто вкладывает.
1: Слушайте, это тоже новый элемент вот такого способа организации.
0: Ну, вы знаете, еще раз, у меня все-таки есть билетный оператор кассир.ру, и бизнес заключается все-таки немножко в другом. Мы одно другого дополняем. Безусловно, это тяжелый бизнес. И я могу сказать, что правда, как бы, ту индустрию сейчас, то, что артисты показывают даже в каких-то, я не знаю, лайф-аренах или, например, на ВТБ, не на стадионе, мы действительно сейчас смотрим и видим, как бы, то, что, как бы, мы вряд ли увидим в туринговой версии какого-то артиста.
1: Юрий Ильич, то, что происходит тогда сейчас, уж мы коснулись там Бишкек-арена, не видите в этой площадке какого-то конкурента и вообще конкурента в Азии, на Киргизии, Казахстан, или видите окно возможностей для развития своего бизнеса?
0: Вообще не вижу никакого. Это вообще совершенно рынок Казахстан, Киргизия. Вы понимаете, дело в том, что для этого должен быть средний класс, а там у тебя существуют либо билеты, либо как бы с надеждой на то, что приедут. Давайте, как бы, например, в Казахстан, чтобы приехать, это целый квест. Нужно прилететь, ночные рейсы, гостиницы и так далее. Это все-таки не Стамбул, который как бы у тебя 8 раз там в день летает, там одна компания, 10 другая компания. Ты сел, и через 3 часа ты прилетел, ты понимаешь, куда ты сел, как ты разместился и так далее. понимаете, как бы это целый квест. Что касается этой арены, они, безусловно, доплачивают свои деньги, как и в Казахстане, там, да, с Экспо. Но это не является нашим конкурентом, а слово совсем.
1: Ну, там четверть неназванных иностранцев сейчас в Киргизии.
0: Ну, это не... Которые, вы понимаете, это не важно. Например, давайте так, в

0: В Казахстане был Канье Уэст, у него не было такого успеха, как сейчас, как бы хотят до Казахстана, могли люди доехать из России очень легко. Во всяком случае, все съездили в Стамбул, многие съездили в Грузию. А, как бы, ну, при этом, как бы, Казахстан, потому что мы же и продавали эти билеты, это не все так работает, как бы, как однозначно. Для этого должна быть, для этого должно быть понятно. Отели, перелеты, самолеты, транспорт и так далее. Чтобы Киргизия отработала, это огромный процесс работы, вкладывание денег, и, может быть, через какое время и должен быть сформироваться свой средний класс, чтобы люди ездили. А так, например, из России туда еще можно долететь, а куда еще можно прилететь в Киргизию? Из Эмиратов лететь или откуда? Каким образом нужно попасть в Киргизию?
1: Ну, может быть, на нас и рассчитано. Хотя что у нас? Вот я читаю, зарубежные звезды не выступают. Отечественные исполнители в большинстве своем не способны собирать стадионы. Не все. И вообще дефицит артистов, способных на что-то стоящее, на что-то действительно талантливое. 38% самих музыкантов говорят, что им сложно одновременно решать юридические вопросы, заниматься творчеством. 22% говорят, что мы не можем сами управлять финансами. Толковые промоутеры, импресарио, уехали. Катастрофа, о которой никто не говорит.
0: Я не знаю ни одного толкового промоутера, который уехал.
1: Я не буду спорить с вами. Я не знаю вообще ни одного.
0: Ну, я знаю всех промоутеров. Я не знаю. Если вы меня спросили про толковых промоутеров, то я знаю, что как бы ни одного толкового большого промоутера. Были промоутеры, которые собрали деньги с каких-то концертов, рассказали, как они не согласны с властью, уехали, оставив деньги себе. Это я знаю историю. А что касается как бы какого-то толкового промоутера, который уехал и там не делает концерты, были, безусловно, есть какая-то несколько, я знаю одну компанию, который как бы уехал, но это одна, это на самом деле как бы, наверное, небольшая, как бы, это небольшое количество пласт промоутеров, слово говорит, что все промоутеры уехали, но я бы так все-таки не говорил. Что касается шоу, еще раз, и количества артистов, я не думаю, что на стадионе в Милане такое количество концертов происходит, как на стадионе концертов в Москве.
1: Ну что, спасибо огромное. Наше время, как всегда, нашего времени не хватает. Это был разговор обывателя с профессионалом. Ну, а выводы делать вам. Я благодарю вас. Спасибо огромное. Я желаю вам процветания и бизнесу, и нашему концертному сегменту, нашей концертной большой области. Спасибо. Да,
0: спасибо.
1: Спасибо. Спасибо, что вы были с нами.
2: В итоге.
3: Кто есть кто?
4: BYD Seal 05 – это автомобиль, который будто специально придумали для людей, считающих Camry слишком дорогой, а бюджетные седаны слишком скучными. И, честно говоря, план сработал, потому что пока остальные пытаются продать вам эмоции, Seal 05 продает здравый смысл. Похоже, дизайнеров BYD наконец перестали заставлять рисовать машины по принципу «добавьте еще одну хромированную полоску». Низкий силуэт, узкая светодиодная оптика, спокойные пропорции – Seal 05 напоминает гостя в хорошем костюме. Он не пытается быть самым модным. Он знает, что и так неплохо выглядит. Под капотом фирменная гибридная система. Полуторалитровый бензиновый двигатель работает вместе с электромотором. А суммарная отдача позволяет разгоняться до сотни примерно за 7,5 секунд. И знаете, что удивляет здесь больше всего? Не динамика, а отсутствие суеты. Seal 05 просто едет тихо, плавно, настолько спокойно, что через пару дней начинаешь нервничать уже сам. В городской суматохе он вообще чувствует себя, как Роналду в чужой штрафной. Точно знает, что, как и когда делать. Салон тоже получился на удивление взрослым. Большой поворотный экран, цифровая приборка, хорошие материалы, нормальная эргономика. Без ощущения, что ты случайно оказался внутри игрового компьютера. Иногда вообще кажется, что автомобиль стоит так дешево только потому, что бухгалтерия BYD где-то ошиблась в расчетах. Оснащенные версии в России можно купить за сумму менее 3 миллионов рублей. Конечно, его есть за что покритиковать. Во-первых, задняя подвеска здесь уж слишком простая. Это полузависимая балка. И если на хорошем асфальте это почти незаметно, то разбитая дорога быстро напомнит, где производитель решил немножко сэкономить. Во-вторых, шумоизоляция могла бы быть и лучше. На городских скоростях все отлично, но после 120 км в час ветер начинает принимать активное участие в вашем разговоре. Ну и главное, Seal 05 – автомобиль настолько рациональный, что иногда ему не хватает эмоций.
3: Кто есть кто?
4: кто есть кто? BYD Seal 05 – это что-то между Toyota Corolla и Hyundai Elantra. Конечно, это не машина мечты, но после покупки вам

0: очень сложно будет придумать, на что жаловаться. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
1: Вы слушаете радио РБК 1555 в российской столице. У микрофона Юрий Карпейкин. В Армении в отношении работающего там российского бизнеса проявляются двойные стандарты и проводится недружественная линия, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на совещании членов Президиума научно-экспертного совета. Цитата: «То, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, сложно назвать иначе, чем рейдерский захват», сказал он. Эту цитату приводит ТАСС. По его словам, Ереван при этом выдвигает откровенно нелепые аргументы, например, что Армения теряет возможности интегрирования в международные железнодорожные сети в случае продолжения управления Россией армянскими железными дорогами. Напомню, в конце августа армянский премьер Никол Пашинян призвал Россию проявить гибкость и передать концессионные права на управление железнодорожным участком третьей стороне, приемлемой для Москвы и Еревана, для интеграции Армении в международную железнодорожную сеть. По его мнению, республика не вправе позволить себе упустить эту историческую возможность. До этого в июле он назвал Южно-Кавказскую железную дорогу собственностью Армении и пригрозил потребовать с России 2 миллиарда долларов за концессию участка железной дороги.
2: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
3: «Час с учителем». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает заместитель генерального директора по стратегическому развитию госкорпорации «Роскосмос» Борис Глазков.
5: Недавно буквально закончил вторую книжку нашего известнейшего национального экономиста Сан Саныча Лузана, которая называется «Культурные коды в экономике». Как получилось так, что некоторые страны экономически успешны, некоторые не вполне. В этой книжке на целом ряде страниц можно найти ответ на вопрос, почему же Россия с экономической точки зрения такая страна, какая она есть, и какие перспективы у нашего экономического развития. Книжка тоже очень легко написана на основе лекционного материала, который Сан Саныч читает в МГУ на экономическом факультете. Я большой поклонник трудов, всем рекомендую. Книжка небольшая, читается за 2 вечера.
4: Александр Аузан. «Культурные коды экономики. Как ценности влияют на конкуренцию, демократию и благосостояние народа». Думаю, не я один много лет мучился вопросом, почему наша страна, сначала СССР, а потом и Россия, за 20 век создала атомную и водородную бомбу, спутник, космический корабль, но не смогла сделать конкурентоспособный автомобиль, телевизор, холодильник и персональный компьютер. Чем же объяснить эти странности, заметные не только мне, но и исследователям, которые занимались экспериментами, поисками, социологией? В конце концов, я предположил, что, возможно, дело не в экономике, а в культуре.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.
6: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
3: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
7: В Москве 16 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Пожарные на шестые сутки потушили возгорание в Таганроге, Ростовской области, после атаки беспилотников. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова. В ночь на 12 сентября ВСУ в очередной раз нанесли удар по Таганрогу. Загорелись 4 объекта, 3 пожара ликвидировали быстро. Сегодня украинские дроны атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Губернатор Михаил Евраев уже отчитался о ликвидации пожара на НПЗ. Турция направила России и Украине предложение, которое должно положить конец атакам на суда в Черном море, сообщили агентству «Франс-Пресс» дипломатические источники. По их словам, в Москве и Киеву выслан текст соответствующего меморандума. Ранее сегодня Турция подала заявление в Международный уголовный суд в связи с атакой Украины на турецкое судно в Черном море. Истцами являются владелец судна, 12 членов экипажа и семья погибшего моряка. Проблемы от принятого в США законопроекта о санкциях против России в первую очередь состоят в давлении на наших партнеров, сообщил РБК вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Муручев. Он отметил, что очередным санкционным пакетом в России уже давно перестали удивляться. Ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые санкции США осложнят мирное урегулирование на Украине. Генсек ООН Антонио Гутерреш за последние 4 года не смог предоставить списки погибших в Буче, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат напомнил, что Москва многократно обращалась к генсеку с такой просьбой. По словам Захаровой, цитирую, «Киевский режим за якобы погибших мирных жителей в Буче выдает ликвидированных боевиков национальных батальонов». Конец цитаты. Захарова также сообщила, что российская делегация представит доклад о провокации в Буче на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Канадский премьер Марк Карни приветствовал идею о предоставлении Канаде статуса ассоциированного члена Евросоюза. Выступая в Европарламенте, Карни заявил, что Европа и Канада сильны по отдельности, но вместе они станут еще сильнее. Канадский премьер отметил, что это слияние не стремится к власти, чтобы доминировать над другими. Во время своего выступления Карни говорил на английском, французском и немецком языках. Больше новостей на сайте РБК.
1: В российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. Кратко о ситуации на фондовых площадках. Коллеги в телеграм-канале «Сам ты инвестор» пишут о том, что китайские вложения в американские казначейские облигации упали до 618 миллиардов долларов. Это минимум с августа 2008 года. Для сравнения вам, дамы и господа, на пике в ноябре 2013 Китай владел американскими государственными облигациями на сумму 1 триллион 300 миллиардов долларов. Подробнее на сайте РБК и в телеграм-канале «Сам ты инвестор». Что касается индекса Московской биржи, чуть отыгрывает в течение последнего часа 2264 пункта о валюте. Юань в зеленой зоне, но незначительно, 0,1%, 12 рублей 59 копеек. Что касается межбанка, то здесь в зеленой зоне евро и доллар, 84,51 это американская валюта, европейская 97 рублей 8 копеек. Что касается нефти марки Brent, то фиксируем $102.47. Стоимость российской нефти Urals в моменте превысила $120 за баррель. Это данные про Finance о спотовой цене, то есть речь идет о немедленных поставках физической нефти. Тем временем фьючерсы на Brent, как я сказал минуту назад, чуть более $100 за баррель. Трехзначные котировки держатся уже не первую неделю. Причина в обострении ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, Китай и Индия сейчас сталкиваются с дефицитом сырья. Саудовская Аравия приостановила работу трубопровода «Восток-Запад», через который нефть прокачивалась в обход Ормузского пролива. Как долго продлится такая цена на российскую нефть и чем это объясняется, выясним с экспертом по энергетике Софией Мангелевой. Софья, добрый день. Urals правда стоит $120 за баррель в данный момент и за счет чего?
8: Да, действительно, такая цена была зафиксирована, но тут важно понимать, что когда мы говорим слово «котировка», котировки бывают разные на разных базисах и в разных странах. И здесь речь идет о котировке либо CIF или DAP, они доходили таких значений в Индию.
1: А речь о том, что страны покупают как раз нефть марки Urals Premium, я так понимаю,

0: Что это за страны вообще? Кому мы ее сейчас продаем по такой цене?
1: На данный момент, ввиду обострившегося кризиса, снизились санкции в отношении Индии за покупку нефти со стороны Америки, и многим НПЗ было разрешено покупать российскую нефть. Как вы правильно отметили, в Индии испытывает яркий дефицит нефти, и наша нефть может являться заменителем для саудовской по своим техническим характеристикам и свойствам, может быть, без проблем использована для НПЗ. Поэтому эта котировка в индийских портах. То есть, по факту, наша нефть не продавалась с премией к бренду. Такая разница произошла из-за того, что у нас есть логистические достаточно высокие косты из-за ограничений по флоту и, в принципе, дорогой логистики на текущий момент.
0: Ну, мы говорили о том, что Саудовская Аравия приостановила работу трубопровода «Восток-Запад», а я все больше склоняюсь к тому, что это некое эхо геополитических заявлений и в частности, следствие принятия в Штатах закона об адских санкциях. Так ли это? Потому что закон еще, насколько я понимаю, американским президентом не подписан. Что нас ждет дальше в этой перспективе?
1: На текущий момент они ввели ослабление по отношению к Индии и возможность потреблять российскую нефть в условиях обострившегося кризиса. Эти послабления введены в отношении ряда НПЗ, которые технически не могут работать на альтернативной нефти без потери производительности. Поэтому за конкретно вот эти поставки нас ничего не ждет. Сами США дали послабление. Но, конечно же, если и даже когда такой яркий кризис спадет, все ограничения в отношении России будут введены обратно.
0: А как долго может продлиться такой тренд и такая стоимость нефти?
1: Вероятно, в течение месяца это все же спадет на нет. Как мы видим, яркие фазы агрессии в Армузском проливе, они достаточно волнообразные. Но не будет ли следующей волны, тут сложно сказать. И дополнительно есть момент, что ввиду ограничений по нашим НПЗ, у нас есть у самих запрос на то, чтобы совершать определенный оборот с точки зрения нефти на нефтепродукты, поэтому могут произойти какие-то договоренности относительно более низких цен поставки на нефть взамен адекватных цен на нефтепродукты.
0: Наш бюджет в этой ситуации выгодополучатель, и если да, то для нашего бюджета насколько весомым будет вот эта прибавка и когда она придет, то есть вот когда будет этот фидбэк ощутим для бюджета?
1: Расчеты, скорее всего, предоставят уже в четвертом квартале, так как выручка будет отражена в третьем квартале. С точки зрения цены, на которую мы смотрим, у нас все-таки бюджетная оценка в менее 80, сейчас мы идем на 100+, конечно же, это очень ощутимо, но говорить о том, как будет выглядеть паритет между снижением нефтедобычи и нефтепереработки по сравнению с вот этой дополнительной прибылью, не могу сказать, останемся ли мы по итогу в плюсе.
0: Будем смотреть за развитием событий. Спасибо большое эксперту по энергетике Софье Мангелевой. А сейчас о том, почему Clarity Art разбил сердце криптоинвесторам, что такое вечный фьючерс на Мосбирже и что будет с американскими криптопроектами с приходом демократов. Хэш и кэш через минуту.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Цифра дня.
4: Или какова цена забывчивости?
5: 60% информации забывается уже в течение первого часа после ее получения, выявил немецкий психолог Герман Эббингаус. В случае предпринимателя одна упущенная деталь телефонного разговора может привести к потере клиента.
3: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС.

0: исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.
1: Представьте, что биткоин стоит 100 тысяч долларов. Именно на это мы были настроены еще несколько дней назад. Очередной виток событий, связанных с Clarity Act, заставил курс биткоина и других криптовалют снова устремиться вниз. Сегодня поговорим об этом и не только, а в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель» и посмотрим, кто же здесь настоящий трейдер. С вами программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК Крипто.
2: И я Анатолий Радченко, трейдер и эксперт РБК Крипто. Здравствуйте.
3: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
1: Начиная с 1 сентября 2026 года, думаю, будет логично начинать каждый наш выпуск с небольшого...
2: С небольшого
1: брифа. А что же произошло в России и что же нового принес нам закон? Во вторник прошло наше мероприятие РБКшный Capital Markets. Это мероприятие для классических инвесторов и не только. Впервые была сессия про криптовалюты, на которой было много интересных гостей, в том числе представитель Минфина и представитель Финама Владислав Кочетков.
2: Мы знаем такого,
1: да,
2: уважаем.
1: Да, который сказал, что не очень-то все довольны тем, как определили роль неквалифицированных инвесторов в новом рынке криптовалют.
2: Прям так и сказал, что не очень-то довольны, или сказал, что совсем недовольны?
1: Я не воспроизведу точную цитату, но скорее это было ближе к тому, что очень недовольны.
2: Очень недовольны.
1: Логика была в следующем. Ну, криптовалюта — это очень волатильный актив, и представьте, что кто-то из Никвалов поставил позицию 299 тысяч рублей, а напомню, что ограничение для Никвалов 300 тысяч.
2: Да, и да. Пошло вверх.
1: Закрылась позиция на 301 тысячу, например. Кто будет нести ответственность за это. И, в общем-то, господин Кочетков сказал следующее, что прямо сейчас Финам не горит желанием допускать неквалифицированных инвесторов к торговле инструментами с криптовалютой.
2: То есть не все до конца понимают, как это должно работать, но тем не менее...
1: Тем не менее, это уже как-то работает.
2: Я слышал, опять же, что 16 сентября Мосбиржа заявила о запуске бесконечных фьючерсов.
1: Infinity.
2: На биткоин, эфир, солану и еще там что-то там. В общем, какие-то криптовалюты будут. Насколько я знаю, уже дает такие фьючерсы Санкт-Петербургская биржа. Ну и в целом практически любая компания во всем мире, но это официальный запуск в рамках нового законодательства, и как будто люди должны будут это торговать.
1: Я, если честно, не очень понимаю, что такое вечный фьючерс. Для меня вообще слово «вечность» и криптовалюта — это антонимы.
2: Вечный фьючерс, постараюсь объяснить себе совсем просто. Обычно фьючерсы, они календарные, то есть сентябрь, март, апрель и так далее. Вечный фьючерс, это значит, что...
1: Прикольно, что у тебя после сентября март сразу идет.
2: Ну, а это квартальный, пусть будет. Так,
1: хорошо.
2: Самое главное, что нужно понимать, то, что у тебя нету окончания, и ты за это платишь ставку. То есть, держа позицию, ты постоянно платишь ставку. Это перепьючил фьючерс, который есть на Binance, Bybit и так далее. И средняя ставка для поддержания такой позиции составляет примерно 10% годовых.
1: Неплохо, неплохо.
2: Ну, вот примерно такой же инструмент фондирования будет и у московской биржи. Те люди, которые захотят разместить деньги, ну, возможно, тоже будет хороший инструмент. Но вряд ли это будет как-то относиться в целом к криптовалюте.
1: Мне стало понятно, а теперь, Толь, давай вернемся к тому, с чего я начал.
2: Теперь давай вернемся.
1: Ну, не то чтобы к непонятному, мы радовались, зеленые графики, там, биткоин выше 80. Теперь смотрим,
2: счастье,
1: и он
2: было
1: откатился.
2: Так
1: да, откатился. Более того, за 15 сентября из биткоина и эфира ETF ушло почти 600 миллионов долларов. На следующий день ФРС повысила ставку, и биткоин где-то там в эти дни колебался между 75 и 76 тысячами долларов.
2: Как будто в рамках 3-5%, ну, максимально.
1: Я понимаю, что для крипты не такие большие цифры, но, тем не менее, мы же понимаем, что 80 тысяч долларов — это красивая цифра, за которую...
2: А еще красивее 100. А Брайан Армстронг сказал, что к 30-му году будет и 400 тысяч. Самая главная новость, о которой мы должны обязательно рассказать, это тот самый закон Clarity, который должен...
1: Растоптали Clarity Act.
2: Объяснить. Никто пока не понимает. Этот закон должен был объяснить конкретно, что такое криптовалюта, кто должен ей управлять, кто должен быть надзирающим органом, либо SEC, либо комиссия по фьючерсным рынкам. Его не приняли. Причем самое важное, что продвигал его Трамп. Ну, мы знаем,
1: Известные
2: криптокомпании финансировали Трампа в его предвыборной гонке.
1: Я как раз про это хотел спросить, да.
2: И он обещал, что мы сделаем крипту
1: великой
2: полностью
1: снова
2: легальной. И в конечном итоге, даже с учетом большинства палаты и сената республиканцев, они не смогли это сделать.
1: Что? Почему? Кто? Если, значит, есть Трамп, который теперь, без шуток говорю, очень влиятельный, известный крипто,

0: Криптан, назовем это так.
1: Больше есть всех заработал, кстати, за год на криптовалюте официально.
0: Да, даже больше, чем сын Байдена со своим запуском.
1: Здесь нет еще пока официальной информации, но Трамп точно заработал больше всех.
0: Ну так вот, есть Трамп, есть, значит, какой-то лобби, криптокомпания. Кто им противостоит? Кто не дает этому свершиться?
1: Отчасти демократы. Им не нравится закон. В первую очередь с этических моментов. Например, они очень расстроены тем, что Трамп и его семья зарабатывают безграничное количество денег на криптовалюте, и как будто все нормально. И это одна из главных вещей, почему демократы это не поддержали. Но у нас скоро еще так называемый midterm, то есть это экватор президентства Трампа, где происходят, опять же, выборы в Сенат, и, скорее всего, республиканцы там потеряют большинство. И если большинство возьмут демократы, то все законы, которые Трамп делал на протяжении 2 лет, они через Сенат будут отменять.
0: Господи, я даже слышал, что вроде как Уоррен требует расследовать World Liberty Financial, выяснить, откуда же появились средства для покупки токенов на 100 миллионов долларов.
1: Там очень запутанная история. У них есть токен. Это некий DEX, децентрализованная биржа, которая может быть эмитентом своего стейблкоина. Скорее всего, все это делалось как раз под эту регуляцию. Самое интересное из слухов про World Liberty Financial то, что известный CZ, это глава Binance, вышел из тюрьмы, из Америки, и потом оказалось, что самым большим держателем стейблкоина Вилфи является Binance. Вот так получилось. Плюс инвестиции там принцев Саудовской Аравии и так далее. Вот вся вот эта вот история происходит. В общем, как говорят американцы, шейди. Очень такая темная.
0: Тогда такой вопрос. Вот смотри, как ты считаешь, помогает ли личная вовлеченность президента такой огромной страны, как США, развитию крипты? Мы все были уверены, что да. То есть, что сейчас крипту в Америке ждет какое-то суперсветлое будущее и так далее. А вот теперь кажется, что как будто бы вовлеченность Трампа делает эту отрасль такой вот политической мишенью.
1: Если мы рассмотрим вообще, куда бы ни вовлекался Трамп, либо это Ближний Восток, либо это искусственный интеллект, либо это дата-центр, везде происходит какой-то хаос. Но если говорить по факту, с точки зрения именно регуляции и бизнеса в целом на рынке криптовалют, был принят Genius Act в самом начале, который регламентировал создание стейблкоинов, чем они должны быть обеспечены и как они должны циркулировать в экономике. И это в целом, так как стейблкоинов 99% крипты, которая сейчас работает, как-то используется, это продолжит работать. Clarity Act — это больше был про токены, фондирование, привлечение денежных средств, что такое непосредственно токен — это ценная бумага, либо это, не знаю, программа лояльности. Все говорят по-разному. С этими моментами сейчас тяжело, но, в принципе, это не так сильно повлияло на всю структуру финансов и именно стейблкоинов, которые происходят в Америке.
0: Прежде чем переходить к следующей теме нашей программы, как ты считаешь, вот есть ряд криптопроектов в США, которые имеют поддержку там Трампа, власти, давай назовем это так. Понятно, что сейчас они там чувствуют себя неплохо. Как ты считаешь, когда и если сменится власть в Америке, что случится с этими проектами?
1: Очень хороший вопрос. Скорее всего, власть, она никогда не поменяется. Она переходит от демократов в республиканцев. И, в принципе, повестка остается такой центральной. Но я хотел сказать, что криптовалюта все-таки на международном рынке старается двигаться, наоборот, от власти. Если Америка сделала стейблкоины и легализовала это все, сделала биткоин, возможно, даже часть резервов США, то все криптоны начали переходить в Zcash. Что это? Анонимная криптовалюта.
0: Поэтому он растет до сих пор, даже когда рынок
1: до
0: падает.
1: До сих пор, да. И я думаю, что это отличное время. Я буду покупать Zcash.
0: Zcash поэтому растет, когда весь рынок падает до сих пор. Хорошо, спасибо. Толь, смотри, еще одна тема. Наши любимые взломы. В этот раз хакеры, выдав себя за сотрудников правоохранительных органов...
1: Это вот эти вот самые звонки, типа «Здравствуйте, не могли бы вы перевести все деньги для сохранности?»
0: Слушай, честно, не знаю, но тут пострадала финтех-компания Revolut, если ты такую знаешь, уверен, что ты такую знаешь.
1: Мистер Сторонский, да.
0: Хакеры получили огромное количество данных личных клиентов, у которых, цитирую, «большой объем биткоинов имеется». И потребовали выкуп в другой анонимной монете. Мы только что говорили про Zcash, а они потребовали в Monero 6 тысяч, если не ошибаюсь, Monero, это плюс-минус 3 миллиона долларов.
1: У меня, кстати, любимая история про Monero.
0: Так, давай.
1: А когда поймали парня, который делал Pirate Bay, вот это вот черный рынок в Америке всяких нелегальных запрещенных веществ, и у него забрали какое-то количество биткоинов, ну, назвали точную цифру, какое-то количество эфира, там, какое-то количество еще чего-то, и непонятное количество Monero. Вот это мне прям запомнилось, и я понял, что есть действительно что-то анонимное. Никогда этим не пользовался. Такой интересный факт.
0: Вот они шантажируют раскрытием данных, но предположим, что у меня есть 1000 биткоинов, они, очевидно, лежат не на счету в Revolut. И даже если кто-то вскроет, скажет, вот Николай Загвоздкин, вот его вам паспорт, водительское удостоверение, там, я не знаю, страховка и так далее, у него есть 1000 биткоинов. Ну и что?
1: Если ты это не наблюдал, я тебе расскажу, что в мире до сих пор присутствует огромное давление на людей, которые имеют большое количество криптовалюты. Это и в Европе, и в США. Вот в России я не слышал ничего. Но, тем не менее, находят как-то контакты людей, вламываются к ним дома, совершают какие-то
0: очень активно используются,
1: похищения. И вот очень много всего происходит на Бали, в Таиланде. Эта информация очень, с точки зрения этичности даже, не даже с точки зрения даже безопасности, мы не берем, что, ну, очевидно, именно таким образом они построили свою дискуссию относительно вот этого выкупа. Мне кажется, что Revolut ничего им не остается делать, как только заплатить.
0: Мне кажется, для такой большой компании, как Revolut, 3 миллиона долларов не такая большая сумма.
1: Да, я думаю, что с этим справятся. Ну и в целом, давай переходим к каким-то хорошим новостям.
0: Мы переходим к рубрике «Виртуальный портфель».
2: Кэш и кэш.
0: Не знаю, насколько новости хорошие. На прошлой неделе мы ставили ставки, которые мы, признаюсь, когда ехали на эфир сегодня, договорились считать погрешностью в мире крипты, потому что Толя там что-то на минус 1% сходил, и я примерно на тот же минус 1%.
1: Я так предложил Николаю, говорю, мне просто лень высчитывать эту сумму из наших виртуальных денег, давай просто это опустим.
0: Да, а Николай согласился, поэтому все в той же позиции остаемся. У Анатолия 1300 виртуальных USDT, а у Николая 1200 виртуальных USDT. Анатолий все еще впереди, но я гонюсь за ним. Итак, Толя, отдам слово тебе и буду копировать трейдера, я думаю, потому что у меня нет пока какой-то сформированной инвест-идеи.
1: Самые горячие вещи, которые сейчас есть на рынке, как мы уже сказали, если вы слушали нашу замечательную программу, это Zcash, который подходит уже к 2000 долларам практически. Какой-то невероятный скачок. Может быть, будет уже и 5, и 10 в ближайшее время. Очень быстро растет. И вторая криптовалюта — это Hype, биржа Hyperliquid. Она буквально недавно заявила о том, что они выходят в Америку. Я не знаю как. Есть слухи о том, что там опять же замешана трамповская семья. С самого начала.
0: Везде. Да.
1: Hyperliquid недавно заявила, что она начинает подготовку к выходу на американских пользователей. Это, если произойдет, я думаю, что может очень сильно повлиять на котировки. В рамках, конечно, нашей недели, возможно, мы не увидим этот взрывной рост, конечно, которого может еще и не быть. Но, тем не менее, я поставлю на хайп.
0: Я украду у тебя тогда первую идею, про которую ты говорил. Тем более, что Zcash действительно даже за последние 24 часа вырос почти на 16%. Мы все знаем, что покупать на хаях не очень хорошо. Я верю в перспективу, потому что очень много позитивного информационного шума вокруг этой монеты. Поэтому я покупаю Zcash.
1: Очень-очень агрессивная ставка.
0: Очень агрессивная,
1: но, вероятно, будет очень серьезно.
0: Кто не рискует, тот не пьет шампанского. На следующей неделе узнаем, кто из нас был прав. С вами была программа «Хэш и Кэш» на радио РБК. И я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
1: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто».
0: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
1: Пока.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о том, как стресс родителей передается детям. Вы устали, вы тревожны, вы на взводе. И вдруг вы замечаете, что ребенок тоже становится нервным, капризным, плаксивым. Вы думаете, что же я сделала не так? Нейробиология говорит нам, вы сделали ровно то, что делает любое млекопитающее. Вы передали свое состояние через нейроэндокринную связь, мимику и голос. У человека есть система зеркальных нейронов. Они активируются, когда мы совершаем действие, и

0: когда видим действия другого человека. Это работает и с эмоциями. Когда вы напряжены, ваши мышцы лица, интонация голоса, запах тела считываются ребенком. Его таламус передает эти сигналы в амигдалу, и она запускает выброс кортизола, даже если ребенок не осознает, что происходит. Он просто подхватывает ваше состояние. Особенно это выражено в раннем возрасте, когда родитель – главный регулятор нервной системы ребенка. Это называется периферическая регуляция. Незрелая нервная система ребенка регулируется через контакт с более зрелой нервной системой взрослого. Как быть? Во-первых, признайте, что вы влияете не словами, а состоянием. Если вы говорите, что все хорошо, но внутри вы напряжены, ребенок считает не слова, а ваше напряжение. Второе. Управляйте своим состоянием. Не успокойся, а физические действия. Глубокий вдох, медленный выдох, выпить воды, умыться. Дыхание активирует блуждающий нерв и снижает уровень кортизола у вас, и ребенок заражается вашим спокойствием. Третье. Используйте касание. Простое поглаживание по спине снижает уровень кортизола у обоих через активацию окситоциновой системы. И четвертое. Если вы сорвались, восстановите контакт. Ваша нервная система успокоится, и через зеркальные нейроны ребенок получит сигнал «Опасность миновала». Обнимите, посидите рядом, подышите вместе. Ваше спокойное присутствие – главное лекарство. Ваше состояние – это архитектура его нервной системы. Не требуйте от ребенка спокойствия, которого нет у вас. Начните с себя. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: РБК «Тренды». Аналитики американской компании ActiveTrack изучили 443 миллиона рабочих часов 163 тысяч сотрудников в 1111 организациях. Исследование активности в приложениях, электронной почте и мессенджерах показало реальное влияние искусственного интеллекта на бизнес-процессы вместо субъективных оценок. Выяснилось, что после внедрения нейросетей время на выполнение задач выросло на 27,346%, а объем переписки в чатах – на 145%. При этом доля концентрации сократилась до 60% из-за частого переключения между задачами. Такая тенденция может потребовать от руководителей жестко регламентировать коммуникации, превращая защиту фокусного времени в базовый стандарт цифровой гигиены.
2: Складывается впечатление, что США бьют наших.
3: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
4: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Криптореформа Японии. Япония окончательно признала криптовалюты частью традиционного финансового рынка. Парламент страны одобрил поправки, которые переводят цифровые активы под действие закона о финансовых инструментах и биржах, туда же, где регулируются акции и облигации. Для инвесторов главное изменение – налоги. Сейчас доходы от криптовалют могут облагаться по ставке до 55%. После налоговой реформы ставка должна снизиться примерно на 20%, то есть до уровня налогообложения операций с ценными бумагами. Ожидается, что эта часть реформы заработает в 2028 году. Кроме того, новый статус криптовалют открывает дорогу для появления в Японии спотовых криптовалютных ETF. Это позволяет инвесторам вкладываться, например, в биткоин через привычные биржевые инструменты, не покупая монеты напрямую. Но вместе с послаблениями приходит и более жесткий контроль. В стране вводится запрет на инсайдерскую торговлю криптоактивами, требования по раскрытию информации и более суровые наказания за работу без лицензии. Максимальный срок заключения увеличивается с 3 до 10 лет, а штраф до 10 миллионов йен. По сути, Япония перестает рассматривать криптовалюту как отдельный эксперимент. Теперь это полноценный финансовый актив с более низкими налогами, доступом институциональных инвесторов и правилами, почти как на фондовом рынке.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

столице 16:30, в студии Татьяна Калинина. Центробанк оспорил в суде ЕС ограничения на признание судебных решений.

0: России. Банк России подал иск в Общий суд Евросоюза. Российский ЦБ пытается оспорить одну из статей регламента Совета ЕС. Она наделяет суды членов блока правом запрещать российским субъектам обращаться за исполнением решений российских судов. Это положение регламента является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии, считают в Москве. Речь идет об иске Центробанка к бельгийскому депозитарию Евроклия, где хранятся замороженные российские активы. Правительство и регионы России должны помогать бизнесу компенсировать подтвержденные вложения в физическую защиту объектов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. В правительстве прошло заседание комиссии по обеспечению бесперебойной работы отдельных отраслей экономики. Обсуждались вопросы господдержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз или уже понесли ущерб от них. Мещанский суд Москвы заочно арестовал экс-министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, сообщает ТАСС. По версии следствия, Никифоров – один из создателей пирамиды Финико. МВД заочно предъявило ему обвинение в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. После ухода с должности министра в 2018 году Николай Никифоров проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Райффайзенбанк отверг обвинение в помощи России при обходе торговых санкций, заявила пресс-служба финансовой организации. Компания Grizzly Research сегодня выпустила доклад о нарушениях Райффайзена. Он владелец крупнейшего западного банка, все еще работающего в России. Российская дочка австрийского банка якобы проводила торговые операции с попавшей под санкции российской продукцией на миллиард долларов. В Армении в отношении работающего там российского бизнеса проявляются двойные стандарты. Происходящее можно назвать рейдерским захватом, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он напомнил, что Россия вложила в Армению миллиардные инвестиции. Еврокомиссия предлагает запретить детям младше 13 лет пользоваться соцсетями. План по защите детей от онлайн-угроз сегодня представила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Детям до 13 лет будет полностью запрещено пользоваться социальными сетями. В аккаунтах подростков от 13 до 15 лет должен быть использован родительский контроль. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Это был хороший год. Опрошенные радио РБК российские виноделы ожидают рекордных урожаев винограда в текущем сезоне. Их слова подтверждаются данными Роскачества. Национальная система мониторинга спрогнозировала, что показатели 2026 года в ведущих винодельческих регионах могут стать одними из лучших за десятилетие по качеству ягод. В каких регионах планируют собрать наибольший урожай винограда и как все это скажется на качестве сделанного из него винограда? Вина выяснял Владимир Расулов.
2: Мнение виноделов по этому поводу мы собирали, что называется, на земле. Сбор урожая сейчас в самом разгаре, и самый большой его объем по техническим сортам винограда, именно из них как раз и изготавливается вино, по подсчетам Роскачества, как и в прошлом году, соберут в Краснодарском крае. В 2025-м там убрали более 317 тысяч тонн, и это было примерно треть от общего объема прошлогодней уборки винограда в стране в целом. Причем первоначальный прогноз тогда по сезону был примерно 250 тысяч тонн, но удачно прошел сезон цветения, и почва хорошо была обеспечена влагой. Как утверждают Роскачество, больше всего винограда соберут на Таманском полуострове. Качественный год по объему и непосредственно качеству, как бы это ни звучало повторно, винограда, подчеркивает и главный винодел усадьбы Мизып в Краснодарском крае Роман Неборский. В первую очередь на этом повлияли отсутствие катаклизмов, засухи или весенних заморозков.
3: Достаточное количество осадков весной и в начале лета. Хорошо, качественно прошло цветение, и не было засухи в августе, как бывает, что практически недостаток осадков, что вызывает, конечно, уменьшение размеров грозди и стресс для лозы. Однозначно мы видим хорошее очень качество по белым сортам, очень хорошая масса грозди, отлично сохранилась природная кислотность, это ключевая вещь. По красным вывод еще делать рано, сентябрь покажет, как себя чувствует красный. Оно будет очень насыщенным, ароматным и с хорошей выраженной свежей кислотностью, которая продлевает вообще жизнь винам.
2: При этом наибольшие показатели роста урожайности винограда в этом году может продемонстрировать Севастополь. Как подчеркивает Роскачестве, в 2025 году на территории этого города убрали больше 20 тысяч тонн винограда. В текущем году прогноз еще выше, более 27 тысяч тонн. Олег Николаев, владелец севастопольской винодельни «Остров», признается, что этот год действительно уникальный для отрасли. Виноград получается качественный, если бы не проблемы с логистикой.
4: К сожалению, у нас существуют сейчас проблемы с вывозом продукции. Ну и сезон этот тоже был не очень хорошим. Люди не приехали по понятным причинам. Поэтому, что касается урожая, все замечательно. Вот что касается сбыта, все не очень хорошо. Но будем надеяться, что все наладится. Многие севастопольские виноделы назвали этот годом пино нуара, потому что особенного качества получился пино нуар. Конечно, это игристые и, конечно, это легкие красные вина. Но нуар используют для производства шампанского и красных вин. Мы, например, из пино нуара в этом году сделаем красное вино. В прошлом мы из него сделали игристое.
2: Еще один регион, который в этом году может получить рекордный урожай винограда – Дагестан. Там прошли обильные ливни, они накрыли республику в конце марта, прорвалась дамба одного из водохранилищ и затопила несколько районов. Как подсчитали в местном комитете по виноградарству и алкогольному регулированию, в апреле пострадали 1500 гектаров виноградников. Однако вот эти катаклизмы обошли стороной, например, владельца семейного винодельческого хозяйства «Агролайн» Леона Давыдова. Он считает, что для него этот год тоже может быть очень хорошим.
5: У меня сейчас рост порядка 35-40% по урожайности. И ягода прекрасная. Поэтому я надеюсь, что вино будет лучше, но не хуже. Оно будет, скорее всего, менее спиртуозным, менее крепким. За счет того, что сахара меньше. То вино, которое могло быть 13 градусов, будет 11. 10,5, грубо говоря, с учетом влаги. По вкусовым качествам, даже, может быть, для большинства потребителей это будет даже приятный сигнал. Вино будет более питким. Как правило, сначала изготавливаются игристые вина, потом белые, потом красные. Это уже по степени созревания того или иного сорта. Что-то можно убрать 15 августа на игристое, а что-то 25 сентября из этого же сорта на тихое вино, скажем, тот же шардоне.
2: При этом за 8 месяцев текущего года виноградное вино производили не так активно, как год назад. По данным Росалкоголь-табак-контроля, отрасль с января по август произвела чуть меньше 20,5 миллионов декалитров этого напитка, на 14,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако сами виноделы, с которыми мы пообщались, все-таки настроены позитивно. Они говорят, чем больше урожай, тем, соответственно, больше вина можно сделать в будущем.
1: Об ожиданиях российских виноделов от урожая в этом сезоне рассказал Владимир Расулов.
6: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Вы слушаете радио РБК. Лишние анализы могут только добавить поводов для тревоги. Так врачи объяснили РБК риски увеличения чекапами. Спрос на лабораторные исследования продолжает расти, пишет «Коммерсант». По данным гемотеста, в первом полугодии 2026-го анализы на ферритин сдавали на 70% чаще, чем годом ранее. Кроме того, РБК обнаружил десятки чекапов с весьма неожиданными названиями. Посудите сами, вредит ли вам любовь к к винам, для любителей колы и фастфуда или, цитирую, «после all-inclusive». Название чекапа прежде всего способ сделать услугу понятнее и привлекательнее для клиента, но за маркетингом должна стоять понятная медицинская задача, рассказала Кириллу Леонову генеральный директор клиники превентивной косметологии New Way Clinic Ксения Афонина. Кстати, сама она автор названия «Чекап красоты».
8: Название чекапа мы не закладываем то, что должен человек непосредственно получить в этом продукте. В наш чекап включена диагностика, работа с врачом, разбор плана лечения. То есть это более глубокая первичная диагностика. Врач выделяет на пациента. Больше делаем какое-то понятное название для потребителя, чтобы он, прочитав расшифровку, понимал, зачем ему это.
9: Человек, который прочитает название «Чекап красоты», поймет, что он хочет узнать, насколько он красив, или что может понять человек из этого названия?
8: Эстетическая медицина – это, ну, давайте честно признаемся, равно красота. Мы достигаем визуального эффекта, поэтому, да, красота – это общее название, которое понятно всем.
9: А как вы пришли к этому названию?
8: Хотели сделать бьюти-чекап. Возникают уже законодательные нормы, которые нас остановили. Мы смотрим по внутренней аналитике, как реагируют пациенты, насколько им понятно это. Вообще понятие чекапа – это что-то новое, но смысл – это превентивный подход к своему здоровью. Ты должен предупредить то, что еще не наступило.
9: Формулировки «чекап» для любителей кока-колы и фастфуда можете примерить на свою клинику? Для вас это подошло бы?
8: Всегда под любым маркетингом должно быть большое обоснование с медицинской точки зрения. Специалисты, которые работают с пациентами, должны понимать, а что вообще мы хотим заложить вот в это понятие чекапа для любителей кока-колы. Мы от чего их лечим или не лечим, хотим их предотвратить какие-то болезни. Мы можем играться как руководители очень много с маркетинговыми названиями, красиво все разукрашивать, предлагать какие-то бренд-стратегии. Но когда мы это приземляем все, работая с врачами, они могут не так адекватно откликнуться, и может быть недопонимание, в чем ценность этого чекапа. Сейчас такое время, что игры уже закончились. Надо четко понимать, зачем бизнесу это.
1: Результаты своих анализов россияне все чаще пытаются расшифровать с помощью нейросетей. По данным Сберздоровья, которые приводит Коммерсант, число таких запросов за год выросло почти втрое. При этом каждый третий запрос в итоге все равно приводит к рекомендации обратиться к терапевту. Начинать проверку здоровья стоит именно с разговора с врачом, а не с анализов на всякий случай, объяснил медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Брандт.
10: Чекап может быть, конечно, полезен, но далеко не любой. Такие названия, как чекап для любителей вина, или для любителей колы и фастфуда, тем более после all-inclusive, являются очевидным агрессивным маркетингом. Само по себе переедание, алкоголь, нарушение режима не означает, что человеку нужен какой-то специальный набор анализов. Нормальный чекап начинается с разговора с врачом, учитываются жалобы, возраст, хронические заболевания, лекарства, сон, питание, образ жизни пациента. Анализы назначаются строго по показаниям, а не на всякий случай. Действует принцип клиника прима, лаборатория секунда. То есть сначала клиническая картина, потом лабораторное обследование. Десятки исследований могут показать случайные отклонения, которые вызовут тревогу и приведут к ненужным обследованиям. Усталость не имеет одного универсального анализа. Она может быть связана с недосыпом, стрессом, анемией, нарушением работы щитовидной железы, инфекцией, лекарствами, еще десятком разных причин. Далеко не все из них можно выявить с помощью каких-то простых анализов. Искусственный интеллект может объяснить какие-то медицинские термины, помочь подготовить вопросы к врачу, но он не заменяет консультацию. Не стоит начинать лечение только на основании ответов чат-бота. Ну и, конечно, хороший чекап нужен не для того, чтобы проверить все, а чтобы ответить на конкретно клинический вопрос и понять, что делать дальше. То есть его использование для терапии не является обоснованным ни с какой точки зрения.
1: Моду на отдельные анализы, тот же ферритин и попытки самостоятельно расшифровать результаты с помощью искусственного интеллекта продолжим обсуждать сегодня вечером после 18 в программе «Что это значит» в эфире радио и телеканала РБК. А прямо сейчас корпоративные новости в студии Татьяна Калинина.
6: О чем говорят отрасли?
0: Здравствуйте. Marketplace Озон запустил онлайн-платформу для поиска и аренды складских помещений, а также строительства логистических объектов для передачи в долгосрочную аренду. Как сообщила пресс-служба компании, партнеры могут предложить Озон аренду сортировочных и фулфилмент-центров в любом регионе России. Заявку с описанием объекта можно подать на сайте сервиса. Там арендодатели и застройщики могут найти проекты с конкретными параметрами.
6: Финансы.
0: Сбербанк может получить в управление часть бизнеса застройщика «Самолет». Как пишет «Коммерсант», это может произойти в рамках реструктуризации займов компании перед кредитором. Один из обсуждаемых вариантов – вхождение банка в капитал дочерних структур девелопера. Акции «Самолета» за 7 последних торговых сессий обвалились более чем на 30%.
6: Промышленность.
0: Китайский автогигант Great Wall запустил завод трансмиссий в Тульской области.

0: выросли» на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: 16:47 в Москве. Вы слушаете радио РБК. Китайский бизнес в России берет управление в свои руки. За 5 лет число руководителей из КНР в российских компаниях выросло почти в 20 раз. В конце 2021 года их было 567, сейчас уже более 10 тысяч, подсчитал по запросу РБК сервис Русспрофайл. Растет и число компаний с китайским участием. С января по август зарегистрировано более 3 тысяч. Компании из КНР открывают склады, сервисные центры, производство и собственные структуры продаж. А руководить ими все чаще ставят своих менеджеров. Почему? Объяснил руководитель отдела бизнеса РБК Илья Лунасырев.
2: Китайцы решили качественно поменять бизнес-модель. В 10-е годы, когда российский рынок был очень прибыльным, достаточно было договориться с какими-то российскими посредниками, чтобы они, например, продавали там китайскую технику или автомобили. Сейчас, когда западные компании с нашего рынка ушли, многие ниши почти опустели, и конкуренция за них усилилась со стороны китайских компаний. И они хотят контролировать все. Качество работы, поставки продукции, да, то есть как бы они больше доверяют своим менеджерам, чем российским. И, собственно говоря, поэтому они начинают приземлять свои компании в России, создают склады, сервисные службы, даже производство локальное запускают, какие-то сбытовые структуры формируют. Они приносят с собой совершенно другой стиль управления, который не очень вяжется с российским. Вот часто сотрудники таких компаний, россияне, они жалуются на то, что китайцы заставляют перерабатывать, потому что в самом Китае принято там по 12 часов в день работать. Плюс они говорят, что они не очень щедры. Но если как бы разбираться в деталях, там выясняется, что просто логика начисления зарплаты, она другая. Китайцы очень любят небольшую фиксированную часть и довольно безразмерные премии. Причем премии выписываются не исходя из индивидуальной работы человека, а из работы команды. И вот это для русского человека, оно не очень понятно. Мы привыкли к западным каким-то тенденциям, когда начисляют за твою работу именно. Один из спикеров, сотрудник такой компании, россиянин, говорит о том, что китайцы очень ориентированы на результат. В России нормальная ситуация, когда, например, там падают продажи. В компании все покивали на совещание, сказали, ну мы не знаем, что делать. Говорят менеджеры, которые, в общем-то, должны это решить, и разошлись, и все нормально. Вот, а у китайцев это немыслимо, да, если падают продажи, то люди будут спать на работе, но они как бы исправят эту проблему, иначе их всех уволят, они это прекрасно понимают. То есть вот эта ориентация на результат очень хорошо. Другое то, что китайцы мыслят масштабно. Небольшой рынок, небольшая доля ему не интересна, но если доля большая, он вяжется в это, даже если это чревато огромными рисками. То есть вот такая готовность к риску у китайцев, она намного выше, чем у нас.
1: Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы доступны в подписке РБК на сайте. Лионель Месси обновил мировой рекорд по количеству завоеванных командных трофеев. О том, сколько теперь выигранных турниров в коллекции аргентинца, какой исторический клубный рекорд повторила Барселона и кто самый высокооплачиваемый баскетболист Евролиги, расскажет Илья Петров.
3: Спорт на РБК. Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» хочет продлить соглашение с лидером команды Никитой Кучеровым. Стороны ведут переговоры, но пока договориться не получилось, заявил генеральный менеджер «Молнии» Жюльен Брисбуа. Предстоящий сезон – последний для нападающего по 8-летнему контракту с клубом со средней зарплатой 9,5 миллионов долларов в год. Сам Кучеров к сложившейся ситуации относится философски.
4: В первую очередь, я думаю, как помочь команде в этом сезоне. Я контролирую то, что могу контролировать, и сделаю все возможное на льду. Именно на этом я сейчас и сосредоточен. Больше мне особо нечего сказать.
3: Вратаря австрийского «Штурма» Даниила Худякова несколько статистических порталов признали лучшим игроком матча стартового тура общего этапа футбольной лиги Европы с Реном. Российский голкипер отразил все 5 ударов по своим воротам, но и во многом благодаря Худякову команда из Граца отстояла нулевую ничью. Во второй раз за последние несколько дней опростоволосился Манчестер Юнайтед. Прошедшие выходные «Красные дьяволы» полтора тайма играли в большинстве с Ман-Сити и уступили в АПЛ. А накануне впервые за 50 лет проиграли дома, ведя по ходу встречи 2-0. Брайтон решил так сразу не сдаваться и победил 3-2. Ну а Ман-Юнайтед таким образом выбыл из розыгрыша Кубка Лиги. Несмотря на печальные результаты, в последнее время наставник манкунианцев Майкл Керри говорит, команда не угодила в штопор, а все разговоры вокруг возможной отставки остались. Журналистам.
5: Меня это нисколько не беспокоит, я вообще не чувствую давления. Когда мы побеждаем, люди говорят, что я отлично справляюсь. Если побед нет, то вся вина ложится на меня. Я не собираюсь ни от кого прятаться, это абсолютно нормальная ситуация. Я прекрасно понимаю, как устроен этот мир. Ответственность за то, как команда

0: провела концовку второго тайма, и как мы вылетели полностью на мне.
1: Лионель Месси завоевал рекордный 49-й командный трофей в карьере. Аргентинец в составе своего клуба «Интер Майами» впервые выиграл Кубок Кампионес. Это одноматчевый турнир, в котором действующему обладателю Кубка МЛС противостоит сильнейшая мексиканская команда. В игре с «Крус-Асуль» Месси забил 929-й гол в карьере и 100-й в составе «Интер Майами». Лео таким образом установил и новый рекорд МЛС. Быстрее всех в истории лиги добрался до отметки в 100 забитых мячей. 155 игр хватило форварду. 2-0 Интер Майами выиграл после матча. Совладелец клуба Дэвид Бекхэм сказал: «Месси в этом году должен получить 9-й золотой мяч в карьере». Барселона впервые за 111 лет начала сезон с 7 побед подряд. В 6-м туре испанского чемпионата сине-гранатовые уничтожили Рассинг 7-2. Еще один матч каталонцы выиграли в Лиге чемпионов. Наставник Барсы Ханси Флик считает, команде еще далеко до потолка и вообще совершенству предела нет.
2: Конечно, здорово, что мы так уверенно начали этот сезон. Но не менее важно также удачно его завершить. Нужно продолжать работать так же усердно. Я считаю, мы можем стать еще лучше. В жизни можно совершенствоваться всегда и в любом аспекте. Мы сыграли хорошо, независимо от результата. Мне нравится, как мы играем. Приятно наблюдать. Но главное всегда оставаться сосредоточенными в каждом эпизоде, при каждой передаче.
1: Тодд Боули и Марк Уолтер продали свои доли в футбольном клубе Челси компании Clear Lake. Ранее ей принадлежал 61,5% акций лондонцев. Теперь она получила полноценный контроль над английским клубом. По данным Financial Times, у бизнесменов было почти по 13% акций. Тот же источник утверждает, Clear Lake заплатила компаньонам 950 миллионов фунтов стерлингов наличными. В 2022-м Боули и Уолтер вложили 650 миллионов фунтов в покупку синих. В официальном заявлении Челси говорится, в стратегии развития клуба изменений не будет. Защитник ХПЛ из Тель-Авив Василий Мицич – самый высокооплачиваемый игрок баскетбольной Евролиги. Соответствующий рейтинг составил портал Еврохупс. Вернувшийся летом 2025 года в Европу из НБА Мицич зарабатывает 5 миллионов 600 тысяч долларов в год. Один из главных творцов победы Панатинайкоса в баскетбольном аналоге Лиги чемпионов в 2024 году – Кендрик Нан. На второй строчке американцу платят на 300 тысяч долларов меньше, чем Мицичу. До отметки в 5 миллионов в год также добрался Гершон Ебусели. У француза и со второй попытки не получилось закрепиться в Национальной баскетбольной ассоциации. А вот Пао по достоинству оценил способности очень мощного форварда.
3: Кинопортфель.
4: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». И каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Карл Айкон – один из самых известных американских инвесторов. Он начал с нуля, а сейчас его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Основные деньги он заработал, покупая крупные пакеты акций недооцененных компаний. Он входил в совет директоров, менял менеджмент и добивался изменений в стратегии, чем значительно увеличивал капитализацию компаний. Кто-то считает его рейдером, а кто-то активистом.
5: Он начал с нуля и сколотил состояние в 20 миллиардов долларов. Нечасто воротило с Уолл-стрит появляется на обложке Time. Самый опасный рейдер в мире. Один из умнейших инвесторов. Одно упоминание его имени меняет ситуацию на рынке.
6: Журнал Fortune утверждает, что он зарабатывает для акционеров больше, чем кто-либо другой.
4: Из громких инвестиций Айкона всем известно Texaco, Netflix и даже Apple. Но все эти истории вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Менеджменту нужен постоянный контроль со стороны собственников. Айкон считает, что менеджеры крупных компаний могут слишком легко забыть об интересах акционеров. Поэтому он требует отчетности, эффективности и конкретных результатов. А если не видит изменений, добивается их через совет директоров. Вывод. Система работает лучше, когда у тех, кто принимает решения, есть не только полномочия, но и ответственность перед собственниками. Второе. Экономическую систему иногда можно исправлять даже спорными методами. Айкон не всегда действует мягко. Поглощение, давление на менеджмент Борьба за места в совете директоров и публичные конфликты. Его методы вызывают критику, но иногда именно такое давление заставляет компании меняться. И здесь главный вопрос: где заканчивается полезный контроль и начинается разрушительное давление на компанию? Сделайте паузу и посмотрите фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, почему эффективная система невозможна без контроля тех, кто владеет ее частью.
3: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
7: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
3: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
7: По будням на радио РБК.

0: Звезды, планеты и люди. Все находится в движении. Возможно, и вы сейчас тоже куда-то едете.
1: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас. Наш досуг, наши привычки и наше общество.
0: Культура поведения в поездках. Куда мы движемся? Что изменилось в поведении пассажиров за последние годы? Зачем метро меняет озвучку? И можно ли вообще измерить воспитанность общества?
1: Открываем двери завтра в 14.10 на радио РБК.
0: Что это было? В эфире.
2: Ваш бизнес – это хобби или все-таки предпринимательство?
3: Мы бы так сказали, что это не хобби и не предпринимательство, и не бизнес, и ничего в общем понимании этих слов. Для нас цветы – это способ реализации творческого какого-то потока.
2: То есть все-таки
3: поэтому
2: творчество.
3: Не творчество тоже. Здесь все вместе, по чуть-чуть. Как брат сказал, мы не профессионалы, поэтому мы просто интуитивно двигаемся, и поэтому нельзя сказать, что мы про это, либо про это. Про все, а может быть, и даже не про что. Вот как-то так.
4: Я бы назвал это ремеслом. Ремесленники, которые трудятся своими руками, у нас большая команда, но мы все равно, не отходя от стола, собираем цветы вместе с пацанами.
3: У нас нет в команде профессионалов ни в одной области, ни в логистике, ни в операционке, ни в сборке заказов, ни в администрировании. Просто обычные друзья, пацаны, которые собрались в гараже и делают дела. К счастью, у нас все класс. Как брат сказал, у нас больше сложностей вызывает вот коммуникация и операционка, нежели поток заказов.
0: Роман и Александр Бычковы из «Дикого цветочного андеграунда» в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 17 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Президент Дональд Трамп намерен подписать законопроект об адских санкциях против России. Об этом написали американская Wall Street Journal и британская Financial Times. Ранее Палата представителей США большинством голосов одобрила законопроект. Документ предполагает вторичные торговые меры против стран, покупающих российскую нефть и газ. Москва считает санкции незаконными. Введение дополнительных санкций США против России осложнит усилия по поискам мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он назвал одобрение Конгрессом США новых антироссийских санкций недружественным шагом. Сегодня Россия и Украина.

0: Украина провели очередной раунд обмена телами погибших военнослужащих. Украинской стороне были переданы 252 тела, российской – 23. Ассоциация банков России призывает ввести дополнительные меры поддержки бизнеса после атак беспилотников на склады, производственные и торговые объекты. В пресс-службе ассоциации отметили, что предпринятых усилий может быть недостаточно, нужны меры, аналогичные тем, что принимались в период пандемии. Сегодня президент Путин проведет совещание по экономическим вопросам. Премьер Швеции Ульф Кристерсен ушел в отставку. Сложить полномочия главы шведского правительства решил после победы оппозиционного левоцентристского блока на парламентских выборах. Выборы в Швеции прошли 13 сентября. Оппозиционный блок получил всего на 3 мандата больше, чем блок проправительственных сил. Больше новостей на сайте РБК.
1: В России следят за продвижением законопроекта США об адских санкциях, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Принятие этого документа, по его мнению, затруднит поиск мирного решения конфликта на Украине.
2: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
1: Напомню, что Палата представителей США проголосовала за принятие документа. Как пишет издание «Политика», голосование положило конец почти двухлетней паузе в оказании помощи Украине со стороны Конгресса. Что ждать дальше, разбирались Анна Маргулис и Мария Пичугина.
3: Действительно адские санкции. О чем удалось договориться?
4: Этот концепт «Sanctions Bill from Hell» в принципе вел покойный Линдси Грэм, поэтому так и есть. Хотя могло быть и хуже, пишут зарубежные СМИ. Основные точки удара – энергетика, оборонный сектор и теневой флот. Associated Press пишет, что этот законопроект представляет собой самую амбициозную попытку поддержать Украину с момента возвращения Трампа в Белый дом. Что предполагает Билл? Он наделяет Трампа полномочиями по введению вторичных пошлин до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из 5 стран, наиболее активно способствующих обходу нефтяных санкций. Это вместо 500%, которые изначально предлагали Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. А вот на товары из России таможенная пошлина составит как раз эти самые 500%. И по факту этот законопроект обеспечивает интересы всех американцев, заявил Блюменталь.
5: Цель этого законопроекта – создать дополнительные издержки для российской экономики. Он также направлен на обеспечение защиты стратегических интересов Америки. Документ служит нашим национальным интересам, но он также отражает наши ценности и наше мировоззрение как американцев.
4: Фактически, на самом деле, это должно побудить Китай и Индию отказаться от закупок энергоносителей. При этом в Нью-Дели уже заявили, что примут необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов. В этом же контексте санкции вводятся и против Ирана. Документ позволит Трампу усилить давление на экономику Тегерана, заявила сенатор от республиканской партии и сестра Линдси Грэма Дарлин Грэм.
6: Сегодня знаменательный день для мира. Конгресс большинством голосов принял закон моего покойного брата Линдси Грэма о введении санкций против России и Ирана. Это важнейший законодательный акт, который поможет президенту Трампу в его благородных усилиях по прекращению российско-украинской войны. Эти меры позволят президенту продолжать оказывать экономическое давление на иранский режим.
4: Как пишет «Политика», санкции против других стран могут, на самом деле, обрушить мировой рынок и даже привести к глобальному расколу. Но все-таки есть и позитивные новости. Трамп также получил право приостанавливать действия пошлин или отказываться от их ввода, если это отвечает национальным интересам США, но при условии уведомления Конгресса. Тем не менее, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков полагает, что Трамп будет придерживаться нейтральной позиции.
7: Для него гораздо важнее угроза того, что он будет использовать эти полномочия. Дело в том, что введение санкций, ну, может быть, против Китая, сдерживание Китая сейчас – это краеугольный камень политики Трампа. А вот введение жестких санкций против Индии, против Турции, против Бразилии очень сильно ударит по американским интересам. А главное, это приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители. Главная боль Белого дома, что он будет очень активно размахивать этим документом. документам всячески заявлять о том, что он готов применить его на практике, но будет использовать это как механизм давления.
4: Как пишет «Политика», некоторые демократы говорят, что законопроект предоставит Белому дому слишком много полномочий по введению тарифов. Очень многие СМИ делают акцент

0: о том, что положение о пошлинах даст Трампу еще один инструмент для борьбы не только с врагами США, но и с глобальными союзниками. То, что частенько происходит с момента возвращения Трампа на пост президента. Еще во время голосования были фразы, с какой стати Конгресс предоставляет президенту дополнительные полномочия для нанесения такого экономического вреда американскому народу. Как пишет Guardian, многие все-таки опасаются, что Трамп ведет пошлину против союзников и отменит санкции против России. Хотя тут немного сомнительно. И это разногласие, как пишет политика, привело к усилению раскола среди демократов в последние дни.
1: Москва считает санкции незаконными. Посольство России в США заявило, что законопроект имени Грэма – медвежья услуга администрации Трампа, так как ограничения могут обернуться экономическими последствиями для самого Вашингтона. Ну, еще одно заокеанское решение комментируем буквально через 2 минуты, как оно отразилось на золоте и нефти. Я говорю о решении ФРС. Обсуждаем также данные по российской инфляции и разбираемся, что происходит с доходностями гособлигаций. Буквально через 2 минуты рынки главные на радио и телеканале РБК.
2: Реклама. Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
4: Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК компании. 18+. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Оценки главное.
1: Плюс 8% на акциях самолета можно было сделать сегодня всего за несколько часов. Как вам такой фокус, друзья? У меня, к сожалению, не получилось его провернуть. Я был очень занят, готовился к программе «Рынки главное». Саша, а у тебя получилось? Со мной сегодня Александра Панфилова. Мы ведем совместный эфир телеканала РБК и радио РБК.
2: Дим, ну ты забыл, что я с тобой готовилась к этой программе, поэтому, честно говоря, не успела. Но я и за застройщиками на рынке акций слежу только без рук, что называется. Но вот с нами в студии начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев. Олег, а ты что-то делал?
3: Приветствую, коллеги. Ну, я смотрел, следил за новостями, слушал «Рынки главное» периодически, думал, вдруг там что-то будет интересное про самолет, вдруг там будет что-то интересное в деталях долга самолета, но кроме того, что я знал и так, а именно то, что добрая часть активов самолета была в залоге у Сбера, в общем-то, ничего нового для меня не приоткрылось.
1: А поэтому... вообще самолет держишь?
3: Да нет, конечно.
1: Мы обязательно еще обсудим эту историю. Одна из самых ярких корпоративных историй сегодня.

0: на рынке. Но что же с рынком в целом? Отправился ли он в ад после адских санкций США?
1: Ну, адом на рынке это назвать язык не поворачивается. Ну да, мы сегодня в красном. Кстати, обращаюсь к нашим слушателям и зрителям. Пишите, делали ли вы сегодня что-то с акциями самолета или на рынке. Ну а вот пока что происходит? Все сегодня в основном снижается, хотя вот прямо сейчас за полчаса подпрыгнули на 16% акции Евротранса без каких-то особых на то причин. Ну вот широкий рынок продолжает падать. Индекс Мосбиржи к текущей минуте теряет уже более 2%, 2238 пунктов. Прямо сейчас, то есть ниже мы вот этой 2250 пунктов отметки опустились. В лидерах падения снова акции МТС, минус 5%. В красном сегодня весь нефтегазовый сектор. Акции Роснефти минус 1,5%. Акции Лукойла минус более 2%. Также на процент снижаются тяжеловесные бумаги Сбербанка уже на 2%. И на процент теряют бумаги ВТБ. Сегодня они вновь обновили свой исторический минимум. Ну, что давит? Понятно, сегодня такая главная новость дня, это то, что Палата представителей США одобрила законопроект об адских санкциях против России, но я отмечу, что его еще должен подписать Дональд Трамп, поэтому пока что все еще не предопределено. Документ предусматривает санкции и пошлины как против России, так и против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Но вот Дмитрий Песков уже отметил, что введение этих санкций будет усложнять усилия по мирному урегулированию. В общем-то, мы видим реакцию на рынке.
0: Олег, а тебе показались страшными адские санкции против российских компаний, нефтегазовых, против банков? Ты делал какие-то сделки в своем портфеле на этом фоне?
2: Адских сделок в своем портфеле я точно не делал. Вот когда Александра сказала, то, что происходит на рынке, нельзя назвать адом, я считаю, что назвать можно, просто если расшифровать ад как алгоритмическое движение. И это правда.
0: Минус 2%.
2: Ну, нормальное алгоритмическое движение, такой хороший ад.
0: Ну, не ад. Это, знаешь, мы где-то сейчас находимся в районе чистилища, я бы так сказал.
2: Да, да. Ну, читайте «Божественную комедию рынков», да. Но если серьезно, если говорить про влияние этих санкций на компании, я бы вообще не назвал сильным влияние, в принципе, того, что приходит с новостных лент в отношении законодателей и законотворцев США, ни с верхней, ни с нижней палаты, ни с Сената, ни с палаты представителей, как-то сильно влияющими на российские компании. Поскольку, по сути, история в отношении вторичных санкций на контрагентов российских компаний, она работает уже давно. И те крупные компании в странах-импортерах российской нефти, вообще в торговле, партнерах России, они уже давно, на самом деле, сделали для себя выбор. А выбор этот не столь однозначен, потому что после того, как 28 февраля стартовал конфликт на Ближнем Востоке, и стоимость ряда энергоресурсов подскочила в несколько раз, знаете, как говорится, дружба дружбой, кушать хочется всегда. Поэтому эти импортеры, они стали выбирать в том числе и то, что им гораздо более выгодно. А порой для них, с учетом стоимости логистики, фрахта, страховки, гораздо выгоднее становится российская нефть. И если это не прямые платежные сделки, то это могут быть вполне себе и косвенные сделки. Так что я не думаю, что это как-то коренным образом резко изменит картину мира. Но я хотел бы одну важную вещь тут все-таки добавить. Почему вот эта история с адскими санкциями, она на самом деле еще серьезно повлияет в том числе и на дальнейшее принятие решений в американских истеблишментских кругах? Потому что до этого, если мы помним, господин Трамп пытался против всего мира пошлины, да, установить. После этого Верховный суд США ему это делать запретил. И тут вдруг выясняется какая-то интересная ситуация, что значит против всего мира нельзя, а против пяти стран, крупнейших торговых партнеров России, можно. Как-то не складывается каменный цветок.
0: Ну, это уже совсем другая история. Давай мы лучше о наших баранах биржевых. Вот прям пойдем по порядочку. Нефтяные компании. Какая из наших российских пострадает больше остальных, а какая, напротив, находится в безопасной зоне сейчас?
2: Я думаю, что я бы даже рассматривал не нефтяной, а нефтегазовый сектор. Мне кажется, что наиболее безопасной зоне относится «Новатэк», потому что, в отличие от «Газпрома», это, во-первых, не госкомпания, она менее политизирована. И самое важное, что перспектива и использование потенциала Северного морского пути, в том числе через арктический торговый флот России, для крупнейших потребителей в Юго-Восточной Азии, это то, чем «Новатэк» может, ну, прямым образом воспользоваться. А если говорить про компанию, которая в меньшей степени тоже может быть подвержена этим историям, это «Лукойл», «Лукойл». В общем-то, «Лукойл» и так добрую часть своих активов уже продал на волне предыдущих волн санкций. И по глубине нефтепереработки, по глубине нефтепродуктов и по добавленной стоимости этих нефтеперерабатывающих мощностей, которые у «Лукойла» есть, он, наверное, с точки зрения насыщения внутреннего рынка лидирует, потому что спрос на его продукцию будет максимальным по сравнению с другими нефтяными компаниями. А хуже всех, конечно, придется «Роснефти».
0: Саша мне тут давеча говорила, что ждет больших дивидендов от «Лукойла». Как ты прокомментируешь? У тебя такие же ожидания?
2: Я жду дивидендов от «Лукойла». Я бы так скорректировал эту фразу. Слово «больших» пока в нынешней конфигурации, на мой взгляд, оно даже не суть важно, потому что, на мой взгляд, вообще, если говорить о дивидендной политике нефтяных компаний наших, в принципе, то здесь задача простая. Просто стабильно платить. Тут не нужно показывать мировые рекорды и лучшие результаты сезона в мире, говоря спортивным языком. Здесь желательно бы просто стабильно платить. И это будет уже очень неплохо в текущей ситуации для нефтяных компаний, которые вынуждены наращивать резервы, которые вынуждены с текущими, ну, достаточно волатильными колебаниями курса считаться.
1: Олег, ну вот ты вот про Новатек уже затронул, а мы можем вот сейчас пояснить? Я вот смотрю этот документ, там написано, что для импортеров российского газа сделано исключение. Тарифов не будет, если на страну приходится менее 15% годового экспорта газа из России, и если они сокращают закупки. А есть такие страны вообще? Как нам трактовать это ограничение?
2: Ну, конечно, есть. Вопрос только в том, насколько эти страны в динамике этот показатель исполняют. Это же, как ты прекрасно понимаешь, показатель-то динамичный. На какую дату вот эта цифра 15? А проснулся рано утром американский законодатель. Бац! А там 15,2 уже доля.
0: Что делать?
2: Да, что делать? Немедленно использовать алгоритмическое движение. То есть немедленно применять адские санкции. Но мы же прекрасно понимаем, что эта вся история относительна. Потому что я думаю, что этот показатель, он, видимо, будет высчитываться как средний по какому-то периоду времени. И поскольку этот законопроект только принят, это некоторый период времени, который еще в будущем нам предстоит оценить, и американским законодателям вместе с нами. Поэтому я думаю, что те импортеры российских нефтепродуктов, которые относительно небольшими объемами импортировали, они это и продолжат делать. Ну, а более крупные импортеры, я уже сказал про историю с схемами, которые часто используются сейчас, когда, по сути, импорт на нефть или газ используют перевалочные суда, с одного суда переваливают груз на другое судно в каких-то нейтральных водах и точно так же дальше двигаются к назначению портов импортера. Я думаю, что эта история, она будет использоваться очень активно.
1: Кстати, про суда, да, Совкомфлот сегодня особо не обсуждают, акции вообще его сегодня растут на 0,5%. А вот мы смотрим документ, секция 102, охватывает суда владельцев, операторов, страховщиков и перестраховщиков. То есть Совкомфлот уже и так заблокирован, мы знаем, но тут же встает вопрос, сколько судов, портов и так далее готовы работать с российским грузом, и какую цену они заплатят
2: тебе? Я бы еще добавил, кто будет готов подтвердить, что это именно российский груз, и как признавать данный груз российским, и в каких водах мы признаем этот груз российским, а в каких водах мы его российским не признаем. Соответственно, логика здесь вполне понятная. И я хочу сказать, что, например, та же Индия, которая является одним из крупнейших импортеров нефтепродуктов из России в последнее время, опять в том числе из-за причин ценового давления, к ней же ведь не напрямую из российского порта нефтепродукты судами поставляются. Идет такая промежуточная остановка где-то в нейтральных территориальных водах. Нефтепродукты с одного судна перегружаются на другое и уверенно следуют в индийский порт.
0: Я хотел уточнить по Новатеку. В инвестсообществе есть мнение, что подбирать его выше, чем по 800 рублей, не камильфо. Ты согласен с этим?
2: Ну, я что-то не видел, чтобы такое было написано в декларации.
0: Точка входа 800 рублей в Новатек. Все, по крайней мере, в инвест-тусовке ждут именно этого.
2: Ну, если ты ждешь от меня, что я сказал, что я присоединяюсь к инвест-тусовке, наверное, в этой части присоединиться не могу. Для меня вообще конкретная цена, она не очень важна, для меня важен период. То есть я, если рассматриваю для себя Новатек, то уж точно там не на полгода, не на год. То есть если входить, то это очень-очень надолго. Ну, потому что, как мы уже сегодня обсуждали в начале, алгоритмическое движение, это, видимо, всерьез и надолго.
0: Поэтому... Иначе говоря, это Миркоин, так называемый, да?
2: Да, это
0: фишка
2: история
0: по поводу регулирования.
2: Думаю, что да.
0: Также сказал, что сильнее всех пострадает Роснефть. Поясни, пожалуйста.
2: Ну, дело в том, что глубина нефтепереработки среди всех крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России у Роснефти одна из самых низких, ну, то есть в отличие от того же Лукойл или в отличие от той же Татнефти. И плюс мы прекрасно понимаем, что Роснефть, будучи подконтрольной государству компанией, очень часто принимает решения, даже если это экономически, настраивает на абсолютно другой лад, не в угоду миноритарным акционерам. Ну, то есть решение...

0: основного акционера, и это правильно, потому что есть основной акционер, далеко не всегда учитывает мнение миноритариев. В отличие от негосударственных частных компаний, коими являются Лукойл и Новатек, эта история все-таки так напрямую не работает.
1: Принято. Едем дальше по секторам. Банковский сектор. Какие санкции против него введены, Саш?
2: Ну да, тут в документе прямо указано Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, но, опять же, мы вспоминаем, что Сбер заблокирован в США с апреля 2022 года, ВТБ с февраля 2022 года, Газпромбанк с ноября 2024 года. Что добавляют новые ограничения? Как нам трактовать?
0: Я думаю, что здесь история скорее даже направлена в первую очередь не на прямой контакт, ну, скажем так, недружественных стран и организаций из этих недружественных стран с вышеупомянутыми банками, сколько на контрагентов, которые могут из этих стран, крупнейших торговых партнеров России, взаимодействовать с этими банками. То есть это не прямая трактовка, это, скорее всего, косвенная трактовка с таким промежуточным звеном. Вот я думаю, что трактовать стоит так. Потому что трактовать впрямую смысла большого нет. Все это уже законтрактовано и оттрактовано еще, наверное, несколько лет назад.
1: По поводу банков. Смотри, я вспомнил такую историю, которая была в ноябре 2024 года. Тогда ввели санкции против Газпромбанка. И их эффект проявился с небольшим лагом, примерно неделя или полторы. Когда санкции вводили, доллар был примерно по 100, а вот спустя полторы-две недели доллар вырос до примерно 109,5 рублей из-за того, что начались проблемы с платежами. Вот это история не повторится ли сейчас на фоне новых санкций против группы российских банков?
0: Честно говоря, не очень я в это верю. Дело в том, что валютные позиции в мировых резервных недружественных валютах у российских банков практически сведены к минимуму. Мы видим, что их доля в расчетах как внутри страны, так и на внешнем контуре, она практически уже тоже близка к нулевой. И привязать введение очередных санкционных пакетов к волатильности курса рубля, к доллару или там к евро, это, мне кажется, затея не самая правильная. Мне кажется, гораздо сильнее на курс рубля сегодня влияет приток-отток иностранной валюты по торгово-экспортным каналам. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, цены на нефть марки Brent устойчиво выше 100 уже некоторое время, а более того, Urals с премией на некоторых рынках даже уже выше, чем стоимость Brent. Вот эта история с некоторым лагом, по мере того, как по факту поступления валютной выручки она придет в, соответственно, национальную денежную массу, вот эта история с большой долей вероятности приведет к укреплению рубля. Но с лагом месяц-полтора.
2: Ну, да, нефть прямо сейчас, да, я обновлю котировку, она снижается на 3%, 103 долларов за бочку, но, тем не менее, да, действительно, выше 100 пока что мы держимся.
1: Тем временем, накануне еще одно интересное событие произошло, которое касается глобальных рынков. ФРС США подняла ставку до 3,75-4%. Это произошло впервые с июля 2023 года, и Александра Панфилова знает все об этом.
2: Ну, я смотрела, да, как реагировал рынок, все мы за этим следили, после этого индекс доллары DXY превысил 100 пунктов, обновил свой июльский пик. Сейчас он остается выше этой отметки, но уже немного снижается. То есть решение ФРС поддержало и доллары, и доходности гособлигаций. По десятилеткам они вновь ниже 5%. Ну и цены на золото вчера ушли ниже отметки 4350 долларов за унцию. Сейчас мы видим небольшой отскок, плюс 2,5% и 4372 доллара.
1: Олег, давай максимально просто. Все это очень заумные дела. ФРС США, ставка, инфляция и так далее. Что это значит для российского инвестора?
0: В первую очередь это значит, что в течение какого-то еще достаточно продолжительного времени все активы, которые имеют прямую корреляцию с ценами на золото и другими драгметаллами, пока сильно расти не будут. Объясню максимально просто, как ты и просил. После того, как начался конфликт на Ближнем Востоке, и после того, как угроза перекрытия транспортных каналов стала реальной, стало понятно, что логистические затраты на поставку всего того, что поставляется из стран, которые выходят портами в Ормузский пролив, это сильно удорожается. И фрахт, и страховка, и логистика. Соответственно, это будет перекладываться в стоимости благ в тех странах, которые все это импортируют. Соответственно, инфляционное давление по всему миру будет расти. Соответственно, центральные банки мира будут вынуждены с этим бороться и повышать ставки. Соответственно, рост спроса на государственные долговые бумаги при повышающихся ставках будет расти. Соответственно, скажи мне, пожалуйста, а зачем мне инвестировать в золото, если я могу инвестировать вкладывать в государственный долг стран эмитентов мировых резервных
1: то,
0: валют.
1: То, что ты говоришь, это правильная логика.
0: Спасибо.
1: Гособлигации США стали действительно более привлекательными, потому что ставки выросли.

0: золото стало менее привлекательным. Почему? Очень просто. Да потому что оно не имеет процентного дохода. Это логично.
1: Это, кстати, парадокс. Вот если раньше мы видели, что начинался какой-то геополитический конфликт, серьезный и долгосрочный.
2: И защитные активы шли.
1: Всегда считалось, что золото и защитный актив. Но вот сейчас та логика, которую я только что объяснил, работает строго наоборот.
0: Строго наоборот.
2: Но Дима все равно присматривается к золоту, я знаю.
0: Мы вчера видели, как золото припало, а сегодня мы видим, что оно снова растет. Получается, что вот эта логика сломана, и сломана она уже несколько лет подряд. Вот уже как года 2-3, по моим оценкам.
1: Я думаю, что,
0: вот,
1: скажем так, период старта этого слома, он, наверное, начался действительно несколько лет назад. Но фактически вот прям ярко выраженное проявление нарушения вот этого стереотипа, который долгие годы, я бы сказал, даже десятилетия в умах инвесторов преобладал, это произошло вот как раз с момента начала конфликта на Ближнем Востоке, с начала марта.
2: Ну, пишите, кстати, инвестируете ли вы в золото и делаете ли вы ставку на него. Я точно знаю, что Дима любит золото, я точно знаю, что ты присматриваешься к инвестиционным монетам. Ну, такой нетривиальный инструмент довольно-таки.
0: Да, друзья, пишите нам. Телеграм-аккаунт радио РБК, обязательно примем все ваши сообщения, зачитаем в нашем эфире и получим моментальную обратную связь от Олега Абелева, инвестиционная компания Рекомтраст. По поводу золота, да, Саша, я действительно присматриваюсь к такому активу, интересует меня физическое золото. Я вот, честно говоря, после всех этих блокировок и прочих передряг на российском рынке не доверяю, ну, практически не доверяю бумажным активам, так их назовем, ну, в том плане, что они существуют на бумаге. Мне вот нужно такое, чтобы потрогать. Так вот, потрогать я хочу золото либо в виде слитков, либо в виде золотых монет. Золотые монеты как-то ближе, проще, понятней. Я даже стал изучать этот рынок в последнее время и внимательно следил, ну, где-то, наверное, с середины июля. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что да, рынок золотых монет очень хорошо коррелирует с мировым рынком цен на золото. Стоимость монет ходит вслед за золотом, но также важно понимать, что она еще зависит от курса доллара. Вот. А курс доллара в последнее время рос, и в связи с этим получается, что и золото росло, и доллар рос. Соответственно, цены на монеты повышались. Я сейчас ищу и жду интересную точку входа для того, чтобы войти в этот актив. Но вот я сегодня обновил. Монета самая ходовая. Георгий Победоносец. Четверть унции. Номинал 50 рублей. Она стоит где-то порядка 100 тысяч, 105 тысяч рублей. Это в целом нормально, если брать ее лет на 10. Но можно, мне кажется, дождаться падения цен в район где-то 90-95 тысяч рублей за одну вот такую монету.
2: Не вижу,
0: а ты бы взяла?
2: Нет, я на золото, на самом деле, исходя из того, что объясняет Олег, я не ставлю на него вообще никак, но понимаю, что, конечно, спокойнее золотом под подушкой. Но мне кажется, что вы не одобряете.
1: Да нет, я одобряю, в принципе, любую диверсификацию. Вот очень правильно Дима сказал, что если покупать, то лет на 10. Мы-то говорим про в целом подход к золотым монетам как к инструменту. Золото вообще интересно тем, что это, наверное, инструмент, в которого... Ну вот был я на одной из конференций, и там коллега, который выступал, насчитал, честно, по-моему, то ли 19, то ли 21 способ входа в золото. Ну, в разном виде. Но в физическом, конечно, монета, это очень привлекательно. А вопрос срока.
0: Большое спасибо. Сроки тут должны быть длинными. Друзья, уходим на новости. И да, не забывайте, телеграм-аккаунт Радио РБК. Ждем вас.
3: В 17.30 в столице, в студии Павел Потапов. Здравствуйте. Банк России оспорил регламент Евросоюза, мешающий взыскать 200 миллиардов евро с крупнейшего европейского депозитария Евроклир. Регулятор подал заявление в общий суд ЕС еще 15 сентября. Активы Банка России, напомню, были заморожены после начала спецоперации на Украине в 2022. Правительство обсудило вопросы государственной поддержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз, либо уже пострадали от атак беспилотников, сообщается на сайте Кабмина. Бизнес подготовил предложение по регуляторным и налоговым послаблениям для таких компаний. Как заявил на заседании первый вице-премьер Денис Мантуров, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки. Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего главу Минкомсвязи Николая Никифорова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. На прошлой неделе, напомню, в базе МВД появилась информация о том, что Никифорова объявили в розыск. Командующий Королевским военно-морским флотом Великобритании Гвин Дженкинс заявил о критической угрозе со стороны России в Атлантике на край.

крайнем севере, сообщает «Таймс». По словам генерала, в случае потенциального военного столкновения России в первый же день может полностью перерезать все трансатлантические кабели, соединяющие Великобританию с остальным миром. Старейший в России центральный московский ипподром сегодня открылся после реконструкции. В частности, на крыше здания была восстановлена знаменитая квадрига. В спортивной части ипподрома появились новые тренировочные дорожки, тоннели для лошадей, современная инфраструктура для участников и конный двор. В торжественном открытии приняли участие русские тройки. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.

0: Li-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
1: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. «Кто есть кто?» на радио РБК.
2: Экосумки, картонные стаканчики, отказ от пластиковых трубочек. Это норм или обычный маркетинг? Как помочь экологии?
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
2: Разберемся вместе с экологом Жорой Каванасяном и руководителями экологических инициатив. На ком ответственность за загрязнение окружающей среды? Готов ли бизнес вкладываться в зеленую повестку и как нам с этим жить?
1: Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Новая упаковка. Производитель соков Тропикана потерял около 30 миллионов долларов, просто поменяв картинку на упаковке. В 2009 году компания решила осовременить дизайн своей главной линейки. С коробки убрали знакомый апельсин с трубочкой. Вместо него появился обычный стакан сока, название развернули вертикально, а упаковку сделали более минималистичной. Проблема обнаружилась уже в магазине. На полке новый дизайн стал похож на десятки других, а постоянные покупатели перестали узнавать привычный продукт. За 2 месяца продажи соков Тропикана упали на 20%. Потери оценили примерно в 30 миллионов долларов. После этого компания объявила о возвращении прежнего дизайна. Тропикана хотела, чтобы упаковка выглядела современно. Но забыла, что в супермаркете дизайн должен не удивлять, а помогать покупателю за секунду найти знакомый товар.
1: Ошибка на миллион.

0: Реклама.
1: Вы это слышали?
2: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
1: Теперь слышали.
2: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
1: 18+.
3: Звезды, планеты и люди. Все находится в движении. Возможно, и вы сейчас тоже куда-то едете.
4: Двери открываются. Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой. О том, как транспорт меняется сам и меняет нас, наш досуг, наши привычки и наше общество.
3: Культура поведения в поездках. Куда мы движемся? Что изменилось в поведении пассажиров за последние годы? Зачем метро меняет озвучку? И можно ли вообще измерить воспитанность общества?
4: Открываем двери завтра в 14:10 на радио РБК. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.

0: рынке главное.
1: До завершения основной торговой сессии остается чуть менее 2 часов. Индекс московской биржи сегодня не радует инвесторов, в отличие от прекрасной погоды за окном. А все потому, что над российским рынком сгустились тучи, густые и страшные американских санкций. И не просто санкций, а адских санкций. Что происходит на торгах, Саша? Со мной работает великолепная Александра Панфилова.
2: Дмитрий Полянский со мной работает тоже, представлю тебя также. Индекс Мосбиржи сейчас по-прежнему теряет почти 2%, 1,9, если быть точнее, 2242 пункта. Вот такую мы видим отметку сейчас. По-прежнему тащит рынок вниз нефтегазовый сектор. Сама бумажная нефть Brent прямо сейчас теряет 2,5%, 103 доллара за бочку мы наблюдаем. Ну вот в лидерах падения, так же, как и в начале нашего эфира, акции МТС, Сегежи, Ленты. Ну вот бумаги ВТБ отскочили от своего установленного сегодня исторического минимума, чуть больше, все-таки 50 рублей, а мы удерживаемся. С нами, напомню, Олег Абелев, глава аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Олег, кстати, ну что с ВТБ? Почему опять новый минимум?
3: Слушайте, ну, ВТБ – это такая долгая история борьбы просто за попытку повернуться к инвестору лицом, я бы это так назвал. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что многие инвесторы потенциальные, которые хотели бы приобретать бумаги ВТБ, они ориентируются на историю с дивидендами. И вроде бы последний раз дивиденды даже были объявлены, но объявлены они были, ну, скажем так, дискретно. То есть какой-то постоянной долгой дивидендной истории у ВТБ нет. Любые новости, которые на рынке появляются по поводу того, что ВТБ снова готов покупать какой-то непрофильный актив, а потому что он является госбанком, и желание основного акционера для банка, по сути, это закон. Либо любые новости, связанные о том, что ВТБ выпускает или планирует выпускать какие-то субординированные бумаги, это все говорит о том, что есть потенциальная вероятность роста нагрузки на капитал банка. Ну, если так происходит, понятно, что уверенность инвесторов в том, что вот этот дивидендный стабильный поток денежный им будет обеспечен, она снижается. И поэтому многие инвесторы, они нервничают. История дивидендная, постоянная у ВТБ, по сути, отсутствует, да, потому что...
1: А начиналось-то все хорошо, давай вспомним.
3: Все было впервые и вновь.
1: Все было впервые и вновь.
3: Как пел классик. 25-й
1: год был позитивным. Дивиденды в 26-м весной по итогам 25-го... вот как раз вот эти дивиденды нас подвели.
3: Да.
1: И очень-очень сильно все скорректировалось,
3: конечно. Потом была история,
1: конечно,
3: про, да, потенциальную возможную доп. Эмиссию. Потом была история о возможной, значит, конвертации привилегированных бумаг. Ну и много чего другого было, что, в общем, довольно сильно насторожило инвесторов, которые, ну, честно признаться, в отличие от других крупных госбанков публичных, которые у нас торгуются на организованных площадках, ну, в общем, посматривают, наверное, в сторону больше того, чтобы план позиции фиксировать. Вот они, собственно, это и делают, поэтому я думаю, что такая вот повышенная волатильность в ближайшее время, может быть, там месяц, может, полтора, если такого рода новости будут по отношению к ВТБ появляться, это, к сожалению, удел этих котировок.
1: Слушай, ну, волатильность – это вообще такая вещь, это наше второе имя. Вот уже несколько лет мы к ней привыкли, нас таким точно не напугаешь. В том числе волатильность макроэкономических данных, их обязательно сейчас озвучит Саша, но прежде этого я у тебя спрошу. Вот так прям совсем коротко. Давай закроем глаза на недельную инфляцию, на инфляционные ожидания, на то, что сказал Кирилл Тримасов, на то, чего ждет Банк России. Возможно ли такое, что ЦБ в этом году повысит ставку?
3: Ну, конечно, возможно. Вероятности разные бывают. Если ты спрашиваешь, вообще возможно ли, понятно, что возможно. Просто пока вероятность этого не очень высока, я бы так сказал. Ну, там, я ее пока оцениваю там в пределах, может быть, 10-15%.
1: Давай, Саш, послушаем, почему Олег оценивает, вероятно, на основе неких данных. Что же это за данные?
2: Данные по недельной инфляции, да. Я начну с того, что вышли сейчас курсы, официальный курс валют на завтра. Центробанк оставил доллар ниже 85 рублей. Индекс RGBI теряет 0,09%. Напомню, что он продолжает снижаться, но до июльских минимумов еще есть куда падать. Индикатор ускоренными темпами снижался сначала после анонса Минфина по размещению УФЗ, потом после самих аукционов. Ну и, собственно, представители Центробанка своими заявлениями тоже не обрадовали индикатор. И вот эти недельные данные по инфляции тоже не приободрили никак рынок, хотя рост потребительских цен замедлился до 0,02%. Бензин перестал дорожать, дизель и вовсе подешевел, но заметно замедлили темпы снижения цены на фрукты и овощи, а также, также услуги. Давай еще одно мнение услышим по ставке и по инфляции. Мы подключаем главного экономиста Газпромбанка Павла Бирюкова. Павел, добрый день. Как вы оцениваете эти данные? То есть, с одной стороны, явного негатива вроде нет, с другой стороны, устойчивая инфляция, на которую мы сейчас смотрим,

0: особенно пристально, она не замедляется.
1: Добрый день, коллеги. Хотел бы тут подсветить два очень важных момента. Первый, в недельных данных по инфляции мы видим постепенную реализацию того, что мы видели пару недель назад на оптовых рынках, в частности, переход к снижению цен на топливо. Этот фактор может в дальнейшем достаточно сильно еще сказаться на их будущей динамике. Это с одной стороны. С другой стороны, вчера, как раз-таки вечером, Центральный банк опубликовал свою оценку базовой инфляции за август, и она была ниже, чем до этого в июле. То есть в целом можно сказать, что с рядом оговорок ценовое давление постепенно ослабевает.
2: Ну что ж, это интересные выводы. Я надеюсь, что они рано или поздно переложатся еще и в котировки акций российских компаний. У нас тем временем поступают вопросы в телеграм-аккаунт Радио РБК. Спрашивает Иван, что лучше для рынка, ключевая ставка 13% или еще один визит Уиткофа и Кушнера? Давайте по очереди ответим. Первый, пожалуйста, Павел.
1: Вопрос в том, какой ценой будет достигнута 13-я ставка и что этот визит принесет. Так можно сказать, что в последнее время на какие-то такие безсутевые новостные источники, связанные с какими-то визитами, рынки устойчивой реакции в целом не показывают. А если Центральный банк сочтет возможным снизить ключевую ставку до 13, поскольку макропоказатели будут этому способствовать, то я думаю, для рынка это будет гораздо более оптимистичной историей.
2: Олег, а ты что думаешь? Что выбираешь? Ключевая ставка 13% или визит Уиткофа и Кушнера? Спрашивает Иван.
3: И уважаемый Иван, вот, к сожалению, а может быть, к счастью, в уставе Центрального банка в качестве факторов, которые определяют политику ЦБ, после фразы «инфляционное давление» через запятую не стоит фактор «визит Уиткофа и Кушнера». Ну вот, слава богу. Поэтому оцениваю влияние... Абсолютно. Но пока этого там нет, я оцениваю влияние этого факта на там, политику ЦБ как нулевое, честно признаться, потому что любые подобного рода события, новости, которые там на новостных лентах имеют место быть, надо еще очень сильно постараться, чтобы понять связь этих событий с инфляционным давлением. Ну как визит Уиткофа и Кушнера усилит проинфляционные ожидания населения, например? Ну, наверное... Притянуть за уши, натянуть сову на глобус можно, но мне кажется, не стоит этого делать.
2: А давай посмотрим, что еще нам пишут Радио РБК.
0: Продолжим общаться с нашими слушателями. Павел пишет нам: Захар, в случае завершения конфликта на Ближнем Востоке и сохранения санкций США в отношении России, где будет, на ваш взгляд, нефть и с каким дефицитом закроется бюджет российский в 2027 году? И вообще, чего вы от бюджета ждете?
2: Вот это вопросы.
0: Сложные.
2: Пошла горяченькая.
1: Я думаю, что это более-менее примерно соответствует нашему базовому сценарию, в рамках которого мы предполагаем, что цена Brent в случае деэскалации на Ближнем Востоке будет стабилизироваться в диапазоне $80-$85 за баррель. Там, напомню, с одной стороны, ее будет поддерживать, возможно, несколько ограниченное предложение после деэскалации, с другой стороны, необходимость пополнения потратившихся резервов. То есть в целом как будто бы мы ожидаем, что цены на Brent будут чуть выше, чем они были в начале этого года. Напомню, тогда они были в районе $65 за баррель. Следовательно, даже в условиях сохранения дисконта наших цен к мировым ценам, мы предполагаем, что среднесрочно, то есть в этом году, в следующем году, цены на нефть отечественную будут оставаться в районе 60 плюс-минус пара долларов среднесрочно. Как следствие... Здесь мы не предполагаем каких-то значимых скачков в сторону, влево-право. Это буквально, в принципе, описание деэскалации на Ближнем Востоке, описание нашего базового сценария. Вот. Однако, что касается бюджета, здесь ситуация не столь однозначная. Мы предполагаем, что исполнение бюджета с дефицитом будет продолжаться. Мы предполагаем, что, скорее всего, по итогам этого года дефицит составит примерно 7-7,5 триллионов рублей. И с высокой долей вероятности этот дефицит будет сохраняться в ближайшее время. Более точную траекторию, я думаю, мы все скоро узнаем. Напомню, в начале октября должен быть...
0: Да, мы помним, да, мы ждем этих бюджетных корректировок. Да. Ну вот не могу не спросить про ОФЗ, раз уж

0: случае, если, не дай бог, дефицит окажется значительно шире, то это будет уже совершенно другая ситуация. Я думаю, во многом мы сейчас находимся вот в той точке неопределенности. Плюс к тому же мы не забываем, что в распоряжении Минфина есть достаточно существенный объем ликвидных средств ФНБ, остатков на рублевых счетах. Плюс к тому же в их обойме наверняка, я думаю, не стоит забывать, в их обойме остается возможность использования не только фиксов, но и флоутеров. Все вместе, я предполагаю, позволит Минфину уйти от траектории какого-то поступательного роста доходности. Напротив, по мере осознания рынком того, что какого-то совсем уж экстремального сценария не просматривается, возможно, мы увидим разворот.
1: Не будем, это забывать. Конечно же, это был главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков в нашем эфире. Саш, слушай, а может, ну их все эти аукционы? Может, взять и вложиться в сумочку Биркин или украшение от Тиффани?
2: Слушай, ну это ты у нас говорит РБК инвестиции. Мне кажется, тебе важнее, тебе это виднее, тем более.
3: Можно я добавлю, дополню, Дима, сумочку Биркин или Тиффани, купленных на аукционе.
1: Смотри, к чему мы об этом заговорили? У нас вышла заметка сегодня утром. Заметка следующая, что люди, инвесторы, россияне бегут из депозитов. Почему они бегут? Потому что ставки постепенно снижались по вкладам в банках. Правда, вот сегодня была новость, что у Сбера ставка подросла. Ну, это, допустим, еще неизвестно. Посмотрим, как будут события развиваться дальше. И вот чем заменить депозит? Какая альтернатива?
2: Ну, то есть мы видим, да, что доходности, о которых мы говорили, средних и длинных УФЗ составляют 15-16,5%. Облигации качественных корпоративных эмитентов дают премию еще около 1% пункта к этим УФЗ. Как ты на долговой рынок, Олег, смотришь сейчас? На среднюю длину УФЗ, который непонятно брать или не брать, ну, видимо, оттоки из фондов облигаций.
3: Ну, слушайте, ну, во-первых, это все как бы индивидуальный подход каждого. Если там, лично мое мнение, то мое мнение, я вообще бы сейчас в длину на долговом рынке вообще бы не смотрел, тем более на длинную ФЗ, с учетом максимально высокой волатильности, в принципе, принятия решений по ключевой ставке, и на горизонте там 35-39 год, да, то есть сроки погашения длинных ФЗ, ну уж тут абсолютно точно степень свободы, она столь широка, что мы даже себе ее даже представить не можем. А вот что касается коротких ФЗ, если говорить, например, о выпусках с фиксированным купоном, с дюрацией там до полутора лет, то это интересная история, тем более, что, по сути, у нас инвесторы на коротких сроках закладывают ожидаемую с премию доходность примерно такую же, какую они закладывали, когда ставка была 21. Ключевая.
1: Относительно недавно некоторые аналитики советовали облигации застройщиков.
2: Да, уже не советуют, кажется, их.
1: А что такое? Что случилось?
2: Ну вот увидели мы сегодня, вот мы начали с чего? С роста в акциях самолета, при этом облигации, наоборот, рухнули. Повод, как мы уже, ну, мы уже кратко обсудили, Сбербанк, крупнейший кредитор самолета, может получить в управление часть бизнеса этого застройщика. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. По словам одного из них, это может произойти в рамках реструктуризации кредитов, то есть поэтому, видимо, такую реакцию в облигациях и увидели. Ну вот другой вариант – это вхождение банка в капитал дочерних структур самолета. Олег, а есть ли тут повод для оптимизма?
3: Для кого? Для самолета, для Сбера или для инвесторов?
2: Для инвесторов в самолет.
3: С одной стороны, наверное, да, потому что действительно это существенно может временно там, ослабить нагрузку на долг самолета, но с другой стороны, есть пример другого застройщика федерального, который долгое время своими публичными бумагами был представлен на рынке, пока мажоритарный инвестор не сконсолидировал у себя в руках почти 98%. Я говорю про ПИК. И после этого, по сути, делистинг стал неизбежным. А вот в случае, если плавно за какие-то определенного рода периоды времени, равные периодически, часть плавно, постепенно заложенного самолетом имущества будет переходить к самолету и в портфель самолета, то мы вполне можем такой сценарий увидеть и с делистингом бумаг самолета, но вот эта история для акционеров самолета, мне кажется, не очень интересна.
1: Слушай, ну не самолетом единым, а много всяких разных ЧП на рынке сейчас происходит.
2: Да, мы тут много обсуждаем, быть аккуратнее на рынке корпоративного долга. Вот сейчас вышла новость, сообщение Михаила Мамута из Центробанка, что регулятор анализирует дефолт Евротранс на признаки манипулирования и инсайда.
1: Ну, будем следить за этой ситуацией, друзья, в программе «Рынки главное». Олег, у нас примерно

0: Пару минут остается до завершения программы. Ты знаешь, некоторое время назад мы сделали по-настоящему народным один вопрос в другой финансовой программе. А вопрос звучал так. Во что вложить 1 миллион рублей россиянину или россиянке прямо сейчас?
1: И россиянину, и россиянке я бы рекомендовал, ну, в зависимости, конечно, от срока, я бы 1 000 000 рублей поделил на несколько частей. Ну, в одно место точно бы не вкладывал. Все, что связано с золотом в тех или иных формах, видах монеты, слитки, ОМС, возможно, и золотые облигации.
2: А сколько аллоцировать на золото?
1: Ну, я бы, наверное, минимум 30% аллоцировал, если в долгосрок. Однозначно, это биржевые фонды недвижимости, тем более закрытые, которые сейчас можно достаточно легко и быстро купить на рынках. И, прежде всего, недвижимости не жилой. Как вы понимаете,
2: конечно,
1: я имею
2: конечно.
1: В виду коммерческая, торговая, складская, процентов 15-20 вполне можно аллоцировать. Короткие ОФЗ с фиксированным купоном с дюрацией от года до полутора, еще процентов 15-20, 5-10% фонда денежного рынка, дабы можно было ну, как-то более оперативно своей ликвидностью управлять. Ну и дивидендные аристократы, про которых мы с вами говорили, это приятный бонус и остаток
0: назови
1: к этому миллиону.
2: Кто это, МТС?
1: Это МТС, который, кстати, на этой неделе обновил свой дивидендную политику. Это Татнефть, которая платит достаточно давно и стабильно. Ну, я, наверное, бы еще назвал, хотя это не аристократ, но абсолютно точно желает им быть. Это Яндекс, который тоже плавно увеличивает свои дивидендные выплаты.
0: Большое спасибо. Это был Олег Абелев в эфире программы «Рынки. Главное». Инвестиционная компания «Реком Траст». Саш, ну что, мы последуем совету Олега?
2: Мне кажется, это готовый рецепт был сейчас.
0: Готовый рецепт, готовое решение. Слушайте нашу программу. Здесь их будет гораздо больше. Прощаемся. До завтра.
1: До свидания.
3: Рынки главные. Автоньюз.
4: Гибриды стали одним из главных автомобильных трендов последних лет. Но на многих из них можно ездить исключительно на электричестве, но при этом не зависеть от розетки. Но знаете ли вы, кто придумал гибридный автомобиль? В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о первом гибриде в истории. И создал его Фердинанд Порше. Еще в юности он интересовался электричеством. В 13 лет Порше самостоятельно сконструировал батареи и провел электричество в дом и семейную мастерскую. Позже он познакомился с австрийским промышленником Людвигом Лонером и устроился работать на его предприятие. Молодому инженеру было всего лишь 24 года. Первый прототип гибрида не заставил себя долго ждать. Порше установил электродвигатели непосредственно в ступице передних колес. Электричество для них вырабатывали два небольших бензиновых двигателя, соединенных с генераторами. Они же заряжали аккумуляторы и обеспечивали работу других систем автомобиля. Лонер и Порше представили эту машину на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Сам Порше назвал ее «Semper Vivus». С латыни это переводится как «вечно живой». Термина «гибрид» тогда еще не было, но по современным меркам перед нами был именно полноценный гибридный автомобиль. Впрочем, у конструкции было много недостатков. Например, отсутствие задней подвески. Да и весила машина около 1200 килограммов. Уже в 1901 году на парижском автосалоне Porsche и Lohner представили следующую версию – Lohner Porsche Mixte. Она оказалась более удачной и даже оставалась в производстве до 1915 года. Машина стоила от 14 до 34 австрийских крон, примерно от 80 до 200 тысяч долларов по нынешнему курсу. Спустя больше века Porsche решила напомнить об этой истории. В 2011 году компания построила полноразмерную рабочую копию Semper Vivus. Porsche использовала старые фотографии и всего один сохранившийся технический чертеж. Копию показали журналистам на Женевском автосалоне. Как раз тогда Porsche представила гибридный родстер 918 Spyder. Получился довольно символичный момент. Компания демонстрировала современный гибрид и одновременно напоминала, что идея похожей силовой установки появилась в самом начале ее автомобильной истории.
3: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10. На радио РБК. РБК в цифрах.
5: 24 года карьеры, 1526 матчей и 103 титула. Феноменальный результат швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Для миллионов

0: для игры на корте. По количеству трофеев его со временем обошли Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Но рекорд Федерера в 237 недель подряд в статусе первой ракетки мира до сих пор не превзойден. Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами.
1: По будням с 18 до 21. Сентябрь начинается с вопросов.
0: Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
2: «Час учителя». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15.10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. РБК «Тренды».
3: Лето на север.
4: Летний отпуск долго продавали как гарантированное солнце. Теперь избыток солнца становится причиной пересмотреть маршрут. По данным Европейской туристической комиссии, 16% путешественников уже ищут летом места с более мягкой температурой. Еще 15% избегают направлений с экстремальной жарой или проверяют прогноз до покупки билетов. Так появился тренд на прохладные отпуска. В Европе растет интерес к Норвегии, Швеции и Исландии. Похожие движения заметны и в России, хотя объясняется оно не только климатом. Туристы все чаще выбирают Карелию, Мурманскую область, Байкал и Дальний Восток. Вместо раскаленного пляжа – озера, сопки, водные прогулки, долгий световой день и возможность проводить отпуск активно, а не прятаться от жары под кондиционером. Для северных регионов это новый рынок. Гостиницы, экскурсии, транспорт и природные маршруты. Для традиционных курортов необходимо смещать часть сезона на весну и осень и вкладываться в защиту от жары и дефицита воды. Пляжный отдых пока не теряет лидерство, но прохлада постепенно перестает быть недостатком направления и становится самостоятельным туристическим продуктом.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 18:00 в столице.
3: Город засыпает, начинаются сумерки.
1: Час. Что это значит?
2: Но почему мы вдруг про сумерки? В российский прокат вернулась легендарная вампирская сага 2008 года. Оставайтесь на радио РБК, чтобы узнать, почему она популярна до сих пор. Ну а в студии Александр Ляпин и Оксана Гречинюк.
3: И мы начинаем большой кросс-платформенный эфир на радио. А на телеканале ЧЕС начнется в 19 часов. То есть вы можете нас и слушать, и смотреть. Мы разбираемся в главных событиях дня, чем они так важны для каждого из нас.
2: Ну и о чем мы будем говорить сегодня, чем запомнится этот четверг. Палата представителей США приняла Билль Грэма о санкциях против России. Именно их называют адские санкции. Касается он и крупнейших покупателей российских энергоресурсов. В том числе они названы уже прямо. Это Китай и Индия. Но Трамп оставил себе эксклюзивные полномочия. Как они могут повлиять на рынки, на сам Вашингтон, на Китай, Индию? Они, кстати, уже отреагировали. Ну и что будет с российской экономикой в случае самого жесткого сценария, если Трамп все-таки введет вот эти 100% пошлины в адрес стран, которые закупают российскую нефть.
3: Ну да, и в Кремле уже назвали эти санкции незаконными, уже и другие характеристики поступили, во всем будем разбираться. И Китай сегодня еще в одной новости фигурирует. Выходцы из Китая хотят полностью контролировать свои компании в России. Почему вдруг они перестали доверять российским менеджерам? В чем причина?
2: Будем разбираться.

0: Может быть, отличаются стратегии и тактика менеджмента китайского и российского. Может быть, есть на это другие причины, эксперт нам расскажет. Ну, новые атаки ВСУ, также в каком состоянии сейчас находятся маркетплейсы, что с выплатами продавцам, от них по-прежнему поступают жалобы.
1: И россияне чаще всего просят искусственный интеллект расшифровать их анализы на ферритин, гормоны щитовидки и витамин D. Эти анализы самые популярные, а рост запросов к ИИ вырос за год почти в 3 раза. Ну, интересно, зачем все так массово ринулись делать именно эти исследования? Причастен ли к этому тренду каким-то образом маркетинг? Мы спрашиваем и вас, наш интерактив. Пишите в Telegram радио РБК, делаете ли вы чекап организма, как часто это происходит и почему вы это делаете? И потом, к кому обращаетесь за помощью? Искусственный интеллект, врачи или самодиагностика?
0: Да, потому что один из вопросов, который вот меня интересует, почему люди действительно обращаются к искусственному интеллекту, а не к врачам, что теряют доверие врачи или просто удобнее. Тоже пишите нам ваше мнение на этот счет. Ну, а у нас в студии уже Павел Потапов с новостями. Паш, ты чекап организма делаешь?
2: Делаю, стараюсь регулярно, ну, раз в год проходить.
1: Ладно, медицинскую тайну оставим все-таки за кадром. Паша, расскажи нам, какие последние новости?
2: В 18.03 в столице. Добрый вечер. Россия не пойдет на перемирие, пока не будут согласованы параметры договоренности, устраняющих первопричину украинского кризиса, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Постпред выразил надежду, что страны, пытающиеся выступать в роли посредников, хорошо это понимают. Правительство в этом году дополнительно направит 157 миллиардов рублей на реализацию ипотечных программ с государственной поддержкой, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Средства распределят по 3 направлениям. Почти 66 миллиардов рублей пойдет на программу «Семейная ипотека». Около 6 миллиардов выделено на ипотеку для жителей Дальнего Востока и Арктики. Порядка 85 миллиардов предусмотрено на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках уже завершившейся программы «Льготная ипотека». Обнаружено тело российского моряка, считавшегося пропавшим без вести после происшествия с судном «Херкулес Стар» у берегов Дубая, сообщило РИА Новости российское генконсульство. Тело погибшего будет репатриировано на родину. Почти 180 медведей ликвидированы в Приангаре, где из-за хищников погибли 3 человека, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, ежедневно в регионе фиксируется 50-60 сообщений о выходах медведей в зону населенных пунктов, о встречах людей с медведями в пригородных лесах. Климатический кризис мог дестабилизировать ледник, сход которого привел к разрушительному наводнению в Непале, сообщает Guardian, ссылаясь на первое научное исследование, посвященное катастрофе. Как отмечают ученые, в регионе, где сошел ледник, температура выросла на 2 градуса сверх доиндустриального уровня, а температура за июль и август побила локальные рекорды. При этом в исследовании климатический кризис напрямую не называется основной причиной катастрофы. Это были новости, ну а сразу после рекламы на радио РБК продолжится программа ЧЕС. Адские санкции. Что это значит? Узнаем.
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: ЧЕС. Что это значит?
0: студии Александр Ляпин, Оксана Гриченюк. Мы приступаем. Ну и ключевая новость – это, конечно, адские санкции. Дональд Трамп планирует подписать так называемый закон об этих санкциях против России. Сообщают об этом Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
1: Интересно, почему именно адские санкции?

0: Ну, это вопрос такой риторический скорее, но вот документ дает возможность президенту США вводить дополнительные ограничения в отношении Москвы. То есть такие преференции Трамп себе оставляет.
1: Ну, из того, что самый жесткий вариант, там прописаны 100% пошлины в адрес тех стран, которые закупают энергоресурсы у России. Они названы, кстати, буквально, это Китай и Индия. Мы напомним, что американский парламент окончательно одобрил биль, и вот, собственно, он отправился на подписание к Трампу. Что еще можно сказать по этому документу? Ну, он давно обсуждался. Автором был Линдси Грэм, покойный сенатор. Да. И интересно то, что проголосовали и в Сенате, и в Палате представителей обе партии. Там разное соотношение голосов. Тем не менее, это говорит о том, что поддержка у этого документа все-таки двухпартийная. Ну, важно сказать, в Кремле назвали недружественными эти действия и сказали, что это может осложнить процесс урегулирования российско-украинского конфликта.
0: Да, подробности о принятых этих адских санкциях и реакцию на этот закон изучил Владимир Расулов. Володя сейчас с нами в студии. Что известно о содержании вот этих новых рестрикций и каким образом их оценивают потенциальные адресаты закона?
2: Сам по себе вот этот широко обсуждаемый биль, по сути, систематизирует некоторые из принятых против России мер. Например, в самом начале документа авторы привели перечень должностей российских руководителей, в отношении которых обязательно должны действовать санкции. Там, помимо членов правительства, указаны крупные представители силового блока, в том числе военачальники. Но самые жаркие дискуссии все-таки разгорались вокруг вторичных санкций.
1: Кого конкретно они затрагивают?
2: Касаются они торговых партнеров Москвы. Конкретно стран, которые закупают российские энергоносители. Их предлагается обложить пошлинами в 100% на поставляемые в США товары. В документе сказано, этот пункт затрагивает тех, кто входил в топ-5 импортеров сырой нефти и природного газа в течение года после вступления вот этого самого биля в силу. Конкретные государства при этом, что интересно, в тексте не указаны. Но официально известно, что о таких поставках объявляли как минимум Китай и Индия. Пекин, в свою очередь, считает недопустимым давление и вмешательство в торгово-экономическое взаимодействие Китая с другими странами. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзекунь.
3: Мы всегда нормально сотрудничали с разными странами в торговле и экономике на основе принципов равенства и взаимной выгоды. Такое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей страны и не подвержено вмешательству или принуждению со стороны третьих лиц. Мы неизменно выступаем против применения экстерриториальной юрисдикции. Она не имеет под собой правовых оснований и не санкционирована Советом Безопасности ООН.
2: Помимо пошлин для покупателей энергоносителей, американские законодатели решили ограничить инвестиции в Россию для граждан США и запретить поставки на наш рынок американских энергоресурсов. Кроме того, в перечне адских санкций оказались ограничительные меры против судов, которые перевозят нефть, уран, уголь и некоторые другие товары из России.
0: Ну, та реакция России мы уже говорили, в Кремле отреагировали и сказали, что введение новых санкций осложнит поиск путей мирного урегулирования на Украине. А в мире какая еще реакция последовало?
2: Индия ответила на такие шаги США довольно сдержанно. Министерство иностранных дел страны сообщило, что она приняла к сведению одобренный Конгрессом законопроект и намерена обеспечить энергетическую безопасность своих почти 1,5 миллиардов жителей, в том числе за счет того, что будет диверсифицировать источники поставок и учитывать меняющуюся рыночную конъюнктуру. Представители индийской стороны уже обсудили на высоком уровне возможные последствия санкций в отношениях Нью-Дели и Вашингтона. И в целом вот эта реакция негативная, рассказал РБК бывший советник премьера Индии Санджая Бару.
4: Я считаю, что это крайне высокомерный шаг со стороны Конгресса США. Это проявление огромного высокомерия, когда США, их Конгресс и администрация пытаются диктовать другим странам, и в частности Индии, у кого закупать энергоресурсы. Это может сказаться на частных инвестициях. Компании, ведущие бизнес в США или других регионах, могут опасаться, что сотрудничество с Россией им навредит. Возможно, именно на это и рассчитывают в США. Но, на мой взгляд, отношения Индии и России сейчас значительно. В значительной степени строится на сотрудничестве в сферах обороны и энергетики. А в этих областях за торговлю отвечает правительство. И я не думаю, что правительство Моди уступит давлению со стороны США.
5: And I don't think the Modi government is going to buckle under pressure from the United States.
2: Здесь еще один любопытный момент. Конгрессмены прописали в этом билле, что у президента США остается право не выполнять положение.

0: законопроекта, если он решит, что это нужно для защиты интересов США. Правда, придется подтвердить все это в письменном виде. Ну а посольство России в Америке летом утверждало, что одобренный законопроект о новых санкциях против России окажет администрации президента штатов медвежью услугу. Как подчеркнули российские дипломаты, Белый дом пытался убедить сенаторов отказаться от этой идеи, а новые законы лишь ограничат возможности главы государства.
1: Спасибо, Владимир Расулов нам рассказывал об адских санкциях и деталях. Ну, я думаю, это главный вопрос, который мы сегодня обязательно еще обсудим. Все-таки будет ли Трамп вводить эти пошлины после подписания? В этом, наверное, сомнений нет, что он подпишет.
2: Ну, и как инструмент для манипуляции как будто
1: да, мощный. Да, конечно, у него появляется рычаг переговорный, особенно перед встречей с Си Цзиньпинем, напомню, 24 сентября. Но будет ли он этот рычаг применять?
3: Час. Что это значит?
2: Ситуация в мире вокруг энергоресурсов все еще накаленная, если можно так охарактеризовать ее. По крайней мере, напряжение это то спадает, то вновь повышается. Стоимость российской нефти Urals при этом в моменте превысила сегодня $120 за баррель. Это данные о спотовой цене. Профайнанс дает такие цифры. Речь идет, то есть, о немедленных поставках реального сырья.
1: Да, тем временем фьючерсы на Brent в районе $100 за баррель. Такая, как будто бы продавцовая парадоксальная ситуация, да, когда у нас Urals дороже, но, опять же, там спотовые цены, здесь фьючерсы. Но вот на таких уровнях котировки держатся уже не первую неделю из-за ситуации на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия, напомним, приостановила работу трубопровода «Восток-Запад», через который они прокачивали нефть в обход Армузского пролива.
2: Да. Починить обещали достаточно быстро, но, опять же, восстановится ли на полную все это, тоже пока непонятно. А Китай и Индия сталкиваются с дефицитом сырья, и альтернативой по ставкам из стран Персидского залива стала Россия.
1: Ну, впрочем, вот аналитики указывают и на другую причину роста стоимости Urals. Напомню, вот что мы только что обсуждали, Конгресс одобрил законопроект об адских санкциях, и он включает вот те самые вторичные пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Это Китай и Индия. Однако управляющий партнер Касаткин Консалтинг Дмитрий Касаткин полагает, что именно на стоимость Urals санкции не повлияют.
4: В связи с ситуацией в Персидском заливе поставки на глобальные рынки нефти весьма ограничены. С учетом того, что сокращаются запасы нефти как в США, так и в Китае, с учетом того, что они активно начали закупки российской нефти, увеличили и конкурируют с индийскими покупателями. На фоне этой конкуренции как раз и возникает рост цены. То есть санкции здесь это такой вторичный фактор. Мало кто из тех, кто может попасть под эти санкции, предполагает, что эти санкции будут к ним моментально введены в текущих рыночных условиях. Соответственно, Америка сможет заместить те объемы, которые сейчас дает на глобальные рынки на российский экспорт. Если смотреть на природу самого законопроекта, там есть много топ-кранов в нем на случай как раз вот таких вот форс-мажорных ситуаций, которые происходят на рынке сегодня. Нет другого варианта, кроме как поддерживать те поставки, которые идут за пределами Персидского залива.
2: Ну, твое сравнение баррель нефти Brent и Urals, да, сейчас ты приводил, и вот помимо роста цен на российскую нефть выросли еще и премии до $8 за баррель, это уже к Brent. Согласно подсчетам агентства Reuters, самый высокий уровень с мая, вот эти цифры, и речь о поставках в индийские порты.
1: Ну, ты знаешь, еще другие причины называют, почему может расти цена, это, понятное дело, логистика, ну и все, что с ней связано. На таких уровнях цены могут продержаться еще какое-то время, там до месяца, говорят некоторые эксперты. Вот в частности, так считает эксперт по энергетике Софья Мангелева.
5: Ввиду обострившегося кризиса снизились санкции в отношении Индии за покупку нефти, и многим НПЗ было разрешено покупать российскую нефть. И наша нефть может являться заменителем для саудовской по своим техническим характеристикам и свойствам. Может быть, без проблем использована для НПЗ. Поэтому эта котировка в индийских портах. По факту, наша нефть не продавалась с премией к бренду. Такая разница произошла из-за того, что у нас есть логистические достаточно высокие косты из-за ограничений по флоту и, в принципе, дорогой логистики на текущий момент. Вероятно, в течение месяца это все же спадет на нет. Как мы видим, яркие фазы агрессии в Армузском проливе, они достаточно волнообразные.
1: Вот аналитики предполагают, что сейчас при закрытии Баб-эль-Мандебского пролива премия на Urals в Азии может стать еще больше, до $20, так как зависимость индийских и китайских НПЗ от поставок из России усилится. Ну, ты знаешь, Оксан, тут еще такой вопрос. Вот санкции, если эти будут введены, как это тоже тоже скажется на цене. Потому что тут,
2: ты думаешь, взлетит еще выше?
1: Ну, тут два варианта. Либо, да, они взлетят, потому что просто предложение сократится, и логично цена увеличится. С другой стороны, может быть, если Индия все-таки будет диверсифицировать поставки, о чем они уже сказали, да, намекнули, то, может быть, наоборот, они будут еще большую скидку просить у России. Но будем следить за этой темой.
3: ЧЕС. Что это значит?
2: А сейчас про новые атаки беспилотников. Локальный режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону. Ночью атаковали БПЛА. Этот регион, сообщил глава города Александр Скрябин об этом. Из повреждений трансформаторная подстанция, 6 частных домов и 8 часов не было света в 4 районах города.
1: Да, в квартирных домов и автомобилей возникшие пожары потушили. Также зафиксированы повреждения многоквартирных домов во Владимирской и Нижегородской областях. Ну, всего минувшей ночью силы ВВО сбили 641 дрон ВСУ на территории России. Об этом сообщали в Минобороны.
2: Ну, давай напомним, что во вторник атаковали инфраструктуру маркетплейса «Озон» в Таганроге. И тогда в пресс-службе компании уточняли, что эвакуировали хаб доставки логистического партнера, и пожар был в соседнем блоке здания. Пострадавших не было. А товары, которые туда направлялись, распределят по другим объектам. Заказы достаются покупателям, доставляются покупателям в обычном режиме.
1: Но между тем, больше 30 тысяч российских селлеров Wildberries уже пожаловались на невыплаты и эффективные транзакции со стороны компании, но мы помним, эти жалобы уже идут какое-то время. Следует это из письма, которое инициативная группа продавцов направила в редакцию радио РБК. Что требуют продавцы, с чем они не согласны, и что отвечает, собственно, сам Marketplace? Разбиралась Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии.
2: Оля, продавцы говорят не просто о том, что отдельные какие-то выплаты задерживают, а о том, что проблема системная. И ты наверняка знаешь, разобралась, что сейчас все-таки происходит с их деньгами и какие требования они выдвигают.
6: Да, требований масса. Итак, продавцы заявляют о критической уже ситуации, которая, по их оценке, граничит с преднамеренным банкротством малого бизнеса. Кроме того, говорят о систематическом нарушении финансовых обязательств со стороны маркетплейса. По их словам, накоплена критическая задолженность и ситуация перешла в фазу неконтролируемого кризиса. На сегодняшний день в личных кабинетах предпринимателей одновременно висят в обработке уже три финансовые выплаты подряд за конец августа и за начало сентября. То есть средства полностью заблокированы. Предприниматели также указывают на использование фиктивных транзакций. Вот по их словам, Marketplace присылает продавцам небольшие суммы от 1 копейки до 50 рублей. И буквально я видела эти скрины. Предупреждают ФАС, Минпромторг и Генпрокуратуру о кассовых разрывах, кредитных дефолтах, штрафных санкциях со стороны крупнейших банков и искусственном наличии начислений долгов.
2: Но основное требование все-таки есть какое-то сформулированное? Ветки этих требований ты обозначила.
6: Да, ну, единственное и важное требование – разблокировать все средства. И предприниматели предупреждают, что направят в эти же ведомства массовые иски и заявления. Вот мне удалось пообщаться с одной из пострадавших. Предприниматель Валерия рассказала, что раньше выплаты приходили последовательно. Теперь же, по ее предположению, Marketplace мог сначала провести более поздние выплаты, потому что сумма обязательств за 31 августа оказалась выше. Это был период школьного сезона и больших продаж.
7: Многие продолжают ждать свои деньги. При этом продавцы Wildberries из других стран почему-то получают свои выплаты без аналогичных задержек. Платежи приходят не по порядку. Вчера, например, мы получили выплату по заявке от 7 сентября, тогда как выплата от 31 августа до сих пор не поступила. И это не согласуется с заявлением Wildberries о последовательной обработке накопившихся операций. Вот сейчас она уже больше 2 недель висит у нас в обработке. Это замороженные оборотные средства, из которых оплачивается и производство, и зарплаты, и налоги, и новые поставки, и вопрос уже не в том, сохранны ли наши деньги, а когда мы сможем наконец-то их получить.
6: При этом в РВБ заявляют, что большинство селлеров уже получили оплату за свой товар.
1: А как задержки объясняют в компании?
6: Повлияли технические сложности, в том числе последствия DDoS-атак. По словам представителя РВБ Wildberries Rus Дмитрия Борщевского, небольшие платежи, которые пришли некоторым продавцам, не влияют на размер средств, которые должны быть перечислены селлеру в рамках основных выплат.
8: Часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. Ранее на проведение части операций по системе баланс продавца повлияли технические сложности, в том числе и последствия DDoS-атак. Все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур. При этом утверждение о намеренном удержании средств продавцов не соответствует действительности. Отдельно хотим пояснить появившуюся информацию о небольших платежах. Эти перечисления не связаны с основными выплатами продавцам и не заменяют их. Здесь речь идет об операциях в рамках отдельного функционала, которым продавцы уже не пользуются, но у них могли остаться небольшие суммы для вывода.
6: Но между тем, большинство селлеров, с которыми я пообщалась, просто ждут свои деньги и не планируют сразу обращаться в суд.
2: А все-таки в суде можно взыскать эти деньги через суд?
6: Да, возможность взыскать задолженность есть. И, как рассказал управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев, начать можно с простой досудебной претензии.
4: Когда компания, допустим, задерживает выплаты или начисляет комиссии или штрафы, здесь перспективы есть, есть положительная судебная практика. Считаю, что лучше действовать сразу, потому что продавец ничего не теряет. Если, например, продавец не хочет тратиться на юристов, то он может самостоятельно просто написать в чат поддержки Wildberries, отправить претензию по форме через Почту России, потому что это надлежащее подтверждение досудебного порядка для дальнейшего суда. Ну и я уверен 90%, что во внутреннем структуре Wildberries дано указание, приоритет ставится выплаты тем, кто чем-то недоволен, так называемые сложные контрагенты.
6: Ну а правительство, в свою очередь, уже обсудило вопросы господдержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз, либо уже пострадали от атак беспилотников.
1: Спасибо. Ольга Зуева нам рассказывала о том, что селлеры не могут получить деньги от Wildberries, но, тем не менее, можно получить как компенсацию в таких случаях.
2: Да, но кажется, что это еще и судебные издержки какие-то, за которые тоже придется заплатить адвокатам, как минимум.
3: ЧЕС. Что это значит?
1: Мы продолжаем наш информационный плотный час. Здесь мы обсуждаем самые главные новости. Сегодня уже проговорили про адские санкции. Планирует их подписать Трамп, но вот непонятно, будет ли он пользоваться своим правом введения 100% пошлин в адрес тех стран, которые закупают российскую нефть.
2: Это Китай и Индия, как мы уже сегодня выяснили, и в России назвали уже действия Палаты представителей США недружественными. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, говорил о том, что это осложнит процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.
1: Ну и реакция уже была и от Китая, довольно раздраженная, от Индии, такая немного пока непонятная, но похоже, что Индия все-таки планирует диверсифицировать свои закупки. Эту тему мы сегодня еще обязательно обсудим. Ну и также мы спрашивали вас сегодня о том, делаете ли вы чекап организма. Эту тему мы сегодня еще обязательно обсудим в дальнейшем нашем эфире.
9: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
3: Бешеные деньги.
9: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимание. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Polymarket рассчитывает пари по погоде в Париже по показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голь без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Polymarket не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле-Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026-м для большой доходности нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg, а фен, машина и полное отсутствие стыда. С вами был Глеб Каланов. Помните, на рынке можно просчитать все, кроме человеческой изобретательности.
3: Бешеные деньги.
10: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
11: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
3: Качество жизни.
12: Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21:00.
13: Каждый день миллионы людей проводят в транспорте часы своей жизни. Читают, работают, знакомятся, слушают музыку и строят планы. Пока движутся поезда, автобусы, автомобили и люди, город живет и развивается.
12: Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой «Двери открываются». Это взгляд на транспорт как на часть культуры, экономики и городской среды. От прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. Через историю, технологии и, конечно, людей.
13: Открываем двери по пятницам в 14:10 на радио РБК.
14: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
15: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
13: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
16: Есть шанс, что цены на недвижимость вырастут.
17: Они есть на рынке, они стоят 300-400 тысяч рублей за метр.
16: Мы находим недооцененную квартиру, мы ее покупаем, мы делаем там ремонт и ее либо сдаем, либо перепродаем.
13: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Вторник, 16:10. На радио РБК.
12: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
18: Папира. Довольно распространенный термин из нашего трейдерско-русского словаря – папира. Тут все максимально просто. Это ценная бумага, чаще всего долевая, то есть акция. От английского paper. Вообще, то, как называют акции, это отдельная история. Наиболее распространенные слова «бумага» или «бумажка». Есть более профессиональный термин «инструмент». Гораздо реже употребляется слово «сток». Кстати, папира созвучно с другим, не менее важным жаргонизмом – «катира», то есть «котировка». Забавно, что папира не может существовать без котиры. И наоборот. Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: 18:30 в Москве.
1: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК, это ЧЕС, атмосферу вечернего информационного прайм-тайма. Для вас создаем и поддерживаем мы, Александр Ляпин, Оксана Гриченюк. И в ближайшие полчаса будем разбираться в том, что Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу остановкой торговли, если Канада станет ассоциированным членом ЕС. Это все ко вчерашним новостям о Канаде. И еще Трамп пообещал Европе высокие пошлины. Это тоже его привычное состояние. Но выясним, что означают нынешние заявления и какие реальные действия могут за этим последовать.
0: Кроме того, владельцы китайского бизнеса в России все чаще предпочитают руководить им самостоятельно. Почему они не доверяют российским менеджерам и как это влияет на компании?
2: И россияне расшифровывают анализы от усталости с помощью ИИ. Сдавать их стали чаще. Узнаем, при чем тут маркетинг и в чем может быть все-таки подвох.
0: Ну, а вы нам пишите, делаете ли вы чекапы и как вы расшифровываете анализы, которые получаете. Ну, а у нас в студии уже Павел Потапов с новостями.
3: Последние новости к этой минуте. Добрый вечер. ЦБ внимательно смотрит на признаки инсайда и манипулирования в случае с дефолтом по облигациям Евротранса, заявил зампред регулятора Михаил Мамут. Также, по его словам, Банком России готовится целый ряд предложений, связанных с повышением прозрачности и улучшением информирования со стороны эмитентов в отношении инвесторов. С начала года Евротранс неоднократно допускал технические дефолты по своим облигациям. Истинные заказчики подрыва газопроводов «Северный поток» по-прежнему остаются за кадром, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. В июне этого года немецкая прокуратура предъявила обвинение украинцу Сергею Кузнецову в координации подрыва. Судебный процесс над Кузнецовым начнется ориентировочно 26 октября.

Московский суд Архангельска постановил заключить под стражу директора транспортной компании ООО «Малавто». Напомню, ее автобус 11 сентября выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом, в результате чего погибли 13 человек. Сборная России по футболу выступит с флагом и гимном на предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля FIFA среди игроков до 15 лет, сообщается на сайте РФС. Это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой FIFA, на котором сборная России выступит с государственным флагом и гимном. Сборная сыграет с командами Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. Матч состоится в формате 8-8 с двумя таймами по 20 минут. Трассу на австралийской реке Фицрой, где обитают крокодилы, признали безопасной для соревнований по гребле на Олимпийских и Паралимпийских играх 2032 года, сообщило правительство штата Квинсленд. Независимые эксперты провели исследования непосредственно на воде и смоделировали поведение трассы при разных погодных условиях, уровнях воды и риске паводков. Ранее выбор Фицроя вызвал споры, в том числе из-за обитающих в регионе крокодилов. Далее в эфире радио РБК программа ЧС. Сближение Канады и Евросоюза. Что это значит, узнаем.

0: студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. Мы продолжаем, ну и сейчас вот об этой истории, об ассоциированном членстве Канады в Евросоюзе. Она имеет продолжение. Попытки Оттавы сбежать от давления Вашингтона в Евросоюз грозит обернуться торговой блокадой самой Европы. Президент Трамп отреагировал, он пригрозил ввести жесткие пошлины против Евросоюза или вообще всю торговлю остановить по ряду направлений, но это пока заявление американских СМИ только.
1: Белый дом отреагировал на предложение Урсулы фон дер Ляйен сделать Оттаву первым ассоциированным членом Европейского блока, и канадский премьер Марк Карни инициативу Еврокомиссии поддержал.
0: Ну, тут, знаешь, сразу много вопросов возникает, потому что все-таки, если посмотреть на торговлю, на экономику, 70% канадского экспорта идет в Штаты. С одной стороны, большая зависимость, с другой стороны, может быть, как раз вот союзом с ЕС они хотят как-то диверсифицировать этот экспорт, чтобы не зависеть от Штатов. С другой стороны, ЕС тоже сильно зависимы от американского рынка. Там 20%, по-моему, в европейском экспорте занимают Соединенные Штаты.
1: Ну, взаимный интерес есть у каждого. Вот как эта ситуация разрешится и насколько вообще в ней реален торговый разрыв Соединенных Штатов с Брюсселем. Мы за вот этого канадского демарша, назовем его так, выясним вместе с политическим обозревателем РБК Яном Милкумовым. Да. Он с нами в студии. Ян Янович, здравствуйте.
2: Добрый день. Ну, есть несколько... Есть очень много непонятных вещей, есть несколько понятных. Первое, что мне кажется понятным, то, что Трамп обеспокоен, судя по его цитатам. Но то, что его обычно, в обычном его стиле, так сказать, болтливом, если они это сделают, я сочту это хоть как-нибудь враждебным актом, я введу серьезные пошлины или прекращу торговлю с Европой. Если это благие намерения, то хорошо. Если это злые намерения, мы введем очень высокие пошлины на Европу. У меня иногда ощущение, что я могу за Трампа говорить, не глядя на то, что он сказал, потому что он все время повторяет одно и то же.
0: Ян Янович, а вот эти... Вот эта тревога Трампа, она хоть как-то обоснована? Может ли действительно состояться какой-то альянс в каком-то виде?
2: Альянс почти наверняка в каком-то виде. Вот ключевое слово, которое вы употребили, в каком-то виде альянс состоится, потому что есть совершенно явно выраженное желание с обеих сторон. Знаете, есть такая старинная английская поговорка «Where there is a will, there is a way». Если есть воля, то найдется и способ. А уж каким способом Канада станет неким ассоциированным членом, как это будет оформлено, это не так уж важно. И, кстати, обе стороны об этом говорят, что нам не важно, как это будет называться, мы найдем способ.
0: А можно ли будет считать это именно антиамериканским альянсом?
2: Ну, считать это будет зависеть от того, кто будет считать. Трамп это может считать антиамериканским альянсом и без каких-либо показателей к этому, хотя обе стороны заявили в этом смысле. Вот Карни очень... Ну, знаете, ответы в этом смысле очень однозначны, и хотя не называются конкретные адресаты, но аллюзии совершенно понятны. Карни сказал, мы не стремимся сформировать третий блок, который выступал бы в качестве соперника великих держав, то есть альтернативу Вашингтону и Пекину, но только мы были бы с лучшими манерами.
0: Да, но это дипломатия. Но мы же видим, что сейчас и у Канады с США проблемы, и у Евросоюза с США. Верно. И вот поэтому они на этом фоне сходятся.
2: Дружить против. Дружить против. Ну, они об этом говорят очень четко тоже. Того же Карни процитирую. Мы не стремимся к власти, чтобы доминировать над другими. Наоборот, мы стремимся к устойчивости. Resilience, он сказал. Чтобы никто не мог контролировать наши открытые рынки, посягать на наш суверенитет, угрожать нашей территориальной целостности или подрывать наши свободы, нашу демократию и наше верховенство права. В общем, адресат в данном случае совершенно понятен, хотя его никто не называет, но всем хорошо понятно. Я думаю, что именно поэтому нервная реакция Трампа вот именно с этим и связана.
0: Вот теперь от реакции к реальным действиям. Да. Что Трамп сможет сделать? Вот что он, окончательно рассорится и с соседом, с Канадой и с ЕС?
2: Я думаю, что будет, как обычно, очень много разговоров, очень много пустой болтовни, которую мы привыкли слышать от Трампа. Что касается реальных действий, ну, во-первых, через полтора месяца мы начнем понимать, вообще Трамп способен на какие-либо вообще действия, потому что через полтора месяца будут выборы в Конгресс, и если обе палаты, как сейчас уже, в общем, предполагают, не исключен вариант, что обе палаты перейдут под контроль демократов, Трамп просто уже ничего не сможет сделать, несмотря на свои президентские полномочия, ему, так сказать, дай бог дожить до конца срока в этом случае. И ему будет не до... То есть разговоров будет много, а насчет действий это большой-большой вопрос. Что касается конкретных областей, понимаете, вот это очень интересный вопрос, потому что и Карни, и Урсула фон дер Ляйен говорят о конкретных вещах. Они говорят, сначала они говорят общие вещи, о более тесных связях. Но стратегическая автономия, во-первых, употребляется слово, за счет чего? Сотрудничество в области критически важных и полезных ископаемых, то есть критических минералов, которые есть в Канаде и которых не хватает в Европе. Оборонно-промышленный потенциал, то есть Канада хочет получить доступ к тому 800-миллиардному фонду, который Европа для себя создала для развития своего военного производства. Вычислительная техника, энергетическая безопасность, космос и платежи. И платежи – это тоже очень такой глубоко идущий, так сказать, вопрос, потому что обе стороны говорят о том, что использование долларовой платежной системы как основной платежной системы мировой стало небезопасным. Если они будут пытаться создать некую альтернативную валюту, это будет гораздо более серьезно, чем разговоры в БРИКС о том, что давайте создадим валюту БРИКС. Нет, не будем пока создавать, потом, может быть, еще раз к этому вернемся.
3: Ну, тут же не только создать, но это отдельный вопрос.
2: Это к вопросу о том, что это может быть антиамериканским вариантом, если Трамп остается у власти. Но если Трамп не остается у власти, это просто остается как резервный на всякий случай вариант, который может быть воплощен в том случае, если приходит новый Трамп.
1: Но новый Трамп, то есть, да, воплощен он тогда уж с большей вероятностью может быть.
3: Совершенно верно. Мы еще со старым не разобрались, уже новый придет.
2: Ну, у старого Трампа не так много осталось времени. В любом случае, даже если Сенат остается республиканским, за два года, конечно, можно много дров наломать, но не слишком много.
3: Спасибо. С нами в студии был Ян Мелкумов, но буквально через пару мгновений о том, что китайские компании отказываются от российского топ-менеджмента, хотят сами управлять своими компаниями в России.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Цифра дня. Или какова цена забывчивости?
6: Около 30% людей формируют ложное воспоминание о разговоре, показывают исследования. Даже небольшая разница в формулировках способна искажать память о договоренностях. И в переговорах с клиентами это может привести к спору о том, кто и что обещал.
5: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.
1: Если вы нас слышите до сих пор, значит, вы слушаете радио РБК и программу ЧЕС. Обсуждаем главные новости этого дня. И интересная очень новость, на самом деле. Китайские компании отказываются от российского топ-менеджмента. РБК со ссылкой на свои источники пишет об этом. И если раньше китайские владельцы регистрировали фирму в России и нанимали туда российских, именно подчеркну, руководителей, то теперь менеджеров СКНР в таких компаниях стало больше.
3: Да, вот есть статистика. В 2021 году в китайском бизнесе было всего лишь порядка 500 своих генеральных директоров, а на 1 сентября 2026 года их число превысило 10 тысяч. Это данные Русс-профайла. Вот со слов собеседников РБК, китайские компании сосредоточились на своих руководителях для того, чтобы сохранить устойчивость в момент нестабильности и усилить контроль над управлением.
1: Ты знаешь, мне обидно сейчас, и непонятно, почему.
3: А как будто логично, почему нет?
1: Как будто логично?
3: Конечно.
1: Ну, почему отказываются от российских руководителей? Это все наши домыслы, да, но в этом разобралась в вопросе Лиза Майнгард. Лиза, почему случился все-таки такой перекос на самом деле, и почему китайские компании перестали быть заинтересованными в российских менеджерах?
7: Китайские компании поняли, что их стиль управления всем

0: процессами подходит для развития бизнеса гораздо больше. Оперативная коммуникация между всеми отделами, координация внутри уже знакомой системы, быстрый рост эффективности — это вот те пункты, на которые сегодня обращают внимание владельцы при подборе топ-персонала. Конечно, для таких задач необходимо иметь, вот, что называется, своего человека внутри компании, который будет все эти моменты оперативно решать. Подобный тренд наблюдается и внутри Китая. Мы ранее говорили о том, что речь идет о китайских компаниях, которые расположены в России, но и в Китае. Когда ранее туда приглашали российских управленцев на работу, вот сегодня можно сказать, по словам HR-экспертов, что процент таких офферов существенно снизился. Как говорят эксперты, это связано не столько с разницей менталитетов, как вот писал нам РБК, сколько с необходимостью срочной оптимизации. Убирая посредников, то есть россиян в этой всей сложной коммуникационной цепочке, ты экономишь огромное количество и средств, и времени. Тем не менее, по-прежнему на рынке российско-китайского труда очень высоко ценятся наши научные сотрудники. Поделилась HR-консультант Зулья Лойкова.
1: В большей степени связано именно с оптимизацией некоторых процессов, плюс вот расхождение все-таки в ментальности. Оно у нас есть между китайским менеджментом и российским менеджментом. Естественно, китайские компании пытаются в кризис использовать свои, так скажем, приоритеты. Им проще взаимодействовать с носителем менталитета. Что касается все-таки спроса на российских специалистов в Китае, он, безусловно, тоже есть. И я бы отметила некоторые сектора, такие как наука, емкие сектора, разработки различные. Там очень большой спрос на носителей наших знаний.
2: Лиз, вот один из источников РБК рассказал, что российскими сотрудниками сложнее управлять. Это действительно так?
0: Большая проблема – это разница менталитетов. В корпоративной культуре россиян все же ориентируются на европейские устои, а не на азиатские, они нам более привычны. Китайцы терпеливее, они готовы больше перерабатывать за счет того, что в их стране развита абсолютно бешеная конкуренция. Они боятся упустить контроль, потерять рычаги влияния и, соответственно, просто свое место, свою работу. Россияне так к этому не относятся. У нас слишком большая пропасть между абсолютно сумасшедшими трудоголиками, которые не умеют делегировать свои задачи, быстро выгорают и устают, и теми, кто решил, раз он добрался до поста топ-менеджера, значит, ну, меня потерпят и везде встретятся с распростертыми объятиями. Еще один пример разницы менталитетов. Российский топ-менеджер будет спорить с владельцем, а китайский найдет способ ему сказать, что он не прав опосредованно и только лишь наедине, рассказал основатель платформы «Серый Мока» Фан Фэй.
3: И у меня по работе, и по работе своих знакомых часто можно слышать историю: три россияна равно одного китайского сотрудника. Во-первых, здесь ценятся, собственно, права на отдых и так далее, и так далее. Но чаще всего, когда начальник спрашивает, по сегодня можешь чуть остаться, да, на работе, ну, еще там 2-3 часа, чаще всего, как мне сказали, что российские сотрудники могут сказать «нет» и спокойно себя чувствует. А китайский сотрудник, скорее всего, если даже он не может, но, скорее всего, он остается.
2: Лиз, ты знаешь, я вот все это слушаю сейчас, у меня есть предположение о том, что, возможно, это связано с тем,

0: Есть и такой, коллеги. Но чтобы его пройти, я бы сначала взяла отпуск, ну и потом совместила приятное с полезным. Но если серьезно, то действительно спрос на чекапы растет. Вот за первые полгода 2026-го число обращений таких выросло на 13%. Это данные исследования Мегафона проекта «Индекс инвитро». Ну и маркетологи, надо сказать, поработали активно, потому что, ну как раньше выглядела проверка здоровья? Согласны, что это раньше даже название пахли как медицинский кабинет? Там комплексная проверка крови, комплексное
1: обследование какое-нибудь.
0: Обследование, да.
2: Я совершенно даже запах почувствовала, ты сказала, это правда.
0: Совершенно не звучащие слова. Но сейчас действительно, вот то, что вы уже перечислили, для тех, кто любит пиво, любителям фастфуда, также есть чекап с названием 6-7, более молодую аудиторию стараются привлечь, видимо. А вредит ли вам любовь к винам, есть,
1: это,
0: например?
1: Это сдай 67 анализов?
2: 6-7 примерно.
0: Ну, примерно 6-7. Ну, нет, вполне конкретное число, там просто 6 показателей для одних анализов, 7 для других. Но позиционирование вот как то, что будет интересно поколению альфа. Есть и обязательная проверка, например, для всех, кто любит кофе. Но также бывают чекапы для проверки новых партнеров. Есть чекапы для тех, кто занимается фитнесом, для активных путешественников. Ну, кажется, что простор для фантазии здесь безграничный, но на самом деле у тех, кто придумывает эти названия, есть все-таки некоторые лимиты, иногда причем законодательные. Вот рассказала нам об этом гендиректор клиники превентивной косметологии New Way Clinic Ксения Афонина. И, кстати, в ее клинике как раз есть, например, чекап красоты.
3: Хотели сделать бьюти-чекап. Возникают уже законодательные нормы, которые нас установили. Мы смотрим по внутренней аналитике, как реагируют пациенты, насколько им понятно это. Вообще понятие чекапа — это что-то новое, но смысл — это превентивный подход к своему здоровью. Ты должен предупредить то, что еще не наступило. И всегда под любым маркетингом должно быть большое обоснование с медицинской точки зрения. Специалисты, которые работают с пациентами, должны понимать, а что вообще мы хотим заложить вот в это понятие чекапа для любителей Кока-Колы. Мы от чего их лечим или не лечим? Хотим их предотвратить какие-то болезни?
0: Ну, вот несмотря на то, что чекап красоты, может быть, звучит для кого-то и понятно, но все-таки не все выбирают именно такие, потому что самыми популярными чекапами оказались те, что связаны со стрессом и тревожностью. То есть люди пытаются проверить, в первую очередь, ферритин свой. Количество анализов выросло на 70% за последний год. Это данные гемотеста. Также популярны анализы на такой показатель Т4 свободный. Это гормон, грубо говоря, энергии. Сдали его больше на 38%. На витамин D выросло число анализов на 21%. Это при том, что уже несколько лет подряд все равно растет вот спрос на этот анализ и продолжает расти.
1: А вот это все работает? Это действительно ли человек в итоге страдает от того, что хочет проверить?
0: Но здесь уже отчасти зона для рассуждений, но есть и исследования. Так, например, согласно анализу нескольких ученых из нескольких университетов Германии в 2023 году, всего 6% тех, кто жалуется на усталость, на самом деле в итоге страдали анемией. Но вот это как раз тот же ферритин сдают именно, чтобы проверить, есть ли дефицит железа.
1: Это значит, что у 94% на самом деле ложная усталость?
0: Видимо, так, да. Получается, что 94% слишком сильно себя переанализировали, тут углубились в рефлексию. Ну и нужно сказать, что если люди обращаются к расшифровке анализам, к нейросетям, а это тоже сейчас популярный тренд, то в итоге для них это может быть даже во вред, потому что не все данные они могут указать правильно, и лучше доверить анализ с помощью ИИ, если уж вы к нему прибегаете, доверить это врачу, говорит об этом директор по маркетингу компании «Цельс» Никита Николаев.
4: Первый риск, когда человек получает предсказание от искусственного интеллекта, на самом деле он не болен, а и выдаст предупреждение, потому что, опять-таки, неверный промпт изначально, неверный контекст предоставлен для искусственного интеллекта. И второй риск в таких больших языковых моделях, наоборот, когда искусственный интеллект предложит скорректировать лечение, либо что-то другое, и стандартный пользователь, не врач, обычный пользователь, прибегнет к рекомендации и усугубит состояние.
0: Ну вот предложение таких нейросетей, которые шифруют вам анализы, тоже выросло. Легко можно найти, если вбить в поисковике. И причем платно даже предлагают такие услуги. Около 200 рублей может стоить одна расшифровка. Врачи предупреждают, что не всегда это объективный способ проанализировать свое здоровье. Иногда действительно может даже сделать хуже.
2: Вот если про стресс говорить, я еще здесь кортизол не увидела самого важного гормона стресса. Да, все есть, даже ферритин есть, но вот кортизол почему-то не заметили. Наверное, это еще в будущем.
1: Ну, а мы вас спрашивали, наших слушателей, делаете ли вы чекапы? Пишите нам, делаете ли вы, как часто, где и как вы анализируете те данные, которые получаете. Вот нам пишет Алиса из Москвы. Следовать инструкциям ЗОЖ-блогеров как минимум небезопасно. А вообще люди

0: повально превращаются в киберхондриков.
1: Какое хорошее определение, да.
0: И дальше продолжает. Алиса, моя прабабушка прожила 95 лет в прекрасном здравии, не имея даже карточки в поликлинике. Какой уж там чекап ферритина.
1: Это точно. Вадим из Москвы говорит о том, что делает сейчас часто, потому что у меня, наконец, появился ДМС. Но, насколько мне известно, в ДМС просто так не придешь к врачу и не скажешь, что я хочу сделать чекап. Вадим, киберхондриком, главное, не станьте.
0: И Мария из Воронежа. Эта тема с чекапами стала вроде как модной, я таким не увлекаюсь, но мне теперь периодически дарят сертификаты на анализы или процедуры по профилям. Последний раз ходила только поэтому.
1: Да, кстати, вот эти сертификаты на анализы или всякие генетические тесты, мы как-то это обсуждали даже в эфире, что они стали очень популярными. Пишите нам в Telegram Радио РБК, как часто вы проходите чекапы и кто потом вам расшифровывает результаты ваших анализов.
0: Вы слушаете ЧЕС, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк.
2: Технологии и тренды.
3: Uber объединился с профсоюзами водителей против роботакси. Компания, которая 15 лет назад сама была символом инноваций, теперь просит притормозить передовые технологии. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как бывший главный разрушитель транспортного рынка пытается защититься от следующего разрушителя. Financial Times выяснила, Uber поддерживает инициативы профсоюзов в нескольких американских штатах. Компания предлагает разрешать сервисы роботакси только в составе так называемых гибридных сетей, там, где беспилотные машины работают рядом с обычными водителями. Официальный аргумент в том, что людям нужен плавный переход. Если выпустить автономные автомобили на улице без ограничений, водители слишком быстро потеряют заказы и заработок. Исследования в Калифорнии уже подтверждают это. После появления беспилотных такси загрузка людей за рулем снижается. Но есть и более прозаичная причина. Uber сам давно обещает будущее без водителей, но собственного сильного разработчика беспилотных машин у него больше нет. Подразделение автономного транспорта компания продала еще в 2020 году и теперь строит стратегию через партнерство. А Waymo, принадлежащая Alphabet, развивает и робо-автомобили, и собственное приложение для заказа поездок. И для Uber это опасный сценарий. Если пассажир вызывает машину напрямую у Waymo, привычный посредник становится не нужен, и он перестает получать комиссию. Поэтому обязательная гибридная сеть сохраняет для Uber место между клиентом и автомобилем, независимо от того, сидит за рулем человек или компьютер. Пока роботакси дают меньше 1% поездок Uber, но компания борется не с нынешним масштабом, а с направлением движения рынка. И это не спор о далеком будущем, а борьба за правила ближайших лет. Например, в Нью-Джерси ее лоббисты даже поддержали идею, по которой в первые годы большинство поездок должны выполнять люди. Профсоюзам такой временный союз выгоден, хотя прежние конфликты никто не забыл. Когда Uber входил в города, он называл регулирование помехой инновациям в такси. А теперь теми же словами его атакуют конкуренты. В итоге автоматизация меняет не только машины, но и политические роли. Вчера Uber доказывал, что технология важнее старых рабочих мест, а сегодня рабочие места понадобились ему как защита собственного места на рынке.
4: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
5: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Если вы не терпите неудачи время от времени, это верный признак того, что вы не делаете ничего инновационного. Вуди Аллен.
2: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
6: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика

0: фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
1: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
2: Что это было?
3: В эфире.
4: На ваш взгляд, получается молодежь как раз перетащить из социальных сетей, из того же ТикТока в шахматные приложения хотя бы?
5: Безусловно, есть прослойка людей, кому это интересно. Мы всячески стараемся бороться за это внимание детей. И сейчас идет серьезная работа над созданием нового приложения шахматного, отечественной шахматной платформы. Я это, по-моему, так, ну, по крайней мере, открыто не анонсировал. Но сейчас могу, наверное, у вас впервые об этом официально заявить. Хотя идея, она как бы достаточно очевидная и лежит на поверхности, но наконец-то уже идет практическое ее оформление.
2: Сенатор Российской Федерации, шахматист и гроссмейстер Сергей Корякин в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 19:00 в столице.
2: Ферритин и витамин D в норме, усталость нулевая. Поехали.
0: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, мы продолжаем. Это программа ЧЕС, и в ближайшее время обсудим. Безработица в России на исторически низком уровне 2,3%. Об этом заявил Александр Новак. Но вот бизнес за этой красивой цифрой видит проблему. Компаниям все труднее находить людей, а российский рынок труда работает, ну, по сути, без запаса прочности. Рекордная безработица – это признак здоровой экономики или дефицит, который уже тормозит экономику? Будем разбираться.
2: Ну и почему мы усталость упомянули? В первом части обсуждали то, почему россияне массово бегут сдавать анализы на усталость, и там в показателях ферритин, витамин D. Нужно подробнее разобраться в этой теме. Вообще, кто виноват в том, что вот такой массовый интерес именно к этим показателям? Что это означает для каждого из нас и для клиник тоже, которые на этом зарабатывают и придумывают, как мы выяснили, чекапы с очень поэтичными иногда названиями.
1: Ну а у нас в студии с новостями Павел Потапов.
3: «19:02 в столице. Добрый вечер. Основные последствия принятого в США законопроекта об ужесточении санкций против России могут быть связаны с усилением давления на ее торговых партнеров», сообщил РБК вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. Он отметил, что российским компаниям потребуется адаптировать логистику, механизмы расчетов и отношения с партнерами. Это, по словам вице-президента РСПП, хлопотно, дорого и долго, однако у бизнеса уже накоплен необходимый опыт и сформированы рабочие связи. Объем выдачи льготных кредитов по семейной ипотеке составил порядка 11 триллионов рублей. Таким образом, более 2 миллионов семей улучшили свои жилищные условия, сообщили в Минфине. Россия и Объединенные Арабские Эмираты подчеркнули необходимость политико-дипломатического урегулирования разногласий в Персидском заливе, сообщили в российском МИД. Сегодня замглавы дипломатического ведомства Георгий Борисенко провел развернутые политические консультации в Абу-Даби. Корпус стражи исламской революции заявил, что сбил американский беспилотник МК-9 в небе над иранским островом Киш в Персидском заливе. По данным иранских военных, это уже 53-й по счету сбитый беспилотник армии США. Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на заправках страны, которые подскочили после начала конфликта вокруг Ирана. Об этом президент Франции написал в соцсети X после встречи с президентом Ливана и королем Иордании. Стоимость дизельного топлива в стране превысила 2,30 евро за литр, а бензина 2,2 евро. Это в среднем на 30% больше, чем до кризиса. На некоторых заправках цены приближаются к 3 евро. Это были новости. Ну а через некоторое время на радио РБК продолжится программа ЧЕС. Одна из тем этого часа – рост реальных зарплат в России.
0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Внедорожник должен уметь съехать с асфальта. Но проводить на бездорожье все время совсем не обязательно. Герой нового цикла программы «Как тест-драйв» – «Тэнк 300». Рамная конструкция и внедорожные возможности здесь сочетаются с комфортным салоном и современными решениями. Изучаем дизайн, технические характеристики, надежность и возможности автомобиля. Не пропустите программу «Как тест-драйв» на радио РБК и откройте для себя внедорожник «Тэнк 300». Спонсор программы ООО «Great Wall Motor Rus».
0: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете
2: радио РБК. Мы всегда хотим сказать вам это хором, потому что хочется побыстрее уже к новостям приступить. Рост реальных зарплат в России почти в 11 раз обогнал динамику ВВП. Это данные, которые приводили сегодня на экономическом совещании у вице-премьера Александра Новака. И, как сообщили в правительстве, за первые 7 месяцев 2026 года, то есть с января по июль, рост экономики составил 0,6%.
1: В то же время доходы населения в первом полугодии выросли на 6,5%. Потребительский спрос остается высоким. При этом безработица по-прежнему на историческом минимуме 2,3%.
2: По итогам прошлого года, кстати, если быть точными в формулировках, был показатель 2,2%, то есть всего 0,1% прирост, ну, как, кажется, как будто и ничего. Почему такой уровень безработицы? Это вообще, что это означает для экономики? Это плюс скорее или скорее минус? Что сегодня с рынком труда происходит и в каких отраслях сейчас есть перекосы?
1: Разбираться будем вместе с профессором кафедры психологии и развития человеческого капитала финансового университета при правительстве Александром Сафоновым. Он на связи с нашей студией. Александр, приветствуем вас. Вот безработица 2,3%. Это что? Это показатели здоровой занятости или все-таки перегрев рынка труда?
5: Добрый день. Нет, конечно, не так. Почему? Потому что специфика российского рынка труда заключается в том, что, скажем так, вот показатели как бы официальной безработицы, безработицы, которые считает Росстат, они не включают, например, так сказать, такие вещи, как оценка, скажем так, неполной занятости. Дело в том, что особенность, еще раз, российского рынка труда заключается в том, что с 90-х годов, скажем так, потребность в рабочей силе, она как бы снижается или увеличивается за счет количества отработанного времени. Поэтому нет необходимости или, скажем так, предприятие не рискует переходить на прямые увольнения, они просто, так сказать, снижают количество отработанных часов, либо, так сказать, отправляют часть сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Поэтому в данном случае вот 2,3% процента, да, это низкий уровень безработицы, но в то же время, так сказать, надо смотреть в том числе на количество людей, находящихся, например, в неоплачиваемых отпусках.
2: А при этом рост зарплат реальных на 6,5%, как говорят в правительстве, каким образом он влияет, например, на инфляцию и потребительский спрос?
5: Ну, вы знаете, опять же, так сказать, надо иметь в виду, что это все-таки средний показатель, да, и у нас есть большая категория граждан, которые относятся к бюджетному сектору, где рост заработных плат идет строго, как по компенсационной модели, то есть, например, так сказать, инфляция выросла на какое-то количество процентов в предыдущем годе, а в следующем году бюджет компенсирует эти расходы. Соответственно, у нас есть те отрасли, которые не индексируют заработную плату в силу того, что таких возможностей нет. Ну, есть

0: как бы, так сказать, сектора экономики, которые выделяются высокой динамикой заработной платы. Поэтому вот, как бы, общую, так сказать, тенденцию выстроить из вот такой разнородной характеристики достаточно сложно. Так что вот рост средней заработной платы, он в основном, так сказать, происходит за счет тех секторов, которые себя чувствуют достаточно хорошо, да, это IT, например, так сказать, отчасти вот сейчас возрождающийся, соответственно, сектор, так сказать, связанный с добычей полезных ископаемых. Ну, а также, так сказать, ВПК, в силу того, что там достаточно, так сказать, серьезная количество людей занято и одновременно, так сказать, нет простоев. Вот. Поэтому вот за счет этих секторов, ну, и прирастает средняя заработная плата.
1: Александр, а какие секторы сейчас страдают, наоборот, от нехватки рук рабочих?
0: Ну, вы знаете, во-первых, рынок труда у нас с конца 2025 года перешел, так сказать, в формат рынка работодателя. У нас больше, так сказать, вакансий, чем, больше, так сказать, резюме, чем вакансий в среднем. Вот. Ну, а стандартно, так сказать, у нас страдают какие сектора, да, это, опять же, сектор здравоохранения, образования, вот, детское дошкольное воспитание, там, сельское хозяйство, лесная промышленность, лесохозяйство, да, ну, опять же, так сказать, причины вполне понятные, так сказать, это не очень высокий уровень заработной платы, который не конкурентен по отношению к другим отраслям.
2: Вот эти отрасли, в которых сотрудников все-таки не хватает, можно ли каким-то образом сократить вот этот кадровый дефицит, например, за счет переобучения тех, кто уже работает, или какой-то дополнительной нагрузки и, соответственно, дополнительной заработной платы?
0: Нет, невозможно. Почему? Потому что уже и так те люди, которые заняты в этих отраслях, несут дополнительную нагрузку. Во-вторых, так сказать, если вы их там переучиваете, там с кого? Учителя на учителя, там, например, или с врача на врача.
2: Ну, какого-то узкого специалиста, например, с терапевта на, ну, к примеру, на лора.
0: Нет, так не работает, да. Дело в том, что у нас и узких специалистов не хватает, а особенно, так сказать, вот основной большой дефицит – это среднего медицинского персонала, так сказать, например, да, или фельдшеров. Вот, поэтому тут вопрос не в переобучении, это вопрос в привлечении людей более конкурентными предложениями по заработной плате.
1: А вот, кстати, как обстоит дело в этом плане, в плане миграции между регионами? То есть происходит это, есть какие-то программы, когда регион привлекает сотрудников из других частей России, ну, там, опять же, зарплатами или какими-то другими условиями, и на системном уровне это может как-то вот эти дисбалансы на рынке труда исправлять?
0: Нет, безусловно, такие государственные программы есть. Например, так сказать, это всем известна государственная программа привлечения кадров в Дальневосточный федеральный округ. Но, опять же, там есть хорошие подвижки, естественно, но, тем не менее, так сказать, все равно основная проблема – это качество среды, да, в которой предлагается жить и работать. Поэтому пока, так сказать, вот в полном объеме, конечно, эти дисбалансы не восполнены.
2: Вот есть такая еще история, как внешняя миграция, миграция, трудовые мигранты и привлечение иностранных работников. Насколько сейчас в условиях ужесточившегося законодательства вот в этой сфере трудовые мигранты решают проблему дефицита кадров?
0: Ну, во-первых, они всегда решали, да, проблему дефицита кадров.
2: Даже насколько сильно, насколько серьезно?
0: Ну, вы можете представить, что где-то ежегодно у нас в экономике занято порядка там от 6 до там 8 миллионов человек. Это очень большая цифра, так сказать, при том значении, что общая численность занятых 72 миллиона человек. То есть это больше 10%. Вот. Естественно, конечно, ужесточение, так сказать, миграционной политики сказывается на сокращение потока иностранной рабочей силы в Российскую Федерацию, но основная причина у нас, наверное, немножечко в другом, да, это возросшее конкурентное предложение со стороны стран Евросоюза, да, и, соответственно, так сказать, того же самого Ближнего Востока, где тоже есть дефицит квалифицированных кадров, куда люди предпочитают ехать. Почему? Потому что там зарплата повыше.
1: Вот, знаете, есть такое мнение, его неоднократно высказывают, сейчас уж не буду перечислять, кто, что в условиях дефицита рабочих рук надо неизбежно повышать

0: производительность труда. Какими методами это могут сделать работодатели сегодня? Я имею в виду именно работу конкретно с персоналом без каких-то крупных инвестиций.
1: Вы знаете, уже, в принципе, мы выработали все возможности, да, перегружать именно персонал. Единственный вариант в этом смысле, так сказать, это бережливое производство, но такой проект правительство реализует, когда убираются лишние стадии передела, да, и занятости персонала на тех трудовых функциях, которые неэффективны. Так, вот с точки зрения интенсификации труда, наверное, так сказать, мы достигли этого предела, и только интенсивные инвестиции, да, изменения технологического уклада может повлиять на рост производительности труда.
2: Александр, спасибо. Профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала финансового университета при правительстве Александр Сафонов был с нами на связи.
0: Ну и, кроме того, на этом совещании не только безработица обсуждалась. Новак профильным ведомствам поручил детально проанализировать инвестиционную активность бизнеса и структур импорта.
3: ЧЕС. Что это значит?
2: ЧЕС в эфире. Вы слушаете радио РБК, и мы подводим итоги этого дня. Далее у нас будет обзор рынков с Александрой Панфиловой. Она уже пришла к нам в студию. Саша, привет. Что ты будешь сегодня рассказывать?
4: Буду подводить итоги этого дня на российском рынке акций. Он завершает который день подряд уже этот день в минусе, хотя отскочил от дневных минимумов. Причина понятна. Адские санкции США, которые еще должен подписать Дональд Трамп. Вот подробнее о пунктах этого документа расскажу. Ну вот, конечно, тут скорее расстраивают перспективы урегулирования украинского конфликта, на который тоже все влияет. Ну и дополнительный негатив – это дешевеющая нефть и дорожающий рубль. Правда, он всего лишь это почти все дневные потери, а нефтяные цены по-прежнему выше 100. В общем, снова эмоции правят рынком.
3: Рынки итоги.
4: Российский рынок акций, который день подряд уже завершает основную сессию торгов в красной зоне. Индекс Мосбиржи сегодня закрылся ниже психологически важной для инвесторов всех отметки. Это 2250 пунктов. Вот прямо сейчас на вечерней сессии торгов мы видим 2248 пунктов. Что давит, понятно. Палата представителей США одобрила законопроект об адских санкциях против России. Напомню, что его еще должен подписать американский президент. Ну вот можно шутить, что российский рынок акций отправился в ад после этих адских санкций США, но увидели мы, к сожалению, уровни и пониже, да и последствия этих санкций тоже неоднозначны. Ну, во-первых, давит общий сентимент на рынке и перспективы переговоров по конфликту. Дмитрий Песков уже сегодня отметил, что введение американских санкций будет осложнять усилия по мирному регулированию. Ну, во-вторых, играет роль само содержание ограничений, вот если по пунктам разбирать. Что все обсуждают в самую первую очередь, это то, что президент США сможет вводить пошлины в размере до 100% на товары стран, которые покупают российскую нефть. Конечно, в первую очередь речь идет об Индии и Китае. То есть, если страна продолжит закупки российской нефти, то цена этого решения может появиться в ее собственном экспорте в США. То есть, как мы это трактуем? Покупатель теперь сам решает продолжать сокращать объем покупок, добиваться исключения или требовать больший дисконт за российскую нефть. Если все это введут, то на наших экспортерах нефти это в теории, конечно, может отразиться, значит, и на акциях нефтяников тоже. Для импортеров российского газа сегодня сделано в этом документе исключение. Тарифов не будет, если на страну приходится менее 15% годового экспорта газа из России, если они сокращают закупки. Ну вот, собственно, нефтегазовый сектор сегодня и тащит российский рынок акций вниз. Но тут еще отмечу, что сама нефть сегодня тоже дешевеет. Бумажная Brent, то есть фьючерсы, на нее теряют около 2%. Впрочем, все равно остаются выше отметки в $100 за бочку. $102 прямо сейчас. Так вот, возвращаясь к акциям. Тяжеловесные бумаги для индекса, бумаги Лукойла, потеряли 3%. Роснефти 1,5%. Ну вот, впрочем, мы целый день разговариваем с нашими экспертами относительно того, насколько это повлияет на наших нефтяников. И главный аналитик Ингобанка Петр Аронет считает, что конфликт на Ближнем Востоке перестает делать эти адские санкции адскими.
5: Все ждали какого-то жесткого сигнала, да, то, что это сильно повлияет на экономику, на поставки нефти, но в текущих реалиях это не совсем так. Блокировка Ормузского пролива, да, оно, вот этот фактор, да, он очень сильно...

0: меняет конфигурацию, да, при принятии этих адских санкций. Вот этот конфликт, значит, на Ближнем Востоке, да, который толкает цены на нефть вверх. Это первое. Второе, явным таким показателем является то, что дисконт Юрлса к Бренту, ЭСПА также, да, вот российские марки нефти, вместо дисконта теперь торгуется с премией к марке нефти Брент. Да, это явный показатель того, что в текущих реалиях, да, есть большой спрос. Третье, да, что вытекает из второго, это обеспокоенность Китая и Индии, да, которые все равно, несмотря на адские санкции, да, достаточно сильно мотивированы покупать российский нефть и газ.
1: Ну, вот главный аналитик Ингубанка Петр Ранет добавляет, что бумаги нефтяных компаний, по его мнению, конечно, они будут расти. Особенно, по его словам, это касается Роснефти, которая начала поставки через Восток Ойл. Если бумаги будут расти, то мы, конечно, только порадуемся. Но вот сегодня мы видели эмоциональные распродажи. Где мы еще видели распродажи, так это в бумагах банковского сектора. Акции Сбера, которые очень большую долю в индексе Мосбиржи занимают, потеряли почти 2%. Столько же потеряли бумаги ВТБ, они и вовсе сегодня обновили в очередной раз свой исторический минимум. Ну, кстати, санкции США не распространяются и на банки, не только на вот эти вторичные, не о пошлинах идет речь, но и также Сбер, ВТБ, Газпромбанк, они, эти банки содержатся в этом документе. Но я напомню, что Сбер заблокирован в США с апреля 2022 года, ВТБ с февраля 2022 года, а Газпромбанк с ноября 2024 года. И вот, кстати, я напомню эту историю с Газпромбанком. Тогда доллар находился, напомню, до введения этих санкций на отметке чуть выше 100 рублей. Потом с лагом неделю-полторы проявился эффект от проблем с платежами международными, американская валюта рванула к отметке в почти в 110 рублей за доллар. То есть вот эти санкции против банков, это скорее про проблемы с оплатой экспорта. И все это, конечно, напрямую отражается и может отразиться на курсе нашей национальной валюты, которая сегодня, к слову, показала около нулевую динамику. Центробанк оставил официальный курс доллара ниже 85 рублей. Напомню, что официальные курсы валют — это такое зеркало заднего вида, но думаю, что завтра мы увидим примерно тоже около нулевую динамику в официальных курсах. Много я о лидерах падения на российском рынке акций уже сегодня сказала, что делать, когда рынок у нас такой. Но вот, тем не менее, растущие истории или псевдорастущие истории затрону. На 16% за полчаса взлетели акции Евротранса, но почти сразу же вернулись к около нулевой динамике. Здесь поводов для роста нет и не было. Это вот все какие-то спекуляции. Новостной фон вокруг компании негативный. Это аресты топ-менеджеров компании, а также полноценный дефолт по всем выпускам облигаций. Центробанк сегодня начал расследование на предмет манипулирования и инсайда в акциях Евротранса. А напомню, что вчера представитель московской биржи говорил о том, что если этого не сделать, если расследование не провести, то рынку облигаций и цифровых финансовых активов, цитата, придет конец. На 8% в моменте взлетали акции застройщика «Самолет». Все предыдущие дни они падали ускоренными темпами, при этом рухнули облигации девелопера. Повод такой. Сбербанк, это крупнейший кредитор «Самолета», может получить в управление часть бизнеса застройщика. Об этом утром сообщила газета это «Коммерсант» со ссылкой на источники. По словам одного из них, это может произойти в рамках реструктуризации кредитов. Ну, то есть, собственно, из-за этого мы, видимо, такую реакцию в долговых бумагах застройщика и увидели. Ну, по мнению опрошенных РБК инвестициями экспертов, сама идея, что банк заберет себе там какие-то строительные дочки компании, значит, их денежные потоки, достаточно, чтобы напугать рынок, напугать инвесторов. Поскольку в таком сценарии, по сути, корпоративный центр «Самолета» может остаться без денежных поступлений, а значит и без средств для выплат купонов и погашений, собственно, по облигациям. Но вот другой вариант сделки, опять же, по данным источников «Коммерсанта», это вхождение банка в капитал дочерних структур «Самолета». Ну, для инвесторов ключевой вопрос теперь не столько в самом факте участия Сбера, сколько в условиях реструктуризации и способности «Самолета» снизить свою долговую нагрузку. Напомню, что это такая ключевая проблема застройщиков. Ну и пару слов еще о движениях на товарных рынках. Цены на нефть я уже затронула, она дешевеет, но вот есть на рынке такая закономерность обратной корреляции между ценами на нефть и на золото. И сегодня мы ее во всей красе видим. Драгоценный металл дорожает сейчас на 2,5%, при этом все равно стоит дешевле 4400 долларов за тройскую унцию. Это такой отскок после вчерашнего падения. Произошел он после решения Федеральной резервной системы все-таки перейти к повышению ставок впервые за 3 года. Ну, собственно, как того и ждал рынок, никакого удивления тут не было. Но, тем не менее, мы увидели эту реакцию в золоте, поскольку, когда ставки растут, инвесторы переключаются

0: Це на золото і наоборот. Продовжимо слідити за событиями на ринку. Вечірня сесія продовжується.
1: Саша, ты не говорила о том, что с долговым рынком происходит в России. По-моему, там под давлением покупателей, нет?
2: Зачем тебе долговой рынок? Про ферритин давай спросим. Главный вопрос сегодняшнего дня.
1: Про ферритин, да. Ну да, после того, как Саша нам сделала чекап рынка, да, стоит спросить про чекап организма.
2: Хорошо, Саша, не пугайся, да, у нас главный вопрос сегодняшнего дня – это чекап. Люди массово пошли проверять
0: себя. Это интереснее, чем долговой рынок, я тебе скажу.
2: Безусловно. Ты, кстати, когда последний раз сама чекап организма делала?
0: Ты знаешь, я полноценный чекап не делаю, потому что я хожу отдельно по врачам, когда уже совсем надо бежать и кричать о своих проблемах. Но, конечно, я задумываюсь о том, что надо бы это сделать, учитывая, какой нервный у нас рынок, и учитывая, как много нервов мы тратим, следя за ним.
2: Ну и пока будешь сидеть у доктора в кабинете, как раз и выдохнешь, и немножко расслабишься. Это Чес, а мы вас спрашивали, пишите нам в Телеграм, кстати, продолжайте это делать всегда. Мы прочитаем ваше сообщение в прямом эфире. Когда вы идете уже в больницу или в лабораторию и делаете чекап своего организма, и вот что вы нам пишете. Николай из Санкт-Петербурга занимается спортом под видео фитнес-блогера. И опять фитнес-блогеры возникли. Увидел рекомендацию проверить показатели гормонов. В целом оказалось полезно. И давал инструкцию, что смотреть и как интерпретировать. Но вот это вот вопрос, полезно ли именно это.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на Рождественском бульваре, но Москва осталась наверху. Спускаюсь в Кайкан, дом собраний. И включается Токио. Лайтбоксы, дорожные знаки, кирпич, красное дерево. Японская улица – прямо под Москвой. Идти по ней, что приятно, можно и с тарелкой в руке. Сначала утро. Зона Санда, розовая кофемашина, витрина десертов. День здесь начинается с кофе и сладкого. Все логично. Поворот, и на полу дорожная разметка. Дальше действующий японский светофор, гибкие зеркала и автобусная остановка Шибуя. Спрятаться от толпы гостей здесь можно за столиками интроверта. В нишах вдоль стен. Но я иду дальше. Вечернюю изакая. Здесь толстый ковер, мебель из цветных ящиков и тележка с напитками. Теперь еда. Передо мной сэндвич сандо на хлебе Хоккайдо, который пекут здесь же. Внутри шницель или омлет, мягкий хлеб и авторские соусы. Рядом на столе горячие гёдзе, приготовленные ученицей китайского мастера. Следом эби-васаби, креветки в воздушном рисовом кляре. Сверху пудра ваками и жареная фунчоза. Снизу креветочные чипсы. Умереть, как вкусно. Хочется поделикатнее? Тогда гребешок в слайсах кальраби с соевым шисо, трюфельным маслом и лимонным гелем. Сытнее? Возьмите наваристый рамен, лапшу или гюдон. Итог. Кайкан по-японски – здание для собраний. Здесь едят, встречаются, смотрят кино, играют и собираются на шеф-стейбл по мотивам фестивалей Мацури. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
4: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
5: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
6: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15.10. РБК в цифрах.
7: Полвека в структурах Компартии и путь от секретаря деревенской ячейки до лидера сверхдержавы. Си Цзиньпин стал самым влиятельным руководителем Китая со времен Мао Цзэдуна. На его счету 3 пятилетних срока на постах генсека и председателя КНР, а также статус лидера, за переизбрание которого в 2023 году проголосовали все 2952 делегата.
8: Yeah. любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
9: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
6: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
10: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
6: Библиотека РБК.
11: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает президент Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.
12: Про то, что полезно прочитать руководителю для того, чтобы двигаться, развиваться. Это работы Дейла Карнеги. Как говорится, Карнеги – это уже давно всем известно базовый учебник по взаимодействию с людьми, по взаимодействию в обществе, отчасти и самооценке.
11: Дейл Карнеги. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично?
13: Выработка уверенности в себе, смелости, способности говорить спокойно и ясно, выступая перед аудиторией, не представляет и 1/10 доли тех трудностей, которые воображает себе большинство людей. Это не талант, дарованный Богом лишь отдельным выдающимся личностям, а скорее что-то вроде умения играть в гольф. Каждый может развить свои скрытые способности, достаточно лишь очень сильно этого захотеть. Есть ли хоть малейшее основание полагать, что, стоя перед аудиторией, вы не можете мыслить так же хорошо, как сидя? Вы, конечно, понимаете, что это не так. На самом деле, обращаясь к группе людей, вы должны мыслить лучше. Их присутствие должно вдохновлять вас.
6: Библиотека РБК.
11: Заведующая Элина Тихонова.

0: Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, это программа ЧЕС. В ближайшее время мы что обсудим? Адские санкции в шаге от подписания. Конгресс передал Трампу законопроект об ограничениях против России, который дает ему право вводить пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских нефти и газа. Ну, прежде всего, это Китай и Индия. Они уже, кстати, отреагировали. Как же в итоге поступит Трамп и что ждет Россию и мировые рынки, если американский президент все-таки санкции введет?
2: И сегодня еще новость, которую нам предстоит обсудить. Она для родителей школьников особенно актуальна. ФИПИ предлагает наделить обязанностью школьников учить стихи наизусть, еще и собирать цитатники. Мне, правда, не кажется это странным.
1: Так но... и раньше учили, по-моему.
2: И раньше учили, да, но там речь идет, судя по всему, о других объемах и о том, что нужно учителям каким-то образом перестроиться для того, чтобы это решить. Ну, в общем, будем обсуждать это после 20 часов вместе с экспертами.
1: Ну, а у нас в студии с новостями уже Павел Потапов.
3: В столице. Добрый вечер. Гуманитарная миссия по воссоединению семей состоялась на белорусско-украинской границе в пункте пропуска Новый Гуток, пишет Белта. К своим родным из России на Украину отправились 15 человек. С территории Украины в Россию, в свою очередь, возвращаются 3 человека. В основном это пенсионеры и маломобильные граждане. Генпрокурор России Александр Гуцан назвал изъятие в доход государства незаконно нажитого имущества у наследников коррупционера законным и справедливым. Он отметил, что исковая работа прокуроров по обращению в доход государства коррупционных активов наращивается на протяжении уже ряда лет. Об этом Гуцан заявил в ходе выступления на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Минске. «Союзмультфильм» планирует запустить первый флагманский парк развлечений в торговом центре, рассказал РБК председатель совета директоров компании Юлиана Слащева. Площадка пока не определена, но проект будет реализован в 2028. Сейчас киностудия отсматривает партнера с возможностью выделить под проект около 5000 квадратных метров. Помимо механических аттракционов, в парке будут тематические кафе и магазин мерча. Ученый Роберт Вагнер обнаружил на Луне ранее неизвестный кратер диаметром около 222 метров. Он образовался после падения астероида в 2024 году. По данным НАСА, размер космического тела мог сопоставляться со зданием высотой в 3-6 этажей. США готовы одобрить передачу Украине из ФРГ 10 ракет для «Патриот» на $29 600 000, говорится в уведомлении Госдепартамента. Поставка будет осуществлена сразу

0: после истечения срока уведомления Конгресса, который получил этот документ 14 августа. Обычно речь идет о 15 днях или конце августа, если законодатели не выскажутся против сделки. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о своей предстоящей в пятницу, 18 сентября, поездке на Украину. Видеозапись выступления выложена на его страницах в соцсетях. «Надеюсь, что завтра ночью, когда я буду возвращаться с Украины, я не буду так скептически настроен, как сейчас», — отметил премьер. По словам Фицо, визит продлится несколько часов, и на родину он вернется в ночь на субботу. Венгрия просит США не накладывать на нее дополнительные тарифы из-за покупки российской нефти и газа в рамках закона об адских санкциях, который отправлен на подпись Трампу. Об этом сообщил глава комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартин Гайду по итогам визита в Вашингтон. Он обещает, что правительство Мадера снизит зависимость Будапешта от российских энергоносителей. Далее в эфире после короткой рекламы продолжится программа ЧЕС. Обсудим все подробности об очередных антироссийских ограничениях.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Экосумки, картонные стаканчики, отказ от пластиковых трубочек. Это норм или обычный маркетинг? Как помочь экологии?
3: Медиатренды с Женей Стоговой.
2: Разберемся вместе с экологом Жорой Каванасяном и руководителями экологических инициатив. На ком ответственность за загрязнение окружающей среды? Готов ли бизнес вкладываться в зеленую повестку и как нам с этим жить?
3: Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде.
4: Вы слушаете радио РБК, это программа ЧЕС, в Москве 19.35, и прямо сейчас мы будем обсуждать те самые адские санкции Дональда Трампа.
3: ЧЕС. Что это значит?
5: Главный вопрос, который остался нерешенным, станет ли Трамп вводить вот эти 100% пошлины, которые он пообещал ввести, и если да, каким образом это отразится на основных партнерах, на России? Естественно, и на Китае, и Индии, которые очень плотно связаны с нашей страной.
4: Да, но там вопросов много, и будет ли он все-таки пользоваться этим правом, и как отреагируют в итоге Китай и Индия. Первичная реакция уже была и от одной страны, от другой. Но что будет, если все-таки вот это вот право Трампа станет реальностью, и он все-таки воспользуется этим? Мы это обсудим с сотрудником Центра североамериканских исследований ММОРАН Максимом Черкашиным и заведующим кафедрой международных финансов МГИМО, членом-корреспондентом РАН Владимиром Миловидовым. Они у нас в гостях в студии.
5: Коллеги, приветствуем вас. Вот этот законопроект, как мы сегодня ранее обсуждали в нашем эфире, это рычаг давления такой достаточно существенный сразу и на Россию, и на Китай, и на Индию. Но вот Трамп будет ли, по вашему мнению, использовать его прямо сейчас? Владимир Дмитриевич, к вам вопрос.
6: Вы знаете, это самый такой вопрос, самый интересный, потому что с моей точки зрения, он ставит Трампа в очень такое сложное положение, потому что не следовать этому закону было бы странно, потому что, ну, все-таки все будут ожидать того, что особенно республиканцы, которые за него голосовали, будут ожидать того, что он будет принимать какие-то меры. Но, с другой стороны, принимая эти меры, во-первых, он рискует увеличением инфляционного давления, потому что любое повышение пошлин, буквально недавно было исследование крупное проведено, которое показало, насколько пошлины влияют на цены внутри Соединенных Штатов Америки, с одной стороны. С другой стороны, это новая торговая война с своими крупнейшими партнерами, от которых все-таки надо быть справедливыми. США довольно сильно зависит, прежде всего, она зависит от Китая в части поставок и машиностроительной там, техники, там, и электроники, много чего. В Индии те же айфоны, которые там собирают. То есть, на самом деле, зависимость такая существует. Поэтому вот в этом вот как бы поле, таком не очень уверенном, да, Трампу придется действовать. И пока что мы видим это по заявлениям и по реакции, конечно, она становится все больше и больше негативная и в Индии, и в Китае по сравнению с теми первыми какими-то действиями Трампа, которые были.
4: Максим, вопрос к вам.

0: такой. Вот когда голосовали за этот законопроект, обе партии проголосовали за него. Там разное соотношение было в Палате представителей, в Сенате. Тем не менее, как будто политический консенсус вокруг этого документа есть. Это аргумент за то, что Трамп все-таки будет этим правом своим пользоваться?
1: Ну, тут смотрите, какая история. За санкционные законопроекты Конгресс в целом голосует двухпартийно, совместно, достаточно бодро. По той причине, что санкции очень легко вводить, и они не несут никакой политической цены для тех, кто их вводит. По большому счету, санкции — это, ну, одна из тех немногих тем, которые Конгресс до сих пор объединяет.
0: Ну, кроме тех случаев, когда эти санкции приводят к подорожанию дизеля, например, или, ну, в тех же
1: штатах. Знаете, да? Иногда даже в этих случаях.
0: Все там, равно там не всегда, консенсус есть, да?
1: Да, там не всегда так далеко люди смотрят, иначе там на Иран не стали бы нападать. В данном случае консенсус, скорее всего, действительно есть, вот, но я бы не стал придавать ему такое большое значение, как минимум, во-первых, если обратить внимание на разницу редакций, вот тем, тот законопроект, который был принят в Сенате, и тот законопроект, который принят сейчас, там в конце появился такой интересный момент под названием Sunset Clause. То есть законопроект через 5 лет, если его не продлевают, он сам по себе заканчивает свое действие. Но, естественно, в США очень много законопроектов и законов, и подзаконных актов, и различных регуляторных норм вводятся на время. То есть это не те же самые законы о чрезвычайных положениях, они каждый год, что ли, продлеваются. И продлеваются, и нормальные будут продлеваться, если надо. Но учитывая тот факт, что Конгресс очень сложно отменяет какой бы то ни было закон, вот все сейчас вспоминают про поправку Джексона Венека, которую отменили только в 11-м, кажется, году, много лет спустя после того, как она перестала иметь какой бы то ни было смысл. А вот если закон может просто истечь, вот, то это будет совсем другой разговор. Вот, поэтому, на мой взгляд, вот показательно что-то то, что консенсус, да, есть, но сам тот факт, что им понадобилось добавить туда Sunset Clause, которого в сенатском варианте не было, вот, он уже скорее говорит о том, что пока что так, потом посмотрим.
0: Владимир, если переводить вот эту ситуацию с этим законом на такой язык денег, что ли, можно ли сказать, что, по сути, Штаты ставят перед теми же Китаем и Индией очень простой выбор? Либо дешевые российские энергоресурсы, либо выходы на наш американский рынок?
2: Ну, безусловно, это закон давления, безусловно, ультиматум, как вы правильно сказали, который содержит в себе вот эти права Трампа при любом поводе, без повода, так сказать, начать повышать санкции, начать повышать там тарифы, пошлины и так далее. Вот, но, опять-таки, вот это, да, я больше даже сказал, что, вот, как правильно сказал коллега, с учетом отмены санкций, с отменой пошлин Верховным судом, у Трампа фактически не осталось юридических оснований вот самостоятельно, как хочешь, так сказать, устанавливать пошлины по собственному усмотрению. Вот этот закон дает ему такое право. И я не исключаю, что вот были после решения Верховного суда введены временные 10% пошлины, я не исключаю, что он их заменит и введет там те же 10% или там 15% пошлины на все страны, как он это в свое время обещал сделать, так сказать, по новой, уже на новой юридической основе. Поэтому, да, естественно, это инструмент давления. Трампу важно вернуться к соглашениям о торговле в его понимании и с Индией, который забуксовал, и с Китаем, который, собственно говоря, так тоже не продвинулся, который бы позволял этим странам закупать продукцию из США, прежде всего газ, нефть, нефтепродукты и сельское хозяйство.
0: Ну а для Китая и Индии что важнее вот в этом выборе? И ресурсы нужны, и рынок нужен.
2: Это вопрос достаточно сложный. Почему? Потому что мы видим, что за это время, вот пока, так сказать, Трамп играет в эту пошлинную игру, и Индия, и особенно Китай, они очень сильно перестраивают свои структуру своих торговых отношений. Особенно это видно по Китаю, который значительный объем своих торговых сделок и отношений перевел именно на Азию. И, собственно говоря, если он раньше был там чуть ли не первым, а то и вторым, или вторым торговым партнером США, то он опустился сейчас на третье-четвертое место.

0: То есть постепенно объемы сделок с США сокращаются. И я думаю, что это будет делать то же самое Индия. Они будут это делать либо через третьи страны, обходить все эти запреты. Но в любом случае тут как бы процесс таков, что его очень сложно остановить.
1: Максим.
2: Заведующий кафедрой международных финансов МГИМО, я напомню, член-корреспондент РАН Владимир Миловидов у нас в студии, сотрудник Центра североамериканских исследований ММО РАН Максим Черкашин. Да, ты хотел как раз Максиму задать вопрос.
1: Да, Максим, вот не получается некое противоречие между двумя задачами Трампа? С одной стороны, да, ему нужно давить на Россию для того, чтобы урегулировать российско-украинский конфликт. Кажется, он от этой цели еще не отказался. С другой стороны, ну разве нужна ему полномасштабная экономическая война с Китаем и Индией сейчас?
3: Ну, здесь на самом деле российская тема, как правильно сказал Владимир Дмитриевич, и я здесь согласен, она ну, второстепенная. Все-таки в первую очередь это инструмент давления на торговых партнеров, вот, в первую очередь на Китай. Другой совершенно вопрос, что, как вы правильно сказали, здесь есть определенное противоречие с тем, что уже последние вот, несколько месяцев американская сторона отчаянно ждет сентябрьского саммита с Си Цзиньпинем, который должен впервые за долгое время прилететь в Вашингтон. Как вы понимаете, перспектива давления на китайскую сторону по вопросам торговли ровно перед саммитом, который должен был привести к каким-то договорным результатам о продлении перемирия вот, Пусанского прошлогоднего или о заключении какого-то нового вот, мирного торгового соглашения. Но оптика у этого всего достаточно плохая, поэтому мы еще посмотрим, станет ли Трамп подписывать сейчас, или потому что он может не подписывать законодвод согласно процедуре, но он какое-то время может закон не подписывать, он может у него полежать. Вот он у него, возможно, может полежать до того, как Си Цзиньпинь улетит обратно в Пекин. Вот, и подписать его уже после этого.
1: Ну да, то есть просто подписывать его до встречи будет немножко недипломатично,
3: да,
1: не, подписывать
3: да.
1: его совсем, тогда непонятно, зачем ты сам это инициировал, и то есть что-то здесь надо делать.
3: Совершенно верно, да.
2: Владимир Дмитриевич, а на попятный вообще может пойти Дональд Трамп? Мы видели уже такие истории, но вот в этой ситуации, на ваш взгляд, как будет развиваться?
0: Думаю, нет. Сейчас уже, скорее всего, этот закон будет им подписан. Соглашусь с коллегой, что, возможно, он будет выбирать время подписания. Действительно, и время принятия, и время подписания закона, как это обычно бывает у Трампа, это становится его такой визитной карточкой, если так можно сказать. Обязательно нужно либо после каких-то встреч, допустим, как у нас состоялось в Москве, принять какую-нибудь гадость, значит, либо после встречи с Си Цзиньпином он примет какую-то гадость. Ну, это уже такая традиция. Поэтому попятного движения не будет. Будут ссылки на то, что мы о чем-то не договорились, я его подпишу, или же он подпишет его, думая о том, что это будет дополнительное давление. Сейчас сложно предугадывать действия Трампа. Факт остается фактом. Он все равно живет в парадигме «я надавил, другие должны согласиться». Он от этой парадигмы не отказывается, живя в ней вот уже, так сказать, на протяжении длительного времени.
2: Несмотря на то, что были случаи, когда он давил, ни к чему это не приводило, и все равно он продолжает оставаться в этой парадигме.
0: Это его стиль.
1: Владимир, если коротко по возможности, все-таки, если эти пошлины 100% Трамп ведет, насколько это будет разрушительно и как это вообще на Россию повлияет? Ну, нас все-таки Россия сейчас больше интересует.
0: Ну, я думаю, что это будет катастрофа, прежде всего, для американской торговли, потому что это во многом остановит торговлю с Китаем, с Индией, которая для них все равно важна. Это начнется взаимная торговая война, прежде всего, с Китаем, конечно. Вот. То, что касается России, нефти, она тоже частично будет плавать в танкерах по морю, потом куда-то обязательно причалит. Понимаете, как сегодня дефицит рынка нефти от 6 до 8 миллионов баррелей в сутки. Ну, никуда ты от этого не денешься. Даже дизель, который мы прекратили экспортировать, все равно он давит на цены.
1: Максим, ваш прогноз, что будет в случае введения 100%?
2: Вы кивали сейчас, мне показалось, что вы согласны.
3: Ну, нет, естественно, я согласен, да, с коллегой. В принципе, это все приведет к новому витку инфляции в США, скорее всего. Опять же, если посмотреть...
1: Который и так сейчас выше целевого значения.
3: Который и так выше уже достаточно целевого значения, и понизить его никак не получается. Если посмотреть на состав того, что мы вот сейчас поставляем в США, вот те несчастные 3 миллиарда, о которых все говорят, это в основном, кажется, там 1,5 миллиарда, вот сейчас боюсь соврать, это были удобрения. Учитывая ситуацию на рынке удобрения, вот все пошлины, которые будут введены, это все уйдет в цены.
2: Спасибо вам, коллеги. Сотрудник Центра Североамериканского

0: него вот эти вот анализы на витамин D, ферритин и гормоны щитовидки сгружают потом в нейросети и просят их расшифровать показатели. Как нам уже в студии эксперты говорили, что это плохая затея, потому что можно просто неправильно ввести эти цифры.
1: Ну почему же спрос на расшифровки с помощью ИИ за год вырос почти втрое? Насколько все это вообще адекватно отражает состояние здоровья? И заменит ли искусственный интеллект врачей? И при чем тут маркетинг? Обсудим мы это с управляющим партнером компании «Медицинские экосистемы», экспертом в области организации Игорем Гаспером.
0: Игорь, здравствуйте. Люди чаще ищут у себя болезни или как киберхондрики, как кто-то из наших слушателей нам написал в Телеграме радио РБК, или они стали настолько ответственными к своему здоровью, что идут и действительно прицельно делают чекапы самостоятельно без посещения врача предварительно?
2: Ну, это определенная, надо понимать, невротизация все-таки общества, потому что мы все-таки пережили, надо не забывать, ковид, который очень сильно поднял эту невротизацию, да, и продолжает ее держать на определенном вот таком прогретом уровне. Отсюда мы получаем такие чрезмерные потребления некоторых исследований. Но надо учитывать один совершенно четкий факт, что сам анализ без интерпретации врача, он не имеет никакого собственного значения. Поэтому вот просто так бегать и сдавать – это абсолютно бесполезная затея. Причем обращайте внимание любых анализов. Если вы даже приходите к доктору, он внимательно изучает ваши анализы потом и не читает ваш статус, а надо понимать, что к любому исследованию прилагается статус локалис, так называемый, то, что, на что пациент жалуется. Да? То есть если нет жалоб, нет, вот это все не описано рядом с этим анализом, что в этом анализе брошена, хотя в определенных значениях, превышение референтных значений, которые есть, они, конечно, имеют под собой определенный смысл, но, это тоже надо учить.
0: Но тогда вообще смысла в том, чтобы сдавать какие-то чекапы, и тем более сидеть и думать, нанимать людей для того, чтобы они придумывали какие-то названия очень такие интересные и образные для этих чекапов, вообще нет. Сначала нужно пойти к врачу, врач уже что-то назначит, конкретные какие-то анализы, а не полный, так, не полный скрининг.
2: Естественно, у нас, видите, у нас немножко песок на голову поставлено, у нас лаборатория диктует в первую очередь, что нужно делать пациенту. Должно или быть наоборот. Врач диктует, что нужно пациенту, какие анализы сдать. Так вообще в клинике, в принципе, было всегда до определенного времени, когда перевернулось все с ног на голову.
0: Ну вот переворачивается все равно, прям мы это наблюдаем, и в любом случае придется адаптироваться каким-то образом, и активно внедряют в медицину. На ваш взгляд, к чему все-таки это приведет? Это такой инструмент для врачей хороший в помощь или что-то другое?
2: Нет, ну я надеюсь, что все-таки все перестроится в ту русло, которое должно быть, а именно, ну будем так говорить, на первичен курица и яйцо, первичен медицинский офис. Я не буду называть вот эти небольшие медицинские учреждения клиниками, потому что все-таки офисы, да, вот, где, собственно, принимает доктор, и он рекомендует, какие исследования необходимо сделать пациенту на основании тех жалоб, которые он предъявляет. Да? Никто при этом, конечно, не исключает как бы помощи и AI-агентов, и искусственного интеллекта. Да? Но тут надо понимать одну историю, когда люди обращаются к искусственному интеллекту, то искусственный интеллект ни за что не отвечает. Да? Он просто как бы, ну, может ответить какой-нибудь программист, который там что-то сделал, запрограммировал каким-либо образом, вот, ну, наверное, к нему довольно претензии. Поэтому с этим надо быть, безусловно, осторожным. Искусственный интеллект, он еще не настолько хорош, он хорош в вычислении, безусловно, да, но в интерпретации и глубоком анализе состояния, потому что сам по себе один анализ – это ничего. Это лишь, ну так скажем, маркер, если он изменен, да, то есть если он там выше или ниже нормы, это лишь маркер того, что надо смотреть дальше и надо смотреть шире в области целого организма.
1: Игорь, а вот у нас слушатели, мы спрашивали про чекап. Кто-то пишет, раз в полгода проходит, кто-то раз в год. А есть какие-то рекомендации, ну вот сколько раз, ну с какой регулярностью нужно чекап проходить?
2: Если говорить про чекап общего здоровья, ну, наверное, раз в полгода, раз в год, это в зависимости уже, опять же, от собственной невротизации. Иногда бывает человеку проще пройти там раз там, в какой-то период, который сам человек для себя представляет, ну, как бы вот адекватным, и в этот период и проходить, потому что тогда будет человек спокойнее, да, потому что не будем забывать, нервная система наша, она у нас расшатана, и лишние мысли ни к чему хорошему не приведут.
0: Вот, это как раз ответ на вопрос для тех наших слушателей, которые писали, что хотели бы, но боятся, потому что вдруг что-то найдут. Спасибо вам, Игорь, управляющий партнер компании «Медицинские экосистемы», эксперт в области организации Игорь Гаспер был с нами на связи.
1: Ну, и какой вывод я сделал, что чекап делать, да, нужно, и при этом не панацея, но и не какой-то враг, да, то есть использовать его надо

0: умом.
1: Ты себя сейчас убеждаешь, я так понимаю.
0: Ну, не то чтобы, не совсем не то чтобы убеждаю, но вот мнение эксперта, это, конечно, важно. Вы слушаете программу ЧЕС, это радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Недавно радио РБК дозвонилось режиссеру Олегу Фомину. Почти 20 лет назад именно он снял комедию «День выборов» по спектаклю «Квартета И». Мы спросили его, будет ли сиквел. Фомин охотно ответил, что нет, в одну реку входить дважды теплоход Сергей Абрамов не будет. Что ж, все равно это повод вернуться ненадолго в 2007-й. Тогда и состоялся кинокруиз по Волге, во время которого команда радиоведущих выполняла заказ всемогущего олигарха на экстренный политический пиар. Им предстояло сделать никому неизвестного массажиста Игоря Владимировича Цаплина легитимным кандидатом в губернаторы Самарской области или Саратовской.
4: У нас прекрасные стартовые позиции. Кандидат-массажист сейчас занят, ищет розетку. Предвыборной программы нет, с прессой не договорились, на все 7 дней.
5: Уходим.
4: Конечно.
5: А деньги? Остаемся.
3: Олег Фомин в разговоре с радио РБК вспомнил, что первым этот фильм увидел юморист Михаил Задорнов и хохотал как ребенок. И после него неназванный депутат, который, говорили, 10 лет не улыбался, тоже был сражен. «День выборов» не только разошелся на цитаты, но и удачно состарился, а для «Квартета И» стал важным импульсом для творческой карьеры. И на сцене, и на экране. Сыграли в фильме, кроме самого «Квартета», Михаил Ефремов, Василий Уткин, Евгений Стычкин, многие другие. Музыкальные номера Алексея Кортнева и «Несчастного случая» исполняли популярные тогда рок-музыканты. Самая известная и даже бессмертная песня досталась Шнуру. Интересно, что поддерживало фильм Федеральное агентство по культуре и кинематографии, или Роскультура, которым руководил Михаил Швыдкой. С 2008 года этого ведомства больше нет. Да и губернаторские выборы отменены с 2004-го. Но культурную ценность фильма сложно переоценить. Подобно пьесе Леонида Филатова про Федота Стрельца «Удалого молодца», этот сюжет актуален всегда.
6: А мы напоминаем, что с вами были диджей Макс и красотка Нонна.
5: Вчера. Угу. А сегодня передачу вели Ростислав.
6: И Ростислав.
5: И Алексей.
6: И Ростислав.
3: Как говорила красотка Нонна, до свидания, дорогие радиослушатели.
2: Кино с Еленой Фоминой. Резать лося.
7: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Дивы.
8: Инвесторы просто обожают дивиденды, поэтому наш трейдерско-русский словарь был бы невозможен без этого слова. Дивы – это выплаты, которые распределяются среди акционеров. Там, где есть дивы, где-то неподалеку и дивидендный гэп, или коротко дивгэп. Это резкое падение, которое демонстрирует акция после закрытия реестра под дивы. Ну а если вы хотите прослыть биржевым эстетом, запомните еще одно слово – дивитикер, то есть акция с большим дивидендом.
9: Хорошая компания, нормально дивов насыпала. Возьму-ка еще.
8: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
10: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
11: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. Кто есть кто? Каждый день на радио РБК.
12: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
11: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
2: РБК тренды.
11: Выгода цифрового рубля. С 1 сентября цифровой рубль становится доступен клиентам крупнейших российских банков. Но что новая форма денег даст обычному пользователю? Главная особенность – счет цифрового рубля не привязан к конкретному коммерческому банку. Он открыт на платформе Банка России, а получить к нему доступ можно через приложение банков, подключенных к системе. Переводы цифровых рублей между физическими лицами бесплатны. Комиссий за платежи для граждан тоже нет. Но есть и обратная сторона. На остаток цифровых рублей не начисляются проценты, кэшбэк за покупки не предусмотрен, открыть вклад в цифровых рублях нельзя. Поэтому при обычной оплате товаров преимущество перед картами или СБП пока не всегда очевидно. Основное отличие цифрового рубля – единый платежный счет, который существует независимо от конкретного коммерческого банка.

Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 20:00 в столице.
2: Самое время вспомнить, какие стихи мы учили в школе.
0: Час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк, и в этом часе.
2: Школьникам предложат обязательно учить тексты и составлять цитатники для успешной сдачи ЕГЭ по литературе. Это инициатива Федерального института педагогических измерений. Там хотят включить все это в школьную программу, как будто бы ничего плохого в этом нет. Так было и раньше, и советское образование тоже. Было это встроено в советское образование, но мы разберемся в ближайшее время, чего хотят добиться все-таки методисты.
1: «Сумерки» и «Паттинсон» вернулись в российский прокат. Вампирская мелодрама спустя 18 лет снова заставила поклонников переживать. В чем культурный феномен этой саги и как на него смотрят сегодня, будем разбираться. Ну а у нас в студии уже с новостями Павел Потапов. Паш, признавайся, смотрел по ночам «Сумерки»?
3: Мне, я же все-таки ретроград, мне Брэма Стокера почитать на ночь немножко хотя бы.
2: Да, я хотела спросить про школу. Паш, есть ребенок, но... Ты пришел с новостями, да. И это важнее всего.
4: ЦБ изучает дефолт Евротранса на признаки инсайда и манипулирования, сообщил зампред Банка России Михаил Мамута. Регулятор, по его словам, готовит ряд предложений по повышению прозрачности рынка и улучшению информированности инвесторов. Они коснутся правил листинга, институтов представителей владельцев облигаций и независимых директоров. 16 сентября председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил, что дело Евротранса должен расследовать парламент. В противном случае могут появиться подражатели рынку облигаций цифровых финансов. Активов придет конец. Российский МИД вновь изложил условия устойчивого урегулирования кризиса вокруг Украины послу Франции Николя де Ривьеру, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Отмечается, что особый акцент был сделан на необходимости обеспечения законных интересов России в области безопасности и восстановления прав русского и русскоязычного населения Украины. Сегодня замглавы МИД Михаил Галузин принял де Ривьера по его просьбе. Один мирный житель погиб, еще 8, в том числе подросток, получили ранения в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщили в оперативном штабе региона. Суд в Москве продлил арест основателю бывшему главреду Ридовки Алексею Костылеву до 19 декабря. Его задержали и арестовали в конце февраля. Дело связано с хищением денег при исполнении госконтрактов на покупку и поставки дронов для Минобороны. Сезон 2026-27 баскетбольной единой лиги ВТБ будет посвящен памяти бывшего министра обороны Сергея Иванова, сообщается в телеграм-канале турнира. Иванов, напомню, скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Он был одним из основателей, затем почетным президентом лиги. Через некоторое время на радио РБК продолжится программа ЧЕС. Обсудим новую инициативу в образовании, обязательное заучивание текстов для ЕГЭ.
0: Реклама.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
0: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк.
2: И сейчас о том, что Федеральный институт педагогических измерений предложил ввести обязательное заучивание текстов и составление цитатников для успешной сдачи ЕГЭ по литературе. При выполнении заданий, как выяснилось, 5 из 10 участников ЕГЭ чаще всего допускали ошибки именно при цитировании поэтических произведений. Это итоги ЕГЭ вот этого прошедшего учебного года. Проще всего было справиться тем, кто сдавал этот экзамен, с анализом стихотворений Брюсова, Бунина, Соколова, и сложнее всего было с произведениями Ольги Бергольца и Игоря Северянина. Вот такие выводы сделали эксперты.
1: Ну, а у нас в студии Лиза Майнгард. Лиза расскажет детали этой инициативы.
2: Лиза, я сначала тебя спрошу, какое-нибудь школьное стихотворение можешь сейчас вспомнить?
7: Честно, я прежде чем...
1: Ну, давай, я помню «Чудное мгновение», ну что?
7: Все, спасибо, я помню. Спасибо, Лиза. «Чудное мгновение». Да, я хотела сказать о том, что я, прежде чем готовиться к этой теме, пыталась что-то вспомнить. Видимо, мне тоже необходимо заучивать и писать цитатник. Ну, начну с цифр просто для понимания общей картины. По данным Министерства просвещения, обязательное изучение литературы с 5 по 11 класс предполагает 646 часов. По 3 урока в неделю в 5, 6, 9, 10, 11 классах и по 2 в 7, 8 классах. За это время школьники должны пройти 667 произведений. Из них 340 стихотворных, 317 в прозе и еще 10 на выбор. Конечно, распределение стихотворений по классам и авторам может варьироваться в зависимости от образовательной программы, но вот из открытых источников мне удалось посчитать, что по очень приблизительным оценкам ученик за все 11 своих лет обучения заучивает наизусть порядка 480 стихотворений.
2: И заодно подучивают математику.
7: Считает. Из различных методических рекомендаций, вот я тоже нашла выдержку, что на протяжении каждого учебного года должно быть выучено не менее 15 стихотворений или отрывков из прозаических произведений. То есть где-то они должны отложиться у учеников на подкорочке вот за весь этот период обучения. В 2026 году, как вы уже правильно сказали, аналитики ФИПИ изучили типичные ошибки выпускников и заметили следующее. Чаще всего проблемы возникали в заданиях под номером 5 и 10 в ЕГЭ. Там необходимо провести сопоставительный анализ произведений. И именно из-за неточности в цитировании поэтических текстов они получали сниженные баллы. Поэтому в рекомендациях вот теперь решили предложить вернуться к практике заучивания и составления таких цитатников для того, чтобы было проще обучаться. При этом структура и содержание заданий по литературе не менялись. Однако ФИПИ ранее скорректировал систему оценивания. Максимальный балл за вот названные уже мною задания 5 и 10 снизили с 8 до 7. При этом максимальный балл за сочинение, наоборот, вырос с 18 до 20. И подчеркну, что важно, в отдельный критерий выделили фактологическую точность сочинения. За нее можно получить до 2 баллов. Ну, в общем-то, те, кто качественно готовится к ЕГЭ по литературе, впрочем, вот все эти цитатники, заучивания уже это делают, поскольку без приведения как раз-таки точных цитат, хороших метафор и аргументов сдать экзамен на высокий балл практически невозможно. Ты все свои основные баллы получаешь вот как раз за вот эти задания. Пятое, десятое, пятое, десятое, где ты пишешь в свободной форме сочинений, за них ты получаешь, в общем-то, высокие баллы, которые влияют на твой итоговый результат. К сожалению, пока по-другому получается никак. Есть, конечно, лайфхак еще из моего периода обучения, когда ты заучиваешь условно там 6-7 стихотворений, которые тебе могут пригодиться по разным темам, то есть ты берешь какие-то универсальные варианты.
2: Разная тема, разное стихотворение. По одной на разные темы.
7: Нет, ты берешь, заучиваешь около 6-7 стихотворений.
2: Секс-7.
7: Да, одно и то же, которое тебе может удачно пригодиться в разных темах. Ты просто берешь разные какие-то выдержки из него и, по сути, учишь одно, а оно тебе пригождается условно там в 3 темах. Ну, примерно вот так.
2: Хорошая стратегия, мне нравится.
7: Да, в теории рекомендации ФИПИ направлены на то, чтобы облегчить жизнь 11-классникам. А как будет на практике, у нас в студии сейчас эксперты. Далее в программе, что это значит.
2: Да, Лиза, спасибо. Лиза Майнгард про школьные стихи. Но выяснили мы, что Лиза ничего не помнит, кроме первой строчки из Пушкина. Кандидат филологических наук, доцент Высшей школы экономики Алексей Бакулев у нас в студии. Алексей, как филолог филологу, скажите, зачем сейчас учить стихи?
8: Как филолог филологу отвечу. Во-первых, для души. А во-вторых, для корочки. Корочки головного мозга, как говорит моя коллега, доктор наук Александра Викторовна Нагорная, прежде всего.
2: Для корочки мозга на подкорочку головного записывается, но, оказывается, и вылетает. Я помню свое обучение в ВУЗе, я сейчас уж про школу не говорю, и по 100 стихов к одной сессии, но остается потом, ну, честно говоря, мало что, хотя учишь добросовестно. А что говорить о школьниках, у которых вообще разнообразная повестка у них, и математика, и литература, и обществознание, чего только нет?
8: Совершенно с вами согласен. Ну, во-первых, все равно основная задача школьников – это учиться. Ну и, конечно, играть, тусить, развлекаться, само собой. Но у них мозг все равно пластичнее, чем у нас. И, с другой стороны, многое очень зависит ведь от учителя. Какая методика, какие технологии применяются в уроках. Поэтому рекомендации ФИПИ, я очень бегло с ними ознакомился, с анализом ошибок как раз учеников, сдававших ЕГЭ по литературе. Я считаю, что вот как рекомендация это вполне хорошо и не только для учеников, и для учителя. Как внедрить это все в уроки так, чтобы это работало, и чтобы не перегружать школьников.
2: Вот мы как раз у учителя сейчас спросим. С нами на связи заслуженный учитель Российской Федерации, руководитель кафедры словесности 57-й школы Москвы Надежда Шапира. Надежда Ароновна, здравствуйте.
1: Надежда Ароновна, прежде всего, вот как сейчас происходит это в школах? Ну, там, сколько стихов заучивают в год дети, ученики? И как, по вашим ощущениям, они справляются с этой задачей?
9: Ну, по моим ощущениям, все каждый справляется как может. Как вы понимаете, в стране огромное количество школ, огромное количество учителей, и как все происходит в каждом конкретном случае, я вам сказать не могу.
2: Как у вас?
9: Я только знаю, как вот как у меня я могу сказать, и как я считаю должно быть, я тоже могу сказать. Я считаю, что, во-первых, надо очень хорошо разделить сдачу ЕГЭ и преподавание литературы, обучение литературе. Не знаю, представляете ли вы себе, как это сейчас происходит. Раньше сочинение было обязательным выпускным экзаменом в школах. Ну вот много лет так было, теперь не так. Теперь литература – это ЕГЭ по выбору, и, по моим представлениям, это один из самых непопулярных экзаменов в 11 классе. Очень мало кто сдает ЕГЭ по литературе. И вот те люди, которые это сдают, и, кстати, это не, совершенно не обязательно те, кто собирается делать филологом, ЕГЭ по литературе дают те, кому потом надо, ну, обучаться, например, живописи или театральному делу. Просто, видимо, искали какой-нибудь экзамен, надо государственный экзамен какой-то сдавать, более или менее к делу относящийся. Ну вот, и выбрали литературу, потому что рисования ЕГЭ у нас нет. Вот, и это сдают люди, которые не специально словом собираются в будущем заниматься. И их мало. Вы понимаете, их, ну, просто я думаю, что на порядок меньше, чем не уточняла статистику, чем тех, кому понадобятся какие-то точные...
2: Ну, хорошо, а вот эта вот хорошая память, знание массы стихов, это показатель того, что человек хорошо знает литературу?
9: Ничего это не показатель. Значит, стихи человек действительно учит, когда они ему нравятся, когда они ему... когда ему хочется их запомнить. Вот если говорить про мой личный опыт, я про это уже рассказывала, то мои ученики очень часто вспоминают стихи на уроке, потому что мы про них подробно разговариваем. Вот если мы... нам не нужно много стихотворений на урок. Если мы хотим рассмотреть его, разобраться в отдельных словах, посмотреть, как они между собой сочетаются, ну и что-то такое важное обсудить, а потом вдруг оказывается, что это стихотворение лежит в голове. И я очень часто и почти всегда успешно провожу один и тот же эксперимент. Я говорю, вы уже выучили это стихотворение? Говорят, нет, дети. Говорят, ложите, закройте глаза, говорим вместе. И они спокойно хором это стихотворение говорят. Какие-то слова пропускают, не помню.

0: нет. Всего это значит просто, что вот про их слова мы ничего не сказали. Мы про них не подумали. Это сигнал, значит, надо и про их слова было подумать тоже. И дальше я говорю, вот смотрите, вам осталось еще чуть-чуть, и стихотворение будет совсем ваше. И когда осталось запомнить 4 слова, там 6 строф, то уже как хочется это сделать, чтобы довести дело до конца. Если стихотворение нравится. Если мы там гуляем по улице Москвы и читаем на улице стихотворение, которое написал тот поэт, который вот здесь жил, или который, проходя вот здесь, сказал что-то остроумное про это место в Москве, или в Михайловском, или не знаю где еще, где угодно. Понятно, о чем я говорю. Это стихотворение нам нужно, а мы с ним живем. Понятно, зачем оно выучено.
1: Надежда Ароновна, спасибо вам. Вот если нравится, понятно, быстро учится, а если не нравится,
2: если не нравится, да. Вот я сейчас еще думаю о том, что у нас и так родители с детьми делают уроки по 6 часов дома, а теперь еще и плюс 2 часа они будут учить стихи.
1: Они их сейчас учат.
2: Справедливости ради. Способности к запоминанию, они у всех разные. Вот об этом-то тоже хотелось бы поговорить. У нас на связи семейный психолог, писатель, автор подростковых драматических книг и научно-популярных работ по психологии Екатерина Мурашова. Екатерина, мы вас приветствуем. Вот если заучивание наизусть стихотворений становится уже вот не удовольствием таким, а источником тревоги, не справляется ребенок, ему тяжело запоминать. У всех совершенно разные способности к запоминанию. Что делать тогда?
3: Здравствуйте. Ситуация у нас какая? Заучивание, вот такое банальное заучивание, оно имеет очень древнюю природу. То есть 4500 лет назад у нас была шумерская цивилизация. Мы знаем школьный архив священного города Непура, мы знаем, как это все было устроено. 4500 лет назад. Учитель приходит, у него в руках табличка, он рассказывает, ученики записывают и заучивают. То есть вот это вот банальное заучивание, оно прям вот в базе как бы у нас лежит. Если же общество развивается по спирали. То есть есть период, когда говорят, надо заучить и ответить вот так, как есть. Вот заучил, потом экзамен, ответил. Есть другие периоды, когда говорят, не надо заучивать, думай своей головой. Запросы меняются. Естественно, есть тенденция туда, есть тенденция сюда. На мой взгляд, сейчас просто вот эта вот идея заучить, сдать, она, в фаворе сейчас. Так получилось.
2: Короче, придется мучиться.
3: Придется мучиться.
1: Да, у нас еще в студии Алексей Бакулев, кандидат филологических наук, доцент Высшей школы экономики. Алексей, а в чем разница? Вот Надежда Ароновна, учитель, заслуженный учитель Российской Федерации, говорила о том, что как сдают сейчас экзамены. Я помню, как сдавали мы, никакой проблемы не было, это выпускные экзамены в школе, мы также писали сочинения, приходили родители, приносили книжки. В чем разница? Написать себе самому цитатник или принести книжку на экзамен и оттуда списать цитату, например? Потому что об этом тоже в рекомендациях ВИПИ речь идет.
4: На ЕГЭ не спишешь из книжки, да, ее не принесешь.
1: И свой цитатник поэтому тоже, потому что там, да, могут быть и другие, другая
4: абсолютно
1: информация.
4: Наверное, да, но пока записываешь, можно и запомнить, и осмыслить.
1: Прозу?
4: Вполне. Почему нет?
1: Достоевского, Толстого, предложение
4: кого
1: на одну страницу.
4: Кого угодно, но совершенно правильно Екатерина отметила, да, что вот то, что может быть сейчас в фаворе в школе, я, откровенно сказать, не совсем детально знаком, что именно на уроках литературы сейчас происходит в разных школах тоже, но когда это голое заучивание, конечно, это очень тяжело, нет осмысления. А если на занятиях создается хороший контекст, проблемные вопросы задаются, есть обсуждение, в том числе этих прозаических фрагментов, то, на мой взгляд, проблема фиксации в голове вот этого прозаического отрывка, по крайней мере, перестанет быть такой. Это не будет каким-то бичом, это не будет. Ну, опять же, не для всех, да, у всех способности разные, у всех возможности разные, но это будет, простите за выражение, фасилитация хорошая для учеников.
1: Это на русский язык, если перевести, что значит?
4: Это помощь, это облегчение, такое облегчение целенаправленное. Не облегчение, чтобы легко сдать и забыть, а именно целенаправленное, сфокусированное облегчение для такого знания, как говорил Толстой Лев Николаевич, которое приобретается усилиями ума, а не одной памяти. Вот Память плюс ум. И так.

0: тогда, ну, если ну, гарантировать вообще ничего нельзя, ни в образовании, нигде, но повысить вероятность эффекта можно.
1: Что сейчас сложнее дается современным детям, на ваш взгляд? Это стихи, те, о которых мы в том числе говорили, которые в ЕГЭ попадаются, или это классическая проза, но тот же самый Толстой, Достоевский с пространными предложениями? Сейчас же модно говорить о том, что у детей клиповое мышление, они хотят коротких текстов, быстрых.
0: Но на самом деле тут еще в другом проблема. Во-первых, я абсолютно согласен с Надеждой Ароновной, что ритмическая структура стиха уже есть существенное облегчение, и рифма тоже. Что касается Толстого и Достоевского, тут помимо современности, да, клиповости мышления, ну, что тоже у кого как. Нужно не забывать, что, конечно, современный русский язык все-таки не кардинально, но отличается от того времени, от русского языка XIX века, и это все же письменный текст. Не устный текст или псевдоустный текст, если мы говорим о речи героев. Конечно, это большие трудности создает. Да, это как бы не предназначено для подлинной устной беседы, но это художественное слово. Ну, поэтому нужны методические усилия, методическая помощь детям. Конечно, поэтому проза XIX века ложится тяжелее на память. Это нормально.
2: Надежда Ароновна, вопрос к вам. А как вы считаете, вот по механике реализации вот этой инициативы, как правильнее или лучше, я не знаю, на ваш взгляд, это давать одно стихотворение всем в классе или чтобы каждый выбирал самостоятельно, какой он хочет учить?
3: Ну, ничего одного правильного быть не может. Есть ситуация, когда нам нужно стихотворение всем. И очень часто мы говорим, а теперь выучи еще сколько-нибудь, которые тебе больше всего понравились, прочитай, расскажи про них. Вот, ну, жизнь живая, очень много разного можем делать. Это зависит от класса, от того, насколько вообще сформирован хоть как-нибудь интерес к стихам. Если они вообще какая-то непонятная штука, то, может быть, и не надо пока учить.
1: Вот знаете, что от находчивости учеников еще, когда выбор даешь, тоже много чего зависит. Я помню, как у нас на уроке учитель тоже нам сказал о том, что можем сами выбрать, когда Серебряный век изучали, сами можем выбрать стихотворение. И пришел мальчик, стал у доски и начал рассказывать: «О, закрой свои бледные ноги». Стихотворение Валерия Брюсова, и учитель говорит: «А дальше?» И он замолчал. А дальше все, потому что это одностишие. Вот находчивость в данном случае помогла, и учить много не надо.
2: Надежда Ароновна, кстати, по поводу проверки. Вот часто же проверяют как? Вышел к доске, рассказал, но некоторые дети, да многие, кстати, они стесняются публично вот так вот рассказывать. Что с этим делать?
3: С этим делать, ну, конечно, если учителю не жалко урока, это вообще удобно. Можно так вот сесть и 45 минут просто ничего не делать и слушать, как один за другим как бы корчатся дети и как они с большей или меньшей осмысленностью что-то произносят. Вообще мне очень жалко на уроке время на чтение стихов. То есть один раз что-нибудь хорошее мы прочитаем, ну, там два раза максимум в качестве соревнований. А дальше, конечно, учитель должен либо после уроков сидеть, либо старшеклассников просить. Потому что когда человек выучил длинное, ему, конечно, очень жалко, если это пропадет в студии, никак не будет оценено. Значит, надо, чтобы уже он это прочитал и за это какую-нибудь пятерку или четверку получил. Правильно? Но слушать учителя примерно 30 человек класса, представляете себе, да? Скажи-ка, дядя, ведь недаром. Вот что-то как-то я поняла, что я скоро умру, потому что раньше, чем все 30 человек 5 УБ прочитают Бородино наизусть. Вот. Поэтому пришлось звать девятиклассников и говорить: дети, пожалуйста, выбирайте между четверкой и пятеркой, вот берите каждый себе по 5 малышей и слушайте, чего они вам прочитают. И здесь уже так вот раз потрудился и отчитался, это получил хорошо. Я не уверена, что в этом много пользы. Ну, малыши любят это делать. Им нравится с выражением говорить: ребята, не москваль за нами, или там менять интонации на скорбно. Вот, и хорошо, пускай они это все прочитают, и я только свою получу. Ну, в общем, в старших классах это уж совсем смысла большого не имеет. Если человек никак не получается никакая оценка, давайте он мне после урока прочитает сколько стихотворений, сколько-нибудь, и уже это будет не два.
1: Ну, прочитает наизусть надо, наверное, уточнить вот этот момент. Надежда Ароновна Шапира, заслуженный учитель Российской Федерации, руководитель кафедры словесности 57-й школы, с нами на связи. Екатерина Мурашова, семейный психолог. Екатерина, а каким образом в семье привить любовь к поэзии, чтобы ребенок уже приходил в школу подготовленным, ведь родители, как считают учителя, должны тоже помогать.
4: А вот мне кажется, что если мы говорим о стихах, то как раз если родители будут читать вслух стихи, Потому что стихи предназначены все-таки для чтения вслух. Они не... Ну, то есть бывают, конечно, такие стихи, которые вот текстовые, но в основном стихи предназначены для чтения вслух. Они ритмичны, они красивые, они поддаются вот этому голосовому, ну, скажем так, искусству. Поэтому, мне кажется, если родители ребенку стихи читают, в том числе даже сложные стихи. Ребенок может не понимать каких-то слов, но он понимает ритмику, он понимает красоту и чувства, которые родитель вкладывает в это чтение. Каждый родитель может читать те, которые ему близки. Если кому-то близок Бродский, ради бога, если кому-то рэп современный, пусть будет рэп. Но мне кажется, что это хорошая база.
1: Общий интерес. В общем, Екатерина Мурашова и Алексей Бакулев, кандидат филологических наук, доцент Высшей школы экономики, с нами в студии. Александр Ляпин, Оксана Гречнюк, вы слушаете радио РБК.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: Пять крупнейших рынков новостроек России сохраняют доминирование, но их доля в продажах постепенно снижается. По итогам первого полугодия 2026 года на них пришлось 54% реализованной площади и 70% валовой выручки. Такие данные приводит система BNMAP.PRO. Для сравнения, в первом квартале этого года топ-5 регионов аккумулировали 58% площади и 73% выручки девелоперов. То есть за три месяца доля крупнейших рынков новостроек снизилась на 4 процентных пункта по площади и на 3 по выручке. При этом 5 локаций по-прежнему формируют более 2/3 всех денег на исследуемых рынках. Изменился и состав первой пятерки. Ленинградская область обошла Краснодар и заняла 5-е место. Всего за январь-июнь на топ-5 регионов пришлось около 3,3 миллиона квадратных метров проданной площади. Лидерство с большим отрывом сохраняет Москва – 1,18 миллиона. Далее идут Московская область – 782 тысячи квадратных метров, Санкт-Петербург – 500 тысяч, Екатеринбург – 437 тысяч и Ленинградская область – почти 390 тысяч квадратных метров. Динамика рынков различается. В Москве объем продаж новостроек упал на 38%, но средняя цена квадратного метра выросла на 22,5% до 524 тысяч рублей. В Подмосковье падение площади составило 15,6%, но выручка снизилась менее чем на процент. В Санкт-Петербурге площадь сократилась почти на 14%, а выручка девелоперов даже выросла на 2%. А вот Екатеринбург и Ленинградская область – единственные в первой пятерке, где выросли и площадь продаж, и выручка девелоперов. В Екатеринбурге продажи прибавили 7%, в Ленинградской области – почти 23%, а выручка там подскочила на 36%. Эксперты отмечают, что разрыв между площадью сделок и остатками связан с тем, что девелоперы уже подошли к предельному минимальному формату квартир.
5: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
7: 25 тысяч римских скуди или 70 килограммов чистого золота. Астрономическая сумма для середины 18 века стала ценой Сикстинской Мадонны Рафаэля. В мае 45 года советские солдаты обнаружили шедевр в товарном вагоне, где тот погибал от плесени. Потом тайно вывезли в Москву, восстанавливали целое десятилетие и безвозмездно передали Дрезденской галерее.
8: Вообще для себя в хорошие времена правильно проводить такие, не хочется говорить, нагрузочные тестирования, периодически что-то где-то выключать. Мне вот очень нравится история с региональными такими тестами. Ты берешь и ищешь там каких-нибудь близнецов, города-близнецы. Тут да. Включил рекламу, тут выключил.
5: Рекламный щит.
7: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить.

0: По средам в 21.00 на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Nike. В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает «богатство», по-китайски «фа». На правом – «счастье» – «фу». Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать. Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их же собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
1: Ошибка на миллион.

0: это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, это программа ЧЕС, в студии Александр Ляпин и Оксана Гречинюк.
2: Сейчас новости, а после мы будем говорить о сумерках. Сумерки наступили, на улице, наверное, тоже. У нас, правда, окон нет, не видно, что там сейчас происходит. Но вот в российских кинотеатрах совершенно точно. С сегодняшнего дня повторный прокат вампирской саги. Еще 2008 года, это же сколько лет почти популярно?
1: 18.
2: 18, да, у меня с математикой не очень хорошо. С литературой лучше. Но вот называют сумерки культовыми. Кому-то нравится, кому-то нет, но равнодушными, кажется, никого они не оставили. Будем обсуждать ближе. Полчаса.
1: Ну, а у нас в студии с новостями Павел Потапов.
3: «20.31 в столице. Добрый вечер. Экономическая динамика соответствует ожиданиям. Рост ВВП по итогам года будет в пределах процента», заявил Владимир Путин по итогам совещания по экономике в Кремле. «Инфляция в России на 14 сентября составила 6,2%, ниже прошлогоднего уровня», отметил президент. Российская дочка «Ашан» передана во временное управление «Лев-менеджменту», следует из указа президента. Согласно документу, во временное управление компании также переданы активы «Нестле» в России и акции бывшего «Леруа Мерлен». За день над российскими регионами были сбиты 292 БПЛА, об этом сообщили в Минобороны. Аналитический центр ВЦИОМ призвал россиян не поддаваться на провокации и не доверять промежуточным экзит-полам, которые могут публиковаться от его имени на сторонних ресурсах до завершения голосования на выборах в Государственную Думу, сообщается в телеграм-канале центра. Результаты экзит-пола могут быть обнародованы только после закрытия избирательных участков и исключительно на официальных ресурсах ВЦИОМ. Зарубежные артисты хотят вернуться с концертами в Россию, однако боятся столкнуться с осуждением внутри Европы, заявил в эфире программы «Таманцев» в итоге на радио РБК глава продюсерской корпорации PMI и основатель билетного оператора «Касси.ру» Евгений Финкельштейн. По его словам, гастрольный рынок в России на данный момент перестал быть понятным для западных артистов. Финкельштейн обратил внимание, что организовать выступления зарубежных артистов было бы проще после приезда в Россию американского рэпера Канье Уэста. По его мнению, это восстановило бы прежний гастрольный график. От музыки кино после рекламы в эфире РБК. Снова программы ЧЕС. Обсудим неожиданного участника российского кинопроката.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного.

0: бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-Банк» 16+.
1: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Это программа «ЧЕС» на радио РБК. Мы продолжаем, в студии Александр Ляпин и Оксана Гриченюк. И прямо сейчас будем выяснять, в чем же секрет популярности саги «Сумерки».
1: ЧЕС. Что это значит?
4: Они снова вышли в российский прокат с 2008 года уже второй раз. «Сага о вампирах», по данным фонда кино, за месяц еще до официального старта в кинотеатрах собрала больше 87 миллионов рублей. 18 лет спустя, и картина до сих пор интересна зрителям. Как это все стало культурным феноменом?
3: Саш, да, ты знаешь точно ответ. За что? Да кто его знает? Это на самом деле загадка, действительно. За что любят и ненавидят сагу? Потому что я напомню, что она в свое время вызвала целые батлы, даже появилось такое понятие, как антифандом, да, то есть целая группа людей, которые собираются не потому, что они фанаты чего-то, а потому, что они хотят покритиковать кого-то другого. Но в этих вопросах прежде всего разбиралась Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии. Оль, ну кто, Эдвард или Джейкоб?
5: Ну, конечно, Эдвард. Хочется сказать, что я просто не люблю собак, но Джейкоб меня своим давлением на Беллу слегка отпугивает. Такие же любители вайба «Сумерок» и просмотра всех частей каждую осень должны записывать. В сентябре покажут на больших экранах первую часть, а оставшиеся будут выпускать каждый следующий месяц, в октябре и ноябре соответственно. А финальную картину представят 11 февраля. Повторные показы вампирской саги приурочены к 20-летию первой книги Стефани Майер.
4: Вот сейчас для тех, кто не смотрел, как и я, очень все непонятно, но очень интересно, честно говоря. Откуда такая популярность? И спустя столько лет, почти два десятка лет, неужели зумеры до сих пор интересуются?
5: Здесь секрет кроется в самих героях. Стефани Майер никогда не поражала читателей качеством текста, а режиссер картины идеальной актерской игрой. Главная сила фильма в образе Беллы Свон. Это самая обычная героиня, немного неуклюжая, застенчивая. Но Белла, как сейчас говорят, не такуся. Она не интересуется модой, не бежит на свидания, любит старые машины и на протяжении всей истории не может поверить, что достойна любви Эдварда. Она практически золушка своего времени. С такими персонажами легче себя ассоциировать, отмечает социолог, независимый исследователь на рынке кино и медиа Надежда Астахова.
6: В основе истории это самая запретная любовь между чудищем, опасным хищником и простой обычной девушкой. Мы тут можем узнать красавицу и чудовище. История волнует, особенно молодых девушек. Белла, она обычная простая девушка. Более того, она такая, ну, дурнушка с точки зрения классического подхода. Это еще одна такая тайная мечта обычной девушки. История о том, как такая простая и не самая красивая девушка может встретить совершенно великолепного парня.
5: Еще есть и любовная интрига. Ну вот кого же она выберет? А противостояние команды Эдварда и команды Джейкоба до сих пор не менее напряженное, чем у фанатов DC и Marvel. Ну и генеральный директор кинокомпании N Films Александр Ширяев считает, что спор был вложен в этот продукт сразу. Это, собственно, и привело к успеху.
7: Это, в общем-то, история того, как киноиндустрия совершенно недооценила фан-базу. Впервые начала это хорошо понимать именно на «Сумерках». Одним из главных бензинов в этом успехе было то, что фильм изначально запланировал быть спорным. Люди с огромным удовольствием разделились на эти команды, начали спорить. Кто-то говорил, что актеры вообще не умеют играть, актеры играют прекрасно, кто-то, наоборот, ненавидел. Чтобы молодежь с удовольствием и интересом смотрела фильм, он должен содержать поменьше логики и побольше эмоций. Связаны там события друг с другом, зачем он туда поперся, вообще не важно. Главное, чтобы герои разговаривали цитатами из ВКонтакте, даже несмотря на то, что это абсолютно нелогичная сцена.
5: Но популярности способствуют и соцсети, где каждую осень открывается хо-хо сезон. Это такие холодные пасмурные дни, во время которых тянет сидеть на диване и смотреть на туманный Форкс.
3: Спасибо. С нами была в студии Ольга Зуева. Мне кажется, вот это такое начало.

0: было дискуссии. Пытаемся понять, в чем все-таки секрет успеха саги «Сумерки», которая спустя 18 лет по-прежнему популярна и популярна каждый сезон. И на этот вопрос мы попытаемся ответить с нашими гостями, писателем и драматургом Екатериной Бордон, кинопродюсером Дмитрием Рудовским и кинообозревателем РБК Еленой Фоминой. Они с нами в студии. Коллеги, ну я вот, когда про сагу... Мы недавно делали вообще программу, кстати, про «Сумерки». Видите, каким они феноменом стали информационным, что даже мы обсуждаем на радио РБК. И я, когда погрузился в эту тему, увидел, что как будто у этой саги было три жизни, как у продукта медийного. Первая – это подростковая, ну, мелодрама, наверное, или драма, да. Вторая – это уже был такой объект иронии, если не злого сарказма, да, мы про это уже частично сказали. И третья – это сейчас уже предмет ностальгии, потому что те, кто смотрел, будучи подростками, это вот тогда, 2008-2012, сегодня пересматривают с удовольствием, мы это видим по сборам. Вот это, как мне кажется, действительно уникальная история, ну, почти уникальная. Екатерина, к вам вопрос сначала. Как вы считаете, что позволило трижды сейчас, может быть, еще инкарнация какая-то будет, вот этому, этой истории стать такой популярной и удерживать эту популярность до сих пор?
1: Ну, я к своему стыду должна признаться, что книги я не читала. Я в команде тех, кто посмотрел кино, кто пересматривает кино, и вот кто каждую осень начинает в этот сезон хоа-хоа-хоа напевать и с удовольствием пересматривать эти фильмы. И мне кажется, это как вот для новогодних каникул есть «Гарри Поттер», а для осеннего сезона есть непременно вот этот сезон хоа-хоа «Сумерек». Это некая такая ритуальность, которая с огромным удовольствием погружает во что-то понятное, во что-то объяснимое, во что-то жанровое. Ну, и мне кажется, вот это и есть одна из причин того, что «Сумерки» продолжают быть такими популярными. Они дают очень понятную, очень простую историю, которая заставляет вот как-то выдохнуть, расслабиться, отдохнуть и получить именно то, что ты ожидаешь. Оно, в отличие вот от окружающей действительности, которая постоянно меняется, полностью оправдывает ожидания. Что хотел, то и получил.
0: Дмитрий, а вот если говорить не о книге, а как раз тоже про фильм, в чем секрет? Потому что неоднократно, ну, во всяком случае, критики этого фильма, да и, кстати, фанаты фильма зачастую говорят, соглашаются, что да, там не все идеально, но, тем не менее, они его любят. В чем тогда секрет? Почему даже не вполне, ну, скажем так, не идеально сделанное кино может быть таким популярным?
2: Ну, сегодня я слушал на одном стриме музыку потоком, да, и появилась песня «Далиды, ностальжи». Вот этим словом можно объяснить вот этот феномен. То есть история продолжается в памяти тех людей, которые когда-то были молодыми, они фанатели, и вот они сейчас хотят посмотреть и повторить вот тот сладкий момент, когда они будут смотреть своих героев. Конечно, фильм разобрали по цитатам, смеются над нашими героями и признают многие, что сегодня главным героем становится отец Беллы, нормальный мужик с конкретными понятными действиями, который не бросает дочку в беде, защищает и помогает, и так далее.
3: Он не такуся.
2: Он конкретный парень. Вот. А Белла – это история принцессы, такой бесплотной, которая хочет, ну, девушка, переживающая первую любовь, ей нужен принц, которому вроде бы и дано, и не дано быть с девушкой. И вот это их метание, что да-да, нет-нет, на протяжении нескольких фильмов оно держало интерес.
3: Многим откликается, действительно. Кинообозреватель РБК Елена Фомина с нами в студии. Елена, да, ты что-то добавить можешь к нашей дискуссии, чтобы... Твое мнение.
4: Да, я вообще послушала. Все это мне так интересно, как у каждого из спикеров свое впечатление складывается об этой саге. Просто я от книги читала, к своему стыду, наверное, хотя уже, наверное, не к стыду, можно уже этим гордиться, если уж у нас такие сборы и такой ажиотаж. Да, тренд. Но я читала это очень давно, в 2010 году, преснопамятном, тогда, когда выходили последние, так сказать, части «Рассвета» в двух частях. Вот они как раз-таки все-таки получили 7 золотых малин, потому что, ну, совсем было невозможно. Это сейчас они превратились в какую-то невероятную красоту. По части того, что Белла принцесса, она, конечно, принцесса, но и в книгах, и частично в фильме это удалось отразить. Белла очень сильный, интересный персонаж, который, наверное, в своего отца решимостью, решительностью, она сквозь страх проходит такие испытания, которые нам не снились с вами вообще. Вот. И этим она, кстати, очень интересна, потому что поскольку и читательницы, и читатели, я думаю, что гендерное какое-то распределение фанатов книг все-таки было, они смотрели на все это глазами Беллы, они увидели не только какой-то необычный мир, где существуют легенды о людях-волках, об оборотнях и о вампирах, которые не пьют человеческую кровь, таких вегетарианцах, но еще они проходили через вот этот тинейджерский опыт влюбленности вместе с юной девушкой, которая и понимает что-то, и ничего одновременно не понимает. Это очень близко к нам вообще, ко всем, наверное, в жизни, потому что мы все были тинейджерами и все были в ужасе от того, что нас ждало впереди. Вот. А любовь, это, конечно, да, центральный момент, и поскольку она тоже не совсем определена для Беллы, хотя автор «Мормонка», там все в этой религиозной системе довольно прямолинейно определено. А Белла, тем не менее, не знает, останется с ней этот Эдвард или к ней таки прибьет этого несчастного Джейкоба. И вот это вот ее метание вместе со зрителем тоже происходит, и вместе с читателем тоже. И как раз-таки, наверное, мне кажется, что вот эта интрига и удерживала и читателей, и зрителей, которые были, наверное, все-таки больше фанатами книг, чем фильмов. Вот, потому что фан-база перешла в кино, а потом уже вокруг обросла какая-то другая фан-база, которая уже смотрела фильмы. Так и с «Гарри Поттером», кстати, случилось, если мы упоминали. Вот. В общем, штука в том, что «Сумерки» гораздо сложнее и многослойнее, чем обычная сказка, да, про любовь и про Золушку. Это вообще совсем другое.
0: Вот нам пишут слушатели, пишет нам Алиса из Москвы. «С «Сумерками» все объясняется очень просто. Верните мне мой 2007-й, а вовсе не эти ваши любовные треугольники». Смотрите, вопрос в том, что вот все, что по отдельности сейчас называется, и любовная линия, и ностальгия, и там драматургия, два вот противоположных, настоящие друг другу мужчины. На самом деле, все это есть и по отдельности, и вместе, и в других фильмах. Все равно сложно объяснить, почему именно «Сумерки». Мы до сих пор вот не упомянули такой момент, как все-таки борьба, если не сказать война, вот этих вот фанатов и антифанатов. Екатерина, на ваш взгляд, это становится, ну, для «Сумерек» стало точно, таким критическим фактором и для других произведений, когда именно противостояние аудитории начинает разгонять популярность произведения. Может быть, сначала даже с негативной стороны.
1: Ну, мне кажется, это, безусловно, подогревает интерес, потому что людям, даже которые не против «Сумерек», да, им становится интересно узнать, а что же все-таки, из-за чего такой сыр-бор. И поэтому многие из противников, да, могут там условно посмотреть какие-то продолжения саги, даже если им первая часть не понравилась, просто потому что любопытно узнать, а из-за чего, что вообще все обсуждают. Надо же как бы быть в тренде, да, надо разобраться и понять. Поэтому, конечно, такое противостояние подогревает интерес и к книгам, и к фильмам. Ну и кроме того, это такая безопасная площадка, где можно и в остроумии поупражняться, и вот так вот побороться словесно. Поэтому, мне кажется, конечно, это все подогревает интерес.
0: Дмитрий, вот мы тоже об этом частично сказали, о том, что якобы фильм изначально задумывался как вот такая вот немножко странная, нелепая история, и даже снята немножко странно. И якобы, что вот эта вот странность была заложена, и как будто бы авторы и создатели заранее понимали, что это сработает. Насколько, я не очень, честно говоря, в это верю. Мне кажется, это больше похоже на такое самооправдание задним числом, что, дескать, мы все это задумали, вот мы такие умные. А это вообще можно спланировать?
2: Невозможно. Я с вами соглашусь на 1000%, что это потом начинается мистификация, наворачиваются какие-то истории, теории, как это было все придумано специально. Была книжка популярная, которая получила огромное количество читателей, фан-базу. Решили с пылу с жару снять фильм. Набирали с миру по нитке. Кастинг проводился, проводились, вот Лена нам рассказывала, она интересовалась, что проводились конкурсы среди фанатов, кого сделать, взять на главную роль из актеров, кого, кто будет фаворитом. И вот неожиданные решения, которые были сделаны, это неожиданно, скорее всего, не потому, что долго искали и

0: нравится тоже, как собеседник наш видит этот бизнес-подход, сразу видно опытный глаз. Вот. А в целом-то так и было, действительно. Сначала сняли фильм, снимала, кстати говоря, женщина-режиссер Кэтрин Хардвик. Она подошла к экранизации, как к авторскому кино. Это был такой арт-хаус.
1: Там и бюджет-то был 37 миллионов долларов, по-моему.
0: 35 даже, наверное. И в первую неделю, в первый уикенд фильм собрал 70 миллионов долларов. То есть это практически как бы успех «Одиссеи», давайте, да, если инфляционно сейчас вот как-то перекидывать, да. И, понимаете, потом снимали другие режиссеры, потом был совершенно другой какой-то подход. По кастингу актеров, тоже вы совершенно правильно сказали, взяли довольно неизвестных, начинающих артистов. Единственное, что Роберт Паттинсон, ну, был довольно широко известен после как раз «Гарри Поттера», где он сыграл Седрика Диггори, который там трагически скончался, все умирали от горя, и после этой роли, за которую он получил большой гонорар, в общем-то, он перестал заниматься кино, решил сделать карьеру музыканта, растратил все эти деньги, ничего у него не получилось, он пришел на кастинг «Сумерек», его взяли. Это просто действительно, ребята, судьба. Вот, человек настолько был на мели, и он вообще не ожидал, что на самом деле это выведет его в такую стратосферу популярности. И более того, «Сумерки», почему они настолько, настолько феноменально сработали и с актерами, и потом и исторически в течение 10 лет мы постоянно о них слышали, потому что тот уровень кринжа, который они вызвали, который потом отражался в вайнах, в каких-то видеороликах на Ютубе, а потом в картинках и мемах, он перерос и актеров, и сам фильм, и растворился так органично, что не повредил там никому, наоборот, сделал всем лучше и фильму, и артистам, и режиссерам, и нам с вами.
1: Ты знаешь, я хотел бы еще про аудиторию поговорить, потому что мне кажется, вот в этой истории она главный герой. И когда мы готовили одну из программ по «Сумеркам», мы анализировали отзывы, и там один человек писал следующее. Он говорит: я когда мне было 19 лет и вышли «Сумерки», я был как раз в стане противников. Я хейтил жутко этот фильм. Сейчас я его пересмотрел, я считаю, что это просто гениально. И он даже написал: извините все те, кто...
0: Кто
1: пострадал от моего хейта. Вот как это работает?
0: Ну, на самом деле, мы же многие ситуации в жизни пересматриваем со взрослением. Там, для этого нам рекомендуют перечитывать классику, например.
2: Рекомендации засчитаны и зачитаны. Спасибо вам, коллеги. Писатель, драматург Екатерина Бордон, кинопродюсер Дмитрий Рудовский, кинообозреватель РБК Елена Фомина были с нами. А сейчас «Зачем следить завтра?»
3: Час. Зачем следить завтра?
2: И сейчас о том, зачем мы будем следить завтра. Первый день голосования на выборах в Госдуму 9-го созыва стартует. Они продлятся 3 дня. Избирательные участки будут работать в каждый из этих дней с 8 утра до 8 вечера по местному времени. В центре событий РБК, форум «Процесс тех», будут обсуждать, как бизнес использует искусственный интеллект. И в центре внимания, Саша, твоя любимая тема и агент автоматизации рутинных операций. Главный вопрос для бизнеса: где ИИ действительно деньги экономит, а где пока только обещает.
1: Ну, действительно, это сейчас один из ключевых вопросов для бизнеса. Далее, если вам захочется потратить деньги красиво и купить частичку 18 века, на торги выставится усадебный дом купца Мещанинова в подмосковной Коломне. Памятник федерального значения и образец купеческого барокко. Площадь дома 303 квадрата и участок в 28 соток. Начальная цена 3,5 миллиона рублей. Правда, просто поселиться и поставить мангал во дворе не получится. Здание имеет охранный статус, разумеется. В нем нужно открыть выставочное пространство или творческую мастерскую.
2: И вот почему за этим аукционом нужно последить завтра. И история, за которой будут следить меломаны. Для киноманов уже есть «Сумерки». А вот завтра выйдет еще новый старый Дэвид Боуи. В продажу поступит сборник неопубликованных ранних песен британского исполнителя.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Что находится по ту сторону наличника? Ответ на вопрос ищите во Всероссийском музее декоративного искусства. Здесь проходит первая выставка бренда «Верея». В 4 залах собраны вещи, объекты, знаковые образы с показов, благодаря которым можно проследить путь бренда от домашнего ремесла.

0: стекла до самостоятельного явления российской моды. Вязать основатель бренда Игорь Андреев начал еще в детстве. Обращаться с крючком и нитками он научился, наблюдая за мамой и бабушкой. Про детское увлечение он вспомнил в 2018 году, когда закрыли журнал «Нумеро», в котором Игорь работал главным редактором. Вязание тогда стало для него способом борьбы со стрессом. Многим идея казалась сомнительной, но Игорь не остановился. И вот спустя 8 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
1: Для меня особенные все выходы, но особенно «Паучья морока», потому что этот наряд отсылает к 2021 году и «Красному Волвогу», где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и, как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что несчастливы сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
0: От себя добавлю, для модной индустрии и консервативной музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
3: Доха. Этот термин из нашей азбуки инвестиций наверняка заинтересует любителей географии. Но спешу их расстроить. Доха – это не столица Катара, а доходность. Употребляется в различных ситуациях, будь то доходность инструмента, портфеля, фонда или инвестора. Часто можно слышать что-то типа «десятая доха», «двадцатая доха». Это значит, что доходность составляет 10%, 20%, ну и так далее. Что ж, доха не самое эстетичное сокращение, но употребляя его, вы точно сойдете за своего. В любой инвест-тусовке.
4: Вы купили новую акцию, Вера?
5: Да, вот еще не решила, Людмила Прокофьевна.
4: Вам она нравится? Подозрительно высокая доха. Я бы не взяла.
5: Значит, хорошая акция. Надо брать.
3: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, Евгения Стогова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки.
7: Но и мы не хомяки.
6: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
7: И на бирже тоже. Сентябрь начинается с вопросов.
6: Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
2: «Час с учителем». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Мегаватты майнеров. Криптомайнеры все глубже заходят в искусственный интеллект. Anthropic заключила контракт примерно на 35 миллиардов долларов на облачные вычисления. Один из дата-центров этой инфраструктуры строится в Техасе, на площадке компании, выросшей из бизнеса по майнингу биткоина. Мощность проекта около 350 мегаватт. И здесь интересна сама логика перехода. Майнинг заранее создал то, что сегодня особенно нужно AI. Дата-центры, подключение к электросетям, охлаждение и большие энергомощности. Теперь эта инфраструктура получает нового клиента. Для части майнинговых компаний искусственный интеллект становится более привлекательным направлением, чем добыча биткоина. Получается, криптобум фактически профинансировал инфраструктуру для следующего технологического бума. И одним из самых ценных наследий майнинга могут оказаться не добытые монеты, а площадки и мегаватты, которые теперь нужны искусственному интеллекту.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в столице, в студии Павел Потапов. Российские власти закладывают в предстоящий бюджет цену на нефть в $50 за баррель. Это может выглядеть сверхконсервативно, но такой подход надежен, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Президент добавил, российские власти ожидают роста нефтегазовых доходов бюджета в ближайшее время. Это позволит пополнить фонд национального благосостояния. Российская дочка компании «Ашан», а также «Лимана Про» переданы во временное управление компании «Лев Менеджмент». Соответствующий указ подписал президент. Также во временное управление этой компании передано 100% акций ООО «Нестле Россия». Силы ПВО уничтожили 5 беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Также 7 беспилотников сбили над Калужской областью и 18 над Тульской, сообщили главы регионов. Пострадавших нет. С утра четверга, по данным Минобороны, над российскими регионами были уничтожены 292 дрона. Президент своим указом освободил Артура Люкманова от обязанностей специального представителя по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности. Документ опубликован на портале правовых актов. В середине августа Люкманов был назначен послом в Каире и представителем при Лиге арабских государств. Китай обратился к Ирану с негласной просьбой повлиять на хуситов, сообщает Рейтер. По данным агентства, Пекин пошел на этот шаг по просьбе властей Саудовской Аравии. Китай рассчитывает, что Тегеран использует свое влияние для защиты энергетических маршрутов, от которых зависит и КНР. 14-й испытательный полет ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship намечен на 28 сентября, сообщила SpaceX. В ходе испытаний компания намерена впервые вывести корабль на околоземную орбиту, попутно выведя туда же несколько спутников связи Starlink. Космическая система Starship будет универсальной и сможет использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам, заявляют в SpaceX. Больше новостей на сайте РБК.
2: В Москве вы слушаете радио РБК, у микрофона Яна Ритунская. Больше 30 тысяч российских селлеров Wildberries пожаловались на невыплаты, эффективные транзакции со стороны компании. Это следует из письма, которое инициативная группа продавцов направила в редакцию радио РБК. Что требуют продавцы и с чем не согласны, что отвечает крупнейший маркетплейс, разбиралась Ольга Зуева, она со мной в студии. Оль, ну продавцы говорят не просто о задержках отдельных выплат, а уже системной проблеме. Что сейчас происходит с их деньгами и какие требования они выдвигают?
3: Итак, продавцы заявляют о критической ситуации, которая, по их оценке, уже граничит с преднамеренным банкротством малого бизнеса. Кроме того, говорят о систематическом нарушении финансовых обязательств со стороны маркетплейса. Накоплена критическая задолженность. Ситуация, по их словам, перешла в фазу неконтролируемого кризиса. На сегодняшний день в личных кабинетах предпринимателей одновременно висят в обработке уже 3 финансовые выплаты подряд за конец августа и начало сентября. То есть средства полностью заблокированы. Предприниматели также указывают на использование фиктивных транзакций. По их словам, Marketplace присылает продавцам небольшие суммы от 1 копейки до 50 рублей. Предупреждают ФАС, Минпромторг и Генпрокуратуру о кассовых разрывах, кредитных дефолтах, штрафных санкциях со стороны крупнейших банков и искусственном начислении долгов со стороны РВБ. Основное требование – разблокировать средства. Кроме того, предприниматели предупреждают, что направят в эти же ведомства массовые иски и заявления. Мне удалось пообщаться с одной из пострадавших. Предприниматель Валерия рассказала, что раньше выплаты приходили последовательно. Теперь же, по ее предположению, Marketplace мог сначала провести более поздние выплаты, потому что сумма обязательств за 31 августа оказалось выше. Это был

0: период школьного сезона и больших продаж.
1: Многие продолжают ждать свои деньги. При этом продавцы Wildberries из других стран почему-то получают свои выплаты без аналогичных задержек. Платежи приходят не по порядку. Вчера, например, мы получили выплату по заявке от 7 сентября, тогда как выплата от 31 августа до сих пор не поступила. И это не согласуется с заявлением Wildberries о последовательной обработке накопившихся операций. Вот сейчас она уже больше 2 недель висит у нас в обработке. Это замороженные оборотные средства, из которых оплачивается и производство, и зарплаты, и налоги, и новые поставки. И вопрос уже не в том, сохранны ли наши деньги, а когда мы сможем наконец-то их получить.
0: При этом в РВБ заявляют, что большинство селлеров уже получили оплату за свой товар.
2: Ну а как Wildberries объясняют эти задержки?
0: Говорят, что повлияли технические сложности, в том числе последствия DDoS-атак. По словам представителя РВБ Дмитрия Борщевского, небольшие платежи, которые пришли некоторым предпринимателям, не влияют на размер средств, которые должны быть перечислены продавцу в рамках основных выплат.
3: Часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. Ранее на проведение части операций по системе баланс продавца повлияли технические сложности, в том числе и последствия DDoS-атак. Все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур. При этом утверждение о намеренном удержании средств продавцов не соответствует действительности. Отдельно хотим пояснить появившуюся информацию о небольших платежах. Эти перечисления не связаны с основными выплатами продавцам и не заменяют их. Здесь речь идет об операциях в рамках отдельного функционала, которым продавцы уже не пользуются, но у них могли остаться небольшие суммы для вывода.
0: Между тем, большинство селлеров, с которыми я пообщалась, просто ждут свои деньги и не планируют сразу обращаться в суд.
2: Ну а какие вообще есть варианты, если деньги так и не поступят?
0: Кто-то, как моя собеседница, селлер Виктория, просто хотят поскорее все распродать.
4: Платеж за 31 августа я, в частности, не получила. Пришел один утром только платеж от начала сентября. Третий платеж тоже висит в обработке. У меня сгорело 90% товара. Компенсация составила всего лишь 24 тысячи рублей в 2 этапа. Далее вообще ничего не получила. В суд я не собираюсь идти, потому что у меня очень маленький оборот. Планирую все распродать и уходить оттуда, потому что смысла я не вижу такую работу.
0: При этом возможность взыскать задолженность через суд есть, как рассказал управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базелев, начать можно с простой досудебной претензии.
5: Когда компания, допустим, задерживает выплаты или начисляет комиссии или штрафы, здесь перспективы есть, есть положительная судебная практика. Считаю, что лучше действовать сразу, потому что продавец ничего не теряет. Если, например, продавец не хочет тратиться на юристов, то он может самостоятельно просто написать в чат поддержки Wildberries, отправить претензию по форме через Почту России, потому что это надлежащее подтверждение досудебного порядка для дальнейшего суда. Ну и я уверен 90%, что во внутреннем структуре Wildberries дано указание, приоритет ставится выплаты тем, кто чем-то недоволен, так называемые сложные контрагенты.
0: Между тем, правительство обсудило вопросы государственной поддержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз, либо уже пострадали от атак беспилотников. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Бизнес подготовил предложение по возможным регуляторным и налоговым льготам для таких компаний. Как заявил на заседании первый вице-премьер Денис Мантуров, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки.
2: Спасибо, это была Ольга Зуева. Рассказала о том, как селлеры, которые не получают пока средства от Wildberries, планируют дальше вести свою деятельность. Ну что ж, видимо, кто-то планирует закрываться, кто-то подождет, кто-то, возможно, даже подаст заявление в суд. Ну а сейчас о том, что российская дочка Ашан и Лимана Про переданы во временное управление. Указ подписал президент России Владимир Путин. Новым владельцем станет АО «Лев Менеджмент». Компания получит 100% долей компании в уставном акционерном капитале. Также этой компании передали и 100% акций «Нестле Россия». Напомню, что еще в 2024 году Ашан в ответ на сообщение о продаже бизнеса в России сообщал РБК, что продолжает работать на российском рынке. Так компания комментировала публикации в СМИ, что Ашан нашел покупателя бизнеса в России и находится на заключительной стадии переговоров. Леруа Мерлен, в свою очередь, в 2023 году объявила о передаче своих активов в России местному менеджменту. В марте 2024 года юридическое наименование, оно звучало как ООО «Леруа Мерлен Восток», сменилась на ту же ООО «Ле Монлит» без изменения юридического лица. Мы направили запросы в компанию «Лев Менеджмент», также в пресс-службу «Ашан», «Нестле» в России и «Леруа Мерлен». Ну а какие были основания передавать «Ашан» во временное управление и что теперь будет с компанией, будем выяснять. На связи со студией юрист-международник Валерий Ванин. Валерий, здравствуйте. Ну вот вы как считаете, какие здесь были основания, что «Ашан»...

0: вот так взяли и передали во временное управление? Может, предпосылки были?
1: Ну, вообще, судя по тому, что это собственники из происхождения из дружбы, вот и все предпосылки.
0: Валерий, связь с вами несколько прерывается. Вы сказали, что предпосылки здесь в том, что собственники из недружественных стран произошли. Но насколько это вообще прецедентная передача? Вот громкая новость появилась, да, буквально в течение дня.
1: Вы сказали сейчас в эфире, что им передано 100% акций, но им передано, тут надо уточнять, что передано в управление. То есть вот Лев Менеджмент, это никому неизвестная компания, она не стала владельцем этих активов, не стала акционером.
0: Ну вот интересно в таком случае понять, что временное управление, Лев Менеджмент, что вообще известно об этой компании, по какому принципу в таких ситуациях выбирают вот компанию, которая будет вести это временное управление? Видимо, связь с Валерием нестабильная. Возможно, он слышит нас с некой задержкой, как, впрочем, и мы его. Ну что ж, мы попытаемся наладить соединение с Валерием Ваниным. Совсем скоро вернемся к обсуждению этой темы. Так, мне сигнализирует, что Валерий на связи. Валерий, слышите? Валерий вышел. Что ж, вернемся к этой теме позже. Ну, а пока к другой важной теме дня. Цены на нефть будут расти, а значит, фонд национального благосостояния будет пополняться. Об этом президент России Владимир Путин заявил на правительственном совещании по экономическим вопросам. Кроме того, экономическая динамика в России соответствует ожиданиям. ВВП в этом году растет на 1%, как и прогнозировалось. По словам Путина, именно ненефтегазовые доходы стали одним из главных драйверов роста.
2: В августе федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Он составил 606 миллиардов рублей. Существенный вклад в этот результат внесли не нефтегазовые доходы, а опираются на динамику нашего собственного внутреннего рынка. Мы, конечно, видим, как растут цены на нефть. Это позволит пополнить и фонд национального благосостояния. Сейчас правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития. Он ляжет в основу бюджета на предстоящую трехлетку. По предварительному оценки, дефицит ожидается в 2%. И это при очень консервативной оценке цены на нефть. Порядка $50 за баррель. Выглядит это, может быть, даже сверхконсервативно, зато надежно.
0: Также глава государства отметил, что безработица по-прежнему на историческом минимуме – 2,3%. Рост зарплат составил 6,5% в реальном выражении за первое полугодие, а инфляция по состоянию на 14 сентября составила 6,2%, что ниже показателя прошлого года. Но напомню, для сравнения, тогда она была на уровне аж 10%. Накануне эти цифры озвучивал вице-премьер Александр Новак. Рекордно низкий уровень безработицы поддерживается привычкой бизнеса урезать рабочие часы вместо увольнений, отметил в программе «Что это значит?» профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
3: Специфика российского рынка труда заключается в том, что показатели безработицы, которые считает Росстат, не включают, например, такие вещи, как оценка неполной занятости. Дело в том, что особенность, еще раз подчеркну, российского рынка труда в том, что с 90-х годов, скажем так, потребность в рабочей силе, она снижается или увеличивается за счет количества отработанного времени. Поэтому предприятия не рискуют переходить на прямые увольнения, они просто снижают количество отработанных часов, либо отправляют часть сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Поэтому в данном случае 2,3%, да, это низкий уровень безработицы, но в то же время надо смотреть в том числе на количество людей, находящихся, например, в неоплачиваемых отпусках.
4: При этом рост зарплат реальных на 6,5%, как говорят в правительстве, каким образом он влияет, например, на инфляцию и потребительский спрос?
3: Надо иметь в виду, что это все-таки средний показатель. Рост средней заработной платы, он в основном происходит за счет тех секторов, которые себя чувствуют достаточно хорошо. Это IT, сектор, так сказать, связанный с добычей полезных ископаемых, ВПК, все вот того, что там достаточно серьезное количество людей занято и одновременно нет простоев. Поэтому за счет этих секторов прирастает средняя заработная плата.
5: Александр, а какие секторы сейчас страдают, наоборот, от нехватки рук рабочих?
3: Стандартно, так сказать, у нас страдают какие сектора? Здравоохранения, образования, детское дошкольное воспитание, сельское хозяйство, лесохозяйство. Причины вполне понятны. Это не очень высокий уровень заработной платы, который не конкурентен по отношению к другим отраслям.
5: Кстати, как обстоит дело в этом плане миграции между регионами? То есть происходит, есть какие-то программы, когда регион привлекает сотрудников из других частей России, ну там, опять же, зарплатами или какими-то другими условиями. И на системном уровне это может как-то вот эти дисбалансы на рынке труда исправлять?
3: Безусловно, такие государственные программы есть. Это всем известная государственная программа привлечения кадров в Дальневосточный федеральный округ. Там есть хорошие подвижки, естественно, но, тем не менее, все равно основная проблема – это качество среды, в которой предлагается жить и работать. Поэтому пока в полном объеме, конечно, эти дисбалансы не восполнены.
4: Вот есть такая еще история, как внешняя миграция, трудовые мигранты и привлечение иностранных работников. Насколько сейчас в условиях ужесточившегося законодательства вот в этой сфере трудовые мигранты решают проблему дефицита кадров?
3: Ежегодно у нас в экономике занято порядка до 8 миллионов человек. Это очень большая цифра при том значении, что общая численность занятых 72 миллиона человек. То есть это больше 10%. Естественно, конечно, ужесточение миграционной политики сказывается на сокращение потока иностранной рабочей силы в Российскую Федерацию, но основная причина немножечко в другом. Это возросшее конкурентное предложение со стороны стран Евросоюза и Ближнего Востока, где тоже есть дефицит квалифицированных кадров, куда люди предпочитают ехать. Почему? Потому что там зарплата повыше.
0: Перед совещанием Владимир Путин отдельно поговорил с вице-премьером Михаилом Мишустиным. Они прошлись по основным темам, цитата, обсудили основные тенденции в ключевых отраслях экономики России, а также на внешних рынках. Ну а сейчас о заявлениях президента уже американского. Дональд Трамп планирует подписать так называемый закон об адских санкциях против России. Об этом сообщают Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Документ дает возможность президенту США вводить дополнительные ограничения в отношении Москвы. Ранее американский парламент окончательно одобрил биль, который назван в честь покойного сенатора Линдси Грэма. По этому проекту глава штатов, в частности, может вводить вторичные торговые меры против стран, которые покупают российский нефть и газ. В Кремле назвали это недружественными действиями и заявили, что наблюдают за прохождением документа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, введение новых санкций осложнит поиски путей мирного урегулирования на Украине. Что известно о содержании новых американских рестрикций и как их оценили потенциальные адресаты закона, выяснял Владимир Расулов.
6: Сам по себе вот этот широко обсуждаемый биль, по сути, систематизирует некоторые из принятых против России мер. Например, в самом начале документа авторы привели перечень должностей российских руководителей, в отношении которых обязательно должны действовать санкции. Там, помимо членов правительства, указаны крупные представители силового блока, в том числе военачальники. Но самые жаркие дискуссии все-таки разгорались вокруг вторичных санкций. Касаются они торговых партнеров Москвы, конкретно стран, которые закупают российские энергоносители. Их предлагается обложить пошлины в 100% на поставляемые в США товары. В документе сказано, этот пункт затрагивает тех, кто входил в топ-5 импортеров сырой нефти и природного газа в течение года после вступления вот этого самого биля в силу. Конкретные государства при этом, что интересно, в тексте не указаны, но официально известно, что о таких поставках объявляли как минимум Китай и Индия. Пекин, в свою очередь, считает недопустимым давление и вмешательство в торгово-экономическое взаимодействие Китая с другими странами. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР
7: Мы всегда нормально сотрудничали с разными странами в торговле и экономике на основе принципов равенства и взаимной выгоды. Такое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей страны и не подвержено вмешательству или принуждению со стороны третьих лиц. Мы неизменно выступаем против применения экстерриториальной юрисдикции. Она не имеет под собой правовых оснований и не санкционирована Советом Безопасности ООН.
6: Помимо пошлин для покупателей энергоносителей, американские законодатели решили ограничить инвестиции в Россию для граждан США и запретить поставки на наш рынок американских энергоресурсов. Кроме того, в перечне адских санкций оказались ограничительные меры против судов, которые перевозят нефть, уран, уголь и некоторые другие товары из России. Индия ответила на такие шаги США довольно сдержанно. Министерство иностранных дел страны сообщило, что она приняла к сведению одобренный Конгрессом законопроект и намерена обеспечить энергетическую безопасность безопасность своих почти 1,5 миллиардов жителей, в том числе за счет того, что будет диверсифицировать источники поставок и учитывать меняющуюся рыночную конъюнктуру. Представители индийской стороны уже обсудили на высоком уровне возможные последствия санкций в отношениях Нью-Дели и Вашингтона, и в целом вот эта реакция негативная, рассказал РБК бывший советник премьера Индии Санджая Бару.
8: I don't think India will accept this American action.
9: Я считаю,

0: Что это крайне высокомерный шаг со стороны Конгресса США. Это проявление огромного высокомерия, когда США, их Конгресс и администрация пытаются диктовать другим странам, и в частности Индии, у кого закупать энергоресурсы. Это может сказаться на частных инвестициях. Компании, ведущие бизнес в США или других регионах, могут опасаться, что сотрудничество с Россией им навредит. Возможно, именно на это и рассчитывают в США. Но, на мой взгляд, отношения Индии и России сейчас в значительной степени строятся на сотрудничестве в сферах обороны и энергетики. А в этих областях за торговлю отвечает правительство. И я не думаю, что правительство Моди уступит давлению со стороны США.
1: Еще один любопытный момент. Конгрессмены прописали в этом билле, что у президента США остается право не выполнять положение законопроекта, если он решит, что это нужно для защиты интересов США. Правда, придется подтвердить все это в письменном виде. Ну а посольство России в Америке летом утверждало, что одобренный законопроект о новых санкциях окажет администрации президента штатов медвежью услугу. Как подчеркнули российские дипломаты, Белый дом пытался убедить сенаторов отказаться от этой идеи, а новые законы лишь ограничат возможности главы государства.
2: О том, какие ограничения США предусмотрели в законе о так называемых адских санкциях, рассказал Владимир Расулов. Но адские санкции повлияли, как некоторые считают, еще и на стоимость российской нефти «Юралс». Сегодня в моменте она превысила $120 за баррель. Это данные про «Файненс» о спотовой цене. То есть речь идет о немедленных поставках реального сырья. Тем временем фьючерсы на «Брент» в районе $100 за баррель. На этих уровнях котировки держатся уже не первую неделю из-за ситуации на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия приостановила работу трубопровода «Восток-Запад», через который нефть прокачивалась в обход Ормузского пролива. Китай и Индия сейчас сталкиваются с дефицитом сырья. Альтернативой поставкам из стран Персидского залива стала Россия. Впрочем, аналитики указывают на другую причину роста стоимости «Юралс». Напомню, что Конгресс США сегодня одобрил законопроект об адских санкциях и включает он в себя вторичные пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Однако управляющий партнер «Касаткин Консалтинг» Дмитрий Касаткин полагает, что именно на стоимость «Юралс» санкции не влияют.
3: В связи с ситуацией в Персидском заливе поставки на глобальные рынки нефти весьма ограничены. С учетом того, что сокращаются запасы нефти как в США, так и в Китае, с учетом того, что они активно начали закупки российской нефти, увеличили и конкурируют с индийскими покупателями. На фоне этой конкуренции как раз и возникает рост цены. То есть санкции здесь — это такой вторичный фактор. Мало кто из тех, кто может попасть под эти санкции, предполагает, что эти санкции будут к ним моментально введены в текущих рыночных условиях. Соответственно, Америка сможет заместить те объемы, которые сейчас дает на глобальные рынки на российский экспорт. Если смотреть на природу самого законопроекта, там есть много стоп-кранов в нем на случай как раз вот таких вот форс-мажорных ситуаций, которые происходят на рынке сегодня. Нет другого варианта, кроме как поддерживать те поставки, которые идут за пределами Персидского залива.
2: Помимо роста цен на российскую нефть, выросли и премии – до $8 за баррель к Brent. Согласно подсчетам Reuters, это самый высокий уровень с мая. Речь о поставках в индийские порты. Но рекордная стоимость на спотовом рынке обусловлена ростом затрат на логистику. На таких уровнях цены продержатся еще около месяца, считает эксперт по энергетике Софья Мангелева.
4: Ввиду обострившегося кризиса снизились санкции в отношении Индии за покупку нефти, и многим НПЗ было разрешено покупать российскую нефть. И наша нефть может являться заменителем для саудовской по своим техническим характеристикам и свойствам. Может быть, без проблем использована для НПЗ. Поэтому эта котировка в индийских портах. По факту наша нефть не продавалась с премией к бренду. Такая разница произошла из-за того, что у нас есть логистические достаточно высокие косты из-за ограничений по флоту и, в принципе, дорогой логистики на текущий момент. Вероятно, в течение месяца это все же спадет на нет. Как мы видим, яркие фазы агрессии в Ормузском проливе, они достаточно волнообразные.
2: Аналитики предполагают, что сейчас, при закрытии Бабель-Мандебского пролива, премия на «Юралс» в Азии может стать еще шире, до $20, так как зависимость индийских и китайских НПЗ от поставок из России усилится. Ну а если кто-то тревожится из-за стоимости Urals и котировок Brent, то, наверное, чекапы им лучше не проходить. Лишние анализы могут добавить только поводов для тревоги. Так врачи объяснили РБК риски увлечения чекапами. Спрос на лабораторные исследования продолжает расти, пишет Коммерсант. По данным гемотеста, в первом полугодии 26-го анализы на ферритин сдавали на 70% чаще, чем годом ранее. Кроме того, РБК обнаружил десятки чекапов с весьма неожиданными названиями. Посудите сами, вредит ли вам любовь к винам для любителей колы и фастфуда? Или, цитирую, после all-inclusive? Все это название чекапов. Но в первую очередь, как считают аналитики, название чекапа – это прежде всего способ сделать услугу понятнее и привлекательнее для клиента. Но за маркетингом должна стоять понятная медицинская задача, рассказала Кириллу Леонову гендиректор клиники превентивной косметологии New Way Clinic Ксения Афонина. Кстати, сама она автор названия «Чекап красоты».
5: Название чекапа мы не закладываем то, что должен человек непосредственно получить в этом продукте. В наш чекап включена диагностика, работа с врачом, разбор плана лечения. То есть это более глубокая первичная диагностика. Врач выделяет на пациента. Больше делаем какое-то понятное название для потребителя, чтобы он, прочитав расшифровку, понимал, зачем ему это.
6: Человек, который прочитает название «Чекап красоты», поймет, что он хочет узнать, насколько он красив, или что может понять человек из этого названия?
5: Эстетическая медицина – это, ну, давайте честно признаемся, равно красота. Мы достигаем визуального эффекта, поэтому, да, красота – это общее название, которое понятно всем.
6: А как вы пришли к этому названию?
5: Хотели сделать бьюти-чекап, возникают уже законодательные нормы, которые нас остановили. Мы смотрим по внутренней аналитике, как реагируют пациенты, насколько им понятно это. Вообще понятие чекапа – это что-то новое, но смысл – это превентивный подход к своему здоровью. Ты должен предупредить то, что еще не наступило.
6: Формулировки «чекап» для любителей кока-колы и фастфуда можете примерить на свою клинику? Для вас это подошло бы?
5: Всегда под любым маркетингом должно быть большое обоснование с медицинской точки зрения. Специалисты, которые работают с пациентами, должны понимать, а что вообще мы хотим заложить вот в это понятие чекапа для любителей кока-колы. Мы от чего их лечим или не лечим, хотим их предотвратить какие-то болезни. Мы можем играться как руководители очень много с маркетинговыми названиями, красиво все разукрашивать, предлагать какие-то бренд-стратегии. Но когда мы это приземляем все, работая с врачами, они могут не так адекватно откликнуться и может быть недопонимание, в чем ценность этого чекапа. Сейчас такое время, что игры уже закончились. Надо четко понимать, зачем бизнесу это.
2: Результаты анализов россияне все чаще пытаются расшифровать с помощью нейросетей. По данным Сберздоровья, который приводит Коммерсант, число таких запросов за год выросло почти втрое. При этом каждый третий запрос в итоге все равно приводит к рекомендации обратиться к терапевту. Вы слушаете радио РБК, сейчас реклама, после новости. Ну а далее обсудим, почему китайский бизнес все чаще начал отказываться от российского топ-менеджмента, ну и ставить менеджеров из КНР. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Яна Ритунская.
7: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
9: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
10: Ключевые вопросы.
11: Налоговая служба признает, что с начала только 2026 года рост схем по дроблению бизнеса растет.
10: Разбор острых тем.
12: Террористы пользуются не только мессенджерами, но и автомобилями. При этом автоконцерны никто не арестовывает. Конец цитаты.
10: Самая точная информация.
13: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
10: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» По будням с 18 до 21 на радио РБК. Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
14: Лангусты и шортисты. Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене.

стороне и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче. У меня вот такая прибыль, а у меня вот такие дивиденды. Иди сюда, научу тебя шортить. Сам иди за лонг, ответишь? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Федеральный бюджет России в августе был исполнен с профицитом в 606 миллиардов рублей, заявил Владимир Путин на совещании по экономике в Кремле. Президент отметил, что существенный вклад в профицит внесли поступления, не связанные с глобальной конъюнктурой на рынке углеводородов. Импортеры российского топлива решительно выступают против американского законопроекта о новых санкциях в отношении России, пишет «Политика». Издание отмечает, что глобальная реакция на американский законопроект была быстрой и решительной. Среди стран, которые указали на первенство своих интересов в вопросе экспорта российских энергоресурсов, газета назвала Китай и Индию. США исключили из санкционного списка несколько белорусских компаний, сообщило американское министерство финансов. Из списка исключили ОАО «Лакокраска». Также были исключены белорусские производственно-торговые концерны лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. В доход государства может отойти еще один портовый актив. Южная транспортная прокуратура взыскивает через суд 96% компании «Голубая волна», управляющей терминалом в порту Азов мощностью около 760 тысяч тонн в год, пишет «Коммерсант». Контролирующая бизнес мальтийская Blue Wave Shipping, как считают юристы, могла не получить необходимые разрешения на покупку долей в российском юридическом лице. Премьер-министр Таиланда Анутхина Ченвиракун призвал иностранцев умирать в своих странах. Его слова передает газета «Тайрат». Так он отреагировал на просьбу о создании частного кладбища. Он добавил, что иностранцы не должны по собственному желанию и без разрешения властей создавать на территории Таиланда религиозные учреждения и общины. Сильный Эль-Ниньо может повысить риск гражданских беспорядков в ряде стран Азии, пишет South China Morning Post, ссылаясь на аналитиков. В зоне повышенного риска находятся в частности Индия, Индонезия и Филиппины. Эксперты предупреждают, экстремальные погодные условия могут ухудшить урожай и продовольственную безопасность, а рост цен на продукты усилить социальную напряженность. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Половина десятого в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Яна Ритунская. И сейчас возвращаемся к теме о том, что российская дочка Ашан и Лимана Про переданы во временное управление. Указ подписал президент России Владимир Путин. Управление получит Лев Менеджмент. Компания в собственности компании теперь будет 100 долей компании Ашан в основном акционерном капитале. Также этой компании передано 100% акций Nestlé Россия. Ну и для некоторых аналитиков эта новость стала достаточно неожиданной, потому что, напомню, в 2024 году Ашан в ответ на сообщение о продаже бизнеса в России сообщал РБК, что продолжает работать на российском рынке. Так компания комментировала публикации в СМИ, что Ашан нашел покупателя бизнеса в России и находится на заключительной стадии переговоров. Леруа Мерлен в 2023 году объявила о передаче своих активов в России местному менеджменту. В марте 2024 года юридическое наименование Леруа Мерлен Восток сменилось на «Ле Монлит» без изменения юридического лица. Мы направили запрос в компанию «Лев Менеджмент», ну а также во всех участников процесса, пресс-службу «Ашан», «Нестле России» и «Леруа Мерлен». Все же интересно разобраться, какие были основания передать «Ашан» во временное управление и что будет с компанией. На связи со студией партнер юридической компании GRM Сергей Новиков. Сергей, здравствуйте. Как вы считаете, какие могли быть основания для того, чтобы вот сегодня узнали подобные передачи управления?
2: Ну, вы знаете, здесь давайте немножко откатимся назад. Если вы помните, примерно месяц назад некая компания КС «Логистика» обратилась к президенту Путину с просьбой передать во временное, рассмотреть вопрос о передаче во временное управление активов Nestlé. Там, правда, список был чуть больше, не две компании, а побольше. Вот. На что ведомство, значит, профильные ведомства взяли паузу до конца года для того, чтобы рассмотреть эту возможность. Причем мы с вами понимаем, что как бы никаких явных позиций и явных причин для передачи российских активов Nestlé в пользу государства даже во временное управление, вот, они отсутствуют. То есть компания, она, как бы, эти компании действующие, зарплаты выплачиваются, продукция поставляется на рынок. А те причины, которые КС «Логистика» озвучивала, да, там это сокращение вложений в основные производства, в основные средства, и кроме этого сокращение экспорта, но они, будем говорить, мало похожи на экономические причины. Если мы с вами говорим о Лимана-ПРО, то здесь вот ситуация, она тоже очень интересная. Если, да, действительно, в 2023 году были разговоры о передаче уставного капитала, вернее, долей в юридическом лице менеджменту, но на сегодняшний момент владеет компания владеет некой компанией Scenary Holding LP, вот, а генеральным директором общества Лиман Лит выступает господин Лоран де Фасье.
1: Вот, кстати, я прямо сейчас хочу добавить, что новость срочную вижу. Лимана-ПРО ответила на сообщение о передаче активов во временное управление компании Лев Менеджмент. И там я цитирую сейчас, что в данный момент мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информации в связи вот с вышедшим указом президента. Дальше я приведу также слова о компании. В связи с этим запросили соответствующие разъяснения, после получения которых сможем предоставить более детальный комментарий. В настоящий момент компания, все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений. Эта цитата приводит ее РБК. Сергей, как считаете, ну, кажется, звучит со стороны, что несколько удивительной стала новость, и в частности для Лиманы-ПРО.
2: Да, безусловно. То есть как, никакой подоплеки передачи во временное управление данной компании не было. Так же, как и в отношении Ашана. Но мы с вами понимаем, что, скорее всего, как бы здесь кроется ситуация в юрисдикции компании. Да, то есть это две французских компании, семья Мюлье и французские собственники Лимана-ПРО. Я думаю, что все-таки они остались. Вот. И также швейцарские собственники Nestlé. Ну, мы с вами понимаем, что действия Франции сейчас рассматривают, ну, как бы крайне враждебные по отношению к России. Вот. А, значит, мы с вами знаем, что примерно совсем недавно прошла информация о том, что Швейцария увеличила размер замороженных активов 200 миллиардов долларов. Вот. Я думаю, что все-таки, наверное, действие, ну, как бы вот этот указ, он все-таки его следует рассматривать именно вот в этом направлении.
1: Ну, вот да? Интересно, мы с вами обсудили сейчас со стороны компании, которые, собственно, передавали, да, во временное управление, но с другой стороны, Лев Менеджмент, что известно про управляющего этого, по какому принципу вообще выбирают его в таких делах?
2: Ну, вы знаете, здесь вот, к сожалению, очень мало кто сможет прокомментировать сей факт, потому что, да, компания Лев Менеджмент, она зарегистрирована в 2024 году, а генеральный директор был, собственно говоря, назначен нынешним генеральным директором там всего лишь неделю назад. Вот, поэтому здесь как бы очень сложно, надо следить за ситуацией, и причем еще раз подчеркиваю, что генеральный директор, он, собственно говоря, в других юридических лицах он никаким образом не проявляется, то есть очень сложно отследить, там, собственно говоря, тот бэкграунд, который есть, да, и как следствие этого вот нам остается пока только наблюдать и смотреть, да, можно предположить, что все-таки речь будет идти через некоторое время о продаже данных активов.
1: Ну, вот все-таки говоря о том, что Лимана-ПРО сейчас пока не располагает никакими официальными данными, и учитывая также другие компании, это и Ашан, и Nestlé, как вы считаете, передача во временное управление как-то скажется на операционной деятельности компании? В Лимана-ПРО вот говорят, что пока работают в обычном режиме, но все же дальше ведь должно быть что-то?
2: Да, безусловно, безусловно. Я думаю, что в краткосрочной перспективе никаким образом на те процессы, которые есть сейчас, что в Nestlé, что в Лимана-ПРО, что в Ашане, это никаким образом не скажется. Вот. А что будет в среднесрочной перспективе, ну, посмотрим. К сожалению, вот здесь в этом отношении очень сложно что-либо прогнозировать.
1: Ну, а оценку этих компаний можно ли дать сейчас?
2: Ну, вы знаете, эти компании роднит одна очень интересная особенность. Да? Эти компании с 2020 года не публикуют свою финансовую отчетность. И, естественно, только по каким-то косвенным аспектам мы можем следить, вернее, отслеживать их там, привлекательность с той или иной точки зрения. Но если там по Nestlé есть какой-то некий консенсус среди аналитиков в виде 150-170 миллиардов рублей, то, значит, по значит, Лимана-ПРО мы знаем оборот в компании в 2025 году составил почти более, чуть более полтриллиона рублей. Но

0: то, что Ашан, он существенно там по сравнению с до 2022 года снизил свои позиции, но по-прежнему находится в десятке крупнейших ритейлеров страны. Вот, это тоже как бы говорит о том, что все-таки эти активы представляют из себя определенные интересы и будут востребованы на рынке.
1: Спасибо. Спасибо, Сергей. Это был партнер юридической компании JRM Сергей Новиков. Обсуждали то, что российскую дочку Ашан и Лимана Про передали во временное управление, дальнейшую судьбу компании. Ну, пока не ясно, что именно будет дальше, но ясно, что активы востребованы в России.
2: Реклама. Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
1: 21:40 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Яна Ритунская. Сейчас о том, что китайские компании отказываются от российского топ-менеджмента, пишет РБК это со ссылкой на свои источники. Если раньше китайские владельцы регистрировали фирмы в России и нанимали туда российских руководителей, то теперь в таких компаниях стало больше менеджеров из КНР. Так, в 2021 году в китайском бизнесе было всего лишь порядка 500, условно, своих гендиректоров, а на 1 сентября текущего года их число превысило 10 тысяч. Это данные Русспрофайл. Со слов собеседников РБК, китайские компании сосредоточились на своих руководителях для того, чтобы сохранить устойчивость в момент нестабильности и усилить контроль над управлением. Почему китайские компании отказываются от российских руководителей, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Китайские компании поняли, что их стиль управления всеми процессами подходит для развития бизнеса гораздо больше. Оперативная коммуникация между всеми отделами, координация внутри уже знакомой системы, быстрый рост эффективности — это вот те пункты, на которые сегодня обращают внимание владельцы при подборе топ-персонала. Конечно, для таких задач необходимо иметь, вот, что называется, своего человека внутри компании, который будет все эти моменты оперативно решать. Подобный тренд наблюдается и внутри Китая. Мы ранее говорили о том, что речь идет о китайских компаниях, которые расположены в России, но и в Китае. Когда ранее туда приглашали российских управленцев на работу, вот сегодня можно сказать, по словам HR-экспертов, что процент таких офферов существенно снизился. Как говорят эксперты, это связано не столько с разницей менталитетов, как писал нам РБК, сколько с необходимостью срочной оптимизации. Убирая посредников, то есть россиян в этой всей сложной коммуникационной цепочке, ты экономишь огромное количество и средств, и времени. Тем не менее, по-прежнему на рынке российско-китайского труда очень высоко ценятся наши научные сотрудники, поделилась HR-консультант Зулия Лойкова.
4: В большей степени связано именно с оптимизацией некоторых процессов, плюс вот расхождение все-таки в ментальности. Ну, у нас есть между китайским менеджментом и российским менеджментом. Естественно, китайские компании пытаются в кризис использовать свои, так скажем, приоритеты. Им проще взаимодействовать с носителем менталитета. Что касается все-таки спроса на российских специалистов в Китае, он, безусловно, тоже есть. И я бы отметила некоторые сектора, такие как наука, емкие сектора, разработки различные. Там очень большой спрос на носителей наших знаний.
3: Большая проблема — это разница менталитетов. В корпоративной культуре россиян все же ориентируются на европейские устои, а не на азиатские, они нам более привычны. Китайцы терпеливее, они готовы больше перерабатывать за счет того, что в их стране развита абсолютно бешеная конкуренция. Они боятся упустить контроль, потерять рычаги влияния и, соответственно, просто свое место, свою работу. Россияне так к этому не относятся. У нас слишком большая пропасть между абсолютно сумасшедшими трудоголиками, которые не умеют делегировать свои задачи, быстро выгорают и устают, и теми, кто решил, раз он добрался до поста топ-менеджера, значит, ну, меня потерпят и везде встретятся с распростертыми объятиями. Еще один пример разницы менталитетов. Российский топ-менеджер будет спорить с владельцем, а китайский найдет способ ему сказать, что он не прав опосредованно и только лишь наедине, рассказал основатель платформы Серый Мока Фан Фэй.
5: И у меня по работе, и по работе своих знакомых часто можно слышать историю: три россияна равно одного китайского сотрудника. Во-первых, здесь ценятся, собственно, права на отдых и так далее, и так далее. Но чаще всего, когда начальник спрашивает, по сегодня можешь чуть остаться, да, на работе, ну, еще там 2-3 часа, чаще всего, как мне сказали, что российские сотрудники могут сказать нет и спокойно себя чувствуют. А китайский сотрудник, скорее всего, если даже он не может, но, скорее всего, он остается.
3: Но, несмотря Несмотря на столь разную управленческую культуру, конфликты между российскими сотрудниками и китайскими менеджерами возникают очень редко.
1: В том, почему китайские компании отказываются от российских топ-менеджеров, разбиралась Лиза Майнгард. Еще одна новость этого четверга. Доступ автосервисов к технической документации на автомобили предлагают ограничить. Ассоциация «Российские автодилеры» направила свои предложения Роспотребнадзору, пишут «Ведомости». Речь прежде всего о доступе к программному обеспечению, системам помощи водителю, блокам управления двигателем и высоковольтным системам. Автодилеры считают, что такую информацию должны получать только сервисы с квалифицированными специалистами. Сам Роспотребнадзор, в свою очередь, готовит новые правила, по которым производители должны будут предоставить сервисам документацию для обслуживания и ремонта автомобилей. Они могут заработать уже с 1 марта следующего года. На рынке больше 100 тысяч независимых сервисов и лишь несколько тысяч официальных дилеров. Поэтому доступ к технической информации действительно нужно расширять. Но одной этой меры недостаточно, отметил в нашем эфире президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов. С ним беседовал Юрий Карпекин.
6: Несколько странно, что ассоциация предлагает решение, которое в целом противоречит интересам официальных дилеров, поскольку именно официальные дилеры имеют и всегда имели абсолютно полный доступ к любой технической документации. Проблем с этим доступом у дилеров не существует. Но их на рынке всего лишь там от 4 до 5 тысяч. Шансы технического обслуживания, так называемых независимых, у которых такого доступа нет, их больше 100 тысяч. Но, к сожалению, простой поправкой в закон проблема не решается. Проблема действительно есть. Основная проблема, что потребитель рядовой, который не обладает такой информацией и знаниями технической, особенно женщина, если она владеет мобилем, им очень сложно разобраться, во-первых, в огромной номенклатуре запчастей, которые отличаются и по цене, и по качеству, и по надежности, естественно, так и в добросовестности самой технической станции. И вот разобраться в этой истории путем простого такого решения невозможно. Здесь требуется комплекс мер, и мы в свое время, там несколько лет назад, предлагали развести систему отраслевого соглашения, саморегулированным, поскольку помимо доступа к информации, сервисный центр должен обладать еще и оборудованием, диагностическим оборудованием, инструментом, должен иметь квалифицированных сотрудников, которые регулярно обучают. Станции, которые обслуживают любые марки, это просто физически сделать невозможно. Это очень дорого. Это многие десятки миллионов рублей. Поэтому здесь нужен комплексный подход, где само сообщество выработало бы правила. Мы должны классифицировать участников рынка с тем, чтобы потребитель видел и понимал простую систему на качество.
7: А есть какое-то, на ваш взгляд, более конструктивное решение? Что необходимо сделать?
6: Та самая идея о отраслевом соглашении о саморегулировании, во-первых, это установит правила и критерии добросовестной конкуренции. Поскольку, например, техническое обслуживание может состоять из нескольких десятков операций. А потребитель об этом не знает и не может знать. Это вопрос контроля самого предприятия, в том числе производителя, который контролирует свою дилерскую сеть. Именно с точки зрения качества и соблюдения технологических норм. Поэтому сообщество должно на себя вот такие контрольные механизмы добровольно принять и задекларировать это как принципы организации саморегулирования. Это непростой документ, но здесь должны участвовать не только Роспотребнадзор, должен участвовать и ФАС, как антимонопольное ведомство с целью развития именно добросовестной конкуренции, должен участвовать и МНЭК, поскольку это значимая отрасль, здесь огромное количество людей трудится, и сам по себе автомобильная отрасль большая. Очень надеемся, что Минпромторг наконец-то обратит внимание не только на производителей на утилизбор, но еще и на сервисный рынок.
1: Редакция радио РБК направила запрос в ассоциацию «Российские автодилеры». И к другим темам четверга. Франция выдвинула фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». Об этом сообщили Национальный центр кино и мультипликации Франции, а также журнал «Variety». Фильм снят на русском языке российским режиссером с российскими актерами, и его действие происходит тоже в России. Но при этом Каннский фестиваль, например, указывает «Минотавра» как фильм совместного производства Франции, Латвии и Германии. При этом «Variety» отмечает, что фильм был преимущественно профинансирован и произведен во Франции, поэтому Париж мог выдвинуть его на «Оскар». Ранее такие прецеденты уже случались. Для Звягинцева это отличная возможность, наконец, получить «Оскар». Олегу Овчаренко и Марии Пичугиной рассказала об этом кинообозреватель РБК Елена Фомина.
8: Я думаю, что это международное все-таки копроизводство, копродукция. И творческий контроль имеет над этим фильмом, безусловно, Франция. Поэтому она, кстати, имеет право выдвигать его на «Оскар», так скажем. То, что там участвует Латвия, это тоже прекрасно, но это не делает фильм латвийским. Режиссер все-таки российский.

0: попадет на Оскар.
1: Давай напомним еще коротко сюжет «Минотавра». Насколько он резонирует сейчас, может быть, в целом тем как бы направлением, которое существует в киноиндустрии?
0: Конечно же, это тема войны, тема человека в тяжелых обстоятельствах. Она не только касается там нашей географической зоны. И в этой связи я еще думаю, что, возможно, у «Минотавра» появится конкурент с Ближнего Востока, который тоже будет говорить на эти темы, может быть, сильнее. Так что будем думать.
2: В мае «Минотавр» получил гран-при Каннского кинофестиваля, вторую по значимости награду основного конкурса. Это первая полнометражная картина Андрея Звягинцева почти за 10 лет после вышедшей в 2017 году «Нелюбви». Ну и сейчас расскажу о новости, без которой, наверное, этот эфир был бы неполным. Стало известно, что ученые открыли новый вид кошек, и случилось это впервые за 100 лет. Ну, причем я отмечу, что это вид кошек, который живой, прямо сейчас он существует на планете. Последняя описанная такая кошка была только в 1923 году. Ну а новый вид получил название тилкайя. Первую особь нашли в Боливии еще в 2016 году, но тогда ее приняли за уже существующий вид тигровых кошек. Спустя время биологи все-таки заметили отличие, провели генетическую экспертизу и вышли таким образом к новому открытию. Ну, я вот прямо сейчас смотрю на картинку, изображение этой кошки, даже видео уже есть в интернете. Это такое небольшое животное с высокими лапами, круглой маленькой мордочкой. Она также пятнистая, чем-то напоминает леопардовый даже окрас. Глаза у нее при этом темно-коричневые. Надо отметить, что исследование это опубликовано в журнале Biology. Ну, а вы слушаете радио РБК. Меня зовут Яна Ритунская. Наш эфир продолжается.
3: РБК отрасли.
4: Золото остается одним из главных инвестиционных инструментов в периоды высокой волатильности. При этом после роста цен меняется и поведение инвесторов. Я, Анна Смолкина, обозреватель РБК отрасли. Обсудила эту тему с заместителем генерального директора Росвекселя Денисом Вольвачевым. Золото традиционно считается одним из популярных инструментов у private клиентов. Какие тренды можете выделить в мире и в России? Схожи ли они?
5: Да, схожи. В мире тренд связан с повышенным спросом на золото. Только в прошлом году инвестиционный спрос вырос более чем на 80%. Там, по-моему, 2200 тонн было продано в России на сегодняшний день. У нас клиенты покупают в среднем в год по 35 тонн. Но, справедливости ради, уже за первое полугодие этого года было продано более чем 20 тонн. Это плюс 20% к прошлому году. Поэтому думаю, что этот тренд сохранится и в этом году мы увидим новые рекорды.
4: Золото уже прошло очень сильный рост и даже обновляло исторические максимумы. Как ведут на таких уровнях себя состоятельные клиенты? Продолжают покупать или уже фиксируют прибыль?
5: Надо сказать, что и в мире, и в России приблизительно один и тот же тренд. Многие инвесторы выходят из ликвидных золотых активов, таких как ETF. В частности, в мире за второй квартал только в этом году было продано на 45 тонн ETF-ов. Но одновременно с этим сохраняется спрос порядка 300 тонн от розничных клиентов в мире. И в России этот тренд также подтверждается. Фактически у нас на сегодняшний день есть смещение фокуса в пользу физического металла, прежде всего золотых слитков.
4: Правильный клиент сегодня по-прежнему предпочитает физическое золото, это слитки, монеты, или все чаще выбирает другие инструменты? Есть ли вообще другие инструменты?
5: Нет, спрос смещается именно в пользу физического металла, и справедливости ради надо сказать, что порядка 75% всех продаж приходится на слитки весом 1 килограмм и 12 килограмм, а это, конечно же, состоятельные клиенты. И я думаю, что этот тренд будет усиливаться. Но с точки зрения выбора клиента, по сути дела, с определенного момента в этом пропала необходимость. В середине этого года мы запустили первый, можно сказать, и в России, и в мире продукт, золотой сертификат, который позволяет клиенту не задумываться о том, что дальше будет с ценой золота, потому что фактически он дает защиту от снижения его стоимости во времени, ну и серьезный дисконт.
4: Какую долю портфеля сегодня разумно держать в золоте и изменилась ли она за последние несколько лет?
5: Я могу сказать, какую долю клиенты хотят, состоятельные клиенты, держать в своем портфеле. По разным оценкам это порядка 20%, но на сегодняшний день, по факту, это раза в 3-4 меньше. Поэтому золото, я думаю, будет продолжать завоевывать сердца и кошельки клиентов в этом году в том числе.
4: Это был Денис Вольвачев, заместитель генерального директора Росвекселя.
3: РБК отрасли. Родительский контроль.

0: Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
1: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о прививках. Тема страшная, и о ней ходит очень много мифов. Я практикующий врач-детский нейрохирург. Я каждый день вижу последствия того, от чего прививка могла бы защитить, если бы ее сделали. Менингит, энцефалит. Они убивают за сутки или оставляют с параличом, инвалидностью, эпилепсией. Операции и реабилитации несравнимы с уколом. Коротко по главным мифам. Связь с аутизмом? Единственное исследование 1998 года подделано. Автор лишен лицензии. Десятки исследований на миллионах детей не нашли связи. Алюминий. В вакцине его меньше, чем в грудном молоке. Ртути в детских вакцинах нет с 2000-х годов. Фраза «иммунитет сам справится». Столбняк, дифтерия, полиомиелит. Болезни, от которых естественный иммунитет очень часто не спасает. Вакцинация – это тренировка на безопасном тренажере, а не на реальной машине, мчащейся в стену. Страх понятен, но страх не должен принимать решение за вас. Полиомиелит и корь возвращаются в страны, где отказались от прививок, и болеют чужие дети, пока не наши. Поговорите с врачом, не с блогером, и сделайте выбор на основе реальных данных и на основе доказательной медицины. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: Сумки, картонные стаканчики, отказ от пластиковых трубочек. Это норм или обычный маркетинг? Как помочь экологии?
0: Медиатренды с Женей Стоговой.
2: Разберемся вместе с экологом Жорой Каванасяном и руководителями экологических инициатив. На ком ответственность за загрязнение окружающей среды? Готов ли бизнес вкладываться в зеленую повестку и как нам с этим жить?
0: Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде. РБК тренды.
3: Цифровая старость.
4: Мы привыкли говорить о цифровой зависимости подростков. Но теперь та же проблема все чаще касается пожилых людей. В Сингапуре смартфон давно стал обязательной частью повседневной жизни пенсионеров. Через него записываются к врачу, оплачивают счета, пользуются госуслугами и общаются с близкими. Но вместе с удобством пришла и новая зависимость. Многие пожилые проводят часы за просмотром коротких видео, хуже спят, реже участвуют в семейных разговорах и постепенно заменяют живое общение экраном. Эксперты объясняют это теми же механизмами, что работают у молодых пользователей. Бесконечная лента рекомендаций, дофаминовое подкрепление и отсутствие естественной точки, где можно остановиться. Разница лишь в том, что у пожилых к этому часто добавляются одиночество и недостаток общения, а значит, смартфон становится не просто развлечением, а эмоциональной опорой. Поэтому Сингапур уже меняет подход к цифровой грамотности. Теперь пенсионеров учат не только пользоваться технологиями, но и контролировать экранное время, делать перерывы и сохранять баланс между онлайн и офлайн жизнью. Если раньше государство учили пожилых пользоваться смартфонами, то теперь им приходится учить пользоваться ими без вреда для здоровья. Похоже, цифровая гигиена становится такой же необходимой частью долголетия, как физическая активность или правильное питание.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 10 вечера в столице, в студии Павел Потапов. Глава Стародубского

0: округа Брянской области Александр Подольный получил осколочные ранения в результате атаки ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Ранее он сообщил, что в результате атаки БПЛА были ранены трое сотрудников сельскохозяйственного предприятия. На место происшествия прибыл глава администрации. «Лимана.Про» ответила на сообщение о передаче активов во временное управление компании «Лев Менеджмент». «В данный момент мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информации. В настоящий момент компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений». Пожар на первой линии Васильевского острова 26 тушит в центре Петербурга, сообщила пресс-служба управления МЧС по городу. Горит кровля в здании, где идет реконструкция, на площади 500 квадратных метров. По этому адресу в историческом доходном доме располагается Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций Петербургского госуниверситета. Действие российского продовольственного эмбарго продлено до конца 2028 года, следует из указа президента. Россия в августе 2014 запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Антикоррупционный суд Армении в Ереване продлил еще на 2 месяца домашний арест лидера блока «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, сообщает ТАСС. Глава OpenAI Сэм Альтман и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг планируют посетить государственный ужин в Белом доме, который президент США Дональд Трамп проведет на следующей неделе в честь председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает телеканал ABC, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении иранской криптовалютной биржи Bitbank. Об этом сообщило Министерство финансов США. По его данным, эта структура контролируется крупным предпринимателем и финансистом Ирана Бабаком Заджани, который считается одним из самых состоятельных людей в стране. Заджани ранее был внесен в черные списки США. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях четверга.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: К одной из ключевых новостей четверга. Дональд Трамп планирует подписать так называемый закон об адских санкциях против России. Об этом сообщают Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Документ этот дает возможность президенту США вводить дополнительные ограничения в отношении Москвы. Ранее американский парламент окончательно одобрил билль, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. По этому проекту глава Белого дома, в частности, может вводить вторичные торговые меры против тех стран, которые покупают российский нефть и газ. Китай и Индия сейчас переориентируются на поставки из России, а кризисная ситуация на энергорынке продолжает давить на стоимость нефти, отметил заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов.
3: Время принятия и время подписания закона, как это обычно бывает у Трампа, это становится его такой визитной карточкой. Попятного движения не будет. Будут ссылки на то, что мы о чем-то не договорились, я его подпишу, или же он подпишет его, думая о том, что это будет дополнительное давление. Сейчас сложно предугадывать действия Трампа. Факт остается фактом. Он все равно живет в парадигме «я надавил, другие должны согласиться». Ну, я думаю, что это будет катастрофа прежде всего для американской торговли, потому что это во многом остановит торговлю с Китаем, с Индией, которая для них все равно важна. Это начнется взаимная торговая война, прежде всего с Китаем, конечно. То, что касается российской нефти, она тоже частично будет плавать в танкерах по морю, потом куда-то обязательно причалит. Сегодня дефицит рынка нефти от 6 до 8 миллионов баррелей в сутки. Ну, никуда ты от этого не денешься. Даже дизель, который мы прекратили экспортировать, все равно он давит на цены.
1: Саудовская Аравия приостановила работу трубопровода «Восток-Запад», через который нефть прокачивалась в обход Ормузского пролива. Альтернативой поставкам из стран Персидского залива стала Россия. За счет этого растут цены на российский сорт «Юрлса», и санкционное давление на его стоимость сейчас не влияет. Так считает управляющий партнер «Касаткин Консалтинг» Дмитрий Касаткин.
4: В связи с ситуацией в Персидском заливе поставки на глобальные рынки нефти весьма ограничены. С учетом того, что сокращаются запасы нефти как в США, так и в Китае, с учетом того, что они активно начали закупки российской нефти, увеличили и конкурируют с индийскими покупателями. На фоне этой конкуренции как раз и возникает рост цены. То есть санкции здесь это такой вторичный фактор. Мало кто из тех, кто может попасть под эти санкции, предполагает, что эти санкции будут к ним моментально моментально введены в текущих рыночных условиях. Соответственно, Америка сможет заместить те объемы, которые сейчас дает на глобальные рынки на российский экспорт. Если смотреть

0: на природу самого законопроекта, там есть много стоп-кранов в нем на случай как раз вот таких вот форс-мажорных ситуаций, которые происходят на рынке сегодня. Нет другого варианта, кроме как поддерживать те поставки, которые идут за пределами Персидского залива.
1: Москва считает санкции незаконными. Посольство России в США заявило, что законопроект имени Грэма – медвежья услуга администрации Трампа, так как ограничения могут обернуться экономическими последствиями для самого Вашингтона. Ну, а тем временем цены на нефть обсуждались и на совещании по экономическим вопросам с участием Владимира Путина. Цены на нефть будут расти, а значит, фонд национального благосостояния будет пополняться. Об этом президент как раз и сказал на совещании. Кроме того, экономическая динамика в России соответствует ожиданиям. ВВП в этом году растет на 1% или в пределах этого значения, как и прогнозировалось. И вот, по словам Владимира Путина, именно ненефтегазовые доходы стали одним из главных драйверов роста.
2: В августе федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Он составил 606 миллиардов рублей. Существенный вклад в этот результат внесли не нефтегазовые доходы, а опираются на динамику нашего собственного внутреннего рынка. Мы, конечно, видим, как растут цены на нефть. Это позволит пополнить и фонд национального благосостояния. Сейчас правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития. Он ляжет в основу бюджета на предстоящую трехлетку. По предварительному оценки, дефицит ожидается в 2%. И это при очень консервативной оценке цены на нефть. Порядка $50 за баррель. Выглядит это, может быть, даже сверхконсервативно, зато надежно.
1: Также глава государства отметил, что безработица по-прежнему на историческом минимуме – 2,3%, а рост зарплат составил 6,5% в реальном выражении за первое полугодие. Инфляция по состоянию на 14 сентября составила 6,2%, что ниже показателя прошлого года, тогда она была на уровне 10%. Рекордно низкий уровень безработицы поддерживается привычкой бизнеса урезать рабочие часы вместо увольнений, отметил ранее в эфире в программе «Что это значит» профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
3: Специфика российского рынка труда заключается в том, что показатели безработицы, которые считает Росстат, не включают, например, такие вещи, как оценка неполной занятости. Дело в том, что особенность, еще раз подчеркну, российского рынка труда в том, что с 90-х годов, скажем так, потребность в рабочей силе, она снижается или увеличивается за счет количества отработанного времени. Поэтому предприятия не рискуют переходить на прямые увольнения, они просто снижают количество отработанных часов, либо отправляют часть сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Поэтому в данном случае 2,3%, да, это низкий уровень безработицы, но в то же время надо смотреть в том числе на количество людей, находящихся, например, в неоплачиваемых отпусках.
4: При этом рост зарплат реальных на 6,5%, как говорят в правительстве, каким образом он влияет, например, на инфляцию и потребительский спрос?
3: Надо иметь в виду, что это все-таки средний показатель. Рост средней заработной платы, он в основном происходит за счет тех секторов, которые себя чувствуют достаточно хорошо. Это IT, сектор, так сказать, связанный с добычей полезных ископаемых, ВПК, все того, что там достаточно серьезное количество людей занято и одновременно нет простоев. Поэтому за счет этих секторов прирастает средняя заработная плата.
1: Александр, а какие секторы сейчас страдают, наоборот, от нехватки рук рабочих?
3: Стандартно, так сказать, у нас страдают какие сектора? Здравоохранения, образования, детское дошкольное воспитание, сельское хозяйство, лесохозяйство. Причины вполне понятны. Это не очень высокий уровень заработной платы, который неконкурентен по отношению к другим отраслям.
1: Кстати, как обстоит дело в этом плане миграции между регионами? То есть происходит, есть какие-то программы, когда регион привлекает сотрудников из других частей России, ну там, опять же, зарплатами или какими-то другими условиями. И на системном уровне это может как-то вот эти дисбалансы на рынке труда исправлять?
3: Безусловно, такие государственные программы есть. Это всем известна государственная программа привлечения кадров в Дальневосточный федеральный округ. Там есть хорошие подвижки, естественно, но, тем не менее, все равно основная проблема – это качество среды, в которой предлагается жить и работать. Поэтому пока в полном объеме, конечно, эти дисбалансы не восполнены.
4: Вот есть такая еще история, как внешняя миграция, трудовые мигранты и привлечение иностранных работников. Насколько сейчас в условиях ужесточившегося законодательства вот в этой сфере трудовые мигранты решают проблему дефицита кадров?
3: Ежегодно у нас в экономике занято порядка до 8 миллионов человек. Это очень большая цифра при том значении, что общая численность занятых 72 миллиона человек. То есть это больше 10%. Естественно, конечно, ужесточение миграционной политики сказывается на сокращение потока иностранной работы.

0: рабочей силы в Российскую Федерацию, но основная причина немножечко в другом. Это возросшее конкурентное предложение со стороны стран Евросоюза и Ближнего Востока, где тоже есть дефицит квалифицированных кадров, куда люди предпочитают ехать. Почему? Потому что там зарплата повыше.
1: Перед совещанием Владимир Путин отдельно поговорил с премьер-министром Михаилом Мишустином, и, как сказал президент, они прошлись по основным темам, обсудили ключевые тенденции в критических отраслях экономики России, а также на внешних рынках. И к другим темам четверга. Больше 30 тысяч российских селлеров Wildberries пожаловались на невыплаты и фиктивные транзакции со стороны компании. Это следует из письма, которое инициативная группа продавцов направила в редакцию Радио РБК. Что требуют продавцы, с чем они не согласны и что отвечает крупнейший маркетплейс? Разбиралась Ольга Зуева.
2: Итак, продавцы заявляют о критической ситуации, которая, по их оценке, уже граничит с преднамеренным банкротством малого бизнеса. Кроме того, говорят о систематическом нарушении финансовых обязательств со стороны маркетплейса. Накоплена критическая задолженность. Ситуация, по их словам, перешла в фазу неконтролируемого кризиса. На сегодняшний день в личных кабинетах предпринимателей одновременно висят в обработке уже 3 финансовые выплаты подряд за конец августа и начало сентября. То есть средства полностью заблокированы. Предприниматели также указывают на использование фиктивных транзакций. По их словам, Marketplace присылает продавцам небольшие суммы от 1 копейки до 50 рублей. Предупреждают ФАС, Минпромторг и Генпрокуратуру о кассовых разрывах, кредитных дефолтах, штрафных санкциях со стороны крупнейших банков и искусственном начислении долгов со стороны РВБ. Основное требование – разблокировать средства. Кроме того, предприниматели предупреждают, что направят в эти же ведомства массовые иски и заявления. Мне удалось пообщаться с одной из пострадавших. Предприниматель Валерия рассказала, что раньше выплаты приходили последовательно. Теперь же, по ее предположению, Маркетплейс мог сначала провести более поздние выплаты, потому что сумма обязательств за 31 августа оказалась выше. Это был период школьного сезона и больших продаж.
3: Многие продолжают ждать свои деньги. При этом продавцы Wildberries из других стран почему-то получают свои выплаты без аналогичных задержек. Платежи приходят не по порядку. Вчера, например, мы получили выплату по заявке от 7 сентября, тогда как выплата от 31 августа до сих пор не поступила. И это не согласуется с заявлением Wildberries о последовательной обработке накопившихся операций. Вот сейчас она уже больше 2 недель висит у нас в обработке. Это замороженные оборотные средства, из которых оплачивается и производство, и зарплаты, и налоги, и новые поставки. И вопрос уже не в том, сохранны ли наши деньги, а когда мы сможем наконец-то их получить.
2: При этом в РПБ заявляют, что большинство селлеров уже получили оплату за свой товар. Говорят, что повлияли технические сложности, в том числе последствия DDoS-атак. По словам представителя РВБ Дмитрия Борщевского, небольшие платежи, которые пришли некоторым предпринимателям, не влияют на размер средств, которые должны быть перечислены продавцу в рамках основных выплат.
4: Часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. Ранее на проведение части операций по системе баланс продавца повлияли технические сложности, в том числе и последствия DDoS-атак. Все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур. При этом утверждение о намеренном удержании средств продавцов не соответствует действительности. Отдельно хотим пояснить появившуюся информацию о небольших платежах. Эти перечисления не связаны с основными выплатами продавцам и не заменяют их. Здесь речь идет об операциях в рамках отдельного функционала, которым продавцы уже не пользуются, но у них могли остаться небольшие суммы для вывода.
2: Между тем, большинство селлеров, с которыми я пообщалась, просто ждут свои деньги и не планируют сразу обращаться в суд. Кто-то, как моя собеседница, селлер Виктория, просто хотят поскорее все распродать.
5: Платеж за 31 августа я, в частности, не получила. Пришел один утром только платеж от начала сентября. Третий платеж тоже висит в обработке. У меня сгорело 90% товара. Компенсация составила всего лишь 24 тысячи рублей в 2 этапа. Далее вообще ничего не получила. В суд я не собираюсь идти, потому что у меня очень маленький оборот. Планирую все распродать и уходить оттуда, потому что смысла я не вижу такую работу.
2: При этом возможность взыскать задолженность через суд есть. Как рассказал управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев, начать можно с простой досудебной претензии.
6: Когда компания, допустим, задерживает выплаты или начисляет комиссии или штрафы, здесь перспективы есть, есть положительная судебная практика. Считаю, что лучше действовать сразу, потому что продавец ничего не теряет. Если, например, продавец не хочет тратиться на юристов, то он может самостоятельно просто написать в чат поддержки Wildberries, отправить претензию по форме через Почту России, потому что это надлежащее подтверждение досудебного порядка для дальнейшего суда. Ну и я уверен 90%, что во внутренней структуре Wildberries дано указание, приоритет ставится выплаты тем, кто чем-то недоволен, так называемые сложные контрагенты.
2: Между тем, правительство обсудило вопросы государственной поддержки поддержке предприятий, которые инвестируют в защиту

0: защиту от воздушных угроз, либо уже пострадали от атак беспилотников. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Бизнес подготовил предложение по возможным регуляторным и налоговым льготам для таких компаний. Как заявил на заседании первый вице-премьер Денис Мантуров, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки.
1: С чем не согласны продавцы на маркетплейсах, разбиралась Ольга Зуева. Для тех, кто любит пиво, любителям фастфуда и колы, и для офисных сотрудников. Вот так теперь называются программы для проверки здоровья, или иначе чекапы. Спрос на них растет, а больше других популярностью пользуется ферритин. Его стали заказывать на 70% чаще в первом полугодии 2026 года. Это данные Гемотест, их приводит Коммерсант. А за расшифровкой анализов россияне все чаще идут к нейросетям. Спрос за тот же период вырос в 3 раза. Почему чекапы стали популярными? И можно ли доверить искусственному интеллекту их анализ? Выясняла Яна Ретунская.
2: Спрос на чекапы растет. Вот за первые полгода 2026-го число обращений таких выросло на 13%. Это данные исследования Мегафона проекта «Индекс инвитро». Ну и маркетологи, надо сказать, поработали активно, потому что, ну как раньше выглядела проверка здоровья? Согласны, что даже название пахли как медицинский кабинет. Там комплексная проверка крови, комплексное
1: обследование какое-нибудь.
2: Обследование, да.
3: Я совершенно запах почувствовала, ты сказала, это правда.
2: Совершенно незвучащие слова. Но сейчас действительно вот то, что вы уже перечислили, для тех, кто любит пиво, любителям фастфуда. Также есть чекап с названием 6-7. Более молодую аудиторию стараются привлечь, видимо. Просто 6 показателей для одних анализов, 7 для других. Но позиционируется вот как то, что будет интересно поколению альфа. Есть и обязательная проверка, например, для всех, кто любит кофе. Но также бывают чекапы для проверки новых партнеров. Есть чекапы для тех, кто занимается фитнесом, для активных путешественников. Ну, кажется, что простор для фантазии здесь безграничный, но на самом деле у тех, кто придумывает эти названия, есть все-таки некоторые лимиты, иногда причем законодательные. Рассказала нам об этом гендиректор клиники превентивной косметологии New Way Clinic Ксения Афонина.
4: Хотели сделать бьюти-чекап. Возникают уже законодательные нормы, которые нас установили. Мы смотрим по внутренней аналитике, как реагируют пациенты, насколько им понятно это. Вообще понятие чекапа – это что-то новое, но смысл – это превентивный подход к своему здоровью. Ты должен предупредить то, что еще не наступило. И всегда под любым маркетингом должно быть большое обоснование с медицинской точки зрения. Специалисты, которые работают с пациентами, должны понимать, а что вообще мы хотим заложить вот в это понятие чекапа для любителей Кока-Колы. Мы от чего их лечим или не лечим? Хотим их предотвратить какие-то болезни?
2: Самыми популярными чекапами оказались те, что связаны со стрессом и тревожностью. То есть люди пытаются проверить, в первую очередь, ферритин свой, количество анализов выросла на 70% за последний год. Это данные Гемотеста. Также популярны анализы на такой показатель Т4 свободный. Это гормон, грубо говоря, энергии. Сдали его больше на 38%. На витамин D выросло число анализов на 21%. Это при том, что уже несколько лет подряд растет спрос на этот анализ и продолжает расти.
1: А вот это все работает? Это действительно ли человек в итоге страдает от того, что хочет проверить?
2: Но здесь уже отчасти зона для рассуждений, но есть и исследования. Так, например, согласно анализу ученых из нескольких университетов Германии в 2023 году, всего 6% тех, кто жалуется на усталость, на самом деле в итоге страдали анемией. Но вот это как раз тот же ферритин сдают именно, чтобы проверить, есть ли дефицит железа.
1: Это значит, что у 94% на самом деле ложная усталость?
2: Видимо, так, да. Получается, что 94% слишком сильно себя переанализировали, тут углубились в рефлексию. Ну и нужно сказать, что если люди обращаются к расшифровке анализам, к нейросетям, а это тоже сейчас популярный тренд, то в итоге для них это может быть даже во вред, потому что не все данные они могут указать правильно, и лучше доверить анализ с помощью ИИ, если уж вы к нему прибегаете, доверить это врачу, говорит об этом директор по маркетингу компании «Цельс» Никита Николаев.
5: Первый риск, когда человек получает предсказание от искусственного интеллекта, на самом деле он не болен, а ИИ выдаст предупреждение, потому что, опять-таки, неверный промпт изначально, неверный контекст предоставлен для искусственного интеллекта. И второй риск в таких больших языковых моделях, наоборот, когда искусственный интеллект предложит скорректировать лечение, либо что-то другое, и стандартный пользователь, не врач, обычный пользователь, прибегнет к рекомендации и усугубит состояние.
2: Ну вот предложение таких нейросетей, которые шифруют вам анализы, тоже выросло. Легко можно найти, если вбить в поисковике. И причем платно даже предлагают такие услуги. Около 200 рублей может стоить одна расшифровка. Врачи предупреждают, что не всегда это объективный способ проанализировать свое здоровье. Иногда действительно может даже сделать хуже.
1: О том, сколько видов

0: видов чекапов сегодня предлагают клиники, рассказывала Яна Ретунская. Ну а сейчас о том, что аналитики Национальной федерации музыкальной индустрии нашли в открытых зарубежных датасетах для обучения нейросетей сотни треков российских артистов. Лидером по числу треков стал рэпер Баста, 193 композиции в одной базе и 104 в другой. Следом идут Федук, Сергей Лазарев, Дима Билан и группа «Звери». Наличие трека в датасете не доказывает его использования, но указывает на высокую вероятность этого, отмечают авторы исследования. Как рассказал музыкальный продюсер и директор покойного Пьера Нарцисса Сергей Дворцов, если бы разработчики предложили обучить или по его спродюсированным песням, он предложил бы творчество Полины Гагариной, Григория Лепса и Пьера Нарцисса.
1: Как минимум, за этим будет дальше стоять, возможно, хороший дальнейший хайп. Это может выстрелить в хорошем смысле именно в коммерческой составляющей. То есть дальнейшие шаги именно по музыкальной нашей стезе, это могут дальше подхватить мои коллеги, музыкальные продюсеры, соответственно, артисты. Почему бы и нет? С этой точки зрения я могу подсказать именно положительно. Если со своей стороны, так как я работал с Нарциссом, и после его смерти, я хочу сказать, мы хотели сделать с его сыном Андреем ремикс на «Шоколадного зайца», то, безусловно, я могу порекомендовать им именно для нейросети разработки разработчиков непосредственно это «Шоколадный заяц». Но, возможно, я бы еще бы порекомендовал на песню Полины Гагариной «Шагай, обезоружен». Может быть, у Лепса, конечно, можно было бы что-то сделать на песню «Родина». На такие, как бы, значимые песни можно именно ориентироваться.
0: При этом ни один разработчик искусственного интеллекта, ни зарубежный, ни российский, не обращался к правообладателям за лицензией. Об этом «Ведомостям» заявили в первом музыкальном издательстве и лейбле «ON». По словам представителей индустрии, разработчики утверждают, что собирают контент из открытых источников, но, вероятно, используют и пиратские ресурсы. Как объяснил разработчик экосистемы и продуктов «Кодик» Никита Ротаро, нейросети не воспринимают музыку как люди. Для них это лишь числа, в которых они ищут закономерности.
2: Модели не слушают песни, как их слушают люди. Они не делают вывод по прослушанному треку, что вот, например, здесь Пол Маккартни спел хорошо, здесь Ринго Стар классную партию сыграл, а в целом по тексту наблюдается глубокая философская мысль. Прежде всего, для нейросетей песни, аудиозаписи в целом, это огромный массив многомерных векторов, или, проще говоря, чисел. Современные музыкальные нейросети переводят звук в более компактный цифровое представление. То есть эти числа, ну, условные токены музыки, а после этого учатся предсказывать закономерности между ними. К примеру, ритм, как самое очевидное. Мелодические ходы, гармония, тембр инструментов, манера вокала и структура композиции. И все эти характеристики вычисляются нейросетью, они переносимы в вектора, и связи между ними тоже переносимы в данные для обучения. Талант, как сущность, нейросеть попросту не воспринимает, потому что не знает, что это такое, но она может научиться многим наблюдаемым приемам, через которые этот талант выражается.
0: Напомню, принятый в России закон о поддержке искусственного интеллекта позволяет разработчикам использовать авторский контент без разрешения правообладателя. Президент Владимир Путин поручил правительству разработать поправки, защищающие интересы авторов. И сообщение с лент новостей. Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в вопросе создания американской военной базы в Польше. По его словам, этого удалось достичь благодаря президенту Польши Карлю Навроцкому. Цитата. «Отличные новости. Благодаря решительному лидерству моего друга Карля Навроцкого, президента Польши, достигнут значительный прогресс в вопросе создания базы армии США в Польше. Если это произойдет, место ее размещения будет объявлено в самое ближайшее время. Это станет историческим шагом для нашего великого американо-польского союза», написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
3: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». И каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Карл Айкон – один из самых известных американских инвесторов. Он начал с нуля, а сейчас его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Основные деньги он заработал, покупая крупные

0: пакеты акций недооцененных компаний. Он входил в совет директоров, менял менеджмент и добивался изменений в стратегии, чем значительно увеличивал капитализацию компаний. Кто-то считает его рейдером, а кто-то активистом.
1: Он начал с нуля и сколотил состояние в 20 миллиардов долларов. Нечасто воротило с Уолл-стрит появляется на обложке Time. Самый опасный рейдер в мире. Один из умнейших инвесторов. Одно упоминание его имени меняет ситуацию на рынке.
2: Журнал Fortune утверждает, что он зарабатывает для акционеров больше, чем кто-либо другой.
0: Из громких инвестиций Icon'а всем известно Texaco, Netflix и даже Apple. Но все эти истории вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться его посмотрев. Первое. Менеджменту нужен постоянный контроль со стороны собственников. Icon считает, что менеджеры крупных компаний могут слишком легко забыть об интересах акционеров. Поэтому он требует отчетности, эффективности и конкретных результатов. А если не видит изменений, добивается их через совет директоров. Вывод. Система работает лучше, когда у тех, кто принимает решения, есть не только полномочия, но и ответственность перед собственниками. Второе. Экономическую систему иногда можно исправлять даже спорными методами. Icon не всегда действует мягко. Поглощение, давление на менеджмент, борьба за места в совете директоров и публичные конфликты. Его методы вызывают критику, но иногда именно такое давление заставляет компании меняться. И здесь главный вопрос – где заканчивается полезный контроль и начинается разрушительное давление на компанию? Сделайте паузу и посмотрите фильм «Icon. Неутомимый миллиардер». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, почему эффективная система невозможна без контроля тех, кто владеет ее частью.
3: Каждый день миллионы людей проводят в транспорте часы своей жизни. Читают, работают, знакомятся, слушают музыку и строят планы. Пока движутся поезда, автобусы, автомобили и люди, город живет и развивается.
4: Программа советника заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлии Темниковой «Двери открываются». Это взгляд на транспорт как на часть культуры, экономики и городской среды. От прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. Через историю, технологии и, конечно, людей.
3: Открываем двери по пятницам в 14:10 на радио РБК.
4: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает генеральный директор строительно-торгового дома «Петрович» Евгений Мовчан.
6: Меня очень потрясла первая же книга, которую я читал этого автора, Ода Ласкин «Лавр». Про историю, на фоне исторических событий это происходит определенно. И, конечно, она очень глубокая, и она затрагивающая вопросы духовного мировоззрения. Мне кажется, что эти вопросы, они не могут не откликаться в наших душах, в душе любого человека, который это прочтет. Потом я пробовал некоторые другие книги читать, они мне не зашли, но, тем не менее, вот вышла новая книга, и я, памятуя о своих ощущениях от Лавра, я начал читать «Последнее дело майора Чистова», и должен сказать, что пока мне очень-очень нравится.
5: Евгений Водолазкин, «Лавр». В разное время у него было четыре имени. В этом можно усматривать преимущество, поскольку жизнь человека неоднородна. Порой случается, что ее части имеют между собой мало общего. Настолько мало, что может показаться, будто прожиты они разными людьми. В таких случаях нельзя не испытывать удивления, что все эти люди носят одно имя. У него было также два прозвища. Одно из них – «Рукинец» – отсылало к Рукиной Слободке, месту, где он появился на свет. Но большинству этот человек был известен под прозвищем «врач», потому что для современников, прежде всего, он был врачом.
4: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: столицы, в студии Павел Потапов. Потенциал введения повышенных пошлин на двустороннюю торговлю России и США в рамках новых санкций против Москвы оценивается как невысокий, сообщили РБК в Американской торговой палате в России. Там отметили, что перечень экспортируемых товаров из России в США в последние годы остается небольшим, однако большинство из них для американской экономики имеет важное значение. В ночь на 17 сентября Палата представителей США одобрила законопроект имени сенатора Линдси Грэма. Законопроект теперь должен поступить на подпись Дональду Трампу. Индонезия обеспечена нефтью, включая поставки из России, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия. Такое заявление он сделал на фоне одобрения Палаты представителей США нового законопроекта против покупателей российских энергоносителей. При этом министр не стал раскрывать объемы и сроки поставок российской нефти в рамках второго этапа закупок. Средства ПВО уничтожили 10 беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Администрация президента США одобрила визы президенту Ирана Масуду Пезешкиану и министру иностранных дел Аббасу Аракчи для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Associated Press. Госдепартамент сообщил, что визы получила основная делегация Ирана, а также необходимые для ее работы сотрудники. Неделя высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 18 по 28 сентября. Россиянка Анна Блинкова, 94-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации, будет выступать за сборную Франции, сообщает RMC Sport. Издание отмечает, что спортсменка получила французское гражданство, но официальная информация об этом еще не опубликована. РБК направил запрос в пресс-службу Федерации тенниса России. Движение транспорта на проспекте Мира в Москве затруднено из-за ДТП с 5 автомобилями. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ведомстве уточнили, движение осуществляется по 2 полосам из 4. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях четверга.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Владимир Путин подписал указ о передаче российских подразделений «Ашан» и «Лимана-Про» во временное управление. Теперь 100% долей этих компаний переходит к акционерному обществу «Лев Менеджмент». Кроме того, этой же структуре передано 100% акций «Нестле Россия». В «Лимана-Про» сообщили РБК, что пока не получали официальных документов от госорганов, руководство запросило разъяснение и обещает дать развернутый комментарий позже. Сейчас все магазины и объекты компании работают в штатном режиме без каких-либо изменений. Напомним, что еще в 2024 году представители «Ашана» опровергали слухи о продаже бизнеса. Комментируя для РБК публикации в СМИ о финальной стадии переговоров с потенциальными покупателями, компания подчеркивала, что продолжает работу на российском рынке. Что касается «Леруа Мерлен», то о передаче активов местному топ-менеджменту сеть объявила в 2023 году. В марте 2024 юридическое название ООО «Леруа Мерлен Восток» сменилось на ООО «Лемон Лит». Само юрлицо при этом осталось прежним. Передача активов стала зеркальным ответом на враждебную политику Франции и очередную заморозку российских капиталов за рубеж, считает партнер юридической компании GRM Сергей Новиков.
3: Никакой подоплеки о передаче во временное управление данной компании не было. Но мы с вами понимаем, что, скорее всего, кроется ситуация в юрисдикции компании. Это две французских компании, семья Мюлье и французские собственники «Лимана-Про». Мы с вами понимаем, что действия Франции сейчас рассматривают, крайне враждебные по отношению к России. Совсем недавно прошла информация о том, что Швейцария увеличила размер замороженных активов 200 миллиардов долларов. Я думаю, что все-таки, наверное, действие вот этот указ, он все-таки его следует рассматривать именно вот в этом направлении. Компания «Лев Менеджмент», она зарегистрирована в 2024 году, а генеральный директор был назначен всего лишь неделю назад. В других юридических лицах он никаким образом не проявляется, то есть очень сложно отследить тот бэкграунд, который есть. Можно предположить, что все-таки речь будет идти через некоторое время о продаже данных активов. В краткосрочной перспективе никаким образом на те процессы, которые есть сейчас, что в «Лимана-Про», что в «Ашане», это никаким образом не скажется. А что будет в среднесрочной перспективе, посмотрим. очень сложно что-либо прогнозировать. Эти компании с 2020 года не публикуют свою финансовую отчетность. Lehman Pro, мы знаем, оборот в компании в 2025 году составил чуть более 500 миллионов рублей. Ашан, он существенно по сравнению с до 2022 года снизил свои позиции, но по-прежнему находится в десятке крупнейших ритейлеров страны. Это тоже говорит о том, что все-таки эти активы представляют из себя определенные интересы и будут востребованы на рынке.
1: Мы также направили официальные запросы в Лев Менеджмент и в пресс-службы Ашан и Nestle Россия. В апреле 2023 года Путин подписал указ, который предполагает перевод во временное управление имущества, связанного со странами, конфискующими имущество России, россиян и российских компаний. Под временное управление могут попасть движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах и имущественные права. Временный управляющий осуществляет полномочия собственника этих активов за исключением полномочий по распоряжению имуществом. Ну а тем временем китайские компании отказываются от российского топ-менеджмента, пишет РБК со ссылкой на свои источники. Если раньше китайские владельцы регистрировали фирмы в России и нанимали туда российских руководителей, то теперь в таких компаниях стало больше менеджеров из Китая. Так, в 2021 году в китайском бизнесе было всего лишь порядка 500 своих генеральных директоров, а на 1 сентября 2026 года их число превысило 10 тысяч, это данные Русспрофайл. Со слов собеседника РБК, китайские компании сосредоточились на своих руководителях для того, чтобы сохранить устойчивость в момент нестабильности и усилить контроль над управлением. Почему же китайские компании отказываются от российских руководителей? Разбиралась Лиза Майнгард.
4: Китайские компании поняли, что их стиль управления всеми процессами подходит для развития бизнеса гораздо больше. Оперативная коммуникация между всеми отделами, координация внутри уже знакомой системы, быстрый рост эффективности – это вот те пункты, на которые сегодня обращают внимание владельцы при подборе топ-персонала. Конечно, для таких задач необходимо иметь, вот что называется, своего человека внутри компании, который будет все эти моменты оперативно решать. Подобный тренд наблюдается и внутри Китая. Мы ранее говорили о том, что речь идет о китайских компаниях, которые расположены в России, но и в Китае. Когда ранее туда приглашали российских управленцев на работу, вот сегодня можно сказать, по словам HR-экспертов, что процент таких офферов существенно снизился. Как говорят эксперты, это связано не столько с разницей менталитетов, как писал нам РБК, сколько с необходимостью срочной оптимизации. Убирая посредников, то есть россиян в этой всей сложной коммуникационной цепочке, ты экономишь огромное количество и средств, и времени. Тем не менее, по-прежнему на рынке российско-китайского труда очень высоко ценятся наши научные сотрудники, поделилась HR-консультант Зулия Лойкова.
5: В большей степени связано именно с оптимизацией некоторых процессов, плюс вот расхождение все-таки в ментальности. Оно у нас есть между китайским менеджментом и российским менеджментом. Естественно, китайские компании пытаются в кризис использовать свои, так скажем, приоритеты. Им проще взаимодействовать с носителем менталитета. Что касается все-таки спроса на российских специалистов в Китае, он, безусловно, тоже есть. И я бы отметила некоторые сектора, такие как наука, емкие сектора, разработки различные. Там очень большой спрос на носителей наших знаний.
4: Большая проблема – это разница менталитетов. В корпоративной культуре россиян все же ориентируются на европейские устои, а не на азиатские, они нам более привычны. Китайцы терпеливее, они готовы больше перерабатывать за счет того, что в их стране развита абсолютно бешеная конкуренция. Они боятся упустить контроль, потерять рычаги влияния и, соответственно, просто свое место, свою работу. Россияне так к этому не относятся. У нас слишком большая пропасть между абсолютно сумасшедшими трудоголиками, которые не умеют делегировать свои задачи, быстро выгорают и устают, и теми, кто решил, раз он добрался до поста топ-менеджера, значит, ну, меня потерпят и везде встретятся с распростертыми объятиями. Еще один пример разницы менталитетов. Российский топ-менеджер будет спорить с владельцем, а китайский найдет способ ему сказать, что он не прав опосредованно и только лишь наедине, рассказал основатель платформы Серый Мока Фан Фэй.
6: И у меня по работе, и по работе своих знакомых часто можно слышать историю: три россияна равно одного китайского сотрудника. Во-первых, здесь ценятся, собственно, права на отдых и так далее, и так далее. Но чаще всего, когда начальник спрашивает, посторонний можешь чуть остаться, да, на работе, ну, еще там 2-3 часа, чаще всего, как мне сказали, что российские сотрудники могут сказать нет и спокойно себя чувствуют. А китайский сотрудник, скорее всего, если даже он не может, но, скорее всего, он остается.
4: Но, несмотря на столь разную управленческую культуру, конфликты между российскими сотрудниками и китайскими менеджерами возникают очень редко.
1: В том, почему китайские компании отказываются от российских топ-менеджеров, разбиралась Лиза Майнгард. Это был хороший

0: год. Опрошенные радио РБК российские виноделы ожидают рекордных урожаев винограда в текущем сезоне. Их слова подтверждаются и данными Роскачества. Национальная система мониторинга спрогнозировала, что показатели 26-го в ведущих винодельческих регионах могут стать одними из лучших за десятилетия по качеству ягод. В каких регионах планируют собрать наибольший урожай винограда и как все это скажется на качестве сделанного из него вина, выяснял Владимир Расулов.
1: Мнение виноделов по этому поводу мы собирали, что называется, на земле. Сбор урожая сейчас в самом разгаре, и самый большой его объем по техническим сортам винограда, именно из них как раз и изготавливается вино, по подсчетам Роскачества, как и в прошлом году, соберут в Краснодарском крае. В 2025-м там убрали более 317 тысяч тонн, и это было примерно треть от общего объема прошлогодней уборки винограда в стране в целом. Причем первоначальный прогноз тогда по сезону был примерно 250 тысяч тонн, но удачно прошел сезон цветения, и почва хорошо была обеспечена влагой. Как утверждают Роскачество, больше всего винограда соберут на Таманском полуострове. Качественный год по объему и непосредственно качеству, как бы это ни звучало повторно, винограда, подчеркивает и главный винодел усадьбы Мизып в Краснодарском крае Роман Неборский. В первую очередь на этом повлияли отсутствие катаклизмов, засухи или весенних заморозков.
2: Достаточное количество осадков весной и в начале лета. Хорошо, качественно прошло цветение, и не было засухи в августе, как бывает, что практически недостаток осадков, что вызывает, конечно, уменьшение размеров грозди и стресс для лозы. Однозначно мы видим хорошее очень качество по белым сортам, очень хорошая масса грозди, отлично сохранилась природная кислотность, это ключевая вещь. По красным вывод еще делать рано, сентябрь покажет, как себя чувствует красный. Оно будет очень насыщенным, ароматным и с хорошей выраженной свежей кислотностью, которая продлевает вообще жизнь винам.
1: При этом наибольшие показатели роста урожайности винограда в этом году может продемонстрировать Севастополь. Как подчеркивает Роскачество, в 2025 году на территории этого города убрали больше 20 тысяч тонн винограда. В текущем году прогноз еще выше, более 27 тысяч тонн. Олег Николаев, владелец севастопольской винодельни «Остров», признается, что этот год действительно уникальный для отрасли. Виноград получается качественный, если бы не проблемы с логистикой.
3: К сожалению, у нас существуют сейчас проблемы с вывозом продукции. Ну и сезон этот тоже был не очень хорошим. Люди не приехали по понятным причинам. Поэтому, что касается урожая, все замечательно. Вот что касается сбыта, все не очень хорошо. Но будем надеяться, что все наладится. Многие севастопольские виноделы назвали этот годом пино нуара, потому что особенного качества получился пино нуар. Конечно, это игристые и, конечно, это легкие красные вина. Но нуар используют для производства шампанского и красных вин. Мы, например, из пино нуара в этом году сделаем красное вино. В прошлом мы из него сделали игристое.
1: Еще один регион, который в этом году может получить рекордный урожай винограда – Дагестан. Там прошли обильные ливни, они накрыли республику в конце марта. Прорвалась дамба одного из водохранилищ и затопила несколько районов. Как подсчитали в местном комитете по виноградарству и алкогольному регулированию, в апреле пострадали 1500 гектаров виноградников. Однако вот эти катаклизмы обошли стороной, например, владельца семейного винодельческого хозяйства «Агролайн» Леона Давыдова. Он считает, что для него этот год тоже может быть очень хорошим.
4: У меня сейчас рост порядка 35-40% по урожайности. И ягода прекрасная. Поэтому я надеюсь, что вино будет лучше, но не хуже. Оно будет, скорее всего, менее спиртуозным, менее крепким. За счет того, что сахара меньше. То вино, которое могло быть 13 градусов, будет 11. 10,5, грубо говоря, с учетом влаги. По вкусовым качествам, даже, может быть, для большинства потребителей это будет даже приятный сигнал. Вино будет более питким. Как правило, сначала изготавливаются игристые вина, потом белые, потом красные. Это уже по степени созревания того или иного сорта. Что-то можно убрать 15 августа на игристое, а что-то 25 сентября из этого же сорта на тихое вино, скажем, тот же шардоне.
1: При этом за 8 месяцев текущего года виноградное вино производили не так активно, как год назад. По данным Росалкоголь-табак-контроля, отрасль с января по август произвела чуть меньше 20,5 миллионов декалитров этого напитка, на 14,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако сами виноделы, с которыми мы пообщались, все-таки настроены позитивно. Они говорят, чем больше урожай, тем, соответственно, больше вина можно сделать в будущем.
0: Об ожиданиях российских виноделов от урожая винограда в этом сезоне рассказал Владимир Расулов. А теперь о том, что доступ автосервисов к технической документации на автомобили предлагают ограничить. Ассоциация «Российские автодилеры» направила свои предложения Роспотребнадзору, об этом пишут «Ведомости». Речь прежде всего о доступе к программному обеспечению, системам помощи водителю, блокам управления двигателем и высоковольтным системам. Автодилеры считают, что такую информацию должны получать только сервисы с квалифицированными специалистами. Сам Роспотребнадзор готовит новые правила, по которым производители должны будут предоставлять сервисам документацию для обслуживания и ремонта автомобилей. Они могут заработать с 1 марта следующего года. На рынке больше 100 тысяч независимых сервисов и лишь несколько тысяч официальных дилеров, поэтому доступ к технической информации действительно нужно расширять. Но одной этой меры недостаточно, отметил в нашем эфире президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов. С ним в эфире беседовал Юрий Карпекин.
5: Несколько странно, что ассоциация предлагает решение, которое в целом противоречит интересам официальных дилеров, поскольку именно официальные дилеры имеют и всегда имели абсолютно полный доступ к любой технической документации. Проблем с этим доступом у дилеров не существует. Но их на рынке всего лишь там от 4 до 5 тысяч. Шансы технического обслуживания, так называемых независимых, у которых такого доступа нет, и больше 100 тысяч. Но, к сожалению, простой поправкой в закон проблема не решается. Проблема действительно есть. Основная проблема, что потребитель рядовой, который не обладает такой информацией, знаниями технической, особенно женщины, если она владеет мобилем, им очень сложно разобраться, во-первых, в огромной номенклатуре запчастей, которые отличаются и по цене, и по качеству, и по надежности, естественно, так и в добросовестности самой технической станции. И вот разобраться в этой истории путем простого такого решения невозможно. Здесь требуется комплекс мер, и мы в свое время, там несколько лет назад, предлагали развести систему отраслевого согласия саморегулированным, поскольку помимо доступа к информации, сервисный центр должен обладать еще и оборудованием, диагностическим оборудованием, инструментом, должен иметь квалифицированных сотрудников, которые регулярно обучают. Станции, которые обслуживают любые марки, это просто физически сделать невозможно. Это очень дорого. Это многие десятки миллионов рублей. Поэтому здесь нужен комплексный подход, где само сообщество выработало бы правила, мы должны классифицировать участников рынка с тем, чтобы потребитель видел и понимал простую систему на качество.
6: А есть какое-то, на ваш взгляд, более конструктивное решение? Что необходимо сделать?
5: Та самая идея о отраслевом соглашении о саморегулировании, во-первых, это установит правила и критерии добросовестной конкуренции. Поскольку, например, техническое обслуживание может состоять из нескольких десятков операций. А потребитель об этом не знает и не может знать. Это вопрос контроля самого предприятия, в том числе производителя, который контролирует свою дилерскую сеть. Именно с точки зрения качества и соблюдения технологических норм. Поэтому сообщество должно на себя вот такие контрольные механизмы добровольно принять и задекларировать это как принципы организации саморегулирования. Это непростой документ, но здесь должны участвовать не только Роспотребнадзор, должен участвовать и ФАС, как антимонопольное ведомство с целью развития добросовестной конкуренции. Должен участвовать и МИНЭК, поскольку это значимая отрасль. Здесь огромное количество людей трудится, и сам по себе автомобильная отрасль большая. Очень надеемся, что Минпромторг наконец-то обратит внимание не только на производителей и на утилибор, но еще и на сервисный рынок.
0: Это был президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов. С ним беседовал Юрий Карпекин. Редакция «Радио РБК» направила запрос в ассоциацию «Российские автодилеры». Киносага «Сумерки» снова вышла в российский прокат. Сага о вампирах, по данным фонда кино, за месяц до официального старта в кинотеатрах собрала более 87 миллионов рублей. В сентябре на больших экранах покажут первую часть. Оставшиеся фильмы саги будут выпускать каждый следующий месяц, в октябре и ноябре соответственно. Финальную картину представят 11 февраля. Повторные показы культовой вампирской саги приурочены к 20-летию выхода первой книги Стефани Майер. Секрет успеха «Сумерек» в самих героях. Стефани Майер никогда не поражала читателей качеством текста, а режиссер Кэтрин Хардвик – идеальной актерской игрой. Главная сила фильма в образе Беллы Свон, которая на протяжении всей истории не может поверить, что достойна любви идеального Эдварда. Она практически золушка своего времени. С такими персонажами легко себя ассоциировать. Это отмечает социолог, независимый исследователь рынка кино и медиа Надежда Астахова.
7: В основе истории это самая запретная любовь между чудищем, опасным хищником и простой обычной девушкой. Мы тут можем узнать красавицу и чудовище. История волнует, особенно молодых девушек. Белла, она обычная простая девушка. Более того, она такая, дурнушка с точки зрения классического подхода. Это еще одна

0: запланировал быть спорным. Люди с огромным удовольствием разделились на эти команды, начали спорить. Кто-то говорил, что актеры вообще не умеют играть, актеры играют прекрасно, кто-то, наоборот, ненавидел. Чтобы молодежь с удовольствием и интересом смотрела фильм, он должен содержать поменьше логики и побольше эмоций. Связаны там события друг с другом, зачем он туда поперся, вообще не важно. Главное, чтобы герои разговаривали цитатами из ВКонтакте, даже несмотря на то, что это абсолютно нелогичная сцена.
1: Впрочем, вопрос о том, почему эта история до сих пор актуальна и востребована, все еще остается. Ну вот кинокритики отмечают, что сработал расчет на ностальгию. Сейчас на ней строится значительная часть фильмов, выходящих в прокат, включая того же «Человека-паука» с Томом Холландом, который бьет все рекорды. Популярности способствуют и социальные сети, где каждую осень наступает хуа-хуа-сезон, период холодных и пасмурных дней, во время которых у людей появляется естественное желание проводить время на диване, за просмотром туманного Форкса, окруженного лесами. Это отмечает редактор книжной рубрики «Медиа Кинопоиска» Элиза Данте.
2: По данным индекса Кинопоиск Про, «Сумерки» вошли в топ-5 популярных фильмов недели с 7 по 13 сентября. Всплески интереса к франшизе наблюдают еще с прошлого года, когда появился тренд на хуа-хуа-хуа и вызвал у многих зрителей непреодолимое желание пересмотреть, по крайней мере, первую часть. Теперь фильм воспринимается скорее как тонкая инди-драма о подростках, их отношениях с миром. Первые «Сумерки» — это чувственный слоу-бернер, который позволил сразу нескольким поколениям поверить в сказку о том, что в конце концов обязательно придет сияющий на солнце прекрасный вампир.
1: Добавлю, что последние «Сумерки» получили сразу 7 золотых малин премии за худшие достижения в кинематографе. Но именно этот фильм собрал самую большую кассу – почти $870 миллионов. Впрочем, именно такое сочетание в очередной раз доказывает, что кассовые сборы и художественная ценность далеко не одно и то же. Сообщение с лент новостей. Всемирно известный журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил о возвращении в публичное поле. «Я вернулся», — написал Ассанж на своей странице в соцсети X. До этого последнее сообщение на странице журналиста датировалось 28 июня 2024 года, вскоре после его освобождения из тюрьмы. В июне 2024 Ассанж был освобожден из британской тюрьмы строгого режима Белмарш, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США. Там журналисту предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В рамках сделки с американской прокуратурой Ассанж частично признал вину и был приговорен к 5 годам, которые он уже провел в тюрьме в Британии. Это признание позволило ему выйти на свободу, и Ассанж приобрел мировую известность, напомню, как создатель сайта WikiLeaks.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Прогулки на природе. Мощная терапия для души и тела, способная на многое. Наш старший редактор Дина Васильева изучила научные доказательства пользы от таких прогулок. Текст целиком можно прочитать на сайте РБК «Стиль». Ну а я рассказываю главное. Исследования показывают, что контакт с природой снижает хронический стресс, замедляет воспаление и поддерживает ментальное здоровье. Причем работает не только основательный лесной поход или трекинг в горах, но и просто неспешная прогулка по парку или у водоема. Свежая работа в Scientific Reports подтвердила, что прогулки по лесу гораздо полезнее для здоровья, чем по городу. Ученые сравнили две группы людей из Токио. Обе совершали прогулки дважды в день по 45 минут на одинаковое расстояние. Но одни ходили по лесопарку, а другие по оживленному кварталу Гинза. В итоге у тех, кто гулял среди деревьев, уровень защитного иммуноглобулина оказался заметно выше, а гормон стресса кортизол снизился. Авторы уверены, что регулярные прогулки в зеленой зоне – это простая и доступная каждому профилактика болезней. И раз уж мы говорим про Японию, то золотой стандарт темы – японское синрин-йоку или лесные купания. Это пребывание в лесу с акцентом на замедление, дыхание и восприятие природы через все органы чувств. Вокруг этого выстраивают свои программы многие оздоровительные клиники и курорты. Но вовсе не обязательно платить деньги. Лесные ванны можно принимать совершенно бесплатно. Эксперты считают, что контакт с природой важен для профилактики болезней сердца и депрессии, для улучшения обмена веществ, а также для реабилитации после болезней. Свежий воздух активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за восстановление. Повышается уровень дофамина, эндорфина,

0: эндорфинов, снижается активность областей мозга, связанных с негативными мыслями. Получаем в итоге ощущение перезагрузки. Идеальное бесплатное лекарство без побочных эффектов. С вами был Евгений Тиханович. Чаще бывайте на природе и повышайте качество жизни на РБК.
1: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
2: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
3: РБК в цифрах.
2: 240 метров глубины и 24 года титанического труда. Это тоннель Сейкан между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. Почти половина из общей длины в 54 километра пролегает под морским дном пролива. Конструкция спроектирована так, чтобы выдерживать мощнейшие землетрясения и цунами. С 2016 года по маршруту курсируют высокоскоростные поезда Синкансен. Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
4: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
4: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК. Что это было? В эфире.
5: Мы с вами фактически заходим на поляну девелоперов жилой недвижимости, потому что большие участки земли – это уже их вотчина. И мы с ними начинаем конкурировать, и в этом смысле земля становится дорогой и заметной частью бюджета. Поэтому мы очень-очень аккуратно подбираем участки с электричеством. У меня первые цоды были внутри, между Садовым и Третьим.
6: Ничего себе.
5: Да. Потом мы вышли за трешку. Сейчас мы дошли до МКАДа и ушли за МКАД, потому что других вариантов просто не
6: осталось. Заполярье когда дойдете? Даже самый очевидный вопрос, когда будут строить Заполярье, потому что температура.
5: Да, там холодно, но там настолько холодно, что придется греть. Поэтому в этом смысле ничего не сэкономим. Да, тут важна сетевая связанность. По спутниковому каналу такие объемы данных не передать. Важно, чтобы ЦОД находился там, где есть люди, которые умеют эксплуатировать, где будут эффективные инженерные решения с точки зрения денег в том числе, где находятся клиенты.
2: Основатель компании DC Квадрат Александр Мартынюк в программе Игната Бушухина «Недвижимость».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски каждый

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: В студии Павел Потапов. Глава Стародубского округа Брянской области Александр Подольный получил осколочные ранения в результате атаки ВСУ, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Ранее он сообщил, что в результате атаки БПЛА были ранены трое сотрудников сельскохозяйственного предприятия. На место происшествия прибыл глава администрации. Лимана ПРО ответила на сообщение о передаче активов во временное управление.

0: Компании «Лев Менеджмент». В данный момент мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информации. В настоящий момент компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений. Пожар на первой линии Васильевского острова 26 тушат в центре Петербурга, сообщила пресс-служба управления МЧС по городу. Горит кровля в здании, где идет реконструкция, на площади 500 квадратных метров. По этому адресу в историческом доходном доме располагается Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций Петербургского госуниверситета. Действие российского продовольственного эмбарго продлено до конца 2028 года, следует из указа президента. Россия в августе 2014 запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия стран, которые ввели антироссийские санкции. Антикоррупционный суд Армении в Ереване продлил еще на 2 месяца домашний арест лидера блока «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, сообщает ТАСС. Глава OpenAI Сэм Альтман и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг планируют посетить государственный ужин в Белом доме, который президент США Дональд Трамп проведет на следующей неделе в честь председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает телеканал ABC, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении иранской криптовалютной биржи Bitbank. Об этом сообщил Министерство финансов США. По его данным, эта структура контролируется крупным предпринимателем и финансистом Ирана Бабаком Заджани, который считается одним из самых состоятельных людей в стране. Заджани ранее был внесен в черные списки США. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: Реновация увеличила благосостояние москвичей почти на 700 миллиардов. С 2018 по 2025 годы стоимость их активов выросла на 680 миллиардов рублей. Это следует из оценки Высшей школы экономики. При этом программа влияет не только на стоимость жилья, но и на экономику Москвы и, кстати, других регионов. По подсчетам аналитиков, к 2032 году эффект достигнет 4 триллионов рублей.
3: Ну, если простыми словами, квартиры, в которые переехали москвичи, стали стоить дороже. Они стоят дороже, чем те, в которых они жили. Ну, впрочем, регионы, несмотря на такой эффект, который для экономики есть, потому что вот тоже из анализа Высшей школы экономики следует, что федеральный бюджет за 8 лет получил почти 600 миллиардов рублей. Так вот, регионы пока московский опыт все-таки не перенимают из-за недостатка финансирования. Это отметила автор РБК Дарья Молоткова.
4: Распространение реновации на региональном уровне, на российском уровне, здесь есть несколько факторов. Регионы присматриваются к опыту Москвы. Кроме того, там действуют программы по расселению, но это в основном ветхое жилье, какие-нибудь деревянные дома или объекты, которые находятся прямо в аварийном состоянии. Там, в принципе, происходит такое переселение в рамках программы КРТ. По модели реновации пока никто не идет, потому что распространению мешает в том числе необходимость больших вложений. Требуется большой поток инвестиций, как и с любым таким масштабным проектом, который генерирует доход не сразу, а позднее. На самом деле сейчас самый сильный бюджет объективно у Москвы. Плюс для регионов на самом деле идет плюс от того, что реновация создает дополнительную загрузку предприятий и в целом как бы эффект создает такой мультипликативный.
2: Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей, предусматривает расселение свыше 5000 домов. В 2025 году по программе реновации были введены свыше 2 миллионов квадратных метров жилья на 72% больше, чем годом ранее, подтверждает городская статистика, изученная РБК.
1: Повтор программы. Рынки главные.
5: Плюс 8% на акциях самолета можно было сделать сегодня всего за несколько часов. Как вам такой фокус, друзья? У меня, к сожалению, не получилось его провернуть. Я был очень занят, готовился к программе «Рынки главное». Саша, а у тебя получилось? Со мной сегодня Александра Панфилова. Мы ведем совместный эфир телеканала РБК и радио РБК.
6: Дим, ну ты забыл, что я с тобой готовилась к этой программе, поэтому, честно говоря, не успела. Но я и за застройщиками на рынке акций слежу только без рук, что называется. Но вот с нами в студии начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев. Олег, а ты что-то делал?
7: Приветствую, коллеги. Ну, я смотрел, следил за новостями, слушал «Рынки главное» периодически, думал, вдруг там что-то будет интересное про самолет, вдруг там будет что-то интересное в деталях долга самолета, но кроме того, что я знал и так, а именно то, что добрая часть активов самолета

0: самолета была в залоге у Сбера, в общем-то, ничего нового для меня не приоткрылось.
1: А поэтому... вообще самолет держишь?
0: Да нет, конечно.
1: Мы обязательно еще обсудим эту историю, одна из самых ярких корпоративных историй сегодня на рынке. Но что же с рынком в целом? Отправился ли он в ад после адских санкций США?
2: Ну, адом на рынке это назвать язык не поворачивается. Ну да, мы сегодня в красном, кстати, обращаюсь к нашим слушателям и зрителям. Пишите, делали ли вы сегодня что-то с акциями самолета или на рынке. Ну а вот пока что происходит? Все сегодня в основном снижается, хотя вот прямо сейчас за полчаса подпрыгнули на 16% акций Евротранса без каких-то особых на то причин. Ну вот широкий рынок продолжает падать. Индекс Мосбиржи к текущей минуте теряет уже более 2%, 2238 пунктов. Прямо сейчас, то есть ниже мы вот этой 2250 пунктов отметки опустились. В лидерах падения снова акции МТС, минус 5%. В красном сегодня весь нефтегазовый сектор. Акции Роснефти минус 1,5%. Акции Лукойла минус более 2%. Также на процент снижаются тяжеловесные бумаги Сбербанка уже на 2%. И на процент теряют бумаги ВТБ. Сегодня они вновь обновили свой исторический минимум. Ну, что давит? Понятно, сегодня такая главная новость дня, это то, что Палата представителей США одобрила законопроект об адских санкциях против России, но я отмечу, что его еще должен подписать Дональд Трамп, поэтому пока что все еще не предопределено. Документ предусматривает санкции и пошлины как против России, так и против крупнейших покупателей российских энергоресурсов, но вот Дмитрий Песков уже отметил, что введение этих санкций будет усложнять усилия по мирному урегулированию. В общем-то, мы видим реакцию на рынке.
1: Олег, а тебе... Показались страшными адские санкции против российских компаний, нефтегазовых, против банков. Ты делал какие-то сделки в своем портфеле на этом фоне?
0: Адских сделок в своем портфеле я точно не делал. Вот когда Александра сказала, то, что происходит на рынке, нельзя назвать адом, я считаю, что назвать можно, просто если расшифровать ад как алгоритмическое движение. И это правда.
1: Минус 2%.
0: Ну, нормальное алгоритмическое движение, такой хороший ад.
1: Ну, не ад. Это, знаешь, мы где-то сейчас находимся в районе чистилища, я бы так сказал.
0: Да, да. Ну, читайте «Божественную комедию рынков», да. Но если серьезно, если говорить про влияние этих санкций на компании... Я бы вообще не назвал сильным влияние, в принципе, того, что приходит с новостных лент в отношении законодателей и законотворцев США, ни с верхней, ни с нижней палаты, ни с Сената, ни с палаты представителей, как-то сильно влияющими на российские компании. Поскольку, по сути, история в отношении вторичных санкций на контрагентов российских компаний, она работает уже давно. И те крупные компании в странах-импортерах российской нефти, вообще в торговле, партнерах России, они уже давно, на самом деле, сделали для себя выбор. А выбор этот не столь однозначен, потому что после того, как 28 февраля стартовал конфликт на Ближнем Востоке, и стоимость ряда энергоресурсов подскочила в несколько раз, знаете, как говорится, дружба дружбой, кушать хочется всегда. Поэтому эти импортеры, они стали выбирать в том числе и то, что им гораздо более выгодно. А порой для них, с учетом стоимости логистики, фрахта, страховки, гораздо выгоднее становится российская нефть. И если это не прямые платежные сделки, то это могут быть вполне себе и косвенные сделки. Так что я не думаю, что это как-то коренным образом резко изменит картину мира. Но я хотел бы одну важную вещь тут все-таки добавить. Почему вот эта история с адскими санкциями, она на самом деле еще серьезно повлияет, в том числе и на дальнейшее принятие решений в американских истеблишментских кругах? Потому что до этого, если мы помним, господин Трамп пытался против всего мира пошлины, да, установить. После этого Верховный суд США ему это делать запретил. И тут вдруг выясняется какая-то интересная ситуация, что значит против всего мира нельзя, а против 5 стран, крупнейших торговых партнеров России, можно. Как-то не складывается каменный цветок.
1: Ну, это уже совсем другая история. Давай мы лучше о наших баранах биржевых. Вот прям пойдем по порядочку. Нефтяные компании. Какая из наших российских пострадает больше остальных, а какая, напротив, находится в безопасной зоне сейчас?
0: Я думаю, что я бы даже рассматривал не нефтяной, а нефтегазовый сектор. Мне кажется, что наиболее безопасной зоне относится Новатэк, потому что, в отличие от «Газпрома», это, во-первых, не госкомпания, она менее политизирована. И самое важное, что перспектива и использование потенциала Северного морского пути, в том числе через арктический торговый флот России, для крупнейших потребителей в Юго-Восточной Азии, это то, чем Новатэк может, ну, прямым образом воспользоваться. А если говорить про компанию, которая в меньшей степени тоже может быть подвержена этим историям, это «Лукойл». В общем-то, «Лукойл» и так добрую часть своих активов уже продал на волне предыдущих волн санкций. И по глубине нефтепереработки, по глубине нефтепродуктов и по добавленной стоимости этих нефтеперерабатывающих мощностей, которые у «Лукойла» есть, он, наверное, с точки зрения насыщения внутреннего рынка лидирует, потому что спрос на его продукцию будет максимальным по сравнению с другими нефтяными компаниями. А хуже всех, конечно, придется «Роснефти».
1: Саша мне тут давеча говорила, что ждет больших дивидендов от «Лукойла». Как ты прокомментируешь? У тебя такие же ожидания?
0: Я жду дивидендов от «Лукойла». Я бы так скорректировал эту фразу. Слово «больших» пока в нынешней конфигурации, на мой взгляд, оно даже не суть важно, потому что, на мой взгляд, вообще, если говорить о дивидендной политике нефтяных компаний наших, в принципе, то здесь задача простая. Просто стабильно платить. Тут не нужно показывать мировые рекорды и лучшие результаты сезона в мире, говоря спортивным языком. Здесь желательно бы просто стабильно платить. И это будет уже очень неплохо в текущей ситуации для нефтяных компаний, которые вынуждены наращивать резервы, которые вынуждены с текущими, ну, достаточно волатильными колебаниями курса считаться.
2: Олег, ну вот ты вот про Новатэк уже затронул, а мы можем вот сейчас пояснить? Я вот смотрю этот документ, там написано, что для импортеров российского газа сделано исключение. Тарифов не будет, если на страну приходится менее 15% годового экспорта газа из России, и если они сокращают закупки. А есть такие страны вообще? Как нам трактовать это ограничение?
0: Ну, конечно, есть. Вопрос только в том, насколько эти страны в динамике этот показатель исполняют. Это же, как ты прекрасно понимаешь, показатель-то динамичный. На какую дату вот эта цифра 15? А проснулся рано утром американский законодатель. Бац! А там 15,2 уже доля.
1: Что делать?
0: Да, что делать? Немедленно использовать алгоритмическое движение. То есть немедленно применять адские санкции. Но мы же прекрасно понимаем, что эта вся история относительно. Потому что я думаю, что этот показатель, он, видимо, будет высчитываться как средний по какому-то периоду времени. И поскольку этот законопроект только принят, это некоторый период времени, который еще в будущем нам предстоит оценить, и американским законодателям вместе с нами. Поэтому я думаю, что те импортеры российских нефтепродуктов, которые относительно небольшими объемами импортировали, они это и продолжат делать. Ну, а более крупные импортеры, я уже сказал про историю с схемами, которые часто используются сейчас, когда, по сути, импорт на нефть или газ используют перевалочные суда, с одного суда переваливают груз на другое судно, в каких-то нейтральных водах, и точно так же дальше двигаются к назначению портов импортера. Я думаю, что эта история, она будет использоваться очень активно.
2: Кстати, про суда, да, Совкомфлот сегодня особо не обсуждают, акции вообще его сегодня растут на 0,5%, а вот мы смотрим документ, секция 102, охватывает суда, владельцев, операторов, страховщиков и перестраховщиков. То есть Совкомфлот уже и так заблокирован, мы знаем, но тут же встает вопрос, сколько судов, портов и так далее готовы работать с российским грузом, и какую цену они заплатят
0: тебе? Я бы еще добавил, кто будет готов подтвердить, что это именно российский груз, и как признавать данный груз российским, и в каких водах мы признаем этот груз российским, а в каких водах мы его российским не признаем. Соответственно, логика здесь вполне понятная. И я хочу сказать, что, например, та же Индия, которая является одним из крупнейших импортеров нефтепродуктов из России в последнее время, опять в том числе из-за причин ценового давления, к ней же ведь не напрямую из российского порта нефтепродукты судами поставляются. Идет такая промежуточная остановка где-то в нейтральных территориальных водах. Нефтепродукты с одного судна перегружаются на другое и уверенно следуют в индийский порт.
1: Я хотел уточнить по Новатэку. В инвестсообществе есть мнение, что подбирать его выше, чем по 800 рублей, не камильфо. Ты согласен с этим?
0: Ну, я что-то не видел, чтобы такое было написано в декларациях.
1: Нормальная точка входа 800 рублей в Новатэк. все, по крайней мере, в инвест-тусовке ждут именно этого.
0: Ну, если ты ждешь от меня, что я сказал, что я присоединяюсь к инвест-тусовке, наверное, в этой части присоединиться не могу. Для меня вообще конкретная цена, она не очень важна, для меня важен период. То есть я, если рассматриваю для себя Новатэк, то уж точно там не на полгода, не на год. То есть если входить, то это очень-очень надолго. Ну, потому что, как мы уже сегодня обсуждали в начале, алгоритмическое движение, это, видимо, всерьез и надолго.
1: Поэтому... Иначе говоря, это Миркоин, так называемый, да?
0: Да, то это
1: фишка
0: история
1: ходу регулирования.
0: Думаю, что да. Думаю, что ты
1: также сказал, что сильнее всех пострадает Роснефть. Поясни, пожалуйста.
0: Ну, дело в том, что глубина нефтепереработки среди всех крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России у Роснефти одна из самых низких, ну, то есть в отличие от того же Лукойла или в отличие от той же Татнефти. И плюс мы прекрасно понимаем, что Роснефть

0: будучи подконтрольной государству компанией, очень часто принимает решения, даже если это экономически, настраивает на абсолютно другой лад, не в угоду миноритарным акционерам. Ну, то есть решение основного акционера, и это правильно, потому что есть основной акционер, далеко не всегда учитывает мнение миноритариев. В отличие от негосударственных, частных компаний, коими являются Лукойл и Новатэк, эта история все-таки так напрямую не работает.
1: Принято. Едем дальше по секторам. Банковский сектор. Какие санкции против него введены, Саш?
2: Ну да, тут в документе прямо указано Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Но, опять же, мы вспоминаем, что Сбер заблокирован в США с апреля 2022 года, ВТБ с февраля 2022 года, Газпромбанк с ноября 2024 года. Что добавляют новые ограничения? Как нам трактовать?
0: Я думаю, что здесь история скорее даже направлена в первую очередь не на прямой контакт, ну, скажем так, недружественных стран и организаций из этих недружественных стран с вышеупомянутыми банками, сколько на контрагентов, которые могут из этих стран, крупнейших торговых партнеров России, взаимодействовать с этими банками. То есть это не прямая трактовка, это, скорее всего, косвенная трактовка с таким промежуточным звеном. Вот я думаю, что трактовать стоит так. Потому что трактовать впрямую смысл большой. Нет, все это уже законтрактовано и оттрактовано еще, наверное, несколько лет назад.
1: По поводу банков, смотри, я вспомнил такую историю, которая была в ноябре 2024 года, тогда ввели санкции против Газпромбанка. И их эффект проявился с небольшим лагом, примерно неделя или полторы. Когда санкции вводили, доллар был примерно по 100, а вот спустя полторы-две недели доллар вырос до примерно 109,5 рублей из-за того, что начались проблемы с платежами. Вот эта история не повторится ли сейчас на фоне новых санкций против группы российских банков?
0: Честно говоря, не очень я в это верю. Дело в том, что валютные позиции в мировых резервных недружественных валютах у российских банков практически сведены к минимуму. Мы видим, что их доля в расчетах как внутри страны, так и на внешнем контуре, она практически уже тоже близка к нулевой. И привязать введение очередных санкционных пакетов к волатильности курса рубля к доллару или там к евро, это, мне кажется, затея не самая правильная. Мне кажется, гораздо сильнее на курс рубля сегодня влияет приток-отток иностранной валюты по торгово-экспортным каналам. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, цены на нефть марки Brent устойчиво выше 100 уже некоторое время, а более того, Urals с премией на некоторых рынках даже уже выше, чем стоимость Brent. Вот эта история с некоторым лагом, по мере того, как по факту поступления валютной выручки она придет в, соответственно, национальную денежную массу, вот эта история с большой долей вероятности приведет к укреплению рубля. Но с лагом месяц-полтора.
2: Ну, да, нефть прямо сейчас, да, я обновлю котировку, она снижается на 3%, 103 долларов за бочку, но, тем не менее, да, действительно, выше 100 пока что мы держимся.
1: Тем временем, накануне еще одно интересное событие произошло, которое касается глобальных рынков. ФРС США подняла ставку до 3,75-4%. Это произошло впервые с июля 2023 года, и Александра Панфилова знает все об этом.
2: Ну, я смотрела, да, как реагировал рынок, все мы за этим следили, после этого индекс доллара DXY превысил 100 пунктов, обновил свой июльский пик. Сейчас он остается выше этой отметки, но уже немного снижается. То есть решение ФРС поддержало и доллары, и доходности гособлигаций. По десятилеткам они вновь ниже 5%. Ну и цены на золото вчера ушли ниже отметки 4350 долларов за унцию. Сейчас мы видим небольшой отскок, плюс 2,5% и 4372 доллара.
1: Олег, давай максимально просто. Все это очень заумные дела. ФРС США, ставка, инфляция и так далее. Что это значит для российского инвестора?
0: В первую очередь это значит, что в течение какого-то еще достаточно продолжительного времени все активы, которые имеют прямую корреляцию с ценами на золото и другими драгметаллами, пока сильно расти не будут. Объясню максимально просто, как ты и просил. После того, как начался конфликт на Ближнем Востоке, и после того, как угроза перекрытия транспортных каналов стала реальной, стало понятно, что логистические затраты на поставку всего того, что поставляется из стран, которые выходят портами в Ормузский пролив, это сильно удорожается. И фракт, и страховка, и логистика. Соответственно, это будет перекладываться в стоимости благ в тех странах, которые все это импортируют. Соответственно, инфляционное давление по всему миру будет расти. Соответственно, центральные банки мира будут вынуждены с этим бороться и повышать ставки. Соответственно, рост спроса на государственные долговые бумаги при повышающихся ставках будет расти. Соответственно, скажи мне, пожалуйста, а зачем мне инвестировать в золото, если я могу инвестировать

0: государственный долг стран эмитентов мировых резервных
1: то,
0: валют.
1: То, что ты говоришь, это правильная логика.
0: Спасибо.
1: Гособлигации США стали действительно более привлекательными, потому что ставки выросли. Золото стало менее привлекательным. Почему? Очень просто. Да потому что оно не имеет процентного дохода. Это логично.
0: Это, кстати, парадокс. Вот если раньше мы видели, что начинался какой-то геополитический конфликт, серьезный и долгосрочный.
2: Защитные активы шли.
0: Всегда считалось, что золото и защитный актив. Но вот сейчас та логика, которую я только что объяснил, работает строго наоборот.
1: Строго наоборот.
2: Но Дима все равно присматривается к золоту, я знаю.
1: Мы вчера видели, как золото припало, а сегодня мы видим, что оно снова растет. Получается, что вот эта логика сломана, и сломана она уже несколько лет подряд. Вот уже как года 2-3,
0: я думаю, что, вот, скажем так, период старта этого слома, он, наверное, начался действительно несколько лет назад. Но фактически вот прям ярко выраженное проявление нарушения вот этого стереотипа, который долгие годы, я бы сказал, даже десятилетия в умах инвесторов преобладал, это произошло вот как раз с момента начала конфликта на Ближнем Востоке, с начала марта.
2: Ну, пишите, кстати, инвестируете ли вы в золото и делаете ли вы ставку на него. Я точно знаю, что Дима любит золото. Я точно знаю, что ты присматриваешься к инвестиционным монетам. Ну, такой нетривиальный инструмент довольно-таки.
1: Да, друзья, пишите нам. Телеграм-аккаунт радио РБК. Обязательно примем все ваши сообщения, зачитаем в нашем эфире и получим моментальную обратную связь от Олега Абелева, инвестиционная компания Реком Траст. По поводу золота. Да, Саша, я действительно присматриваюсь к такому активу. Интересует меня физическое золото. Я вот, честно говоря, после всех этих блокировок и прочих передряг на российском рынке не доверяю, ну, практически не доверяю бумажным активам, так их назовем, ну, в том плане, что они существуют на бумаге. Мне вот нужно такое, чтобы потрогать. Так вот, потрогать я хочу золото либо в виде слитков, либо в виде золотых монет. Золотые монеты как-то ближе, проще, понятней. Я даже стал изучать этот рынок в последнее время и внимательно следил, ну, где-то, наверное, с середины июля. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что да, рынок золотых монет очень хорошо коррелирует с мировым рынком цен на золото. Стоимость монет ходит вслед за золотом, но также важно понимать, что она еще зависит от курса доллара. Вот. А курс доллара в последнее время рос, и в связи с этим получается, что и золото росло, и доллар рос, соответственно, цены на монеты повышались. Я сейчас ищу и жду интересную точку входа для того, чтобы войти в этот актив. Но вот я сегодня обновил. Монета самая ходовая. Георгий Победоносец. Четверть унции. Номинал 50 рублей. Она стоит где-то порядка 100 тысяч, 105 тысяч рублей. Это в целом нормально, если брать ее лет на 10. Но можно, мне кажется, дождаться падения цен в район где-то 90-95 тысяч рублей за одну вот такую монету.
2: Не вижу,
1: а
2: поддержки.
1: Ты бы взяла?
2: Нет, я на золото, на самом деле, исходя из того, что объясняет Олег, я не ставлю на него вообще никак, но понимаю, что, конечно, спокойнее золотом под подушкой. Но мне кажется, что вы не одобряете.
0: Да нет, я одобряю, в принципе, любую диверсификацию. Вот очень правильно Дима сказал, что если покупать, то лет на 10. Мы-то говорим про в целом подход к золотым монетам как к инструменту. Золото вообще интересно тем, что это, наверное, инструмент, в которого, ну вот был я на одной из конференций, и там коллега, который выступал, насчитал, честно, по-моему, то ли 19, то ли 21 способ входа в золото. Ну, в разном виде. Но в физическом, конечно, монета, это очень привлекательно. А вопрос срока.
1: Большое спасибо. Сроки тут должны быть длинными.
3: Рынки главные. Автоньюз.
4: Гибриды стали одним из главных автомобильных трендов последних лет. Но на многих из них можно ездить исключительно на электричестве, но при этом не зависеть от розетки. Но знаете ли вы, кто придумал гибридный автомобиль? В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о первом гибриде в истории. И создал его Фердинанд Порше. Еще в юности он интересовался электричеством. В 13 лет Порше самостоятельно сконструировал батареи и провел электричество в дом и семейную мастерскую. Позже он познакомился с австрийским промышленником Людвигом Лонером и устроился работать на его предприятие. Молодому инженеру было всего лишь 24 года. Первый прототип гибрида не заставил себя долго ждать. Порше установил электродвигатели непосредственно в ступице передних колес. Электричество для них вырабатывали два небольших бензиновых двигателя, соединенных с генераторами. Они же заряжались. заряжали аккумуляторы и обеспечивали работу других систем автомобиля. Лонеры Porsche представили эту машину на всемирной выставке в Париже в 1900 году. Сам Porsche назвал ее «Semper Vivus». С латыни это переводится как «вечно живой». Термина «гибрид» тогда еще не было, но по современным меркам перед нами был именно полноценный гибридный автомобиль. Впрочем, у конструкции было много недостатков. Например, отсутствие задней подвески. Да и весила машина около 1200 килограммов. Уже в 1901 году на парижском автосалоне Porsche и Lohner представили следующую версию – Lohner Porsche Mixte. Она оказалась более удачной и даже оставалась в производстве до 1915 года. Машина стоила от 14 до 34 австрийских крон, примерно от 80 до 200 тысяч долларов по нынешнему курсу. Спустя больше века Porsche решила напомнить об этой истории. В 2011 году компания построила полноразмерную рабочую копию Semper Vivus. Porsche использовала старые фотографии и всего один сохранившийся технический чертеж. Копию показали журналистам на Женевском автосалоне. Как раз тогда Porsche представила гибридный родстер 918 Spyder. Получился довольно символичный момент. Компания демонстрировала современный гибрид и одновременно напоминала, что идея похожей силовой установки появилась в самом начале ее автомобильной истории.
3: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Для того, чтобы много зарабатывать, нужно многое забыть. Максим Горький.
3: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?» По будням на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
5: Healthy Choice. Конец 90-х. Крупный американский бренд здорового питания Healthy Choice запускает промо-акцию. За каждые 10 штрих-кодов 500 бонусных миль на авиаперелеты. В первый месяц баллы удваиваются. Маркетологи не учли, что радиослушателем окажется инженер-математик Дэвид Филлипс. Его вычисления были простыми. Маленький шоколадный пудинг стоит 25 центов. 12 150 баночек – это чуть больше 3000 долларов. В перспективе свыше миллиона миль путешествий. Взяв отпуск, объехал магазины, купил. Как физически собрать штрих-коды с такой горы товара на пол дома и гараж – непонятно. Решил обратиться в благотворительную организацию с предложением отдать им весь пудинг бесплатно с условием. Волонтеры помогут аккуратно срезать этикетки. В итоге Филлипс получил пожизненный элитный статус в клубе American Airlines и обеспечил семью бесплатными перелетами на годы вперед. Эта история так впечатлила Голливуд, что режиссер Пол Томас Андерсон увековечил ее в фильме «Любовь, сбивающая с ног» с Адамом Сэндлером в главной роли. Ну а крупным корпорациям пришлось срочно переписывать юридические правила, чтобы никто больше не смог провернуть такой пудинговый трюк.
3: Ошибка на миллион.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Павел Потапов. Российская дочка компании «Ашан», а также «Лимана Про» переданы во временное управление компании «Лев Менеджмент». Соответствующий указ подписал президент. Также во временное управление «Лев Менеджменту» передано 100% акций «Нестле Россия». «Лимана Про» ответила на сообщение о передаче активов во временное управление компании «Лев Менеджмент». В данный момент мы не располагаем никакими официальными данными о том,

0: органов государственной власти и дополнительной информации. В настоящий момент компании и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений, говорится в сообщении. ЦБ изучает дефолт Евротранса на признаки инсайда и манипулирования, сообщил зампред Банка России Михаил Мамута. Регулятор, по его словам, готовит ряд предложений по повышению прозрачности рынка и улучшению информированности инвесторов. Они коснутся правил листинга, институтов представителей владельцев облигаций, независимых директоров. 16 сентября председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил, что дело Евротранса должен расследовать парламент. В противном случае могут появиться подражатели, а рынку облигаций и цифровых финансовых активов придет конец. Экономическая динамика соответствует ожиданиям. Рост ВВП по итогам года будет в пределах процента, заявил Владимир Путин по итогам совещания по экономике в Кремле. Инфляция в России на 14 сентября составила 6,2%, ниже прошлогоднего уровня, отметил президент. Основные последствия принятого в США законопроекта об ужесточении санкций против России могут быть связаны с усилением давления на ее торговых партнеров, сообщил РБК вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Муручев. Он отметил, что российским компаниям потребуется адаптировать логистику, механизмы расчетов и отношения с партнерами. Это, по его словам, хлопотно, дорого и долго, однако у бизнеса уже накоплен необходимый опыт и сформированные рабочие связи. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Повтор программы. Рынки главные.
2: До завершения основной торговой сессии остается чуть менее 2 часов. Индекс московской биржи сегодня не радует инвесторов, в отличие от прекрасной погоды за окном. А все потому, что над российским рынком сгустились тучи, густые и страшные американских санкций. И не просто санкций, а адских санкций. Что происходит на торгах, Саша? Со мной работает великолепная Александра Панфилова.
3: Дмитрий Полянский со мной работает тоже, представлю тебя также. Индекс Мосбиржи сейчас по-прежнему теряет почти 2%, 1,9, если быть точнее, 2242 пункта. Вот такую мы видим отметку сейчас. По-прежнему тащит рынок вниз нефтегазовый сектор. Сама бумажная нефть Brent прямо сейчас теряет 2,5%, 103 доллара за бочку мы наблюдаем. Ну вот в лидерах падения, так же, как и в начале нашего эфира, акции МТС, Сегежи, Ленты. Ну вот бумаги ВТБ отскочили от своего установленного сегодня исторического минимума, чуть больше, все-таки 50 рублей, мы удерживаемся. С нами, напомню, Олег Абелев, глава аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Олег, кстати, ну что с ВТБ? Почему опять новый минимум?
4: Слушайте, ну, ВТБ – это такая долгая история борьбы за попытку повернуться к инвестору лицом, я бы так назвал. Дело в том, что мы прекрасно понимаем, что многие инвесторы потенциальные, которые хотели бы приобретать бумаги ВТБ, они ориентируются на историю с дивидендами. И вроде бы последний раз дивиденды даже были объявлены, но объявлены они были, ну, скажем так, дискретно. То есть какой-то постоянной долгой дивидендной истории у ВТБ нет. Любые новости, которые на рынке появляются по поводу того, что ВТБ снова готов покупать какой-то непрофильный актив, а потому что он является госбанком, и желание основного акционера для банка, по сути, это закон. Либо любые новости, связанные о том, что ВТБ выпускает или планирует выпускать какие-то субординированные бумаги, это все говорит о том, что есть потенциальная вероятность роста нагрузки на капитал банка. Ну, если так происходит, понятно, что уверенность инвестора в том, что вот этот дивидендный стабильный поток денег им будет обеспечена, она снижается. И поэтому многие инвесторы, они нервничают. История дивидендная, постоянная у ВТБ, по сути, отсутствует, да, потому что...
2: А начиналось-то все хорошо, давай вспомним.
4: Все было впервые и вновь.
2: Все было впервые и вновь.
4: Как пел классик.
2: 25-й год был позитивным. Дивиденды в 26-м весной по итогам 25-го... вот как раз вот эти дивиденды нас подвели.
4: Да.
2: И очень-очень сильно все скорректировалось,
4: конечно. Потом была история,
2: конечно,
4: про потенциальную возможную доп. Эмиссию. Потом была история о возможной, значит, конвертации привилегированных бумаг, ну и много чего другого было, что, в общем, довольно сильно насторожило инвесторов, которые, ну, честно признаться, в отличие от других крупных госбанков публичных, которые у нас торгуются на организованных площадках, ну, в общем, посматривают, наверное, в сторону больше того, чтобы план позиции фиксировать. Вот они, собственно, это и делают, поэтому я думаю, что такая вот повышенная волатильность в ближайшее время, может быть, там месяц, может, полтора, если такого рода новости будут по отношению к ОТБ появляться, это, к сожалению, удел этих котировок.
2: Слушай, ну, волатильность

0: Уникальность — это вообще такая вещь, это наше второе имя. Вот уже несколько лет мы к ней привыкли, нас таким точно не напугаешь. В том числе волатильность макроэкономических данных, их обязательно сейчас озвучит Саша. Но прежде этого я у тебя спрошу. Вот так прям совсем коротко. Давай закроем глаза на недельную инфляцию, на инфляционные ожидания, на то, что сказал Кирилл Тримасов, на то, чего ждет Банк России. Возможно ли такое, что ЦБ в этом году повысит ставку?
1: Ну, конечно, возможно. Вероятности разные бывают. Если ты спрашиваешь, вообще возможно ли, понятно, что возможно. Просто пока вероятность этого не очень высока, я бы так сказал. Ну, там, я ее пока оцениваю там в пределах, может быть, 10-15%.
0: Давай, Саш, послушаем, почему Олег оценивает, вероятно, на основе неких данных. Что же это за данные?
2: Данные по недельной инфляции, да. Я начну с того, что вышли сейчас курсы, официальный курс валют на завтра. Центробанк оставил ДОР ниже 85 рублей. Индекс RGBI теряет 0,09%. Напомню, что он продолжает снижаться, но до июльских минимумов еще есть куда падать. Индикатор ускоренными темпами снижался сначала после анонса Минфина по размещению ОФЗ, потом после самих аукционов. Ну и, собственно, представители Центробанка своими заявлениями тоже не обрадовали индикатор. И вот эти недельные данные по инфляции тоже не приободрили никак рынок, хотя рост потребительских цен замедлился до 0,02%. Бензин перестал дорожать, дизель и вовсе подешевел, но замедлили темпы снижения цены на фрукты и овощи, а также услуги. Давай еще одно мнение услышим по ставке и по инфляции. Мы подключаем главного экономиста Газпромбанка Павла Бирюкова. Павел, добрый день. Как вы оцениваете эти данные? То есть, с одной стороны, явного негатива вроде нет, с другой стороны, устойчивая инфляция, на которую мы сейчас смотрим особенно пристально, она не замедляется.
3: Добрый день, коллеги. Хотел бы тут подсветить два очень важных момента. Первый, в недельных данных по инфляции мы видим постепенную реализацию того, что мы видели пару недель назад на оптовых рынках, в частности, переход к снижению цен на топливо. Этот фактор может в дальнейшем достаточно сильно еще сказаться на их будущей динамике. Это с одной стороны. С другой стороны, вчера, как раз-таки вечером, Центральный банк опубликовал свою оценку базовой инфляции за август, и она была ниже, чем до этого в июле. То есть в целом можно сказать, что с рядом оговорок ценовое давление постепенно ослабевает.
0: Ну что ж, это интересные выводы. Я надеюсь, что они рано или поздно переложатся еще и в котировки акций российских компаний. У нас тем временем поступают вопросы в телеграм-аккаунт Радио РБК. Спрашивает Иван, что лучше для рынка, ключевая ставка 13% или еще один визит Уиткофа и Кушнера? Давайте по очереди ответим. Первый, пожалуйста, Павел.
3: Вопрос в том, какой ценой будет достигнута 13-я ставка и что этот визит принесет. Так можно сказать, что в последнее время на какие-то такие безсутевые новостные источники, связанные с какими-то визитами, рынки устойчивой реакции в целом не показывают. Если Центральный банк сочтет возможным снизить ключевую ставку до 13, поскольку макропоказатели будут этому способствовать, то я думаю, для рынка это будет гораздо более оптимистичной историей.
0: Олег, а ты что думаешь? Что выбираешь? Ключевая ставка 13% или визит Уиткофа и Кушнера? Спрашивает Иван.
1: И уважаемый Иван, вот, к сожалению, а может быть, к счастью, в уставе Центрального банка в качестве факторов, которые определяют политику ЦБ, после фразы «инфляционное давление» через запятую не стоит фактор «визит Уиткофа и Кушнера». Ну вот, слава богу. Поэтому оцениваю влияние... Абсолютно. Но пока этого там нет, я оцениваю влияние этого факта на там, политику ЦБ как нулевое, честно признаться, потому что любые подобного рода события, новости, которые там на новостных лентах имеют место быть, надо еще очень сильно постараться, чтобы понять связь этих событий с инфляционным давлением. Ну, как визит Уиткофа и Кушнера усилит проинфляционные ожидания населения, например? Ну, наверное, притянуть за уши, натянуть сову на глобус можно, но мне кажется, не стоит этого делать.
0: А давай посмотрим, что еще нам пишут радио РБК.
2: Продолжим общаться с нашими слушателями. Павел пишет нам: Захар, в случае завершения конфликта на Ближнем Востоке и сохранения санкций США в отношении России, где будет, на ваш взгляд, не

0: нефть, и с каким дефицитом закроется бюджет российский в 2027 году, и вообще, чего вы от бюджета ждете?
1: Вот это вопросы.
0: Сложные.
1: Пошла горяченькая.
2: Я думаю, что это более-менее примерно соответствует нашему базовому сценарию, в рамках которого мы предполагаем, что цена Brent в случае деэскалации на Ближнем Востоке будет стабилизироваться в диапазоне $80-85 за баррель. Там, напомню, с одной стороны, ее будет поддерживать, возможно, несколько ограниченное предложение после деэскалации, с другой стороны, необходимость пополнения потратившихся резервов. То есть в целом, как будто бы мы ожидаем, что цены на Brent будут чуть выше, чем они были в начале этого года. Напомню, тогда они были в районе $65 за баррель. Следовательно, даже в условиях сохранения дисконта наших цен к мировым ценам, мы предполагаем, что среднесрочно, то есть в этом году, в следующем году, цены на нефть отечественную будут оставаться в районе 60 плюс-минус пара долларов среднесрочно. Как следствие, здесь мы не предполагаем каких-то значимых скачков в сторону влево-вправо. Это буквально, в принципе, описание деэскалации на Ближнем Востоке, описание нашего базового сценария. Вот. Однако, что касается бюджета, здесь ситуация не столь однозначная. Мы предполагаем, что исполнение бюджета с дефицитом будет продолжаться. Мы предполагаем, что, скорее всего, по итогам этого года дефицит составит примерно 7-7,5 триллионов рублей. И с высокой долей вероятности этот дефицит будет сохраняться в ближайшее время. Более точную траекторию, я думаю, мы все скоро узнаем. Напомню, в начале октября должен быть...
0: Да, мы помним, да, мы ждем этих бюджетных корректировок. Да. Ну вот не могу не спросить про ОФЗ, раз уж у нас про бюджет речь зашла. Вчера прошли аукционы Минфина по размещению бумаг с фиксированным купоном. Уже выше 16% доходности мы видим. Что происходит? Доходности будут расти, на ваш взгляд, и дальше? То есть инвесторы будут смотреть на какие еще более высокие уровни, согласится ведомство?
2: Ну, здесь, очевидно, существует ряд других факторов. Прежде всего, большинство инвесторов, я думаю, ждет с особым... Особенно сильно ждет выхода октябрьских данных по бюджету, просто по причине того, что если бюджету удастся уложиться в диапазон 7-7,5 триллионов рублей, то тогда, соответственно, это будет одно давление на рынки долга. Соответственно, в случае, если, не дай бог, дефицит окажется значительно шире, то это будет уже совершенно другая ситуация. Я думаю, во многом мы сейчас находимся вот в той точке неопределенности, плюс к тому же мы не забываем, что в распоряжении Минфина есть достаточно существенный объем ликвидных средств ФНБ, остатков на рублевых счетах, плюс к тому же в их обойме наверняка, я думаю, не стоит забывать, в их обойме остается возможность использования не только фиксов, но и флоутеров. Все вместе, я предполагаю, позволит Минфину уйти от траектории какого-то поступательного роста доходности, напротив, по мере осознания рынком того, что какого-то совсем уж экстремального сценария не просматривается, возможно, мы увидим разворот.
1: Не будем, это забывать. Конечно же, это был главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков в нашем эфире. Саш, слушай, а может, ну их все эти аукционы? Может, взять и вложиться в сумочку Биркин или украшение от Тиффани?
0: Слушай, ну это ты у нас говорит РБК инвестиции. Мне кажется, тебе важнее, тебе это виднее, тем более.
3: Можно я добавлю, дополню, Дима, сумочку Биркин или Тиффани, купленных на аукционе.
1: Смотри, к чему мы об этом заговорили? У нас вышла заметка сегодня утром. Заметка следующая: что люди, инвесторы, россияне бегут из депозитов. Почему они бегут? Потому что ставки постепенно снижались по вкладам в банках. Правда, вот сегодня была новость, что у Сбера ставка подросла. Ну, это, допустим, еще неизвестно. Посмотрим, как будут события развиваться дальше. И вот чем заменить депозит? Какая альтернатива?
0: Ну, то есть мы видим, да, что доходности, о которых мы говорили, средних и длинных УФЗ составляют 15-16,5%. Облигации качественных корпоративных эмитентов дают премию еще около 1% пункта к этим УФЗ. Как вы на долговой... Как-то на долговой рынок, Олег, смотришь сейчас? На среднюю длину ФЗ, который непонятно брать или не брать, видимо, токи из фондов облигаций.
3: Ну, слушайте, ну, во-первых, это все как бы индивидуальный подход каждого. Если там, лично мое мнение, то мое мнение, я вообще бы сейчас в длину на долговом рынке вообще бы не смотрел, тем более на длинную ФЗ, с учетом максимально высокой волатильности, в принципе,

0: принятия решений по ключевой ставке, и на горизонте там 35-39 год, да, то есть сроки погашения длинных ОФЗ, ну уж тут абсолютно точно степень свободы, она столь широка, что мы даже себе ее даже представить не можем. А вот что касается коротких ОФЗ, если говорить, например, о выпусках с фиксированным купоном, с дюрацией там до полутора лет, то это интересная история, тем более, что, по сути, у нас инвесторы на коротких сроках закладывают ожидаемую с премию доходность примерно такую же, какую они закладывали, когда ставка была 21. Ключевая.
1: Относительно недавно некоторые аналитики советовали облигации застройщиков.
2: Да, уже не советуют, кажется, их.
1: А что такое? Что случилось?
2: Ну вот увидели мы сегодня, вот мы начали с чего? С роста в акциях самолета, при этом облигации, наоборот, рухнули. Повод, как мы уже, ну, мы уже кратко обсудили, Сбербанк, крупнейший кредитор самолета, может получить в управление часть бизнеса этого застройщика. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. По словам одного из них, это может произойти в рамках реструктуризации кредитов, то есть поэтому, видимо, такую реакцию в облигациях и увидели. Ну вот другой вариант – это вхождение банка в капитал дочерних структур самолета. Олег, а есть ли тут повод для оптимизма?
0: Для кого? Для самолета? Для Сбера или для инвесторов?
2: Для инвесторов в самолет.
0: С одной стороны, наверное, да, потому что действительно это существенно может временно там, ослабить нагрузку на долг самолета, но с другой стороны, есть пример другого застройщика федерального, который долгое время своими публичными бумагами был представлен на рынке, пока мажоритарный инвестор не сконсолидировал у себя в руках почти 98%. Я говорю про ПИК. И после этого, по сути, делистинг стал неизбежным. Вот в случае, если плавно за какие-то определенного рода периоды времени, равные периодически, часть плавно, постепенно заложенного самолетом имущества будет переходить к самолету и в портфель самолета, то мы вполне можем такой сценарий увидеть с делистингом бумаг самолета. Но вот эта история для акционеров самолета, мне кажется, не очень интересна.
1: Слушай, ну не самолетом единым, а много всяких разных ЧП на рынке сейчас происходит.
2: Да, мы тут много обсуждаем быть аккуратнее на рынке корпоративного долга. Вот сейчас вышла новость, сообщение Михаила Мамута из Центробанка, что регулятор анализирует дефолт Евротранс на признаки манипулирования и инсайда.
1: Ну, будем следить за этой ситуацией, друзья, в программе «Рынки главное». Олег, у нас примерно пару минут остается до завершения программы. Ты знаешь, некоторое время назад мы сделали по-настоящему народным один вопрос в другой финансовой программе. А вопрос звучал так. Во что вложить 1 миллион рублей россиянину или россиянке прямо сейчас?
0: И россиянину, и россиянке я бы рекомендовал, ну, в зависимости, конечно, от срока, я бы миллион рублей поделил на несколько частей. Ну, в одно место точно бы не вкладывал. Все, что связано с золотом в тех или иных формах, видах монеты, слитки, ОМС, возможно, и золотые облигации.
2: А сколько аллоцировать на золото?
0: Ну, я бы, наверное, минимум 30% бы аллоцировал, если в долгосрок. Однозначно, это биржевые фонды недвижимости, тем более закрытые, которые сейчас можно достаточно легко и быстро купить на рынках. И, прежде всего, недвижимости нежилой. Как вы понимаете,
2: конечно,
0: я имею в виду коммерческая, торговая, складская, процентов 15-20 вполне можно аллоцировать. Короткие ОФЗ с фиксированным купоном с дюрацией от года до полутора, еще процентов 15-20, 5-10% фонда денежного рынка, дабы можно было, ну, как-то более оперативно своей ликвидностью управлять. Ну и дивидендные аристократы, про которых мы с вами говорили, это приятный бонус и остаток.
1: Назови
0: к этому миллиону.
2: Кто это, МТС?
0: Это МТС, который, кстати, на этой неделе обновил свою дивидендную политику. Это Татнефть, которая платит достаточно давно и стабильно. Ну, я, наверное, бы еще назвал, хотя это не аристократ, но абсолютно точно желает им быть. Это Яндекс, который тоже плавно увеличивает свои дивидендные выплаты.
1: Большое спасибо. Это был Олег Абелев в эфире программы «Рынки главное», инвестиционная компания «Реком Траст». Саш, ну что, мы последуем совету Олега?
2: Мне кажется, это готовый рецепт был сейчас.
1: Готовый рецепт, готовое решение. Слушайте нашу программу. Здесь их будет гораздо больше. Прощаемся. До завтра.
0: До свидания.
3: Рынки главные.
4: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
5: Изучаем китайский.

0: 2027 года. Если сравнить это с продажами автомобилей не электрических, да, вот классических, как мы привыкли, то в месяц сейчас, по данным агентства «Автостат», продается 100 тысяч автомобилей. Это не за год, это только в месяц. А вот еще одни данные. В январе-июне 2026 в России было продано чуть больше 4,5 тысяч новых электромобилей. Здесь рост почти на 5%. И кажется, что 10 тысяч электрокаров – это немного, и в целом, ну, по 20 примерно машин за смену, ну, объем, который можно произвести.
1: Но тем временем агрессивный план продаж вызывает скепсис аналитиков. Компании придется отвоевывать долю в условиях жесткой конкуренции с более дешевыми и практичными гибридами, подчеркивает директор проектов АТК «Консалтинг» Георгий Королев.
2: 12,5 тысяч в 2025 году, на самом деле, это был не весь рынок, а это были только новые электромобили, которые были зарегистрированы автостатом. То есть, если говорить о том, что Атом хочет выпустить порядка 10 тысяч автомобилей до конца 2027 года, это 5 тысяч в год, получается, что почти 40% рынка новых автомобилей они захотят захватить. Это, на наш взгляд, очень амбициозная цель, потому что на рынке присутствует достаточно много конкурентов, не только электромобили, но и гибриды, которые в целом могут быть более интересны с точки зрения технических составляющих, так и с точки зрения цены. Поэтому 40% рынка – очень амбициозная цель, и непонятно, как они планируют эту цель выполнить. Единственная, наверное, перспективная стратегия для них – это может стать ориентация на корпсегмент. Учитывая, что сейчас есть требования по локализации для таксопарков, при обновлении крупнейшие автопарки будут смотреть на отечественных производителей. И вот как раз Kia может стать одним из ключевых поставщиков. Но опять же, все будет зависеть от конкретных условий сделок и стоимости Атома для потенциальных покупателей.
0: Разработчики уже включили машину в реестр такси, готовят пилоты с операторами каршеринга. Параллельно расширяется сервисная сеть. Предполагается, что обслуживать новые электрокары к 2029 году будут в 48 городах России.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
4: Бешеные деньги.
3: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимания. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Polymarket рассчитывает пари по погоде в Париже по показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голь без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Polymarket не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026-м для большой доходности нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg, а фен, машина и полное отсутствие стыда. С вами был Глеб Каланов. Помните, на рынке можно просчитать все, кроме человеческой изобретательности.
4: Бешеные деньги.
5: Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
6: Что это было?
7: В эфире.
8: У нас несколько отделов, и именно отдел производства и отдел доставки – это два отдела, которые требуют постоянного внимания и контроля, на которых больше всего сосредоточено именно мое личное внимание. Самое сложное – производить продукты и его доставлять, потому что наш продукт – это доставка цветов, так как мы крупный интернет-магазин.
9: То есть тебе пришлось отказаться от хобби в пользу операционки, или это тоже стало частью хобби?
8: Хобби это было, я не знаю, сколько лет назад, и да, я максимально в операционке. В закупках, в доставке, в производстве. Я осматриваю букеты, которые уезжают клиентам в руки.

0: Я прям постоянно в процессе. У меня нет отдельного кабинета, несмотря на то, что у нас большой отдел. Я сижу на производстве.
1: А производство это что?
0: Производство это то место, где флористы собирают букеты. Мы называем это отделом производства, потому что у нас большое количество заказов. Это уже нельзя сказать, что это студия. Нет. Это производство.
1: Мощно.
0: Мы небольшой заводик по производству букетов.
2: Основатель проекта «РУЦ» Мария Смирнова в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.
4: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
5: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
6: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
7: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость. С Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
3: РБК «Тренды».
2: Исследователи из Китая и Гонконга разработали новый метод лечения тяжелых инфекций носовых пазух. Они создали микророботов, которые не просто доставляют лекарства, а сами генерируют уничтожающие бактерии вещества. Главное преимущество – точечное воздействие. Обычные препараты рассеиваются по кровотоку, а управляемые частицы бьют прямо в цель. Сейчас авторы проекта дорабатывают систему магнитной навигации для безопасного выведения устройств из организма. Однако главным вектором развития технологии станет масштабный тренд на бесконтактную терапию внутренних органов в рамках малоинвазивной медицины будущего.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий Павел Потапов. Банк России оспорил регламент Евросоюза, мешающий взыскать 200 миллиардов евро с крупнейшего европейского депозитария Евроклир. Регулятор подал заявление в общий суд ЕС еще 15 сентября. Активы Банка России, напомню, были заморожены после начала спецоперации на Украине в 2022. Правительство обсудило вопросы государственной поддержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз, либо уже пострадали от атак беспилотников, сообщается на сайте Кабмина. Бизнес подготовил предложение по регуляторным и налоговым послаблениям для таких компаний. Как заявил на заседании первый вице-премьер Денис Мантуров, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки. Аналитический центр ВЦИОМ призвал россиян не поддаваться на провокации и не доверять промежуточным экзит-полам, которые могут публиковаться от его имени на сторонних ресурсах до завершения голосования на выборах в Госдуму, сообщается в телеграм-канале центра. Результаты экзит-пола могут быть обнародованы только после закрытия избирательных участков, исключительно на официальных ресурсах ВЦИОМ. Сборная России по футболу выступит с флагом и гимном на предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля FIFA среди игроков до 15 лет, сообщается на сайте РФС. Это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой Международной футбольной ассоциации.

на котором сборная России выступит с государственной символикой. Команда сыграет с футболистами из Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. Матчи состоятся в формате 8-8 с двумя таймами по 20 минут. Зарубежные артисты хотят вернуться с концертами в Россию, однако боятся столкнуться с осуждением внутри Европы, заявил в эфире программы «Таманцев». В итоге на радио РБК глава продюсерской корпорации PMI и основатель билетного оператора «Касси.ру» Евгений Финкельштейн. По его словам, гастрольный рынок в России на данный момент перестал быть понятным для западных артистов. Финкельштейн обратил внимание, что организовать выступления зарубежных артистов было бы проще после приезда в Россию американского рэпера Канье Уэста. По его мнению, это восстановило бы прежний гастрольный график. Больше новостей на сайте РБК.

0: РБК «Коллекция».
1: Реновация увеличила благосостояние москвичей почти на 700 миллиардов. С 2018 по 2025 годы стоимость их активов выросла на 680 миллиардов рублей. Это следует из оценки Высшей школы экономики. При этом программа влияет не только на стоимость жилья, но и на экономику Москвы и, кстати, других регионов. По подсчетам аналитиков, к 2032 году эффект достигнет 4 триллионов рублей.
2: Ну, если простыми словами, квартиры, в которые переехали москвичи, стали стоить дороже. Они стоят дороже, чем те, в которых они жили. Ну, впрочем, регионы, несмотря на такой эффект, который для экономики есть, потому что вот тоже из анализа Высшей школы экономики следует, что федеральный бюджет за 8 лет получил почти 600 миллиардов рублей. Так вот, регионы пока московский опыт все-таки не перенимают из-за недостатка финансирования. Это отметила автор РБК Дарья Молоткова.
3: Распространение реновации на региональном уровне, на российском уровне, здесь есть несколько факторов. Регионы присматриваются к опыту Москвы. Кроме того, там действуют программы по расселению, но это в основном ветхое жилье, какие-нибудь деревянные дома или объекты, которые находятся прямо в аварийном состоянии. Там, в принципе, происходит такое переселение в рамках программы КРТ. По модели реновации пока никто не идет, потому что распространению мешает в том числе необходимость больших вложений. Требуется большой поток инвестиций, как и с любым таким масштабным проектом, который генерирует доход не сразу, а позднее. На самом деле сейчас самый сильный бюджет объективно у Москвы. Плюс для регионов на самом деле идет плюс от того, что реновация создает дополнительную загрузку предприятий и в целом как бы эффект создает такой мультипликативный.
1: Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей, предусматривает расселение свыше 5000 домов. В 2025 году по программе реновации были введены свыше 2 миллионов квадратных метров жилья на 72% больше, чем годом ранее, подтверждает городская статистика, изученная РБК.
0: Повтор программы. Таманцев в итоге.
4: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в теле- и радиоэфире РБК. Как всегда, в студии сегодня Евгений Финкельштейн, президент PMI, основатель билетного оператора Кассиру и вообще продюсер, промоутер, который много лет привозил в Россию гигантских мировых звезд. Было время, да, Евгений Ильич?
5: Да,
4: спасибо,
5: да,
4: что вы здесь сегодня. Да, мы с вами сегодня поговорим о том, что сейчас происходит с концертным, с концертным рынком России, потому что, как вот я уже убедился, перекинувшись с вами двумя словами перед эфиром, все не так, как пишут, ну, многое не так, как пишут у нас диванные эксперты, да. А говорить будем о концертном российском рынке, отталкиваясь, если не возражаете, от истории с Канье Уэстом, которая уже перестала быть просто историей одного концерта, и к моменту программы она уже вышла далеко за рамки обычного спора промоутера с ареной. И вопрос, хотя я не знаю, почему обычного, и вопрос уже не только в том, состоится ли концерт и вернут людям деньги. Что для вас сегодня представляет собой российская площадка глазами мирового концертного бизнеса? Нормальный гастрольный рынок, рынок с повышенным риском или рынок, который вообще перестал быть понятным?
5: Ну, на данный момент это рынок, который перестал быть понятным. Безусловно, все артисты хотят вернуться в Россию, даже те люди, которые хотели бы вернуться в Россию, не хочу просто перечислять этих артистов, они боятся столкнуться с хейтом внутри Европы, быть забанены внутри Европы. Ну, первый, который хотел сюда приехать,

0: Это Роджер Уотерс, но делал для все, весь менеджмент делал все так, чтобы он сюда не приехал. А еще мы ведем достаточно много и ведем, и встречаемся с теми артистами, которые мы привозили сюда неоднократно. Они все хотят вернуться, но хотят все-таки, когда все закончится, и тогда мы увидим огромное количество писмейкеров, которые приедут сюда, этих звезд, и мы увидим, есть проблема в другом, что сейчас как бы те артисты, которые захотят вернуться, им будет тяжело найти место на стадионе или на каких-то концертах, потому что на данный момент все говорят о том, что как бы индустрия просела, но свободных дат в Лужниках либо на ВТБ-арене, на стадионах их просто нету.
1: Вот видите, а мы читаем, мы, обыватели, читаем о том, что стадионы уходят в прошлое масштабных концертов и масштабных мероприятий. Совсем мало, если это происходит, то это огромный праздник для людей, и люди идут туда просто потому, что там что-то есть, несмотря на афиши и все равно на кого сходить.
0: Ну, я вам могу сказать, как человек, который занимается давно шоу-бизнесом и увидел огромное количество концертов, то, что сейчас видит российский зритель от наших звезд, да, на концертах Крида, Зиверт, там, я не знаю, там огромное количество еще как бы звезд лап, тот уровень, который сейчас показывают российские артисты, Билан, такого как бы вы не увидите ни на одной площадке, ни на одном концерте,
1: это
0: который...
1: Это
0: как
1: все
0: бы...
1: не то, что старые артисты, а которых мы уже помним и которые были. И Агутин, и Билан, а молодая поросль...
0: Ну, подождите, все-таки я считаю, что Крид это молодая поросль, Мот это все-таки...
1: Ну, вот...
0: А Мот это все-таки тоже человек, который как бы сейчас взлетает и собирает стадионы. А есть Дмитриенко, который сейчас тоже есть. Есть сейчас молодые ребята. Вы понимаете, проблема в том, что даже сейчас, например, такие, как Оджи Буду, или еще нету мест на стадионе. Я просто вот пытаюсь как бы объяснить, который сейчас можно провести концерт. Потому что все стадионы на данный момент, на следующий год, уже забукированы. И, конечно же, появляются такие, которые как бы как у нас на 2028 год тоже забукирован, уже есть план по привозу артистов, именно с молодых, чтобы люди встали, молодые артисты. Просто я не могу сейчас как бы раскрывать, но уже на 2028 году уже будет тоже изменение, будут много артистов, которые как бы достаточно, когда некоторые не выступали на стадионах.
1: Ну, раз пошла такая, как говорится, история, продолжим тогда ее. Доступность билетов. Насколько сейчас сказывается на заполняемости стадионов? Я буду вам верить, да, что они, эти концерты есть. Люди готовы платить огромные деньги за концерт? При том всем, что мы знаем, как всегда, в кризис развлечения не является товаром первой необходимости. И первое, на чем экономят, это на как раз этом. А вы сейчас опровергаете и то, что кризис в стране, и то, что люди начинают экономить. Это вообще не бьется с данными уже чисто экономическими и макроэкономическими.
0: Можно я скажу? На самом деле все зависит от концерта. Все зависит от качества концерта. Люди не перестают ходить. Вот смотрите, через 3 недели концерт «Зиверт» Санкт-Петербург. Санкт-Петербург не является мегауспешным городом на проведение концерта все-таки. Это не Москва. На концерт «Зиверт» уже в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене» билетов практически не осталось. Можно говорить все что угодно, но есть абсолютные факты. Это все зависит от качества и от артиста. Поэтому, безусловно, сейчас, конечно, рынок немного как бы ему тяжело. Не все могут себе позволить, но на какие-то большие концерты, то, что мы видим, да, там, например, мы последний, вот сейчас, позавчера прошел концерт Мота в Санкт-Петербурге, в СКА-арене, там на 17 тысяч тоже ни одного билета. До этого он был на ВТБ, на стадионе и так далее. Концерты есть. Есть Вася, который собрал 3 стадиона по 70 тысяч на данный момент, все-таки Лужники. И это почти там сколько, соответственно, 210 тысяч. Есть же какая-то статистика. Мы говорим, в принципе, конечно, рынок проседает, но люди на самом деле сейчас ходят на стадионы, потому что они получают видео, и они сейчас как бы размещают все эти рилсы и получают подписчиков, потому что сейчас на большие концерты все-таки это не сильно отражается. Отражается, может быть, на какие-то менее качественные концерты, когда, но что касается больших звезд, пока лично мы, как понимаете, я же не просто как билетный оператор говорю, я еще говорю как крупнейший промотор, который делает все эти стадионы. Я могу сказать, безусловно, есть проблемы, но пока на следующий год могу повторить, но

0: учениках нету ни одной даты, ни одного выходного, чтобы можно было куда-то вклиниться и поставить концерт.
1: Вот как раз промоутер. Я могу предположить, что вот тех артистов или большинство из них, которых вы назвали сумасшедшей популярностью и востребованностью, вы являетесь промоутером этих артистов. Извините.
0: Но я не пытался сделать рекламу, я вам могу сказать, констатирую факт.
1: Вернемся к той истории, с которой мы начали. Случилось то, что случилось. Вот представляете себе сейчас западного менеджера, да? Вы смотрите на историю Кани, артист уже объявлен, билеты проданы, площадка сначала появляется в анонсе, затем заявляет, что договора нет. Вопрос об ощущении хаоса, в которое впал именно российский гастрольный рынок, не складывается у вас или в мозгах и в сознании западного менеджера, тех же от менеджеров Отерса, о которых вы говорили, которые мы... Давай туда не поедем.
0: Ну, вы знаете, давайте так. Все-таки, честно говоря, эта ситуация совсем неприятная. И я считаю, что концерт Кани Веста открыл бы нам бы дополнительную возможность для гастрольного трафика, потому что, безусловно, на это смотрит. Но дело в том, что Кани Вест до этого был отменен во многих городах Европы, и не только Европы, он был отменен и в Милане, и во Франции, и в Германии. Поэтому здесь
1: но
0: бы...
1: прошел
0: здесь,
1: да. В Стамбуле, прошел в Алма-Ате.
0: Это правда. Я могу сказать, что и мне кажется, что, знаете, проблема заключается в том, что каждый концерт, и это бы еще было до даже специальной военной операции, каждый концерт получается, появляется огромное количество общественных организаций, которые выступают против, которые каждый... Это было всегда. Просто сейчас, на данный момент, на это обращают внимание. До этого я постоянно, как бы, после концертов Мадонны, Леди Гаги, Роллинг Стоунса, мы получали огромное количество претензий, что им нужно петь, они там, как бы, понимаете, дело в том, что все пытаются пиариться за чужой счет. Не хочу, как бы, говорить, но на самом деле это происходит каждый концерт. Было, когда ты приводишь большую звезду, это было каждый концерт. Просто если бы, мне кажется, что правильно были бы сделаны определенные шаги, этой бы проблемы, в принципе, бы не было. А проблема, как бы, заключается в том, что нужно все-таки были там согласовывать, если бы все сделали правильно. Еще раз, я не хочу возвращаться, но это обоюдная история, которая, как бы, ошибки были и промоутера, и ошибки, соответственно, я считаю, что всего остального, потому что концерт бы в городе принес бы дополнительные деньги, он бы принес бы дополнительные, понимаете, как бы, все-таки и городу пиар и так далее. Поэтому я считаю, что это неправильно. Если, как бы, хотят знать мое мнение, я это не раз говорил, что городу такие концерты были необходимы.
1: Угу. Вот в августе этого года в Алма-Ате, как раз то, о чем мы с вами говорили, выступал ИЕ, и сообщалось, что город заработал на этом 5 миллиардов тенге, 940 миллионов рублей. Это то, что Питер потерял за два концерта?
0: Да нет, это никакого отношения не имеет. На самом деле Казахстан такой тяжелая страна для поездок, и вообще, как бы, очень тяжелый рынок. Мы как-то там делали экспо 2020 года, и мы делали, тоже привозили много артистов. Это вообще очень тяжелая, как бы, страна и для поездок, и для гостиничного бизнеса. Хотели это провести, рассчитывали на большое количество туристов, но до этого съездили люди в Стамбул, до этого люди съездили в Тбилиси, поэтому с Алматой не так получилось, как хотели бы.
1: Я не знаю, я буду вызывать у вас изжогу, наверное, сейчас, вот, но я не могу. Люди другие проводят, и Dragon, и Deep Purple, и 30 секунд до Марса, и Робби Уильямс выступали в Алма-Ате, и все нормально, все хорошо.
0: Я еще раз говорю, это немножко не те суммы, которые идет речь, потому что все-таки это дорогой артист. Он его гонорар, ну, я могу сказать, в десятки раз немножко дороже, чем то, что вы, как бы, назвали.
1: Уэст дорогой.
0: Конечно.
1: Дорогой артист.
0: Да, конечно. И
1: Уильямс, то есть, стоит ниже его по гонорарам?
0: Кто?
1: Робби Уильямс.
0: Конечно.
1: Ну, я профан, конечно, да, в этом.
0: Но все. Это все-таки второй эшелон, если сейчас на данный момент не третий все-таки эшелон. Мы просто проводили Робби Уильямса здесь, и, как вы назвали, многих артистов, поэтому нет. Imagine Dragons, да, это, как бы, хороший большой артист, но это все равно, как бы, на данный момент, понимаете, Kanye West, это же не просто артист, это уже, как бы...

0: кроссовки, это скандалы, это все остальное. Это люди, которые приходят на Kanye West, то, что я видел, они там 90% они знают одну музыку, все выставляют свои шарики, выставляют в рилс, но на самом деле песни-то его не все знают.
1: Не все.
0: И те люди, которые приезжают на концерт и покупали билеты, я думаю, что они знают одну-две песни, они больше как бы идут как некое событие, покупали билеты, нежели как бы на творчество артиста.
1: Kanye West единственный артист, который был готов приехать в Россию. Вы, правда, говорили, что все горят желанием, но так или иначе это...
0: Вы знаете, американские артисты готовы приезжать. Ну, первое, не всем как бы можно приезжать. А второе, как бы гонорары, понимаете, можно, когда финикийцы придумали деньги, в этот момент можно привести любого артиста. Вопрос как бы здравого предложения и бизнеса. Для того, чтобы просто его провести и чтобы он сюда приехал, здесь нету никакого... какой специальной особенности, потому что мы же говорим про бизнес, а мы не говорим про то, что нужно его привести.
1: Бизнес или политика? Вот как вы оцениваете тот гонорар, который был предложен и вызывает недоумение в профессиональной среде? Не знаю, как у вас. И как бы это объяснялось тем же самым обывателям, и люди строят какие-то истории у себя в голове, то, что такой гонорар был предложен ему именно для того, чтобы прорвался этот барьер, вот эта изоляция, и хлынули следом за ним западные артисты?
0: Конечно, нет. Я думаю, что это просто не совсем профессиональный подход, потому что в любом случае, вы понимаете, это же отражается на конечном покупателе. И от того, что сейчас как бы взрываются билеты, которые продаются дорогие и дешевые билеты, остается середина. Так обычно бывает. И на все концерты, все промоутеры, их проблема заключается в том, что они выставляют эти билеты, и середина обычно остается, а это несет на самом деле очень большой вал и очень большой риск. Поэтому пока то, что мы видели, ажиотаж был большой, честно говоря, для меня это было удивительно, но билетов было продано действительно много, за что, наверное, как бы мы рады, потому что многие люди из регионов, которые невыездные, тоже хотели посмотреть на Kanye West, которые никогда и не знали ни одной его песни, еще раз говорю. Все хотели, как бы, это некое как бы событие для страны, поэтому из-за дефицита, из-за глотка люди, как бы, безусловно, поехали. Поэтому пока ни о каком там солдауте как бы речи не было, но, во всяком случае, как я это вижу, все-таки мы достаточно как бы давно этим занимаемся. Но, еще раз говорю, я считаю, что это ошибкой в том, что произошло и происходит. И, может быть, это каким-то образом исправится, потому что время пока есть.
1: А, то есть вы не ставите крест на этой истории?
0: Я бы дал бы пару процентов, может быть, что есть вероятность.
1: Угу. Что-то знаете, может быть?
0: Я знаю, но я говорить не могу.
1: Немножко тогда отойдем на шаг назад. Все-таки эта история была политическая, привести сюда Kanye West, пометуя о том, какой бэкграунд и какой шлейф тянется за ним. Не совсем приятный, кстати, для некоторых здесь.
0: Давайте так. Вы знаете, все артисты, они вообще в принципе такие. Вот все большие артисты, Мадонна, Леди Гага, они все на самом деле становятся большими артистами на каких-то просто скандалах, провокациях и так далее. Так же, как и политики. Давайте как бы тоже начнем с этого. Потому что каждый пытается все. Это как бы некая пиар-история. Человек ли думает или не думает, да. А эти провокации работают, но гонорар после этой провокации, понимаете, вырос как бы в два раза. Поэтому, может быть, это и была как бы хорошая провокация со стороны как бы артиста. Мы это не знаем. Но в любом случае, понимаете, как бы люди могут и ошибаться, и могут что-то делать, но у нас как бы тоже есть как бы те артисты, которые раньше не выступали, потом что-то осознали, вернулись, сейчас как бы собирают тоже залы, и артисты, и актеры, и так далее. Я уверен, что, знаете, придет время, что все эти артисты, которые сейчас не приезжают и не выступают, они обязательно все вернутся и будут выступать.
1: Вот господин Бакеев, тоже известный продюсер, рассказывал мне, что продажи на его первую «Мадонну» шли, когда окончательный продакшн на нее еще не был до конца понятен. Лужники сказали, что концерт не будет проведен, пока не будет техрайдера, а его просто у него не было. Но он все равно продавал и...

0: Мадонна здесь спела. Вот обвинять в непрофессионализме тех людей, которые...
1: Я не понимаю, как можно было продавать, и не было райдера. Это какая-то история достаточно странная, ну, потому что райдер...
0: Насколько я помню, там что-то было со сценой. Они не понимали вообще, сцена какая-то там чудовищная, 120 тонн выдерживает, 4 дня ее нужно было монтировать, они не понимали, куда в лужники ее...
1: В это же время концерт в Петербурге делал я, поэтому я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Концерт. Райдер – это неотъемлемая часть концерта, конечно, хотя бы контракта. Можно говорить все, что угодно. Без райдера не бывает контрактов. Как-то все это звучит, это достаточно странно. Не хочу как бы никак про своего коллегу пытаться сказать, но райдер – это первое, что как бы делается, это как бы это неотъемлемая часть контракта.
0: Техрайдер.
1: Техрайдер, конечно.
0: Ну, как-то так, наверное, получилось. Хорошо, может быть, у вас за вашу карьеру был случай, когда концерт уже продавался, а какой-то принципиальный элемент еще не был окончательно оформлен. И чем это закончилось?
1: Ну, я вернусь, это концерт был Шнура в Москве. Мы также вышли, не подписав договор в продажу, и потом, соответственно, были проблемы. Мы вернули людям деньги, потом, соответственно, прошел суд. Мы эти деньги отсудили у артиста, и, соответственно, во всяком случае, зритель не пострадал.
0: То есть я могу предположить, что профессия промоутера, она в некотором случае где-то равна какой-то авантюризму, да? Здоровая доля авантюризма или нездоровая. Без этого не работает и не заработать.
1: Ну, вы знаете, я бы все-таки не сказал, мне кажется, что это все-таки немножко больше как бы относится на данный момент больше с политикой, потому что, во всяком случае, на данный момент существуют определенные правила. Безусловно, все нужно согласовать, все нужно подписать с большим артистом, застраховать, а потом выходить в продажу.
0: Столько ли с артистом нужно согласовать?
1: Что?
0: Только ли с артистом нужно
1: согласовать? Нет, не только с артистом. Согласовать. Понимаете, сейчас, на самом деле, идет достаточно сложное время, и сейчас как бы это согласовывается со многими службами. Потому что я просто не хочу говорить про какие. У нас сейчас тоже была история, что мы вышли со всеми, застраховали, но там у артиста была одна строчка, где-то было написано в песне давно, и концерт тоже сняли. Поэтому деньги, безусловно, нам никто не вернул. Но, опять же, от этого не должен страдать конечный потребитель. Поэтому это происходит иногда. На данный момент мы должны понять, сейчас не самое простое время.
0: Не самое простое время.
1: Самое главное, что вы понимаете, дело в том, что такая же не самое простое время, когда Америка во Вьетнаме воевала, такие же как бы были, потому что какие-то самовысказывания и так далее. Просто сейчас ситуация, промотору нужно быть не авантюристом, а все-таки немножко политиком.
0: Многоточие. Поставим это вместе, перейдем на рекламу и после нее вернемся. Узнаем все-таки, кто дает разрешение на концерт.
2: Таманцев в итоге. Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о том, как стресс родителей передается детям. Вы устали, вы тревожны, вы на взводе. И вдруг вы замечаете, что ребенок тоже становится нервным, капризным, плаксивым. Вы думаете, что же я сделала не так? Нейробиология говорит нам, вы сделали ровно то, что делает любое млекопитающее. Вы передали свое состояние через нейроэндокринную связь, мимику и голос. У человека есть система зеркальных нейронов. Они активируются и когда мы совершаем действие, и когда видим действие другого человека. Это работает и с эмоциями. Когда вы напряжены, ваши мышцы лица, интонация голоса, запах тела считываются ребенком. Его таламус передает эти сигналы в амигдалу, и она запускает выброс кортизола, даже если ребенок не осознает, что происходит. Он просто подхватывает ваше состояние. Особенно это выражено в раннем возрасте, когда родитель – главный регулятор нервной системы ребенка. Это называется периферическая регуляция. Незрелая нервная система ребенка регулируется через контакт с более зрелой нервной системой взрослого. Как быть? Во-первых, признайте, что вы влияете не словами, а состоянием. Если вы говорите, что все хорошо, но внутри вы напряжены, ребенок считает не слова, а ваше напряжение. Второе. Управляйте своим состоянием. Не успокойся, а физические действия. Глубокий вдох, медленный выдох, выпить воды, умыться. Дыхание активирует блуждающий нерв и снижает уровень кортизола у вас, и ребенок заражается вашим спокойствием. Третье.

Используйте касание. Простое поглаживание по спине снижает уровень кортизола у обоих через активацию окситоциновой системы. И четвертое. Если вы сорвались, восстановите контакт. Ваша нервная система успокоится, и через зеркальные нейроны ребенок получит сигнал: опасность миновала. Обнимите, посидите рядом, подышите вместе. Ваше спокойное присутствие – главное лекарство. Ваше состояние – это архитектура его нервной системы. Не требуйте от ребенка спокойствия, которого нет у вас. Начните с себя. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.

0: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Майк Тайсон. 2015 год. Лас-Вегас. В город, где сбываются мечты и ставки бьют рекорды, врывается «Железный Майк», легендарный боксер Майк Тайсон. Но он бросил вызов не боксерскому рингу, а иной арене – миру криптовалют и тем самым вписал свое имя в историю цифровой эры. Компания Тайсона заключила партнерское соглашение с Bitcoin Direct на установку криптомата, в дальнейшем и целой линейки, в одном из знаменитых казино. В дизайне устройства, помимо имени спортсмена, использовалась культовая татуировка его лица. Такой банкомат позволял конвертировать наличные в биткоины, отправляя криптовалюту на мобильный кошелек пользователя. По заявлению компании, процесс занимал менее 20 секунд. В заявлении, предоставленном пресс-секретарем, Майк Тайсон говорил: «Я очень горжусь тем, что участвую в биткоин-революции. Цифровая валюта – будущее, и чем больше я о ней узнаю, тем больше это меня интригует. Она уравняет шансы для тех, кто ищет альтернативы финансовой свободе». На сегодняшний день криптоматы Тайсона уже не функционируют. Тем не менее, он неоднократно подчеркивает в интервью, что нестабильность экономики побуждает его эффективнее подходить к планированию денег, и в том числе в рамках виртуальных активов.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий Павел Потапов. Российская дочка компании «Ашан», а также «Лимана Про» переданы во временное управление компании «Лев Менеджмент». Соответствующий указ подписал президент. Также во временное управление «Лев Менеджменту» передано 100% акций «Нестле Россия». «Лимана Про» ответила на сообщение о передаче активов во временное управление компании «Лев Менеджмент». В данный момент мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информации. В настоящий момент компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений, говорится в сообщении. ЦБ изучает дефолт Евротранса на признаки инсайда и манипулирования, сообщил зампред Банка России Михаил Мамута. Регулятор, по его словам, готовит ряд предложений по повышению прозрачности рынка и улучшению информированности инвесторов. Они коснутся правил листинга, институтов представителей владельцев облигаций, независимых директоров. 16 сентября председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил, что дело Евротранса должен расследовать парламент. В противном случае могут появиться подражатели, а рынку облигаций и цифровых финансовых активов придет конец. Экономическая динамика соответствует ожиданиям. Рост ВВП по итогам года будет в пределах процента, заявил Владимир Путин по итогам совещания по экономике в Кремле. Инфляция в России на 14 сентября составила 6,2%, ниже прошлогоднего уровня, отметил президент. Основные последствия принятого в США законопроекта об ужесточении санкций против России могут быть связаны с усилением давления на ее торговых партнеров, сообщил РБК вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. Он отметил, что российским компаниям потребуется адаптировать логистику, механизмы расчетов и отношения с партнерами. Это, по его словам, хлопотно, дорого и долго, однако у бизнеса уже накоплен необходимый опыт и сформированы рабочие связи. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.

0: Мы продолжаем наш разговор с Евгением Финкельштейном, президент PMI, основатель билетного оператора Кассиру, продюсер, промоутер, известный продюсер и промоутер, и остается, который много лет привозил в Россию звезд мировой величины. Мы говорим о состоянии сейчас гастрольной отрасли в России и немножко заглядываем за кулисы. Мы с вами остановились на чем? Я задал в пустоту вопрос, кто вообще дает разрешение на проведение концерта? Действительно, это все-таки артист или кто-то еще? Вот, допустим, чисто гипотетически, вам звонит промоутер артиста западного и говорит: слушай, мы должны, мы готовы там приехать, что именно вы должны гарантировать, пообещать менеджеру, чтобы концерт состоялся?
1: Хороший вопрос.
0: Сейчас.
1: Смотрите, безусловно, есть же определенные какие-то понятия, да, на данный момент. Например, таких артистов, как Би-2, еще другие, те люди, которые высказали какую-то позицию, и есть понимание, есть списки, безусловно, которые существуют. И каждый промотор понимает, где нужно посмотреть, если артист в этих списках или его нет. Безусловно, как бы, безусловно, это есть. Но опять же, это существует именно, как бы, именно понимание, даже те же самые промоторы плюс-минус знают тех артистов, которые можно делать, которых делать нельзя.
0: Может быть, списки все-таки в голове продюсеров и промоутеров на самом деле? Кто-то видел их на самом деле?
1: Вы меня провоцируете.
0: Я не видел,
1: я их знаю, они у меня в голове.
0: Да, и участники группы, которую вы назвали, иностранные агенты сейчас. Был ли в этих списках... А, кстати, западные есть в этих списках?
1: Да, безусловно. Да,
0: Канье Уэст не входил. Или входил, но его оттуда убрали для того, чтобы вот прорвать вот эту блокаду.
1: Я не являюсь промотором Канье Уэста, поэтому я думаю, что вы можете...
0: Хотели бы?
1: Да, мы делали предложение, но не столь большое.
0: Вы делали предложение? Ага, это я отложу у себя.
1: Ну и даже если вы знаете, уже... когда Канье Уэст приезжал по площадкам, с ним ездили... Мы.
0: Не
1: я
0: знаю.
1: Конкретно.
0: Я не,
1: это был я. И Лужники показывают, и мы ездили вместе с ним.
0: А, это когда он приезжал якобы на день рождения Рубчинского?
1: Он не якобы, он приезжал на день рождения Рубчинского.
0: Но ездил с вами почему-то.
1: Мы в Рубчинске тоже ездили.
0: Был ли концерт Канье Уэста согласован во всех необходимых инстанциях? Кто дает разрешение на концерт?
1: Я понятия не имею. Я считаю, что он был согласован. Я просто считаю, что немножко все поторопились. Были ошибки. Я просто не хочу к этому возвращаться, потому что я уже сказал много раз. Просто дело в том, что это политическая больше акция. И дело в том, что когда ты это делаешь, ты должен предусмотреть все риски, ошибки, а не как бы там сразу же выпускать билеты в продажу. Понятно, что будет как бы наплыв и так далее. Но, опять же, я хочу сказать, что, знаете, о том, там, то, что сейчас история говорит, что компания, которая привозила, это какая-то схема, какая-то физическая, я хочу сказать, что заступиться здесь про коллег, это, безусловно, не было какой-то специальной операции, что деньги там задержать. Что касается дальше продолжения, я не могу комментировать, потому что я не являюсь промоутером.
0: Угу. Последний вопрос, который я задам, если даны были все разрешения, кто все-таки стоит за отменой. А вы?
1: Да, конечно, вы знаете, вы сейчас мне про меня сказали, я даже сейчас от своей значимости чуть не упал. Конечно, нет. Я думаю, что вопрос вообще не в том, что кто-то давал разрешение или кто-то не давал. Вообще вопрос не в разрешениях. Это вообще вопрос не в разрешениях, это вопрос, в принципе, в ошибке. Как бы дело в том, что это серьезный концерт, который нужно было... Это же не просто, это нужно согласовать с силовиками, с городом. Есть какие-то правила согласования. Когда люди это

0: узнают из прессы, мне кажется, любому как бы градоначальнику или там те люди, которые за это отвечают, они как-то становятся, удивлены, потому что это, опять же, это серьезный концерт, который нужно было пройти сначала соглашение на всех уровнях, и этой бы проблемы бы не было вообще. Если мы говорим, что это был запрещенный концерт, это неправда, его нет.
1: Да. Ну, у меня нет ни толики вообще скептицизма по этому поводу, потому что вчера мы разговаривали с вашим коллегой по цеху, господин Ратников, президент, генеральный директор и основатель российского концертного агентства TCI, говорит практически то же самое в нашем эфире. Я прошу.
2: Когда я привозил и «Рамштайн», и какие-то другие высокоэнергичные, высоко яркие, такие эмоциональные группы, я всегда приходил и обсуждал возможности этого проведения и с городскими всеми структурами, и с органами, отвечающими за безопасность, обязательно, потому что они, прежде всего, на вверенной им территории отвечают за эту безопасность. Не усматривают ли они каких-то повышенных там мер? Они не накладывают вето. Они их со мной обсуждают и оставляют это на мое решение, вот эти все риски. У меня было пара случаев в профессиональной карьере, когда я решал пойти конем, грубо говоря. И, конечно же, это были очень смелые и с последствиями случаи. Поэтому не стоит игнорировать работу с органами, отвечающими и за безопасность, и с городскими структурами, со всеми вовлеченными в этот процесс. Вести диалог обязательно нужно.
1: Что в итоге на сегодняшний день, если все-таки эта история закончится не очень хорошо для индустрии? Легло ли несмываемое черное пятно на гастрольную отрасль и на российских менеджеров, которые занимаются привлечением сюда иностранных артистов?
0: Ну, безусловно, это бы не то чтобы легло, потому что Kanye West – это специальный артист даже для западного рынка. И отмены есть, поэтому здесь я не могу сказать, что это легло и не легло. Что касается для индустрии, нам бы было бы легче привозить других артистов, если бы Kanye West уже приехал. И это было, приоткрыло бы гастрольный график артистов. Но я думаю, что все равно, пока специальная военная операция не закончится, либо мы должны платить какие-то сумасшедшие экстра деньги для того, чтобы привозить сюда артистов, либо подождать и встать в тот гастрольный график, как это и было. Просто дело в том, что раньше же не было такого. Раньше же ты приезжал, там все эти концерты, которые мы ставили у истоков, когда все гастрольные графики, когда концерт был в Хельсинки, потом был в Санкт-Петербурге, потом он уезжал в Москву, дальше уезжал в Ригу. Это был именно как бы весь европейский продакшн. Мы это делали огромное количество раз. Это были первый концерт, я даже помню, который был, это был Depeche Mode. Потом это были Милленфармер, это было огромное количество концертов, которые как бы делались, нас все штрафовала таможня и так далее, и это было открыто. Сейчас, к сожалению, этого не происходит, либо мы должны заплатить какие-то колоссальные деньги, либо как бы ждать, пока мы станем как бы обратно в трафик. И даже, знаете, я помню, что лет 6 назад я был в Лондоне на LMC, и когда речь пошла про развивающий emerging markets, и когда мы пришли туда в компанию, говорит, Россия не emerging market, это уже как бы рынок состоявшийся, поэтому, ребята, как бы, идите, вы же не Индия, вам в другую сторону, говорит, вы уже европейцы.
1: Да, мы упускаем один момент, что концерты в России – это не единичный концерт, да, и концерт в рамках тура у западных звезд.
0: Который... Это всегда было. Поэтому мы даже, понимаете, мы, когда делали Depeche Mode, мы даже стояли два раза как бы, в гастрольном графике в начале, в конце. Это делали как бы Rolling Stones, которые приезжали как бы артисты. Это были Madonna, это же был не первые какие-то, которые были. Это были уже графики, это уже были как бы с огромным количеством, с 50 грузовиков, 60 грузовиков.
1: Вот, я тоже не думал. А как вот сейчас, 50-60 грузовиков, все границы закрыты, как собирались привезти? Я не знаю, сколько грузовиков у него, ну вот, допустим, Уотерс, да?

0: я, послушайте, Waters был около 20 грузовиков, но дело в том, что, еще раз, вопрос как бы в том, что если платятся какие-то деньги, это можно доставить и самолетом, это можно доставить опять и деньги. Там, да, это опять деньги. Эти деньги, они просто ложатся на конечном потребителе.
1: А какой сейчас вот расклад по экономики концерта, допустим, ну вот до того всего, там, допустим, там 70% забирал себе артист, еще 10% уходило на его райдер и технический, и на то, что он себе хотел, а то все оставалось, это было, были промоутерские деньги. Сейчас не с западными даже артистами, из чего складывается экономика концерта у вас?
0: Вы знаете, можете сказать? Вы знаете, я могу сказать, все большие концерты, которые мы сделали, Rolling Stones, Madonna, я не знаю, Lady Gaga, все большие артисты, они все прошли с колоссальными убытками. И там нет такого понятия 70. У тебя есть распределение прибыли, есть расходы. Безусловно, артист
1: не зарабатывает 70%. То есть вот если ты собрал зал, что, не значит, что ты сорвал куш?
0: Ну, во-первых, ты зал не собираешь, еще раз говорю, у вас есть понимание продажи зала, у вас есть продажи дешевые билеты, есть дорогие билеты, есть у тебя середина, если она остается из них, как бы, потому что выход в ноль при там 80% с этого концерта, это как бы колоссальный успех, из них есть какие-то билеты бесплатные и так далее, это очень тяжелый бизнес.
1: То есть вы альтруист?
0: Я идиот, это разные вещи, но в те концерты, которые мы делали, просто дело в том, что, опять же, вы же делаете на круг огромное количество концертов, какие-то прибыльные, какие-то, я говорю про больших звезд, когда гонорары создавались там больше там 2-3 миллионов, это заработать и отбить эти деньги были практически невозможны. В Москве это еще как-то работало, что касается Петербурга, это вообще не работало в принципе никак.
1: Вот Ратников говорит практически то же самое, но мне тогда непонятно. Чисто интерес обывателя. Как вы попадаете в список Forbes тогда, если вот все...
0: Ну, я же не попадаю в список Forbes не как концертный продюсер. У меня все-таки других есть бизнесы.
1: Что-то есть. Понятно. По данным 26-го года, концертная индустрия в мировом масштабе переживает тоже непростые времена. Вот живые выступления становятся менее востребованы. Это тренд мировой из-за высоких цен на билеты, спада постпандемийного ажиотажа, неблагоприятной экономической ситуации не только у нас. Туры отменяются один за другим, так как билеты не продаются. Вот в Киргизии анонсировали выступление Шакиры, да, тоже что-то не получается. Кстати, на Новой Бишкек-арене, не знаю, сейчас это крупнейший стадион в Центральной Азии и, наверное, может быть крупнейшим скандалом. Что-то не срослось.
0: Почему? Мы тоже Шакиру делали, мы тоже на нее билеты не собрали. Мы же делали всех этих артистов здесь. Шакира тоже была в России, если что. И тоже делали ее мы. Поэтому здесь не было какого-то аншлага. Тоже продаются дорогие, продаются дешевые билеты. Смотрите, это, безусловно, определенный артист большой величины определенного рынка. В основном он все-таки испаноязычный и американский рынок, где как бы живет большое как бы испаноязычное как бы население. Вы понимаете, у нас есть такие артисты, которые нам близки, такие российские народные группы, как Скорпионс, как Depeche Mode, как Металлика.
1: Как Агутин.
0: Как Агутин, например, да, поэтому то, что как бы собирается. Это на самом деле такой как бы... у нас рынок, он специфический, который, кстати, первый прошел, наверное, экспортзамещение. Потому что по деньгам, по рынку, что касается с 19-го, с 20-го года после пандемии, как бы каждый год мы, там, например, если компания, мы говорим про там кассир, то мы росли там от минимума 35%. Поэтому 35% это был минимальный процент роста. Безусловно, рынок переживает сейчас тяжелое, как бы, тяжелое время. Но давайте так, я могу сказать, те концерты, которые, как бы, вот, например, в Weekend, вы не могли купить билеты на Weekend, потому что это был sold out. Такие билеты, как Beyonce, это все продается. Это должно быть качественное шоу, то, что я пытаюсь сказать. А те билеты, которые как бы там на какой-то средний концерт, они, безусловно, страдают. Все люди пытаются выбирать каких-то топовых артистов и увидеть какое-то шоу. Если как бы шоу, например, который не там представляет из себя какого-то значимости, но я говорю, вот давайте для примера, я еще раз повторюсь, концерт «Зиверт», Петербург, «Газпром-арена», это как бы совсем нелегко, вал колоссальный, потому что шоу затраты колоссальные, билетов нет. Вот мы сейчас говорим про концерт, который будет 3 октября.
1: Угу. Тоже ничего не заработаете?
0: Ну, вы знаете, дело в том, что «Зиверт» такой артист, что тот концерт, который был в Москве, они взяли деньги в кредит и сделали шоу такого масштаба.

0: масштабы, поэтому там здесь было и все артисты, те, которые Егор Крид, и все, кто вкладывает.
1: Слушайте, это тоже новый элемент вот такого способа организации.
0: Ну, вы знаете, еще раз, у меня все-таки есть билетный оператор кассир.ру, и бизнес заключается все-таки немножко в другом. Мы одно другому дополняем. Безусловно, это тяжелый бизнес, и я могу сказать, что правда, как бы, ту индустрию сейчас, то, что артисты показывают даже в каких-то, я не знаю, лайф-аренах или, например, на ВТБ, не на стадионе, мы действительно сейчас смотрим и видим, как бы, то, что, как бы, мы вряд ли увидим в туринговой версии какого-то артиста.
1: Юрий Ильич, то, что происходит тогда сейчас, уж мы коснулись там Бишкек-арена, не видите в этой площадке какого-то конкурента и вообще конкурента в Азии, на Киргизии, Казахстан, или видите окно возможностей для развития своего бизнеса?
0: Вообще не вижу никакого. Это вообще совершенно рынок Казахстан, Киргизия. Вы понимаете, дело в том, что для этого должен быть средний класс, а там у тебя существуют либо билеты, либо как бы с надеждой на то, что приедут. Давайте, как бы, например, в Казахстан, чтобы приехать, это целый квест. Нужно прилететь, ночные рейсы, гостиницы и так далее. Это все-таки не Стамбул, который, как бы, у тебя 8 раз там в день летает там одна компания, 10 другая компания, ты сел, и через 3 часа ты прилетел, ты понимаешь, куда ты сел, как ты разместился и так далее. Понимаете, как бы, это целый, как бы, что касается этой арены, они, безусловно, доплачивают свои деньги, как и в Казахстане, там, да, с Экспо, но это не является нашим конкурентом, а слово совсем.
1: Ну, там четверть неназванных иностранцев сейчас в Киргизии.
0: Ну, это не... Понимаете, это не важно. Например, давайте так, в Казахстане был Канье Уэст, у него не было такого успеха, как сейчас, как бы, хотя до Казахстана могли люди доехать из России очень легко, во всяком случае. Все съездили в Стамбул, многие съездили в Грузию. А, как бы, ну, при этом, как бы, Казахстан, потому что мы же и продавали эти билеты, это не все так работает, как бы, как однозначно. Для этого должна быть, для этого должно быть понятно. Отели, перелеты, самолеты, транспорт и так далее. Чтобы Киргизия отработала, это огромный процесс работы, вкладывания денег, и, может быть, через какое время и должен быть сформироваться свой средний класс, чтобы люди ездили. А так, например, из России туда еще можно долететь, а куда еще можно прилететь в Киргизию? Из Эмиратов лететь или откуда? Каким образом нужно попасть в Киргизию?
1: Ну, может быть, на нас и рассчитано. Хотя что у нас? Вот я читаю, зарубежные звезды не выступают. Отечественные исполнители в большинстве своем не способны собирать стадионы. Не все. И вообще дефицит артистов, способных на что-то стоящее, на что-то действительно талантливое. 38% самих музыкантов говорят, что им сложно одновременно решать юридические вопросы, заниматься творчеством. 22% говорят, что мы не можем сами управлять финансами. Толковые промоутеры, импресарио, уехали. Катастрофа, о которой никто не говорит.
0: Я не знаю ни одного толкового промоутера, который уехал.
1: Я не буду спорить с вами. Я не знаю вообще ни одного.
0: Ну, я знаю всех промоутеров. Я не знаю. Если вы меня спросили про толковых промоутеров, то я знаю, что, как бы, ни одного толкового большого промоутера. Были промоутеры, которые собрали деньги с каких-то концертов, рассказали, как они не согласны с властью, уехали, оставив деньги себе. Это я знаю историю. А что касается, как бы, какого-то толкового промоутера, который уехал и там не делает концерты, были, безусловно, есть какая-то несколько, я знаю одну компанию, который, как бы, уехал, но это одна, это на самом деле, как бы, наверное, небольшая, как бы, это небольшое количество пласт промоутеров, слово говорит, что все промоутеры уехали, но я бы так все-таки не говорил. Что касается шоу, еще раз, и количества артистов, я не думаю, что на стадионе в Милане такое количество концертов происходит, как на стадионе концертов в Москве.
1: Ну что, спасибо огромное. Наше время, как всегда, нашего времени не хватает. Это был разговор обывателя с профессионалом. Ну, а выводы делать вам. Я благодарю вас. Спасибо огромное. Я желаю вам процветания и бизнесу, и нашему концертному сегменту, нашей концертной большой области. Спасибо.
0: Да, спасибо.
1: Спасибо. Спасибо, что вы были с нами.
2: Таманцев в итоге. РБК «Коллекция».
3: Безопасность, IT и медицина – это лидирующие отрасли госзакупок за первые полгода 2026-го. Такие данные приводит аналитический центр электронной торговой платформы для бизнеса и государства. РБК с ними ознакомился. Так, в первом полугодии этого года власти потратили на сферу безопасности на треть больше денег, чем годом ранее – почти 140

0: услуги охранных служб и на комплексные системы охраны, оборудование, в том числе с видеонаблюдением, с требованиями, которые увеличиваются к защите критической инфраструктуры, к защите промышленных объектов.
1: Причина понятна, а почему закупки в IT и медицине также заметный рост показывают?
0: IT сейчас проходит этап импортозамещения, и этот рост может говорить о том, что от точечного импортозамещения каких-то решений год компании переходит к комплексным проектам по внедрению полностью российского программного обеспечения. И эти комплексные проекты, они, как правило, более долгосрочные и более дорогие. Спрос на модернизацию инфраструктуры программного обеспечения, он постоянный, поэтому здесь расходы тоже стабильно могут расти.
2: Если на IT рост на треть, 140 миллиардов рублей, значит, на другие отрасли падают, и в других отраслях, где заметно снижение, что, обратный переход от комплексных проектов к точечным решениям?
0: Вот эксперты отмечают, что да, происходит именно так. И одна из причин — это то, что стройка — это наиболее зависимая от кредитных средств отрасли, от инвестиций. А сейчас и инвестиции у нас по статистике в упадке. И деньги дорогие для бизнеса. Поэтому стройки, наоборот, переход к каким-то небольшим точечным инфраструктурным решениям происходит. В строительстве еще статистику госзакупок может поменять буквально перенос одного-двух крупных проектов на более поздний срок, и уже будет это отражено в статистике, потому что не будет крупных тендеров.
2: Можно ли делать вывод, что вот жилья, какие-то проекты действительно будут откладываться, и что в этом году мы тогда ожидаем, что этих проектах реализация будет меньше?
0: Нет, такие выводы делать нельзя. Все эксперты говорят о том, что статистика госзакупок не отражает полного состояния в отрасли.
1: Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК.
3: Кто есть кто? Denza N9 – это большой китайский кроссовер, который выглядит так, будто его проектировали сразу три человека. Один хотел Range Rover, второй – бизнес-джет, а третий просто сказал: «А давайте сделаем холодильник на 900 лошадей». В итоге получилось это. N9 шестиместный. Не 5 человек плюс кто-то потерпит, а полноценная схема 2 плюс 2 плюс 2. Причем второй ряд здесь явно чувствует себя главным. Кресло, простор, экраны – все как в хорошем бизнес-классе, только нет посадочных талонов. Но самое интересное начинается под капотом. Здесь стоит 2-литровый турбомотор на 200 сил, который в одиночку выглядел бы довольно скромно на фоне таких габаритов. Но он работает в компании 3 электромоторов, и суммарная отдача достигает 925 лошадей. В результате огромный шестиместный N9 разгоняется до сотни примерно за 4 секунды. Причем Denza весит больше 3 тонн, но каким-то образом умудряется ехать как автомобиль, который сильно поссорился с законами физики. Для машины таких размеров это особенно необычно. Снаружи кабинет директора, внутри ракета, а по документам все еще просто семейный кроссовер. В салоне фестиваль экранов и электроники. Цифровая приборка, центральный дисплей, экран перед пассажиром, отдельные экраны сзади, проекция с дополненной реальностью и электронные зеркала с дисплеями. Такое ощущение, что китайцы посмотрели на обычную машину и решили: слишком мало телевизоров. И вот здесь у N9 есть главный недостаток. Он настолько напичкан технологиями, что через несколько лет владелец может обнаружить в машине функцию, о существовании которой даже не подозревал. Сегодня автомобиль помогает парковаться, завтра будет подбирать музыку под настроение, а послезавтра, судя по темпам развития китайского автопрома, начнет оценивать, кто вы по жизни. Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? По размерам и идеологии Denza N9 лезет на территорию Mercedes GLS и BMW X7, но китайцы решили сыграть в свою игру. Больше экранов, больше электромоторов и значительно больше цифр в характеристиках. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
5: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10. Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим?

0: Разбираемся в программе «Что это значит?» Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает генеральный директор кластера «Кион» Алексей Иванов.
4: Книга, которая случайно попалась мне в руки, Эрик Берн, «Игры, в которые играют люди». Во-первых, мне очень понравилось название. Только из-за этого я решил где-то в самолете ее почитать. Я ее дочитал очень быстро. Книжка про отношения людей, даже не совсем бизнесовые, скорее про то, как они строятся, про то, какие страсти овладевают нами в абсолютно каких-то бытовых вещах и как наше поведение будет прокрашиваться для другого человека. Хотя мы хмурим брови или улыбаемся, люди воспринимают скорее часто не только то, как ты физиологически себя ведешь, а то, как ты говоришь, каким тембром, и все это так или иначе игра человека для самого себя, для окружающих, для общества. Такой игровой формат самоподачи, ежедневный, который мы используем в своей жизни.
2: Эрик Берн. «Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений».
5: Времяпрепровождение образует основу для выбора знакомых и может привести к дружбе. Женщины, которые собираются по утрам попить кофе и поиграть в непутевого мужа, холодно встретят новую соседку, которая попытается сыграть во «все превосходно». Если они утверждают, что у них непутевые мужья, им будет неприятно слышать, как соседка заявляет, какой у нее замечательный муж, ну просто само совершенство.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий Павел Потапов. Банк России оспорил регламент Евросоюза, мешающий взыскать 200 миллиардов евро с крупнейшего европейского депозитария Евроклир. Регулятор подал заявление в общий суд ЕС еще 15 сентября. Активы Банка России, напомню, были заморожены после начала спецоперации на Украине в 2022. Правительство обсудило вопросы государственной поддержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз, либо уже пострадали от атак беспилотников, сообщается на сайте Кабмина. Бизнес подготовил предложение по регуляторным и налоговым послаблениям для таких компаний. Как заявил на заседании первый вице-премьер Денис Мантуров, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки. Аналитический центр ВЦИОМ призвал россиян не поддаваться на провокации и не доверять промежуточным экзит-полам, которые могут публиковаться от его имени на сторонних ресурсах до завершения голосования на выборах в Госдуму, сообщается в телеграм-канале центра. Результаты экзит-пола могут быть обнародованы только после закрытия избирательных участков, исключительно на официальных ресурсах ВЦИОМ. Сборная России по футболу выступит с флагом и гимном на предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля FIFA среди игроков до 15 лет, сообщается на сайте РФС. Это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой Международной футбольной ассоциации, на котором сборная России выступит с государственной символикой. Команда сыграет с футболистами из Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. Матчи состоятся в формате 8-8 с двумя таймами по 20 минут. Зарубежные артисты хотят вернуться с концертами в Россию, однако боятся столкнуться с осуждением внутри Европы, заявил в эфире программы «Таманцев». В итоге на радио РБК глава продюсерской корпорации PMI и основатель билетного оператора «Касси.ру» Евгений Финкельштейн. По его словам, гастрольный рынок в России на данный момент перестал быть понятным для западных артистов.

0: Финкельштейн обратил внимание, что организовать выступление зарубежных артистов было бы проще после приезда в Россию американского рэпера Канье Уэста. По его мнению, это восстановило бы прежний гастрольный график. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях четверга.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: И к одной из ключевых новостей четверга. Дональд Трамп планирует подписать так называемый закон об адских санкциях против России. Об этом сообщают Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Документ этот дает возможность президенту США вводить дополнительные ограничения в отношении Москвы. Ранее американский парламент окончательно одобрил билль, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. По этому проекту глава Белого дома, в частности, может вводить вторичные торговые меры против тех стран, которые покупают российский нефть и газ. Китай и Индия сейчас переориентируются на поставки из России, а кризисная ситуация на энергорынке продолжает давить на стоимость нефти, отметил заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов.
3: Время принятия и время подписания закона, как это обычно бывает у Трампа, это становится его такой визитной карточкой. Попятного движения не будет. Будут ссылки на то, что мы о чем-то не договорились, я его подпишу, или же он подпишет его, думая о том, что это будет дополнительное давление. Сейчас сложно предугадывать действия Трампа. Факт остается фактом. Он все равно живет в парадигме. Я надавил, другие должны согласиться. Ну, я думаю, что это будет катастрофа, прежде всего, для американской торговли, потому что это во многом остановит торговлю с Китаем, с Индией, которая для них все равно важна. Это начнется взаимная торговая война, прежде всего с Китаем, конечно. То, что касается российской нефти, она тоже частично будет плавать в танкерах по морю, потом куда-то обязательно причалит. Сегодня дефицит рынка нефти от 6 до 8 миллионов баррелей в сутки. Ну, никуда ты от этого не денешься. Даже дизель, который мы прекратили экспортировать, все равно он давит на цены.
1: Саудовская Аравия приостановила работу трубопровода «Восток-Запад», через который нефть прокачивалась в обход Ормузского пролива. Альтернативой и поставкам из стран Персидского залива стала Россия. За счет этого растут цены на российский сорт «Юралса», и санкционное давление на его стоимость сейчас не влияет. Так считает управляющий партнер «Касаткин Консалтинг» Дмитрий Касаткин.
4: В связи с ситуацией в Персидском заливе поставки на глобальные рынки нефти весьма ограничены. С учетом того, что сокращаются запасы нефти как в США, так и в Китае, с учетом того, что они активно начали закупки российской нефти, увеличили и конкурируют с индийскими покупателями. На фоне этой конкуренции как раз и возникает рост цены. То есть санкции здесь это такой вторичный фактор. Мало кто из тех, кто может попасть под эти санкции, предполагает, что эти санкции будут к ним моментально введены в текущих рыночных условиях. Соответственно, Америка сможет заместить те объемы, которые сейчас дает на глобальные рынки на российский экспорт. Если смотреть на природу самого законопроекта, там есть много стоп-кранов в нем на случай как раз вот таких вот форс-мажорных ситуаций, которые происходят на рынке сегодня. Нет другого варианта, кроме как поддерживать те поставки, которые идут за пределами Персидского залива.
1: Москва считает санкции незаконными. Посольство России в США заявило, что законопроект имени Грэма – медвежья услуга администрации Трампа, так как ограничения могут обернуться экономическими последствиями для самого Вашингтона. Ну, а тем временем цены на нефть обсуждались и на совещании по экономическим вопросам с участием Владимира Путина. Цены на нефть будут расти, а значит, фонд национального благосостояния будет пополняться. Об этом президент как раз и сказал на совещании. Кроме того, экономическая динамика в России соответствует ожиданиям. ВВП в этом году растет на 1% или в пределах этого значения, как и прогнозировалось. И вот, по словам Владимира Путина, именно ненефтегазовые доходы стали одним из главных драйверов роста.
5: В августе федеральный бюджет был исполнен с профицитом. Он составил 606 миллиардов рублей. Существенный вклад в этот результат внесли не нефтегазовые доходы, а опираются на динамику нашего собственного внутреннего рынка. Мы, конечно, видим, как растут цены на нефть. Это позволит пополнить и фонд национального благосостояния. Сейчас правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития. Он ляжет в основу бюджета на предстоящую трехлетку. По предварительному оценки, дефицит ожидается в 2%. И это при очень консервативной оценке цены на нефть.

0: порядке 50 долларов за баррель. Выглядит это, может быть, даже сверхконсервативно, зато надежно.
1: Также глава государства отметил, что безработица по-прежнему на историческом минимуме – 2,3%, а рост зарплат составил 6,5% в реальном выражении за первое полугодие. Инфляция по состоянию на 14 сентября составила 6,2%, что ниже показателя прошлого года, тогда она была на уровне 10%. Рекордно низкий уровень безработицы поддерживается привычкой бизнеса урезать рабочие часы вместо увольнений, отметил ранее в эфире в программе «Что это значит» профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
2: Специфика российского рынка труда заключается в том, что показатели безработицы, которые считает Росстат, не включают, например, такие вещи, как оценка неполной занятости. Дело в том, что особенность, еще раз подчеркну, российского рынка труда в том, что с 90-х годов, скажем так, потребность в рабочей силе, она снижается или увеличивается за счет количества отработанного времени. Поэтому предприятия не рискуют переходить на прямые увольнения, они просто снижают количество отработанных часов, либо отправляют часть сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Поэтому в данном случае 2,3%, да, это низкий уровень безработицы, но в то же время надо смотреть в том числе на количество людей, находящихся, например, в неоплачиваемых отпусках.
3: При этом рост зарплат реальных на 6,5%, как говорят в правительстве, каким образом он влияет, например, на инфляцию и потребительский спрос?
2: Надо иметь в виду, что это все-таки средний показатель. Рост средней заработной платы, он в основном происходит за счет тех секторов, которые себя чувствуют достаточно хорошо. Это IT, сектор, так сказать, связанный с добычей полезных ископаемых, ВПК, все того, что там достаточно серьезное количество людей занято и одновременно нет простоев. Поэтому за счет этих секторов прирастает средняя заработная плата.
1: Александр, а какие секторы сейчас страдают, наоборот, от нехватки рук рабочих?
2: Стандартно, так сказать, у нас страдают какие сектора? Здравоохранения, образования, детское и дошкольное воспитание, сельское хозяйство, лесохозяйство. Причины вполне понятны. Это не очень высокий уровень заработной платы, который не конкурентен по отношению к другим отраслям.
1: Кстати, как обстоит дело в этом плане миграции между регионами? То есть происходит, есть какие-то программы, когда регион привлекает сотрудников из других частей России, ну там, опять же, зарплатами или какими-то другими условиями. И на системном уровне это может как-то вот эти дисбалансы на рынке труда исправлять?
2: Безусловно, такие государственные программы есть. Это всем известная государственная программа привлечения кадров в Дальневосточный федеральный округ. Там есть хорошие подвижки, естественно, но тем не менее, все равно основная проблема — это качество среды, в которой предлагается жить и работать. Поэтому пока в полном объеме, конечно, эти дисбалансы не восполнены.
3: Вот есть такая еще история, как внешняя миграция, трудовые мигранты и привлечение иностранных работников. Насколько сейчас в условиях ужесточившегося законодательства вот в этой сфере трудовые мигранты решают проблему дефицита кадров?
2: Ежегодно у нас в экономике занято порядка до 8 миллионов человек. Это очень большая цифра при том значении, что общая численность занятых 72 миллиона человек. То есть это больше 10%. Естественно, конечно, уже сокращение миграционной политики сказывается на сокращение потока иностранной рабочей силы в Российскую Федерацию, но основная причина немножечко в другом. Это возросшее конкурентное предложение со стороны стран Евросоюза и Ближнего Востока, где тоже есть дефицит квалифицированных кадров, куда люди предпочитают ехать. Почему? Потому что там зарплата повыше.
1: Перед совещанием Владимир Путин отдельно поговорил с премьер-министром Михаилом Мишустиным, и, как сказал президент, они прошлись по основным темам, обсудили ключевые тенденции в критических отраслях экономики России, а также на внешних рынках. И к другим темам четверга. Больше 30 тысяч российских селлеров Wildberries пожаловались на невыплаты и фиктивные транзакции со стороны компании. Это следует из письма, которое инициативная группа продавцов направила в редакцию Радио РБК. Что требуют продавцы, с чем они не согласны и что отвечает крупнейший маркетплейс? Разбиралась Ольга Зуева.
4: Итак, продавцы заявляют о критической ситуации, которая, по их оценке, уже граничит с преднамеренным банкротством малого бизнеса. Кроме того, говорят о систематическом нарушении финансовых обязательств со стороны маркетплейса. Накоплена критическая задолженность. Ситуация, по их словам, перешла в фазу неконтролируемого кризиса. На сегодняшний день в личных кабинетах предпринимателей одновременно висят в обработке уже 3 финансовые выплаты подряд за конец августа и начало сентября. То есть средства полностью заблокированы. Предприниматели также указывают на использование фиктивных транзакций. По их словам, Marketplace присылает продавцам небольшие суммы от 1 копейки до 50 рублей. Предупреждают ФАС, Минпромторг и Генпрокуратуру о кассовых разрывах, кредитных дефолтах, штрафных санкциях со стороны крупнейших банков и искусственном начислении долгов со стороны РВБ.

0: основное требование – разблокировать средства. Кроме того, предприниматели предупреждают, что направят в эти же ведомства массовые иски и заявления. Мне удалось пообщаться с одной из пострадавших. Предприниматель Валерия рассказала, что раньше выплаты приходили последовательно. Теперь же, по ее предположению, Marketplace мог сначала провести более поздние выплаты, потому что сумма обязательств за 31 августа оказалась выше. Это был период школьного сезона и больших продаж.
1: Многие продолжают ждать свои деньги. При этом продавцы Wildberries из других стран почему-то получают свои выплаты без аналогичных задержек. Платежи приходят не по порядку. Вчера, например, мы получили выплату по заявке от 7 сентября, тогда как выплата от 31 августа до сих пор не поступила. И это не согласуется с заявлением Wildberries о последовательной обработке накопившихся операций. Вот сейчас она уже больше 2 недель висит у нас в обработке. Это замороженные оборотные средства, из которых оплачивается и производство, и зарплаты, и налоги, и новые поставки. И вопрос уже не в том, сохранны ли наши деньги, а когда мы сможем наконец-то их получить.
0: При этом в РПБ заявляют, что большинство селлеров уже получили оплату за свой товар. Говорят, что повлияли технические сложности, в том числе последствия DDoS-атак. По словам представителя РВБ Дмитрия Борщевского, небольшие платежи, которые пришли некоторым предпринимателям, не влияют на размер средств, которые должны быть перечислены продавцу в рамках основных выплат.
2: Часть продавцов столкнулась с задержками при обработке операций по выводу средств. Ранее на проведение части операций по системе баланс продавца повлияли технические сложности, в том числе и последствия DDoS-атак. Все средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур. При этом утверждение о намеренном удержании средств продавцов не соответствует действительности. Отдельно хотим пояснить появившуюся информацию о небольших платежах. Эти перечисления не связаны с основными выплатами продавцам и не заменяют их. Здесь речь идет об операциях в рамках отдельного функционала, которым продавцы уже не пользуются, но у них могли остаться небольшие суммы для вывода.
0: Между тем, большинство селлеров, с которыми я пообщалась, просто ждут свои деньги и не планируют сразу обращаться в суд. Кто-то, как моя собеседница, селлер Виктория, просто хотят поскорее все распродать.
3: Платеж за 31 августа я, в частности, не получила. Пришел один утром только платеж от начала сентября. Третий платеж тоже висит в обработке. У меня сгорело 90% товара. Компенсация составила всего лишь 24 тысячи рублей в 2 этапа. Далее вообще ничего не получилось. В суд я не собираюсь идти, потому что у меня очень маленький оборот. Планирую все распродать и уходить оттуда, потому что смысла я не вижу такую работу.
0: При этом возможность взыскать задолженность через суд есть. Как рассказал управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базелев, начать можно с простой досудебной претензии.
4: Когда компания, допустим, задерживает выплаты или начисляет комиссии или штрафы, здесь перспективы есть, есть положительная судебная практика. Считаю, что лучше действовать сразу, потому что продавец ничего не теряет. Если, например, продавец не хочет тратиться на юристов, то он может самостоятельно просто написать в чат поддержки Wildberries, отправить претензию по форме через Почту России, потому что это надлежащее подтверждение досудебного порядка для дальнейшего суда. Ну и я уверен, 90%, что во внутренней структуре Wildberries дано указание, приоритет ставится выплаты тем, кто чем-то недоволен, так называемые сложные контрагенты.
0: Между тем, правительство обсудило вопросы государственной поддержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз, либо уже пострадали от атак беспилотников. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Бизнес подготовил предложение по возможным регуляторным и налоговым льготам для таких компаний. Как заявил на заседании первый вице-премьер Денис Мантуров, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки.
5: С чем не согласны продавцы на маркетплейсах, разбиралась Ольга Зуева. Для тех, кто любит пиво, любителям фастфуда и колы, и для офисных сотрудников. Вот так теперь называются программы для проверки здоровья, или иначе чекапы. Спрос на них растет, а больше других популярностью пользуется ферритин. Его стали заказывать на 70% чаще в первом полугодии 2026 года. Это данные Гемотест, их приводит Коммерсант. А за расшифровкой анализов россияне все чаще идут к нейросетям. Спрос за тот же период вырос в 3 раза. Почему чекапы стали популярными? И можно ли доверить искусственному интеллекту их анализ? Выясняла Яна Ретунская.
6: Спрос на чекапы растет. Вот за первые полгода 2026-го число обращений таких выросло на 13%. Это данные исследования Мегафона проекта «Индекс инвитро». Ну и маркетологи, надо сказать, поработали активно, потому что, ну как раньше выглядела проверка здоровья? Согласны, что даже название пахли как медицинский кабинет? Там комплексная проверка крови, комплексное
5: обследование какое-нибудь.
6: Обследование, да.
7: Я даже запах почувствовала, ты сказала, это правда.
6: Совершенно не звучащие слова. Но сейчас действительно, вот то, что вы уже перечислили, для тех, кто любит пиво, пива, любителям фастфуда. Также есть чекап с названием 6-7. Более молодую аудиторию стараются привлечь, видимо. Просто 6 показателей для одних анализов, 7 для других. Но позиционируется вот как то, что будет интересно поколению альфа. Есть и обязательная проверка, например, для всех, кто любит кофе. Но также бывают чекапы для проверки новых партнеров. Есть чекапы для тех, кто занимается фитнесом, для активных путешественников. Ну, кажется, что простор для фантазии здесь безграничный, но на самом деле у тех, кто придумывает эти названия, есть все-таки некоторые лимиты, иногда причем законодательные. Рассказала нам об этом гендиректор клиники превентивной косметологии New Way Clinic Ксения Афонина.
8: Хотели сделать бьюти-чекап. Возникают уже законодательные нормы, которые нас установили. Мы смотрим по внутренней аналитике, как реагируют пациенты, насколько им понятно это. Вообще понятие чекапа – это что-то новое, но смысл – это превентивный подход к своему здоровью. Ты должен предупредить то, что еще не наступило. И всегда под любым маркетингом должно быть большое обоснование с медицинской точки зрения. Специалисты, которые работают с пациентами, должны понимать, а что вообще мы хотим заложить вот в это понятие чекапа для любителей Кока-Колы. Мы от чего их лечим или не лечим? Хотим их предотвратить какие-то болезни.
6: Самыми популярными чекапами оказались те, что связаны со стрессом и тревожностью. То есть люди пытаются проверить, в первую очередь, ферритин свой. Количество анализов выросло на 70% за последний год. Это данные гемотеста. Также популярны анализы на такой показатель Т4 свободный. Это гормон, грубо говоря, энергии. Сдали его больше на 38%. На витамин D выросло число анализов на 21%. Это при том, что уже несколько лет подряд растет спрос на этот анализ и продолжает расти.
5: А вот это все работает? Это действительно ли человек в итоге страдает от того, что хочет проверить?
6: Но здесь уже отчасти зона для рассуждений, но есть и исследования. Так, например, согласно анализу ученых из нескольких университетов Германии в 2023 году, всего 6% тех, кто жалуется на усталость, на самом деле в итоге страдали анемией. Но вот это как раз тот же ферритин сдают именно, чтобы проверить, есть ли дефицит железа.
5: Это значит, что у 94% на самом деле ложная усталость?
6: Видимо, так, да. Получается, что 94% слишком сильно себя переанализировали, тут углубились в рефлексию. Ну и нужно сказать, что если люди обращаются к расшифровке анализам к нейросетям, а это тоже сейчас популярный тренд, то в итоге для них это может быть даже во вред, потому что не все данные они могут указать правильно, и лучше доверить анализ с помощью ИИ, если уж вы к нему прибегаете, доверить это врачу, говорит об этом директор по маркетингу компании «Цельс» Никита Николаев.
9: Первый риск, когда человек получает предсказания от искусственного интеллекта, на самом деле он не болен, а ИИ выдаст предупреждение, потому что, опять-таки, неверный промпт изначально, неверный контекст предоставлен для искусственного интеллекта. И второй риск в таких больших языковых моделей, наоборот, когда искусственный интеллект предложит скорректировать лечение, либо что-то другое, и стандартный пользователь, не врач, обычный пользователь, прибегнет к рекомендации и усугубит состояние.
6: Ну вот предложение таких нейросетей, которые шифруют вам анализы, тоже выросло. Легко можно найти, если вбить в поисковике. И причем платно даже предлагают такие услуги. Около 200 рублей может стоить одна расшифровка. Врачи предупреждают, что не всегда это объективный способ проанализировать свое здоровье, иногда действительно может даже сделать хуже.
5: О том, сколько видов чекапов сегодня предлагают клиники, рассказывала Яна Ретунская. Ну а сейчас о том, что аналитики Национальной федерации музыкальной индустрии нашли в открытых зарубежных датасетах для обучения нейросетей сотни треков российских артистов. Лидером по числу треков стал рэпер Баста, 193 композиции в одной базе и 104 в другой. Следом идут Федук, Сергей Лазарев, Дима Билан и группа «Звери». Наличие трека в датасете не доказывает его использования, но указывает на высокую вероятность этого, отмечают авторы исследования. Как рассказал музыкальный продюсер и директор покойного Пьера Нарцисса Сергей Дворцов, если бы разработчики предложили обучить или по его спродюсированным песням, он предложил бы творчество Полины Гагариной, Григория Лепса и Пьера Нарцисса.
10: Как минимум за этим будет дальше стоять, возможно, хороший дальнейший хайп. Это может выстрелить в хорошем смысле именно в коммерческой составляющей. То есть дальнейшие шаги именно по музыкальной нашей стезе, это могут дальше подхватить мои коллеги, музыкальные продюсеры, соответственно, артисты. Почему бы и нет? С этой точки зрения я могу подсказать именно положительно. Если со своей стороны, так как я работал с Нарциссом, и после его смерти, я хочу сказать, мы хотели сделать с его сыном Андреем ремикс на «Шоколадного зайца», то, безусловно, я могу порекомендовать им именно для нейросети и разработки разработчиков непосредственно, это шоколадный заяц. Но, возможно, я бы еще бы порекомендовал на песню Полины Гагариной «Шагай, обезоружен». Может быть, у Лепса, конечно, можно было бы что-то сделать на песню «Родина». На такие, как бы, значимые песни можно именно

0: ориентироваться.
1: При этом ни один разработчик искусственного интеллекта, ни зарубежный, ни российский, не обращался к правообладателям за лицензией. Об этом «Ведомостям» заявили в первом музыкальном издательстве и лейбле «ON». По словам представителей индустрии, разработчики утверждают, что собирают контент из открытых источников, но, вероятно, используют и пиратские ресурсы. Как объяснил разработчик экосистемы и продуктов «Кодик» Никита Ротаро, нейросети не воспринимают музыку как люди. Для них это лишь числа, в которых они ищут закономерности.
2: Модели не слушают песни, как их слушают люди. Они не делают вывод по прослушанному треку, что вот, например, здесь Пол Маккартни спел хорошо, здесь Ринго Стар классную партию сыграл, а в целом по тексту наблюдается глубокая философская мысль. Прежде всего, для нейросетей песни, аудиозаписи в целом, это огромный массив многомерных векторов, или, проще говоря, чисел. Современные музыкальные нейросети переводят звук в более компактный цифровое представление. То есть эти числа, ну, условные токены музыки, а после этого учатся предсказывать закономерности между ними. К примеру, ритм, как самое очевидное. Мелодические ходы, гармония, тембр инструментов, манера вокала и структура композиции. И все эти характеристики вычисляются нейросетью, они переносимы в вектора, и связи между ними тоже переносимы в данные для обучения. Талант, как сущность, нейросеть попросту не воспринимает, потому что не знает, что это такое, но она может научиться многим наблюдаемым приемам, через которые этот талант выражается.
1: Напомню, принятый в России закон о поддержке искусственного интеллекта позволяет разработчикам использовать авторский контент без разрешения правообладателя. Президент Владимир Путин поручил правительству разработать поправки, защищающие интересы авторов. И сообщение с лент новостей. Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в вопросе создания американской военной базы в Польше. По его словам, этого удалось достичь благодаря президенту Польши Карлю Навроцкому. Цитата. «Отличные новости. Благодаря решительному лидерству моего друга Карля Навроцкого, президента Польши, достигнут значительный прогресс в вопросе создания базы армии США в Польше. Если это произойдет, место ее размещения будет объявлено в самое ближайшее время. Это станет историческим шагом для нашего великого американо-польского союза», написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я в Петербурге. В ресторане «Буржуа Богемианс» или просто «Бобо». Передо мной новый уже 17-й сет братьев Артема Алексея Гребенщиковых под названием «Ворота в город». Без корешки, мостов и туристических открыток. Петербург здесь скорее настроение. Прохладное, сложное и очень внимательное к деталям. Начинаем с козьего шевра с кинзой, томатом и черным чесноком. Следом копченый угорь со сморчками. И сразу понятно – кухня здесь сложная, но никто не собирается постоянно напоминать вам, насколько она сложная. Далее лосось гравлакс и огурец сразу в нескольких состояниях. Свежий гель, почти снег с йогуртом. Очень свежо, очень по-северному. Один из лучших моментов – мурманский палтус, боровики, топленая сметана, мисо и маринованная редька. Русский лес встречается с Азией. Звучит рискованно, работает отлично. Далее тартар из оленины, а затем утка с фуа-гра и трюфелем. Но главный герой здесь неожиданно лук. Шалот, парей, насыщенный соус. Получается серьезно, глубоко и без попытки понравиться всем сразу. Отдельная история – посуда. Ее для сета сделали 9 петербургских художников. Поэтому некоторые тарелки сначала хочется рассматривать и только потом есть. Итог. «Ворота в город» – это не Петербург на тарелке. Это Петербург глазами Гребенщиковых. Север, Европа, Азия, современное искусство и немного детских воспоминаний. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
4: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
0: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
5: Бренд – это когда ты в лесу встретил медведя.
6: Так.
5: Мне не нужно бегать супер быстро, в два раза быстрее. Мне достаточно на 2% бежать быстрее вас, чтобы спастись от медведя.
0: Как сделать?

0: слово «рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. По средам в 21.00.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
2: Colgate. В начале 80-х американский рынок готовых замороженных обедов переживал настоящий бум. Руководство Colgate Palmolive подумало, раз люди доверяют бренду средств гигиены, почему бы им не предложить что-то новое и съедобное? Логика была почти детской. Сначала вы едите нашу лазанью, а потом чистите зубы нашей пастой. Выход в смежную нишу обернулся для компании прыжком в маркетинговую бездну. Представьте, вы берете лазанью, а на упаковке почему-то надпись «Как на тюбике пасты», которая всегда обещала белоснежную улыбку и свежесть дыхания. Аппетит пропадает мгновенно, потому что во рту появляется стойкий мятный привкус. Именно так описывали свои эмоции покупатели. Мозг непроизвольно добавлял зубной порошок в мясной соус. Помимо визуального барьера был еще один минус. Никто не верил, что производитель мыла может приготовить достойный бешамель. Попытка перешагнуть границу между чистящим средством и горячей едой превратила Colgate в бренд-самозванец на кулинарном поприще. Не успев покорить общественный рынок, продукт сняли с продаж и забыли, как страшный сон. Убытки составили десятки миллионов долларов, а сама коробка лазаньи стала популярным экспонатом в шведском музее провалов.
1: Ошибка на миллион.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Павел Потапов. Российская дочка компании «Ашан», а также «Лимана Про» переданы во временное управление компании «Лев Менеджмент». Соответствующий указ подписал президент. Также во временное управление «Лев Менеджменту» передано 100% акций «Нестле Россия». «Лимана Про» ответила на сообщение о передаче активов во временное управление компании «Лев Менеджмент». «В данный момент мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информации. В настоящий момент компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений», говорится в сообщении. ЦБ изучает дефолт Евротранса на признаки инсайда и манипулирования, сообщил зампред Банка России Михаил Мамута. Регулятор, по его словам, готовит ряд предложений по повышению прозрачности рынка и улучшению информированности инвесторов. Они коснутся правил листинга, институтов представителей владельцев облигаций, независимых директоров. 16 сентября председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил, что дело Евротранса должен расследовать парламент. В противном случае могут появиться подражатели, а рынку облигаций и цифровых финансовых активов придет конец. Экономическая динамика соответствует ожиданиям. Рост ВВП по итогам года будет в пределах процента, заявил Владимир Путин по итогам совещания по экономике в Кремле. Инфляция в России на 14 сентября составила 6,2%, ниже прошлогоднего уровня, отметил президент. Основные последствия принятого в США законопроекта об ужесточении санкций против России могут быть связаны с усилением давления на ее торговых партнеров, сообщил РБК вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. Он отметил, что российским компаниям потребуется адаптировать логистику, механизмы расчетов и отношения с партнерами. Это, по его словам, хлопотно, дорого и долго, однако у бизнеса уже накоплен необходимый

0: необходимый опыт и сформированные рабочие связи. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях четверга.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Владимир Путин подписал указ о передаче российских подразделений «Ашан» и «Лимана-Про» во временное управление. Теперь 100% долей этих компаний переходит к акционерному обществу «Лев Менеджмент». Кроме того, этой же структуре передано 100% акций «Нестле Россия». В «Лимана-Про» сообщили РБК, что пока не получали официальных документов от госорганов, руководство запросило разъяснение и обещает дать развернутый комментарий позже. Сейчас все магазины и объекты компании работают в штатном режиме без каких-либо изменений. Напомним, что еще в 2024 году представители «Ашана» опровергали слухи о продаже бизнеса. Комментируя для РБК публикации в СМИ о финальной стадии переговоров с потенциальными покупателями, компания подчеркивала, что продолжает работу на российском рынке. Что касается «Леруа Мерлен», то о передаче активов местному топ-менеджменту сеть объявила в 2023 году. В марте 2024 юридическое название ООО «Леруа Мерлен Восток» сменилось на ООО «Лемон Лит». Само юрлицо при этом осталось прежним. Передача активов стала зеркальным ответом на враждебную политику Франции и очередную заморозку российских капиталов за рубеж, считает партнер юридической компании GRM Сергей Новиков.
3: Никакой подоплеки о передаче во временное управление данной компании не было. Но мы с вами понимаем, что, скорее всего, кроется ситуация в юрисдикции компании. Это две французских компании, семья Мюлье и французские собственники «Лимана-Про». Мы с вами понимаем, что действия Франции сейчас рассматривают крайне враждебные по отношению к России. Совсем недавно прошла информация о том, что Швейцария увеличила размер замороженных активов 200 миллиардов долларов. Я думаю, что все-таки, наверное, действие вот этот указ, он все-таки его следует рассматривать именно вот в этом направлении. Компания «Лев Менеджмент», она зарегистрирована в 2024 году, а генеральный директор был назначен всего лишь неделю назад. В других юридических лицах он никаким образом не проявляется, то есть очень сложно отследить тот бэкграунд, который есть. Можно предположить, что все-таки речь будет идти через некоторое время о продаже данных активов. Краткосрочной перспективы никаким образом на те процессы, которые есть сейчас, что в «Лимана-Про», что в «Ашане», это никаким образом не скажется. А что будет в среднесрочной перспективе, посмотрим. Очень сложно что-либо прогнозировать. Эти компании с 2020 года не публикуют свою финансовую отчетность. «Лимана-Про», мы знаем, оборот в компании в 2025 году составил чуть более 500 миллионов рублей. «Ашан», он существенно по сравнению с до 2022 года снизил свои позиции, но по-прежнему находится в десятке крупнейших ритейлеров страны. Это тоже говорит о том, что все-таки эти активы представляют из себя определенные интересы и будут востребованы на рынке.
1: Мы также направили официальные запросы в «Лев Менеджмент» и в пресс-службы «Ашан» и «Нестле Россия». В апреле 2023 года Путин подписал указ, который предполагает перевод во временное управление имущества, связанного со странами, конфискующими имущество России, россиян и российских компаний. Под временное управление могут попасть движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в уставных капиталах и имущественные права. Временный управляющий осуществляет полномочия собственника этих активов за исключением полномочий по распоряжению имуществом. Ну а тем временем китайские компании отказываются от российского топ-менеджмента, пишет РБК со ссылкой на свои источники. Если раньше китайские владельцы регистрировали фирмы в России и нанимали туда российских руководителей, то теперь в таких компаниях стало больше менеджеров из Китая. Так, в 2021 году в китайском бизнесе было всего лишь порядка 500 своих генеральных директоров, а на 1 сентября 2026 года их число превысило 10 тысяч. Это данные Русспрофайл. Со слов собеседника РБК, китайские компании сосредоточились на своих руководителях для того, чтобы сохранить устойчивость в момент нестабильности и усилить контроль над управлением. Почему же китайские компании отказываются от российских руководителей? Разбиралась Лиза Майнгард.
4: Китайские компании поняли, что их стиль управления всеми процессами подходит для развития бизнеса гораздо больше. Оперативная коммуникация между всеми отделами, координация внутри уже знакомой системы, быстрый рост эффективности – это вот те пункты, на которые сегодня обращают внимание владельцы при подборе топ-персонала. Конечно, для таких задач необходимо иметь, вот что называется, своего человека.

0: человека внутри компании, который будет все эти моменты оперативно решать. Подобный тренд наблюдается и внутри Китая. Мы ранее говорили о том, что речь идет о китайских компаниях, которые расположены в России, но и в Китае. Когда ранее туда приглашали российских управленцев на работу, вот сегодня можно сказать, по словам HR-экспертов, что процент таких офферов существенно снизился. Как говорят эксперты, это связано не столько с разницей менталитетов, как писал нам РБК, сколько с необходимостью срочной оптимизации. Убирая посредников, то есть россиян в этой всей сложной коммуникационной цепочке, ты экономишь огромное количество и средств, и времени. Тем не менее, по-прежнему на рынке российско-китайского труда очень высоко ценятся наши научные сотрудники, поделилась HR-консультант Зулия Лойкова.
1: В большей степени связано именно с оптимизацией некоторых процессов, плюс вот расхождение все-таки в ментальности. Оно у нас есть между китайским менеджментом и российским менеджментом. Естественно, китайские компании пытаются в кризис использовать свои, так скажем, приоритеты. Им проще взаимодействовать с носителем менталитета. Что касается все-таки спроса на российских специалистов в Китае, он, безусловно, тоже есть. Я бы отметила некоторые сектора, такие как наука, емкие сектора, разработки различные. Там очень большой спрос на носителей наших знаний.
0: Большая проблема – это разница менталитетов. В корпоративной культуре россиян все же ориентируются на европейские устои, а не на азиатские, они нам более привычны. Китайцы терпеливее, они готовы больше перерабатывать за счет того, что в их стране развита абсолютно бешеная конкуренция. Они боятся упустить контроль, потерять рычаги влияния и, соответственно, просто свое место, свою работу. Россияне так к этому не относятся. У нас слишком большая пропасть между абсолютно сумасшедшими трудоголиками, которые не умеют делегировать свои задачи, быстро выгорают и устают, и теми, кто решил, раз он добрался до поста топ-менеджера, значит, ну, меня потерпят и везде встретятся с распростертыми объятиями. Еще один пример разницы менталитетов. Российский топ-менеджер будет спорить с владельцем, а китайский найдет способ ему сказать, что он не прав опосредованно и только лишь наедине, рассказал основатель платформы Серый Мока Фан Фэй.
2: И у меня по работе и по работе своих знакомых часто можно слышать историю: три россияна равно одного китайского сотрудника. Во-первых, здесь ценятся, собственно, права на отдых и так далее, и так далее. Но чаще всего, когда начальник спрашивает, посторонний, можешь чуть остаться, да, на работе, ну, еще там 2-3 часа, чаще всего, как мне сказали, что российские сотрудники могут сказать нет и спокойно себя чувствует. А китайский сотрудник, скорее всего, какой, если даже он не может, но, скорее всего, он остается.
0: Но, несмотря на столь разную управленческую культуру, конфликты между российскими сотрудниками и китайскими менеджерами возникают очень редко.
3: В том, почему китайские компании отказываются от российских топ-менеджеров, разбиралась Лиза Майнгард. Это был хороший год. Опрошенные радио РБК российские виноделы ожидают рекордных урожаев винограда в текущем сезоне. Их слова подтверждаются и данными Роскачества. Национальная система мониторинга спрогнозировала, что показатели 26-го в ведущих винодельческих регионах могут стать одними из лучших за десятилетия по качеству ягод. В каких регионах планируют собрать наибольший урожай винограда и как все это скажется на качестве сделанного из него вина? Выяснял Владимир Расулов.
4: Мнение виноделов по этому поводу мы собирали, что называется, на земле. Сбор урожая сейчас в самом разгаре, и самый большой его объем по техническим сортам винограда, именно из них как раз и изготавливается вино, по подсчетам Роскачества, как и в прошлом году, соберут в Краснодарском крае. В 2025-м там убрали более 317 тысяч тонн, и это было примерно треть от общего объема прошлогодней уборки винограда в стране в целом. Причем первоначальный прогноз тогда по сезону был примерно 250 тысяч тонн, но удачно прошел сезон цветения, и почва хорошо была обеспечена влагой. Как утверждают Роскачество, больше всего винограда соберут на Таманском полуострове. Качественный год по объему и непосредственно качеству, как бы это ни звучало повторно, винограда, подчеркивает и главный винодел усадьбы Мизып в Краснодарском крае Роман Неборский. В первую очередь на этом повлияли отсутствие катаклизмов, засухи или весенних заморозков.
5: Достаточное количество осадков весной и в начале лета. Хорошо, качественно прошло цветение, и не было засухи в августе. Как бывает, что практически недостаток осадков, что называется, конечно, уменьшение размеров грозди и стресс для лозы. Однозначно мы видим хорошее очень качество по белым сортам, очень хорошая масса грозди, отлично сохранилась природная кислотность, это ключевая вещь. По красным вывод еще делать рано, сентябрь покажет, как себя чувствует красный. Оно будет очень насыщенным, ароматным и с хорошей выраженной свежей кислотностью, которая продлевает вообще жизнь винам.
4: При этом наибольшие показатели роста урожайности винограда в этом году может продемонстрировать Севастополь. Как подчеркивает Роскачество, в 2025 году на территории этого города убрали больше 20 тысяч тонн винограда. В текущем году прогноз еще выше, более 27 тысяч тонн. Олег Николаев, владелец севастопольской винодельни «Остров», признается, что этот год действительно уникальный для отрасли. Виноград получается качественный, если бы не проблемы с логистикой.
6: К сожалению, у нас существуют сейчас проблемы с вывозом продукции. Ну и сезон этот тоже был не очень хорошим. Люди не приехали по понятным причинам. Поэтому, что касается урожая, все замечательно. Вот что касается сбыта, все не очень хорошо. Но будем надеяться, что все наладится. Многие севастопольские виноделы назвали этот годом пино нуара, потому что особенного качества получился пино нуар. Конечно, это игристые и, конечно, это легкие красные вина. Но нуар используют для производства шампанского и красных вин. Мы, например, из пино нуара в этом году сделаем красное вино. В прошлом мы из него сделали игристое.
4: Еще один регион, который в этом году может получить рекордный урожай винограда – Дагестан. Там прошли обильные ливни, они накрыли республику в конце марта. Прорвалась дамба одного из водохранилищ и затопила несколько районов. Как подсчитали в местном комитете по виноградарству и алкогольному регулированию, в апреле пострадали 1500 гектаров виноградников. Однако вот эти катаклизмы обошли стороной, например, владельца семейного винодельческого хозяйства «Агролайн» Леона Давыдова. Он считает, что для него этот год тоже может быть очень хорошим.
7: У меня сейчас рост порядка 35-40% по урожайности. И ягода прекрасная. Поэтому я надеюсь, что вино будет лучше, но не хуже. Оно будет, скорее всего, менее спиртуозным, менее крепким. За счет того, что сахара меньше. То вино, которое могло быть 13 градусов, будет 11. 10,5, грубо говоря, с учетом влаги. По вкусовым качествам, даже, может быть, для большинства потребителей это будет даже приятный сигнал. Вино будет более питким. Как правило, сначала изготавливаются игристые вина, потом белые, потом красные. Это уже по степени созревания того или иного сорта. Что-то можно убрать 15 августа на игристое, а что-то 25 сентября из этого же сорта на тихое вино, скажем, тот же шардоне.
4: При этом за 8 месяцев текущего года виноградное вино производили не так активно, как год назад. По данным Росалкоголь-Табак-контроля, отрасль с января по август произвела чуть меньше 20,5 миллионов декалитров этого напитка, на 14,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако сами виноделы, с которыми мы пообщались, все-таки настроены позитивно. Они говорят, чем больше урожай, тем, соответственно, больше вина можно сделать в будущем.
3: Об ожиданиях российских виноделов от урожая винограда в этом сезоне рассказал Владимир Расулов. А теперь о том, что доступ автосервисов к технической документации на автомобили предлагают ограничить. Ассоциация «Российские автодилеры» направила свои предложения Роспотребнадзору, об этом пишут «Ведомости». Речь прежде всего о доступе к программному обеспечению, системам помощи водителю, блокам управления двигателем и высоковольтным системам. Автодилеры считают, что такую информацию должны получать только сервисы с квалифицированными специалистами. Сам Роспотребнадзор готовит новые правила, по которым производители должны будут предоставлять сервисам документацию для обслуживания и ремонта автомобилей. Они могут заработать с 1 марта следующего года. На рынке больше 100 тысяч независимых сервисов и лишь несколько тысяч официальных дилеров, поэтому доступ к технической информации действительно нужно расширять. Но одной этой меры недостаточно, отметил в нашем эфире президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов. С ним в эфире беседовал Юрий Карпекин.
8: Несколько странно, что ассоциация предлагает решение, которое в целом противоречит интересам официальных дилеров, поскольку именно официальные дилеры имеют и всегда имели абсолютно полный доступ к любой технической документации. Проблем с этим доступом у дилеров не существует. Но их на рынке всего лишь там от 4 до 5 тысяч. Станции технического обслуживания, так называемых, независимых, у которых такого доступа нет, их больше 100 тысяч. Но, к сожалению, простой поправкой в закон проблема не решается. Проблема действительно есть. основная проблема, что потребитель рядовой, который не обладает такой информацией и знаниями технической, особенно женщина, если она владеет мобилем, им очень сложно разобраться, во-первых, в огромной номенклатуре запчастей, которые отличаются и по цене, и по качеству, и по надежности, естественно, так и в добросовестности самой технической станции. И вот разобраться в этой истории путем простого такого решения невозможно. Здесь требуется комплекс мер, и мы все время, там, несколько лет назад, предлагали ввести систему отраслевого соглашения саморегулированным, поскольку помимо доступа к информации, сервисный центр должен обладать еще и

0: оборудованием, диагностическим оборудованием, инструментом должен иметь квалифицированных сотрудников, которые регулярно обучают. Станции, которые обслуживают любые марки, это просто физически сделать невозможно. Это очень дорого. Это многие десятки миллионов рублей. Поэтому здесь нужен комплексный подход, где само сообщество выработало бы правила. Мы должны классифицировать участников рынка с тем, чтобы потребитель видел и понимал простую систему на качестве.
1: А есть какое-то, на ваш взгляд, более конструктивное решение? Что необходимо сделать?
0: Та самая идея о отраслевом соглашении о саморегулировании, во-первых, это установит правила и критерии добросовестной конкуренции. Поскольку, например, техническая обслуженность может состоять из нескольких десятков операций. А потребитель об этом не знает и не может знать. Это вопрос контроля самого предприятия, в том числе производителя, который контролирует свою диджитальную сеть. Именно с точки зрения качества и соблюдения технологических норм. Поэтому сообщество должно на себя вот такие контрольные механизмы добровольно принять и задекларировать это как принципы организации саморегулирования. Это непростой документ, но здесь должны участвовать не только Роспотребнадзор, должен участвовать и ФАС, как антимонопольное ведомство с целью развития именно добросовестной конкуренции, должен участвовать и МНЭК, поскольку это значимая отрасль, здесь огромное количество людей трудится, и сам по себе автомобильная отрасль большая. Очень надеемся, что Минпромторг наконец-то обратит внимание не только на производителей на утилизбор, но еще и на сервисный.
2: Это был президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов. С ним беседовал Юрий Карпекин. Редакция «Радио РБК» направила запрос в Ассоциацию «Российские автодилеры». Киносага «Сумерки» снова вышла в российский прокат. Сага о вампирах, по данным фонда кино, за месяц до официального старта в кинотеатрах собрала более 87 миллионов рублей. В сентябре на больших экранах покажут первую часть. Оставшиеся фильмы саги будут выпускать каждый следующий месяц, в октябре и ноябре соответственно. Финальную картину представят 11 февраля. Повторные показы культовой вампирской саги приурочены к 20-летию выхода первой книги Стефани Майер. Секрет успеха «Сумерек» в самих героях. Стефани Майер никогда не поражала читателей качеством текста, а режиссер Кэтрин Хардвик – идеальной актерской игрой. Главная сила фильма в образе Беллы Свон, которая на протяжении всей истории не может поверить, что достойна любви идеального Эдварда. Она практически золушка своего времени. С такими персонажами легко себя ассоциировать. Это отмечает социолог, независимый исследователь рынка кино и медиа Надежда Астахова.
3: В основе истории это самая запретная любовь между чудищем, опасным хищником и простой обычной девушкой. Мы тут можем узнать красавицу и чудовище. История волнует, особенно молодых девушек. Белла, она обычная простая девушка. Более того, она такая, дурнушка с точки зрения классического подхода. Это еще одна такая тайная мечта обычной девушки. История о том, как такая простая и не самая красивая девушка может встретить совершенно великолепного парня.
2: Кроме того, успех саги в любовной интриге. Какой выбор сделает Белла? Любовь зрителей также завоевала эпичное противостояние команды Эдварда и команды Джейкоба. По оценкам критиков, оно не менее напряженное, чем противостояние фанатов DC и Marvel. А семья Каллинов и вовсе напоминает супергероев, положительных вегетарианских вампиров. По мнению генерального директора кинокомпании N-Films Александра Ширяева, спор был вложен в продукт сразу. Это и привело к успеху.
4: Это, в общем-то, история того, как киноиндустрия совершенно недооценила фан-базу, впервые начала это хорошо понимать именно на «Сумерках». Одним из главных бензинов в этом успехе было то, что фильм изначально запланировал быть спорным. Люди с огромным удовольствием разделились на эти команды, начали спорить. Кто-то говорил, что актеры вообще не умеют играть, актеры играют прекрасно, кто-то, наоборот, ненавидел. Чтобы молодежь с удовольствием и интересом смотрела фильм, он должен содержать поменьше логики и побольше эмоций. Связаны там события друг с другом, зачем он туда поперся. Вообще не важно. Главное, чтобы герои разговаривали цитатами из ВКонтакте, даже несмотря на то, что это абсолютно нелогичная сцена.
2: Впрочем, вопрос о том, почему эта история до сих пор актуальна и востребована, все еще остается. Кинокритики отмечают, что сработал расчет на ностальгию. Сейчас на ней строится значительная часть фильмов, выходящих в прокат, включая того же «Человека-паука» с Томом Холландом, который бьет все рекорды. Популярности способствуют и социальные сети, где каждую осень наступает хуа-хуа-сезон, период холодных и пасмурных дней, во время которых у людей появляется естественное желание проводить время на диване, за просмотром туманного Форкса, окруженного лесами. Это отмечает редактор книжной рубрики «Медиа Кинопоиска» Элиза Данте.
5: По данным индекса «Кинопоиск ПРО», «Сумерки» вошли в топ.

0: показывает, что кассовые сборы и художественная ценность далеко не одно и то же. Сообщение с лент новостей. Всемирно известный журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж объявил о возвращении в публичное поле. «Я вернулся», — написал Ассанж на своей странице в соцсети X. До этого последнее сообщение на странице журналиста датировалось 28 июня 2024 года, вскоре после его освобождения из тюрьмы. В июне 2024 Ассанж был освобожден из британской тюрьмы строгого режима Белмарш, где находился, пока рассматривалось дело о его экстрадиции в США. Там журналисту предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. В рамках сделки с американской прокуратурой Ассанж частично признал вину и был приговорен к 5 годам, которые он уже провел в тюрьме в Британии. Это признание позволило ему выйти на свободу, и Ассанж приобрел мировую известность, напомню, как создатель сайта Wiki.
1: РБК коллекция.
2: Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить детальный анализ инвестиционной активности, а также структуры импорта, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Такое поручение он дал по итогам прошедшего совещания по текущей ситуации в экономике. В нем приняли участие также министр экономического развития Максим Решетников, представители Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Банка России и экспертного сообщества. И на этом совещании Минэкономразвитие представило оперативный анализ основных макроэкономических показателей. И вот каковы они. ВВП за январь-июль 2026 года вырос на 0,6% год-году. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за 7 месяцев увеличился на 4,8%, в том числе оборот розничной торговли на 5,4%. Реальные заработные платы в первом полугодии выросли на 6,5%. При этом, разумеется, отдельное внимание участники совещания уделили динамике цен. Годовая инфляция по состоянию на 14 сентября составляет 6,2%.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: В августе в Московской области спрос на новостройки остался стабильным, несмотря на сокращение предложения. К такому выводу пришли аналитики компании «Метриум». Итак, объем предложения за месяц сократился на 2% и составил 41 400 лотов, то есть квартир. За год предложение уменьшилось на 17%. При этом в августе в Подмосковье заключено 3400 договоров долевого участия, на 12% меньше, чем в июле, и всего на 3% меньше, чем год назад. Средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках Московской области выросла на 1% за месяц и на 15% за год, достигнув 228 700 рублей. Квартиры здесь стоят в среднем 228 000 рублей за метр, апартаменты – 261 000. Доля ипотечных сделок в Московской области с новостройками в августе сохранилась на уровне 68%, а средняя ставка по рыночной ипотеке осталась на отметке 18,7%. Среди округов по объему сделок лидируют Красногорск – 16%, Ленинский – 14% и Пушкинский – 11%. Самое доступное жилье в августе в Подмосковье предлагалось в Коломне. Квартира площадью 19,5 квадратных метров за 2,5 миллиона рублей. Среди апартаментов минимальная цена в Балашихе – 23 квадрата за 3 миллиона 300 тысяч. Главный тренд – переток покупателей из Москвы в Подмосковье. Средняя цена квадратного метра в новостройках Московской области почти на треть ниже, чем в Новой Москве – 228 тысяч против 332. В условиях жесткой денежно-кредитной политики доступный бюджет покупки становится решающим фактором. Эксперты отмечают, что спрос в Подмосковье даже опережает девелоперскую активность. Небольшое снижение числа сделок год к году объясняется ужесточением параметров семейной ипотеки и сужением выбора квартир. Осталось сказать, что в августе в регионе стартовал только один новый проект – в Коломне.
5: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира? Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения

0: и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
2: Кризис цифрового совершенства. По данным исследований, около 60% пользователей сомневаются в подлинности контента в интернете. А более половины предпочитают материалы, которые выглядят как созданные человеком, а не алгоритмом. Идеально гладкие тексты, изображения и видео все чаще воспринимаются как однотипные и эмоционально пустые. Пользователи отмечают, что такой контент быстро забывается и не вызывает доверия. Он выглядит качественно, но не цепляет. Это создает эффект цифровой усталости, когда визуально все красиво, но внутреннего отклика нет. В ответ на это формируется обратный тренд. Ценится не совершенство, текстура, живые эмоции, не идеальная подача. В дизайне и визуальных форматах это уже называется anti-AI-крафтинг – осознанный уход от алгоритмических гладкостей в сторону человеческой фактуры. Меняются и алгоритмы платформ. Они все чаще отдают приоритет контенту, который вызывает обсуждения и живые реакции, а не просто собирает просмотры. Это отражает сдвиг от механической вовлеченности к смысловой. На фоне массовой автоматизации подлинность становится редкостью, а значит, ценностью. Человеческий голос, эмоциональность и несовершенство превращаются в конкурентное преимущество. И это меняет не только эстетику медиа, но и стратегию брендов в борьбе за доверие аудитории.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий Павел Потапов. Банк России оспорил регламент Евросоюза, мешающий взыскать 200 миллиардов евро с крупнейшего европейского депозитария Евроклир. Регулятор подал заявление в общий суд ЕС еще 15 сентября. Активы Банка России, напомню, были заморожены после начала спецоперации на Украине в 2022. Правительство обсудило вопросы государственной поддержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз, либо уже пострадали от атак беспилотников, сообщается на сайте Кабмина. Бизнес подготовил предложение по регуляторным и налоговым послаблениям для таких компаний. Как заявил на заседании первый вице-премьер Денис Мантуров, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки. Аналитический центр ВЦИОМ призвал россиян не поддаваться на провокации, не доверять промежуточным экзит-полам, которые могут публиковаться от его имени на сторонних ресурсах до завершения голосования на выборах в Госдуму, сообщается в телеграм-канале центра. Результаты экзит-пола могут быть обнародованы только после закрытия избирательных участков, исключительно на официальных ресурсах ВЦИОМ. Сборная России по футболу выступит с флагом и гимном на предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля FIFA среди игроков до 15 лет, сообщается на сайте РФС. Это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой Международной футбольной ассоциации, на котором сборная России выступит с государственной символикой. Команда сыграет с футболистами из Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. Матчи состоятся в формате 8-8 с двумя таймами по 20 минут. Зарубежные артисты хотят вернуться с концертами в Россию, однако боятся столкнуться с осуждением внутри Европы, заявил в эфире программы «Таманцев». В итоге на радио РБК глава продюсерской корпорации PMI и основатель билетного оператора «Касси.ру» Евгений Финкельштейн. По его словам, гастрольный рынок в России на данный момент перестал быть понятным для западных артистов. Финкельштейн обратил внимание, что организовать выступления зарубежных артистов было бы проще после приезда в Россию американского рэпера Канье Уэста. По его мнению, это восстановило бы прежний гастрольный график. Больше новостей на сайте РБК.

0: РБК «Коллекция».
1: В Армении в отношении работающего там российского бизнеса проявляются двойные стандарты и проводится недружественная линия, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на совещании членов Президиума научно-экспертного совета. Цитата: «То, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, сложно назвать иначе, чем рейдерский захват», сказал он. Эту цитату приводит

0: ТАСС. По его словам, Ереван при этом выдвигает откровенно нелепые аргументы, например, что Армения теряет возможности интегрирования в международные железнодорожные сети в случае продолжения управления Россией армянскими железными дорогами. Напомню, в конце августа армянский премьер Никол Пашинян призвал Россию проявить гибкость и передать концессионные права на управление железнодорожным участком третьей стороне, приемлемой для Москвы и Еревана, для интеграции Армении в международную железнодорожную сеть. По его мнению, республика не вправе позволить себе упустить эту историческую возможность. До этого в июле он назвал Южно-Кавказскую железную дорогу собственностью Армении и пригрозил потребовать с России 2 миллиарда долларов за концессию участка железной дороги.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в теле- и радиоэфире РБК, как всегда. В студии сегодня Евгений Финкельштейн, президент PMI, основатель билетного оператора Кассиру и вообще продюсер, промоутер, который много лет привозил в Россию гигантских мировых звезд. Было время, да, Юрий Ильич?
3: Да,
2: спасибо,
3: да,
2: что вы здесь сегодня. Да, мы с вами сегодня поговорим о том, что сейчас происходит с концертным рынком России, потому что, как вот я уже убедился, перекинувшись с вами двумя словами перед эфиром, все не так, как пишут, многое не так, как пишут у нас диванные эксперты, да. Говорить будем о концертном российском рынке, отталкиваясь, если не возражаете, от истории с Канье Уэстом, которая уже перестала быть просто историей одного концерта, и к моменту программы она уже вышла далеко за рамки обычного спора промоутера с ареной. И вопрос, хотя я не знаю, почему обычного, и вопрос уже не только в том, состоится ли концерт и вернут людям деньги. Что для вас сегодня представляет собой российская площадка глазами мирового концертного бизнеса? Нормальный гастрольный рынок, рынок с повышенным риском или рынок, который вообще перестал быть понятным?
3: На данный момент это рынок, который перестал быть понятным. Безусловно, все артисты хотят вернуться в Россию, даже те люди, которые хотели бы вернуться в Россию, не хочу просто перечислять этих артистов, они боятся столкнуться с хейтом внутри Европы, быть забанены внутри Европы. Первый, который хотел сюда приехать, это Роджер Уотерс, но весь менеджмент делал все так, чтобы он сюда не приехал. Еще мы ведем достаточно много, и ведем, и встречаемся с теми артистами, которые мы привозили сюда неоднократно. Они все хотят вернуться, но хотят все-таки, когда все закончится, и тогда мы увидим огромное количество писмейкеров, которые приедут сюда, этих звезд, и мы увидим, есть проблема в другом, что сейчас те артисты, которые захотят вернуться, им будет тяжело найти место на стадионе или на каких-то концертах, потому что на данный момент все говорят о том, что индустрия просела, но свободных дат в Лужниках либо на ВТБ-арене на стадионах их просто нету.
2: Вот видите, мы, обыватели, читаем о том, что стадионы уходят в прошлое масштабных концертов и масштабных мероприятий. Совсем мало, если это происходит, то это огромный праздник для людей, и люди идут туда просто потому, что там что-то есть, несмотря на афиши и все равно на кого сходить.
3: Я вам могу сказать, как человек, который занимается давно шоу-бизнесом и увидел огромное количество концертов, то, что сейчас видит российский зритель от наших звезд, да, на концертах Крида, Зиверт, огромное количество еще звезд лап, тот уровень, который сейчас показывают российские артисты, Билан, такого вы не увидите ни на одной площадке, ни на одном концерте,
2: Это все не то, что старые артисты, а которых мы уже помним и которые были, и Агутин, и Билан, а молодая поросль.
3: Подождите, все-таки я считаю, что Крид это молодая поросль, Мот это все-таки... Мот это все-таки тоже человек, который сейчас взлетает и собирает стадионы. Есть Дмитриенко, который сейчас тоже есть. Сейчас молодые ребята. Вы понимаете, проблема в том, что даже сейчас, например, такие, как Оджи Буду, или еще нету мест на стадионе. Я просто пытаюсь объяснить, который сейчас можно провести концерт. Потому что все стадионы на данный момент, на следующий год, уже забукированы. И, конечно же, появляются такие, которые как

0: У нас на 2028 год тоже заблокирован, уже есть план по привозу артистов, именно молодых, чтобы люди встали, молодые артисты. Просто я не могу сейчас как бы раскрывать, но уже на 2028 году уже будет тоже изменение, будут много артистов, которые как бы достаточно, когда некоторые не выступали на стадионах.
1: Ну, раз пошла такая, как говорится, история, продолжим тогда ее. Доступность билетов, насколько сейчас сказывается на заполняемости стадионов, я буду вам верить, да, что они, эти концерты есть. Люди готовы платить огромные деньги за концерт, при том всем, что мы знаем, как всегда в кризис, развлечение не является товаром первой необходимости, и первое, на чем экономят, это на как раз этом. А вы сейчас опровергаете и то, что кризис в стране, и то, что люди начинают экономить. Это вообще не бьется с данными уже чисто экономическими и макроэкономическими.
0: Ну, можно я скажу? На самом деле все зависит от концерта. Все зависит от качества концерта. Люди не перестают ходить. Вот смотрите, через 3 недели концерт «Зиверт» Санкт-Петербург. Санкт-Петербург не является мегауспешным городом на проведение концерта все-таки. Это не Москва. На концерт «Зиверт» уже в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене» билетов практически не осталось. Можно говорить все что угодно, но есть абсолютные факты. Это все зависит от качества и от артиста. Поэтому, безусловно, сейчас, конечно, рынок немного, как бы, ему тяжело, не все могут себе позволить, но на какие-то большие концерты, то, что мы видим, да, там, например, мы последний, вот сейчас, позавчера прошел концерт Мота в Санкт-Петербурге, в СКА-арене, там на 17 тысяч тоже ни одного билета, до этого он был на ВТБ, на стадионе и так далее, концерты есть, есть Вася, который собрал 3 стадиона по 70 тысяч на данный момент, все-таки Лужники, и это почти там сколько, соответственно, 210 тысяч. Есть же какая-то статистика. Мы говорим, в принципе, конечно, рынок проседает, но люди на самом деле сейчас ходят на стадионы, потому что они получают видео, и они сейчас как бы размещают все эти рилсы и получают подписчиков, потому что сейчас на большие концерты все-таки это не сильно отражается. Это отражается, может быть, на какие-то менее качественные концерты, когда, но что касается больших звезд, пока лично мы, как понимаете, я же не просто как билетный оператор говорю, я еще говорю как крупнейший промотор, который делает все эти стадионы. Я могу сказать, безусловно, есть проблемы, но пока на следующий год, могу повторить, на Лужниках нету ни одной даты, ни одного выходного, чтобы можно было куда-то вклиниться и поставить концерт.
1: Вот как раз промоутер. Я могу предположить, что вот в тех артистов или большинство из них, которых вы назвали сумасшедшей популярностью и востребованностью, вы являетесь промоутером этих,
0: да,
1: артистов. Извините.
0: Но я не пытался сделать рекламу, я вам могу сказать, констатирую факт.
1: Вернемся к той истории, с которой мы начали. Случилось то, что случилось. Вот представляете себе сейчас западного менеджера, да? Вы смотрите на историю Кани, артист уже объявлен, билеты проданы, площадка сначала появляется в анонсе, затем заявляет, что договора нет. Вопрос об ощущении хаоса, в которое впал именно российский гастрольный рынок, не складывается у вас или в мозгах и в сознании западного менеджера, тех же от менеджеров Отерса, о которых вы говорили, которые мы... Давай туда не поедем.
0: Ну, вы знаете, давайте так. Все-таки, честно говоря, эта ситуация совсем неприятная. И я считаю, что концерт Кани Веста бы был, открыл бы нам бы дополнительную возможность там, для гастрольного трафика, потому что, безусловно, на это смотрит. Но дело в том, что Кани Вест до этого был отменен во многих городах Европы, и не только Европы, он был отменен и в Милане, и во Франции, и в Германии. Поэтому здесь
1: но
0: бы...
1: прошел
0: здесь, да,
1: в Стамбуле, прошел в Алма-Ате.
0: Это правда. Я могу сказать, что... И мне кажется, что, знаете, проблема заключается в том, что каждый концерт, и это бы еще было до даже специальной военной операции, каждый концерт получается, появляется огромное количество общественных организаций, которые выступают против, которые каждый... Это было всегда. Просто сейчас, на данный момент, на это обращают внимание. До этого я постоянно, как бы, после концертов Мадонны, Леди Гаги, Роллинг Стоунса, мы получали огромное количество претензий, что им нужно петь, они там, как бы, понимаете, дело в том, что все пытаются пытаются пиариться за чужой счет. Не хочу как бы говорить, но на самом деле это происходит каждый концерт. Был, когда ты привозишь большую звезду, это было каждый концерт. Просто если бы, мне кажется, что правильно были бы сделаны определенные шаги, этой бы проблемы, в принципе, бы не было. А проблема как бы заключается в том, что нужно все-таки были там согласовывать, если бы все сделали правильно. Еще раз, я не хочу возвращаться, но это обоюдная история, которая как бы ошибки были и промоутера, ошибки, соответственно, я считаю, что всего остального, потому что концерт бы в городе принес бы дополнительные деньги, он бы принес бы дополнительные, понимаете, как бы все-таки и городу пиар и так далее. Поэтому я считаю, что это неправильно. Если как бы хотят знать мое мнение, я это не раз говорил, что городу такие концерты были необходимы.
1: Угу. Вот в августе этого года в Алма-Ате, как раз то, о чем мы с вами говорили, выступал ИЕ, и сообщалось, что город заработал на этом 5 миллиардов тенге, 940 миллионов рублей. Это то, что Питер потерял за два концерта?
0: Да нет, это никакого отношения не имеет. На самом деле Казахстан такой тяжелая страна для поездок, и вообще как бы очень тяжелый рынок. Мы как-то там делали экспо 2020 года, и мы делали, тоже привозили много артистов. Это вообще очень тяжелая как бы страна и для поездок, и для гостиничного бизнеса. Хотели это провести, рассчитывали на большое количество туристов, но до этого съездили люди в Стамбул, до этого люди съездили в Тбилиси, поэтому с Алматой не так получилось, как хотели бы.
1: Я не знаю, я буду вызывать у вас изжогу, наверное, сейчас, вот, но я не могу. Люди другие проводят, и Dragon, и Deep Purple, и 30 секунд до Марса, и Робби Уильямс выступали в Алма-Ате, и все нормально, все
0: хорошо. Я еще раз говорю, это немножко не те суммы, которые идет речь, потому что все-таки это дорогой артист. Он его гонорар, ну, я могу сказать, в десятки раз немножко дороже, чем то, что вы как бы назвали.
1: Уезд дорогой.
0: Конечно.
1: Дорогой артист.
0: Да, конечно. И
1: Уильямс, то есть, стоит ниже его по гонорарам?
0: Кто?
1: Робби Уильямс.
0: Конечно.
1: Ну, я профан, конечно, да, в этом.
0: Но все. Это все-таки второй эшелон, если сейчас на данный момент не третий все-таки эшелон. Мы просто проводили Робби Уильямса здесь, и, как вы назвали, многих артистов, поэтому нет. Imagine Dragons, да, это как бы хороший большой артист, но это все равно как бы на данный момент, понимаете, Kanye West это же не просто артист, это уже как бы это кроссовки, это скандалы, это все остальное. Это люди, которые приходят на Kanye West, то, что я видел, они там 90%, они знают одну музыку, все выставляют свои шарики, выставляют в рилс, но на самом деле песни-то его не все знают.
1: Не все.
0: Те люди, которые приезжают на концерты и покупали билеты, я думаю, что они знают одну-две песни, они больше как бы идут как некое событие, покупали билеты, нежели как бы на творчество артиста.
1: Kanye West единственный артист, который был готов приехать в Россию. Вы, правда, говорили, что все горят желанием, но так или иначе это...
0: Вы знаете, американские артисты готовы приезжать. Ну, первое, не всем как бы можно приезжать. А второе, как бы гонорары, понимаете, можно, когда финикийцы придумали деньги, в этот момент можно привести любого артиста. Вопрос как бы здравого предложения и бизнеса. Для того, чтобы просто его привести и чтобы он сюда приехал, здесь нету никакой специальной особенности, потому что мы же говорим про бизнес, а мы не говорим про то, что нужно его привести.
1: Бизнес или политика? Вот как вы оцениваете тот гонорар, который был предложен и вызывает недоумение в профессиональной среде? Не знаю, как у вас. И как бы это объяснялось тем же самым обывателям, и люди строят какие-то истории у себя в голове, то, что такой гонорар был предложен ему именно для того, чтобы прорваться, вот этот прорвался вот этот барьер, вот эта изоляция, и хлынули следом за ним западные артисты.
0: Конечно, нет. Я думаю, что это просто не совсем профессиональный подход, потому что в любом случае, вы понимаете, это же отражается на конечном покупателе. И от того, что сейчас как бы взрываются билеты, которые продаются дорогие и дешевые билеты, остается середина. Так обычно бывает. И на все концерты, все промоутеры, их проблема заключается в том, том, что они выставляют эти билеты, и середина обычно остается, а это несет, на самом деле, очень большой вал и очень большой риск. Поэтому пока то, что мы видели, ажиотаж был большой, честно говоря, для меня это было удивительно, но билетов было продано действительно много, за что, наверное, как бы мы...

0: рады, потому что многие люди из регионов, которые невыездные, тоже хотели посмотреть на Канье Уэста, которые никогда и не знали ни одной его песни, еще раз говорю. Все хотели, как бы, это некое как бы событие для страны, поэтому из-за дефицита, из-за глотка люди, как бы, безусловно, поехали. Поэтому пока ни о каком там солдауте, как бы, речи не было, но, во всяком случае, как я это вижу, все-таки мы достаточно, как бы, давно этим занимаемся, но... Еще раз говорю, я считаю, что это ошибкой в то, что произошло и происходит. И, может быть, это каким-то образом исправится, потому что время пока есть.
1: А, то есть вы не ставите крест на этой истории?
0: Я бы дал бы пару процентов, может быть, что есть вероятность.
1: Угу. Что-то знаете, может быть?
0: Об... Я знаю, но я говорить не могу.
1: Немножко тогда отойдем на шаг назад. Все-таки эта история была политическая, привести сюда Канье Уэста, ну, памятуя о том, какой бэкграунд и какой шлейф тянется за ним. Не совсем приятный, кстати, для некоторых здесь.
0: Давайте так. Вы знаете, все артисты, они вообще в принципе такие. Вот все большие артисты, Мадонна, Леди Гага, они все на самом деле становятся большими артистами на каких-то образах, скандалах, провокациях и так далее. Так же, как и политики. Давайте как бы тоже начнем с этого. Потому что каждый пытается все. Это как бы некая пиар-история. Человек ли думает или не думает, да. А эти провокации работают, но гонорар после этой провокации, понимаете, вырос как бы в два раза. Поэтому, может быть, это и была как бы хорошая провокация со стороны как бы артиста. Мы это не знаем. Но в любом случае, понимаете, как бы люди могут и ошибаться, и могут что-то делать, но у нас как бы тоже есть как бы те артисты, которые раньше не выступали, потом что-то осознали, вернулись, сейчас как бы собирают тоже залы, и артисты, и актеры, и так далее. Я уверен, что, знаете, придет время, что все эти артисты, которые сейчас не приезжают и не выступают, они обязательно все вернутся и будут выступать.
1: Вот господин Бакеев, тоже известный продюсер, рассказывал мне, что продажи на его первую «Мадонну» шли, когда окончательный продакшн на нее еще не был до конца понятен. Лужники сказали, что концерт не будет проведен, пока не будет техрайдера, а его просто у него не было. Но он все равно продавал, и «Мадонна» здесь спела. Вот обвинять в непрофессионализме тех людей, которые...
0: Я не понимаю, как можно было продавать, и не было райдера. Это какая-то история достаточно странная, ну, потому что райдер...
1: Насколько я помню, там что-то было со сценой. Они не понимали вообще, сцена какая-то там чудовищная, 120 тонн выдерживает, 4 дня ее нужно было монтировать, и они не понимали, куда в Лужники ее...
0: В это же время концерт в Петербурге делал я, поэтому я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Концерт, райдер – это неотъемлемая часть концерта, конечно, хотя бы контракта. Можно говорить все, что угодно. Без райдера не бывает контрактов. Как-то все это звучит, это достаточно странно. Не хочу как бы никак про своего коллегу пытаться сказать, но райдер – это первое, что как бы делается. Это как бы это неотъемлемая часть контракта.
1: Техрайдер.
0: Техрайдер, конечно.
1: Ну, как-то так, наверное, получилось. Хорошо, может быть, у вас за вашу карьеру был случай, когда концерт уже продавался, а какой-то принципиальный элемент еще не был окончательно оформлен. И чем это закончилось?
0: Ну, я вернусь, это концерт был Шнура в Москве. Мы также вышли, не подписав договор в продажу, и потом, соответственно, были проблемы. Мы вернули людям деньги, потом, соответственно, прошел суд. Мы эти деньги отсудили у артиста, и, соответственно, во всяком случае, зритель не пострадал.
1: То есть я могу предположить, что профессия промоутера, она в некотором случае где-то равна какой-то авантюризму, да? Здоровая доля авантюризма или нездоровая. Без этого не работает и не заработать.
0: Ну, вы знаете, я бы все-таки не сказал, мне кажется, что это все-таки немножко больше как бы относится на данный момент больше с политикой, потому что, во всяком случае, на данный момент существуют определенные правила. Безусловно, все нужно согласовать, все нужно подписать с большим артистом, застраховать, а потом выходить в продажу.
1: Столько ли с артистом нужно согласовать?
0: Что?
1: Только ли с артистом нужно
0: согласовать? Вы понимаете, сейчас, на самом деле, идет достаточно сложное время, и сейчас это согласовывается со многими

0: спецслужбами. Потому что я просто не хочу говорить про какие. У нас сейчас тоже была история, что мы вышли со всеми, застраховали. Но там у артиста была одна строчка. Где-то было написано к песне давно. И концерт тоже сняли. Поэтому деньги, безусловно, нам никто не вернул. Но, опять же, от этого не должен страдать конечный потребитель. Поэтому это происходит иногда. На данный момент мы должны понять, сейчас не самое простое время.
1: Не самое простое
0: время. Самое главное, что вы понимаете, дело в том, что такая же не самое простое время, когда Америка во Вьетнаме воевала, такие же как бы были, потому что какие-то самовысказывания и так далее. Просто сейчас ситуация, понимаете, промотеру нужно быть не авантюристом, а все-таки немножко политиком.
1: Многоточие. Поставим это вместе, перейдем на рекламу и после нее вернемся. Узнаем все-таки, кто дает разрешение на концерт.
2: Таманцев в итоге. Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Недавно радио РБК дозвонилось режиссеру Олегу Фомину. Почти 20 лет назад именно он снял комедию «День выборов» по спектаклю «Квартета И». Мы спросили его, будет ли сиквел. Фомин охотно ответил, что нет, в одну реку входить дважды теплоход Сергей Абрамов не будет. Что ж, все равно это повод вернуться ненадолго в 2007-й. Тогда и состоялся кинокруиз по Волге, во время которого команда радиоведущих выполняла заказ всемогущего олигарха на экстренный политический пиар. Им предстояло сделать никому неизвестного массажиста Игоря Владимировича Цаплина легитимным кандидатом в губернаторы Самарской области или Саратовской.
4: У нас прекрасные стартовые позиции. Кандидат-массажист сейчас занят, ищет розетку. Предвыборной программы нет, с прессой не договорились, на все 7 дней.
5: Уходим.
4: Конечно.
6: А деньги?
5: Остаемся.
3: Олег Фомин в разговоре с радио РБК вспомнил, что первым этот фильм увидел юморист Михаил Задорнов и хохотал как ребенок. И после него неназванный депутат, который, говорили, 10 лет не улыбался, тоже был сражен. «День выборов» не только разошелся на цитаты, но и удачно состарился, а для «Квартета И» стал важным импульсом для творческой карьеры. И на сцене, и на экране. Сыграли в фильме, кроме самого «Квартета», Михаил Ефремов, Василий Уткин, Евгений Стычкин, многие другие. Музыкальные номера Алексея Кортнева и «Несчастного случая» исполняли популярные тогда рок-музыканты. Самая известная и даже бессмертная песня досталась Шнуру. Интересно, что поддерживал фильм Федеральное агентство по культуре и кинематографии, или Роскультура, которым руководил Михаил Швыдкой. С 2008 года этого ведомства больше нет. Да и губернаторские выборы отменены с 2004. Но культурную ценность фильма сложно переоценить. Подобно пьесе Леонида Филатова про Федота Стрельца «Удалого молодца», этот сюжет актуален всегда.
7: А мы напоминаем, что с вами были диджей Макс и красотка Нонна.
5: Вчера. А сегодня передачу вели Ростислав.
7: И Ростислав.
5: И Алексей.
7: И Ростислав.
3: Как говорила красотка Нонна, до свидания, дорогие радиослушатели.
2: Кино с Еленой Фоминой.
8: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
9: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
10: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
11: Что это было?
12: В эфире.
13: Культурные особенности, международные особенности, не знаю, как правильно спросить. Они же существуют?
14: Существуют, да.
13: Вот здесь какие возможные ошибки?
14: Ну, например, начать русским людям, русскоязычным продавать, как американцам продавали.
13: Это как?
14: Очень нахваливая себя. Вот многие над Дональдом Фредовичем там подшучивают, что он всегда самое большое, самое престижное и самое невероятное. Это просто манера общения за океаном такая в бизнесе. Это нормально для них. Они прямо себя нахваливают все время. У русского человека это вызывает, как правило, скрежет зубовный, потому что нас всех с детства учили, ты давай себя не хвали, тебя люди должны
13: похвалить. Поскромнее.
14: Да-да-да, поскромнее, покажи результаты. Если мы, например, говорим про азиатскую культуру, там вообще надо смотреть между строк, она высоко контекстуальная. Для азиатов очень важно не потерять лицо.

0: лицо. И если в вашей презентации есть что-то такое, что это лицо ставит под сомнение, ну, например, вы говорите, в вашем бизнесе вот вы делаете это вот так, и это вы делаете неправильно. Это и у русского человека может вызвать напряжение. А у азиата это сразу же просто железная дверь захлопнулась перед вашим носом.
1: Эксперт компании «Бизнес Спич», автор книги «Код убеждения. Как убедительно выступать публично» Станислав Зубов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором главных экономических событий Павел Потапов. Российская дочка компании «Ашан», а также «Лимана Про» переданы во временное управление компании «Лев Менеджмент». Соответствующий указ подписал президент. Также во временное управление «Лев Менеджменту» передано 100% акций «Нестле Россия». «Лимана Про» ответила на сообщение о передаче активов во временное управление компании «Лев Менеджмент». В данный момент мы не располагаем никакими официальными данными от органов государственной власти и дополнительной информации. В настоящий момент компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений, говорится в сообщении. ЦБ изучает дефолт Евротранса на признаки инсайда и манипулирования, сообщил зампред Банка России Михаил Мамута. Регулятор, по его словам, готовит ряд предложений по повышению прозрачности рынка и улучшению информированности инвесторов. Они коснутся правил листинга, институтов представителей владельцев облигаций, независимых директоров. 16 сентября председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов заявил, что дело Евротранса должен расследовать парламент. В противном случае могут появиться подражатели, а рынку облигаций и цифровых финансовых активов придет конец. Экономическая динамика соответствует ожиданиям. Рост ВВП по итогам года будет в пределах процента, заявил Владимир Путин по итогам совещания по экономике в Кремле. Инфляция в России на 14 сентября составила 6,2%, ниже прошлогоднего уровня, отметил президент. Основные последствия принятого в США законопроекта об ужесточении санкций против России могут быть связаны с усилением давления на ее торговых партнеров, сообщил РБК вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. Он отметил, что российским компаниям потребуется адаптировать логистику, механизмы расчетов и отношения с партнерами. Это, по его словам, хлопотно, дорого и долго, однако у бизнеса уже накоплен необходимый опыт и сформированы рабочие связи. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Повтор программы.
3: Таманцев в итоге.
4: Мы продолжаем наш разговор с Евгением Финкельштейном, президент PMI, основатель билетного оператора «Кассиру», продюсер, промоутер, известный продюсер и промоутер, и остается, который много лет привозил в Россию звезд мировой величины. Мы говорим о состоянии сейчас гастрольной отрасли в России и немножко заглядываем за кулисы. Мы с вами остановились на чем? Я задал в пустоту вопрос, кто вообще дает разрешение на проведение концерта? Действительно, это все-таки артист или кто-то еще? Вот, допустим, чисто гипотетически, вам звонит промоутер артиста западного и говорит: слушай, мы должны, мы готовы там приехать. Что именно вы должны гарантировать, пообещать менеджеру, чтобы концерт состоялся?
5: Хороший вопрос.
4: Сейчас.
5: Смотрите, безусловно, есть же определенные какие-то понятия, да, на данный момент. Например, таких артистов, как Би-2, еще другие, те люди, которые высказали какую-то позицию. И есть понимание, есть списки. Безусловно,

0: который существует. И каждый промотер понимает, где нужно посмотреть, есть ли артист в этих списках или его нет. Безусловно, как бы, безусловно, это есть. Но опять же, это существует именно, как бы, именно понимание, даже те же самые промоутеры плюс-минус знают тех артистов, которые можно делать, которых делать нельзя.
1: Может быть, списки все-таки в голове продюсеров и промоутеров на самом деле? Кто-то видел их на самом деле?
0: Вы меня провоцируете. Я не видел, я их знаю, они у меня в голове.
1: Да, и участники группы, которую назвали, иностранные агенты сейчас. Был ли в этих списках... А, кстати, западные есть в этих списках?
0: Да, безусловно. Да,
1: Канье Уэст не входил. Или входил, но его оттуда убрали для того, чтобы вот прорвать вот эту блокаду.
0: Я не являюсь промотором Канье Уэста, поэтому я думаю, что вы можете...
1: Хотели бы?
0: Да, мы делали предложение, но не столь большое.
1: Вы делали предложение? Ага, это я отложу у себя.
0: Ну и даже если вы знаете, когда Канье Уэст приезжал по площадкам, с ним ездили... Мы.
1: Не
0: я
1: знаю.
0: Конкретно.
1: Я не...
0: Это был я. И Лужники показывают, ТБ, мы ездили вместе с ним.
1: А, это когда он приезжал якобы на день рождения Рубчинского?
0: Он не якобы, он приезжал на день рождения Рубчинского.
1: Но ездил с вами почему-то.
0: Хорошо. В Рубчинске тоже ездил.
1: Был ли концерт Канье Уэста согласован во всех необходимых инстанциях? Кто дает разрешение на концерт?
0: Я понятия не имею. Я считаю, что он был согласован. Я просто считаю, что немножко все поторопились и были ошибки. Я просто не хочу к этому возвращаться, потому что я уже сказал много раз. Просто дело в том, что это политическая больше акция. И дело в том, что когда ты это делаешь, ты должен предусмотреть все риски, ошибки, а не как бы там сразу же выпускать билеты в продажу. Понятно, что будет как бы наплыв и так далее. Но опять же, я хочу сказать, что, знаете, о том, там, то, что сейчас история говорит, что компания, которая привозила, это какая-то схема, какая-то физическая, я хочу сказать, что заступиться здесь про коллег, это, безусловно, не было какой-то специальной операции, что деньги там задержать. Что касается дальше продолжения, я не могу комментировать, потому что я не являюсь промотером.
1: Угу. Последний вопрос, который я задам, если даны были все разрешения, кто все-таки стоит за отменой. А вы?
0: Да, конечно. Вы знаете, вы сейчас мне про меня сказали. Я даже сейчас от своей значимости чуть не упал. Конечно, нет. Я думаю, что вопрос вообще не в том, что кто-то давал разрешение или кто-то не давал. Вообще вопрос не в разрешениях. Это вообще вопрос не в разрешениях, это вопрос, в принципе, в ошибке. Как бы дело в том, что это серьезный концерт, который нужно было... Это же не просто, это нужно согласовать с силовиками, с городом. Есть какие-то правила согласования. Когда люди это вот узнают из прессы, мне кажется, любому как бы градоначальнику или там те люди, которые за это отвечают, они как-то становятся, удивлены. Потому что, это серьезный концерт, который нужно было пройти сначала соглашение на все уровнях, и этой бы проблемы бы не было вообще. Если мы говорим, что это был запрещенный концерт, это неправда, его нет.
1: Да. У меня нет ни толики вообще скептицизма по этому поводу, потому что вчера мы разговаривали с вашим коллегой по цеху, господин Ратников, президент, генеральный директор и основатель российского концертного агентства TCI, говорит практически то же самое в нашем эфире. Я прошу.
2: Когда я привозил и «Рамштайн», и какие-то другие высокоэнергичные, высоко яркие, такие эмоциональные группы, я всегда приходил и обсуждал возможности этого проведения и с городскими всеми структурами, и с органами, отвечающими за безопасность, обязательно, потому что они, прежде всего, на веренной им территории отвечают за эту безопасность. Не усматривают ли они каких-то повышенных там мер? Они не накладывают вето, они их со мной обсуждают и оставляют это на мое решение, вот эти все риски. У меня было пара случаев в профессиональной карьере, когда я решал пойти конем. грубо говоря. И, конечно же, это были очень

0: смелые и с последствиями случаи, поэтому не стоит игнорировать работу с органами, отвечающими и за безопасность, и с городскими структурами, со всеми вовлеченными в этот процесс. Вести диалог обязательно нужно.
1: Что в итоге на сегодняшний день, если все-таки эта история закончится не очень хорошо для индустрии? Легло ли несмываемое черное пятно на гастрольную отрасль и на российских менеджеров, которые занимаются привлечением сюда иностранных артистов?
2: Безусловно, это бы не то чтобы легло, потому что Kanye West это специальный артист даже для западного рынка. И отмены есть, поэтому здесь я не могу сказать, что это легло и не легло. Что касается для индустрии, нам бы было бы легче привозить других артистов, если бы Kanye West уже приехал. И это было, приоткрыло бы гастрольный график артистов. Но я думаю, что все равно, пока специальная военная операция не закончится, либо мы должны платить какие-то сумасшедшие экстра деньги для того, чтобы привозить сюда артистов, либо подождать и встать в тот гастрольный график, как это и было. Просто дело в том, что раньше же не было такого. Раньше же ты приезжал, там все эти концерты, которые мы ставили у истоков, когда все гастрольные графики, когда концерт был в Хельсинки, потом он был в Санкт-Петербурге, потом он уезжал в Москву, дальше уезжал в Ригу. Это был именно как бы весь европейский продакшн. Мы это делали огромное количество раз. Это были первый концерт, я даже помню, который был, это был Depeche Mode. Потом это были Million Farmer. Это было огромное количество концертов, которые как бы делались. Нас все штрафовала таможня и так далее. И это было открыто. Сейчас, к сожалению, этого не происходит. Либо мы должны заплатить какие-то колоссальные деньги, либо как бы ждать, пока мы станем как бы обратно в трафик. И даже, знаете, я помню, что лет 6 назад я был в Лондоне на LMC. И когда речь пошла про развивающий emerging markets, и когда мы пришли туда в компанию, говорит, Россия не emerging market, это уже как бы рынок состоявшийся, поэтому, ребята, как бы, идите, вы же не Индия, вам в другую сторону, говорит, вы уже европейцы.
1: Да, мы упускаем один момент, что концерты в России – это не единичный концерт, да, и концерты в рамках тура у западных звезд.
2: Которые... Это всегда было. Поэтому мы даже, понимаете, мы, когда делали Depeche Mode, мы даже стояли два раза как бы, в гастрольном графике в начале, в конце. Это делали как бы Rolling Stones, которые приезжали как бы артисты. Это были Madonna, это же был не первые какие-то, которые были. Это были уже графики, это уже были как бы с огромным количеством, с 50 грузовиков, 60 грузовиков.
1: Вот, я тоже не думал. А как вот сейчас 50-60 грузовиков, сейчас все границы закрыты, как собирались привезти? Я не знаю, сколько грузовиков у него, ну вот, допустим, Waters, да?
2: Ну, я, послушайте, Waters, да, Waters был около 20 грузовиков, но дело в том, что, еще раз, вопрос как бы в том, что если платят какие-то деньги, это можно доставить и самолетом, это можно доставить опять и там, да, это опять деньги. Эти деньги, они просто ложатся на конечном потребителе.
1: А какой сейчас вот расклад по экономике концерта, допустим? Ну вот до того всего, там, допустим, там 70% забирал себе артист, еще 10% уходило на его райдер и технический, и на то, что он себе хотел. А то, что оставалось, это были промоторские деньги. Сейчас не с западными даже артистами. Из чего складывается экономика концерта у вас?
2: Вы знаете, я могу сказать, все большие концерты, которые мы сделали, Rolling Stones, Madonna, я не знаю, Lady Gaga, все большие артисты, они все прошли с колоссальными убытками. И там нет такого понятия 70, у тебя есть распределение прибыли, есть расходы, безусловно, артист
1: не зарабатывает 70%. То есть вот если ты собрал зал, что, не значит, что ты сорвал куш?
2: Ну, во-первых, ты зал не собираешь, еще раз говорю, у вас есть понимание продажи зала, у вас есть продажи дешевые билеты, есть дорогие билеты, есть у тебя середина, если она остается из них, как бы, потому что выход в ноль при там 80% с этого концерта, это как бы колоссальный успех. Из них есть какие-то билеты бесплатные и так далее. Это очень тяжелый бизнес.
1: То есть вы альтруист?
2: Я идиот. Это разные вещи. Но в те концерты, которые мы делали, просто дело в том, что, опять же, вы же не делаете, вы же делаете на круг огромное количество концертов. концертов, какие-то прибыльные, какие-то, я говорю про больших звезд, когда гонорары создавались там больше там 2-3 миллионов, это заработать и отбить эти деньги были практически невозможны. В Москве это еще как-то работало, что касается Петербурга, это вообще не работало в принципе никак.
1: Вот Ратников говорит практически то же самое, но мне тогда непонятно. Чисто интерес обывателя. Как вы попадаете в список Forbes тогда, если вот все...
2: Ну, я же не попадаю в список, все... в список Forbes не как концертный продюсер. У меня все-таки других есть бизнесы.
1: Что-то есть. Понятно. По данным 26-го года, концертная индустрия в мировом масштабе переживает тоже непростые времена. Вот живые выступления становятся менее востребованы. Это тренд мировой из-за высоких цен на билеты, спада постпандемийного ажиотажа, неблагоприятной экономической ситуации не только у нас. Туры отменяются один за другим, так как билеты не продаются. Вот в Киргизии анонсировали выступление Шакиры, да, тоже что-то не получается. Кстати, на Новой Бишкек-арене, не знаю, сейчас это крупнейший стадион в Центральной Азии и, наверное, может быть крупнейшим скандалом. Что-то не срослось.
2: Почему? Мы тоже Шакиру делали, мы тоже на нее билеты не собрали. Мы же делали всех этих артистов здесь. Шакира тоже была в России, если что. И тоже делали ее мы. Поэтому здесь не было какого-то аншлага. Тоже продаются дорогие, продаются дешевые билеты. Смотрите, это, безусловно, определенный артист большой величины определенного рынка. В основном он все-таки испаноязычный и американский рынок, где как бы живет большое как бы испаноязычное как бы население. Вы понимаете, у нас есть такие артисты, которые нам близки. Такие российские народные группы, как Скорпионс, как Depeche Mode, как Металлика.
1: Как Агутин.
2: Как Агутин, например, да, поэтому то, что как бы собирается, это на самом деле такой как бы у нас рынок, он специфический, который, кстати, первый прошел, наверное, экспортзамещение. Потому что по деньгам, по рынку, что касается с 19-го, с 20-го года после пандемии, как бы каждый год мы, там, например, если компания, мы говорим про там кассир, то мы росли там от минимума 35%. Поэтому 35% это был минимальный процент роста. Безусловно, рынок переживает сейчас тяжелое, как бы, тяжелое время. Но давайте так, я могу сказать, те концерты, которые, как бы, вот, например, в Weekend, вы не могли купить билеты на Weekend, потому что это был sold out. Такие билеты, как Beyonce, это все продается. Это должно быть качественное шоу, то, что я пытаюсь сказать. А те билеты, которые как бы там на какой-то средний концерт, они, безусловно, страдают. Все люди пытаются выбирать каких-то топовых артистов и увидеть какое-то шоу. Если как бы шоу, например, который не там представляет из себя какого-то значимости, но я говорю, вот давайте для примера, я еще раз повторюсь, концерт «Зиверт», Петербург, «Газпром-арена», это как бы совсем нелегко, бывал колоссальный, потому что шоу затраты колоссальные, билетов нет. Вот мы сейчас говорим про концерт, который будет 3 октября.
1: Угу. Тоже ничего не заработаете?
2: Ну, вы знаете, дело в том, что «Зиверт» такой артист, что тот концерт, который был в Москве, они взяли деньги в кредит и сделали шоу такого масштаба, поэтому там здесь было и все артисты, те, которые Егор Крид, и все, кто вкладывает.
1: Слушайте, это тоже новый элемент вот такого способа организации.
2: Ну, вы знаете, еще раз, у меня все-таки есть билетный оператор кассир.ру, и бизнес заключается все-таки немножко в другом. Мы одно другому дополняем. Безусловно, это тяжелый бизнес. И я могу сказать, что правда, как бы, ту индустрию сейчас, то, что артисты показывают даже в каких-то, я не знаю, лайф-аренах или, например, на ВТБ, не на стадионе, мы действительно сейчас смотрим и видим, как бы, то, что, как бы, мы вряд ли увидим в туринговой версии какого-то артиста.
1: Юрий Ильич, а то, что происходит тогда сейчас, уж мы коснулись там Бишкек-арена, не видите в этой площадке какого-то конкурента и вообще конкурента в Азии, на Киргизии, Казахстан, или видите окно возможностей для развития своего бизнеса?
2: Вообще не вижу никакого. Это вообще совершенно рынок Казахстан, Киргизия. Вы понимаете, дело в том, что для этого должен быть средний класс, а там у тебя существуют либо билеты, либо как бы с надеждой на то, что приедут. Давайте, как бы, например, в Казахстан, чтобы приехать, это целый квест. Нужно прилететь, ночные рейсы, гостиницы и так далее. Это все-таки не Стамбул, который как бы у тебя 8 раз там в день летает. Там одна компания, 10, другая компания. Ты сел, и через 3 часа ты прилетел, ты понимаешь, куда ты сел, как ты разместился и так далее. понимаете, как бы это целый КБВ. Что касается этой арены, они, безусловно, доплачивают свои деньги, как и в Казахстане, там, да, с Экспо, но это не является нашим конкурентом, а слово совсем.
1: Ну, там четверть неназванных иностранцев сейчас в Киргизии.
2: Ну, это не...

0: Вы понимаете, это не важно. Например, давайте так. В Казахстане был Канье Уэст, у него не было такого успеха, как сейчас, как бы хотят до Казахстана, могли люди доехать из России очень легко. Во всяком случае, все съездили в Стамбул, многие съездили в Грузию. А, как бы, ну, при этом как бы Казахстан, потому что мы же и продавали эти билеты, это не все так работает, как бы как однозначно. Для этого должна быть, для этого должно быть понятное. Отели, перелеты, самолеты, транспорт и так далее. Чтобы Киргизия отработала, это огромный процесс работы, вкладывание денег. И, может быть, через какое время и должен быть сформироваться свой средний класс, чтобы люди ездили. А так, например, из России туда еще можно долететь? А куда еще можно прилететь в Киргизию? Из Эмиратов лететь или откуда? Каким образом нужно попасть в Киргизию?
1: Ну, может быть, на нас и рассчитано. Хотя что у нас? Вот я читаю, зарубежные звезды не выступают. Отечественные исполнители в большинстве своем не способны собирать стадионы. Не все. И вообще дефицит артистов, способных на что-то стоящее, на что-то действительно талантливое. 38% самих музыкантов говорят, что им сложно одновременно решать юридические вопросы, заниматься творчеством. 22% говорят, что мы не можем сами управлять финансами. Толковые промоутеры, импресарио, уехали. Катастрофа, о которой никто не говорит.
0: Я не знаю ни одного толкового промоутера, который уехал.
1: Я не буду спорить с вами. Я не знаю вообще ни одного.
0: Ну, я знаю всех промоутеров. Я не знаю. Если вы меня спросили про толковых промоутеров, то я знаю, что как бы ни одного толкового большого промоутера. Были промоутеры, которые собрали деньги с каких-то концертов, рассказали, как они не согласны с властью, уехали, оставив деньги себе. Это я знаю историю. А что касается как бы какого-то толкового промоутера, который уехал и там не делает концерты, были, безусловно, есть какая-то несколько, я знаю одну компанию, который как бы уехал, но это одна, это на самом деле как бы, наверное, небольшая, как бы, это небольшое количество пласт промоутеров, слово говорит, что все промоутеры уехали, но я бы так все-таки не говорил. Что касается шоу, еще раз, и количества артистов, я не думаю, что на стадионе в Милане такое количество концертов происходит, как на стадионе концертов в Москве.
1: Ну что, спасибо огромное. Наше время, как всегда, нашего времени не хватает. Это был разговор обывателя с профессионалом. Ну а выводы делать вам. Я благодарю вас. Спасибо огромное. Я желаю вам процветания и бизнесу, и нашему концертному сегменту, нашей концертной большой области. Спасибо. Да,
0: спасибо.
1: Спасибо. Спасибо, что вы были с нами.
2: В итоге. РБК коллекция.
3: Король Карл III попросит и компании замедлить разработки. Как выяснил Bloomberg на встрече с руководителями ведущих технологических компаний NVIDIA, Google, DeepMind, OpenAI, Anthropic, Monarch укажет и на опасения общественности. Собрание пройдет в резиденции Dumfries House в шотландском Истершире, где располагается образовательный фонд короля. Приглашены около 30 представителей технологической отрасли и властей. Король Великобритании укажет, что решения, которые будут приняты, цитата, в этот решающий момент определят мир, который унаследует будущее поколение, а также подчеркнет, что перед разработчиками стоит задача не только развить технологии, но и обеспечить, чтобы те, цитата, оставались на службе человечества, общества и природы. Это следует из распространенной Букингемским дворцом информации, открывающей речь. Сам по себе искусственный интеллект не нанесет вреда человечеству, а вот разработчики могут. Олег Овчаренко и Марии Пичугиной об этом рассказал генеральный директор AI-эксперт Роман Душкин.
4: Что говорят главы компании, не очень понятно, чего они хотят этим добиться, потому что есть несколько таких операционных гипотез о том, почему они были людоедами, внезапно стали такие красивыми, пушистыми, теплыми, хотят всем понравиться. Это очень странно, это наводит на мысли. То есть, ну как это так? Буквально вчера они там гонку вооружений устраивали, а сегодня такие, опа, давайте все приостановимся. Ну так не бывает просто.
5: Действительно ли все-таки мы можем говорить о том, что есть какая-то угроза нам, человечеству, интернету, кому угодно?
4: Угроза, она от человека идет. Это человек там начинает свои такие самые страшные пороки использовать для того, чтобы там убивать других людей, уничтожать то, что унаследовано, там культурное наследие и так далее. Искусственный интеллект здесь вообще ни при чем. Но это технология, это инструмент, который сегодня выводит автоматизацию на новый уровень. И воспринимать это как некого субъекта, который там внутри компьютера компьютера, злоумышляет против нас и хочет погубить целое человечество. Но это как

0: тезиса очень такая хитрая заключается в том, что в США же там регулирование такое немножко не такое, как у нас здесь, а в старом свете. Вот главы этих технологических компаний хотят чуть-чуть сдвинуть окно Овертона. Это не государство нас попросило что-то сделать, а мы сами сейчас тут на троих договоримся, как оно будет, и, соответственно, покажем свою волюшку всему миру, что вот мы такие крутые, показали, значит, что можем воздействовать на общемировой тренд.
1: Ранее президент США Дональд Трамп, напротив, выступил против замедления отрасли. Он заявил, что Соединенным Штатам необходимо сохранить лидерство в конкуренции с Китаем.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
3: Бешеные деньги.
2: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимания. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Polymarket рассчитывает пари по погоде в Париже по показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голь без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Polymarket не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле-Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026-м для большой доходности нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg, а фен, машина и полное отсутствие стыда. С вами был Глеб Каланов. Помните, на рынке можно просчитать все, кроме человеческой изобретательности.
3: Бешеные деньги.
4: Наш любимый Майкл Сейлор.
5: Самый большой обладатель количества биткоинов.
4: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
7: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
8: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, а не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить?
6: Каждый понедельник в 21:00 радио РБК в тренде.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
9: Криптоставки под запретом. Крипторынок снова сталкивается с запретами. На этот раз под удар попали сервисы прогнозов. В Аргентине суд обязал заблокировать крупнейшую платформу криптоставок в мире. Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к сайту, а магазины приложений ограничить установку. Причина – претензии регуляторов. Платформа фактически работала как нелегальное онлайн-казино, без проверки личности, возраста и каких-либо ограничений. При этом сам формат – это не классические ставки. Пользователи покупали прогнозы «да» или «нет» на реальные события, от выборов до цен на криптовалюты. Но именно это и вызывает вопросы. Граница между аналитикой и азартной игрой здесь почти исчезает. Аргентина не первая. Ранее доступ к таким сервисам ограничили во Франции, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В 2026 году к ним присоединились Португалия, Венгрия и Нидерланды. А вот в США противоположный тренд. Там крупные игроки, наоборот, заходят в рынок прогнозов и инвестируют в такие платформы. И здесь возникает ключевой вопрос.

0: Это новый финансовый инструмент или просто азартные игры в цифровой оболочке? Ответ на него сейчас и определяет, будут такие сервисы расти или уходить в тень.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий Павел Потапов. Банк России оспорил регламент Евросоюза, мешающий взыскать 200 миллиардов евро с крупнейшего европейского депозитария Евроклир. Регулятор подал заявление в общий суд ЕС еще 15 сентября. Активы Банка России, напомню, были заморожены после начала спецоперации на Украине в 2022. Правительство обсудило вопросы государственной поддержки предприятий, которые инвестируют в защиту от воздушных угроз, либо уже пострадали от атак беспилотников, сообщается на сайте Кабмина. Бизнес подготовил предложение по регуляторным и налоговым послаблениям для таких компаний. Как заявил на заседании первый вице-премьер Денис Мантуров, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки. Аналитический центр ВЦИОМ призвал россиян не поддаваться на провокации и не доверять промежуточным экзит-полам, которые могут публиковаться от его имени на сторонних ресурсах до завершения голосования на выборах в Госдуму, сообщается в телеграм-канале центра. Результаты экзит-пола могут быть обнародованы только после закрытия избирательных участков, исключительно на официальных ресурсах ВЦИОМ. Сборная России по футболу выступит с флагом и гимном на предварительном этапе чемпионата мира и фестиваля FIFA среди игроков до 15 лет, сообщается на сайте РФС. Это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой Международной футбольной ассоциации, на котором сборная России выступит с государственной символикой. Команда сыграет с футболистами из Афганистана, Джибути, Сьерра-Леоне, Судана и Турции. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. Матчи состоятся в формате 8-8 с двумя таймами по 20 минут. Зарубежные артисты хотят вернуться с концертами в Россию, однако боятся столкнуться с осуждением внутри Европы, заявил в эфире программы «Таманцев». В итоге на радио РБК глава продюсерской корпорации PMI и основатель билетного оператора «Касси.ру» Евгений Финкельштейн. По его словам, гастрольный рынок в России на данный момент перестал быть понятным для западных артистов. Финкельштейн обратил внимание, что организовать выступления зарубежных артистов было бы проще после приезда в Россию американского рэпера Канье Уэста. По его мнению, это восстановило бы прежний гастрольный график. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Но сейчас о том, что российский бренд электрокаров замахнулся почти на половину всех продаж в сегменте. Серийное производство «Атома» стартовало на площадке завода «Москвич», передает РБК. До конца 2027 года компания обещает выпустить 10 тысяч машин. Уровень локализации достиг 70%, а запас хода на одном заряде составит 500 километров. 10 тысяч машин до конца 2027 года. Если сравнить это с продажами автомобилей не электрических, да, вот классических, как мы привыкли, то в месяц сейчас, по данным агентства «Автостат», продается 100 тысяч автомобилей. Это не за год, это только в месяц. А вот еще одни данные. В январе-июне 2026 в России было продано чуть больше 4,5 тысяч новых электромобилей. Здесь рост почти на 5%. И кажется, что 10 тысяч электрокаров – это немного, и в целом, ну, по 20 примерно машин за смену, ну, объем, который можно произвести.
4: Но тем временем агрессивный план продаж вызывает скепсис аналитиков. Компании придется отвоевывать долю в условиях жесткой конкуренции с более дешевыми и практичными гибридами, подчеркивает директор проектов АТК «Консалтинг» Георгий Королев.
5: 12,5 тысяч в 2025 году, на самом деле, это был не весь рынок, а это были только новые электромобили, которые были зарегистрированы.